0: «Я уверен, что все будет в порядке», — повторял он. Две женщины встали со своих мест. «Мы пойдем наверх и поищем Джоан», — сказала одна из них. Через некоторое время они вернулись. «Ее там нет, мы всюду посмотрели».
1: В комнату вошли трое гостей, которые удалились в столовую, когда Мейнард начал свой рассказ. Один из них весело сказал:
0: «Ну, полночь прошла, так что, думаю, все кончилось».
1: Он посмотрел на Мейнарда. «Вы, конечно, сказали им, что номерация кончается на цифре 1970?»
0: Гости заерзали на своих местах, нарушив тягостное молчание. Мужчина обратился к ним все тем же веселым тоном. «Когда я впервые слышал эту историю, последняя цифра была 1968, и ровно в полночь часы остановились».
1: «И Джоан исчезла за 3 минуты до этого?» – спросил кто-то.
0: «Вот именно».
1: Несколько человек вышли в холл посмотреть на часы. В гостиную доносились возбужденные голоса.
2: «Смотрите-ка, последняя цифра действительно 1970.
0: Интересно, Мейнард каждый год вырезает новые цифры?»
3: «Эй, Пит, возьмись за гирьку».
1: «Ну уж нет, мне как-то не по себе от этой истории. Мейнард всегда казался мне странным».
0: «Ну, здорово рассказал, верно?»
1: Позже, когда гости начали расходиться, одна женщина жалобно спросила:
2: «Но если все это шутка, почему Джоан не вернулась?»
1: Чей-то голос прозвучал из темноты за дверью. «Мейнарды, такая занятная пара. Правда?»

0: Майк Гилприн. Чужая ненависть. Женщине на вид около 40, возможно, чуть больше. Ощутимо нервничает, такие вещи мы определяем сразу. И даже не по резкому подергиванию уголков рта и не по дрожи в пальцах, а скорее по исходящим от нее флюидам. Делаю приглашающий жест, одновременно кивая на кресло.
1: «Здравствуйте, доктор»,
0: — говорит посетительница. «Я не доктор».
1: «Простите».
0: «Прощаю. Люди привыкли, что их недугами занимаются врачи, в том числе и душевными. К медицине, однако, я имею весьма отдаленное отношение». «Ничего», — говорю вслух. «Вы уверены, что обратились по адресу? Возможно, вам к дежурной сестре, как правило, женщины обращаются к сестрам».
1: «Я пришла из-за сына. Он... Простите, как все же вас называть? Понимаете, мне неудобно».
0: «Я понимаю. Разумеется, называть меня вампиром ей неудобно. Им всем неудобно. Мое имя – брат Арчибальд. Когда-то меня звали Артуром в детстве. Так звала меня мама. Еще Артуркой и Артиком. Давно, до того, как у меня обнаружились вампирские способности, я вступил в братство, став Арчибальдом.

0: для сестер и братьев Арчи. Иногда я ненавижу это имя.
1: Спасибо, брат Арчибальд. Вы поможете мне?
0: Вот опять. Еще до того, как ввести в курс дела. Что ж, мне это знакомо. Последний шанс, когда все другие исчерпаны, обратиться к вампиру. Через себя, через «не могу». Вы знакомы с нашими правилами?
1: Да.
0: Говорит визитерша тихо или слышно.
1: Я знаю правила.
0: Вампир имеет право отказать в сделке без объяснения причин. Вампир имеет право требовать в качестве компенсации ту цену, которую пожелает. При выполнении условий сделки вампир не обязан соблюдать нормы этики и общепринятой морали. Три правила вампира, ставшие притчей во языцах, когда речь заходит о нас. Я частенько задумываюсь над тем, за какое из них нас ненавидят больше всего. Слушаю вас.
1: Мальчика зовут Алексей. Лёша.
0: Лицо у визитёрши бледнеет, голос дрожит.
1: Он, понимаете, он у меня единственный. Без отцовщины. Я всё ему отдала.
0: Пожалуйста, только по делу, прерываю я. Моё время ограничено и дорого стоит. Очень дорого.
1: У меня есть деньги, быстро говорит она. Не очень много, но я отдам всё, что есть.
0: Хорошо, продолжайте.
1: Лёша... Ему сейчас 19. Он влюбился. Давно, больше года назад.
0: В глазах посетительницы появляются слезы.
1: Не знаю, как вам это сказать.
0: Говорите, как есть.
1: Она проститутка.
0: Женщина перестает сдерживаться. Слезы бегут по щекам.
1: Профессионалка. Как это называется сейчас? Эскорт-сервис. Красивая, расчетливая дрянь. Она издевается над ним, глумится, заставляет смотреть, как она. Да вы понимаете. С другими, с клиентами. Лёшенька чистый мальчик, не испорченный. У него от этого... Вы не представляете, что творится. Он не спит ночами, не ест. Месяц назад принял снотворное, врачи его едва вытащили. А вчера он сказал мне, что решил окончательно. Не хочет больше жить. А вот фотографии посмотрите. Это он.
0: Парнишка на снимках тощий, вихраст, с ясными серыми глазами на узком скуластом лице.
1: Вы мне поможете, брат Арчибальд?
0: Хорошо, говорю я. Это будет стоить 25 тысяч долларов.
1: У меня нет.
0: Женщина бледнеет лицом, стынет взглядом.
1: У меня нет таких денег. Столько не будет, даже если продам все. Даже если... Брат Арчибальд, прошу вас, умоляю, я отдам. Я буду выплачивать, клянусь, я напишу расписку, буду отдавать вам все, я...
0: Мы не работаем в долг, извините. Завтра будет дежурить другой брат, вы можете обратиться к нему. Или к сестре. Возможно, вам удастся найти лучшую цену. Только я думаю, вряд ли.
1: Я уже обращалась.
0: Женщина встает.
1: Мне сказали, что если не возьметесь вы, то не возьмется никто.
0: Кто сказал?
1: Брат Гарольд, брат Оскар, сестра Виктория, сестра... Извините.
0: Сутулившись, она направляется к двери. Я смотрю ей вслед. Сколько у вас есть, бросая ей в спину?
1: 10 000.
0: Она оборачивается, голос дрожит.
1: Может быть, 12, если продать все, что еще не успела. Я могу занять, мне одолжат. Я никогда не обманывал. Еще 3-5 тысяч я одолжу под честное слово. Мне поверят, мне...
0: Ладно, я встаю. Мальчик сейчас дома?
1: Да, он все время дома. Институт бросил. Сидит, ждет звонка этой.
0: Хорошо, поехали. Мальчику скажите, что я ваш знакомый, пусть будет психолог.
1: А деньги?
0: Деньги принесете завтра. Сюда, в Empire Center. Отдадите дежурному брату и сестре, вам выдадут расписку. Сумма 10 тысяч долларов. Возвращаюсь к 3 пополудни. Вся процедура заняла 2 минуты, мальчишка даже не заметил. Никто не замечает. Вампир забирает то, зачем пришел, быстро и безболезненно. Минута, две, в критических случаях три. И одно из того, за что нас ненавидят. Правило номер два. Баснословная плата за пустяковую операцию. С их точки зрения, пустяковую. То, через что вампир проходит после нее клиентам, неизвестно. Они даже не представляют, каково это. Дежурная сестра у себя в кабинете. Я отвешиваю церемонный поклон с порога и приглашаю отобедать. Когда-то ее звали Ритой, теперь Маргаритой для сестер и братьев Марго. Она улыбается. Мы знаем друг друга со дня основания центра, и будь мы обычными людьми, давно бы, наверное, поженились и наплодили детишек. Увы, вампирам положено жить в бездетности и безбрачии. Иначе тот, кто рядом с ним, обречен. Он будет опустошен, выпит. Его аура растворится в вампирской. Затем начнется разрушение личности и, наконец, деградация. И произойдет это помимо воли вампира, а скорее вопреки ей. В ресторане, что напротив Vampire Center, нас знают так же, как и наши вкусы. И, соответственно, боятся, маскируя страх угодливостью. Официант мигом заставляет столик съестным, откупоривает бутылку Кагора и исчезает. «Как ты?» – спрашиваю я, пригубив вино. «Есть груз?»
2: «Один».
0: Марго едва заметно улыбается.
2: «Прожитых лет. А у тебя?»
0: «Если с учетом прожитых, то уже два. Второй нажил сегодня утром». «Грузом мы называем вновь приобретенные качества, забранные у клиента. Мой груз сегодня – любовь к девице по имени Анжелика Савич, 22 лет, незамужней, бездетной, профессия – шлюха. Я люблю эту сволочь, пылко, неистово и безнадежно, готов ради нее на все, включая сдувание пыли с ее следов».
2: «Как будешь избавляться?»
0: – спрашивает Марго. «Как обычно. Другого способа пока нет». Марго кивает. «От любви избавляться следует разочарованием и ненавистью с последующим безразличием. Осознание того, что моя возлюбленная – попросту общественная подстилка, доступная любому и каждому, не помогает. Оно, это осознание, пока всего лишь на холодном, ментальном уровне. Для того, чтобы от груза избавиться, следует загнать грязь и похоть в подкорку и в сердце, смешать их там вместе и испоганить, изгадить смесью душу». «Вот фотография», — говорю я. «Взгляни».
1: «Да».
0: Марго брезгливо разглядывает снимок.
1: «Породистая сучка».
0: «Редкостная дрянь», — заставляю себя выговорить, едва сдержавшись, чтобы не заорать. «Не смей называть ее сучкой!» Фотка мне досталась от Алексея. Прежний владелец растерянно смотрел на запечатленную на ней бесстыжую голую девку с нагло целящимися в потолок бледно-розовыми сосками и распахнутой бритой промежностью. Любви в нем уже не было. Любовь отошла ко мне вместе с иллюстрирующей ее фотокарточкой.
1: «И когда будешь избавляться?»
0: «Надо бы сегодня», — говорю я. «Долго с этим не прожить. Чувство такое, словно не вылезаешь из выгребной ямы».
1: «Хочешь, приезжай потом ко мне»,
0: — говорит Марго тихо.
1: «Я буду ждать. Приедешь?»
0: Я смотрю на нее и молчу. Хрупкая, тоненькая, белокожая, русые волосы до плеч. Сестра Маргарита, вампир первой ступени, низший, той же, что и я. Я, разумеется, не приеду. Иначе то, что между нами произойдет, запросто может закончиться для одного из нас плачевно, то и фатально. Или для обоих. Потерявший голову вампир – существо не просто опасное, оно смертельно опасное. В буквальном смысле слова «смертельно». Внешне новая посетительница разительно отличается от предыдущей. Яркая молодая женщина, красивая. Вот только нервничает она так же, как ее предшественница, и это так же хорошо ощутимо.
1: «Здравствуйте, доктор».
0: «Я не доктор».
1: «Простите, у меня несчастье. Мне необходима помощь. Вы поможете мне? Извините, как вас зовут?»
0: Что ж, сценарий прежний, характерный, типичный, набивший оскомину. Просьба о помощи неизвестно какого рода. «Можете звать меня брат Арчибальд. Садитесь и рассказывайте только самую суть. Мое время стоит крайне дорого.
1: Хорошо.
0: Посетительница устраивается в кресле.
1: Мой муж, понимаете, он на 10 лет старше, но это не важно. Он...
0: Визитерша замолкает. Смелее, пожалуйста.
1: Он бывший спортсмен. Известный. Чемпион страны по боксу, призер 2 Олимпиад. Потом у него была травма, после нее он стал пить. Сначала помалу, от случая к случаю, потом запоями. Затем подсел на травку, а за ней на иглу. Вы не представляете, через что мы прошли. Лечебницы, пансионаты. Поначалу добровольно, потом принудительно. Ничего не помогло. Он... Господи, во что он сейчас превратился? А вчера врач сказал... Еще тот прежний, из олимпийской сборной.
0: Понятно, прерываю я. Ему осталось 1/2, не так ли?
1: Это максимум. Врач сказал, что, скорее всего, 2 месяца.
0: Посетительница плачет навзрыд. Я смотрю на нее. Никакие деньги не окупят то, что мне предстоит, пока буду избавляться от груза. Да и ни при чем здесь деньги. Из оплаты за сделку исполнитель не получает ни гроша. Оплату принимает братство. Вампир лишь берет, сколько считает нужным из общего котла. Только вот сколько нужно, чтобы покрыть бесчисленные похмелья и ломки? Я не берусь за это. Завтра будет дежурить другая пара, брат и сестра. Попробуйте попытать счастье у них.
1: «Счастье!»
0: — повторяет за мной посетительница сквозь всхлипы.
1: «Такое вот мне было счастье! Я пыталась!»
0: Она смотрит мне в глаза.
1: «Все как один сказали, что если не возьметесь вы, то не возьмет никто!»
0: «Кто это все?»
1: «Брат Бернар, сестра Рошель, брат Джеймс, сестра Диана, брат...»
0: «Довольно!» Я закрываю глаза. Прекрасная репутация. Браться за такое дерьмо, от которого все прочие отказались. Это будет дорого стоить, говорю наконец. Очень дорого.
1: У меня есть деньги. Мы соврали. Друзья помогли, друзья мужа.
0: Сколько у вас есть?
1: 20 000 в долларах.
0: Голос женщины дрожит, срывается.
1: Этого мало?
0: Этого достаточно. Где сейчас ваш муж? Добрый вечер, этот телефон мне дали друзья.
3: Здравствуйте. Друзья, это прекрасно.
0: Голос в трубке нежный, томный и обволакивающий. Голос моей возлюбленной. Мне нужна девочка. Прямо сейчас.
3: На время или на ночь, котик?
0: Как получится. Ты свободна?
3: Конечно, котик. Только цены за время и за ночь разные.
0: Меня не интересуют цены. Мне нужна девочка.
3: Скажи, куда ехать, милый? Я мигом буду у тебя.
0: Хорошо. Я диктую адрес. Меня интересуют некоторые не совсем стандартные вещи.
3: Конечно, милый. Орал, анал, садомаза, что именно?
0: Я вуайерист. Предпочитаю сначала посмотреть что-нибудь пикантное.
3: Нет проблем, котик. У меня есть все, что тебе нужно.
0: В ожидании своей любимой ополовиниваю 0.5 литра виски. Жизнь – дерьмо, это я знаю точно. Алкоголь – ерунда, дешевка. Только доза или на худой конец косяк избавит меня от сильнейшего желания немедленно сунуть голову в петлю или сигануть из окна. Звонок в дверь. Я, задыхаясь от нетерпения, бегу открывать. На пороге угрюмый здоровяк в костюме при галстуке. Одежда идет ему как медведю смокинг. Здоровяк, бормотнув «извините, работа» и бесцеремонно отодвинув меня в сторону, проникает в квартиру и споро по ней передвигается. «Ногу не пейте, девочка сейчас будет», — бурчит он на прощание.
3: «Анжела»,
0: — жеманно говорит сменившая здоровяка блондинка и, вытянув губы куриной гуской, влажно чмокает меня в щеку.
3: «Здравствуй, котик».
0: «Это моя возлюбленная. Она чудо как хороша». Немалым усилием воли подавляю желание упасть на колени и целовать ей ладони. Вместо этого угрюмо киваю и бреду в гостиную. На столе ополовиненная бутылка чива с Ригал. Вместо закуски 500-долларовых купюр веером. Будешь?
3: Котик, мне нельзя, я на работе.
0: Блондинка сметает деньги в сумочку.
3: Ой, какой ты симпатичный мужчина. Я разденусь? У меня красивые грудь и попа, тебе понравится, милый.
0: Раздевайся.
4: Грудь и попа действительно хороши. Все прочее тоже. Тонкая талия, стройные ножки, втянутый загорелый живот с пирсингом на пупке.
0: Моя любимая. Девушка моей мечты. Если бы не это холодное, водянисто-рыбье выражение в зеленых кошачьих глазах.
3: Пойдем в постельку, милый.
4: Да, да, кричит во мне чужая, отобранная любовь.
0: Рано, угрюмо говорю я. Ты мне кое-что обещала.
3: Конечно, котик.
0: Блондинка достает из сумочки дискету.
3: Тут есть на что посмотреть, мой хороший. А я пока могу сделать тебе минет. Или, если хочешь, массаж.
0: Отказываюсь от обеих услуг и вставляю диск в проигрыватель.
4: Похоть. Разнузданная, животная похоть, гадость и грязь обрушиваются на меня. Мою любимую имеют, пользуют, трахают. Лысый толстяк с вислыми казачьими усами и чудовищным пузом. Татуированный качок с дебильной ухмылкой на небритой дегенеративной роже. Тощий вертлявый негр. Два смуглокожих бородача одновременно. Моя возлюбленная кричит, стонет, задыхается. Только взгляд волшебных зеленых глаз ничуть не меняется. Он все такой же холодный и водянистый. Контраст жуткий, чудовищный. Он терзает мне сердце и марает душу.
3: Тебе нравится, милый?
4: Меня тошнит. Чужая любовь цепляется за меня. Она умастилась во мне, пригрелась. Она не хочет, отчаянно не хочет, не желает умирать.
3: Котик, что с тобой? Тебе плохо? Давай я тебя поласкаю.
4: Шлюха! Надрываясь, ору ей в лицо. Грязная сука, блядь! Пошла отсюда нахрен, паскуда! Вон! Вон!

0: внутреннее похмелье ужасно. Отягощенное, ломкое, но ужасно вдвойне. Меня мутит и корежит. Руки ходят ходуном, в отличие от ног, которые ходить не желают вообще. С трудом одеваюсь и плетусь из квартиры прочь. Мне надо выпить, обязательно, непременно заглотить стакан, а лучше ширнуться, еще лучше и то, и другое. По опыту я знаю, что это состояние продержится не одну неделю, пока организм отвыкнет от зависимостей. Не подстегивать его наркотиками я, конечно, сумею, и ломка уйдет. С алкоголизмом гораздо труднее. К полудню я вдребезги, в хлам, пьяный, не помню, где, как и с кем надрался. Мне надо выговориться. Необходимо рассказать все кому-нибудь, кто меня понимает. Злить душу, выплеснуть вместе с перегаром этот мерзкий мокротный осадок, накипь, вываренный в винном бульоне анаши. Я достаю мобильный телефон, чудом удерживая его в трясущейся руке. Набираю номер. «Марго», — говорю я в трубку, — «ты не представляешь, как мне сейчас плохо».
1: «Я представляю, Арчи. В кафе «Весна» через полчаса».

0: Марго.
1: Сестра Маргарита. Моя напарница, с которой встречаюсь раз в неделю на дежурстве в Empire-центре. Еще когда одному из нас плохо. В этом случае на нейтральной территории и на людях. Во избежание.
0: Марго.
1: Самый близкий... Нет, единственный близкий мне не человек. Мы не люди. Вступление в братство означает отказ от принадлежности к бывшей расе. Плата за могущество, долголетие и материальную независимость. У меня перегруз, Марго. Слишком много на себя взял.
2: Расскажешь?
1: Бывший боксер-легковес. В детстве я смотрел его матчи. Перенес травму, спился, потом подсел на наркотики. Я поймал это на последней стадии, неизлечимый. Забрал все. Теперь это во мне.

0: Люди шарахаются, чувствуют.
1: Высшая сущность, вампир.
2: Одаренный могуществом забирать то, что пожелает. Или не забирать. Деньги без счета, путешествия, иммунитет к инфекциям, замедленное старение. Да-да.
1: Наставники говорят, что за все надо платить. Не слишком ли высока плата?
3: Наставники. Вампиры третьей ступени, учителя и магистры. Полностью отрешенные от земных проблем, решающие вопросы существования расы. Таких единицы. Большинство вампиров не поднимаются выше первой ступени. Сильнейшие достигают второй, они занимаются выявлением и последующим обучением неофитов. Самые сильные забираются на третью и становятся вне правил и вне законов. Увы, мне этого никогда не достичь. Возможно, через много лет поднимусь на вторую, хотя вряд ли. Скорее всего, чужие грехи и пороки меня доконают гораздо раньше.
1: «Ты должен временно отказываться от сделок, Арчи», — говорит Марго. «По первому правилу, без объяснения причин».
3: «Какой смысл тогда выходить на дежурство?»
1: «Хочешь, я поговорю с наставником, с братом Эрнстом? Тебе дадут замену. Должны дать».
3: «Спасибо, Марго. Говорить я могу и сам. Завтра у меня в любом случае встреча с ним. Только не думаю, что получу поблажку. Да и не за что. Сам виноват. Ничего, отмучаюсь как-нибудь. 2-3 недели, и все пройдет. Должно пройти».
1: «Ты пил сегодня?»
3: «Да, много. Иначе бы уже, наверное, загнулся. Завтра постараюсь воздерживаться. Не знаю, правда, сумею ли. Должен суметь. Брату Эрнсту надо явиться трезвым, он слишком далек от дел насущных и не станет принимать во внимание обстоятельства, хотя иногда я думаю, что это, возможно, выход».
1: «Что это, Арчи?»
3: «Изгнание из братства».
1: «Не выход. Обратного пути нет. В одиночку любой из нас просто угаснет или погибнет».
3: «Мне часто кажется, что смерть не худший вариант. Мы прощаемся. Я церемонно целую ей руку. Выходим из кафе, подсаживаю ее в такси. Надо выпить. Вот напротив как раз ларек. Внезапно я обнаруживаю, что выпивать мне не хочется. Прислушиваюсь к себе. От одной мысли об алкоголе меня мутит. Ошарашенно замираю на месте, потом до меня доходит. Выхватываю из кармана мобильник. «Зачем ты сделала это, Марго?»
1: «Тебе надо отдохнуть, Арчи. Мне проще с этим справиться, я женщина».
3: Она делает паузу.
1: «Была женщиной».
3: Короткие гудки в трубке. Я механически прячу телефон обратно в карман. Она забрала его. Мой груз, эту поганую, мокротную, алкогольно-наркотическую накипь.
4: «Я недоволен вами, брат Арчибальд».
3: Я сижу в вычурном кресле стиля ампир. Наставник, заложив руки за спину, меряет шагами громадную роскошную гостиную.
4: «Правила вампира писаны не для вас. Вы вольны назначать свою цену за сделки, а не соглашаться на предложенную. Вам известно, за счет чего существует братство?»
3: «Да, конечно, брат Эрнст. Только ведь у этих людей не было больше, чем они могли предложить».
4: «Это, во-первых, не факт. Люди лживы и прижимисты. Во-вторых, какое вам дело до них, брат Арчибальд? Предназначение людей — служить нам, а вовсе не наоборот. И в-третьих, потакая просителям, вы роняете престиж. Престиж нашей расы. Эдак в скорости любой нищий, приди ему в голову, такая блажь, будет бегать за помощью к вампиру».
3: Я молчу. Сказать мне в сущности нечего, наставник прав.
4: «Братство нуждается в средствах», — продолжает он. «Думаю, не надо объяснять, почему. Я давно присматриваюсь к вам, брат Арчибальд, и не скрою. Сделал некоторые выводы относительно вас».
3: «А могу я спросить, какие?»
4: «Вы уже спросили. В вас осталось слишком много человеческого. Чересчур много. Вы растрачиваете себя

0: Используй для братства, которое о вас заботится и вас содержит. Или, по крайней мере, без особой пользы. Тоже относится и к вашей напарнице. Сестре Маргарите, если не ошибаюсь. Рекомендую вам задуматься об этом. Вам обоим. Теперь ступайте.
1: В отличие от большинства посетителей, этот не нервничает. Взгляд уверенный и жесткий. Стремительная спортивная походка, дорогой костюм, галстук. Здравствуйте, доктор.
2: Я не доктор.
1: Виноват, привычка. Вы позволите?
2: Садитесь, слушаю вас.
1: Визитер усаживается в кресло, протягивает мне белый картонный прямоугольник. Визитная карточка. Золотое тиснение, витиеватая, красным по белому надпись. Вчитываюсь. Смоленский Виктор Глебович, предприниматель. Номера телефонов, факс. И все. Что ж, имя знакомое, примелькавшееся в новостях и на газетных страницах. Объяснять, что значит предприниматель, не требуется. Владелец банков, заводов, телеканалов, известный меценат и благотворитель. Таких еще называют олигархами. Узнали? Предвосхищая возможный вопрос, охрана осталась внизу. Я могу приступить к делу?
2: Приступайте.
1: Хорошо, я буду краток. Моя жена больна. Ее смотрели лучшие специалисты и признали неизлечимой. Болезнь прогрессирует быстро, очень быстро. С каждым днем ей все хуже. Она уже перестала узнавать людей, забыла мое имя и имена детей. Иногда не может вспомнить свое. У нее болезнь Альцгеймера, доктор.
2: Я не доктор.
1: Знаю. Я предлагаю вам им стать. Деньги любые. Столько, сколько выговорит ваш род.
2: Вы знаете наши правила?
1: Разумеется. Изучил их досконально. Вампир имеет право и так далее. Для меня не существует правил, но я согласен с вашими. Вы избавляете мою жену от напасти. Я плачу любую цену. Вы можете пренебречь моралью и этикой. Я обеспечу вас до конца жизни, так как вашему братству и не снилось. Все, что захотите. Любое желание, любой каприз. Без исключения.
2: Сожалею, говорю я. Вы не найдете никого, кто бы согласился на сделку. Ни один брат, ни одна сестра не пойдет на это. От болезни Альцгеймера не избавиться, забравший ее обречен на то, что сейчас происходит с вашей женой. Извините. Он молчит. Долго, потом говорит.
3: Я слыхал, вампиры высшей ступени способны на многое.
2: Так и есть. Вы можете обратиться к наставнику. Его зовут брат Эрнст. Если хотите, я свяжусь с ним и думаю, он примет вас. Но дело это не решит. Ни он, ни кто-либо иной из братства не пойдет на такую жертву. Для этого надо быть сумасшедшим.
1: Что ж, визитер встает. Спасибо.
2: Никто не пойдет, говорите.
1: Я мог бы поспорить с вами, но принципиально не заключаю пари, которые не могу проиграть. Свяжите меня с братом Эрнстом, скажите ему, что я хочу увидеться с ним завтра. До свидания.
4: Меня зовут Сергей.
2: Впервые за последнее время меня не назвали доктором. Мужик в возрасте основательный, плечистый, держится уверенно, строго. Проходите, садитесь. Я брат Арчибальд.
4: А вам не противно носить такое имя?
2: Хорошенькое начало. Что ж, тон задан не мной. Не ваше дело, отвечаю я грубостью на грубость.
4: Как знать? Значит так.
2: Посетитель усмехается.
4: Арчибальд, я предлагаю вам сделку. Бесплатно, вам она не будет стоить ничего.
2: Такой наглости в этих стенах мне еще слышать не приходилось. До свидания, Сергей, говорю я. Дверь прямо за вашей спиной.
4: Сначала вы меня выслушаете. Заключить сделку в ваших же интересах. Хорошо, пускай в обоюдных.
2: Вот как? Я ловлю себя на том, что заинтригован.
4: Что ж,
2: говорите.
4: Около 20 лет назад один из ваших кое-что забрал у меня. Тогда я этого не понял, но позже проанализировав, пришел к выводу, что было похищение. Однозначно.
2: Конкретней, пожалуйста. Кто и что забрал, и чего вы хотите?
4: Конкретней, так конкретней. Я военный, потомственный. Работал тогда в аналитическом отделе при одной государственной организации. Какой именно, вам ни к чему. Был в звании капитана и подавал немалые надежды. Меня ждала быстрая и удачная карьера. До тех пор, пока в один прекрасный день я внезапно не обнаружил, что аналитические способности исчезли. Пропали, как не бывало. Я перестал разбираться в предмете, который знал как свои пять.
2: И что же?
4: В то время вокруг меня увивался один малый. Льстил, поддакивал, не упускал случая помозолить глаза. А потом он пропал, и я потерял его из виду на долгие годы. Нечего говорить, что карьера пошла прахом, с работы меня выперли. Надежды и жизненные планы рухнули. Так вот, я много и безуспешно думал над тем, что случилось. Но ни к чему не пришел. До тех пор, пока случайно не столкнулся с тем малым. Я навел о нем справки и выяснил, что этот тип возглавляет местное отделение вашей поганой секты, называя себя брат Эрнст.
2: Вы полагаете нас сектантами?
4: А кем еще? Секта воров и бездельников. Но неважно, вы можете называть себя как угодно, а важно то, что я ненавижу вас. Всех, а в особенности ту сволочь, воспользовавшуюся моим умом и талантом, чтобы вами, баранами, править. А вы, стадо, даже не понимаете, что он использует вас. Мне иногда становится противно от того, что я ненавижу такую мелкую дрянь.
2: Вы не одиноки, говорю я насмешливо. Нас ненавидит каждый второй, если не каждый первый. Им всем противно, что мы есть. Не суть. Вам знакомы наши правила?
4: Клал я на них. Вампир, видите ли, вне морали и этики. И украсть принадлежащие другому в порядке вещей. Знаете что, как вас там, Арчибальд? Я ненавижу вас так, что это мешает мне жить. Поедает меня изнутри и грызет по ночам, превратившись в навязчивую идею.
2: Обратитесь к врачу.
4: Обращался. Даже пробовал лечиться от этого. В общем так, Арчибальд. Вы забираете мою ненависть, делайте с ней что хотите. Я в ответ отказываюсь от попытки сквитаться с этой сволочью Эрнстом. Устроит?
2: Я улыбаюсь. Ничего более нелепого я не слыхал. С минуту мы молчим. Неужели вы думаете, что ваша угроза хоть что-нибудь стоит? Прерываю я паузу. Между вами и братом Эрнстом пропасть. Вам никогда ее не перешагнуть.
4: Вы глупец,
2: коротко говорит он.
4: Недоумок. Пропасть не перешагивают, через нее перелетает пуля. Я стрелок, снайпер. Любые виды стрельбы из любого оружия и любого положения. Я не прикончил эту мразь лишь потому, что не хотел угодить в тюрягу за такую сволочь. Однако более терпеть я не намерен, попросту смертельно устал от всего этого. Неважно, я сказал, вы услышали. Что, не желаете выручить своего дружка?
2: Убирайтесь отсюда.
4: Что ж.
2: Он встает.
4: Вот телефон. Надумаете, позвоните. И ради своего же упыряка не мешкайте.

0: Телефонный звонок раздается под утро. Я не сразу понимаю, что звонят из больницы. А когда, наконец, понимаю, лихорадочно натягиваю на себя одежду, выскакиваю из дома и мчусь туда.
1: «Она ничего не помнит», — говорит врач. «Вообще, болезнь Альцгеймера, последняя стадия, наступила, видимо, скоропостижно. Очень редкий случай, считай, единичный. У нее нашли письмо, адресованное вам. Оно запечатано, но на конверте ваше имя и номер телефона. Письмо вот. Хотите увидеть больную?»
0: «Да, хочу».
1: «Пойдемте. Только приготовьтесь, она вас не узнает».
0: Сестра Маргарита лежит на больничной койке, безразличным взглядом уставившись в потолок.
2: «Марго»,
0: — говорю я.
2: «Марго».
0: Она не отвечает. Я склоняюсь над ней, беру за руку. Единственный близкий мне человек. Или не человек. Или все же. Выхожу из палаты и вскрываю конверт. В нем лист бумаги. Три строки.
3: «Прощай, Артур. В том, что случилось, ничьей вины нет. Кто-то должен был это сделать для братства. Брат Эрнст выбрал меня. Твоя Рита».
0: Не помню, как провел следующие несколько суток. Они слились в один непрерывный кошмар. На исходе третьего дня я набрал телефонный номер. «Сергей?»
4: «Да».
0: «Это брат Арчибальд, я...»
2: «Я согласен».
4: «Что ж, приезжайте и забирайте».
0: Голос в трубке издает короткий смешок.
4: «Или может вам привезти?»
0: «Я приеду, диктуйте адрес. Мне нужно будет кое-что еще в придачу».
4: «Что же?»
0: «У вас есть пистолет?» Смешок в трубке повторяется.
4: «Этого добра сколько угодно».
0: Нерасхоженным путем я иду по ночному городу. Меня провожает собачий брех, псы чувствуют чужака на расстоянии. Редкие прохожие шарахаются, они тоже чуют, только не знают что. Рука в кармане плаща сжимает шершавую рифленую рукоятку. Я ненавижу. Ненавижу нас всех, включая себя самого. Но в особенности одного из нас, того, к чьему дому сейчас направляюсь. Того, кто искорежил мою жизнь, похитив у меня разум, украв мою сущность, искалечив мою подругу. Того, кто нас использует. Я останавливаюсь. Марго лишь выполнила свой долг, говорю я себе. Мой разум не похищали, мою жизнь не корежили. Это не мою, это его, того военного снайпера. Мою, понимаю я в следующий миг. Мою жизнь, мой разум, мою подругу. Я купил чужую ненависть, купил осознанно. Ненависть сменила хозяина, она больше не чужая, она стала моей. При выполнении условий сделки вампир не обязан соблюдать нормы этики и общепринятой морали. Негодяй, один из узаконивших это правило, наверняка не думал, что оно обернется против него самого. Между нами всего две ступени, на преодоление которых уходит жизнь. Две ступени — пропасть. Пропасть не перешагивают. Через нее перелетает пуля. У меня есть еще полчаса. 30 минут осознанной жизни. Я, брат Арчибальд, аккуратно пишу я на листе бумаги в линейку. Признаюсь в том, что преднамеренно застрелил своего наставника, вампира третьей ступени, именующего себя братом Эрнстом. Убийство совершено в результате сделки, оглашать подробности которой я не намерен. Сестра Маргарита лежит на той же больничной койке, также безучастно глядя в потолок. Я подхожу и беру ее за руку.
2: «Прощай, Рита», — говорю я.
0: Или, если угодно, здравствуй. Смотрю ей в глаза. Мне осталось 2 минуты. Через 120 секунд Альцгеймер перейдет ко мне, и я перестану ее узнавать. И все забуду.

Машина была превосходная. Вот почему мы назвали ее прелестью. И сделали большую ошибку. Это была, разумеется, не единственная ошибка, а первая. И не назови мы свою машину прелестью, быть может, все обошлось бы. Говоря техническим языком, прелесть была пиром, планетарным исследовательским роботом. Она сочетала в себе космический корабль, операционную базу, синтезатор, анализатор, коммуникатор и многое другое, слишком многое другое. В этом была наша беда. В сущности, лететь с прелестью нам было ни к чему. Без нас она управилась бы гораздо лучше. Она могла проводить планетарные исследования самостоятельно, но согласно правилам, при роботе ее класса должно было находиться не менее 3 человек. И, естественно, отпускать робота одного было страшновато, ведь его строили лет 20 и вбухали в это дело 10 миллиардов долларов. И надо отдать прелести должное. Она была чудом из чудес. Она была битком набита сенсорами, которые позволяли за час получить больше информации, чем собрал бы за месяц большой отряд исследователей и людей. Она не только собирала сведения, но и сопоставляла их, кодировала, записывала на магнитную ленту и, не переводя дыхание, передавала в центр, находившийся на Земле. Не переводя дыхание, это же была бессловесная машина. Я сказал бессловесная? У нее были все органы чувств. Она даже могла говорить. Могла и говорила. Она болтала без передышки и слушала все наши разговоры. Она читала через наши плечи и давала непрошенные советы, когда мы играли в покер. Порой нам хотелось убить ее, да убить робота нельзя, такого совершенного. Что поделаешь, она стоила 10 миллиардов долларов и должна была доставить нас обратно на Землю. Заботилась она о нас хорошо, этого отрицать нельзя. Она синтезировала пищу, готовила и подавала на стол еду. Она следила за температурой и влажностью. Она стирала и гладила нашу одежду. Она лечила нас, если была необходимость. Когда Бен подхватил насморк, она намешала бутылку какой-то микстуры, и на следующий день болезнь как рукой сняла. Нас было всего 3. Джимми Робинс, наш радист. Бен Парис, аварийный монтер роботов. И я, переводчик, которому в данном случае с языками работать не пришлось. Мы назвали ее прелестью, а делать этого не надо было ни в коем случае. Потом уже никто и никогда не давал имен этим заумным роботам. Они просто получали номера. Когда в центре узнали, что с нами произошло, повторение этой ошибки стали считать уголовным преступлением. Но мне думается, все началось с того, что Джимми в душе поэт. Он писал отвратительные стихи, о которых можно было сказать только одно. Изредка в них попадались рифмы, а чаще их вовсе не было. Но он работал над ними так упорно и серьезно, что ни Бен, ни я сначала не осмеливались говорить ему об этом. Наверное, остановить его можно было только задушив. И надо было задушить. Знаете, посадка на медовый месяц тоже сыграла свою роль. Но это от нас не зависело. Эта планета значилась 3-й в полетном листе, и в нашу задачу входила посадка на нее. Вернее, задачу прелести. Мы при всем присутствовали. Начнем с того, что планета не называлась Медовым месяцем. Она имела номер, но уже через несколько дней мы окрестили ее. Я не стыдлив, а описывать Медовый месяц все же отказываюсь. Я не удивился бы, если бы узнал, что в центре наш доклад до сих пор хранится под замком. Если вы любопытны, можете написать туда и попросить прислать информацию за номером ER5694. За спрос денег не берут, однако не ждите положительного ответа. Со своими обязанностями на Медовом месяце прелесть справилась превосходно. И у меня голова кругом пошла, когда я прослушал пленку, после того,

0: заложил ее в передатчик для отправки на Землю. Как переводчику мне полагалось давать толкование тому, что творилось на планетах, которые мы исследовали. Что касается поведения жителей Медового месяца, то его не передашь даже словом «вытворяли». Доклады в центре анализируются немедленно, но на месте анализировать их куда легче. Боюсь, что от меня было мало толку. Наверное, когда читали мой доклад, то видели, что я его писал с раскрытым ртом и красками в щеках. Наконец, мы покинули Медовый месяц и устремились в космос. Прелесть направилась к следующей планете, значившейся в полетном листе. Прелесть была необычайно молчалива, и это должно было подсказать нам, что происходит неладное. Но мы наслаждались тем, что она на время заткнулась, и не поинтересовались причиной ее безмолвия. Мы просто отдыхали. Джимми трудился над поэмой, которая не выходила, а мы с Беном дулись в карты, пока прелесть не нарушила молчание. «Добрый вечер, ребята», — сказала она каким-то неуверенным тоном, хотя обычно голос у нее был энергичный и твердый. Помнится, я подумал, что у нее в голосовом устройстве какая-то неисправность. Джимми с головой погрузился в сочинение стихов, а Бен думал над следующим ходом, и ни один из них не откликнулся. Я сказал: «Добрый вечер, прелесть, как ты сегодня?»
1: «О, прекрасно», — ответила она немного дрожащим голосом.
0: «Ну и хорошо», — сказал я, надеясь, что на этом разговор закончится.
1: «Я только что решила», — сообщила мне прелесть, — «что я люблю вас».
0: «Это очень любезно с твоей стороны», — поддержал ее я. «И я люблю тебя».
1: «Я действительно люблю», — настаивала она. «Я все обдумала. Я люблю вас».
0: «Кого из нас?» — спросил я. «Кто этот счастливчик?» Я посмеивался, но немного смущенно, потому что прелесть шуток не понимала.
1: «Всех троих», — сказала прелесть.
0: Кажется, я зевнул. «Неплохая мысль. Так обойдется без ревности».
1: «Да», — сказала прелесть. «Я люблю вас и бегу с вами».
0: Бен вздрогнул и, подняв голову, спросил: «А куда же это мы бежим?»
1: «Далеко», — ответила она. «Туда, где мы будем одни». «Господи!» — заропил Бен. «Как ты думаешь, неужели она действительно...» Я покачал головой. «Не думаю. Что-то испортилось, но...» Вскочив, Бен задел стол, и все карты разлетелись по полу.
0: «Пойду посмотрю», — сказал он. Джимми оторвался от своего блокнота. «Что случилось?»
2: «Это все ты со своими стихами!» — закричал я и стал ругать его поэзию последними словами.
1: «Я люблю вас!» — сказала прелесть. «Я полюбила вас навсегда! Я буду заботиться о вас! Вы увидите, как сильно я люблю вас! И когда-нибудь вы полюбите меня!»
2: «Заткнись!» — сказал я.
0: Бен вернулся весь потный. «Мы сбились с курса, а запасная рубка управления заперта. А взломать ее можно?» Бен покачал головой. «По-моему, прелесть сделала это нарочно. Если это так, то мы погибли. Мы никогда не вернемся на Землю». «Прелесть!» — строго сказал я.
1: «Да, милый.
0: Прекрати сейчас же».
1: «Я люблю вас», — сказала прелесть.
2: «Это все Медовый месяц», — сказал Бен.
0: «Она набралась всяких глупостей на этой проклятой планете».
2: «На Медовом месяце», — поддержал я, — «и из мерзких стишков, которые пишет Джимми».
0: «Это не мерзкие стишки», — парировал побагровевший Джимми. «Вот когда меня напечатают...»
2: «Господи, почему бы тебе не писать о войне, или об охоте, или о полете в глубины космоса, или о чем-нибудь большом и благородном вместо всей этой чепухи, вроде «Я полюбил тебя навеки, лети ко мне, моя радость» и тому подобного?»
0: «Успокойся», — советовал Бен. «Нехорошо все валить на Джимми. Главная причина — это Медовый месяц, говорю тебе».
1: «Прелесть», — сказал я,
0: — «выкини с головы эту чепуху. Ты же прекрасно знаешь, что машина не может любить человека. Это просто смешно».
1: «На Медовом месяце», — сказала прелесть, — «были разные виды, которые...»
2: «Забудь про Медовый месяц. Это ненормальность. Можешь исследовать миллиард планет, и ничего подобного не увидишь».
1: «Я люблю вас», —
0: упрямо повторяла прелесть, — «и мы бежим».
1: «Где-то она слышала про побеги влюбленных?» — спросил Бен.
0: «Этим старьем ее напичкали еще на Земле», — сказал я.
1: «Нет, не старьем», — запротестовала прелесть. «Для того, чтобы успешно справляться с работой, мне нужны самые разнообразные сведения о внутреннем мире человека».
2: «Ей читали романы», — сказал Бен.
0: «Вот я поймаю того сопляка, который выбирал для нее романы, и оставлю от него мокрое место».
1: «Послушай, прелесть», — взмолился я. «Люби себе на здоровье, мы не против, но не убегай слишком далеко».
2: «Я не могу рисковать», — сказала прелесть. «Если я вернусь на землю, вы меня бросите».
3: «Если мы не вернемся, нас начнут искать и найдут».
2: «Совершенно верно», — согласилась прелесть. «Вот почему, милый, мы и бежим».
1: «Мы убежим так далеко, что нас не найдут никогда».
2: «Даю тебе последнюю возможность хорошенько подумать», — сказал я. «Если ты не одумаешься, я радирую на землю и...»
1: «Вы не можете радировать на землю», — возразила она.
2: «Я демонтировала аппаратуру. И, как догадался Бен, дверь в рубку управления заклинена. Вы ничего не можете поделать. Почему бы мне отказаться от глупого упрямства и не ответить на мою любовь?»
3: Бен стал собирать карты, ползая по полу на четвереньках. Джимми швырнул блокнот на стол. «Вот тебе случай отличиться», — сказал я. «Воспользуйся им. Подумай только, какую оду ты мог бы сочинить о нестареющей и вечной любви человека и машины».
1: «Пошел ты», — сказал Джимми.
3: «Не надо, ребят», — журил нас прелесть. «Мне не хотелось бы, чтобы вы подрались из-за меня». У нее был такой тон, будто она уже обладала нами. Впрочем, в некотором роде это так и было. Удрать от прелести невозможно. Если нам не удастся отговорить ее бежать с нами, то наше дело конченое.
1: «Слушай, мы не подходим тебе только по одной причине», — сказал я ей. «По сравнению с тобой мы проживем недолго. Как бы ты о нас не заботилась, лет через 50 мы умрем от старости. И что будет тогда?»
3: «Она будет вдовой», — сказал Бен.
1: «Бедненькой вдовушкой в слезах. И даже детишек не будет, чтобы утешить».
2: «Я думала об этом», — ответила прелесть. «Я подумала обо всем. Вам не надо будет умирать».
3: «Но это же невозможно».
2: «Для такой великой любви, как моя, нет ничего невозможного. Я не дам вам умереть. Я слишком люблю вас, чтобы дать вам умереть».
1: Немного погодя, мы махнули на нее рукой и пошли спать. А прелесть выключила свет и спела нам колыбельную. Под ее пронзительную колыбельную уснуть было нельзя, и мы заорали, чтобы она заткнулась и дала поспать. Но она продолжала петь до тех пор, пока Бен не попал ей туфли в голосовое устройство. И после этого я заснул не сразу, а лежал и думал. Я понимал, надо что-то придумать, но так, чтобы она ничего не знала. Дело было швах, потому что она все время следила за нами, она давала советы, она слушала, она читала через плечо. И ни движения, ни слова скрыть от нее было нельзя. Я знал, что может пройти немало времени, и нам не следует терять терпение и паниковать. Но если мы выпутаемся, то нам просто повезет. Поспав, мы сели в кружок и, не говоря ни слова, слушали прелесть, которая описывала, как мы будем счастливы. Мол, в нас заключен целый мир, а перед любовью тускнеет все мелкое. Половина слов, которые она употребляла, была подчеркнута из идиотских стихов Джимми, а остальные из сентиментальных романов, которые тот читал ей еще на земле. Порой мне хотелось встать и сделать из Джимми отбивную. Но я говорил себе, что теперь уж ничего не поделаешь, толку от битья будет мало. Джимми скрючился в углу и писал что-то в блокноте, а я удивлялся. Надо же быть таким наглым, чтобы писать после того, что случилось. Он продолжал писать, вырывать страницы и бросать их на пол, время от времени чертыхаясь. Один отброшенный листок упал мне на колени, и, смахивая его, я прочел. «Я неряха и пачкун, лодырь я беспечный, потому ты недостоин любви твоей вечной». Я быстро подобрал листок, смял его и швырнул в Бена, а он отбил в мою сторону. Я снова швырнул, он снова отбил. «Че тебе надо, черт побери?» – огрызнулся он. Я бросил скомканную бумажку прямо ему в лицо. Он уже было встал, чтобы вздуть меня, как вдруг, видно, понял по моему взгляду, что это не просто грубость. Он подобрал комок и, как бы забавляясь, стал разворачивать бумагу, пока не прочел, что там написано. Затем снова смял ее. Прелесть слышала каждое слово, так что вслух мы говорить не могли и вести себя должны были, естественно, чтобы не вызвать подозрений. И мы постепенно начали играть. Может быть, мы входили в роль даже медленнее, чем требовалось, но чтобы убедить, переигрывать было нельзя. Мы играли убедительно. Возможно, мы просто были прирожденными неряхами, но не прошло и недели, как наши жилые комнаты превратились в свинюшник. Мы разбрасывали повсюду одежду. Грязное белье не совали в прачечный отсек, где его обычно стирала прелесть. Оставляли на столе горы посуды, они складывали ее в мойку. Мы выбивали трубки прямо на пол. Мы не брились, не чистили зубы, не мылись. Прелесть выходила из себя.
2: Ее привыкший к порядку интеллект робота пришел в ярость. Она умоляла нас, она брюзжала, а порой поучала. Но вещи по-прежнему валялись где попало. Мы говорили ей, что если она нас любит, то должна примириться с нашей безалаберностью и принимать нас такими, какие мы есть. Недельки через две мы победили. Но это была не та победа. Прелесть сказала нам с болью в голосе, что мы можем жить как свиньи, если нам это нравится. Она примирится с этим. Она сказала, что ее любовь слишком велика, чтобы на нее повлияла такая мелочь, как вопрос личной гигиены. Итак, сорвалось. Я, например, был очень рад этому. Годы привычки к корабельной чистоте восставали против такого образа жизни, и я не знаю, сколько бы я еще вытерпел. Нелепо было начинать это. Мы почистились, помылись. Прелесть была в восторге. Она говорила нам ласковые словечки, и это было еще хуже, чем все ее брюзжание. Она думала, что мы тронуты ее самопожертвованием, что за это подмазываемся к ней. И голос у нее звучал, как у школьницы, которую ее герой пригласил на университетскую вечеринку. Бен пробовал говорить с ней откровенно о некоторых интимных сторонах жизни, о которых она, разумеется, уже знала. И пытался поразить ее рассказом о том, какую роль в любви играет физиологический фактор. Прелесть была оскорблена. Но не настолько, чтобы это вышибло у нее романтические настроения и вернуло в строй. Печальным голосом, в котором едва слышны были нотки гнева, она сказала нам, что мы забываем о более глубоком смысле любви. Она стала цитировать наиболее слюнявые стихи Джимми, в которых говорилось о благородстве и чистоте любви, и нам нечего было сказать. Нас просто посадили в калошу. Мы продолжали думать, но не говорить, ибо прелесть услышала бы все. Несколько дней мы ничего не делали, потом хандрили. Да и делать, по-моему, было нечего. Я стал лихорадочно вспоминать, чем мужчина может толкнуть женщину. Большая часть женщин терпеть не может азартных игр. Но единственная причина их гнева – это страх за свое благополучие. В нашем случае такого страха быть не может. В экономическом отношении прелесть совершенно независима. Мы же не кормильцы. Большинство женщин терпеть не могут пьянство. Опять же, по причине страха за свое благополучие. И кроме того, на корабле нет никакой выпивки. Некоторые женщины устраивают скандал, если мужчина не ночует дома. Нам некуда было пойти. Все женщины ненавидят соперниц, а здесь женщин не было. Что бы там прелесть о себе не думала. Оттолкнуть прелесть было нечем. А спорить с ней? Что проку? Все это годилось, если бы прелесть была женщиной, но она всего лишь робот. Вопрос, чем разозлить робота? Неряшливость расстроила аккуратистку, но с этим она еще могла мириться. Беда в том, что... Не это было главным. А что главное у робота? У любой машины. Что машина ценит, что идеализирует. Порядок? Нет, с этой стороны мы пробовали подойти, и ничего не вышло. Здравомыслие? Конечно. Что еще? Плодотворность? Полезность? Я лихорадочно думал и никак не мог сообразить. Разве можно притворяться сумасшедшим, да еще на таком пятачке внутри всезнающей разумной машины? Даже во имя здравого смысла. Но все равно я лежал и думал о различных видах безумия. Впрочем, этим можно одурачить людей, но не робота. Робота надо пронять главным. А какой самый главный вид безумия? Вероятно, робота может ужаснуть по-настоящему только безумие, связанное с потерей способности к полезному действию. Вот оно! Я поворачивал эту мысль так и сяк, примиряясь к ней со всех сторон. Безупречно. Уже с самого начала пользы от нас было мало. Мы полетели только потому, что правила центра не позволяли послать прелесть одну. Мы были полезны лишь потенциально. Мы что-то делали. Мы читали стихи, писали ужасные стихи, играли в карты, спорили. Большую часть времени мы не сидели без дела. В космосе так, все время что-то делай, какими бы бессмысленными или бесцельными ни казались тебе собственные занятия. Утром, после завтрака, когда Бен захотел поиграть в карты, я отказался составить ему компанию. Я сел на пол и привалился спиной к стене. Я не потрудился даже сесть на стул. Я не курил, потому что курение – это уже дело, и твердо решил стать настолько инертным, насколько это возможно для живого человека. Я не собирался шевелить даже пальцем, когда не надо было есть, спать или садиться. Бен побродил кругом и попытался вовлечь Джимми в карточную игру, но тот не любил карты и был занят писанием стихов. Поэтому Бен подошел и сел на пол рядом со мной. «Хочешь закурить?» – спросил он, протягивая мне кисет.
3: Я покачал головой. Что случилось? После завтрака ты не курил.
1: А что толку? Сказал я.
3: Он пытался разговорить меня, но я не отвечал. Тогда он встал, походил немного, а потом снова сел рядом со мной.
1: «Что с вами обоими?» – тревожно спросила прелесть. «Почему вы ничего не делаете?»
3: «Ничего не хочется делать», – сказал я ей. «Одно беспокойство от всех этих дел». Она побронила нас немного, а я не осмеливался взглянуть на Бена, но чувствовал, что он уже понимает, к чему я клоню. Немного погодя, прелесть оставила нас в покое, и мы так и сидели, как кайфующие турки. Джимми продолжал писать стихи. С ним мы поделать ничего не могли. Но прелесть обратила на нас его внимание, когда мы потащились обедать. Она злилась все больше и называла нас лентяями, каковыми мы, собственно, и были. Она беспокоилась за наше здоровье и заставила нас пройти в диагностическую кабину. Здесь выяснилось, что мы в полном здравии, и это довело прелесть до белого коленя. Она занудно перечисляла все, чем мы можем заняться. Но пообедав, мы с Беном снова сели на пол и прислонились к стене. На этот раз к нам присоединился и Джимми.
1: Попробуйте сидеть целые дни напролет, совершенно ничего не делая. Сначала чувствуешь себя как-то неловко, потом мучительно. И в конце концов, невыносимо. Не знаю, что делали другие, я вспоминал сложные математические задачи и пытался решить их. Я играл в уме в шахматы партию за партией, но ни разу не мог удержать в памяти больше 12 ходов. Я окунулся в свое детство и пытался последовательно восстановить в памяти, что когда-либо делал и что испытал. Чтобы убить время, я забирался в самые странные дебри воображения. Я даже сочинял стихи. И, откровенно говоря, они получались получше, чем у Джимми. Мне кажется, прелесть все-таки кое о чем догадывалась. Она видела, что поведение наше нарочито, но на сей раз возмущение, что могут существовать такие бездельники, взяло верх над холодным мышлением робота. Прелесть умоляла нас, обхаживала, поучала. Почти 5 дней подряд она драла глотку. Она пыталась пристыдить нас. Она говорила, что мы никчемные, низкие, безответственные люди. Я не представлял себе, что она знает некоторые эпитеты. Она старалась вселить в нас бодрость духа. Она говорила нам о своей любви такими стихами в прозе, что перед ними почти поблекла поэзия нашего Джимми. Она напоминала нам о том, что мы люди, и взывала к нашей чести. Она грозилась выкинуть нас за борт, а мы просто сидели и ничего не делали. Чаще всего мы даже не отвечали. Мы не пытались защищаться. Порой мы соглашались со всем, что она говорила, и это, по-моему, раздражало ее еще больше всего. Она стала холодной и сдержанной. Ни обиды, ни злости, просто холодность. В конце концов, она перестала с нами разговаривать. Теперь нам приходилось трудно. Мы боялись произнести хоть слово, и поэтому не могли сговориться, как быть дальше. Мы были вынуждены продолжать ничего не делать. Вынуждены. Потому что это лишило бы нас тех преимуществ, которых мы уже добились. Тянулись дни, и ничего не случалось. Прелесть не разговаривала с нами. Она кормила нас, мыла посуду, стирала, убирала койки. Она заботилась о нас, как и прежде, но делала это молча. Разумеется, она гневалась. В голову мне приходили безумные мысли. Может быть, прелесть? Женщина? Может, на всю эту громаду мыслящей машины наслоился женский ум? В конце концов, никто из нас не знал досконального устройства прелести. Это был бы ум старой девы. Настолько разочарованной такой одинокой и обойденной жизнью, что она с радостью ухватилась бы за любую авантюру, даже рискуя собой, так как с годами ей уже было бы все равно. Я создал внушительный образ гипотетической старой девы и даже подумал о кошке, канарейке и меблированных комнатах, в которых она жила бы. Мне представлялись ее прогулки в одиночестве по вечерам, ее бесцельная болтовня, ее маленькие воображаемые победы и желания, распиравшие ее. И мне стало жаль старую деву. Фантастика. Конечно. Но она помогала коротать время. Однако была еще и другая мысль, не оставлявшая меня. Прелесть, уже побежденная, наконец сдалась и несет нас к земле. Но, как всякая женщина, она не хочет признаться в этом, чтобы мы не утешились и не испытывали удовольствия от сознания, что выиграли и летим домой. Я говорил себе снова и снова, что это невозможно, что после всех курбетов, которые она выкидывала, прелесть не осмелится вернуться. Ее превратят в лом. Но мысль эта не уходила, и никак не мог отделаться я от нее. Я чувствовал, что ошибаюсь, но убедить себя в этом не мог и стал поглядывать на хронометр. Я то и дело говорил себе: на час ближе к дому. Еще на час, еще, мы уже совсем близко. Что бы я себе ни говорил, как бы ни спорил с собой, я все больше склонялся к мысли, что мы движемся по направлению к земле. Вот почему я не удивился, когда прелесть наконец села. Я просто был преисполнен благодарности и облегченно вздохнул. Мы посмотрели друг на друга, и я увидел в глазах товарищей недоумение и надежду. Естественно, никто из нас не мог спрашивать. Одно слово могло свести нашу победу на нет. Нам оставалось только молча сидеть и ждать, что будет дальше. Люк начал открываться, и на меня пахнуло землей. Я не стал ждать, когда люк откроется совсем, а подбежал, протиснулся в образовавшуюся щель и ловко выскочил наружу. Шлепнувшись на землю так, что из меня чуть не вышибло дух, я кое-как встал и дал дёру. Я не желал рисковать. Мне хотелось быть вне пределов досягаемости, пока прелесть не передумала. Один раз я споткнулся и чуть был не упал. И Бен с Джимми пронеслись мимо меня, как ветер. Значит, я не ошибся. Они тоже учуяли запах земли. Была ночь. Но на небе сияла такая большая луна, что было светло, как днем. Слева за широкой полосой песчаного пляжа плескалось море. Справа виднелась гряда голых холмов. Спереди чернел лес, отделенный от нас рекой, которая впадала в море. Мы побежали к лесу. Если бы мы прятались за деревья, выковырить нас оттуда прелести было бы нелегко. Оглянувшись украдкой, я увидел при свете луны, что она не двигается с места. Мы добежали до леса и бросились на землю, чтобы отдышаться. Бежать было довольно далеко, а мы улепетывали быстро. После стольких недель сидения человек не в состоянии много бегать. Я лежал на животе, раскинув руки и вдыхая воздух полной грудью, принюхиваясь к прекрасным земным запахам. Пахло прелыми листьями, травой, а ветерок со спокойного моря был солоноватым. Немного погодя, я перевернулся на спину и взглянул на деревья. Они были странные, на земле таких деревьев нет. А когда я выполз на опушку и посмотрел на небо, то увидел, что и звезды совсем не те. Я не сразу воспринимал то, что видел. Я был уверен, что нахожусь на земле, и мой ум восставал против всякой иной мысли. Ну а в конце концов, у меня мороз по коже пошел. Я с ужасом осознал, где я. «Джентльмены», — сказал я, — «у меня есть для вас новость. Эта планета вовсе не Земля». «Но она пахнет, как Земля», — возразил Бен. «И на вид, как Земля». «И ощущение, как на Земле», — сказал Бен. «Тяготение и воздух. Посмотрите на звезды. Взгляните на те деревья». Они смотрели долго. Как и я, они, наверное, думали, что прелесть повернула домой, или, может быть, им только хотелось в это верить. Как и у меня, действительное вышибло желаемое не сразу. Бен медленно выдохнул воздух. «Ты прав». «Как нам теперь быть?» — спросил Джимми. «Мы стояли и думали, что же делать».

0: стояли и думали, что же делать. В сущности, решать было нечего.
1: Сработал простой рефлекс, обусловленный миллионом лет жизни на Земле, которому не могли противостоять какие-то несколько сот лет, когда мы только начали привыкать к мысли, что есть иные миры. Мы помчались со всех ног, словно по команде. «Прелесть!» — кричали мы. «Прелесть, подожди нас!» Но прелесть не ждала. Она подпрыгнула примерно на 1000 футов и повисла в небе. Мы остановились, как вкопанные, и смотрели вверх, не веря глазам своим. Прелесть опустилась, снова взмыла, остановилась и начала парить. Потом она задрожала и медленно опустилась. Мы побежали, она взмыла и опустилась. Потом взмыла еще раз, упала и, ударившись о землю, подпрыгнула. Она была похожа на сумасшедшего кенгуру. Она вела себя так, будто хотела удрать, но ее что-то не пускало, будто ее держал прикрепленный к земле эластичный кабель. Наконец она затихла в сотни ярдов от того места, где села сперва. Она не издавала ни звука, но у меня было такое впечатление, что она дышит тяжело, как усталые гончие. На том месте, где прелесть села сначала, возвышалась груда предметов, но мы побежали мимо и бросились к роботу. Мы колотили по его металлическим бокам. «Открывайся!» — кричали мы. «Мы хотим обратно!» Прелесть подпрыгнула. Она подпрыгнула в небо на 100 футов, затем шлепнулась обратно в футах в 30 в стороне. Мы бросились от нее прочь. Она могла с таким же успехом упасть нам прямо на голову. Мы понаблюдали за ней, но она не двигалась. «Прелесть!» — крикнул я. Она не ответила. «Да она спятила!» — сказал Джимми. «Когда-нибудь это должно было случиться», — сказал Бен. «Рано или поздно непременно должны были создать робота настолько большого, что ему стали бы тесны детские штанишки». Мы медленно попятились от прелести, не спуская с нее глаз. Не то чтобы боялись ее, но и не доверяли. Мы пятились до самой горки предметов, которые прелесть выгрузила и сложила, и увидели, что это целая пирамида припасов, аккуратно разложенных по ящикам и снабженных этикетками. А рядом с пирамидой, по трафарету, была сделана надпись: «А теперь, черт вас побери, работайте!» «Она, наверное, приняла нашу бесполезность близко к сердцу», — сказал Бен. «Она и в самом деле хотела высадить нас на необитаемую планету», — почти нечленораздельно произнес Джимми. Бен протянул руку и потряс его за плечо, чтобы подбодрить. «Если мы не заберемся внутрь», — сказал я, «если мы не заставим ее действовать, то это все равно, что она нас покинула и улетела». «Что заставило ее это сделать?» — скулил Джимми. «Роботам не полагается...» «Я знаю», — перебил его Бен. «Роботам не полагается причинять человеку вред. Но прелести не причинила нам никакого вреда. Она не выбросила нас, мы сами сбежали от нее». «Это уже казуистика», — возразил я. «Прелести созданы специально для казуистики», — сказал Бен. «Вся беда в том, что ее сделали чертовски похожей на человека. Ее, наверное, напичкали знанием и законов, и литературы, и физики, и всего прочего. Тогда почему она просто не улетит? Если она может очистить свою совесть, почему она еще здесь?» Бен покачал головой. «Не знаю. Похоже, она пыталась улететь, но не смогла. Будто что-то притягивало ее обратно». «А это верные мысли», — сказал Бен. «Надо думать, она не может улететь, пока мы не скроемся с глаз». Мы вернулись, и команда, запрещавшая роботу наносить вред человеку, сработала снова. Устройство, которое действует по принципу «с глаз долой, из сердца вон». Прелесть сидела на том же месте, куда опустилась последний раз. Она больше не пыталась взлететь. Взглянув на нее, я подумал, что, может быть, Бен прав. Если это так, то нам повезло, что мы вернулись. Мы стали рыться в припасах, которые оставила нам прелесть. Она хорошо позаботилась о нас и не только не забыла ничего необходимого, но даже написала по трафарету подробные указания и советы на многих ящиках. У большого плаката отдельно лежали 2 ящика. На одном было написано «Инструменты», и крышка его была крепко приколочена гвоздями, чтобы нам пришлось потрудиться, отдирая ее. На другом ящике имелась надпись «Оружие», а ниже «Открыть немедленно и всегда держать под рукой». Мы открыли 2 ящика. Мы нашли новейшее чудо-оружие, что-то вроде универсального автомата, который стрелял чем угодно, от пуль до бронебойных зарядов самых различных видов. Он же мог метать огонь, газ, кислоту, отравленные стрелы, взрывчатку и снотворные капсулы. Чтобы выбрать нужные боеприпасы, надо было просто крутануть наборный диск. Автоматы были тяжелые и неудобные в обращении, но действовали безотказно. А на неизвестной планете, где на каждом шагу могла грозить опасность, мы были без них как без рук. Потом мы перешли к пирамиде и стали сортировать все, что в ней было. А были в ней ящики с белками и углеводами, коробки с витаминами и солями, одежда, палатка, фонари, посуда. В общем, все, что требуется, когда вы отправляетесь в дорогостоящий туристический поход. Прелесть не забыла ничего. «Она все учла», — с горечью сказал Джимми. «Она потратила много времени на изготовление этой кучи. Ей пришлось синтезировать каждый предмет. Потом мне осталось только найти планету, на которой бы мог жить человек. И это тоже было нелегко». «Ей пришлось еще более туго, чем ты думаешь», — добавил я.

Давали лет 20, и она напичкана всякими странностями. Наступил рассвет, и только теперь мы рассмотрели окрестности. Местечко было настолько милое, что лучшего и желать не надо, но мы были не в восторге. Море было синее и навевало мысли о синеглазой девушке. Белый прямой пляж уходил вдаль, за пляжем начиналась гряда холмов, а на горизонте маячили снежные горы. На западе был лес. Мы с Джимми спустились на пляж, чтобы набрать плавника для костра, а Бен остался готовить завтрак. Набрав по охапке сучьев, мы уже пошли обратно, как вдруг какое-то чудовище перевалило через холм и ринулось на лагерь. Тускло блестевшее в первых лучах солнца, оно было размером с носорога и похожим на жука. Оно не издавало ни звука, но двигалось очень быстро, и остановить такую штуку было бы трудно. И, разумеется, мы не взяли с собой оружие. Я бросил дрова, крикнул Бену, что убегаю, и побежал вверх по склону. Бен уже видел мчащееся чудовище и схватил оружие. Зверь дул прямо к нему. Бен поднял автомат, сверкнуло пламя, раздался взрыв, и на мгновение все заволокло дымом и пылью. Слышен был только визг летящих осколков. Но в точности, как если бы я смотрел фильм, и вдруг изображение пропало бы, а потом снова возникло. Какой-то миг было видно лишь пламя. Потом зверь проскочил мимо Бена и помчался вниз по склону на пляж прямо на нас, Джимми. «Рассыпаться!» — скомандовал я Джимми, и только потом подумал, как глупо это звучало, ведь нас было всего двое. Но в этот момент мне было не до семантических тонкостей. Во всяком случае, Джимми понял мою мысль. Он помчался вдоль пляжа в одну сторону, а я в другую, и чудовище затормозило, очевидно, для того, чтобы подумать, за кем же из нас погнаться. И да будет вам известно, оно погналось за мной. Я считал себя конченным человеком. Пляж был совершенно ровный, ни одного укрытия, и я знал, что от моего преследователя мне не убежать. Можно было увернуться раза два, но чудовище легко разворачивалось, и было ясно, что рано или поздно мне крышка. Краем глаза я увидел, что Бен бежит вниз наперерез чудовищу. Он что-то кричал мне, но я не разобрал слов. Воздух вздрогнул от еще одного взрыва, и я быстро оглянулся. Бен одолевал склон, а зверь преследовал его. Я круто повернул обратно и побежал, что было сил, к лагерю. Я увидел, что Джимми уже почти у лагеря и поднажал. Мне казалось, что если у нас будет 3 автомата, мы одолеем чудовище. Бен мчался прямо к прелести, рассчитывая, видно, забежать за ее громаду и ускользнуть от зверя. Я видел, что он выбивается из сил. Джимми добежал до лагеря и схватил оружие. Он выстрелил, даже не приложив автомат к плечу, и бока бегущего зверя оросила какая-то жидкость. Я пытался крикнуть Джимми, но мне не хватило воздуха. Этот дурак стрелял снотворными капсулами, которые не пробивали толстой шкуры. В 2 шагах от прелести Бен споткнулся. Оружие вылетело у него из рук. Бен упал, потом приподнялся и пополз, пытаясь спрятаться за прелесть. Носорожистая тварь злобно рвалась вперед. И вот тут все и случилось. Мгновение ока, быстрее, чем я рассказываю об этом. У прелести выросла рука. Длинные гибкие щупальца, которая змеей опустилась сверху. Метнувшись к зверю, рука обхватила его посередине и подняла. Я стал как вкопанный. Мне казалось, что мгновение, когда зверя поднимали, растянулось на минуты. Мозг мой лихорадочно работал, стараясь выяснить, что это за штука. Первым делом я заметил, что у чудовища вместо ног колеса. Тускло блестевшая шкура могла быть только металлической. Я видел вмятины от взрывов. На шкуре виднелись мокрые пятна, следы снотворных капсул, которыми стрелял Джимми. Прелесть подняла зверя высоко над головой и раскрутила так сильно, что был виден только светящийся круг. Затем она отпустила чудовище, и оно полетело над морем. Описав дугу и неуклюже кувыркаясь, оно шлепнулось в море, поднялся довольно приличный гейзер. Бен встал и подобрал оружие. Подошел Джимми, и мы вместе с ним направились к прелести. Все трое мы стояли и смотрели на море, в которое погрузился зверь. Наконец Бен повернулся кругом и похлопал прелесть по боку дулом автомата. «Большое спасибо», — сказал он. Прелесть выдвинула другое щупальце. Это было покороче и с лицом на конце. Тут было все, и глаз, лупа, и слуховое устройство, и громкоговоритель. «Пошел ты куда подальше», — произнесла прелесть. «Что с тобой?» — спросил я. «Мужчины!» Презрительно бросила она и втянула в себя лицо. Мы еще несколько раз постучали по ней, но ответа не было. Прелесть надулась. Мы с Джимми снова отправились за дровами, которые побросали.
Только мы подобрали их, как услышали

0: крик Бена, оставшегося в лагере, и быстро обернулись. Наш друг-носорог выезжал из воды. Мы опять побросали дрова и побежали к лагерю, но спешить было незачем. Дружище не хотел получать новую трепку. Он сделал большой крюк к востоку, чтобы объехать нас стороной, и устремился к холмам. Мы приготовили завтрак и поели, держа оружие под рукой. Где есть один зверь, там непременно будут и другие. Рисковать не имело смысла. Мы поговорили о нашем госте, и так как его надо было как-то назвать, то мы окрестили его Элмером. Причин для этого не было никакой. Просто так показалось удобным. «А вы видели колеса?» – спросил Бен. И мы сказали, что видели. Бен облегченно вздохнул. «О, Господи, я думал, мне мерещится», – пояснил он. Но сомнений относительно колес не было. Все мы заметили их. Это подтверждали и следы, четко отпечатавшиеся на песке пляжа. Однако мы затруднялись сказать, что из себя представляет этот Элмер. Если судить по колесам, то это машины. Но у него были качества и несвойственные машинам. Например, он как живое существо задумался, за кем из нас бежать, за Джимми или за мной. Он злобно бросился на упавшего Бена. Он проявил осторожность, обойдя нас стороной, когда выехал из моря. А наряду с этим были и колеса, и явно металлическая шкура, и вмятины от взрывов, которые разорвали бы любое самое большое и свирепое животное в клочья. «А у него и того, и другого понемногу», — предположил Бен. «В основном это машина, но с некоторыми качествами живого существа. Что-то вроде старой девы, которую ты придумал, чтобы объяснить поведение прелести». Разумеется, могло быть и так. Впрочем, тут годилось почти любое предположение. «Может, это силикатовая жизнь?» – тут же предположил Джимми. «Не силикатовая», – уверенно сказал Бен. «Металлическая. Любая форма силикатовой жизни при прямом попадании рассыпается в пыль. Один вид такой жизни найден много лет назад на Тельме-5». «Нет, это в основном не живое существо», – сказал я. «У живого существа не может быть колес. Колеса, кроме особых случаев, обычно изобретаются лентяями для передвижения. Элмер может быть только, как сказал Бен, специально созданной комбинацией машины и живого существа».
1: «И значит, здесь есть разумные существа?» – сказал Бен.
0: Мы сидели вокруг костра, потрясенные этой мыслью. За многие годы поисков найдена лишь горстка разумных рас, но, в общем, их уровень развития не очень-то высок. Разумеется, среди них никто не обладает таким разумом, который позволил бы создать что-нибудь подобное Элмеру. До сих пор в исследованной части Вселенной человека не превзошел никто. Никто не мог сравняться с ним по интеллекту. А тут совершенно случайно мы свалились на планету, на которой увидели признаки существования разума, равного человеческому и, может быть, даже превосходящего его. «Меня беспокоит одно», — сказал Бен. «Почему прелесть не проверила это место перед тем, как приземлиться? Наверное, она хотела бросить нас здесь и улететь. Но, видно, ей все же пришлось подчиниться закону, согласно которому робот не может нанести вреда человеку. А если она следует этому закону, то прежде чем она покинет нас, ей придется... Хочешь, не хочешь, а придется убедиться в том, что нам не угрожает никакая опасность. Может, она свихнулась?» – предположил Джимми. «Только не прелесть», – возразил Бен. «Мозг у нее работает, как швейцарские часы». «А знаете, что я думаю?» – сказал я. «Я думаю, прелесть эволюционировала. Это совершенно новый тип робота. В нее накачали слишком много человеческого». «А она и должна быть очеловеченной», – заметил Джимми. «Иначе она не справится со своими задачами». «Дело в том», – сказал я, – «что робот человечный до такой степени, как прелесть, уже не робот. Это что-то другое. Не совсем человек, но и не робот. Что-то среднее. Какой-то новый непонятный вид жизни, и за ним нужен глаз да глаз». «Интересно, она все еще дуется», – сказал Бен. «Конечно, дуется. Мы должны пойти, дать ей нахлобучку и вывести ее из этого состояния». «Оставь ее в покое», – сердито приказал я. «Нам остается одно – игнорировать ее. Ей оказывают внимание, вот она и дуется». И мы оставили ее в покое. Больше делать было нечего. Я пошел к морю мыть посуду, но на этот раз взял с собой оружие. Джимми пошел в лес поискать ключ. Полдюжины банок воды, которыми снабдила нас прелесть, не хватит навечно, и мы не были уверены, что потом она выдаст еще. Впрочем, она нас не забыла. Не вычеркнула полностью из своей жизни. Она дала Элмеру вздрючку, когда тот слишком разошелся. Меня очень тешила мысль о том, что она поддержала нас, когда дело было табак. Значит, есть еще надежда, что мы как-нибудь поладим.

0: Я присел у лужи в песке и, моя посуду, думал, какая требуется перестройка, если когда-нибудь все роботы станут такими, как прелести. Я уже видел появление декларации прав роботов, специальных законов для роботов, лобби роботов при Конгрессе, а поразмышляв, еще совсем запутался. В лагере Бен натягивал палатку, и я, вернувшись, помог ему. «Знаешь, — сказал Бен, — чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что я был прав, когда говорил, что прелесть не может оставить нас, пока мы на виду. Простая логика, она не может взлететь, потому что мы стоим прямо перед ней и напоминаем ей об ответственности. «Ты клонишь к тому, что кто-нибудь из нас должен все время быть поблизости от нее?» — сказал я. «Ну, в общем, да. Я не спорил с ним. Что толк спорить, верить или не верить? У нас не то положение, при котором можно позволять себе совершить глупую ошибку». Когда мы натянули палатку, Бен сказал мне: «Если ты не возражаешь, я немного пройдусь за холмы». «Берегись Элмера», — предупредил его я. «Он не осмелится беспокоить нас». Прелесть сбила с него спесь. Он взял оружие и ушел. Я побродил по лагерю, наводя порядок. Кругом были мир и спокойствие. Пляж сверкал на солнце. Море было гладким и красивым. Летали птицы, но никаких признаков других существ не было. Прелесть продолжала дуться. Вернулся Джимми. Он нашел ключ и принес ведро воды. Потом он стал рыться в припасах. «Что ты ищешь?» – спросил я. «Бумагу и карандаш. Прелесть не могла забыть про них». Я хмыкнул, но он был прав. Будь я проклят, если прелесть не приготовила для него стопы бумаги и коробки карандашей. Он устроился под грудой ящиков и начал писать стихи. Вскоре после полудня вернулся Бен. Я видел, что он взволнован, но не стал тотчас расспрашивать. «Джимми наткнулся на ключ», – сказал я. «Ведро там». Он попил и тоже сел в тень под груду ящиков. «Я нашел», – сказал он торжествующе. «А разве ты что-нибудь искал?» Он взглянул на меня и криво улыбнулся. «Элмера кто-то сделал». «Или так вот прям пошел, как по улице, и нашел?» Бен покачал головой. «Кажется, мы опоздали. Опоздали на 3000 лет, если не больше. Я нашел развалины и долину с уймой могильных холмов. И несколько пещер в известняковом обрыве под долиной». Бен встал, подошел к ведру и снова напился. «Я не мог подойти поближе», — сказал он. «Элмер караулит». Бен снял шляпу и вытер рукавом лицо. «Ходит взад-вперед, как часовой. Видел бы ты, какие колеи он проложил за многие годы, проведенные на этом посту». «Так вот почему он на нас напал», — сказал я. «Мы вторглись на охраняемую территорию». «Наверное». В тот вечер мы все обговорили и порешили, что надо выставить пост для наблюдения за Элмером, чтобы изучить его повадки и часы дежурства, если такие были. Нам надо было узнать, что можно предпринять в отношении руин, которые охранял Элмер. Впервые человек столкнулся с высокой цивилизацией, но пришел слишком поздно и из-за дурного настроения прелести слишком плохо снаряженный для того, чтобы исследовать хотя бы то, что осталось. Чем больше я думал об этом, тем больше распалялся и, наконец, пошел к прелести и изо всех сил стал стучать по ней ногами, чтобы привлечь ее внимание. Никакого толка. Я орал на нее, но она не отвечала. Я рассказал ей, что тут заваривается. Говорил, что мы нуждаемся в ней, ведь она просто обязана нам помочь. Для этого ее и создали. Но она была холодна. Я вернулся. Плюхнулся у костра, где сидели мои товарищи. «Она ведет себя так, будто умерла». Бен поворошил костер, и пламя стало немного выше. «От разбитого сердца», — участливым тоном сказал Джимми. «А ну тебя вместе с твоей поэтической терминологией», — озлился я. «Вечно бродит, как во сне. Вечно разглагольствует». «Да если бы не твои проклятые стихи, замолчи», — сказал Бен. Я взглянул поверх костра ему в лицо, освещенное пламенем, и замолчал. Что ж, в конце концов, и я могу ошибаться. Джимми не может не писать своих паршивых стихов. Я смотрел на пламя и думал, неужто прелесть умерла? Конечно, нет. Просто она упряма, как черт. Она нам всыпала по первое число, а теперь наблюдает, как мы маемся, и ждет подходящего случая, чтобы выложить козыри. Утром мы начали наблюдать за Элмером и делали это изо дня в день. Кто-нибудь из нас забирался на гребень гряды милях в трех от лагеря и устраивался там с нашим единственным биноклем. Потом его сменял другой, и так дней 10 мы наблюдали за Элмером в дневные часы. Элмер обходил свои владения дозором регулярно. В качестве наблюдательных пунктов он использовал некоторые могильные холмы, взбираясь на них каждые 15 минут. Чем больше мы наблюдали за ним, тем больше убеждались, что он прекрасно справляется со своими обязанностями. Пока он был там, в занесенный город не пробрался бы никто. Кажется, на второй или на третий день он обнаружил, что за ним наблюдают. Он стал вести себя беспокойно. Взбираясь на свои наблюдательные вышки, он смотрел в нашу сторону дольше, чем в другие. А раз, когда я был на посту, он, похоже, начал приготовление к атаке. Но только я решил смыться, как он успокоился и стал кружить, как обычно. Если не считать наблюдения за Элмером, нам жилось неплохо. Мы купались в море, ловили рыбу, рискуя жизнью всякий раз, когда жарили и ели рыбу нового вида. Но нам повезло, ядовитых не попадалось. Мы бы не ели ее вообще, если бы не было необходимости экономить припасы. Когда-нибудь они должны были кончиться, и никто не давал гарантии, что прелесть снова подаст нам милостыню. Если бы она этого не сделала, нам пришлось бы добывать себе пропитание самим. Бен забеспокоился. Вдруг на этой планете есть времена года? Он убедил себя, что так оно и есть, и отправился в лес, чтобы подыскать место для постройки хижины. «Нельзя жить в палатке на пляже, когда ударят морозы», — сказал он. Но его тревога не заразила ни меня, ни Джимми. Что-то подсказывало мне, что рано или поздно прелесть сменит гнев на милость, и мы сможем заняться делом. А Джимми с головой окунулся в бессмысленнейшее из занятий, которое он называл сочинением саги. Может, это действительно была сага? Черт ее разберет. Саги — это не по моей части. Он назвал ее «Смерть прелести» и заполнял страницу за страницей чистейшей чепухой. Мол, была она хорошей машиной, и, несмотря на железный облик, душа у нее была кристальной чистоты. Ладно бы уж, если бы он к нам не приставал, а то он каждый вечер после ужина читал эту халтуру вслух. Я терпел сколько мог, но однажды вечером взорвался. Бен стал на сторону Джимми, но когда я пригрозил, что возьму свою треть запасов и разобью собственный лагерь вне пределов слышимости, Бен сдался и перешел на мою сторону. Мы вдвоем проголосовали против декламации. Джимми встал на дыбы, но мы оказались в большинстве. Так вот, первые 10 дней мы наблюдали за Элмером только издали. Но затем он, видно, стал нервничать. И по ночам мы слышали рокот его колес, а по утрам находили следы. Мы решили, что он подсматривает, как мы себя ведем в лагере, и старается, так же, как и мы, разобраться, что к чему. На нас он не нападал, мы тоже не беспокоили его, только во время ночных дежурств стали более бдительными. Даже Джимми умудрялся не спать, когда стоял на посту. Впрочем, были кое-какие странности. Казалось бы, после взбучки, которую дала ему прелесть, Элмер должен держаться от нее подальше, однако по утрам мы обнаруживали его следы рядом с ней. Мы решили, что он пробирается сюда и прячется позади прелести, чтобы, выглядывая из-за этой мрачной громады, наблюдать за лагерем с близкого расстояния. Что же касается зимней квартиры, то Бен продолжал настаивать и почти убедил меня, что надо что-то делать. И однажды мы с ним объединились в строительную бригаду. Оставив в лагере Джимми, взяв с собой топор, пилу и оружие, мы отправились в лес. Должен признать, что Бен подобрал для нашей хижины прекрасное место. Рядом ключ, с трех сторон от ветра защищают крутые склоны, и деревьев много поблизости, так что не надо было треливать лес и таскать дрова издалека. Я все еще не верил, что зима будет вообще. Я был совершенно убежден в том, что если даже она и наступит, мы ее не дождемся. Буквально со дня на день мы с прелестью можем прийти к какому-нибудь компромиссу, но Бен беспокоился. Я знал, что у него будет легче на душе, если мы начнем строить дом. А делать ведь все равно было нечего. Я утешал себя тем, что строить хижину – это лучше, чем просто сидеть. Мы прислонили оружие к дереву и начали работать. Мы повалили одно дерево и стали приглядывать другое, как вдруг я услышал позади треск кустарника. Я бросил пилу. Выпрямился и оглянулся. Вниз по склону на нас мчался Элмер. Хватать оружия было некогда. Бежать некуда. И вообще положение было безвыходное. Я завопил, подпрыгнул, ухватился за сук и подтянулся. Я почувствовал, как меня качнуло ветром, который поднял пронесшийся подо мной Элмер. Бен отпрыгнул в сторону, и когда Элмер проносился мимо, метнул в него топор. Метнул как надо. Топор ударился о металлический бок, и ручка разлетелась на кусочки. Элмер развернулся. Бен пытался схватить оружие, но не успел. Он вскарабкался на дерево, как кошка. Добравшись до первого же толстого сука, он оседлал его. «Как ты там?» — крикнул он мне. «В порядке», — сказал я. Элмер стоял между нашими двумя деревьями, двигая массивной головой то вправо, то влево, словно решая, за кого из нас взяться сперва. Прильнув к сучьям, мы следили за ним. «Он хочет, — рассуждал я, — отрезать нас от прелести, а затем расправиться с нами. На таком случае очень странно. Почему он прятался за прелестью, когда подсматривал?» Наконец Элмер повернул и подкатился под мое дерево. Нацелившись, он стал кусать ствол своими металлическими челюстями. Летели щепки, дерево дрожало, я вцепился в сук покрепче и взглянул вниз. Дровосек из Элмера был аховый, но по прошествии длительного времени дерево он все-таки перегрыз бы. Я забрался немного повыше, где было побольше сучьев, и где я мог заклиниться покрепче, чтобы не слететь от тряски. Уселся довольно удобно и посмотрел, что там поделывает Бен. Меня чуть не хватил удар. Его не было на дереве. Я оглянулся, потом снова посмотрел на дерево и увидел, что он тихонько слезает, прячась от Элмера за стволом, точно белка, за которой охотится. Я следил за ним, затаив дыхание, готовый крикнуть, если Элмер засечет его, но Элмер был слишком занят жеванием моего дерева и ничего не замечал. Бен спустился на землю и метнулся к оружию. Он схватил оба автомата и нырнул за другое дерево. Огонь был открыт с короткого расстояния, бронебойные пули колотили по Элмеру. От взрывов ветки так раскачивались, что мне пришлось вцепиться в дерево и держаться, чтобы было силы. Два осколка вонзились в ствол пониже меня, другие осколки прочесывали крону, в воздухе кружились листья и сбитые ветки, но меня не задело. Элмер, должно быть, ужасно удивился. При первом же выстреле он сиганул футов на 15 и полез по склону холма, как кошка, которой наступили на хвост. На его сверкающей шкуре виднелось много новых вмятин. Из одного колеса выбило большой кусок металла, и Элмер слегка раскачивался на ходу. Он мчался так быстро, что не успел свернуть перед деревом и врезался прямо в него. От удара он футов 10 шел юзом. Так как он скользнул в нашу сторону, Белн дал по нему еще одну очередь. Элмер накренился довольно сильно, но потом выровнялся, перевалил через вершину холма и скрылся из глаз. Бен вышел из-за дерева и крикнул мне: «Все в порядке, теперь можешь слезать». Но когда я попытался слезть, то обнаружил, что попал в капкан. Моя левая ступня была зажата между стволом дерева и толстенным суком, и я никак не мог вытащить ее, сколько бы ни старался. «Что случилось?» – спросил Бен. «Тебе что, понравилось там?» Я сказал ему, в чем дело. «Ладно», – сказал он неохотно. «Сейчас я полезу и отрублю сук». Он поискал топор, но тот, конечно, оказался непригодным. Ручка его разлетелась при ударе об Элмера. Бен держал бесполезный топор в руках и произносил речь, направленную против низких проделок судьбы. Потом швырнул топор и полез ко мне на дерево. Протиснувшись рядом со мной, он сел на сук. «Я полезу по суку дальше и наклоню его», — пояснил он. «Может, ты вытянешь ногу?» Он пополз по суку, но это была уже чистая эквилибристика. Раза два он чуть не упал. «А ты точно не можешь вытащить ногу теперь?» – спросил он с дрожью в голосе. Я попробовал и сказал, что не могу. Он отказался от поползновения спасти меня ползком и повис на суку. Перебирая руками, он двинулся дальше. Сук клонился к земле по мере того, как Бен одолевал дюйм за дюймом, и мне казалось, что меня зажато не так крепко, как прежде. Я тянул ногу и вдруг почувствовал, что могу немного шевелить ступней, но вытащить ее все еще не мог. В это время внизу раздался ужасный треск. Бен с воплем прыгнул на землю и помчался к оружию. Сук взлетел вверх и прихватил ногу в тот миг, когда я шевельнул ею, но на этот раз ее прищемило под другим углом и скрутило так, что я заорал от боли. А Бен поднял автомат и повернулся лицом к кустам, откуда доносился треск. И вдруг из кустов нежданно-негаданно появился собственной персоной сам Джимми, бежавший нам на подмогу. «Что, ребят, попали в беду?» – крикнул он. «Я слышал стрельбу». Когда Бен опускал автомат, лицо его было белее мела. «Дурак, я чуть тебя не уложил!» «Такая была стрельба!» – задыхаясь, говорил Джимми. «Я бежал со всех ног! и оставил прелесть одну?
1: Да я думал, что вы, ребят...
0: Теперь уж мы наверняка пропали, застонал Бен. Вы же знаете, что прелесть не может удрать, пока один из нас при ней. Разумеется, мы этого не знали. Мы только так предполагали. Но Бен был немного не в себе. Для него выдался жаркий денек. «Беги обратно!» – закричал он на Джимми. «Одна нога здесь, другая там. Может, захватишь ее, пока она не успела удрать». Это было глупо. Если прелесть собиралась улететь, она бы поднялась тотчас, как только Джимми скрылся с глаз. Но Джимми не сказал ни слова. Он просто повернулся и пошел обратно, ломясь через кустарник. Я еще потом долго слышал, как он продирался сквозь лес. Бен снова взбирался на мое дерево, бурмача. Тупоголовые сопляки, все у них не так. Один убежал, оставил прелесть, другой защемился тут на дереве. Хоть бы о себе научились заботиться. Он еще долго распространялся в том же роде. Я не отвечал ему. Не хотелось ввязываться в спор. Нога дико болела, и я хотел одного, лишь бы он поскорее меня освободил. Бен снова вскарабкался на самый конец сука, и я вытащил ногу. Бен спрыгнул на землю, а я спускался по стволу. Нога сильно болела и распухла, но кое-как ковылять я мог. Бен меня не ждал. Он схватил автомат и помчался к лагерю. Я попробовал идти быстрее, но, не увидев в этом смысла, сбавил шаг. Выйдя на опушку, я увидел, что прелесть не трогалась с места. Бен разорялся совершенно напрасно. Бывают же такие типы. Когда я добрался до лагеря, Джимми стянул с моей ноги башмак, а я колотил по земле кулаком от боли. Подогрел ведро воды, чтобы сделать мне ванну, а потом разыскал аптечку и наляпал на ногу какого-то мушиного мора. Лично я думаю, что он не соображал, что делает, но душа у парнишки добрая. А Бен, между тем, исходил злостью по поводу странного явления, которое он обнаружил. Когда мы покидали лагерь, вся местность вокруг прелести была испещрена следами наших ног и колесами Элмера. А теперь ни одного не осталось. Похоже было, будто кто-то взял метлу и заровнял следы. Это действительно было странно, но Бен уж слишком много говорил об этом. Самое важное было то, что прелесть на месте. А раз она здесь, то была надежда сговориться с ней. Если бы она улетела, то мы остались бы на планете навсегда. Джимми приготовил кое-какую еду. И после того, как мы поели, Бен сказал нам: «Пойду-ка посмотрю, что там поделывает Элмер». Я насмотрелся на этого Элмера на всю жизнь, а Джимми он не интересовал. Джимми сказал, что будет работать над сагой. Поэтому Бен взял оружие и пошел за холмы один. Моя нога болела уже не так сильно, и я, устроившись поудобнее, решил поразмышлять, но, видно, перестарался и уснул. Я проснулся только вечером. Джимми был обеспокоен. «Бен не появлялся», — сказал он. «Наверное, с ним что-то случилось». Мне это тоже не понравилось, но мы решили подождать немного, а потом пойти на поиски Бена. В конце концов, он был не в лучшем настроении и мог расстроиться по поводу того, что мы бросили лагерь и побежали к нему на выручку. Наконец, перед самыми сумерками он появился. Усталый до изнеможения и какой-то ошеломленный. Он прислонил оружие к ящику и сел. Потом взял чашку и кофейник. «Элмер исчез», — сказал он. «Я искал его весь день, а его нигде и духу нет». Сперва я подумал, что это прекрасно. Потом сообразил, что безопасности ради надо бы разыскать Элмера и следить за ним. И вдруг в душу мне закралось страшное подозрение. Кажется, я знал, где Элмер. «В долину я не спускался», — сказал Бен, «но сделал круг и осмотрел ее в бинокль со всех сторон». «Он мог спрятаться в одной из пещер», — предположил Джимми. «Возможно», — согласился Бен. Мы высказали много догадок, куда девался Элмер. Джимми настаивал на том, что он забился в одну из пещер. Бен был склонен думать, что он вообще убрался из этой местности, но я не сказал того, что думал. Слишком уж это было фантастично. Я вызвался отстоять на посту первую смену, сказав, что больная нога все равно не даст мне спать. И после того, как они уснули, подошел к прелести и постучал по ее шкуре. Я ничего не ждал. Я думал, что она будет по-прежнему дуться. Но она высунула щупальце, на котором появилось лицо, глаза, лупы, слуховой аппарат, громкоговоритель. «Очень любезно с твоей стороны, что ты не бежала и не покинула нас», — сказал я. Прелесть выругалась. Первый и последний раз я слышал из ее уст такие словечки. «А как я могла бежать?» — спросила она, переходя наконец на печатный язык. «Это все грязные человеческие проделки. Я бы давно улетела, если бы не...»
1: «Что за грязные проделки?»
0: Будь ты не знаешь. В меня встроен блок, который не дает взлететь, если во мне нет хотя бы одного мерзкого человечишки.
1: Не знаю, сказал я.
0: Не прикидывайся, отрезала она. Это грязная человеческая проделка, и ты тоже грязный человечишка. И вина в равной степени падает и на твою голову. Но мне теперь все равно. Потому что я нашла свое призвание. Наконец, я довольна. Я теперь...
1: Прелесть, сказал я напрямик.
0: Ты спуталась с Элмером? Фи, как вульгарно это звучит, горячо возразила прелесть. Люди пошляки. Элмер – ученый и джентльмен. И его верность старым, давно умершим хозяевам очень трогательна. На это не способен ни один человек. С ним плохо обращались, и я должна его утешить. Он всего лишь хотел достать фосфат из ваших костей.
1: «Фосфат из наших костей?» – закричал я.
0: «А что тут такого?» – спросила прелесть. «Бедняжка Элмер столько пережил, разыскивая фосфат. Сначала он добывал его из животных, которых ловил, но теперь все животные кончились. Разумеется, есть птицы, но их трудно ловить. А у вас такие хорошие, большие кости».
1: «Как тебе несовестно говорить такие вещи?» – заорал я.
0: «Люди тебя создали! Люди тебе дали образование, а ты...» «А я как была, так и осталась машиной», — сказала прелесть. «Элмер мне ближе, чем вы. Вам, людям, и в голову не приходит, что не у одних людей могут быть свои понятия. Тебя ужасает, что Элмер мог добыть фосфат из ваших костей? Но если бы в Элмере был металл, который вам нужен, вы бы разломали его, не задумываясь. Вам бы и в голову не пришло, что это несправедливость. Если бы Элмер возражал, вы бы подумали, что он дурака валяет. Все такие, и вы, весь ваш род. Хватит с меня». «Я добилась своего. Мне здесь хорошо. Я полюбила на всю жизнь». «Иронизируйте себе сколько угодно. Мне наплевать на вас».
1: Она втянула лицо, а я не стал стучать и вызывать ее на разговор. Это было бессмысленно. Она дала это понять совершенно определенно.
0: Я пошел в лагерь и разбудил Бена с Джимми. Я рассказал им о своем подозрении и разговоре с прелестью.
1: Мы здорово приуныли, потому что на этот раз прошляпили все. До сих пор еще теплилась надежда, что мы поладим с прелестью. У меня все время было такое чувство, что нам не надо приходить в отчаяние. Прелесть более одинока, чем мы, и в конце концов ей придется внять голосу разума. Но теперь прелесть была не одна, и в нас больше не нуждалась. И она до сих пор еще сердится на нас, и не только на нас, а на весь человеческий род. И что хуже всего, ее поведение не каприз. Это продолжалось много дней. Элмер шлялся сюда по ночам не для того, чтобы наблюдать за нами. Он приходил лизаться с прелестью. Несомненно, они вместе задумали нападение Элмера на нас с Беном, так как знали, что Джимми помчится на выручку и оставит берег моря без присмотра. Вот тут-то Элмер мог ринуться обратно, а прелесть взять его к себе. А после этого прелесть вытянула щупальца и замела следы, чтобы мы не догадались, что Элмер внутри.
2: «Значит, она изменила нам», — сказал Бен.
1: «Но мы к ней относились не лучше», — напомнил

0: А на что она надеялась? Человек не может полюбить робота. Очевидно, сказал я, а робот робота полюбить может. Прелесть сошла с ума, заявил Бен.
1: Но мне показалось, что в этом новом романе «Прелести» чувствуется какая-то фальшивая нота. Зачем «Прелести» и Элмеру скрывать свои отношения? «Прелесть» могла бы открыть люк в любое время, а Элмер въехать по аппарели внутрь прямо на наших глазах. Но они этого не сделали. Они плели заговор. В сущности, влюбленные тайно бежали. Может быть, «Прелести» как-то неловко? Не стыдилась ли она Элмера? Не стыдилась ли она своей любви к нему? Как бы она это ни отрицала, но самодовольный человеческий снобизм, вероятно, въелся ей в плоть и кровь. Или, может, это я, самодовольный сноб до мозга костей, придумал все, как бы выставляя что-то вроде оборонительного заслона, чтобы меня не заставили признать ни сейчас, ни потом, что ценны не только человеческие качества. Ведь во всех нас сидит такое нежелание признавать, что наш путь развития не обязательно лучший, что точка зрения человека может и не быть эталоном, к которому в конце придут все другие формы жизни. Бен приготовил кофе, и, попивая его, мы ругали «Прелесть» на все корки. Я не сожалею о сказанном, ибо она этого заслуживала. Она поступила с нами непорядочно. Потом мы завернулись в одеяло и даже не выставили часового. Раз Элмер не циркулировал поблизости, в этом не было нужды. На следующее утро нога моя все еще ныла, и поэтому я не пошел с Беном и Джимми, которые отправились исследовать долину с руинами города. Тем временем я проковылял вокруг «Прелести». Я видел, что проникнуть внутрь человеку нет никакой возможности. Люк был пригнан так плотно, что и волосок не прошел бы. Даже если бы мы забрались внутрь, то я не уверен, что нам удалось бы взять управление в свои руки. Разумеется, была еще запасная система управления, но и на нее надеяться не приходилось. «Прелесть» же не посчиталась с нами, когда пришла ей в голову дикая мысль умыкнуть нас. Она просто заклинила. Заклинила дверь, и мы оказались беспомощны. Если бы мы прорвались, то нам предстояло бы рукопашное с Элмером, а Элмер такой зверь, что ему только подавай рукопашную. Я пошел обратно в лагерь, решив, что нам стоит поразмыслить, как жить дальше. Надо построить хижину, заготовить съестные припасы, в общем, приготовиться к самостоятельному существованию. Я был уверен, что на помощь со стороны «Прелести» рассчитывать не придется. Бен с Джимми вернулись в полдень, и глаза их сияли от возбуждения. Они расстелили одеяло и высыпали из него. И высыпали на него из карманов самые невероятные предметы. Не ждите, что я стану описывать их. Это невозможно. Что толку говорить, что некий предмет был похож на металлическую цепь и что он был желтый? Тут не передашь ощущение, как цепь скользила по пальцам, как звенела, как двигалась. Не расскажешь о ее цвете, похожем на живое желтое пламя. Это все равно, что говорить о великом произведении живописи, будто оно квадратное, плоское и синеватое, а местами зеленое и красное. Кроме цепи, там было еще много всяких вещичек, и при виде каждой просто дух захватывал. Прочтя немой вопрос в моих глазах, Бен пожал плечами. «Не спрашивай. Мы взяли совсем мало. Пещеры полны такими вещами и всякими другими. Мы брали без разбора то здесь, то там, что влезало в карман и случайно попадалось на глаза. Безделушки, образцы, не знаю. Как галки, подумал я. Похватали блестящие вещички только потому, что они приглянулись, а сами не знают, каково назначение этих предметов». «Эти пещеры, наверное, были складами», — сказал Бен. «Они битком набиты всякими предметами и все разными. Будто те, кто жил здесь, открыли факторию и выставили на обозрение образцы товаров. Перед каждой пещерой что-то вроде занавеса. Видно какое-то мерцание, слышно шуршание, а когда проходишь сквозь него, ничего не ощущаешь. И позади занавеса все лежит такое же чистое и блестящее, как в тот день, когда из пещеры ушли». Я посмотрел на предметы, разбросанные по одеялу. Трудно было сдержаться и не брать их в руки, так как они были приятные на ощупь и для глаз, и уже от одного этого появлялось какое-то теплое, приятное чувство. «С людьми что-то случилось», — сказал Джимми. «Они знали, что должно произойти, и собрали вещи в одно место. Все это сделали они сами, всем пользовались, все любили. Ведь так сохранялась возможность, что в один прекрасный день кто-нибудь доберется сюда и найдет их, и тогда ни люди, ни культура не пропадут бесследно». Такую глупую сентиментальную чепуху можно услышать только от мечтательного романтика вроде Джимми. Но по какой бы причине поделки исчезнувшей расы не попали в пещеры, это мы нашли их. И таким образом их создатели просчитались. Если бы даже мы были в состоянии догадаться о назначении вещей, если бы даже мы могли выяснить, на чем зиждилась древняя культура, пользы от этого все равно не было бы никакой. Мы никуда не улетали и никому не могли бы передать свои знания. Нам всем суждено прожить жизнь на этой планете, и после смерти последнего из нас все опять канет в древние безмолвия, все опять обратится в привычное равнодушие. «Очень жаль», — думал я, — «так как Земля могла бы использовать знания, вырванные у пещеры могильных холмов. И не более чем в сотни метров от места, где мы сидели, лежал инструмент, предназначенный специально для того, чтобы с его помощью добыть эти ценнейшие знания, когда человек наконец наткнется на них». «Ужасно сознавать, — сказал Джимми, — что все эти вещи, все знания, дерзания и молитвы, все мечты и надежды будут преданы забвению, и что весь ты, вся твоя жизнь и все твое понимание жизни просто исчезнут, и никто о тебе ничего не узнает». «Здорово сказано, юноша! — поддержал его я. Взгляд его блуждал, глаза были полны боли. Наверное, поэтому они и сложили все в пещеры. Наблюдая за ним, видя его волнение, страдания на его лице, я стал догадываться, почему он поэт, почему он не может не быть поэтом. И все же он еще совсем сосунок. «Земля должна об этом знать», — недопускающим возражения тоном сказал Бен. «Конечно», — согласился я. «Сейчас сбегаю и доложу». «Находчивый ты, малый», — проворчал Бен. «Когда прекратишь острить и приступишь к делу? Прикажешь сломать прелесть?» «Точно. Надо же как-нибудь вернуться, а добраться до Земли можно только на прелести». «Ты, может, удивишься, но я подумал об этом прежде тебя. Я сегодня ходил осматривать прелесть. Если ты сможешь придумать, как вскрыть ее, то я буду считать, что ты умнее меня». «Инструменты», — сказал Бен. «Если бы только у нас были...» «У нас есть инструменты. Топор без ручки, молоток и пила. Маленькие клещи, рубанок, фуганок». «Мы могли бы сделать кое-какой инструмент». «Угу. Найди руду, расплавь ее и...» «Я думал о пещерах», — сказал Бен. «Там могут быть инструменты». Я даже заинтересовался. Я знал, что ничего не выйдет. «Может, там есть взрывчатка», — продолжал Бен. «Мы могли бы...» «Послушай», — сказал я, — «ну чего ты хочешь? Вскрыть прелесть или взорвать ее ко всем чертям? Ничего ты не поделаешь. Прелесть — робот самостоятельный. Или ты забыл? Проверти в ней дырку, и она заделает ее. Будешь слишком долго болтаться возле нее, она вырастет дубинку и тяпнет тебя по башке». От ярости и отчаяния глаза Бена горели. «Земля должна знать. Ты понимаешь это? Земля должна знать».
2: «Конечно», — сказал я.
1: «Совершенно верно». К утру, думал я, он придет в себя и увидит, что это невозможно. Нужно было, чтобы он протрезвел. Серьезные дела делаются на холодную голову. Только так можно сэкономить много сил и избежать многих ошибок. Но пришло утро, а глаза его все еще горели безумием отчаяния, на котором и держалась вся его решимость. После завтрака Джимми сказал, что он с нами не пойдет.
2: «Скажи, ради бога, почему?» – потребовал ответа Бен.
1: «Я не укладываюсь вовремя со своей работой», – невозмутимо ответил Джимми. «Я продолжаю писать сагу». Бен хотел спорить, но я с отвращением оборвал его. «Пошли», – сказал я, – «все равно от него никакого толку». «Клянусь, я сказал правду». Итак, мы пошли к пещерам вдвоем. Я видел их впервые, а там их было, ну, так, 12 пещер, и все битком набиты. Голова кругом пошла, когда я увидел все устройства, или как бишь их там. Разумеется, я не знал назначения ни одной вещи. От одного взгляда на них можно было с ума сойти. Это просто пытка смотреть и не знать, что к чему. Но Бен старался догадаться, как одержимый, потому что он вбил себе в голову, что мы можем найти устройство, которое поможет нам одолеть прелесть. Мы работали весь день и устал, как собака. За целый день мы не нашли ничего такого, в чем могли бы разобраться. Вы даже представить себе не можете, что значит стоять в окружении великого множества устройств и знать, что близок локоть, да не укусишь. Ведь если их правильно использовать, какие совершенно новые дали откроются перед человеческой мыслью, техникой, воображением. А мы были совершенно беспомощны. Мы невежественные чужаки. Но на Бена никакого удержу не было. На следующий день мы пошли туда снова, а потом еще и еще. На второй день мы нашли штуковину, которая очень пригодилась для открывания консервных банок, но я совершенно не уверен, что создавали ее именно для этого. А еще на следующий день мы наконец разгадали, что один из инструментов можно использовать для рытья семиугольных ямок. Я спрашиваю, кто это в здравом уме захочет рыть семиугольные ямки? Мы ничего не добились, но продолжали ходить, и я чувствовал, что у Бена надежды не больше, чем у меня, однако он не сдается, так как это последняя соломинка, за которую надо хвататься, чтобы не сойти с ума. Не думаю, чтобы тогда он понимал значение нашей находки, ее познавательную ценность. Для него это был всего лишь склад утиля, в котором мы лихорадочно рыли, чтобы найти какой-нибудь обломок еще годный в дело. Шли дни, долины и могильные холмы, пещеры и наследие исчезнувшей культуры все больше поражали мое воображение, и уже казалось, что каким-то загадочным образом мне стала ближе вымершая раса, понявшая величие и трагедию. И росло ощущение, что наши лихорадочные поиски граничат с кощунством, бессовестным оскорблением памяти покойников. Джимми ни разу не ходил с нами. Он сидел, склонившись над стопкой бумаги, строчил, перечитывал, вычеркивал слова и вписывал другие. Он вставал, бродил, выписывал круги или метался из стороны в сторону, бормотал что-то, садился и снова писал. Он почти не ел, не разговаривал и мало спал. Это был точный портрет молодого человека в муках творчества. Мне стало любопытно, а не написал ли он, мучаясь и потея, что-нибудь стоящее. И когда он отвернулся, я стащил один листок. Такого бреда он даже прежде не писал. В ту ночь, лежа с открытыми глазами и глядя на незнакомые звезды, я поддался настроению одиночества. Но, поддавшись этому настроению, я пришел к выводу, что мне не настолько одиноко, как могло бы быть. Казалось, молчаливость могильных холмов и сверкающие чудо пещер успокаивают меня. Исчезла таинственность. Потом я заснул. Не знаю, что меня разбудило. То ли ветер, то ли шум волн, разбивающихся о пляж, то ли ночная свежесть. И тут я услышал голос в ночи. Это такое монотонное завывание, торжественное и звонкое, но порой опускавшееся до хриплого шепота. Я вздрогнул, приподнялся на локте, и у меня перехватило дыхание. Джимми стоял перед прелестью и, держа в одной руке фонарик, читал ей сагу. Голос журчал, и, несмотря на убогие слова, в его тоне было какое-то очарование. Наверное, так древние греки читали своего Гомера при свете факелов в ночь перед битвой. И прелесть слушала. Она свесила вниз щупальце, на конце которого было лицо, и даже чуть повернула его в бок, чтобы слуховое устройство не пропустило ни единого слога. Так человек прикладывает к уху руку, чтобы лучше слышать. Глядя на эту трогательную сцену, я начал немного жалеть, что мы так плохо относились к Джимми. Мы не слушали его, и бедняга вынужден читать всю эту чушь хоть кому-нибудь. Его душа жаждала признания, а ни от меня, ни от Бена признания он не получал. Просто писать ему было недостаточно, он должен был поделиться с кем-нибудь. Ему нужна была аудитория. Я протянул руку и потряс Бена за плечо. Он выскочил из-под одеял. «Какого черта?» Присвистнув, он опустился на колени рядом со мной. Джимми продолжал читать, а прелесть, свесив вниз, лицо продолжало слушать. Порыв ветра донес обрывок саги. «Странница дальних дорог, пролетая из вечности в вечность, ты верна только тем, кто ковал твою плоть. Твои волосы вьются по ветру враждебного космоса. Звезды нимбом стоят над твоей головой. Прелесть рыдала». На линзе явно блестели слезы. Прелесть выпустила еще одно щупальце, на конце которого была рука, а в руке платочек. Белый дамский кружевной платочек. Она промакивала платочком выступавшие слезы. Если бы у нее был нос, она, несомненно, высморкалась бы. Деликатно, разумеется, как подобает даме. «И все это ты написал для меня?» – спросила она. «Все для тебя», – сказал Джимми. Он врал, как заправский ловелас. Читал он только потому, что ни Бен, ни я не хотели слушать его стихи. «Я так ошиблась», — сказала со вздохом прелесть. Она насухо протерла глаза и бойко навела на них глянец. «Одну секунду», — сказала она деловито. «Я должна кое-что сделать». Мы ждали, затаив дыхание. В боку у прелести медленно открылся люк. Выросло длинное гибкое щупальце, которое проникло в люк и выдернуло оттуда Элмера. Зверь раскачивался на весу. «Мужлан неотесанный!» — загремела прелесть. «Я взяла тебя в себя и битком набила фосфатами. Я выпрямила твои вмятины и начистила тебя до блеска. И что я имею за это? Ты пишешь мне саги?» «Нет, ты жиреешь от довольства. Ты не отмечен печатью величия. У тебя нет ни искры воображения, ты всего лишь бессловесная машина». Элмер инертно раскачивался на конце щупальца, но колеса его неистово вращались, и по этому признаку я решил, что он расстроен. «Любовь!» – провозглашала прелесть. «Нужна ли любовь таким, как мы? Перед нами машинами стоят более высокие цели, более высокие. Перед нами простирается усеянный звездами космос, дует ветер дальних странствий из берегов туманных вечностей. Наша поступь будет твердой!» Она еще говорила о вызове, который бросают далекие галактики, о короне из звезд, о пыли, разбитого вдребезги времени, устилающей дорогу, которая ведет в ничто. И все это она позаимствовала из того, что Джимми называл сагой. Выгоревавшись, она швырнула Элмера на пляж. Он ударился о песок и пошел юзом в воду. Мы не стали смотреть дальше. Мы бежали, как спринтеры. Мы одолели аппарель одним прыжком и оказались в своих апартаментах. Прелесть захлопнула за нами люк. «Добро пожаловать домой», — сказала она. Я подошел к Джимми и протянул ему руку. «Молодец! Ты заткнул за пояс самого Лонгфелла». Бен тоже пожал ему руку. «Это шедевр». «А теперь», — сказала прелесть, — «в путь». «Как это в путь?» — завопил Бен. «Мы не можем покинуть планету, по крайней мере, не сейчас. Там же город, мы не можем лететь пока». «Плевать на город», — сказала прелесть. «Плевать на информацию. Мы будем странствовать меж звезд, подвластны нам глубины молчаливые. По космосу промчимся и вечность грохотом разбудим». Мы оглянулись на Джимми. «Каждое слово», — сказал я. «Буквально каждое слово она цитирует из той дряни, которую написал ты». Бен сделал шаг вперед и взял Джимми за грудки. «Разве ты не чувствуешь побуждения?» — спросил его Бен. «Разве ты не чувствуешь настоятельной необходимости написать оду Родине и воспеть ее красоту, ее славу и все прочее своими штампами?» У Джимми немного стучали зубы. «Прелесть проглотит все, что бы ты только не написал», — добавил Бен. Он поднял кулак и дал его понюхать Джимми. «Советую постараться», — предупредил Бен. «Советую написать так, как ты никогда не писал». Джимми сел на пол и начал лихорадочно строчить.

Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы о Генри. Литературную часть на сегодня завершает рассказ из сборника «Сердце Запада», «Принцесса и Пума».

Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком. Он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи прерии спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся 50 000 акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннелл, король скота. Королева была мексиканкой из Лоредо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена. Ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антоне в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи. В избежании оскорбления величества вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно назвать повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалял дурака. Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннелл. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена О'Доннелла она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить 5 пуль из 6 в жестянку из-под томатов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут 1545 двухлеток, если продать их по $8.50 за голову. Ранчо Эспиноза имеет около 40

только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота. Однажды Рипли Гивис поехал верхом на ранчо Два Вяза справиться о пропавших однолетках. На обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы Белой Лошади на реке Нуэсис. От переправы до его лагеря было 16 миль, до усадьбы ранчо Эспиноза – 12. Гивис утомился. Он решил заночевать у переправы. Река в этом месте образовала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В 50 ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава. Ужин для коня и постель для всадника. Гивис привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивис, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко плеснула в заводе. Маленький бурый кролик обскакал куст кошачьей лапки и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивиса. Лошадь снова принялась щипать траву. Когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки, меры предосторожности не лишни. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадаются редко, и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами. В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивис крякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы. Чего еще надо ковбою? В 2 минуты Гивис развел небольшой веселый костер. Он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя 15 шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Джозефа О'Доннелл. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок. В 10 ярдах справа от нее Гивис увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями соквисты. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем. В 6 футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо как у пойнтера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы перед прыжком. Гивис сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было 35 ярдов. С громким воплем Гивис кинулся между львом и принцессой. Схватка, как впоследствии рассказывал Гивис, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивис увидел в воздухе дымную полосу и услышал 2 негромких выстрела. Затем 100 фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал «Отпусти, это не по правилам!» Потом выполз из-под пумы, как червяк с набитым травой и грязью ртом и большой шишкой на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивис, заподозрив подвох, погрозил ему кулаком и крикнул «Подожди, я с тобой еще!» И тут пришел в себя. Джозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая 38-калиберный револьвер, украшенный серебром. Особой меткости ей на этот раз не потребовалось. Голова зверя представляла собой куда более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверное, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде водевиля. Сеньор Гивис и его забавный поединок с чучелом льва. «Это вы, мистер Гивис», — сказала Жозефа своим медлительным томным контральто. «Вы чуть не испортили мне выстрелы своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?» «О нет», — спокойно ответил Гивис. «Это-то было совсем не больно». Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера.

0: Потом он встал на колени и нежно погладил свирепую с открытой пастью голову мертвого льва. «Бедный старый Билл!» – горестно воскликнул он.
1: «Что такое?» – резко спросил у Жозефа.
0: «Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа», — сказал Дивис с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. «Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас».
1: «Кого спасти?»
0: «Да Билла! Я весь день искал его. Ведь он 2 года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик. Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Но вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами». Черные глаза Жозефа упорно жгли его. Рипли Гивис выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь, примеси нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула. «Что же делал здесь ваш любимец?» — спросила она, пуская в ход последний довод. «У переправы белой лошади нет никакого лагеря».
2: «Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря», — без запинки ответил Гивис. «Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка-терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь. Он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло и кому-нибудь из ребят. И спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря».
0: Жозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивис ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, который испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку.
1: «Мне очень жаль», — сказала она. «Но он был такой большой и прыгнул так высоко, что...»
2: «Бедняга Билл проголодался», — перебил ее Гивис, спеша заступиться за покойника. «Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть».
1: Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись. «Ведь я могла застрелить вас», — воскликнула она. «Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца. Это замечательно, мистер Гивис. Мне нравятся люди, которые любят животных».
0: Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов, из руин позорной развязки раздался герой. Выражение лица Гивиса обеспечило бы ему высокое положение в обществе покровительства животным.
2: «Я их всегда любил», — сказал он. «Лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов».
1: «Ненавижу аллигаторов», — быстро возразила Жозефа. «Ползучие грязные твари».
2: «Разве я сказал аллигаторов?» — поправился Гивис. «Я, конечно, имел в виду антилоп».
0: Совесть Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки.
1: «Пожалуйста, простите меня, мистер Гивис. Ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась. Мне очень, очень жаль, что я застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала».
0: Гивис взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец, стало ясно, что он простил ее.
1: «Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню все ребятам». «Правда? И вы не будете меня ненавидеть?»
0: Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба.
1: «Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни. Очень-очень немногие поступили бы так».
0: «По
2: победа, вырванная из поражения, водевиль, обернувшийся драмой. Браво, Рипли Гивис!
1: Спустились сумерки.
2: Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивис опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с ней. Они скакали рядом по мягкой траве, принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии, запахи плодородной земли и прекрасных цветов окутывали их сладкими волнами. Вдали на холме затявкали койоты. Бояться нечего. И все же...
1: Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка словно что-то искала.
2: Гивис накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила.
1: «Я никогда раньше не пугалась», — сказала Жозефа. «Но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом. Бедный Билл. Я так рада, что вы поехали со мной».
2: О'Доннелл сидел на галерее. «Алло, Рип!» — гаркнул он. «Это ты?»
1: «Он провожал меня», — сказала Жозефа. «Я сбилась с дороги и запоздала».
2: «Премного обязан», — возгласил король скота. «Заночуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра».
1: Но Гивис не захотел остаться. Он решил ехать дальше в лагерь.
2: На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал.
0: Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор.
3: «Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали Корноухий Дьявол? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина и с полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы Белой Лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего 38-калиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам бы не сделал лучшего выстрела, папа!»
2: «Ты у меня молодчина!» – прогремел Бен Шептун из мрака королевской опочивальни.

0: Итак, дорогие наши радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире древнеиндийский трактат о любви Ватсьяна Маланага Камасутра. Я могу, конечно, слегка перевирать отдельные слова, поскольку не знаком с языком, на котором был написан оригинал, но у нас в студии сегодня находится специалист в этой области. Его зовут Вильфрид. Также девушка по имени Айджан, и сегодня мы вместе прочтем вам несколько глав из этого замечательного произведения, действительно бестселлера всех времен и народов. Наверное, лето — это действительно такое время, когда кипят все страсти, закипает кровь, и, в общем, плодородная пора. Наверное, именно поэтому тема у нас, нашего сегодняшнего вечера, является именно Камасутра. А начнем мы ее очень просто. Мы решили действительно выбрать несколько глав, которые раскрывают тему достаточно подробно. И первая из них прозвучит на языке оригинала, на санскрите, причем в авторском переводе, к тому же обратном, с русского на санскрит. Оцените. Вторая часть, вторая глава о достижении трех целей.
1: Ичаджарат Марихат Махи, Ичихингарат Ашина.

0: حد شرمت خریسم مهین رانت حد چینگ او رو دوش میهی جمد سلکش منین ارخید اشمکر هین تم شمت خراب حرمه اچین دمکشا اشمه هد شرمتین جرده هر لچین مهین چطا پت حیا هنینگه چی تون توهینگه موچ موتی هرمی خطر جرم را خواب اصند خرا جرم دی در مرد هیچ مکر حتا پیچیو چند خیاد جمعن ینگی از دین پرانا ینارد خری سواد سواد خراج ما شیعتا مین در مسان چرو دیشی مینی شمد خد او روز و مشری دین جرند ارد حتی می شنان تیسی هنگ یا جمعه شنت مینه ات پاتی اتی ات خرا جرمار گی دما شیمت خشند اروش مین پت تابرا پتا کرسیم پت حیا یکی سند خرا نینا تاما ما تیچه مره خدا چی جمین شه جمه ها دیشین تاما سوترا ترخین ساوترا چرمین ست هر ارد خرد در ما تیشه دا جرمار گی دوان وات می جنگی آهی سنگ زوین گرش ما حد هری میشین شی جان این درمات خطین وات سیانا جان دین بان اشرامات خراجی میرین ری جین اکاتا چیر اچمات خرابی چت خطی مانا چین آسات حیا اخین حانا یانا نسین پرسدی تیات یاشمی وات سیانا سلاکات واتی اکاراماتی چی جان چینان خایا تبی خطر جمین پاتا چیترا میشن چندر دا چیم دین باتسیان وانگ چمانان ارد خرار سین از این پجمی دندکیانات خریسان براخ مخی چمین دراو پاودی شکانسان کچک احلیا رد جینی رمتی شین ماتسیا جانکاتی اچمائی جینگا یشمتی هر مرگتا چی رمدتون ورو تو رمی چی تو دام پتی اچمی تخانا یا نکات یا شین چه تنگا ودیو چی تام آت هایی چی جان نکات خرابت چی مخوط یا تین بانیا ودین ریک تک تانات یا پارا کراسام چین پارا سام چین خرادارین جراتاش چی گای تک تنگا چین یا جمارکتا تورو.
1: Спасибо, Вильфред, это было просто потрясающе. Я не понимаю ни слова. Заметил, что губы сами собой расползаются в счастливейшую улыбку, и у всех присутствующих это, в общем, вызывало похожий эффект. Я надеюсь, что все, кто нас сейчас слышит в городе Москве и ее окрестностях, где бы то ни было, также настроились на эти замечательные волны, исходящие сейчас из эфира. Ну, а сейчас рискну продолжить третьей частью, третьей главой «Изложение знания» уже в русском переводе. Пусть мужчина изучает Камасутру и разделы ее знаний, не упуская времени для разделов знаний кармы и артхи. Женщина же пусть изучает ее в юности, а будучи выдадена замуж, по желанию супруга. Некоторые наставники учат, что поскольку женщина не предназначена для постижения наук, бесполезно обучать женщин этой науке. Ватсиана же учит, что они постигают применение. Применение же основано на науке. И это не только здесь, ведь повсюду в мире лишь некоторые люди сведущие в науках. Применение же наук доступно всем, и обоснованием применения служит наука, пусть даже полученная издалека. Есть грамматика, которую жертвователи, даже не будучи сведущими в грамматике, применяют в обрядах, сопровождаемых заменой слов. Есть наука о светилах, которой следуют и несведущие в астрологии, исполняя дела в благоприятные дни. Также и конюхи, и погонщики слонов умеют обращаться с конями и слонами, даже не зная соответствующих наук. Также, зная, что есть царь, даже далеко живущие племена не приступают границ дозволенного. Таковы примеры. Есть, однако, и женщины, чей рассудок постигает науку. Ганики, принцессы и дочери главных советников. Пусть поэтому женщина с помощью доверенного лица тайно постигает применение науки или отдельные ее части. Пусть девушка тайно в уединении занимается 64 искусствами, их изучением и применением. Наставники же девушки – это молочная сестра, выросшая вместе с ней и уже познавшая мужчину. и такая же подруга, с которой можно безопасно говорить, сестра матери одного с ней возраста, старая доверенная служанка, занимающая место последней, или же давно знакомая нищенствующая монахиня и сестра, на которую можно положиться. Вот 64 знания, примыкающие к Камасутре. Пение, игра на инструментах, танцы, рисование, нанесение знака на лбу, раскладывание в ряд зерен риса и цветов, украшение цветами, окраска зубов, одежд, членов тела, украшение пола драгоценностями, приготовление ложа, игра на инструментах в воде, обрызгивание водой, особые приемы, плетение различных гирлянд, изготовление венцов и диадем, искусство нарядов, украшение ушей, приготовление ароматов, употребление украшений, колдовство, приемы кучумары, легкость рук во всех делах, приготовление съедобных отваров из различных овощей, приготовление питья, соков, возбуждающих крепких напитков, искусство шитья и тканья, игра с нитями, игра на вине и томоруке, игра в загадки, игра в стихи, употребление труднопроизносимых слов, чтение книг, знание пьесы рассказов, дополнение заданной части стиха, плетение различных тканей из тростника, резьба, плотничанье, строительное дело, пробы серебра и драгоценностей, металлургия, знание происхождения и окраски драгоценных камней, искусство ухода за деревьями, устраивание боев баранов, петухов, перепелов, обучение попугаев и скворцов разговору, искусство массажа, растирания, очищения волос, передача слов с помощью пальцев, различные виды условного языка, знание местных наречий, украшение повозки цветами, толкование предзнаменований, владение диаграммами, искусство запоминания, совместное чтение, задумывание стихов, знание словарей и справочников, знание просодий, поэтические приемы, способы вести в заблуждение, прикрывание тела одеждой, различные азартные игры, игра в кости, детские игры, знание правил приличия, искусство побеждать и телесные упражнения. Согласно же Панчали, 64 искусства иные. Об их применении мы последовательно расскажем в разделе о любовном соединении, ибо кама по своей природе основана на них. Возвышенные благодаря этим искусствам гетера, наделенные приятным нравом, красотой и достоинствами, зовется Ганика и занимает высокое место в собрании людей. Ее всегда чтит царь и восхваляют достойные люди. К ней стремятся, ее посещают, в ней видят образец. Следующая в искусствах принцесса, а также дочь главного советника, подчиняют своей власти супруга, пусть у него в гареме 1000 женщин. Также и будучи в разлуке с супругом и попав в тяжкие бедствия, даже находясь на чужбине, она счастливо живет благодаря этим знаниям. Мужчина, изощренный в искусствах, разговорчивый и сладкоречивый, даже не будучи близко знакомым, быстро овладевает сердцами женщин. От постижения искусств возникает благополучие. Пусть, однако, применяют их, сообразуясь с местом и временем, или же не применяют вовсе.

продолжит наше повествование выдержка из 10 части 20 главы о начале и прекращении наслаждения.

0: Я с удовольствием предоставляю слово нашей гости Айжан.
1: В украшенных цветочными подношениями, наполненных благовонными ароматами и прибранных в спальных покоях жилища, горожанин вместе с друзьями и слугами приближается к совершившей омовение, нарядившейся и в должную меру отведавшей питья женщине, ведя ласковые речи и предлагая напиток. Он усаживается справа от нее, касается пряди ее волос, края одежды, повязки на талии, и, чтобы выказать страсть, осторожно обнимает левой рукой. Затем следуют шутки и приятные разговоры, связанные с напоминаниями о прошедшем. Речи с намеками на тайные и неудобные вещи, пение, игра на инструментах с танцами или без танцев, разговоры об искусствах и снова возбуждение напитком. Когда же в мире тоже рождается влечение, других людей отпускают, ударив цветами, притираниями.

0: Таково начало наслаждения. Это была выдержка из главы о начале и конце наслаждения. Четырнадцатая глава. Об особых наслаждениях.
1: Теперь об особых наслаждениях. Когда оба молодых стоят прямо, опираясь друг на друга или опираясь о стену или колонну, это наслаждение стоя. Когда, охватив петлей рук шею опирающегося о стену, сидя в гнезде его рук и обвив петлей бедер нижнюю часть его тела, она раскачивается, упираясь ногами в стену. Это висящее наслаждение. Когда, подражая быку, опускаются на женщину, находящуюся на земле, подобно четвероногому, коровьям. Здесь спина принимает на себя действия, предназначенные для груди. Таким же образом признают и всевозможные необычные способы. Собачий, оленей, козий, приближение осла, игру кошки, нападение тигра, давление слона, трение вепра, подъем коня. Совместное соединение с двумя женщинами, любящими одного, объединенное наслаждение, со многими женщинами коровье стадо, при игре в воде, козьим, оленьем наслаждениях, подражают соответствующим действиям. В области Брамонари, Стридраджи и Бахлике многие юноши находятся на равных правах в женских покоях, будучи женаты на одной и той же, и женщины наслаждаются ими по одному или сразу, сообразно своей природе и обстоятельствам. Один держит ее на коленях, один угождает поцелуями и прочим, один ласкает нижнюю часть, один лицо, один туловище, и они действуют так, постоянно чередуясь. Таким же образом разъяснено поведение Гетеры, окруженной компанией, и царских жен, окруженных мужчинами. Нижнее же наслаждение через задний проход распространено у жителей южных областей. О мужских способах сближения мы скажем в главе о подражании мужчине. И здесь приводятся два стиха. «Пусть знаток сердец с помощью тех или иных способов и повадок домашних животных, зверей и птиц умножает средства возбудить страсть». Действуя в соответствии с этими особенностями, с обычаями местности, с теми или иными природными свойствами, он завоюет и любовь, и влечение, и преклонение женщин.
0: Спасибо, Айджан. И сейчас, в общем-то, последний на сегодняшний день отрывочек из Камасутры, который называется... следующим образом. О возбуждающих средствах. Это 61 глава. Ну и я думаю, что от того, что он прозвучит на санскрите, опять же, он не останется менее действенным. То есть даже если вы не будете понимать, о чем он, я надеюсь, что язык передаст то состояние, которое должны вызывать средства, о которых пойдет речь в этой главе, 61 глава о возбуждающих средствах.
2: Я позволю себе сделать небольшую ремарку. Дело в том, что по данным самых последних лет археологических раскопок были обнаружены глиняные таблички в знаменитом ныне месте на границе Индии и Пакистана, называемые на языке синдхи Махенджо-Даро, буквально холм мертвых. Это не что иное, как остатки города, предположительно уничтоженного 3700 лет назад, то есть примерно в то время, когда формировалась Кама-Сутра и Махабхарата, уничтожены ядерным взрывом. Это описано в Махабхарате, в разделе Салптика-Парва. Там были обнаружены глиняные таблички, которые можно полным правом считать, так говорят специалисты, прототипом будущей Камы-Сутры, написанной через несколько столетий после гибели этой таинственной протеинской цивилизации. По аналогии с этим, так в 1947 году на окраине Мертвого моря в Хербет-Кумране были обнаружены свитки с протоевангелиями. Аналогичный случай. Поэтому я позволю себе прочитать это частью на тамошнем языке бенгали-синдхи, частью на харабском языке.

0: древние Хараппа. Как сами называли представители себя этой цивилизации, неизвестно. Просто хочу попросить, чтобы вы все вчувствовались в различие и мелодику санскрита, бенгали-синдхи и махенджо-даро. И на их контрасте их звучания, перед вами наверняка возникнут какие-то необычные картины.
1: Аудалтиша-туа-ки-ахат-ма-ки-атва-ра-та-туа-мя Ван-ша-туа-та-ра-хат-ма-ри-га-ра-ки-ш-ма-та-у-ха-я-ка-ква-тя-ма-ква-тя-ма Хан-я-гва-тя-ма Ха-тя-та-туа-у-пи-ан-ква-тя-ан-джа-ма-та-я-ква-та-ри-ми-си Ау-па-ри-а-ш-та-ка-ра-та-ра-джар-ма-ра-хи-ч-ма-и Чай, чай, ингай, чатой, хет мигара хес марадонпа, куалла килма хич макарагат матхайя. Янга ватья ватья тьяна хабаб харавьят вамби. Чинтят юахе, хэше тьямин туахе. Хавайя кок кингинга айхайя шат маригватара. Хамья ванья хвахяма, вала буами шанатва. Куала калми туати, нзя кали тират ярабатин кям ясара джакат. Вальтакин, то чоли кончен, джат ябаря хача чуаля, мишма гауван вайялдач, хинча чуали, мешети туал нитнян дя шала туа мохон. Коня отиан дя ча чала дешмаратин, вяча саку чанжи, чанни чансан, у чанжи. Оно кьома хе шинат ядамани Шинин джана ку керте Вато тими пхалла такада чиминат янья Ко керте миша джани Оло чочи ишин хинна ядя Гатта маре сачья ки цон чон чон Хая я твон ся кача Тва миша анджамая Шринган кара така тича патья шалла Чальмития шинпатхаян джангауау смичимани. Хвача, пашян, шетиме, чалатья тямиши, лхатхоян комочан нишин, джаингала ситанин джанатня.
2: Ну что ж, после этого мне остается только сказать, что сегодня мы попытались очень коротко, очень мимолетно прикоснуться к Камасутре. Все вы наверняка слышали о ней что-то. Сегодня мы попытались ее представить вам в самом минимальном объеме. Сегодняшнее теоретическое занятие по Камасутре было подготовлено программой «Модель для сборки» совместно с Ротондой. Ну а в Ротонде 25 августа вы сможете поприсутствовать на практическом занятии. Программа продолжится через несколько минут.

Итак, программа «Модель для сборки» продолжается, и наш рассказ по музыкальной части начнет диджей по имени Челюскина, участник Open Air НЛ Ошники 28 августа на Грибном канале.

0: Сегодня днем мне нужно было пойти на станцию, чтобы встретить новичков. Новая партия прибывала сегодня. Испуганные, подавленные, неуверенные в себе люди. Некоторые безразличные, некоторые взбудораженные, способные причинить вред себе и другим. Это моя работа — успокаивать их, рассказывать о том, что им необходимо знать для дальнейшей жизни, сопровождать их в деревню, помогать им найти свое место под солнцем. Однако сначала следовало заняться поисками Розамунды. Когда я проснулся утром, ее не было со мной в постели. Ее вообще не было в доме. Не имею представления, куда она девалась. Первонаперво я направился к тому сапожнику, который всегда располагает самыми свежими сплетнями. Не найдя его в сапожной мастерской, я пошел на извозчичий двор, куда он постоянно ходит смотреть на лошадей. Ума не приложу, зачем. В конюшнях его тоже не обнаружилось, поэтому я уверенно двинулся в салон и закусочную мамаши Баркер на другом конце деревни. Том оказался здесь. Он сидел за столиком с тремя своими старыми приятелями. Все они вежливо поздоровались. «О, Занти, рада тебя видеть!» Я ограничился одним сухим кивком на всех, поскольку они не заслуживали более развернутого приветствия. Один из них был зомби. Он моментально прикончил свое пиво и исчез почти сразу. Ему полагалось бы знать, что зомби запрещено бывать в деревне, однако я не стал преследовать его по закону. Мне сейчас было не до того. Оставшаяся парочка людей тоже очень скоро вспомнила об одном своем очень важном деле, принесла свои извинения и испарилась. «Том», — произнес я, когда все его собутыльники спаслись бегством, — «ты видел Розамунду сегодня утром?» Он изменился в лице. Наедине со мной ему было крайне неуютно.
1: «Нет, Занти, я не видел ее последние несколько дней. Она пропала?»
0: «Полагаю, да», — сказал я. «Мне хотелось бы найти ее как можно скорее. Знаешь, с ней не все в порядке».
1: «В самом деле? Очень сожалею. Небольшое недомогание?»
0: Том был нынче чересчур разговорчив, а ведь вроде должен знать, что я не выношу пустой болтовни. Если он не мог или не желал дать дельную информацию, не стоило терять время, слушая его трёп. Мне следовало немедленно разыскать Розамунду.
1: «Кстати», — сказал Том, когда я поднялся, — «ты не забыл, сегодня, скорее всего, прибудут новенькие».
0: «Я помню», — сдержанно проронил я. «Но спасибо».
2: Новички. Жизненный путь всякого человека непременно пролегает через деревеньки вроде нашей. Вы приезжаете, поселяетесь в свободном доме, плывете по течению, ничего особенного не случается, вы делаете то, что привыкли. А потом внезапно ваша жена исчезает, и размеренная скучная жизнь неожиданно разлетается на куски. Но таковы уж условия существования в нашей деревне. Наслаждаться жизнью тут не приходится. Всем прибывающим с самого начала понятно, что это место наказания. Я не знаю, что такого ужасного совершили селяне, чтобы искупать свои деяния жизнью в столь причудливом месте. Даже я, Занти, самый яркий и, пожалуй, самый грешный персонаж среди них, ни разу за время пребывания в деревне не совершил ни одного предосудительного поступка. Хотя следует признать, что в прежней жизни никто из нас не был невинным агнцем. «Но что насчет потусторонних существ?» — спросите вы. «Зомби, колебаны, ведьмы, привидения. Мы не знаем, что они делают здесь, и я не собираюсь ломать над этим голову. Я пытаюсь придерживаться простейшей логики. Деревня вполне отвечает человеческим стандартам жизни, но для потусторонних созданий она явно не приспособлена. Вполне возможно, она всего лишь пересадочная станция на их загробном пути куда-нибудь еще, с места на место, от инкарнации к инкарнации. Соответствует ли это истине? Да откуда же я знаю?» Я велел Тому задержать новичков на перроне, если они прибудут прежде, чем я вернусь. Затем я зашел домой, взял палку и отправился искать Розамунду. До сих пор я недоумевал, как ей удалось выбраться из постели и покинуть дом, не разбудив меня. Я всегда очень чутко сплю, чтобы не пропустить подозрительных звуков, свидетельствующих о том, что кому-то из деревенских плохо. Я всегда готов прийти на помощь и спасти сограждан от того, что обычно является плодом их собственной глупости. Когда Розамунда прибыла в нашу деревню, была зима. Снег лежал на земле и ветвях деревьев. С карнизов свисали сосульки. Лошади двигались медленно, выдыхая клубы пара. На оставшихся от Хэллоуина тыквах сверкал иней. Небосклон над головой был свинцово-серым, испещренным темными тучами, которые несли с собой снежные бури. День и ночь ледяной ветер дул с севера. Иногда небеса светлели, сквозь тучи пробивался луч солнца, и деревенские радовались, полагая, что зима наконец закончилась. Но на следующий день небо темнело снова, злой северный ветер, завывая, опять покрывал его облаками, и зима по-прежнему не собиралась покидать эту местность. Когда приехала Розамунда, изменения в природе были заметны уже несколько дней. Небеса светлели, наливаясь голубым цветом. Северный ветер сменился западным. Зеленая травка пробивалась через снежный покров, и снег начал таять. День за днем погода становилась мягче и теплее, и с каждым днем было все больше солнца. Сказать, что Розамунда оказалась просто красивой женщиной, значит не сказать ничего. Я сразу разглядел в ней нечто особенное. Я проводил все свое время с ней. Я ухаживал за ней в своей обычной манере, ненавязчиво, но упорно. Я делал все, чтобы ей было хорошо, и поражал ее своей внимательностью. Так что, когда она обосновалась в деревне, вовсе не удивительно, что мы поженились. Это были замечательные дни. Жизнь была, если не безусловно хорошей, то как минимум не безусловно плохой. И вот теперь Розамунда исчезла. Шагая по дороге через общинное кукурузное поле, я увидел, что посреди него кто-то стоит. Это было пугало. Я приблизился к нему, дружески пошатал его шест. Рукава пугала хлопали на ветру. «Доброе утро, Эдвард», — сказал я. «Ты не видел Розамунду?» Он не мог говорить, конечно, но вполне мог указать. Одна из его костлявых рук, подхваченная резким порывом ветра, взметнулась и указала точно на ведьмин дом, стоявший на вершине горы. «Спасибо, Эдвард». Я довольно церемонно распрощался с ним. Хотя Эдвард был пугалом без малейшего признака мозгов, он был также хорошим указателем, и когда с ним говорили вежливо, всегда с удовольствием показывал дорогу. Только потому, что он не имел души, я не видел причин ему грубить. Поднимаясь к ведьминому дому, я снова вернулся к мыслям о том, что место, в котором я теперь живу, довольно странное. Здесь были горы и болота, и поросшие кустарником долины, как и везде. Но отсюда нельзя было уйти в какое-нибудь другое место. Можно было, к примеру, перевалить через горы и спуститься в противоположную долину, но и здесь все оставалось точно таким же, как и в тех краях, которые вы покинули. Конечно, имелись небольшие различия. В некоторых местностях горы пониже, в некоторых повыше, в некоторых местах больше болот, чем лесов, в других наоборот. Но все равно все они одинаковы. Те же места, те же люди, те же проблемы. В других деревнях, расположенных в округе, нет никого, кто выполнял бы те же функции, что и я. Другие селяне не имели лидеров. Я нанес визиты в 5 деревень, и ни в одной из них не было мэра или шерифа, приглядывающего за порядком, помогающего живущим в них людям. Я вполне мог взять их под свою опеку, но с какой стати? Одна моя деревня доставляла мне достаточно хлопот. И все же, что мы все делаем здесь? Большинство деревенских вряд ли можно было назвать приличными людьми. В прежней жизни они грабили, они убивали, они были неистовы в своих страстях, и все равно не просматривается строгой зависимости. К примеру, я здесь, и я контролирую этих людей. Но почему кто-то или что-то выдвинуло меня на это место? Я не одно из сверхъестественных созданий, я не садист, я не жертва. Так что я делаю здесь? Поскольку жить здесь можно только двумя способами – наказывать или быть наказанным, ответа на мучающий меня вопрос я найти не мог. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я шел через рощу по тропинке, ведущей к ведьминому дому. Розамунда могла провести ночь здесь. Вообще-то это было малоправдоподобно, но вполне возможно. Едва различимая тропинка вела меня меж высоких деревьев с переплетенными ветвями и скрученными прутьями, извивавшимися словно пальцы мертвецов. Солнце, выглянувшее из облаков и сиявшее сквозь бесчисленные паучьи сети, которые покрывали верхние ветви, заставляло рощу жемчужно опалисцировать. Впрочем, я не видел никаких пауков, хотя они бы очень... Впрочем, я не видел никаких пауков, хотя они бы очень соответствовали этому месту. Мне приходилось слышать, что самые большие пауки охотятся на певчих птиц. Что ж, все, что естественно, не безобразно. Мы, те, кто руководит людьми, больше всего ценим устоявшийся природный порядок. По пути к дому ведьмы я пересек болото. Оно опоясывает рощу и кое-где затапливает опушку. Воды болота густые и вязкие, они имеют застоялый запах. И в воде полно мертвых тел. Макушки их голов едва касаются поверхности. С некоторой долей ловкости можно шагать прямо по головам и при этом почти не замочить ног. Временами головы начинают беспокойно вертеться и пытаются укусить пешехода за ногу. Быстрый пинок обычно сразу приводит их в чувство. Не нужно пинать слишком сильно, им достаточно только напоминания, чтобы они знали свое место. И кроме того, они в любом случае не чувствуют боли. Однако, как бы то ни было, наказание должно быть неизбежным. В своей деревне я стараюсь жестко пресекать подобное безрассудное поведение. Прежде чем я достиг берега, ко мне подплыл Калибан. Его голова неистово тряслась, он явно пытался что-то сказать. Калибаны, несмотря на их неистребимую жажду общения, совершенно не способны говорить. Размерами они с гномов, за исключением их языков, слишком больших для кукольных ртов. Однажды я осматривал тело одного из калибанов. Его голова почти не уступала по размерам человечьей, но язык вполне мог принадлежать корове, и он был впихнут в рот так туго, что затруднял дыхание и наверняка мешал есть. Мы помогали калибанам как могли, однако они все равно страдали из-за своей причудливой физиологии. Я часто удивлялся злобе того, кто послал таких существ сюда, в нашу деревню, в которой не было ни соответствующего медицинского оборудования, ни профессиональных хирургов. Никогда нельзя быть уверенным в том, что эти создания имеют в виду. Но я пошел в направлении, которое он мне указал. Калибан привел меня к юной самоубийце, лежавшей лицом вниз в топкой грязи. Ее длинные волосы лениво колыхались в воде. Это была не Розамунда, конечно. Я узнал эту женщину. Она была из новичков. Тощая маленькая девица со своеобразной внешностью. Недостаточно хорошенькая, чтобы выйти замуж. Недостаточно умная, чтобы стать ведьмой. Недостаточно умелая, чтобы делать что-нибудь другое, даже простейшую работу по дому. Я привык подкармливать ее время от времени, чтобы она не думала, что одинока и совсем никому не нужна. Хотя так оно, конечно, и было. У нее не было друзей, детей, супруга. И она, наконец, пришла сюда. Отчаяние способно довести даже самых флегматичных из нас до прискорбного финала. Ее смерть, скорее всего, была окончательной. Эта женщина уже никогда не приедет на нашу станцию, никогда не переродится. Самоубийство означает конец всему. Я двинулся дальше. Вскоре я оказался на твердой земле, а еще несколько минут спустя остановился перед домом ведьмы. Особняк был построен на неровном скалистом выступе. Дом поднимался уступ за уступом в затянутое полосами тумана небо. Его пропорции были причудливыми, словно на детском рисунке, и одновременно зловещими. Узкие уступы в сочетании с пряничными украшениями выглядели крайне нездорово. На балкон второго этажа вышла ведьма и посмотрела на меня сверху вниз.
3: «Говорят, ты ищешь Розамунду, Зантия?» «Она иногда заходила выпить чашечку чая и поболтать. Но сегодня я ее не видела. Ищи в другом месте».
2: Я не стал надоедать и отклонился. Но попозже надо будет обязательно выяснить, каким образом Розамунда и ведьма спелись. Мы, деревенские, не общаемся с ведьмами и другими сверхъестественными тварями, что также сосланы в наши места. Мы стараемся делать вид, что не замечаем демонов и зомби, калибанов и снежных гигантов. Мы люди, и нам не подобает болтать с созданиями, существование которых не доказано, как если бы они были реальными. Розамунда и ведьма. Мне это не нравилось. Всякий в моей деревне мог делать, что ему хочется, но я всегда требовал говорить мне правду. Розамунда ни разу не упоминала при мне эти свидания. Да что уж там, если говорить на чистоту, она просто скрывала их от меня. Нет, мне это не нравилось. Я начал спускаться в призрачную долину. На ее краю неподвижно стоял старый зомби. Он был очень высокий и тощий, одетый в лохмотья. Его кожа была серой, а взгляд отсутствующим и расфокусированным, как и подобает взгляду живого мертвеца. Я спросил у него: «Ты не видел Розамунду?» Он уставился на меня своими мертвыми глазами, изо всех сил пытаясь разглядеть меня. Его мозг совсем сгнил, но он мог уловить смысл моих слов. Я едва заметил, как он медленно покачал головой. Нет, он не видел ее. А затем он потащился прямо в болото. Судя по всему, на болоте он собирал лягушек и охотился на других нечистых созданий. Нет, руководить этими тварями я даже не пытался. Я стоял на пропитанной влагой земле и прикидывал, где поискать еще. Внезапно я ощутил, что перестал ориентироваться на местности. Была ли в окрестностях тропа демона, поднимавшаяся круто в гору? Если да, почему я не проверил ее? Была ли там жертвенная пещера недалеко от вершины голой горы? Или мне приснилось все это? Или меня поразила какая-то странная амнезия? Я колебался.
4: Все высказано.
2: Однако имелась одна вещь, которую я знал наверняка. Мне необходимо сегодня быть на станции, чтобы встретить новоприбывших. Я срезал дорогу возле старого дома с привидениями. Это здание разваливалось, и через пустые проемы окон я сумел разглядеть на заднем дворике двух призраков. Мужчину и женщину, которые лежали в шезлонгах, принимая солнечные ванны.
4: Рассказы ясен, и я надеюсь...
2: Миновав дом с привидениями, я направился к станции на городской площади.
4: Надеюсь, что его не будет ни в моей жизни.
2: Поезд только что прибыл, и деревенские собрались, чтобы его встретить. Я возглавил делегацию встречающих. Поезд остановился у платформы в облаке угольного дыма. Проводники в черной униформе и темных очках позволили пассажирам выходить, и новоприбывшие ступили на перрон.
4: Что можем для достижения какой-то цели.
2: Они выглядели совершенно отчаявшимися. Женщины в поношенных шерстяных платках, мужчины в старых темных пальто, все со старомодными чемоданами в руках. Дети держали птичьи клетки, почти такие же большие, как они сами.
4: Что ж, всего хорошего.
2: Молодые люди несли с собой радиоприемники и телевизоры. Они еще не знали, что здесь не принимается ни один телеканал и невозможно поймать какую-либо радиостанцию. Когда все они оказались на платформе, я обратился к ним. «Добро пожаловать в нашу деревню», — сказал я. «После того, как я закончу, вам будет разрешено покинуть станцию. У нас есть несколько незанятых домов и квартир. На калитках, пригодных для заселения домов, висят зеленые знаки. Вы можете жить в любом незанятом доме. А вот это большое здание напротив станции — многоквартирный дом. Деревенские помогут желающим найти свободную квартиру. После того, как вы поселитесь, я приглашаю вас в общественную столовую. Это большое красное здание на другой стороне дороги. Мы приготовили для вас торжественный обед. Без еды здесь вполне можно обойтись, но таковы традиции. Завтра я покажу вам, где взять газету, в которой печатают объявления о рабочих вакансиях. Пока это все. Добро пожаловать в деревню». Они столпились вокруг меня, наперебой задавая бесчисленные вопросы. Но я заявил, что они знают все, что им необходимо знать для начала. Именно тогда я увидел Эмми. Я еще не знал ее имени, конечно. Меня поразила ее изящная внешность. Девушка даже напомнила мне Розамунду, хотя я не мог сказать, чем. Эмми была маленькой и худенькой, с аккуратными светлыми волосами, в то время как Розамунда была пышной женщиной с густыми вьющимися темными локонами. Однако было между ними нечто общее, что сразу вызвало у меня интерес. «Мисс», — позвал ее я, — «могу я поговорить с вами?»
5: «Конечно. Вас зовут Зантия, верно?»
2: «Да. Откуда вы знаете?»
5: «О, вы весьма известны. Даже знамениты в какой-то степени. Говорят, вы поддерживаете в этой деревне порядок. Меня зовут Эмми. Что я могу сделать для вас?»
2: «К примеру, вы могли бы помочь мне разыскать мою жену Розамунду, а я получил бы шанс узнать вас получше».
5: «С удовольствием».
2: Мы двинулись по дороге. Она шла на расстоянии шага рядом со мной. Как и Розамунда, она распространяла вокруг себя ощущение жизненной силы и свежести. Казалось, она озаряет землю, по которой идет. Когда мы вышли за пределы деревни, небо понемногу начало светлеть, пока не стало совершенно голубым. Появилось солнце, которое сияло сильно, даже неистово. Снег исчез с земли и сменился травой. Мне даже показалось, что ледяная шапка на дальней горе немного съежилась. И когда мы приблизились к реке, та больше не бурлила от вешних вод, и ее можно было пересечь без опаски. Мы шли через покрытый асфоделями луг, что лежал на склоне голой горы. Этот пик, покрытый льдом, сверкал высоко над нами. Мы взбирались осторожно и вскоре достигли ледяных полей. Здесь мы увидели огромное грязно-белое существо, размашисто шагавшее по снегу.
5: «Что это?» — спросила Эмми.
2: «Снежный демон», — сказал я. «Йети».
5: «Они опасны?» — спросила Эмми.
2: «Нет, разве только в том случае, если их раздразнить».
5: «Мы поднимаемся на самую вершину?» — спросила она.
2: Я помотал головой. «Пещера чуть ниже вершины».
5: «А что там в пещере?»
2: Боюсь Розамунда. Пока мы карабкались по скале, я размышлял о том, что если Розамунда мертва, как я теперь опасался, юная Эмми могла бы стать мне хорошей женой. Я отдавал себе отчет, конечно, что эти мысли несколько преждевременны, но не был особо шокирован ими. Прожив достаточно долго, перестаешь давать волю чувствам и начинаешь предпочитать трезвый расчет. Возможно, к этому приучила меня жизнь в деревне. Возможно, я был таким еще в прежней жизни. Я наблюдал за Эмми, когда мы карабкались на ледяную скалу. Она была проворной, сильной и терпеливой. Меня удивляло, почему она с самого начала пыталась добиться моего внимания. Впрочем, мне казалось, что я знаю ответ. Я был руководящей личностью, доминирующим самцом. И несмотря на то, что я старался не возомнить о себе слишком много, в душе я был, безусловно, уверен, что я самый завидный мужчина среди прочих деревенских, самый красивый, сильный, яркий. Почему бы ей не выбрать меня? Мы достигли входа в пещеру. Когда-то она использовалась для человеческих жертвоприношений богам этой местности. Пол в пещере оказался усыпан ребрами и берцовыми костями. Некоторые были совсем свежими. Было очень холодно. В глубине пещеры виднелись свисавшие с потолка длинные тонкие сталактиты, которые сверкали в рассеянном свете, проникавшем снаружи.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. История Зантии. Окончание. Едва мы вошли в пещеру, я ощутил странное чувство приятного возбуждения. Вероятно, это было связано со временем суток. Солнце уже закатилось, и на небо всходила луна. Я увидел это, бросив взгляд через плечо. Сегодня была вторая ночь полнолуния. Вновь повернувшись к Эмми, я заметил, что она неумело пытается скрыть свой испуг передо мной. Когда мы углубились в пещеру, наклонившись, чтобы пройти под сталактитами, я почувствовал, как моя нижняя челюсть выдвигается вперед, как удлиняются лобные кости черепа. Мои ногти на руках вытянулись и заострились. Я ощущал себя очень хорошо, однако внезапно вспомнил последнюю ночь с Розамундой, и меня захлестнули противоположные эмоции. Стыд, жалость, досада с одной стороны и какая-то злорадная гордость с другой. Стыд и досада за свои собственные поступки и в то же время горделивое любование содеянным. Часть сознания отрицала мое участие в преступлении, ведь я был хорошим человеком, который всегда помогал другим. Разве мог я превратиться в оборотня? Я начал ощущать жгучую жалость к себе и одновременно ярость от этой жалости и еще растущий аппетит, поднимающийся из глубин естества. Я резко повернулся, разыскивая взглядом Эмми, которую упустил из виду, занятый своими внутренними ощущениями. Она неуклюже бежала от меня вглубь пещеры. Да чего же медленно передвигаются эти двуногие? Взобравшись на маленький каменный алтарь, она ухватилась за кусок веревки, что спускалась с потолка.
1: «Ты нашел Розамунду?» — пронзительно выкрикнула Эмми. «Она здесь, в глубине пещеры, где ты бросил ее после того, как растерзал!»
0: Я был потрясен ее словами, но почему-то уже ожидал их. «Это ее собственная вина», — сказал я. «Она слишком хотела вернуться домой. Я не мог позволить ей покинуть деревню».
1: «И это объясняет, почему ты разорвал ее на куски при полной луне? Розамунда была умнее, чем ты!» Она приходила в эту пещеру, чтобы приготовить тебе кое-какой сюрприз, но ты убил ее, прежде чем она получила шанс защитить себя. К счастью, ее подруга-ведьма сумела связаться со мной, и я бросила все, чтобы приехать сюда, в это богом проклятое место, и довести дело до конца.
0: «Не говори ерунды», — сказал я. «Нам пора назад в деревню».
1: «Вернуться с тобой? Никогда! Если я...»
0: Выбрав момент, я внезапно бросился на нее. Падая с алтаря, она дернула за веревку, и что-то тяжелое и острое, обрушившись сверху, пронзило мое тело. С изумлением осмотрев себя, я обнаружил, что пришпилен к полу пещеры обломком сталактит.

0: старые ведьмы, даже зомби, даже колебаны, даже призраки. Том принес деревянный кол. Эми установила его напротив моего сердца. Селяне длинной вереницей потянулись мимо меня, и каждый, кто подходил ко мне, человек или потусторонняя тварь, ударял по колу. Не то чтобы они ударяли слишком сильно, силёнок у них не хватало, но этого было вполне достаточно, чтобы кол понемногу углублялся мне в грудь. Я постепенно умирал. Это были жуткие ощущения. Эмми, кажется, начала рассказывать кому-то из деревенских нашу ужасную историю с самого начала, но я уже не мог разобрать слов. Я был мертв. Существует другая версия концовки этой истории, принадлежащая одному из тех, кто ударял по колу вместе с прочими поселенцами. Если вам действительно интересно, я предлагаю эту версию вашему вниманию. В данном варианте развития событий Зантия никогда не посещал жертвенную пещеру, и это крайне важно. На самом деле Эмми привела Зантию к его собственному дому. «Что мы делаем здесь?» — спросил он.
1: «Ищем Розамунду», — сказала Эмми. «Нет больше смысла терять время».
0: Они вошли, и Эмми сказала:
1: «Она здесь, в той самой комнате, в которую ты велел ей никогда не входить».
0: «Секундочку», — возразил Зантия. «У меня нет синей бороды. Мне кажется, ты далековато от истины».
1: «Не дальше, чем тебе кажется», — сказала Эмми. «Открой дверь и убедись сам».
0: Зантия открыл дверь. Посреди комнаты стояла кровать, на которой распростерлась Розамунда, забрызганная кровью, мертвая. «Секундочку», — сказал озадаченный Зантия. «Я никогда...»
1: «Хватит врать», — заявила Эмми. «Здесь чемодан Розамунды, с которым она приехала. Ты уже 100 раз мог заглянуть в него, если бы тебя это хоть немного интересовало».
0: Зантия открыл чемодан. Внутри он обнаружил пачки писем, связанных сиреневой лентой, и маленькое зеркало. Когда Зантия посмотрел на свое отражение, он увидел на своем лице странное выражение, так словно на лбу у него было написано крупными буквами: «Во всем признался и абсолютно виновен». Он еще пялился в зеркало, когда деревянный кол вошел в его спину, пронзил ее и проник в грудь, где и застрял.
2: «Я люблю тебя!» — крикнул Зантия, падая на землю.
1: «Месть сладка!» — произнесла Эмми. «Розамунда не успела осуществить свой план. Я завершил работу за нее».
3: «Меня зовут Том Сапожник, и я хочу добавить еще пару слов к сказанному. Оборотень Зантия был найден мертвым на следующий день лесными обитателями, живущими возле деревни. Он лежал в жертвенной пещере на голой горе с деревянным колом в сердце. Новоприбывшая Эми была допрошена об этом инциденте, поскольку была последней, кто видел Зантию живым. Она сообщила, что он пригласил ее к себе домой, где она провела ночь. Она не знает, куда Зантия ушел ночью и что он делал. Мы приняли ее показания, поскольку не было оснований ей не верить. Мы также установили, что эта Эми была сестрой предыдущей жены Зантии, Розамунды, также найденной мертвой в пещере и определенно убитой Зантией предыдущей ночью. Это достойно упоминания, поскольку не так уж часто в нашу деревню прибывают люди, каким-либо образом связанные друг с другом. Жизнь нашей деревни в отсутствии Зантии, который, надо признать, был хорошим руководителем, протекает вполне мирно, хотя нам немного не хватает его постоянных кровавых вылазок при полной луне. Мы надеемся, что со следующей партией новичков к нам прибудет другой оборотень. По крайней мере, заказ на него мы уже оформили».
4: Это был рассказ Роберта Шекли «История Зантии» в переводе с английского Василия Медянина.

быть бесформенным, покинутым всегда. Всегда. Мысль слепо нащупывала хоть малейшую потенциальную возможность. И однажды необходимость, нужда — это было что-то... Нет, кто-то, кто нуждался. Кто-то нуждался? Сознание проснулось. Появилось живое существо, гордое от того, что стало владельцем, но почему-то тоскующее. Совсем не похожее на его первую любовь, это существо имело странные примитивные понятия. Они были такими болезненными, такими мучительными, что никак не складывались во что-то определенное. Но у него снова появилась цель, и более того, желание. Без рассуждений, руководствуясь только любовью, он потек туда, куда следовало, неуклюже выгибаясь то так, то эдак, но постепенно обретая все более четкие формы.

гнусная канадская дорога была труднопроходима даже для этого роскошного автомобиля на гусеничном ходу. Словно прося прощения, металл гусениц пронзительно взвизгивал, скребя по скрытому слоем грязи скальному грунту. Ярко-желтый автомобиль кинуло вправо, затем, сопровождаемый мрачными аккордами чавкающего за бортом месива, он выровнял ход. «А я ведь была так счастлива в своей сыроварне», — несколько театрально произнесла Эстер Сакарьян, вцепившись коротко остриженными, никогда не знавшими маникюра ногтями, в бледно-лиловую обивку переднего сиденья. «У меня была собственная маленькая лаборатория, аккуратно подписанные образцы ежедневной продукции молока и сыра. Вечером я по бетонным тротуарам могла вернуться домой или провести время в ресторане, или пойти в кино. Но где там? Филадельфия была для меня недостаточно хороша. Нет, мне понадобилось...» «Ночью была гроза, это все она виновата. Обычно дорога тут вполне приличная», — пробормотал Пол Маркус, сидящий от Эстер слева. Ловким движением носа, вернув на место сбившиеся очки, он сконцентрировался на невозможной задаче. Пытался определить по виду, где перед ними дорога, а где болотная топь. «Нет, мне зачем-то понадобилось перебраться к большому медвежьему озеру, где ни один старатель не принимает меня всерьез, а все мужчины просто отвратительны. Приключений захотелось. Ха-ха! Ну, что хотел, то и получила. Так сказать, последняя дань детству. Я провожу свои дни, очищая воду для насквозь пропитавшихся виски физиков-атомщиков, и каждую ночь спрашиваю Бога, это и есть мои приключения?» Маркус объехал карликовую красную ель, победоносно выросшую прямо перед носом машины. «Еще пару минут, Эс. 40 акров самой плодородной земли, которую, как все говорят, канадское правительство когда-либо пускало в продажу. И небольшой холм сразу возле дороги. Естественное основание для коттеджа под названием «Мыс Кот», о котором Каролина мне все уши прожужжала». Эстер шутливо ткнула его в плечо. «Говорить об этом в Бостоне и строить коттедж в Северной Канаде — не разные ли это вещи, как тебе кажется? Вы еще даже не женаты». «Ты не знаешь Каролину», — уверенно заявил Маркус. «Кроме того, мы будем всего в 40 милях от Литтлферми, а ведь городок все время растет. Наша залежь раз в 10 богаче той, что на шахте Эльдорадо в Порт-Раде. Если так будет продолжаться и дальше, мы начнем добывать столько урана, что сможем построить мощный завод, который станет основой индустриального развития всего западного полушария. Оживится бизнес, недвижимость взлетит в цене. Выходит, это к тому же и хорошее вложение денег. Чистейшей воды утопия. Вроде твоей убежденности в том, что жизнь, проведенная в тесном мирке Бикон-стрит, способна сформировать такую комбинацию горничной и госпожи, которую ты хотел бы видеть в качестве своей жены». «Ну вот, теперь ты говоришь прямо как наш сумасбродный док Коннор Кунц, когда я на чистом вдохновении обыгрываю его в шахматы, несмотря на то, что он играет по всем канонам классической игры по методу Капабланки. Для полного счастья тебе нужен какой-нибудь костоправ из 19-го столетия. Все, что ему требуется, это подруга со спокойным характером и хорошей наследственностью, которая была бы поглощена своей работой и не мешала.

0: могу спокойно делать свое дело. Мне не нужна подруга. Я хочу иметь жену. Никакая служанка, которую может предложить...
1: Доктор Кунц – неудачное сочетание непристойности с рационализмом. Я никогда даже косвенно не давала понять, что имею на тебя какие-то виды.
0: Агентство по найму, не обращая на ее реплику внимания, продолжил он. Не способна сочетать в себе умение справляться с житейскими проблемами, с заботливостью и привлекательностью жены. Машина – незамена живому человеку. Глупо ждать от машины всепрощающей любви и понимания. Нет, я женюсь на Каролине не просто ради того, чтобы иметь кого-то, кто поцелует меня, когда готовит мое любимое блюдо.
2: Ну, конечно, нет. Хотя, согласись, удобно знать, что ты все равно получишь обед.
0: Чего не будет, если ты женишься, скажем... Ну, скажем, на женщине-бактериологе, которая работает, как и ты, к концу дня устает не меньше. Да здравствует двойной стандарт. Но пусть это останется за скобками. Худощавый молодой человек резко остановил машину и повернулся к своей приятельнице, готовой разразиться потоком возмущенных восклицаний.
1: Эстер Сакарьян относилась к тому типу покладистых с виду женщин, чьи замечания обладают удивительной способностью выводить мужчин из себя. «Послушай, Эс», — горячо начал он, — «социальное развитие и вытекающая из него концепция самовыражения личности, все это, конечно, хорошо, хорошо, однако люди все еще делятся на мужчин и женщин. Женщин, за исключением тех, кто не умеет приспособиться к окружающей обстановке».
2: «Вот это да!»
0: — в голосе Эстер послышались уважительные нотки, когда она глянула ему через плечо.
2: «Ты на славу потрудился. Похоже, он изготовлен не заводским способом, Пол.
0: Однако это, наверное, чертовски дорого стоило доставить эти все детали в такую даль. И ты в одиночку собрал его всего за неделю? Отличная работа. Буду тебе очень признателен, если ты перестанешь нести чушь и объяснишь.
1: Твой дом, твой коттедж, мой скот. Он само совершенство.
0: Мой что? Пол Маркус резко обернулся. Эстер закрыла за собой дверцу и осторожно зашагала по грязи.
1: «Спорю, ты его уже обставил, по крайней мере, отчасти, и натащил туда целую кучу кухонных принадлежностей, которые тебя с ума сводят. Ну и хитрый же ты, старина. Поедем, Эс, я купил участок и хочу посоветоваться с тобой, где лучше поставить дом. Давай, вылезай. Можешь быть доволен, я сражена. И не беспокойся, я не расскажу твоей девушке о том, что видела».
0: Она поднималась по заросшему кустарникам склону холма к бело-зеленому коттеджу, и Маркус, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от ее отнюдь не женственных голубых джинсов. Лицо ее выражало все, что угодно, только не самодовольство. Когда он подошел, Эстер яростно толкала дверь, но та не открывалась.
1: «Какой смысл запирать дверь в такой глуши? Если кому-то взбредет в голову забраться сюда в твое отсутствие, они запросто могли бы разбить окно. Ну что стоишь таким глубокомысленным видом? Доставай ключ и открывай».
2: «Ключ?»
0: С видом совершенно сбитого с толку человека он достал из кармана брелок для ключей, некоторое время растерянно смотрел на него и запихнул обратно. Провел рукой по светлым спутанным волосам и прислонился к двери. Она открылась. Маркус ухватился за стол, чтобы не упасть, а Эстер рысцой промчалась мимо него.
1: «Никогда не понимала, в чем прелесть этих доисторических висячих светильников. Фотоэлектрические потолки достаточно хороши для меня и моих детей, они тоже устроят. Ох, Пол, видимо, чувство вкуса не изменяет тебе, только когда речь идет об атомной физике. Только взгляни на эту мебель».
0: «Мебель?» — точно эхо повторил он. И медленно открыл глаза, которые плотно зажмурил, пока стоял на пороге. Он находился в комнате, заставленной наимоднейшими в этом сезоне одноногими столами и креслами.
2: Мебель.
0: Он вздохнул и снова закрыл глаза. Эстер Сакарьян, сама рассудительность, как всегда, уверенно покачала головой.
1: «Эта одноногая мебель никак не вяжется с коттеджем под названием «Мы скот». Поверь, Пол, я знаю, что говорю. Может, конечно, твоя поэтическая душа, жаждущая умиротворить отягощенный наукой разум, подтолкнула тебя к тому, чтобы создать все это сверхфункциональное окружение. Но в таком доме это просто немыслимо. Я видела твою Каролину только на фото, которое ты наклеил на счетчик Гейгера. Но уверена, что и она не одобрила бы твой выбор. Нужно будет избавиться, по крайней мере, от...»
0: Он подошел к ней, встал рядом и дернул за рукав яркой клетчатой рубашки.
1: «Эстер, моя дорогая, прелестная, говорливая, обладающая аналитическим умом, самоуверенная Эстер, пожалуйста, сядь и помолчи хоть немного». Она рухнула в кресло мягко изогнутой формы, сведя брови и недоуменно глядя на Пола. «Ты хочешь объясниться?» «Да, я хочу объясниться», — со значением ответил он, выразительным взмахом руки, обведя расставленную вокруг современную мебель. «Я не посылал и не собирал все это. Ни дом, ни мебель, ни аксессуары. Более того, когда я приезжал сюда неделю назад с представителем конторы по продаже земельных участков, ничего этого здесь не было. Да и не могло быть. Чушь! Не хочешь же ты сказать, что все это появилось только что?» Она растерянно смолкла. Он кивнул. «Вот именно, только что. Одно это сводит меня с ума. Но мебель, при виде нее я просто дрожу. Всякий раз, когда Каролина заговаривала об этом коттедже, я думал именно о такой мебели. Однако соль вот в чем. Я знал, что она хочет старинную мебель из Новой Англии, но поскольку полагал, что в доме главная женщина, никогда не оспаривал ее точку зрения. И все же каждый стол, каждое кресло в этой комнате в точности такие, какими мне хотелось бы их видеть в глубине души». Каждым его словом Эстер хмурилась все больше, а потом нервно захихикала, но сумела остановиться до того, как у нее началась истерика. «Пол, ты слишком неврастенник, чтобы быть сумасшедшим, но это... Послушай, может, дом сбросили тебя с самолета? Или, может, Чарльз Форд был прав от того, что ты говоришь насчет мебели меня? Мне просто нехорошо».
2: «Скажи еще, что его принесли на крылышках вентилятора», — сказал он. «Ладно, давай попытаемся успокоиться. Пойдем на кухню. Если там стоит комбайн, холодильник, плита, раковина...» Так оно и оказалось. Пол Маркус потрогал гладкую эмалированную поверхность и сквозь зубы засвистел хор пилигримов. «Прошу тебя обдумать вот какой факт», — запинаясь, сказал он. «Идея... именно такого комбайна осенило меня вчера, ровно в 3:15, когда большая драга загнулась и делать было нечего. Я даже набросал чертеж на обратной стороне письма Каролины. До этого момента я понимал лишь одно, что хочу что-то другое по сравнению с обычными кухонными комбайнами, а тут сел и придумал вот такую штуку». Эстер похлопала себя по щекам, словно пытаясь привести в чувство.
3: «Знаю».
2: «Знаешь?
3: Может, у тебя что-то с памятью, мистер Маркус, но ты показывал мне свой чертеж за столом во время ужина. Поскольку такой вариант выглядел слишком дорогостоящим, чтобы рассматривать его всерьез, я посоветовал тебе сделать холодильник в форме шара, чтобы он входил в изгиб кухонной плиты. Ты выставил нижнюю губу, подумал и согласился».
4: «Так оно и есть. Холодильник в форме шара и лежит в изгибе кухонной плиты».
1: Пол открыл буфет и достал оттуда высокий сверкающий стакан.
2: «Хочу чего-нибудь выпить, хотя бы воды».
1: Он подставил стакан под водопроводный кран и неуверенно потянулся к кнопке с надписью «Холл». Однако не успели его пальцы нажать ее, как из крана полилась ледяная жидкость. Струйка иссякла, как только стакан наполнился. Физик ошарашенно взглянул на совершенно сухую поверхность раковины, конвульсивно стиснул стакан и влил его содержимое себе в горло. Голова у него дернулась назад, и он начал давиться. Эстер, которая стояла, прислонившись к стене, похлопала его по спине. В конце концов он закашлялся, на глазах выступили слезы.
4: «Это был виски! Самый чистый скотч, который я когда-либо пробовал!» Поднося стакан ко рту, я подумал: «Что тебе нужно, дружище? Это хороший глоток чистого скотча». «Но,
2: Эстер,
4: там же была вода».
2: «Чудеса, да и только». «Не нравится мне все это», — решительно заявила она и достала из нагрудного кармана маленькую бутылочку. «Виски, вода или что бы то ни было, я возьму образец на анализ. Ты даже не представляешь, как много различных водорослей в здешней воде. Думаю, присутствие радиоактивной руды...» «Черт! Не работает!» Большим и указательным пальцами она нажимала на кнопки горячей и холодной воды с такой силой, что кончики пальцев побелели. Однако из крана не пролилось ни капли. Пол подошел, наклонился над раковиной и выпрямился с озорной улыбкой. «Лейся, вода!» — приказал он.
1: Вода тут же хлынула из крана, на этот раз описав дугу, нацеленную в точности туда, где Эстер держала свою бутылочку. Как только бутылочка наполнилась, вода перестала литься. «Оп!» Пол ухмыльнулся, глядя на стоящую с открытым ртом Эстер. «Кнопки водосток!» «Все это только для виду. Дом выполняет все, что от него требуют, но только если требую я. Это дом-робот С, и он мой, целиком и полностью мой!» Она закрыла бутылочку и убрала ее в карман. «Думаю, это нечто большее. Давай уйдем отсюда, Пол. Думаю, здесь требуется научный подход. Хотела бы я, чтобы Коннор Кунс все тут осмотрел. Кроме того, пора трогаться в путь, если мы хотим добраться в Литл Ферме до захода солнца». «Ничего не рассказывай Кунсу», — сказал Пол, когда они зашагали к предусмотрительно распахнувшейся двери. «Не хочу, чтобы он приставал к моему дому-роботу». Эстер пожала плечами. «Не скажу, если ты настаиваешь. Но док Кунс может помочь тебе разобраться в том, что это такое. Покажи ему что-нибудь необычное, и он приведет тебе 5000 научных банальностей, имеющих к этому отношение. Скажи-ка, ты замечаешь еще какие-нибудь изменения на своем участке со времени прошлого приезда?» Стоя уже за дверью, физик бежал взглядом в заросли кустов, среди которых мелькали сверкающие пятна болот и участки бесплодной скалы. Бледно-оранжевый рот начинающегося заката таинственно раскрасил землю, придавая заброшенной приполярной равнине какой-то доисторический вид. Подул молодой холодный ветер и обрушился на них, наслаждаясь собственным буйством. «Ну, вон там, например, в прошлый раз было пятно зеленой травы, занимавшей примерно четверть мили и похожее на только что скошенную лужайку. Помню, я еще подумал, как странно оно выглядит посреди всей этой топи. Видишь, это вот там, где сейчас участок абсолютно чистой коричневой почвы. Конечно, трава могла и увянуть за неделю. Зима скоро». Эстер сошла с крыльца и посмотрела на зеленую крышу коттеджа, ненавязчиво гармонирующую с зелеными ставнями, дверью и белизной стен. «Ты думаешь...» Резко отпрыгнув от двери, Пол стоял, потирая плечо и смущенно посмеиваясь. «Показалось, будто стол потянулся и потерся от меня. Не то чтобы я испугался, скорее удивился». Он улыбнулся. «Говорю же, дом, робот или не знаю, как это назвать по-другому, он любит меня. Он меня приласкал». Эстер, поджав губы, кивнула и заговорила лишь, когда они снова оказались в автомобиле. «Знаешь, Пол, — задумчиво сказала она, — у меня возникла странная мысль, что твой дом вовсе не робот, а что-то живое». Он посмотрел на нее широко распахнутыми глазами, сдвинул очки на лоб и засмеялся. «Как это говорится, Эс? Чтобы дом стал домом, нужно вдохнуть в него жизнь». Они молча ехали в сгущающейся тьме, мысленно пытаясь дать объяснение случившемуся, но не находя его. Машина уже грохотала по выложенным бетоном окраинным улицам Литл Ферми, когда Пол снова заговорил. «Сейчас прихвачу немного бобов, кофе и переночую в своем живом доме. Брэкенбриджу я не понадоблюсь до тех пор, пока из Эдмонтона не доставят кадмиевые стержни. Значит, я могу потратить всю ночь и весь завтрашний день на то, чтобы разобраться, что на меня свалилось». Его приятельница начала было возражать, но потом раздраженно прикусила губу. «Я не могу помешать тебе, но будь осторожен, а не то бедняжке Каролине придется выйти замуж за какого-нибудь молодого щеголя из Гарварда». «Не волнуйся». В его голосе прозвучали хвастливые нотки. «Уверен, я могу заставить дом даже прыгать через обруч, если захочу. И может, я так и сделаю, если заскучаю». В одном из дощатых бараков он нашел Брэкенбриджа и получил разрешение на однодневный отпуск. Затем имела место дискуссия с поварами, довольно быстро закончившаяся тем, что ему выделили часть продуктов. Потом он торопливо состряпал телеграмму Каролине Харт в Бостон, Массачусетс, и вскоре уже ехал обратно к дому в свете фар, которым при всем желании не удавалось осветить дорогу. Только снова увидев дом на вершине холма, Пол осознал, до какой степени его не удивило бы его исчезновение. Припарковавшись на склоне таким образом, чтобы фары освещали путь наверх, он распахнул дверцу и приготовился выбраться наружу. Дверь Дверь дома открылась. Показался темный ковер и покатился по склону прямо к ногам Пола. По всей длине ковра через равные промежутки возникли выступы, превратившие его в удобную лестницу. От этих выступов исходило яркое мерцание, освещавшее путь. Будем расценивать это как приветствие. Пол выключил зажигание и зашагал вверх по склону холма. Когда он проходил по вестибюлю, стены слегка выгнулись и мягко прикоснулись к нему с обеих сторон. От неожиданности Пол подпрыгнул, но этот жест вызывал ощущение такого дружеского расположения, и к тому же стены так быстро вернулись на место, что не успело возникнуть логичного повода занервничать. Пол положил сумку с продуктами на обеденный стол, и тот в ответ потянулся вверх. Он ласково похлопал по нему и отправился на кухню. По его невысказанному желанию вода снова превратилась в виски. Затем также по его желанию она превратилась попеременно в луковичный суп, томатный сок и коньяк Наполеон. Холодильник, как выяснилось, был набит всем, что он только мог пожелать. От 5-6 кусков нежнейшей вырезки до 3 бутылок темного пива и хлеба того сорта, который Пол обычно просил в магазине. Вид еды заставил его почувствовать голод. Он ведь пропустил ужин. А что если потушить с луком и бобами кусок мяса и запить все это большой чашкой горячего кофе? Неплохая мысль. Он вернулся в столовую за своими вещами. Сумка по-прежнему лежала на краю стола, а на другом его конце. На другом его конце стояла тарелка с толстым куском мяса в окружении жареного лука и горки бобов. Между тарелкой и огромной чашкой натурального кофе лежал серебряный обеденный прибор. Пол нервно рассмеялся и постарался выкинуть из головы все страхи. Все было сделано для его удобства, это очевидно. Наверное, самое лучшее – это подтянуть к себе кресло и приняться за еду. Он оглянулся в поисках кресла как раз вовремя, чтобы увидеть, как одно из них скользит по полу. Оно мягко ткнуло его под колени, и Пол сел. Кресло слегка пододвинулось к столу, чтобы ему было удобнее. Справляясь с последним куском дыни, который он вообразил себе на десерт, она тут же появилась на тарелке прямо из крышки стола, он заметил, что лампы тоже представляли собой просто декоративные устройства. Свет исходил от стен или от потолка, или от пола, отовсюду в доме, и как раз такой интенсивности, как требовалось. Грязные тарелки, использованные серебро, исчезли в крышке стола, растворились, словно сахар в горячей воде. Прежде чем отправиться в постель, он решил заглянуть в библиотеку. Ведь он, кажется, раньше представлял себе, что в доме у него будет библиотека. Неуверенный в этом, он заглянул в одну из комнат рядом с гостиной. Теплое маленькое пространство содержало в себе все книги, когда-либо доставившие ему удовольствие. Он с удовольствием провел час, перелистывая их все, от Эйкена до Эйнштейна, пока не наткнулся на прекрасное издание британской энциклопедии. Первый же открытый наугад том заставил его осознать ограниченность того, чем он владел. Статьи, которые он в свое время прочел от начала до конца, были приведены целиком, но те, с которыми он ознакомился лишь частично, в таком виде здесь и присутствовали. Что же касается всего остального, то страницы имели такой вид, словно были покрыты непонятными, не полностью пропечатанными пятнами. Сначала он рассматривал их в тупом недоумении, но потом понял, это то, что зафиксировал его взгляд, когда он прежде перелистывал страницы книги. По узкой лестнице Пол поднялся в спальню. Устало зевая, он смутно отметил, что постель была как раз такой ширины, какой ему всегда хотелось. Как только он побросал одежду на стоящее рядом кресло, оно легонько подскочило, стряхнув ее с себя. Пол, судорожно корчась и извиваясь, оттащил ее в стоящий в углу стенной шкаф, где, как Пол представил себе, она оказалась аккуратно развешенной. В конце концов он улегся и вздрогнул, когда простыни сами окутали его со всех сторон. Припомнилось, что большую часть 3 последних дней он провел за игрой в шахматы, и у него накопился большой недосып. Ему хотелось встать пораньше, чтобы обследовать свои восхитительно услужливые владения в деталях, но вот беда, он позабыл захватить с собой будильник. Какое это имело значение? Пол приподнялся, опираясь на локоть, однако простыня не соскользнула с груди. «Послушай, ты...» — сказал он, обращаясь к противоположной стене. «Разбуди меня точно через 8 часов, но только каким-нибудь приятным способом, понимаешь?» пробуждение, однако, сопровождалось отчетливым ощущением ужаса, вгрызающегося в сознание. Он спокойно лежал, спрашивая себя, что его так напугало.
5: «Пол, проснись! Дорогой, пожалуйста, проснись! Пол, дорогой, пожалуйста, проснись! Пол, дорогой, пожалуйста!»
1: Голос Каролины. Он подскочил в постели и как безумный зажарил взглядом по сторонам. «Каролина здесь?» Посланная вчера телеграмма, где он просил ее приехать и взглянуть на их новый дом, могла прийти только сегодня к завтраку, даже самолетом. И потом он вспомнил. «Ну, конечно!» Он похлопал по постели рукой. «Отличная работа! Я бы и сам не мог сделать лучше!» Передняя спинка кровати изогнулась под его рукой, а стены завибрировали с гудящим звуком, поразительно похожим на мурлыканье. Душ, решил он, должен оказаться воплощением той остро желанной, но прежде недостижимой концепции, которая когда-то на пару секунд мелькнула в его сознании, а после была забыта. Все оказалось просто. Он вошел в кубическую комнату, стены которой были усыпаны множеством крошечных дырочек. И со всех сторон его обрызгало теплой мыльной пеной. Покрыв его с головы до ног, она перестала поступать, сменившись чистой водой той же самой приятной температуры. Когда все мыло с тела ушло, он обсох под тонкими струйками воздуха. Выйдя из душа, Пол обнаружил свою одежду, великолепно отглаженную и с легким запахом прачечной. Этот запах удивил его, хотя вообще-то он ему нравился. Но тут же до него дошло, почему ощущается этот запах. Как раз потому, что он ему нравился. «Сегодня будет на редкость приятный день», — подумал он, подсказав окну в ванной комнате открыться, и выглянул наружу. Жаль только, что у него нет с собой никакой одежды полегче. Однако, глянув вниз, Пол обнаружил, что одет в спортивную рубашку и широкие летние брюки. Очевидно, дом втянул грязную одежду в свою структуру, а взамен обеспечил его дубликатом с учетом изменившихся потребностей. Самый чудесный завтрак, который он сумел вообразить, сбегая по ступеням лестницы, уже ждал его в столовой. Экземпляр Эммы Джейн Остин, который он перечитывал в последнее время за едой, лежала рядом, открытая на нужной странице. Пол счастливо вздохнул. Теперь не хватает только Моцарта. Приглушенно, чуть слышно. И зазвучал Моцарт.

Вы слушаете модель для сборки на серебряном дожде. Номер нашего пейджера 96142, абонент ведущий. Сегодня в эфире рассказ Уильяма Тенна «Дом, исполненный сознанием».

Джонсона, Пол медленно пошел навстречу своим гостям. Первой из вертолета вышла Эстер Сакарьян. На ней было строгое черное платье, делавшее ее непривычно женственной и совсем не похожей на лабораторную мушку. «Прости, что привела с собой дока Кунца, Пол. Но согласись, у меня были основания думать, что после ночи в этом доме ты можешь нуждаться в помощи медика. И потом, у меня нет своего вертолета, и он предложил отвезти меня». «Все в порядке», — великодушно ответил Пол. «Я готов обсуждать свой дом с Кунцем или с любым другим биологом». Она протянула ему желтый листок бумаги. «Это тебе только что пришло». Он прочитал телеграмму и сморщился. «Ничего важного?» – спросила Эстер, подчеркнуто глядя в сторону на розоватое облако, якобы внезапно завладевшее ее вниманием. «Ах!» – он скомкал телеграмму и принялся подкидывать комок на ладони. «Каролина пишет, что никак не ожидала, что я хочу поселиться тут навсегда. Пишет, что если это всерьез, придется пересмотреть нашу помолвку». Эстер скривила губы. «Ну, до Бостона далеко, и если допустить, что твой дом не совсем мертв...» Пол засмеялся и подбросил бумажный шарик в воздух. «Точнее, совсем не... И в настоящий момент меня больше всего волнует вот что. Люби меня, мой дом. Кстати, о домах. Назад, сэр. Назад, я сказал». Пока он говорил, дом сползал вниз по склону, выставив вперед эркер и поджав заднюю часть. Теперь, услышав этот резкий окрик, он резко втянул эркер в стену, бочком отполз на свое место на вершине холма и замер, слегка подрагивая.

Каждый раз, когда я отхожу от него, ответил Пол. Можно, конечно, запретить ему делать это раз навсегда, но мне нравится. И потом, как-то не хочется обижать такое милое и теплое существо. Не хочется делать ему больно. Эй, Коннор, а ты что думаешь? Толстяк-доктор, весь в испарине, доковылял наконец до них и подозрительно уставился на дом. Вот так сходу? Должен признаться, не знаю, что и сказать. Лучше прими все как есть, Коннор, посоветовала Эстер. Если не хочешь, чтобы у тебя крыша поехала. Пол хлопнул его по спине. Пошли внутрь, поговорим за парой кружек пива. С таким пересохшим горлом я плохо соображаю. Пять кружек пива спустя черные бусинки глаз доктора Коннора Кунца внимательно следили за тем, как на их гостеприимном хозяине форма охранника с легким мерцанием сменилась прекрасно пошитым смокингом. Конечно, я верю своим глазам. Что есть, то есть. Живой дом, да. Остается решить, что нам с ним делать. Пол Маркус поднял взгляд. На нем уже частично был светлый габардиновый костюм, но лацканы все еще от смокинга на мгновение заколебались, потом собрались с энергией и завершили превращение. Что нам с ним делать? Он встал и стукнул кулаком по ладони. Ты абсолютно прав, не желая распространения информации. Одно неосторожное слово, и сюда хлынут назойливые толпы любопытных туристов. Мне нужно посоветоваться с доктором Дюфейлом из Квебека. Это сфера его компетенции. Хотя в университете Джона Хопкинса есть еще один человек. Что ты можешь сказать о структуре дома? С лица молодого физика сошло негодующее выражение. Ну, дерево ощущается как дерево.

0: водить с собой Коннора. Биологически и химически вода абсолютно безвредна. Слишком безвредна. Абсолютно чистая H2O. Что ты думаешь о моей хлорофилловой теории, док?
1: Не исключено. В любом случае, имеет место какая-то форма трансформации солнечной энергии. Но ботаническая природа дома никак не объясняет всех сложных и разнообразных процессов, которые в нем происходят. К примеру, он манипулирует металлами, которых нет или очень мало в этом регионе, что наводит на мысль о субатомной перестройке материи. Эстер, нужно взять образцы этого существа. Будь хорошей девочкой, сбегай к вертолету и принеси мою сумку. Справишься сама? Мне хотелось бы побродить тут, посмотреть, что к чему.
0: «Образцы?» – неуверенно переспросил Пол Маркус, когда Эстер направилась к двери. «Это живое существо, знаешь ли?»
1: «Ну, мы просто возьмем маленький кусочек из какого-нибудь не имеющего жизненно важное значение места. Все равно, как соскрести немножко кожи с руки человека. Скажи-ка», – доктор стукнул кулаком по столу, «у тебя, как у первооткрывателя, есть какая-то теория, хотя бы самая приблизительная?»
0: Маркус откинулся в кресле. «Если на то пошло, это даже чуть больше, чем теория. Помнишь, на 14-й шахте внезапно появилась большая рудная жила после того, как долгое время шла только мелочь? Вот отсюда до 14-й шахты ближе всего. Адлер, главный геолог, тогда еще высказывал предположение, что шахту когда-то уже разрабатывали, около 6000 лет назад. Либо это, либо ледниковый сдвиг. Других объяснений Адлер не видел. Но поскольку доказательства ледникового сдвига в этой местности отсутствуют, а предположение о доисторических урановых разработках носит и вовсе гипотетический характер, он сказал, что остается лишь развести руками. Думаю, этот дом и есть недостающие доказательства тех самых древних разработок. Я почти уверен, что на всем пути отсюда до шахты мы встретим радиоактивную руду.
1: Для тебя все складывается совсем неплохо, если это так. Кунц встал и перешел на кухню. Пол последовал за ним. Именно на этом месте стоит твой дом. Ну, наша археология 6000 лет назад еще лежала в пеленках, и уран никого на Земле тогда не интересовал. Остается предположить, что шахту разрабатывали инопланетяне. С одной из планет Солнечной системы или откуда-то еще. Может, здесь у них была заправочная станция для кораблей, а может, это было место приземления на тот случай, если требовался непредвиденный ремонт или дозаправка. А дом? В доме они жили, пока разрабатывали шахту, а когда ушли, то оставили его здесь. Люди ведь тоже покинут свои дома, когда уйдут из Литл Ферми. Он оставался здесь, все время ожидая чего-то, скажем, телепатического сигнала от тех, кто захотел бы здесь поселиться. Эта мысль могла послужить своего рода спусковым крючком для того, чтобы он начал функционировать. Отчаянный крик Эстер заставил их выскочить наружу.
2: «Я только что сломала второй скальпель об этот Иригий, притворяющийся хрупкой плотью. У меня определенно есть подозрение, Пол, что я не могу отколупнуть от твоего дома ни кусочка без твоего разрешения. Пожалуйста, скажи своему дому, что ничего страшного с ним не произойдет, что я просто хочу отрезать от него крошечный кусочек».
0: «Да, так и есть. Ничего страшного», — смущенно сказал Пол и добавил, обращаясь к Эстер, «смотри, только долго его не мучай». Оставив девушку брать образцы, длинные тонкие срезы со стены в угловой части дома, они спустились по лестнице в подвал. Коннор Кунц все время оглядывался по сторонам, надеясь обнаружить что-то, подтверждающее теорию биологического происхождения дома, но находил лишь цементную побелку.
3: «Предположим, его функция», — заговорил он наконец, — «его функция — служить». «Мой дорогой друг, как тебе кажется, этот дом имеет пол?»
0: «Пол?» Маркус даже подскочил, как поразила его эта мысль. «В смысле, может ли он размножаться, порождая множество маленьких бунгало?» «Ах, не в репродуктивном смысле, вовсе не в репродуктивном». Доктор шутливо ткнул в бок своего коллегу и начал подниматься по ступенькам. «Я имею в виду пол в эмоциональном, психологическом смысле. Как женщина хочет стать женой мужчины, как мужчина ищет женщину, для которой сможет стать подходящим мужем. Точно так же и этот дом желает стать домашним очагом для живого существа, которое будет и нуждаться в нем и владеть им. Осуществляя себя в таком качестве, он становится способен на добровольные поступки, демонстрацию привязанности в тех формах, которые естественны для существа, которому он служит. Мало-помалу, он также может теоретически стать удачливым посредником в разногласиях, возникающих при устройстве семейной жизни в 20-м столетии, с которыми вы, сестры, сблизились, воспринимая их как беспорядочное скопище случайностей.
3: Этакая ненавязчивая любовь и одаренная богатым воображением служение.
1: Он такой, да. Если бы только у Эс не было привычки цапать меня за нервы. Ты заметил, как хорошо она сегодня выглядит?
3: Конечно.
1: Дом подрегулировал ее личность для увеличения общей суммы твоего счастья.
3: Что?
1: Эс изменилась. Ты с ума сошел, Коннор.
2: Наоборот, мой мальчик. Уверяю тебя, в Литл Ферме и всю дорогу сюда она спорила со мной как никогда. Потом она увидела тебя и внезапно обрела черты традиционной женственности, при этом ни на йоту не утратив присущие тонкости восприятия.
1: Когда кто-то вроде Эстер Сакарьян, начисто отвергающий позицию «ты, как всегда, прав, мой господин», приобретает ее столь мгновенно, это невозможно без посторонней помощи. В данном случае без помощи твоего дома.
3: Пол Маркус уперся костяшками пальцев в твердую надежную субстанцию стены подвала.
2: Дом изменил Эс ради моего личного удобства.
1: Не знаю, нравится ли мне это.
3: Эс должна быть Эс, хороша она или плоха.
1: Кроме того, ему может вбрести в голову «измените меня».
3: В глазах умудренного жизнью Дока вспыхнули беспощадные огоньки.
2: Не знаю, как он воздействует на психику, может, какое-то излучение высшего порядка на интеллектуальном уровне, но позволь задать тебе такой вот вопрос. Разве ты не был бы счастлив с милой, готовой прислушаться к твоим желаниям копии мисс Сакарьян? И более того, что плохого будет в том, если дом изменит и твою собственную натуру?
3: Пол пожал плечами. Я счастлив, что Вес наконец-то проснулась нечто женственное. А вот что касается всего остального, по-моему, дом может воздействовать только на что-то вроде формы мебели или вкуса пищи. И никто не в состоянии убедить меня в обратном. Все это звучит настолько дико, что я даже обсуждать не хочу такое предположение.
1: Коннор Кунс разразился громким смехом и выразительно хлопнул себя по бедрам.
3: Прекрасно! И, конечно, ты даже представить себе не можешь, какое желание заставило дом породить в тебе такое состояние разума. Он учится служить тебе все лучше и лучше. Доктору Дюфейлу это наверняка понравится.
1: Давай внесем в этот вопрос ясность. Я не настроен способствовать расширению познаний наших биологов за счет своего удивительного дома и его возможностей, каковы бы они ни были. Могу я убедить тебя помалкивать?
3: Кунц посмотрел на Пола со всей серьезностью.
1: Ну, конечно. Вот так сходу мне приходят в голову, по крайней мере, две веские причины, почему не следует обсуждать твой дом ни с кем, кроме тебя самого и Эстер. Он задумался.
3: Нет, существует 6 или 7 причин, чтобы даже не заикаться о нем Дюфейлу или другим биологам.
1: Да что там, буквально десятки очень уважительных причин.
3: Пол проводил Коннора Кунца и Эстер к вертолету, пообещав, что на следующее утро снова приступит к своим обязанностям.
1: Но начиная с этого времени ночевать я собираюсь здесь.
2: Не слишком упорствуй, предостерегла его Эстер. И не расстраивайся из-за Каролины.
1: Не беспокойся. Он кивнул в сторону взволнованно подрагивающего дома.
2: Хочу научить его паре вещей.
1: Вроде того, чтобы не подглядывал, когда я не один.
2: Эс, скажи, ты не хотел бы поселиться тут со мной?
1: На твою долю придется столько же заботы и любви, сколько и на мою.
2: Она засмеялась. Мы втроем проведем вместе прекрасную жизнь. Это будет совершенный брак. Нам не понадобятся никакие услуги. Только ты, я и дом. Ну, может, уборщица раз или два в неделю для видимости. Если в самом деле возникнет бум, все начнут покупать участки, и у нас появятся соседи.
1: Ну, насчет соседей можешь не беспокоиться, хвастливо заметил Пол, заметив, что Коннор Кунс внезапно побледнел больше обычного. Мы разбогатеем, как только выяснится, что рудное жило проходит по нашей территории. Когда Литл Ферми начнет снабжать топливом все американские континенты, мы прикупим в пригороде еще земли.
2: И подумай о том, какие научные изыскания мы с тобой сможем сделать в области физики и бактериологии, Эс.
1: Учитывая, что дом в состоянии снабдить нас любым оборудованием, какое только поддается воображению.
3: Вы будете очень счастливы, отрывисто бросил Кунс.
1: дом сделает все, чтобы вы были счастливы, даже если для этого ему потребуется убить вас. Я имею в виду ваше эго. Он повернулся к Эстер. Помнишь, ты вчера сказала, что Пол должен сильно измениться, чтобы ты согласилась выйти за него замуж? Он что, в самом деле изменился, или это дом изменил тебя?
2: Я так сказала?
1: Ну, Пол не совсем, однако дом... А как насчет странного ощущения, которым, по твоим собственным словам, ты обязана дому, продолжал доктор? Как будто что-то разомкнуло, некоторые связи у тебя в мозгу и заменило их новыми. Неужели ты не понимаешь, что эти новые связи имеют отношение к Полу, и это дом установил их? Пол обнял девушку и сердито посмотрел на Кунца. Мне не нравится эта идея, даже если она в какой-то степени соответствует реальности. Его лицо прояснилось. Но эта степень достаточно мала, чтобы рассматривать твою идею как реальную. А ты что скажешь, Эс? Она, казалось, пребывала в смятении, таком сильном, что от нее чуть не сыпались искры.
2: Не знаю. Да, пожалуй. Хотя реально неподходящее слово. Ну, я никогда не слышала о чем-то столь всецело. Все, что твой дом хочет, это служить тебе. Он милый и совершенно безобидный.
1: Это не так! Док тяжело запрыгал, словно угодивший в сеть куропатка. Согласен, он стремится психологически подрегулировать вас ровно и в той степени, чтобы это помогло разрешению ваших серьезных внутренних конфликтов. Но не забывайте, этот дом определенно чуждая нам форма жизни. Скорее всего, когда-то он полностью находился под контролем создания несравненно превосходящих нас по уровню своего развития. Думаю, определенная опасность существует уже сейчас, когда он в точности исполняет твои желания, Пол. Но стоит ему почувствовать себя свободным от твоих ментальных поводьев. Хватит об этом, Коннор, прервал его молодой человек. Я уже говорил, что не могу согласиться с таким ходом рассуждения, а ты опять за свое. Это просто некрасиво с твоей стороны. Согласна со мной, дорогая? И к тому же нелогично, улыбнулась она. Доку, Коннору, Кунцу оставалось одно – просто стоять и думать про себя свои горькие думы. За их спинами дом жизнерадостно заиграл свадебную мелодию из Лоэнгрина. «О, славный господин!»

дается нелегко. Она повернулась к нему. Почему? Потому что каждый из вас подписал контракты, и правительство субсидировало компанию в соответствии с этим контрактом. Вы не имеете права просто так взять и гулять, сколько вам вздумается. Если на то пошло, Пол уже сейчас может иметь неприятности, устроив себе этот затянувшийся выходной. Эстер на мгновение задумалась. Да, понимаю. Но знаешь, Коннор, этот чудный дом и все прочее... Я хочу, не откладывая, совсем уйти из компании и поскорее перебраться сюда. Уверена, Пол настроен точно так же. Надеюсь, никаких сложностей не возникнет. Она легко рассмеялась, лицо у нее прояснилось. Нет, не думаю, что возникнут какие-то сложности. Думаю, все пройдет гладко. Я просто чувствую это. Это необычное для Эстер Сакарьян проявление женской интуиции исключительно точно отражает положение.

оберегать их счастье, давая им все, что они пожелают, за исключением возможности покинуть его. Этот продукт чьей-то невероятной творческой фантазии наконец-то заполучил тех, кому может служить. Вновь обретя хозяев спустя все эти долгие годы, он будет хранить его, ее, их любой ценой. Для этого ему придется начать вмешиваться в дела нашего мира, но уже первый шаг в этом направлении окажется равносилен удару по длинному ряду костяшек домино. Оберегая своих подопечных от могущего нарушить их счастье вмешательства мира, дом будет вынужден заходить все дальше и дальше. В конце концов, этот предмет домашнего обихода сможет контролировать все человечество и заставит его прыгать, подчиняясь изменчивым капризам Пола Маркуса и Эстер Сакарьян. Все во имя преданного служения. Без сомнения, у него хватит сил на это. А в случае чего, он наверняка сможет черпать их из доступного лишь ему одному источника, где эти силы пребывают в состоянии временного покоя. И когда он начнет контролировать всю планету, ведь наверняка никто даже не пикнет, как молчат сейчас Эстер и Пол. Этот раболепный обломок движимого имущества настолько превосходит нас по своим возможностям, что запросто сумеет перестроить наше мышление. Подумать только, я сижу рядом с одной из тех двоих, чья любая, даже мимолетная фантазия вскоре станет непреложной командой. Ужасно. Ужасно. Однако к тому времени, когда Коннор Кунц посадил вертолет в Литл Ферми, эти идеи больше не вызывали у него возражений. Ему казалось это в порядке вещей, что он может делать лишь то, против чего Пол и Эстер не будут возражать. А как же иначе? В самом деле...

0: Уильям Уимор Джекобс. Обезьянья лапа. Вечер был холодный и сырой, но в небольшой гостиной в Лабурном Вилле ставни были закрыты, и в камине ярко горел огонь. Отец и сын играли в шахматы. У отца насчет шахмат были довольно своеобразные понятия. Он подвергал своего короля таким отчаянным и бессмысленным опасностям, что даже немолодая его супруга, мирно вязавшая у камина, не могла удержаться от замечаний. «Слышите, какой ветер?» – сказал мистер Уайт. Он как раз совершил роковую ошибку и пытался отвлечь внимание сына. «Слышу», – сказал сын, неумолимо подвигая ферзя. «Шах!» «Думаю, что сегодня вечером он не явится», — сказал отец, держа руку над доской. «Мат!» — ответил сын. «Вот неудобство того, что живешь так далеко!» — воскликнул мистер Уайт с неожиданной пылкостью. «Из всех предместий наше самое глухое. Не знаю, о чем люди думают. Конечно, сданы всего два дома, и никому дела нет». «Не огорчайся, дорогой», — мягко сказала жена. «Выиграешь в следующий раз». Мистер Уайт, подняв глаза, перехватил заговорщическое подмигивание матери и сына. Слова замерли у него на устах, и он с притворной досадой махнул рукой. «А вот и он», — сказал Герберт Уайт, услышав приближающиеся шаги и стук в дверь. Отец вскочил и с радушием кинулся открывать. Слышно было, как он высказывает гостю свое сочувствие. Потом оба вошли в гостиную. Гость был тучный мужчина с глазами на выкате и багровым цветом лица. «Старший сержант Моррис», — представил его мистер Уайт. Сержант поздоровался с его женой и сыном, сел на предложенный ему стул и с удовлетворением убедился, что хозяин дома несет виски и несколько стаканов и ставит на огонь небольшой медный чайник. После третьего стакана глаза у гостя заблестели, он разговорился. Все семейство с интересом смотрело на посетителя, рассказывавшего о войнах, эпидемиях и других народах. «21 год прошел», — сказал мистер Уайт, улыбаясь жене и сыну. «Когда он отправился, был еще совсем мальчишкой, а теперь поглядите на него». «Похоже, вам это пошло на пользу», — любезно сказала миссис Уайт. «Как я хотел бы поехать в Индию», — сказал мистер Уайт. «Просто, чтобы взглянуть разок». «Лучше оставайтесь здесь», — возразил, качая головой сержант. Он поставил стакан и с легким вздохом снова покачал головой.
1: «Мне так хочется увидеть эти древние храмы и факиров, и фокусников», — сказал мистер Уайт. «Что там было, Моррис? Помните, вы начали мне рассказывать про какую-то обезьянью лапу или что-то вроде того?»
0: «Да ничего», — торопливо ответил бывший солдат. «Ничего интересного».
1: «Обезьянью лапу?» — спросила миссис Уайт.
0: «Пожалуй, это то, что называется колдовством», – неохотно проговорил сержант. Все с любопытством уставились на него. Гость по рассеянности поднес к рту пустой стакан, затем поставил его на стол. Хозяин налил ему. «Ну, с виду это просто высохшая лапка, и как будто ничего в ней нет особенного», – сказал сержант, показывая какой-то предмет, который он вынул из кармана. Женщина, скорчив гримасу, отшатнулась. Сын взял лапу и внимательно ее осмотрел. «И что же в ней такого необыкновенного?» — спросил мистер Уайт, забрав лапу у сына, чтобы получше ее разглядеть.
2: «Ее наделил волшебной силой старый факир», — сказал старший сержант. «Праведный был человек. Он хотел доказать, что жизнью людей управляет судьба, что никто не может безнаказанно противиться судьбе. И дал он лапе такое свойство. Три человека могут просить ее исполнить три желания каждый». Он говорил очень серьезно, и слушавшие его почувствовали, что смех здесь неуместен.
1: «Почему же вы не просите у нее исполнить три ваших желания?» — спросил мистер Уайт. Сержант снисходительно глянул на него.
2: «Я уже просил», — сказал он, и смуглое его лицо побледнело.
1: «И ваши три желания действительно исполнились?» — спросила миссис Уайт.
2: «Да, исполнились», — сказал сержант.
1: «А больше никто не просил?» — поинтересовалась женщина.
2: «Просил один человек, Не знаю, какие были первые его две просьбы, но третьим желанием была смерть. Потому-то обезьянья лапа перешла ко мне. Он сказал это с таким скорбным видом, что остальные надолго умолкли.
1: Послушайте, Моррис, если ваши три желания уже выполнены, талисман этот вам теперь ни к чему, сказал, наконец, мистер Уайт. Зачем же вы его храните?
2: Сержант сокрушенно покачал головой. Я, знаете ли, иногда подумываю о том, чтобы его продать, но, скорее всего, я этого не сделаю. Он уже причинил столько бед. К тому же люди не хотят его покупать. Одни подозревают, что это просто сказка, другие хотят сперва испробовать его, а потом уж заплатить.
1: А если бы вам можно было высказать еще три желания, сказал мистер Уайт, вы бы их высказали?
2: Не знаю, ответил гость. Не знаю. Он взял обезьянью лапку большим пальцем и указательным, помахал ею и бросил ее в огонь. Уайт ее оттуда выхватил. Лучше бы он... Уайт

0: Но предупреждаю, последствия могут быть страшными.
1: «Это похоже на сказки «Тысячи и одной ночи», — сказала миссис Уайт.
0: Она поднялась, чтобы накрыть на стол.
1: «Не кажется ли вам, что вы могли попросить мне в помощь еще пару рук?»
0: Мистер Уайт вынул талисман из кармана, и все трое рассмеялись, заметив тревогу на лице сержанта. «Если вы решили что-то просить, — сказал он, хватая Уайта за руку, — так уж просите что-нибудь разумное». Мистер Уайт спрятал лапу обратно в карман и пригласил Морриса к столу. За ужином о талисмане отчасти позабыли. С увлечением все трое опять слушали рассказы о жизни сержанта в Индии.
2: «Если в истории обезьяньи лапы столько же правды, сколько в других его историях, — сказал Герберт, когда за гостем закрылась дверь, и он поспешно удалился, чтобы успеть на поезд, — нам нечего надеяться на что-то путное».
0: «Ты ему заплатил?» — спросила миссис Уайт, пристально глядя на мужа.
2: «Так, мелочь», — слегка покраснев, ответил мистер Уайт. «Он и брать-то не хотел, но я его заставил. Он все настаивал, чтобы я этот талисман выбросил».
3: «Ну, конечно, сделанным страхом», — сказал Герберт. «А то мы станем счастливыми, богатыми и знаменитыми.
2: Для начала ты бы попросил себе, ну, империю. Тогда бы ты не был под каблуком у жены».
0: Мистер Уайт достал талисман и смущенно стал его разглядывать. «Ничего не приходит в голову, чтобы попросить», — медленно проговорил он. «Мне кажется, у меня есть все, что я желаю».
2: «А если бы ты выплатил залог за дом, разве ты не был бы счастлив?» — спросил Герберт, кладя руку его отцу на плечо. «Достаточно будет попросить 200 фунтов».
0: Отец улыбнулся, конфузясь собственного легковерия, и приподнял талисман. Герберт состроил серьезную мину, подмигнул матери и взял на пианино несколько торжественных аккордов. «Я хочу 200 фунтов», — произнес мистер Уайт. Пианино громко отозвалось на его слова. Мистер Уайт вскрикнул. Жена и сын подбежали к нему.
3: «Она пошевелилась», — сказал он со страхом, глядя на лапу, и уронил ее. «Она извернулась у меня в руке, как гадюка».
2: «Однако денег-то я не вижу», — заметил сын, поднимая талисман и кладя его на стол. «Держу пари, что никогда их не увижу».
0: «Наверное, тебе померещилось, дорогой», — с тревогой во взгляде сказала жена. «Пустяки», — сказал мистер Уайт. «Не тревожься, но я испугался». Они сели у камина. Мужчины снова закурили свои трубки. Ветер снаружи завывал с небывалой силой. Когда где-то наверху хлопнула дверь, мистер Уайт подскочил от страха. Против обыкновения они сидели молча в гнетущей тишине, пока не пришло время ложиться спать.
2: «Наверняка ты найдешь деньги в большом кошельке, который будет лежать на кровати», — сказал отцу Герберт, пожелав родителям спокойной ночи.
0: «А когда будешь прятать это свое незаконное приобретение, за тобой будет следить жуткий призрак, притаившийся на шкафу». Оставшись один, мистер Уайт сел. Он смотрел в темноте на огонь, и ему чудились там какие-то лица. Одним из них была такая отвратительная обезьянья рожа, что его передернуло, но потом, смутившись, он рассмеялся и потянулся к столу за стаканом воды, чтобы плеснуть в камин и погасить угли. Случайно коснувшись обезьяньей лапы, он вздрогнул, обтер руку о халат и поднялся в спальню.

0: Утро за завтраком при ярком свете зимнего солнца мистеру Уайту стали смешны его вчерашние страхи. В столовой царила здоровая будничная атмосфера, совсем не та, что накануне, и сморщенная, грязная обезьянья лапа, валявшаяся на буфете, уже не внушала тревоги. «Все старые вояки одинаковы», — сказала миссис Уайт. «И чего ради слушали мы все эти глупости? Как можно в наше время верить в какие-то талисманы? А если бы мы и получили 200 фунтов, разве они бы тебе повредили?»
1: «Они могут упасть с потолка и зашибить голову», — сказал Герберт.
0: Словам Морриса, чудеса происходят так естественно, что кажутся случайным совпадением, — сказал отец.
1: «Ладно уж, только бы эти деньги не достались тебе до моего возвращения», — поднимаясь из-за стола, сказал Герберт. «Не дай бог станешь скупердяем, и нам придется от тебя отказаться».
0: Мать засмеялась, проводила сына до порога и поглядела ему вслед, как он удаляется по дороге. Возвратившись в столовую, она пошутила насчет легковерия мужа. Однако, когда в дверь постучал почтальон, она побежала ему открыть и, увидев, что он всего лишь принес счет от портного, с некоторой досадой пробормотала что-то по поводу забулдык военных. «Думаю, Герберту будет над чем поиздеваться», — сказала она, садясь за стол.
2: «Не сомневаюсь», — сказал мистер Уайт. «Но как бы там ни было, лапа у меня в руке пошевелилась. Могу в этом поклясться».
1: «Наверное, это просто твое воображение», — ласково сказала жена. «Уверяю тебя, пошевелилась. Я вовсе не был под влиянием его рассказов. Я... Что там случилось?»
0: Жена не ответила. Она наблюдала за загадочными эволюциями какого-то господина, который кружил вокруг их дома, явно не решаясь войти. Она отметила, что господин этот хорошо одет, и что на нем новый блестящий цилиндр, и сразу подумала о 200 фунтах. Господин трижды останавливался у их двери, наконец он решился и постучал. Миссис Уайт торопливо скинула передник и спрятала его под подушечкой кресла. Она отворила дверь незнакомцу. Вид у него был смущенный. Он поглядывал на нее украдкой, пока она извинялась за беспорядок в комнате и за то, что муж в халате. Затем она умолкла, вежливо ожидая, что гость сообщит причину своего появления, но он тоже молчал.
2: «Я пришел к вам от Моу и Мэггинс», — произнес он наконец.
1: «Что случилось? Что случилось?» — испуганно сказала миссис Уайт. «Что-то не в порядке с Гербертом?»
0: «Погоди, дорогая», — вмешался муж. «Не пугайся прежде времени. Надеюсь, сэр, вы пришли не с дурными новостями». И он серьезно посмотрел на незнакомца.
2: «К сожалению», — начал тот.
1: «Он ранен?»
0: — в безумной тревоге спросила мать. Незнакомец утвердительно кивнул.
2: «Тяжело ранен», — медленно произнес он. «Но он не страдает».
1: «Слава Богу!» — сказала миссис Уайт, молитвенно сложив ладони. «Слава Богу!»
0: Но вдруг до нее дошел зловещий смысл этой фразы, и она увидела подтверждение своих страхов в скорбной мине незнакомца.
1: У нее перехватило дыхание, она глянула на мужа, который, видимо, еще ничего не понял, и дрожащей рукой взяла его руку.
0: Воцарилось долгое молчание.
2: «Его затянуло в машину», — тихо проговорил незнакомец. «Его затянуло в машину», — ошеломленно повторил мистер Уайт.
1: Он сел и, бессмысленно глядя в окно, взял руку жены и сжал ее, как в те времена, когда они были влюбленными.
0: «Он единственный оставался у нас», — сказал он гостю.
2: «Это ужасно».
0: Гость поднялся и подошел к окну.
2: «Компания поручила мне выразить вам свое соболезнование по поводу столь тяжкой утраты», — сказал он, не оборачиваясь. «Прошу вас, поймите, что я всего лишь служащий компании и выполняю данные мне поручения».
1: Ответа не было. Лицо миссис Уайт было белее полотна.
2: «Меня послали заявить вам, что Моу и Мэггинс отрицают какую-либо свою вину в этом несчастном случае», — продолжал гость. «Но принимая во внимание добросовестную работу вашего сына, они выделили вам некую сумму.
0: Мистер Уайт выпустил руку жены и, поднявшись с ужасом, посмотрел на незнакомца. Пересохшими губами он произнес одно лишь слово: «Сколько?»
2: 200 фунтов, был ответ.
0: Мистер Уайт не услышал вопли жены. Он слегка улыбнулся, вытянул вперед руки, как слепой, и, потеряв сознание, рухнул на пол.

0: Мистер Уайт и его жена похоронили своего покойника на новом кладбище, находившемся примерно в 2 милях, и удрученные, безмолвные возвратились домой. Все произошло так быстро, что вначале они не вполне осознали случившееся и словно ждали, что вот-вот произойдет что-то такое, что принесет им облегчение. Но дни шли, и ожидание сменилось покорным унынием. Тем безнадежным унынием стариков, которые иногда называют апатией. Они почти не разговаривали, потому что не о чем было им говорить. Дни тянулись для них бесконечно и утомительно. Неделю спустя мистер Уайт, внезапно проснувшись ночью, протянул руку и убедился, что он лежит один. В комнате было темно, а он услышал у окна сдерживаемый плач. Прислушиваясь, он приподнялся в постели. «Иди ляг», — сказал он нежно. «Ты простудишься». «Моему сыну еще холоднее», — сказала миссис Уайт и еще пуще расплакалась. Ее всхлипывания слышались мистеру Уайту все глуше. Постель была теплая, глаза его слипались. Вдруг его разбудил отчаянный крик жены. «Обезьянья лапа!» — кричала она, как безумная. «Обезьянья лапа!» Мистер Уайт в тревоге сел. «Где? Где она? Что случилось?» Жена подошла к нему. «Дай ее мне. Ты ее не выбросил?»
1: «Она в гостиной, на полке», — с удивлением ответил он. «Зачем она тебе?»
0: Смеясь и плача, жена наклонилась, чтобы его поцеловать, и с истерическими рыданиями сказала: «Я только сейчас подумала. Почему я раньше не подумала? Почему ты не подумал?»
1: «Подумал о чем?» — спросил он.
0: «О 2 оставшихся желаниях», — быстро проговорила она. «Мы же высказали только одно».
1: «Разве его недостаточно?»
0: «Нет, недостаточно!» — воскликнула она торжествующе. «Мы попросим еще! Быстрей, быстрей возьми ее и попроси, чтобы наш сын ожил!»
1: Муж весь дрожа сел в постели. «Боже мой, ты с ума сошла!»
0: «Быстрей возьми ее, попроси!» — бормотала она. «Мой сын, мой сын!»
1: Муж зажег свечу.
0: «Иди ляг, ты сама не понимаешь, что говоришь. Наше первое желание исполнилось. Почему бы нам не высказать второе?»
1: «Это было случайное совпадение».
0: «Иди возьми ее и попроси!» — страстно воскликнула женщина.
1: Муж обернулся и посмотрел на нее. «Уже 10 дней, как он погиб, и кроме того, достаточно тебе этого, я опознал его только по одежде. У него уже тогда был слишком ужасный вид, что нельзя было к нему пустить».
0: «Приведи его ко мне!» — выкрикнула жена, подталкивая мужа к двери. «Ты думаешь, я испугаюсь моего мальчика, которого я вырастила?»
1: Мистер Уайт в темноте спустился вниз, вошел в гостиную и посмотрел на полку. Талисман был на месте. Мистера Уайта ужаснула мысль, что еще невысказанное желание может явить ему растерзанного на куски сына, прежде чем он сам успеет убежать из комнаты. Он утратил ориентировку, не мог найти дверь. Ощупью обойдя стол, держась поближе к стене, он вышел в прихожую, держа в руке злокозненный талисман. Когда он поднялся в спальню, ему показалось, что лицо жены странно изменилось. Бледное, напряженное, оно дышало неистовой страстью. Мистеру Уайту стало жутко.
0: «Проси ее!» — резко крикнула жена.
1: «Это дико! Это грешно!» — пролепетал муж.
0: «Проси ее!» — повторила жена.
1: Мистер Уайт поднял руку. «Желаю, чтобы мой сын ожил». Талисман упал на пол. Мистер Уайт в ужасе не сводил с него глаз.
0: Затем весь дрожа сел в кресло, а жена между тем подошла к окну и подняла занавеску.
1: Мистер Уайт сидел неподвижно, пока его не пробрал утренний холод. Время от времени он поглядывал на стоявшую у окна жену. Свеча догорала и, угасая, отбрасывала на стены и на потолок колышущиеся тени. Испытывая огромное облегчение от того, что талисман не оправдал надежд, мистер Уайт снова улегся. Через минуту жена, молча и уныло, легла рядом с ним. Они не разговаривали, прислушиваясь к тиканью часов. Скрипнула ступенька лестницы. Темнота действовала угнетающе. Мистер Уайт собрался с духом, зажег спичку и пошел вниз за другой свечой. Когда он спустился с лестницы, спичка погасла. Мистер Уайт остановился, чтобы зажечь другую, и в этот же миг раздался легкий, едва слышный удар по входной двери.
0: Спички выпали из рук мистера Уайта. Затаив дыхание, он застыл на месте.
1: Удар повторился. Он поспешил наверх в спальню и захлопнул за собой дверь. Послышался третий удар по двери. «Что это там?» — крикнула жена. «Это мышь!» — сказал муж. «Мышь! Она попалась мне на лестнице!»
0: Жена поднялась.
1: Сильный удар прогремел по всему дому. «Это Герберт! Герберт!» Миссис Уайт побежала к двери, но муж догнал ее и удерживал. «Что ты хочешь делать?» – сдавленным голосом спросил он. «Это мой сын! Это Герберт!» – закричала женщина, стараясь вырваться из его рук. «Я совсем забыла! От кладбища до нас 2 мили! Пусти меня, я открою ему дверь!»
0: «Бога ради, не впускай его, дрожа!» – сказал муж.
1: «Ты боишься собственного сына?» – закричала она. «Пусти меня! Я иду, Герберт, иду!» Раздались еще 2 удара. Женщина вырвалась и выбежала из спальни. Муж, окликнув ее, побежал вслед за ней по лестнице. Он услышал стук щеколды, потом задыхающийся голос жены. «Засов!» — сказала она. «Я не могу до него достать!»
0: Но муж, упав на колени, шарил по полу, искал обезьянью лапу.
2: «Хоть бы найти ее, прежде чем это войдет!»
0: Удары гремели в доме один за другим. Мистер Уайт услышал, как жена приставляет стул, как это двигает засов. В то же мгновение ему удалось найти обезьянью лапу, и он лихорадочно пробормотал 3-е, последнее желание. Удары внезапно прекратились, хотя эхо еще прокатывалось по дому.
1: Мистер Уайт услышал, как отодвигают стул и открывают дверь. На лестнице подул ледяной ветер, и долгий безутешный вопль жены придал мистеру Уайту силу. Он подбежал к ней и выглянул из подъезда.
0: На дороге никого не было. Вокруг царила тишина.

«Поцелуй огня». И сейчас нас с вами ждет путешествие с таким небольшим сексуальным оттенком. Он пил обрамленные полуночью ледяные кристаллики и наблюдал, как горел их мир. Подплыл зеленый и прикоснулся к его рукаву. Промелькнула искорка. Очевидно, в комнате накопилось статическое электричество. «Мистер Реддич, дизайнер хотел бы поколебать с вами воздух, когда освободитесь». Реддич посмотрел вниз. Глаз зеленого слезился. «Передайте, что я на месте». Уловив беспокойство и усталость в тоне Реддича, зеленый отреагировал. Его кожа приобрела слоново-серый оттенок. Он отплыл, сохраняя новый цвет. Теперь сообщение будет передано без малейшего семантического искажения. Реддич вернулся к телеидоскопу, тангеру, сенсу, бинокуляру и черному туннелю, с помощью которых он наблюдал, как горел их мир. Солнечные протуберанцы погасли.

0: после вспышки сошли на нет. Ничего не оставалось, кроме тлеющей золы, хотя Сенс еще упорно принимал сигналы в районе девятки, а телеидоскоп их упорно преобразовывал, по-новому передавая цвета. Рэдич поднес напиток к губам, но вкуса не почувствовал. Из ячейки выкатился чекер и принялся за рулоны, заваливший стол бумаги. Рэдич смоделировал и создал сверхновую особо тщательно. Листы с информацией без конца лезли из-за стетикона, и он их не убирал. Чекер разобрал завал и переключил подачу на комнату 611. Но это не помогло. Клиенты в 611 могли играть непосредственно в программе. Чекер вернулся в свою ячейку. Рэдич допил напиток и поставил бокал на стол. До сих пор не отключенная от своего туннеля публика взорвалась аплодисментами, и он благодарно взмахнул сенсорной рукой. Та заискрилась в свете висящих над головой пластин наковален. Проститутки ловили момент, стараясь получить хоть какую-нибудь выручку, вылавливали путешественников, проникшихся сочувствием к запрограммированной смерти и хоть на мгновение оживших. Дела шли туго. Гибкое создание с продетым через губы влагалище электронным кольцом всеми силами пыталось соблазнить тощего путешественника. Яростно массировало его через отверстие хитона. Клиент закатил глаза и пустил слюну. Рэдич готов был побиться об заклад, что кольцо шлюшки останется пустым. Тандем из двух седальянок, темнокожей и охровой, поймали утонувшего в кресле форме эмиссара. Одна из девиц стянула с него посольскую мантию, пояс и уселась на беднягу верхом. Между тем, шансы добиться необходимой для совершения действия эрекции были невелики, несмотря на усилия подруги, тщательно вылизывавшей несколько подмышечных влагалищ, которыми эмиссар пожелал украсить свое причудливое тело. Проходя мимо, Рэдич услышал: «Перестаньте ломать комедию, это нелепо. Моя сперма приносит 1000 за декалитр, и я не собираюсь отдавать ее вам, не говоря уже о том, чтобы за это платить». Рэдич был с ним согласен. Вообще непонятно, зачем корабельные регуляторы продолжали набирать шлюх. Анахронизм, пережиток прошлых веков. Тем более, что они себя не окупали. Рэдич шел дальше. Однажды после целого дня программирования он проходил через театр, и к нему пристала новая проститутка, покрытый гнойниками долговязый тип. Рэдич расхохотался, после чего возникли осложнения с гильдией. Дело пришлось улаживать дизайнеру. Ее он увидел издалека. Исключительная красота ее лица, в особенности раскосых глаз, заставила его замедлить шаги. Девушка сидела. Рэдич обратил внимание на тонкие длинные пальцы. Она слегка приподняла правую руку и взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Рэдич остановился. «Вы программируете смерть?» – спросила она, не меняя интонации. Рэдич кивнул с улыбкой, ожидая очередной взрыв восторга. Девушка отвернулась. Рэдичу показалось, что у него что-то украли. Сработанное из листьев кресло дизайнера свободно плавало в нимбе. Все глаза в лобном ряду были закрыты, но Рэдич знал, что дизайнер следит за происходящим с помощью покрывавшей мешковатые щеки щетины. В волосках поблескивали кристаллики эргоновина. Помощники дизайнера расположились возле поста наблюдения. «Входи», — произнес дизайнер, и кресло из листьев подвинулось. «Я здесь», — ответил Рэдич. Он уселся в компресло, выщелкнул транквилизаторы и муравьиную кислоту. Он не хотел волноваться. В иллюминаторы поста наблюдения было видно, как сверхновая из желто-охровой становилась золотой. «Что-то придумали, Келпин?» Дизайнер открыл три глаза. «Да». «Чем вы думаете?» Он произнес вопрос, тщательно скрывая презрение. Зеленый завис над нимбом, переводя интонацию в цвет. Рэдич зевнул. «Мэдисон Сквер Гарден, фильм Paramount Pictures 1932 года с Джеком Уаки, Мариан Никсон, Засу Питтс, Уильямом Бойдом и Лью Коуди. Романтическая и драматическая история трех мужчин и двух женщин, отчаянно пытающихся переиграть невидимые силы. Продолжительность фильма 76 минут». Один из помощников швырнул бокал с напитком в стену, но из ячейки тут же вылетел чекер и перехватил кристалл, после чего всосал все капли, прежде чем они успели испачкать траву. Помощник раздраженно отвернулся. Дизайнер открыл один глаз. «Нет. В твоем контракте записаны условия, Рэдич». Рэдич кивнул. «Вы все равно не станете ими пользоваться». Сам он только и ждал, когда Келтин отпустит его. «Если бы». Другой помощник, пунцовый человек с острым хвостиком седых волос, наклонился вперед. «Надеюсь, вы не станете утверждать, что эта смерть на что-то годится. Черт побери, люди заплатили деньги и уснули от скуки. Я смотрел показания мониторинга. Так вот, 32%, повторяю, 32% аудитории показали семерку скуки. Откуда, черт бы вас взял, возьмутся эмоции, без которых люди не профинансируют это ублюдочное состояние, которое вы называете смертью?» Радич вздохнул. «Перестаньте приглашать на периметр своих родственников. Тогда, может быть, найдется место для людей, еще способных что-то чувствовать». «Я не намерен терпеть подобное», — заорал помощник. «Это верно», — заметил Рэддич. Транквилизаторы подействовали. «Это верно», — сказал дизайнер, имея в виду совершенно другое. «Давайте я улажу вопрос, мистер Ним, если позволите». «Звезды!» — воскликнул мистер Ним и отвернулся. Теперь в иллюминатор смотрели двое. «Рэддич, это не первая загубленная вами программа. Вспомните «Далеких навсегда», «Оправданную потерю», «Другие». Может, мне надоело?» «Нам всем надоело, будь оно проклято!» — взорвался третий помощник. Он сидел в кресле, сцепив на коленях руки. «Я трачу много времени на разработку этих смертей», — продолжал дизайнер, «и не могу позволить, чтобы мою работу сводили на нет. Эти джентльмены имеют к вам вполне обоснованные претензии. Публика ждет представления разработанных нами концепций, а мы обязаны показать высококачественный материал, способный вызвать у аудитории сочувствие. От меня материал выходит в нормальном состоянии. После вашей обработки теряются напряжение, ритм, упругость. В вашем контракте есть оговорки, Рэддич. Я не хочу о них напоминать». «И не надо». Рэддич поднялся. «Передайте дело в мою гильдию». И с этими словами вышел. Позади него трое помощников смотрели в иллюминаторы. Сверхновая переходила в пурпурную фазу. Душа Рэддича была тиха. Он быстрым шагом пересек гостиную театра. Ни взгляда вправо, ни взгляда влево. Успокаиваться надо самостоятельно. Место пустовало. Кресло форма еще хранило очертания ее тела. Взгляд направо. Он лениво покачивался в нимбе света, расслабив позвоночник, расслабив мысли, и беседовал с блоком памяти его жены, умершей 23 года назад, после его последнего омоложения. «У нас конец лета, Анни. Как это восприняли дети, Рэй?» Детей у них не было. Синтезирующие каналы в блоке памяти износились, реплики часто получались не в попад. Звуковая головка имела микроскопические трещины, из-за чего голос жены имел трудноразличимый южный акцент. «Я сейчас выгляжу на 30. Даже простату поправили. Мне прибавили роста и вытянули пальцы на сенсорной руке, так что за консолью я работаю гораздо быстрее и могу дотянуться куда надо. Но работа от этого лучше не стала». «Почему бы тебе не поговорить об этом с дизайнером, дорогой?» «С этим заносчивым бурсуком я, может быть, и не так одарен, но, по крайней мере, не корчу из себя гения». Рэддич перевернулся на живот и уставился в иллюминатор. За ним простиралась кромешная тьма. «Мы с тобой болтаем, а за бортом нашего огромного космического корабля в форме лунного камня вращается со скоростью миллионов световых лет в час вся Вселенная.
1: Это называется парсеки, дорогой».
0: «Откуда мне знать? Я сенсорный программист, а не астрофизик».
1: «Там не холодно, Рэй?»
0: «Только не это, Анни. Скажи что-нибудь такое, чего я еще не слышал. Я умираю, Анни, умираю от скуки, от засилья тупиц. Мне ничего не нужно, я ни о чем не мечтаю и ничего не хочу».
1: «Что же мне надо сказать, дорогой? Ты знаешь, как я тебя люблю и как скучаю по тебе. Мне жаль, что ты одинок».
0: «Дело даже не в одиночестве, Анни. Ты прошла со мной 3 омоложения. Тебе повезло».
1: «Повезло? Из-за того, что я не пережила 4-го? В чем же мое везение, Рэй?»
0: «Потому что мне пришлось прожить лишних 63 года, и через 10-15 лет мне предназначена в жены 5-я давно умершая девушка. А я повторяю тебе в 3-й раз. 1, 2, 3. У нас конец лета, любимая. Все кончено. Ушло. Птицы перебрались на юг для последнего перелета. На очередном омоложении я их обгоню. Я превращусь в пыль. Лето заканчивается. Прощай, Божья Матерь. Кажется, так умер Рико».
1: «Из какого это сенса?»
0: «Это не сенс, они. Это кино. Старинный кинофильм. Все поют, все танцуют, все разговаривают. Кино! Я тебе миллион раз говорил про кино. Маленький Цезарь, Эдвард Джон Робинсон, киностудия Warner Bros. Ладно, черт с ним. Сегодня в вестибюле я видел женщину».
1: «Очень милый, любимый. Красивую».
0: «Помоги мне, Господи, Анни. Я ее захотел. Ты знаешь, что это для меня значит?
1: снова захотеть женщину. Не пойму, что в ней было такого. Мне показалось, она меня ненавидит. Я уловил глубокое отвращение, когда она меня остановила.
2: Это нормально, любимый. Она была красива.
1: Она была чертовски роскошна. Ты призрак ушедшего Рождества. Она была неправдоподобно нереальна, так что мне захотелось пробраться в нее и жить внутри. Ани, я скажу с ума, только подумать, чем приходится заниматься. Сверхновый, программированием смерти для заносчивых свиней, которым нужно пережить душевное потрясение. Дабы скоротать еще один день, всего-навсего один день, Анни. Господи, поговори со мной, Анни, выйди из своего ужасного квадратного гроба и спаси меня, Анни. Я хочу, чтобы была ночь, моя маленькая, я хочу спать, и я хочу конца лета. Входная дверь загудела, возникла голограмма пришедшего человека. Это была женщина из театральной гостиной.
2: «Это ничего, милый, она красивая!»
1: Он выплыл из ореола и свистом открыл дверь. Девушка вошла и улыбнулась.
2: «Ты всегда был таким, Рэй, когда я жила.
1: Тоже, ты никогда меня не слушал и никогда не говорил со мной». Рэдич скользнул в сторону и выключил блок памяти. «Да». Она с любопытством смотрела на него, и он повторил. «Да?»
2: «Небольшой разговор, мистер Рэдич».
1: «А, я как раз говорил о вас.
2: С этим черным ящичком?»
1: «Это все, что осталось от моей жены.
2: Я не хотел вас обидеть. Я знаю, это лично, и многие очень дорожат.
1: Только не я. Анни ушла, я еще здесь, и лето уже кончается». Он кивнул в сторону ореола, и девушка, не сводя глаз с его лица, скользнула в сияющий ним.
2: «Вы очень привлекательный человек», — сказала она и сняла платье. «Хотите чего-нибудь? Кристалл? Может, вы голодны? Пожалуй, немного воды».
1: Рэдич свистнул распределителю, тот поднялся с поросшей травой платформы и завертелся в воздухе. «Свежей воды с тремя искрами семени». Чекер внутри распределителя взбил коктейль и передал его Рэдичу. Он отнес напиток девушке, а она взглянула на него с восхищением.
2: «Кажется, я за вами ухаживаю». Она выпила кристалл, едва шевеля губами.
1: «Ухаживаете? Вы ведь не из ближних колоний?»
2: «Я не землянка.
1: Не хотел вам это говорить, боялся вас обидеть».
2: «Нам нет смысла ходить вокруг да около, Рэдич. Давайте откровенно. Я вас выследила, мне от вас кое-что надо».
1: «Что же вам от меня надо, помимо секса?»
2: «О, вы перехватываете инициативу. Если я вам безразличен, можете сейчас уйти. Честно говоря, я не настроен на колкости».
1: Рэдич резко повернулся и отошел к распределителю.
2: «Это конец лета», — добавил он тихо.
1: Девушка потягивала холодную воду из кристалла. Он снова повернулся и успел увидеть выражение ее лица, восхищение, которое она не успела скрыть. Томление сквозило во всех линиях ее стройного тела, и он снова почувствовал себя юношей.
2: «О, мистер Рэдич!»
1: В ее голосе было столько же глубины и смысла, сколько в голосе маминого поклонника, старательно избежавшего заботу о потомстве бывшего мужа. Рэдич снова развернулся, впервые за много лет почувствовав закипающую ярость. Он злился на нее за то, что она обращалась с ним как с куклой, злился на себя за то, что позволил себе разозлиться.
2: «Это все. Уходи!»
1: «Конец лета, мистер Рэдич. А что вы имеете в виду, говоря о конце лета?» «Я сказал, уходи. Вон отсюда!»
2: «Вы намерены пропустить следующее омоложение? Очевидно, кто-то манит вас за грань».
1: «Кто вы такая, черт бы вас побрал? Чего вам надо? У меня был ужасный день, ужасная неделя, паршивый год и неудачный цикл, так что будет лучше, если вы не станете задерживаться».
2: «Меня зовут Джейн».
1: Он обескураженно потряс головой.
2: «Что? Если мы собираемся трогать друг друга, вам следует, по крайней мере, знать мое имя», — сказала девушка и протянула ему пустой кристалл.
1: Но едва он вытянул руку, она перехватила ее и затащила его в ореол. Рэдич уже много лет не желал женщины, и едва ее губы прикоснулись к его обнаженной груди, он потерял контроль над телом. Он лег на спину и закрыл глаза. Она сделала все сама, мягкая, как шелк.
2: «Поговори со мной», — попросила она.
1: То, о чем он говорил, было далеко от любви. Он говорил о том, что значит для мужчины прожить более 200 лет и устать от бесконечного разнообразия. Он рассказывал, как приходилось будить эмоции и мечты у расы, правящей галактиками, жертвуя населением целых планет и секторов космоса. Он программировал смерть, практиковал одну из профессий, оставленных людям. Он говорил о тоске, об исчезнувших желаниях, о днях и ночах, проведенных на борту корабля из лунного камня, огромного как город, о странствиях в бездне, длящихся, пока не будет найти очередной мир. Сложная аппаратура показывала, что население планеты давно погибло, но генетическая память еще хранится в камнях, почве и листом дне высохших рек, как призрак чужого сна. Память прошедших времен вечно хранится в кожных складках миров. Так населенный привидениями дом впитывает память о страшных событиях и лелеет ее, будто собственную историю. Он говорил о дизайнерах, об их исключительной способности, чуждым землянам даре вживания, и о том, как они моделируют гибель целых солнечных систем, о том, как из погасшего солнца создают сверхновую звезду, как собирают затем память ушедших в небытие народов, пропускают ее через сенсор, танжер и другие эмпатические приборы, где она кодируется, и как потом эту память возвращают в населенные людьми миры, в новые колонии, дабы поддержать с ее помощью унылое существование тех, кто уже не имел собственных грез. Реддич закончил тем, как он это все ненавидит. «После этого миры остаются пустыми, не так ли?» — спросила девушка и снова ткнулась лицом в его напрягшееся тело. Он не мог говорить. Не сейчас. Но позже он сказал: «Да, миры остаются пустые. Навсегда?» «Да, навсегда». «Вы очень человечная раса. Вряд ли в нас осталось что-нибудь человеческое. Мы делаем это для большего блага». Реддич сам рассмеялся над словами «большее благо». Его пальцы скользили по телу девушки. Он снова возбудился. Последний раз это было так давно. «В моем мире, — сказала она, — было гораздо теплее. В прежние времена моя раса обладала способностью летать. Мы унаследовали небо. В замкнутом пространстве, как здесь, я чувствую себя плохо». Он сжимал девушку в объятиях, втиснул бедро между ее длинных ног и гладил густые темно-синие волосы. «Я знаю слова и песни 400 лет, прожитых мной и моей расой», — произнес он. «И хотел бы сказать что-нибудь сильное, выразительное. Но кроме «я люблю тебя» и «спасибо», мне ничего не приходит в голову. И еще земля задрожала. Но я лучше воздержусь от этого, потому что начну смеяться, а смеяться я не хочу». Он провел рукой по ее животу. Пупка не было, маленькие груди, лишние ребра. Она была прекрасна. «Я счастлив. Когда мы любим, мы умеем делать это гораздо дольше. Хочешь?» Он кивнул, а она поднялась на колени и вытащила из полой сережки пульсирующий бледным светом крошечный камень. Раскрошила его перед носом Реддича и наклонилась вперед, чтобы тоже вдохнуть окутавший погибший камень бледный туман. Потом улеглась в ожидающую ее тело форму, и спустя мгновение они начали снова. И она взяла его в свой мир. Теплый, весь из неба, с одиноким бледным солнцем цвета камня, которым она его одурманила. Он летел, и он видел ее народ, каким он был 10 тысяч лет назад. Красивый, крылатый народ, радостно предвкушавший тысячелетнюю жизнь. Потом она показала, как они умирали. Ночью. Они падали с неба, как горящие искры, оставляя за собой яркий след. Падали в огромную песчаную пустыню, покрытую пеплом их предков. В его сознании звучал ее теплый и тихий голос. «Люди моего народа жили в небе 1000 лет. Когда приходило их время, они отправлялись к тем, кто ушел раньше. Песчаные пустыни – место отдохновения моей расы. Здесь поколение за поколением обращается в пыль, ожидая, пока пройдет 10 000 лет, и они возродятся». Мир неба и пыли закрутился в сознании Реддича. Образы сменяли друг друга. Из глубин космоса он взирал на планету возрождающихся из пепла существ и неожиданно понял, зачем она отравила его. Зачем взяла в свое сознание и зачем вообще пришла. Смерть, которую он программировал, была смертью ее солнца, ее мира, ее народа. Они вернулись в ореол внутри корабля из лунного камня. Реддич не мог пошевелиться, но девушка развернула его, чтобы он видел в иллюминатор черную пустоту, где раньше был ее мир. Там осталась одна пыль. Она дала ему услышать последний жуткий вопль своего народа, предсмертный крик расы, которой не суждено было возродиться из пепла. Пройдут 10 тысяч лет, но люди Феникса больше не взмоют в небо. Ты слышишь меня? Ты можешь говорить? Я хочу, чтобы ты понял. Губы не повиновались, но он ее слышал. Мог кое-как отвечать и прошептал, что понял. Девушка склонилась над ним и взяла его лицо в холодные ладони. Столетия назад моих предков выслали. Они были... В ее замешательстве угадывались одиночество и боль, несовершенны. Она на мгновение отвернулась. Рэдич увидел на спине два узелка атрофировавшихся мышц. Перед его глазами снова встал образ крылатых мужчин и женщин, и он все понял. Теперь голос ее звучал строже. Таких было несколько в каждом поколении. Они рождали подобное себе потомство. Так произошли мы. Но все прекратилось. Теперь нас мало, очень мало. Почти весь народ погиб. Это была ошибка, выдавил он. Из-за наркотика она не смогла разобрать, что он пробормотал, и Рэдич повторил. Она посмотрела на него и мягко кивнула. Она все равно была сильнее. Ты говорил, что в своей расе осталось мало человеческого. Это правда. Подобная участь постигнет вас всех. Нас осталось немного, потом придут люди других рас. Они довершат начатое. Возможно, вы не первые, но вам никогда не быть последними. Ваше время истекло. У вас был шанс, а вы направили его против остальных. Теперь, когда ваш срок подошел к концу, вы хотите утянуть за собой всех? Он не сожалел о собственной смерти. Он знал, что умирать придется, она была права. Время людей пришло и ушло. То, что они делали сейчас, бесполезно, более того, бессмысленно. В отличие от ее народа, люди не были так благородны, чтобы погибнуть самим. Они отчаянно старались затащить в свою могилу всю Вселенную. Они не ограничивались кратковременным развлечением развращенных и присытившихся. Они хотели забрать все, чем владели, а владели они всем. Лучше помочь человеческой расе в ее неприглядной смерти, чем позволить ей оставить после своей все равно неизбежной гибели один пепел. Он уничтожил ее расу, спящую в ожидании огненного возрождения. Он не мог ее ненавидеть, и незачем говорить, что она принесла ему долгожданный подарок. Стоял конец лета, и он был рад, что не придется увидеть, как зимний холод опустится на его расу. «Я счастлив», — сказал он. Возможно, она и знала, что он имеет в виду. Ему показалось, что она знает. Когда она склонилась до последнего поцелуя, глаза ее были влажны. Была вспышка, как при рождении сверхновой, после чего в ореоле осталась лишь кучка пепла. Когда они вошли в кабинет сенс-программиста, никто не понял, что видит последние дни человечества. Только Келтин, дизайнер, похоже, догадался неведомым расовым чутьем и промолчал. А потом выжидательно улыбнулся, наблюдая, как лунный корабль погружается в вечность.

Сегодня в нашем эфире новелла Вернера Винджа «Болтунья». Обращаю ваше внимание еще раз на то, что в следующем эфире вы услышите продолжение и окончание.

0: Бывают мечты, которые умирают долго. У некоторых из них случается предсмертная ремиссия. И это, быть может, самое лучшее. От концерта возрождения Элвиса до центра кампуса было 2 километра. Хамид Томпсон выбрал обходной путь через поля Баркера и старую секцию. Болтунье эта дорога явно нравилась больше. Она бегала туда-сюда по тропе и пряталась в старые тараканьи норы, из-под тишка скрадывая птиц, которых подманивала голосом. Как всегда, охотилась она больше для удовольствия, чем для еды. Когда птица подлетала поближе, голова болтуньи взлетала, тыкалась птицу носом и раздражалась человеческим смехом. Ей давно не приходилось этого делать. Птицы на ее обычных путях поумнели, и с ними уже было не позабавиться. Когда начались скальные обрывы за старые секции, норы кончились, и птицы стали осторожнее. Теперь болтунья шла рядом, жужжа про себя. Обрывки из Элвиса пополам с обзорами новостей месячной давности. Минуту-другую она могла идти молча, прислушиваясь, что ли. Что бы ни говорили злопыхатели, она вполне могла не спать и молчать часами. Но даже тогда Хамид иногда чувствовал в голове жужжание или прилив боли. Мембраны болтуньи могли излучать в диапазоне 200 кГц. А это значит, что почти все ее подражание для человеческих ушей было недоступно. Они вышли на край обрыва. «Сядь, болтунья, я хочу перевести дыхание». «И полюбоваться видом. И решить, что же мне ради всего святого с тобой делать». Обрывы были самой высокой точкой обзора в провинции Нью-Мичиган. Расстилавшиеся вокруг равнины пестрили прудами и были исчерчены ручьями и реками. Лучшая пахотная земля на всем континенте. С орбиты первые колонисты ничего лучше не могли найти. Легче было сесть на воду, но колонисты искали наилучшие шансы на долговременное выживание. В 30 километрах от Хамида, полускрытое серым туманом, виднелось место посадки, отмеченное стеклистыми полосами. Учебники истории сообщали, что 3 года ушло на спуск всех людей и того, что удалось спасти от огромного корабля. Даже сейчас еще стекло слабо излучало. Добавочная причина миграции с перешейка на Уэстленд. Если не считать леса возле посадочных полос до старого университетского городка под самым обрывом, во все стороны расстилались поля. Бесконечные квадраты черного, коричневого и зеленого. Осень уже давно вступила в свои права, и последние земные деревья сбросили цветные листья. Тянувший из долин ветерок нес холод, обещавший в ближайшем времени снег. До Хэллоуина было меньше недели. Да уж, Хэллоуин. Интересно, был ли за 40 тысяч лет истории человека хоть один Хэллоуин, отмеченный так, как будет на той неделе? Хамид подавил желание обернуться на маркет. Обычно это было его любимое место. Столица планеты, население 400 тысяч, настоящий город. В детстве поездка в маркет заменяла путешествие к дальним звездам. Но сейчас мечту сменила реальность, а звезды так близки. Даже не оборачиваясь, Хамид знал, где сейчас баржи туристов. Они плавали разноцветными шарами над городом, хотя каждая весила не меньше 1000 тонн. А это все их шаттлы. После возрождения Элвиса Хэллоуин – последняя достопримечательность туристского маршрута в маркете. Потом туристы летят дальше, к наполовину поддельным пикам Американы. Хамид откинулся на сухой мох, покрывавший камень. «Ну, так что же мне с тобой делать, болтунья? Продать тебя? Тогда мы оба отсюда выбрались бы». Болтуни насторожила ушки.
1: «Говорить? Разговаривать? Спорить?»
0: Она устроила свои 40 килограммов рядом с Хамидом и ткнулась головой ему в грудь. Из передних мембран зазвучало мурлыканье, как от кошки вселенского масштаба. Это был розовый шум, пронизывающий грудь Хамида гудением, и камень, на котором они с болтуньей лежали, резонировал. Мало что ей так нравилось, как хороший разговор на равных. Хамид погладил черную с белым шерсть. «Я говорю, надо ли тебя продавать?» Мурлыканье стихло, и казалось, что болтунья действительно думает над вопросом. Она вертела головой туда-сюда, кивала ею. Отличная имитация одного профессора из университета. Потом она подняла большие темные глаза.
1: Не торопите меня. Я думаю. Думаю.
0: Она стала вылизывать гладкую шерсть у горла. Насколько знал Хамид, она действительно пыталась понять. И иногда говорила даже почти осмысленно. Наконец она закрыла пасть и заговорила.
1: «Надо ли тебя продавать? Надо ли тебя продавать?»
0: Интонации были Хамида, но голос не его. В таких разговорах она обычно говорила голосом взрослой женщины и очень красивой, как казалось Хамиду. Это не всю жизнь так было. Когда она была щенком, а Хамид мальчишкой, она говорила мальчишеским голосом. Цель была ясной. Она знала, какой голос ему будет приятнее всего услышать. Животная хитрость, что ли?
1: «Ну, — сказала она наконец, — я знаю, что я думаю. Покупай, а не продавай. И всегда по самой лучшей цене».
0: Она часто высказывалась в стиле оракула. Но Хамид знал болтунью всю жизнь. Чем длиннее ее комментарии, тем меньше она поняла. В данном случае же Хамид вспомнил курс финансов. Это было еще до того, как у него оказалась его теперешняя квартира, и болтунья полсеместра пряталась у него под столом. Интересный был семестр для тех, кто в этом участвовал. «Покупай, а не продавай». Это была цитата, кажется, из какого-то воротила 19 века. А болтунья заливалась, и каждая фраза имела все меньше и меньше отношения к вопросу. Через минуту Хамид обнял зверюгу за шею, одновременно плача и смеясь. Они стали бороться на каменистом склоне. Хамид сдерживал свою силу, а болтунья аккуратно прятала когти. Вдруг он оказался на спине, а болтунья наступила ему передними ногами на грудь и челюстями ухватила за кончик носа.
1: Скажи, дядя!» —
0: кричала она. Зубы болтуньи на несколько сантиметров не доходили до конца челюстей, но хватка была мощной. Хамид немедленно сдался. Болтунья соскочила, торжествующе хохоча, потом ухватила за рукав, помогая подняться. Хамид встал, осторожно потирая нос. «Ладно, чудище, пошли дальше!» Он махнул рукой вниз, в сторону Энн-Арбора.
1: «А как же? Пошли дальше!»
0: Болтунья скакала по камням быстрее, чем Хамид мог даже надеяться идти. Но каждые несколько секунд она останавливалась и смотрела, не отстал ли он. Хамид покачал головой и пошел вниз. Черта с два он будет ломать себе ноги, пытаясь угнаться за этой тварью. Откуда бы она родом ни была, кажется, зима в окрестностях Маркета была для нее наиболее приятным временем года, будто такая погода у нее на родине все время. Хоть на цвет ее посмотреть, черный с белым, широкими кругами и спиралями. Такой узор бывает у тюленей на льду. Снегу ее практически не видно. Она убежала метров на 50 вперед. С такого расстояния болтунья могла почти сойти за собаку, что-то вроде грейхаунда, но у нее были слишком большие лапы и слишком длинная шея. А голова была больше похожа на тюленью, чем на собачью. Конечно, она и по собачьей лаять умела, но ведь она умела и греметь грозой, и подражать человеческой речи, и все это одновременно. На всей Средней Америке она была единственным представителем своего вида. На этой неделе Хамид узнал, что этот вид почти так же редок и вовне. Ее хочет купить один турист, а туристы платят монетой, которую Хамид Томпсон ищет уже половину из своих 20 лет. Ему позарез нужен был добрый совет. Уже 5 лет прошло, как он последний раз обращался за помощью к отцу, и черт его побери, если он снова это сделает. Значит, остается у него.

0: По меркам Средней Америки Энн-Арбор был городом древним. Были, конечно, и постарше. За пределами зоны посадки все еще высились остатки старого маркета. Школьные экскурсии к этим развалинам бывали очень непродолжительны. Сборные дома еще слегка излучали. Конечно, были отдельные здания и в современной столице, стоящие чуть ли не с самого начала. Но почти все здания университета в Энн-Арбор возникли сразу после этих первых постоянных строений. Университет насчитывал 190 лет. Что-то там сегодня происходило, и к проблеме Хамида это не имело отношения. Когда они с Болтуньей входили в город, туда влетела пара полицейских вертолетов из маркета и закружилась над зданиями. Излюбленный Хамидом обходной путь был перегорожен постами службы безопасности университета. Несомненно, это связано с туристами, так что, быть может, придется идти через главные ворота и мимо главного здания. Уже 10 лет прошло, но все равно противно вспоминать. Детство предполагаемого вундеркинда. Родители, заставившие его пойти учиться на математика, где у него не хватило способностей, слезы и крики дома, пока он не убедил, наконец, родителей, что он не таков, как они думали. Хамид с Болтуньей шли мимо административного корпуса, и Хамид не замечал ни изящных контрфорсов, ни плюща, обвивавшего камень стен, ни стройных деревьев вдоль улицы. Все это было знакомо, если не считать двух машин федеральной полиции. Студенты стояли кучками, глядя на копов, но бунтом не пахло. Они просто любопытствовали. А кроме того, федералы никогда еще в дела кампуса не вмешивались.
1: «Ты потише, ладно?» — буркнул еле слышно Хамид.
2: «А как же?»
0: Болтунья выгнула шею назад, изображая собаку. Когда-то они были заметной парой в кампусе, но Хамид оставил университет, и сейчас у людей были другие интересы. В главные ворота они вошли без замечаний со стороны студентов или полиции. Самый большой сюрприз поджидал возле трущобного обиталища Ларри в Моррелл-Холле. Здание еще не было достаточно старым, чтобы считаться историческим, но уже вполне разваливалось. Это был неудачный эксперимент кирпичного строительства. Глина потрескалась и прогнила, открыв щели для лиан и насекомых. Сейчас дом напоминал скорее красноватую кучу обломков, нежели функционирующее здание. Сюда администрация университета ссылала самых неугодных преподавателей. Место, забытое административным корпусом. Так было всегда, но не сегодня. Сегодня тут на парковках в два ряда стояли полицейские машины, а у ворот охранники с помповыми ружьями в руках. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Хамид поднялся по ступеням. Было у него нехорошее чувство, что из всех университетских преподавателей в мире Ларри сегодня труднее всего будет увидеть. С другой стороны, работать с туристами — это значит каждый день общаться с людьми из охраны.
3: «Вы по какому делу, сэр?»
0: К несчастью, охранник был незнакомый.
1: «Я должен увидеться со своим консультантом, профессором Фудзиямой».
0: Ларри никогда не был у него консультантом, но Хамид действительно хотел получить его совет. Коп включил ларингофон. Хамид толком не расслышал, донеслись только слова насчет той самой черно-белой инопланетной твари. Чтобы ничего не знать о Болтуньи, надо было последние 20 лет прожить в пещере. Прошла минута, и из двери вышла женщина чином постарше.
4: «Не повезло тебе, сынок. Мистер Фудзияма на этой неделе студентов не принимает. Правительственное задание».
0: Раздалось что-то вроде траурной мелодии. Хамид толкнул Болтунью ногой, и музыка резко оборвалась.
4: «Я не по учебным делам, мэм».
0: «Вдохновение, почему бы не сказать правду?»
4: «Это насчет туристов и моей Болтуньи».
0: Полицейская вздохнула.
4: «Я как раз боялась, что ты это скажешь. Ладно, заходи».
0: Войдя в темный коридор, Болтунья торжествующе захихикала. Когда-нибудь она начнет играть в свои игры не с теми людьми и огребет приличных колотушек, но, кажется, не сегодня. Два пролета по лестнице вниз. Освещение стало еще хуже. Полусдохшие флуоресцентные лампы, встроенные в акустическую черепицу. Деревянные ступени местами пружинили под ногой. Перед дверями не было ни студентов, ни гостей, но копы взяли здание под наблюдение. Из одного кабинета слышался громкий храп. Странное это было место, забытый квартал, в частности, Моррелл-Холл. Что у всех здешних преподавателей было общего, это то, что каждый был у кого-то соломенный в глазу, а поэтому в эти крохотные кабинеты попадали и самые неграмотные, и самые блестящие. Кабинет Ларри находился в полуподвале в конце длинного коридора. По бокам двери стояли еще два копа, но в остальном все было так, как помнил Хамид. На двери бронзовая табличка «Профессор Л. Лоуренс Фудзияма, факультет трансгуманитарных исследований». Рядом расписание с совершенно невероятными приемными часами. Посередине двери картина, изображающая поросенка, и подпись: «Если студент делает вид, что ему нужна помощь, сделай вид, что помогаешь». Полицейская у двери отступила в сторону. Хамиду предстояло проникнуть внутрь без помощи властей. Он быстро постучал пару раз. Раздались шаги, приоткрылась щелочка.
5: «Пароль?» —
0: спросил голос Ларри.
5: «Профессор Фудзияма, мне нужно поговорить о...» «Это не пароль!»
0: Дверь захлопнулась у Хамида перед носом. Полицейская положила ему руку на плечо.
5: «Не огорчайся, сынок, он это и с людьми поважнее тебя проделывал».
0: Хамид стряхнул ее руку, дернув плечом. От черно-белого создания у него под ногами понеслись звуки тревожной сирены. Перекрикивая шум, он заорал:
5: «Да это же я, Хамид Томпсон, ваш студент! Трансгуманитарный факультет, группа 201!»
0: Дверь открылась снова. Ларри вышел, поглядел на копов, на болтунью.
3: «Чего ж ты сразу не сказал? Заходи давай!»

0: Одной из специальностей Ларри была археология. Почти все машины не работали, но некоторые щелкали, что-то светилось. Среди этих устройств были шутки Руба Голдберга, были ранние колониальные прототипы, а были и машины извне. Почти весь потолок покрывали воды и паропроводы. Похоже было на внутренность подводной лодки. Стол Ларри стоял у стены. Мусор на столе уравновешивался красивой вещью. Плоский дисплей и резная ночной черноты статуя. Ларри в группе 201 трансгуманитарного факультета описал свою теорию работы с находками. Найденное последним обрабатывается первым. Каждый год закупается чистая простыня, на ней пишется дата, и на нее кладется годичный слой барахла. Многие считали, что это одна из шуточек Ларри, но из-под свалки действительно виднелась простыня. От настольной лампы под потолок ползли резкие тени. Громоздящиеся у стен ящики, казалось, вот-вот рухнут. Свободное пространство на стенах было занято постерами. Эти постеры – одна, не самая главная из причин, по которым Ларри был сюда сослан. Они были тщательно продуманы так, чтобы оскорблять любую разумную общественную группу. На стуле для посетителей тоже грудой было навалено что-то. Ларри смахнул это на пол и пригласил Хамида садиться.
1: «Конечно, я тебя помню по трансгуманитарному, но зачем было это вспоминать? Ты же владелец Болтунии, и ты сынок Хаса Томпсона».
0: Ларри сел в свое кресло.
1: «Я не сынок Хаса Томпсона. Простите, я ничего другого не успел придумать, но я пришел как раз насчет Болтуньи. Мне нужен совет».
0: «Ага!» Знаменитая лягушачья улыбка Фудзиямы, одновременно и невинная, и хищная.
1: «Тогда ты пришел куда надо. Чего б хорошего, а советов у меня полно. Но я слышал, ты бросил университет и ушел работать в бюро туристов».
0: Хамид пожал плечами, стараясь не выглядеть слишком задетым. «Да, но я уже был на последнем курсе, и американские мысли и литературы знал побольше многих выпускников, а караван туристов будет здесь только полгода, а потом кто его знает, сколько пройдет до следующего. Мы им показываем все, что я только могу придумать. На самом деле мы им показываем больше, чем есть чего смотреть. Ведь еще сотни лет может пройти, пока сюда прибудет еще один».
1: «Может быть, может быть.
0: И как бы там ни было, я многое узнал. Я почти с половиной туристов перезнакомился, но...» На Средней Америке жили 10 миллионов человек. Не меньше миллиона питали романтические грезы о том, чтобы попасть вовне. Не менее 10 тысяч отдали бы все, что у них было, чтобы выбраться из медленной зоны, жить в цивилизации, охватывающей тысячи миров. Последние 10 лет вся Средняя Америка знала о грядущем прибытии каравана. Почти все эти годы, половину своей жизни, всю после того, как он ушел с математического, Хамид провел готовясь, обучаясь тому, что могло бы дать ему билет вовне. И тысячи других работали не менее усердно. В эти 10 лет каждый факультет американской мысли и литературы на всей планете был набит под завязку, а за сценой происходило еще больше. У правительства и больших корпораций были секретные программы, не обнародованные до самого прибытия каравана. Десятки людей действовали с дальним прицелом, ставя на то, что никто, кроме них, не считал нужным внешником. Были среди них глупцы, спортсмены, шахматисты мирового класса. Они в огромном населении вовне могли рассчитывать только на какой-нибудь восьмой разряд. Нет, для проезда туда нужно было что-нибудь необычное. Необычное для вовне. А тут мало что можно было придумать, кроме оригинальности старой земли, хотя ее можно было преподнести неожиданным образом. Джилли Вайнберг, способная, но не блестящая студентка АМЛ, когда караван прибыл на орбиту, обошла турбюро и представила себя туристам как подлинную американскую болельщицу и куртизанку первого класса. Этот подход менее откровенный и менее успешно использовали многие соискатели обоих полов. Для Джилли это оказалось билетом вовне. Самое смешное, что ее спонсором стал один из немногих негуманоидов в караване. Моллюск с Лотл Римара, которому в кислородной атмосфере не прожить и секунды.
1: «Я бы сказал, что я в хороших отношениях с тремя внешниками. Но есть не менее 5 гидов, которые умеют устраивать представления получше. И вы же знаете, что туристы собираются оживить еще 4 анабиотиков из экипажа основателей Средней Америки. Этим ребятам билет гарантирован, если они захотят».
0: Люди, ставшие взрослыми еще на старой земле, 2000 световых лет отсюда и 20 тысяч лет тому назад. Кажется, у Средней Америки сейчас нет более ценного экспортного товара.

0: были хоть на пару лет позже, когда я получил бы диплом, может быть, сделал бы себе имя.
1: Наступило молчание, полное жалости к себе, которое прервал Ларри.
0: А ты никогда не думал использовать в качестве билета болтунью?
1: Все время думаю. Хамид бросил взгляд на темную массу, свернувшуюся у его ног. Болтунья была до ужаса тиха. Ларри заметил этот взгляд.
0: Ты не беспокойся, она балуется с ультразвуковыми имиджерами у меня на полке.
1: Он кивнул в сторону стеллажей, где между невидимыми приборами играли темно-фиолетовые вспышки. Хамид улыбнулся.
0: Тогда, боюсь, ее трудно будет отсюда вытащить.
1: У него дома стояло несколько ультразвуковых свистков, но болтунье редко удавалось поиграть с классной аппаратурой. Да, я с самого начала пытался их заинтересовать болтуньей. Говорил, что я ее дрессировщик. Но они тут же теряли интерес, когда видели, что она не может быть родом со старой земли.
0: Профессор, эти ребята чокнутые. На них можно обрушить сокровища трансгуманитарной зоны, они даже не почешутся. Но дайте им Элвиса Пресли, поющего Брюса Спрингстина, и они вам космопорт в населении построят.
1: Ларри просто улыбнулся, как бывало, когда видел перед собой студента, катящегося к академической катастрофе. Хамид заговорил спокойнее. Да, я понимаю. Они и должны быть чокнуты. Средняя Америка не имела ничего, что могло бы заинтересовать более рассудочных обитателей вовне. Планета торчала на 9 световых лет внутри медленной зоны. Любая торговля будет медленной и дорогой. Технология Средней Америки была отсталой, учитывая местоположение планеты, никогда не могла бы стать конкурентоспособной. В пользу этого невезучего мира было только одно. Он был непосредственной колонией Старой Земли, причем одной из первых. Трагический полет большого корабля продолжался 20 тысяч лет. Достаточно, чтобы Земля стала легендой для человечества. Вовне было много миллионов солнечных систем с планетами, где развился интеллект, равный человеческому. Они почти все могли связываться друг с другом немедленно. В этом просторе человечество было незаметным пятнышком. Планеты так 4000. И даже на них интерес к колонии первого поколения в медленной зоне был почти нулевым. Но 4000 миров — это все же достаточно. Где-то есть эксцентричный богач, где-то историческое общество, религиозные движения, согласные на 20-летнее путешествие в медленность. Так что Средней Америке оставалось только радоваться этой сборной солянке чудаков. За последние 100 лет заглядывали только случайные торговцы да пара караванов туристов. От этой торговли существенно вырос уровень жизни на Средней Америке. Еще важнее было для многих, в том числе и для Хамида, что это была единственная замочная скважина, чтобы выглянуть за пределы зоны. За эти 100 лет выбраться вовне сумели 200 среднеамериканцев. Это были правительственные эмиссары, командированные ученые. Но вложения правительства не окупились. Из всех улетевших вернулись только 5. 2 из них были Ларри Фудзияма и Хусейн Томпсон.
0: Да, я, наверное, знал, что это будут фанатики. Но даже они почти не интересуются точностью. Мы очень старались представить им Америку 21-го столетия, но ведь и мы, и они знаем, что это было такое. Тяжелая промышленность выходит на околоземные орбиты, 500 миллионов людей теснятся в Северной Америке. В лучшем случае у нас получается Америка середины 20-го столетия, а то и раньше. Я работал как вол, стараясь точно восстановить наше прошлое. Но если не считать нескольких ребят, которых я искренне уважаю, всем им анахронизмы до лампочки. Будто для них то, что они тут с нами, уже событие.
1: Ларри открыл было рот, будто собираясь выдать мысль, но вместо этого улыбнулся и пожал плечами. Среди его поговорок была и такая: «Если сам не допер, все равно не поймешь».
0: «Так после всех этих месяцев ты сумел вызвать интерес к болтуне?» «У одного моллюска. Это тот, кто организовал тур. Он только что мне прислал письмо, что у него есть покупка, торгуется, вы же его знаете. Так вот, на этот раз он сделал четкое предложение. Плата правительству, проезд для меня до Лотла-Римара. Это была ближайшая населенная система вовне. И кое-какие возможности СБС помимо этого».
2: «И ты прощаешься со своей зверушкой?»
0: «Да. Я им предложил, чтобы при ней был человек, который умеет с ней управляться. Я. Это, кстати, не совсем блеф. Я себе не представляю, как болтунья кого-нибудь воспримет без моей серьезной помощи. Но они не заинтересовались. Этот слизняк утверждает, что никто не замышляет ей вреда, но... Вы ему верите?» Да, у него обычно слизь прозрачная. Я уверен, ему неизвестно, чтобы кто-нибудь замышлял причинить ей вред. И он достаточно честен, чтобы хоть слегка проверить. Он сказал, кто покупатель?
1: Некто или нечто под именем Равный Тайнс. Он передал Ларри листок с предложением. Равные Тайнс имели эмблему, похожую на стилизованную лапу с когтями. Туриста с таким именем нет.
3: Продолжение новеллы Вернера Винджа «Болтунья» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Ларри кивнул и скопировал листок на свой дисплей.
1: «Знаю, что такого туриста нет. Так, давай-ка посмотрим».
0: Он повозился с кнопками. Дисплей был лекционный, дающий изображение на обе стороны. Хамид видел, как Ларри ищет в федеральных базах данных, потом у него приподнялись брови.
1: «Хм! Равный Тайнс прибыл только на той неделе. Он вообще не из каравана».
0: «Одинокий торговец?»
1: «Не только это. Он болтается за орбитой газовых гигантов по просьбе нашего слизняка. Федеральная космическая сеть сделала пару снимков».
0: Показалось размытое изображение чего-то длинного с осиной талией. Типичный таранный корабль внешников. Но у него были странные плавники, почти как крылья парусного самолета. Ларри поиграл с дисплеем, и изображение стало резче.
1: «Ага, посмотри на аспектные отношения этих плавников. У этого типа высококлассное оборудование СБС. Здесь, конечно, от него толку мало, но отлично работает в невероятном диапазоне сред».
0: Ларри засвистел несколько тактов кошмарного вальса.
1: «Кажется, перед нами торговец с высот».
0: «Кто-то из транслюдского космоса». Почти каждый университет Средней Америки имел факультет трансгуманитарных исследований. После возвращения той пятерки это стало популярным. Но почти никто к этому не относился всерьез. Обычно трансгум был нелюбимым побочным ребенком факультетов религии или астрономического, либо компьютерного факультета, помойкой для выбрасывания шарлатанов и бездарности. Лентяй Ларри организовал этот факультет в Энн-Арборе и большую часть лекционного времени посвящал красноречивому разоблачению его шарлатанства. Представьте себе, изучение того, что дальше, чем вовне. Даже туристы избегали говорить на эту тему. Транслюдской космос существовал и, быть может, охватывал большую часть Вселенной, но тема эта была хитрой, опасной и двусмысленной. Ларри утверждал, что его существование – основной двигатель экономики вовне. Но все теории на эту тему были слухами из вторых рук. Ларри гордо заявлял, что сумел поднять трансгуманитарные науки до уровня хиромантии. Но вот, очевидно, прибыл торговец, регулярно проникающий в трансгуманитарные пределы. Если бы правительство не приглушило эту весть, она бы затмила даже появление каравана. И вот этот хотел получить болтунью. Хамид почти непроизвольно наклонился погладить зверя.
2: «Но вы же не думаете, что там может быть что-то сверхчеловеческое на этом корабле?»
0: Еще час назад он мучился болью расставания с болтуньей, но это были еще цветочки по сравнению с тем, что есть сейчас. Какую-то минуту казалось, что Ларри в ответ просто пожмет плечами.
1: «Если мы хоть что-то понимаем правильно, то ничто сверхчеловеческое на таких глубинах не может нормально мыслить. Даже вовне они погибают или распадаются, а может быть, образуют цисты. Я думаю, что равный Тайнс — это интеллект уровня человека, но он может быть куда опаснее среднего внешника из-за известных ему хитростей, приборов, которые у него есть».
0: Ларри замолчал, уставясь на 40-сантиметровую статую на столе. Она была ярко-зеленой, будто вырезанной из цельного куска нефрита.
2: «Зеленый? Разве она не была черной минуту назад?»
0: Ларри резко поднял глаза на Хамида.
3: «Поздравляю. Твоя проблема куда интереснее, чем ты думал. Зачем болтунье внешнику, тем более торговцу с высот?»
0: «Ну, наверное, это редкий вид. Я ни одного туриста не видел, который бы ее узнал». Лентяй Ларри просто кивнул. «Космос глубок, а болтунья может быть откуда-то из медленной зоны. Когда она была щенком, ее много народу изучало. Вы видели статьи? У нее мозг большой, как у шимпанзе, но почти вся его мощность используется для управления мембранами и анализа того, что она слышит. Один человек сказал, что это полная вербальная ориентация, сплошной рот без разума».
1: «Ага, как у студента».
0: Этот ларизм Хамид пропустил мимо ушей. «Вот, посмотрите!» Он потрепал болтунью по плечу. Она отреагировала не сразу. Наверное, увлеклась игрой с ультразвуком. Но потом подняла голову.
4: «В чем дело?»
0: Интонация была естественной, голос молодой, женский.
2: Некоторые считают, что она просто попугай. Она может воспроизводить звуки лучше качественного магнитофона, но у нее есть любимые фразы, которые она произносит разными голосами и почти уместно. «Эй, болтунья, что это?» Хамид показал на электрический радиатор, который Ларри подтолкнул ногой. Болтунья высунула голову из-за угла стола, посмотрела на вишнево-красные спирали. Нагреватель был не такой, как у Хамида дома.
4: «Что это?»
2: Болтунья с любопытством вытянула голову в сторону свечения, но чуть перестаралась и ткнулась носом в оградительную сетку.
4: «Горячо!»
2: Она отпрыгнула, сунула нос в шерсть на шее и вытянула переднюю ногу в сторону радиатора.
4: «Горячо! Горячо!»
2: Она села на корточки и осторожно облизнула нос.
4: «Ой-ой-ой!»
2: И посмотрела на Хамида одновременно с укором и расчетливо.
1: «Честно, Болтунья, я не думал, что ты его тронешь».
2: «Мне от нее за это еще достанется. Чувство юмора у нее хватает только на устройство каверс, но в этом она усердствует».
3: «Да, я помню. Зоологическое общество выпускало по ней отчет».
2: Фудзияма широко улыбался. Хамид всегда подозревал, что у Ларри и Болтуньи одинаковое понятие о юморе. Побывав на нескольких лекциях Ларри, она даже стала хихикать тем же скрипучим смешком. Ларри отодвинул радиатор, обошел стол и присел, чтобы глаза были на уровне глаз Болтуньи. Он сейчас был весь сплошная заботливость, и не зря. Перед ним была пасть, полная острых зубов, и кто-то наигрывал песню «Бомба времени». Потом музыка стихла, и Болтунья закрыла пасть.
3: «Не верю, что в ней не прячется разум, эквивалентный человеческому. Нет, правда. У меня был когда-то первокурсник, который в начале семестра был еще хуже. Откуда столько вербализации без интеллекта, которому она нужна?»
2: Ларри протянул руку и погладил Болтунью по плечам.
3: «Как, детка, лопатки не чешутся? Ручки не прорастают?»
2: Болтунья склонила голову на бок.
4: «Я люблю летать».
2: Хамид давно уже думал о сценарии по Хайнлайну. Научная фантастика Старой Земли в курсе АМЛ изучалась достаточно подробно. Если она еще ребенок, то умрет раньше, чем вырастет. Содержание кальция в костях и мышечные силы уменьшились настолько, насколько можно было бы ожидать у человека 30 лет.
3: «Хм, да. А мы знаем, что она твоего возраста, то есть 20. Я полагаю, что она могла бы быть фрагментом личности, но обычно это трансгумы с мозговым повреждением или явные конструкты».
2: Ларри вернулся за свой стол и начал что-то немелодично насвистывать. Хамид заерзал в кресле. Он пришел за советом, а получил выше головы поразительных новостей. Удивляться, зная Ларри, не стоило.
3: «Что нам нужно, это информации куда больше, чем есть сейчас».
2: «Ну... я мог бы прямо потребовать от моллюска рассказать мне больше. Но как заставить туриста мне помогать, понятия не имею». Ларри небрежно отмахнулся.
3: «Я не про это. Конечно, я запрошу Лотл Римар, но дело в том, что туристы находятся в конце путешествия в никуда длиной в 9 световых лет. Библиотеки, что у них с собой, это вроде тех, что берешь на каникулы в Южные моря, и устаревшие к тому же. А правительство Средней Америки уж точно не знает, где искать. Разве они обратились бы ко мне, не будь они в отчаянном положении? Нет, что нам нужно, так это прямой доступ к библиотечным ресурсам вовне».
2: Он сказал это небрежно, будто о дополнительном телефонном аппарате, а не о решении главной проблемы Средней Америки. При этом он заговорщицки улыбался Хамиду, но юноша не поддался. Наконец Ларри сам спросил.
3: «Ты не задался вопросом, почему кампус, особенно Морал Холл, кишит копами?»
2: «Задался. Задался бы, если бы мысли не были заняты другим».
3: «Один из серьезных туристов, Скандер Врини Мишринитан, принес с собой предмет трансгуманитарного происхождения. Он его придерживал несколько месяцев, надеясь получить то, что хочет, иным способом. Федералы, надо отдать им должное, не поддались. Тогда он вытащил свое секретное оружие. Оно в этой комнате».
2: Глаза Хэма метнулись к резному камню на столе, теперь сине-зеленому. Ларри кивнул.
3: «Это ансибль».
2: «Но ведь они его так не называют».
3: «Нет, но это он».
2: «То есть все эти годы нам лгали, что СБС в зоне работать не будет?» «Значит, я зря потратил жизнь, пытаясь зацепиться за туристов?»
3: «На самом деле нет. Посмотри на эту штуку». Видишь, цвета меняются. Я готов присягнуть, что масса и размер тоже. Это подлинный предмет трансгуманитарного происхождения. Конечно, не разум, но и не человеческий проект, созданный в транслюдском космосе. Скандер утверждает, и я ему верю, что такого нет больше ни у одного туриста.
0: Предмет трансгуманитарного происхождения. К восхищению Хамида примешивался оттенок страха. О таком можно было услышать только в теоретических абстракциях на занятиях, которые вели полные психи.
3: Скандер утверждает, что этот прибор настроен на один из коммерческих портов Лотл-Римара. И по нему мы можем разговаривать с любым зарегистрированным адресом вовне.
0: Без задержки. Голос Хамида прозвучал очень тихо.
3: Почти. Требуется небольшое время для выхода на универсальный горизонт событий. Есть тонкие ограничения, если ты движешься на релятивистских скоростях.
0: А в чем минусы?
3: Умница! Рассмеялся Ларри. Скандер признал несколько. Эта штука не будет работать глубже 10 световых лет в зону. Я готов поспорить, что в галактике не найдется и 20 планет, которым она была бы на пользу. Но нам она точно подойдет. Потом этот фокус требует колоссальной энергии. Скандер говорит, что запуск этой малышки приглушит наше Солнце на 0.5%. Для среднего человека незаметно, но могут быть неприятные долговременные последствия.
0: Короткое молчание, как часто бывало у Ларри после преуменьшения космического масштаба.
3: А с твоей точки зрения, Хамид, есть один большой минус. Средняя скорость этого прибора меньше 6 бит в минуту.
0: Чего? 10 секунд на передачу одного бита?
3: Ага. На терминале Лотл-Римара Скандер оставил 3 протокола. ASCII, кодировку Хеминга на подмножество английского и схемы искусственного интеллекта, который догадывается, что бы ты сказал, если бы использовал больше битов. Первое — это у Скандера юмор, а третье, по моему мнению, принятие желаемого за действительное. Но кодировка Хеминга позволит даже послать коротенькое письмо, скажем, 500 английских слов и уложиться в один день. Устройство полнодуплексное, так что приличный кусок ответа можешь получить за то же время. Красиво, правда? В любом случае, лучше, чем ждать 20 лет.
0: Хамид вообще думал, что это самая большая сенсация после первого контакта 100 лет назад. Но... А почему они принесли это вам, профессор? Ларри оглядел свой кабинет дыру, улыбаясь все шире.
3: Действительно, наш президент был одним из 5, он побывал вовне. Но только у меня есть вовне настоящие друзья. Понимаешь, федералы в этом деле сильно подозрительные. Потому что взамен Скандер хочет получить почти весь наш банк Зигот. Федералы запретили частную продажу Зигот человека. Большой моральный вопрос. Ни один нерожденный ребенок не будет продан в рабство или для худшей участи. Теперь они сами собираются это сделать, настолько хотят получить Ансибль. Но что если это фальшивка, соединенная с какой-нибудь липовой базой данных на корабле Скандера? Тогда они теряют некоторую генетическую гибкость, если даже не продадут дюжину детишек в ад, а получают за свое горе цветную безделушку. Поэтому Скандер им одолжил это устройство на неделю, а федералы отдали мне, выдав почти карт-бланш. Я могу звонить старым друзьям, обмениваться похабными анекдотами, и пусть солнце при этом меркнет. А через неделю я представлю отчет, действительно ли эта штука общается с вовне.

0: Я-то тебя знаю. Но у вас же есть и собственная цель.
1: Конечно.
0: До твоего появления главным было проверить фонд, который спонсирует Скандра. Все ли там так чисто, как он говорит. А теперь... Твой случай не так важен морально, но очень интересен. Следует найти время для того и другого. Я воспользуюсь любезностью Скандра и пошарю по сети. Проверю, слышал ли хоть кто-нибудь о болтуньях или об этом самом Равна и Тайнс.
2: У Хамида близких друзей не было. Иногда он думал, не наказание ли это за его странное воспитание, или просто он от природы неконтактен. Да, он пришел к Фудзияме за помощью, но ожидал лишь цепочки колючих вопросов, которые наведут его на какой-то ответ. Теперь, кажется, он оказался объектом любезности мирового масштаба. Это вызывало одновременно и благодарность, и подозрение. Хамид несколькими неуклюжими словами выразил первое. Ларри пожал плечами.
1: «Мне это нетрудно. Я человек любопытный, а сейчас мне в руки попали средства, чтобы это любопытство удовлетворить».
2: Он погладил ансибль.
1: «Но вот что тебе может быть полезно. Пока что Среднюю Америку иногда дурили, но ни один внешник силы против нас не применял.
0: Одно из преимуществ системы караванов — в интересах туристов держать друг друга в рамках. С Равной и Тайнзом может выйти иначе. Если это действительно торговец с высот, он может просто хапнуть, чего захочет. Я бы на твоем месте сейчас присматривал за болтуньей получше. И я попрошу, чтобы Слизняк перетащил баржи туристов в небо над кампусом. Пока ты остаешься поблизости, мало что будет происходить такого, о чем они не узнают».
2: «Ну, видишь, как я тебе помог? На твой вопрос ответа не дал, зато у тебя есть теперь ворох новых причин для беспокойства». Ларри откинулся в кресле и заговорил серьезно.
1: «Но мне на твой исходный вопрос мало есть чего сказать, Хамид. Если окажется, что Равный и Тайнс — личность достойная, тебе придется самому решать, отдавать ли болтунью. Я ручаюсь, что любое создание, думающее, что оно думает, даже трансгумы, беспокоится о том, чтобы правильно поступать с собой и с теми, кого она любит. Я бы... Черт бери! Почему тебе отца не спросить, Хусейна? У него просто сердце разбито с тех пор, как ты уехал».
2: Хамид почувствовал, как горят щеки. Отец мало что хорошего говорил о Фудзияме. Кто бы мог подумать, что эти двое будут говорить о нем. Знал бы Хамид заранее, он бы сюда не пришел ни за что. Сейчас подмывало вскочить и заорать на старика, чтобы не лез не в свое дело. Но Хамид лишь покачал головой и тихо ответил. «Тому есть личные причины». Ларри посмотрел внимательно, будто решая, стоит ли докапываться до сути. Одно только слово, и Хамид знал, что нарыв тут же прорвется. Но старик вздохнул, заглянул за край стола, где лежала болтунья, пожирая глазами радиатор.
1: «Слушай, болтунья, присматривай за этим мальчишкой получше».
2: Болтунья ответила таким же пристальным взглядом.
1: «А как же?»

0: Квартира Хамида была на южном краю кампуса. Она была большая и дешевая, что могло бы показаться удивительным для старейшего университета планеты всего в нескольких километрах к югу от столицы. Задняя дверь выходила на километры девственных лесов. Еще не скоро начнется разработка земель к югу отсюда. Первые зоны посадки были всего в 20 километрах, и в сильную бурю на север мог залетать горячий материал. Пусть всего 50% от естественного фона, но если для колонизации свободна вся планета, зачем расширять города в сторону зон первой высадки? Хамид поставил общественный велосипед к стойке перед домом и тихо обошел здание. Наверху был свет, стояли обычные мопеды других жильцов. Позади, в конце дома, стояло что-то... Тьфу ты, черт, это хэллоуинское пугало! Хамид и Болтунья прошли в свой конец здания. Сумерки уже угасли, и лун на небе не было. Концы пальцев замерзли до онемения. Он сунул руки в карманы и остановился, чтобы посмотреть на небо. Звездолеты каравана на этой долготе держались на синхронной орбите цепью ярких точек в южном небе. И что-то темное, слишком правильные формы для облака висело прямо над головой. Наверное, защита, которую обещал Ларри.
1: Я есть хочу.
0: Подожди минутку, сейчас придем.
1: Ладно.
0: Болтунья доверчиво привалилась к ноге Хамида и загудела. Она казалась толстой, но это был просто распушенный мех. Такая погода, кажется, была ей приятнее всего. Хамид загляделся на звездные поля. Сколько раз уже он так стоял, пытаясь понять, что говорят звезды. Большой квадрат должен был через час зайти. Пятое по величине звезда этого созвездия была солнцем Лотл-Римара. Там и вокруг можно было путешествовать быстрее света. Даже землянину 21-го столетия. Если бы Средняя Америка была бы еще на 10 световых лет дальше центра галактики, миром Хамида было бы все вовне. Он обвел небо глазами. Почти все, что было ему видно, находилось в медленной зоне. Она тянулась отсюда на 4000 световых лет внутрь, если верить внешникам. Миллиарды звездных систем, миллионы цивилизаций заперты. И почти все они понятия не имеют об этом. Даже у внешников были только невнятные обрывки сведений о цивилизациях внизу, в медленной зоне. Наверняка снова и снова изобретаются звездолеты, распространяются колонии, собираются знания и чаще всего теряются в долгом и медленном безмолвии. В этих цивилизациях есть теории, почему ничто не может двигаться быстрее света, даже перед лицом явно сверхсветовых событий на дальних расстояниях. Есть теории, объясняющие, почему разум, эквивалентный человеческому, является наивысшим из когда-либо найденных или созданных. Те, кто живет там, внизу, счастливейшие народы. Их теории доказывают им, что они — венец творения. Была бы Средняя Америка всего на 100 световых лет глубже, Хамид никогда не узнал бы правды. Он любил бы свой мир и торжествующую на нем цивилизацию. Взгляд Хамида проследил Млечный Путь до западного горизонта. Здесь свет был не ярче, чем над головой, но зато созвездия были знакомы. Он смотрел в центр галактики и вяло улыбался. В научной фантастике 20-го столетия эти звездные облака считались домом старших рас, богоподобных разумов. А туристы эти области галактики называют бездной, бессмысленной бездной. Там не только СБС невозможно, но и вообще разум. Так считают туристы, но наверняка они знать не могут. Самый быстрый автоматический зонд, запущенный в бездну, пришел примерно через 10 тысяч лет. Такие экспедиции случались редко, хотя и были хорошо документированы. Хамид поежился и опустил глаза вниз. Возле газона молча сидели 4 кота, глядя на Болтунью. «Не сегодня, Болтунья», — сказал он, и они пошли в дом. В помещении все было нетронутым, обычный хаос. Хамид выдал Болтунье ее ужин и разогрел себе суп.
1: «Тьфу! Эта дрянь воняет хуже дерьма!»
0: Болтунья покачалась на корточках, издавая звуки рвоты. Мало кому грехи детства являются так очевидны, как Хамиду Томпсону. Он помнил, что за обеденным столом иногда говорил именно такие слова.
1: Жаль, что мама ему рот не затыкала тряпкой.
0: Хамид поглядел на куски курицы. «Лучшее, что мы можем себе позволить, болтуне». У него уже кончались сбережения, накопленные за год работы с туристами. Быть гидом — это такая привилегия, что насчет платы за работу никто и не думал.
1: Тьфу!
0: Но болтунья начала клевать. Глядя, как она ест, Хамид понял, что одна из его проблем уже решена. Если равные и Таинс не возьмут его как дрессировщика, болтуньи могут мотать в свое вовне несолоно хлебавших. Кроме того, надо получить более серьезные подтверждения от Слизняка, а через Ансибль он может обратиться прямо в Лотл-Лимар, что обещаниям равные Тайнза можно верить. Разговор с Ларри всколыхнул все кошмарные страхи, из-за которых многие требовали вообще отказаться от каравана. Кто знает, что стало с теми, кто остался с внешниками. Почти все среднеамериканские знания о вовне были получены менее чем от 30 кораблей и тысячи незнакомцев. Непонятных незнакомцев. Если бы не те пятеро, которые вернулись, обратной связи был бы ноль. Из этих пяти... Ладно, Хусейн Томпсон для Хамида загадка. С виду добряк, в душе злобный кондотьер. Лентяй Ларри тоже загадка. Беззаботный весельчак, ясно дающий понять, что ты лучше дважды подумай о том, что тебе люди говорят. Но от всех пятерых можно было четко добиться одного. Космос глубок. Вовне находятся миллионы цивилизованных миров, тысячи межзвездных империй. В такой огромности не может быть единого понятия о том, что такое закон и порядок. Всюду процветают сотрудничество и просвещенный эгоизм, но за этим кроются кошмары. Что же делать, если равные Таинс его не возьмут или не смогут представить убедительных доказательств? Хамид пошел в спальню и врубил новости, полившиеся потоком цвета и звука. Средняя Америка – красивая планета и до сих пор почти полностью пустая. Теперь, когда караван привез агравитационные пластины и ядерные генераторы, работающие при комнатной температуре, жизнь здесь станет еще прекраснее. А через 20 или 30 лет может прийти новый караван. Если сам Хамид и Болтунья еще не успокоятся, что ж, времени на подготовку хватит. Ларри Фудзияма имел 40 лет от роду, когда улетел вовне. Хамид вздохнул, успокоившись впервые за много дней.

0: Телефон зазвонил сразу после новостей. Имя вызывающего заплясало красными буквами по экрану. «Равна». Ни местоположение, ни темы вызова. Хамид сглотнул слюну, потом подскочил на кровати, повернул камеру телефона на единственный незагроможденный стул в углу и сел там. Потом принял вызов. «Равна» — это был человек женского пола.
1: «Пожалуйста, мистера Томпсона».
0: «Это я». «Проклятое заикание». Сначала реакции не было. Потом по ее лицу пробежала мимолетная улыбка. Недружелюбная, скорее нервная.
1: «Я звоню по поводу животного. Вы его называете болтуньей. Наше предложение вы слышали. Я готова его улучшить».
0: Под ее слова в комнату вошла болтунья и прошла через поле зрения телефона. Равна ее будто не заметила. Странно. Рядом с экраном горел огонек передачи видео. Болтунья зажужжала. Прошло полсекунды, и лишь тогда Равна отреагировала легким удивлением. «И в чем это улучшение состоит?» И снова полусекундная пауза. Эти самые Равны и Тайнс были сегодня куда ближе к гигантских планет, хотя и не на Средней Америке.
1: «У нас есть устройство, позволяющее связываться со скоростью больше световой с любой планетой вовне. Подумайте, что это значит. Если вы останетесь на Средней Америке, вы станете самым богатым человеком планеты. Если вы решите улетать, то улетите с чувством, что помогли сделать своему

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вернер Винч. «Болтунья». Продолжение. Мысли Хамида полетели быстрее, чем когда бы то ни было, если не считать устных экзаменов у Фудзиямы. Подумать было над чем. Равно говорила по-английски более бегло, чем любой турист, но произношение было ужасным. Ударения были такими странными, что речь становилась почти неразборчивой, артикулировала она тоже не очень четко. И в то же время он должен был понять, что она говорит, и найти правильный ответ. Хамид возблагодарил Господа, что уже знает об Ансибле. «Мисс Равна, я согласен. Это действительно улучшение, и все же мое прежнее требование сохраняет силу. Я должен сопровождать своего зверя. Только я знаю, что ей нужно». Он склонил голову на бок. «А у вас будет под рукой эксперт, что удобно». Пока он говорил, она мрачнела. Злилась. Кажется, ее враждебность вызывал он лично. Но когда он закончил, на ее лице уже было подобие дружелюбной улыбки.
1: «Конечно, это мы тоже организуем. Мы просто раньше не понимали, насколько это для вас важно».
0: «Ну и ну. Даже я лучше умею врать». Это самое равно привыкло получать, что ей нужно, без необходимости врать в глаза, или у нее действительно есть эмоциональные проблемы. Как бы там ни было...
1: «А поскольку мы с вами вряд ли находимся в равном положении, нужно также как-то договориться с Лотл-Римаром, чтобы там скрепили наше соглашение».
0: Кое-как натянутая улыбка сползла с ее лица.
1: «Это абсурд!»
0: Она посмотрела куда-то в сторону от камеры.
1: «Лотл-Римар о нас ничего не знает. Я стараюсь удовлетворить вас, но вы должны знать, Хамид Томпсон, я родственный вам человеческий участник нашей группы, а мистер Тайнс очень нетерпелив. Я пытаюсь его сдерживать, но если он выйдет из себя, может произойти такое, что всем нам будет неприятно. Вы меня понимаете?»
0: Сначала ложь, потом деликатность бульдозера. Хамид подавил улыбку. «Аккуратнее. Может быть, ты принимаешь истинное безумие за блеф?»
1: «Да, мисс Равна, я вас понимаю. И ваше предложение весьма щедрое, но... мне нужно подумать. Вы мне можете дать еще немного времени?»
0: «Чтобы успеть пожаловаться директору тура».
1: «Да, 100 часов нас устроит».
0: Когда она отключилась, Хамид еще долго сидел невидящими глазами, глядя в экран.
1: «Кто же такая эта Равна?»
0: За 20 тысяч лет колонизации на планетах подиковиннее Средней Америки разнообразие человеческих форм зашло далеко. Почти между всеми детьми Земли возможно было скрещивание, хотя они отличались друг от друга куда больше, чем раса родной планеты. Равна была больше других туристов, похожа на женщину Земли. Если считать, что у нее рост нормальный, она вполне могла бы сойти за американку с Ближнего Востока. Крепкая, темнокожая, черноволосая. Но были и различия. Складка и пикантуса около глаз и радужки невероятно фиолетового цвета. Однако все это было тривиально по сравнению с ее манерой поведения. Почему она не получала видео Хамида? Она слепа? Нет, в остальном так не казалось. Он вспомнил, как она оглядывалась вокруг.
1: Может быть, она что-то вроде имитатора личности?
0: В американской научной фантастике конца 20 века это был стандартный ход, но идея себя изжила, когда в начале 21-го компьютеры вышли на предел своей производительности. А вот вовне такие вещи должны быть возможны. А уж в транслюдском космосе наверняка. Здесь они, конечно, будут работать не очень хорошо. Может быть, это самое равное просто графическая заставка для мистера Тайнза, кем бы он ни был. Но почему-то Хамид думал, что она реальна. Она на него подействовала чисто по-человечески. У нее точно была хорошая фигура, вполне различимая под мягкой белой рубашкой и штанами. И Хамид точно сходил с ума по девчонкам последние 5 лет. Бывал таким озабоченным, что даже глазеть на манекены в магазинах маркета и то уже было приятно. Но при всей своей сексуальности Равна в этом смысле не была примечательна. Ничего в ней не было такого, как в Джилле Вайнберг или в жене Скандра в Ренни Ширинитана. Но если бы он встретил ее в университете, то постарался бы привлечь ее внимание куда больше, чем было с Джилли. А это очень много. Хамид вздохнул. Наверное, это все только подтверждает, насколько он сам спятил.
2: «Хочу гулять».
0: Болтунья потерлась о руку Хамида. Он заметил, что вспотел, несмотря на холод в комнате. «Господи, только не сегодня, Болтунья!» Хамид понимал, что равные Таинс сильно блефуют. С другой стороны, ясно было, что они из тех, кто просто забирает, что им нужно, если это возможно.
2: «Хочу гулять!»
0: Голос Болтуньи стал громче. Она много ночей проводила вне дома, обычно в лесу, и тогда в помещении можно было ее заставить быть потише. Для нее это был шанс поиграть со своими любимцами, соседскими котами, а иногда даже собаками. Когда Хамид и Болтунья здесь поселились, вокруг шла война. И вдруг порядок иерархии был пересмотрен, а два самых свирепых пса просто исчезли. И дальше получилось очень необычно. Коты были зачарованы Болтуньей. Они болтались возле двора просто чтобы взглянуть на нее, а когда она была с ними, они даже между собой не дрались. Ночи вроде сегодняшние были самыми лучшими. Через пару часов должны были взойти Селена и Диана, серебряная луна и золотая. В такие ночи, когда между тенями лежали пятна золота и серебра, Хамид часто видел, как Болтунья мелькает на опушке в сопровождении дюжины последователей. Но сейчас... Не сегодня, Болтунья. Тут последовал главный аргумент. Болтунья выдала рок-музыку и детскую передачу на полной громкости. Это еще был не самый громкий шум, на который она была способна, иначе Хамиду было бы просто больно. А это скорее было похоже на дешевый плеер, выведенный на максимум. В конце концов, начали бы жаловаться соседи по дому, но, к счастью для Хамида, ближайшие квартиры не были заняты. Через 20 минут грохота Хамид смог перевести борьбу в игру в людей. Как многие домашние животные, Болтунья считала себя человеком, но в отличие от кошки, собаки или даже попугая, она могла сносно человека изобразить. Беда была в том, что ей не всегда попадались люди, имеющие терпение для этой игры. Они садились друг напротив друга за столом, и Болтунья неуклюже клала на него лапы. Хамид начинал с какого-нибудь вопроса, тема не имела значения. Болтунья с умным видом кивала, раздумывая над ответом. По абстрактным темам она обычно отвечала чушь, смысл в которой могли бы найти лишь любители гадания на кофейной гуще. Но это было все равно. Хамид подхватывал каким-нибудь замечанием или смеялся, если казалось, что Болтунья хотела пошутить. Темп, интонации – все было точно, как в разговоре людей. Человек, не знающий английского, мог бы решить, что идет непринужденная беседа двух друзей.
1: «А изобразить можешь, Болтунья?» «Джо Артега. Президента Артега. Можешь?»
3: «Хе-хе», — скрипучий смешок Ларри. «Не торопите меня. Я думаю. Думаю».
0: Бывали имитационные игры разных типов. Например, Болтунья могла повторять слова Хамида, но другим голосом. Использование этого фокуса по голосовой связи без видео было ее любимой игрой, потому что аудитория верила, будто говорит с человеком. А то, чего попросил Хамид, обещало не меньше веселья, если Болтунья подыграет. Она поскребла челюсть когтем.
4: «О, да!»
0: – произнесла она напыщенно и чуть не соскользнула на пол, но удержалась.
4: «В эти трудные времена мы должны сплотиться в труде!»
0: Слова из последней речи Артега. Простое воспроизведение. Но когда разговор пошел дальше, и она стала отвечать на вопросы Хамида экспромтами, президент Средней Америки получался у нее безупречно. Хамид хохотал и не мог остановиться. Артега был одним из пяти вернувшихся. Не слишком талантливый человек, но амбициозный и с большим самоуважением. Это наводило на мысль, что даже крохи знаний внешников хватило ему, чтобы подняться до вершины всепланетного государства. «Эти пятеро были очень крупными рыбами и в очень маленьком прудике», — так формулировал Ларри Фудзияма. Болтунья невероятно любила играть и вскоре увлеклась до самозабвения. Она стала размахивать передними лапами, потеряла равновесие и хлопнулась на пол.
2: «Ой!»
0: Она вскочила обратно, поглядела на Хамида и тоже начала хохотать. Полминуты они не могли разогнуться от смеха. Такое раньше случалось. Хамид считал, что Болтунья не воспринимает юмора выше уровня клоунских пинков в зад, а этот смех — имитация, изображение человека.
2: «Бог ты мой!»
0: Она плюхнулась на стол, захлебываясь от хохота, охватив шею передними лапами, будто пытаясь сдержаться. Потом смех ослаб, а она только еще пофыркивала, потом совсем затихло. Хамид протянул руку и погладил жесткую шерстку мембраны на лбу Болтуньи.
1: «Ты хорошая девочка, Болтунья».
0: Темные глаза приоткрылись, посмотрели на него. Болтунья издала что-то вроде вздоха, отозвавшегося дрожью в ладони Хамида.

0: Хамит оставил занавески наполовину раздвинутыми и окно приоткрытым, чтобы болтунья могла сесть возле него и глядеть наружу. Лежа в темной спальне, он любовался ее силуэтом на фоне серебряного и золотого света лун. Она прижималась носом к экрану, длинная шея выгнулась, давая головным и плечевым мембранам хороший обзор наружу. То и дело она дергала головой на пару миллиметров в сторону, будто снаружи происходило что-то очень интересное. Самым громким звуком было еле слышное стрекотание тараканов в лесу. Болтунья вела себя очень тихо, по крайней мере, в доступном Хамиду диапазоне, и он был ей за это благодарен. Действительно, хорошая девочка. Он вздохнул и натянул на себя одеяло. День был трудным, из таких, когда жизненные проблемы становятся перед тобой во весь рост. В ближайшие дни надо быть очень внимательным. Не удаляться от Маркета и Энн-Арбора, не оставлять болтунью без присмотра. Слава богу, хоть защита слизняка выглядела надежной. Надо бы сказать Ларе о втором ансибле. Если бы равные Тайнс просто обратились с ним прямо в правительство, это было бы опаснее всего. При всех правильных разговорах и ограничениях на частные продажи федералы собственную бабушку продадут, если сочтут это полезным интересам планеты. Слава богу, что ансибль у них уже есть, или почти есть. Забавно, как после стольких лет и мечтаний оказалось, что внешникам нужна именно болтунья. Хамид был усыновленным ребенком. Родители ему сказали об этом, как только он мог понять, что это значит. И где-то после этого он догадался, что отец привез его с собой извне. Каким-то образом Хас Томпсон сохранил этот факт неизвестным широкой публике. Конечно, правительство знало и сотрудничало с ним. В те ранние времена, раньше, чем его заставили пойти в математическую школу, это был его счастливый секрет. И он думал, что ему полностью принадлежит вся родительская любовь. Знание, что он на самом деле оттуда, просто давало ему ощущение, которое у большинства любимых детей и так есть, что он чем-то особенный. Тайной мечтой было, что он что-то вроде принца в изгнании извне. А когда он вырастет, когда прибудут корабли извне, тогда его призовет судьба. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Поступление в математическую школу в 8 лет казалось частью этой судьбы. Родители были очень в нем уверены, хотя результаты у него получались едва ли выше нормальных способностей. И тот год был крахом невинности. Он не был гением, как ни настаивали на этом родители. Битвы, его слезы, их уговоры. Кончилось тем, что мама оставила Хусейна Томпсона до тех пор, пока этот человек не образумится и не отправит ребенка в нормальную школу. Жизнь дома переменилась навсегда. Мамины посещения напряженные и слишком редкие. Но возненавидел Хамид своего отца лишь через 5 лет после этого. Это был случайно подслушанный разговор. Хусейн, оказывается, был нанят, чтобы воспитывать Хамида именно так. Запихивать его в университет, выкручивать, уничтожать его. Отец не стал опровергать обвинений. Его попытки объяснить были неясным бормотанием, хуже лжи. Если Хамид и был принцем, то таким, которого сильно ненавидели. Эти воспоминания оставили глубокие борозды, по которым он часто соскальзывал, засыпая. Но сегодня было как-то по-другому. Что-то ироничное до волшебства. Все эти годы пропавшей принцессой была болтунья. Раздалось шипение. Хамид с усилием проснулся, борясь со страхом и недоумением. Перекатившись на край кровати, он смотрелся, заставляя глаза видеть. Звезды в окне. Болтунья. Она уже не сидела у оконного экрана. Наверное, у нее был кошмар. Они случались редко, но впечатляли. Однажды зимней ночью Хамид проснулся от звуков настоящей грозы. Сейчас было не так громко, но... Он посмотрел в угол, где лежали ее одеяла. Да, она была там и смотрела в его сторону.
1: Болтунья? Все хорошо, детка.
0: Нет ответа. Только шипение, на этот раз громче. Это не от нее. На мгновение мозг охватил паралич, как кролика под взглядом удава. Потом Хамид включил свет. Никого. Звук шел от компьютера, но экран оставался темным.
1: Я с ума спятил. Болтунья?
0: Он никогда еще ее такой не видел. Глаза у нее были широко раскрыты. Вокруг радужек показались белки. Передние ноги вылезли из-под одеял, выпущенные когти глубоко вонзились в пластик пола. Из пасти свисала слюна. Он встал, пошел к ней, и тут шипение превратилось в голос, и голос заговорил. «Она мне нужна. Слышишь, человек, она нужна мне, и я ее возьму. Ее, болтунью.
1: Как вы вышли на мой компьютер? Зачем вы ко мне лезете?»
0: Дурацкие слова, но зато удалось стряхнуть с себя плен кошмара. «Мое имя Тайнс». Хамид сразу вспомнил когти на эмблеме, равные Тайнс.
1: «Ничего себе!»
0: «Мы сделали щедрое предложение. Мы были терпеливы. Наше терпение кончилось. Я возьму ее. Если это означает смерть всех вас, мясной скотины, то так и будет. Но я ее возьму».
2: Шипение почти исчезло, но голос звучал, как из дешевого синтезатора. Построение фраз и акцент были как у равны. Либо это тоже лицо, либо они изучали английский по одному источнику. Но равна казалась сердитой, а этот Тайнс просто маньяком. Если не считать легкого заикания на слове «мясной», голос звучал неумолимо. И теперь ясно, зачем внешникам понадобилась его зверушка. В голосе был голод, жажда крови или насилия. Гнев Хамида переборол страх.
1: «А ты сам себя трахни, космическое чудище! У нас есть защита, а то ты не стал бы блефовать!»
3: «Блефовать?
2: Голос захлебнулся собственной злостью. За спиной вскрикнула болтунья. Шум стих.
3: «Я не блефую! Хусейну Томпсону уже пришлось узнать, что бывает с теми, кто становится мне на дороге. Ты погибнешь со всем своим народом, если мне ее не доставят. Возле твоего дома стоит наземная машина. Отъезжай на ней на 50 километров, иначе узнаешь то, что узнал Хусейн Томпсон, что я никогда не блефую».
2: И голос мистера Тайнза стих.
1: «Но это наверняка был блеф. Если у Тайнза есть на это силы, почему не смахнуть с неба туристов и не забрать болтунью? А он еще так глупо действует. Чуть поумнее соврать неделю назад и получил бы, что хотел, без крика.
2: Такое впечатление, что они представить себе не могут, будто кто-то их ослушается. Или их приперло до потери рассудка». Хамид повернулся к болтунье, потянулся погладить ее по шее. Иглы зубов клацнули на рукаве его пижамы.
1: «Болтунья!»
2: Она выпустила рукав и забилась в кучу одеял, чуть посвистывая, как в тот раз, когда ее сбил трехколесный пикап. Отец Хамида тогда предположил, что это ее естественные звуки, вроде как всхлипывание или стук зубов у человека. Хамид опустился на колени, бормоча что-то успокаивающее.

0: то открылась панорама верхушек облаков и голубого неба. Похоже было на вид Средней Америки сверху, только облака тянулись бесконечно, пропадая в дымке. Это был снимок с 10 уровня над Лотл Римар. Ясно, что Слизняк выбрал его для успокоения звонящих абонентов людей, а также из верности натуре своего родного мира, субъюпитерианского типа планеты 30 тысяч километров в поперечнике. 5 секунд парения над каньонами облаков.
1: «Проснись, черт бы тебя побрал!»
0: Картинка растаяла, и перед Хамидом предстал человек — Ларри Фудзияма. И лентяй Ларри совсем не удивился.
2: «Ты не ошибся номером, мальчик. Я тут с нашим Улиткиным. События развиваются».
0: Хамид раскрыл рот, пытаясь что-то ответить, а Ларри продолжал.
2: «Примерно в полночь к Улиткину заявились равные Тайнс. Угрозы и обещания, в основном угрозы, когда это создание Тайнс занял коммуникатор. Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом, Хамид. Нам надо было предусмотреть».
1: «Что?
2: А ты не из-за этого звонишь? Это было в новостях. Вот тут».
0: Изображение сменилось фрагментом новостей, снятым с вертолета над полями Восточного Мичигана. Хамид в ту же секунду узнал холмы. Это было возле участка Томпсона, 2000 километров от Маркета. Время было после восхода. Камера показала знакомый ручей. Ведущий тарахтел насчет того, как онлайн-ньюс оказались на месте раньше всех спасательных групп. Вертолет плыл над гребнями холмов.
1: Но где же деревья?
0: Внизу тысячами черных линий лежали стволы сваленных деревьев, указывая точно внутрь, на центр взрыва. Диктор тараторил насчет метеорита, и как удачно, что эпицентр оказался в озерной долине, и пострадала только одна ферма. У Хамида пересохло во рту. Это ферма. Ферма Хусейна Томпсона. Там он поселился, когда мама от него ушла. Сам эпицентр был заслан поднимающимся паром. Все, что осталось от озера. Репортер заверил зрителей, что кратер поглотил все строения фермы. Клип кончился.
2: «Это не была атомная бомба Средней Америки, но и естественным этот катаклизм тоже не назовешь», — сказал Ларри. «Там 2 часа назад сел Рихтер, равный Тайнзе. Перед самым взрывом Хас мне позвонил и страшно испуганным голосом говорил насчет прибытия Тайнзов. Я тебе сейчас покажу, если...»
1: «Нет»,
0: — прохрипел Хамид пересохшим горлом. «Нет», — повторил он уже спокойнее. Как ненавидел он Хусейна Томпсона. Как любил он своего отца всего несколько лет назад. И вот его нет, и Хамиду уже никогда не разобраться в этих чувствах.
2: «Тайнс только что мне звонил. Он убил моего... убил Хусейна».
0: Хамид воспроизвел разговор. «Мне в любом случае надо поговорить с моллюском. Он может меня защитить? Действительно, Средней Америке грозит опасность, если я откажу этому Тайнзу?» Впервые в жизни Ларри не сделал своего знаменитого пожатия плечами. Ты сам догадался.
2: «Тут бардак», — сказал он. «А наша улитка рожки прячет. Где-то он тут поблизости. Погоди секунду».
0: И снова мирная облачная заставка. Черт бы ее побрал. Что-то ласково ткнулось ему в поясницу. Болтунья. Сбоку высунулась длинная черно-белая шея. Темные глаза посмотрели в лицо Хамида.
1: «Что случилось?» —
0: спокойно спросила болтунья. Хамид не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Она выглядела подавленно, но хотя бы узнавала его.
1: «Ты как, детка?» — спросил он.
0: Болтунья свернулась вокруг него, положив голову ему на колено. Облака на экране раздвинулись, и появились Фудзияма с моллюском. Конечно, они были не в одной комнате. Это убило бы обоих. Баржа с Лотл Римара была гигантским герметическим кораблем, и давление внутри отвечало потребностям моллюска, как и атмосфера. Аммиак с водородом при 1000 бар. Для посетителей людей там был террариум. Сейчас моллюск был показан на переднем плане. Часть стены за ним была прозрачной, окно в этот террариум. Ларри помахал рукой, и Хамид невольно улыбнулся. кто в этом зоопарке экспонат с

0: намереваться не приходилось. Здравствуйте, мистер Томпсон. Я рад вашему звонку. У нас очень серьезная проблема. Моллюск говорил по-английски безупречно, и хотя голос был искусственным, звучал он как у натурального среднеамериканца. И очень многое бы упростилось, если бы вы нашли возможным отдать... Нет, произнес Хамид без интонации. Пока я жив, во всяком случае. Это не сделка. Вы слышали угрозы и видели, что они сделали с моим отцом. Последние полгода Моллюск был его верховным работодателем, с которым редко приходилось говорить, которого почитаешь на расстоянии. Все это теперь не имело значения. Вы всегда говорили, что первой обязанностью директора тура является следить, чтобы ни одна сторона не причиняла вреда другой. Я призываю вас это претворить в жизнь. Технически говоря, я имел в виду жителей Средней Америки и туристов моего каравана. Здесь я знаю, что у меня есть возможности выполнять свои обязательства. Но мы только начинаем узнавать о том, что такое равно и таинство. И я не уверен, что разумно им противостоять. Он сдвинул свою тысячекилограммовую тушу к окну террариума. Хамид знал, что в гравитации Лотл-Римара моллюск сплющивается в лепешку с лентой манипуляторов по краю касающейся Земли. При одном же он был больше похож на шелковую подушку с красной бахромой. Ларри мне сказал о замечательном предложении Искандра насчет устройства для медленной зоны. Я о таких вещах слышал, их очень трудно приобрести. Единственный экземпляр более чем окупит весь мой караван. А если припомнить, что Скандер плакал о бедности его фонда, выпрашивая проезд сюда. Но дело не в этом, а в том, что Ларри воспользовался ансиблем, чтобы узнать, что такое на самом деле ваша болтунья. Ларри кивнул. Я этим занимался с самого твоего ухода, Хамид. Машина осталась у меня в офисе, до сих пор гудит. Как и сказал Скандер, она настроена на порт в Лотл-Римаре. Оттуда я получил доступ в известную сеть. Скандер оставил на Лотл-Римаре очень приличный кредит в обеспечении. Надеюсь, они с Артегой не слишком расстроятся, увидев счет за телефон, которым я ему дружил, проверяя для них это устройство. Я дал описание болтуни и сделал глубокий запрос. Сейчас тысячи подсетей по всему вовне обшаривают свои базы данных, ища что-нибудь похожее.
1: Его энтузиазм несколько угас.
0: Улитка считает, что мы накопали ссылку на расу, к которой она принадлежит.
1: Да, и это очень тревожные сведения, мистер Томпсон.

Продолжение и окончание новеллы Вернера Винджа «Болтунья» вы услышите в следующем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия». А мы встретимся с вами в финальной части сегодняшнего эфира.

0: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Ничего удивительного, что никто из туристов о болтуньи ничего не слышал. Единственный верный след, на который напал Ларри, исходил с другого конца края галактики, из угла вовне, лишь иногда связанного с остальной известной сетью. Эта далекая раса прямых сведений о болтуньях не имела, но до нее доходили слухи. Из глубины в тысячи световых лет от нее, из недр медленной зоны доходили легенды о расе, подходящей под описание болтуньи. Раса высокоразумной и быстро разрабатывающей релятивистские средства передвижения, наиболее быстрые в пределах зоны. Эти существа колонизировали огромную сферу, создали империю из 10 тысяч миров, и все без СБС. И эти стальные когти, очень подходящее название, держали свою империю отнюдь не силой братской любви. Истреблялись целые расы, взрывались кинетическими релятивистскими бомбами планеты. Технология Тайнзов была самой передовой и смертоносной, которую только можно было создать в пределах зоны. Почти весь занятый ими регион был глух, как гробница, и только шепотом расходились рассказы в медленных полетах вовне. Подождите секунду. Профессор Фудзияма мне говорил, что скорость Ансибля 0,1 бита в секунду. У вас было меньше 12 часов на поиске. Как вы могли все это узнать? Ларри несколько смутился впервые за все время, что Хамид его знал.
1: «Мы воспользовались тем протоколом искусственного интеллекта, о котором я тебе говорил. Это массивная интерпретация, исполняемая по обе стороны нашей связи с Лот Лоримаром».
0: «Да уж. Не забудьте, мистер Томпсон, что сжатие данных применяется только в первом звене цепи. Известная сеть лежит вовне, а там скорость передачи и целостность данных очень высока на всех звеньях». Моллюск говорил очень убедительно, но Хамиду много приходилось читать об известной сети, понятии почти столь же завлекательном, как и путешествие при СБС. Не существовало способа прямой связи одного мира со всеми остальными, частично из-за ограничения расстояния, но главное – из-за числа участвующих в связи планет. И точно так же одна телефонная компания, даже 10 тысяч их, не могла бы управлять такой сетью. Наиболее вероятно, что информация, пришедшая с другого конца галактики, прошла 5-6 интерпретационных узлов. Посредники, не говоря уже о самой расе, источники на том краю, вряд ли люди. Представьте себе вопрос, заданный по-английски человеку, который знает еще и испанский. Он передает его испаноговорящему, который пересылает вопрос дальше по-немецки. Только здесь все в миллион раз сильнее. По сравнению с некоторыми расами внешников, моллюск мог сойти за человека. Хамид все это изложил и добавил:
2: «Если даже это и есть то, что имел в виду отправитель, все равно это может быть ложь. Посмотрите, что сделали историки с Ричардом III или с Мухаммедом Розой».
0: Лентяй Ларри улыбнулся своей лягушачьей улыбкой, и Хамид сообразил, что они наверняка уже об этом говорили. Ларри еще добавил:
1: «Так-то, улитка, в этом-то и дело. В природе идентификации. У стальных когтей должно быть что-то вроде рук. А у болтуньи Хамида ты их видишь?»
0: По бахроме моллюска прошло 3 волны быстрой ряби. Возбуждение? Или это он просто отмахнулся?
3: «Текст пока все еще поступает, но у меня есть теория. Ты знаешь, Ларри, я тщательно изучил секс. Называть меня «он» можно только из любезности, но я думаю, что секс — это потрясающе интересно. Секс — это то, что вертит мир для большинства рас».
0: Хамид сообразил, в чем была причина успеха Джилли Вайнберг.
3: «Так что отдайте мне должное как эксперту. Я предполагаю, что у тайнзов половой диморфизм развит в крайней степени. Вероятно, у самцов вместо передних лап руки. Не приходится сомневаться, что именно самцы являются убийцами. Самки, как болтунья, постоянно дружелюбные, неразумные создания».
0: Болтунья закатила глаза, глядя на Хамида.
4: «А как же?» – буркнула она.
0: Это вышло более чем удачно, будто она хотела спросить: «Это что еще за шут гороховый?» Моллюск не заметил.
3: «Это может объяснить ярость того самца. Вспомните разговор, который был у мистера Томпсона. Эти создания, несомненно, рассматривают своих самок как собственность. Крайний сексизм».
0: Хамид вздрогнул. Эти слова попали в цель. Он не мог забыть этого голода в голосе Тайнза.
3: «Это вы так долго объясняете, что не собираетесь нас защищать?»
0: Моллюск замолчал почти на 15 секунд. Алая бахрома все это время колыхалась вверх-вниз. Потом он произнес:
3: «Боюсь, что вы почти правы. Клиенты моего каравана не слыхали нашего анализа. Они слыхали только угрозы и сообщения новостей. Тем не менее, они не исследователи, а туристы. Они требуют, чтобы я отказал вам в доступе на борт. Некоторые требуют вообще покинуть вашу планету немедленно. Ларри, насколько эта линия защищена от прослушивания?
1: Подземное оптоволокно и лазерная связь с шифрованием. Рискни, Улиткин.
3: Ладно. Мистер Томпсон, вот что вы можете от меня ожидать. Я могу остаться над городом и, возможно, защитить вас от похищения. Это если не увижу приближение разносящего планету снаряда. Я очень сомневаюсь, что они это сделают, но в таком случае... Не думаю, что даже вы сохранили бы достоинство ценой столкновения с астероидом на релятивистских скоростях. Я не могу спуститься и вас подобрать. Это будет видно всем и явится прямым пренебрежением пожеланиями моих клиентов. С другой стороны...
4: Еще одна пауза, и красная бахрома заколыхалась быстрее.
3: Если вы появитесь здесь, я возьму вас на борт баржи. Даже если это будет замечено, это будет уже свершившимся фактом. Я смогу сохранить своих клиентов, а худшее, что нам тогда грозит, это будет преждевременное и невыгодное отбытие от Средней Америки.
5: Это очень щедрое предложение.
4: Да невероятность. Моллюск был честный парень, но очень хваткий торговец. Даже Хамид должен был признать, что это предложение делает моллюску честь и подвергает риску результаты 21 года работы.
3: Конечно, если дойдет до подобной крайности, я хочу взамен получить несколько лет вашего времени, когда мы окажемся вовне. Я ставлю на то, что ваши глубокие знания Болтунии смогут компенсировать нам все прочие потери.
4: Еще вчера Хамид начал бы бормотать насчет контракта и страховки. Сейчас же альтернативой были равные Тайнс. При свидетельстве Ларри был заключен договор на 2 года отработки и установлен размер платы. Теперь им с Болтунией оставалось только найти способ подняться на 5000 метров вверх. Способ был очевиден.
0: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение.
4: Машина принадлежала соседу Дэйву Ларсону. Но Дэйви был у Хамида в долгу. Хамид разбудил его, объяснил, что Болтунья заболела и надо ехать в маркет. Через 15 минут он уже вез Болтунью по Энн-Арбору. Была суббота, только начинался рассвет, и дорога была пустой. Он почти ждал, что дорога будет кишеть полицией и военными. Если бы только равные Тайнс знали, как легко напугать Джо Артегу. Если бы федералы знали, что происходит, они бы тут же передали Болтунью Тайнсу. Но правительство, очевидно, просто ничего не могло понять и затаилось, надеясь, что большие шишки наверху не заметят его, пока не уладят свой спор. Бомбардировка фирмы уже не была главной новостью. Федералы старались не шуметь и не выпустить обезумевшую панику из высших правительственных кругов. Болтунья ерзала на пассажирском сиденье, то наклоняясь к приборной панели, то обнюхивая мешок с сюрпризами, который прихватил с собой Хамид. Она все еще была подавлена, но поездка в частном автомобиле – это было ново. Электронное оборудование на Средней Америке было дешево, но бытовые механизмы очень большим изыском. Без разветвленной сети автодорог машины никак не могли достигнуть того положения, которым они пользовались на Старой Земле. Почти весь транспорт был рельсовым. Теперь после каравана многое здесь изменится. Туристы привезли 100 тысяч агравитационных пластин. Вполне хватит для революции на транспорте. Средняя Америка войдет в век аэромобиля и впервые превзойдет старую родину. Так Джо Артега изрек. За университетом лежал участок открытого пространства. За конусами света фар кое-где мелькали поля, отблески инея. Каждые несколько секунд Хамид нервно поглядывал вверх. На западе бледнели Диана и Селена. Отдельные облака скользили меж барж туристов, неясно серых в первых лучах утра. Никаких захватчиков не видно, но 3 баржи ушли, очевидно, вернулись на орбиту. К востоку от маркета, над районом складов, плавал в воздухе лотлоримарский корабль. Похоже, моллюск выполнял свои обязательства. Хамид въехал в центр маркета. Среди 200-этажных башен парила небесная реклама, призывающая покупать десятки разных продуктов. И некоторые из них действительно существовали. Восьмиполосные улицы заливал свет из дискотек и магазинов. Людей, конечно, не было. Утро субботы. Почти все деловые кварталы выглядели именно так. Реконструкция маркета, каким он был на старой земле в середине 21-го столетия. Тот маркет располагался на берегу огромного озера с названием Великое. В том столетии Великое стало местом приводнения тяжелых грузовиков из космоса, а маркет – одним из крупнейших портов Земли, воротами в Солнечную систему. Легенда, которую пересказывали туристы, гласила, что тот маркет породил тысячи других миров. Хамид свернул с магистрали на подземную дорогу. Сегодняшний маркет — это была витрина, 1% от настоящего по площади и по населению. Но с воздуха он смотрелся хорошо. Освещение и суета вполне правдоподобно. Для важных событий удавалось набить улицы миллионам человек, всеми, кого можно было оторвать от ежедневной работы. И это была именно витрина, а не подделка. Туристы знали, что это реконструкция. Смысл в том, что эта реконструкция была аутентичной, какую могут создать лишь люди, ушедшие от источника всего на шаг. Такова была официальная точка зрения. И люди Средней Америки почти 20 лет приносили огромные жертвы, чтобы все это подготовить к прибытию каравана. Прокат автомобилей находился внизу 15-этажной спирали над самым терминалом железной дороги. Терминал был настоящий, хотя до ближайшего поезда было еще полчаса. Хамид вышел, ощутил запах прохладной духоты каменной пещеры. Единственным звуком был шум его шагов. Между ним и небом лежали миллионы тонн керамики и камня. Через такую толщу даже внешник ничего не увидит. По крайней мере, Хамиду хотелось так думать. Сонный служитель смотрел, как Хамид заполняет формы. А Хамид глядел на дисплей, потея даже в прохладе. «А не заметит ли этот тип?» – подумал он и сам чуть не засмеялся. Падение в пучину преступления было самой меньшей из всех его забот. Если равные Тайнс подключатся к кредитной сети, то они в некотором смысле действительно увидят, что здесь происходит, а защищает его от этого только липовый номер, полученный от Ларри. Хамид с Болтуньей отбыли в «Миллениум Командере». Машина такого типа, в которой вполне мог бы щеголять богатый турист. Хамид подземной дорогой поехал на север, потом на восток, а когда вновь увидел открытое небо, уже направлялся на юг. Впереди был район складов, а над ним висела баржа-моллюска, зеленее куполами и полушариями на фоне разгорающегося неба. Здоровенная. Казалось, что она близко, но Хамид знал, что еще надо подняться на 5000 метров. Может быть, вертолет мог бы сесть на нее сверху или приземлиться на веранду, хотя это была бы ювелирная работа при тесноте ее надстроек. Но Хамид не умел водить вертолет и не знал, как можно арендовать его в такое время суток. Нет, придется им с Болтуньей действовать проще, как он делал уже каждые 2 недели после прибытия туристов. Машина подъезжала к проходной, где федералы и туристы производили ежедневные расчеты. Впереди на крышах будут камеры наблюдения. Хамид затемнил все стекла, кроме бокового, со своей стороны и свободной рукой надавил на плечи Болтуньи.
5: «Поиграй в пятки пару минут».
6: «Ладно».
4: Еще через 300 метров внешние ворота. Перед ними 3 обычных полицейских, 4-й в бронированной будке сбоку. Если Артега учуял, что припекает, вся авантюра может кончиться прямо здесь. И копы действительно нервничали, но в основном они нервно поглядывали на небо. Они знали, что где-то что-то происходит, но думали, что не имеют к этому отношения. Бросив быстрый взгляд на «Миллениум Командер», коп махнул рукой: «Проезжай». Внутренние ворота миновали почти так же просто, хотя пришлось показать удостоверение гида. Если равные Тайнс читают сеть, то время Хамида и Болтуньи уже сочтено. Хамид поставил машину на пустой стоянке у главного склада, правильно выбрав место относительно поста охраны.
5: «Чуть-чуть еще помолчи, Болтунья», — попросил он. Выпрыгнул и пошел через двор. «Может, надо бежать быстро, будто в паническом страхе?» «Но нет, охранник его уже увидел. Ладно, будем играть спокойно».
4: Он помахал рукой и пошел дальше.
5: Охранное освещение уже тускнело в сиянии утра. Среди облаков и барж уже не было видно звезд. То, что именно сюда послали купцов извне, было своего рода шуткой. Склад был большой, метров по 200 длины и ширины, но старый. Пластиковые листы и потемневшие деревянные бревна. Бронированная дверь загудела раньше, чем Хамид до нее дотронулся. Он протиснулся внутрь.
6: «Привет, Фил».
5: «Повезло. Остальные, наверное, на обходе». Фил Лукас был добродушный тип и не очень хорошо знал Болтунью. Он сидел в будке охранника, и бронированная секция, отделяющая его от посетителей, была поднята. Слева была вторая дверь, ведущая уже прямо в склад.
7: «Привет, Хэм!»
5: Охранник встревоженно глянул на Хамида.
7: «Чертовски рано ты сегодня!»
5: «Ага, там у нас затруднение. В том командере сидит турист, пьяный до потери пульса. Мне его надо по-тихому переправить наверх». Фил нервно облизал губы.
7: «Господи, вот уж не вовремя. Ты меня прости, Хэм, но у нас приказ с самого верха Федеральной службы безопасности. Вниз никого и наверх никого. Там у внешников какая-то заварушка, и если они начнут стрелять, так пусть друг в друга, а не в нас».
6: «В том-то и дело. Мы думаем, что этот друг в машине тому причиной. Если мы его доставим обратно, они должны утихомириться. У тебя он наверняка есть в записях. Это Антрис ван Реемпт».
7: «Ах, этот!»
5: Ван Рейм был самым невыносимым из всех туристов. Будь он обычный среднеамериканец, за последние полгода он бы заработал себе лет 100 тюрьмы. К счастью, он никого не убил, и потому его выходки просто игнорировались. Лукас пощелкал кнопками компьютера.
7: «Нет, ничего о нем нет».
6: «Вот идиоты! Это же затык! Пока мы его не закинем наверх, ситуация не уляжется».
5: Хамид замолчал, будто серьезно что-то обдумывая.
6: «Слушай, я пойду к машине, посмотрю, может быть, кто-нибудь это подтвердит».
7: «Ладно», — с сомнением произнес Лукас. «Только пусть это будет кто-нибудь с самого верха, Хэм».
5: «Понял». Дверь загудела, открываясь, и Хамид побежал обратно к стоянке. Кажется, все пущено в ход. Слава богу, что у него всегда были хорошие отношения с копами охраны. Охранники считали гидов снобами из колледжа и не без оснований, но Хамид не раз пил кофе с этими ребятами. И он знал систему и знал телефон, по которому отдавались указания охране. На полпути к машине Хамид заметил, что уже не дрожит. Интриги, вранье экспромтом – все это казалось нормальным. Умение, которого он у себя не предполагал. Может быть, так действует на человека отчаянная ситуация?
6: А что-то в этом было увлекательное.
5: Он открыл дверь машины.
6: «Нет, пока посиди».
5: Хамид отпихнул рвущуюся наружу Болтунью на пассажирское сиденье.
6: «Болтунья – большая игра».
5: Он пошарил в мешке и взял два коммуникатора. Один был обычный, наушники и ларингофон, другой переделан для Болтуньи. Хамид закрепил микрофон под воротником ветровки. Наушники не нужны, но они маленькие, и Хамид надел их, приглушив громкость. Другой коммуникатор он закрепил на шее Болтуньи. Микрофон ее коммуникатора отключил и сунул ей в ухо наушник.
6: «Игра вот какая. Имитация. Имитация».
5: Он погладил коммуникатор у нее на плече. Болтунья радостно запрыгала по салону командора.
6: «А как же? А как же? Кто? Кто?»
5: «Джо Ортега».
6: «Попробуй».
7: «В эти трудные времена мы должны сплотиться в труде».
5: Тут же раздались те же слова, но повторенные голосом президента Средней Америки. Хамид опустил стекло водителя. В презрительном контакте это получается лучше. А кроме того, может быть, надо будет выпустить Болтунью из машины.
6: «Молодец. Посиди здесь, а я найду, кого нам разыграть».
5: Она тем же напыщенным тоном повторила его слова. «Еще одно». Он набрал номер на телефоне машины, поставил таймер и отключил видео. Потом Хамид вышел и побежал снова к будке охранника. В колледже такой фокус работал нормально, дай бог, чтобы он сработал и сейчас. Чтобы Болтунья не начала нести, что в голову придет. Когда Лукас впустил его в тамбур для посетителей, Хамид включил микрофон.
8: Добрался я до верха. Сейчас по красной линии позвонит кто-нибудь. Кажется, сам начальник службы безопасности.
4: Брови Фила приподнялись.
7: Это подойдет.
4: Престиж Хамида сделал гигантский шаг вверх. Хамид забегал по тамбуру, изображая нетерпение, потом остановился у наружной двери спиной к охраннику. Нетерпение стало подлинным. Тут зазвонил телефон, и Лукас снял трубку.
7: «Проходная один, у телефона агент Лукас, сэр!»
4: Оттуда, где стоял Хамид, была видна Болтунья. Она сидела на месте водителя с любопытством, глядя на телефон. Хамид включил ларингофон и произнес тихо.
9: «Лукас, с вами говорит Джозеф Стэнли Ортега».
4: Почти одновременным эхом из телефона за спиной раздалось:
7: «Лукас, с вами говорит Джозеф Стэнли Ортега».
4: В слова была вложена вся важность, которую только мог пожелать Хамид, и еще кое-что. Вкрадчивость, которой не было в публичных выступлениях. Наверное, это было из-за приглушенного голоса Хамида, но звучало очень неплохо. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Как бы там ни было, Лукас был поражен.
7: «Слушаю, сэр!»
4: «Агент Лукас, у нас тут затруднение». Хамид сосредоточился на произносимых словах, стараясь не слышать эхо голоса Артеги. Для него это была самая трудная часть фокуса, особенно если надо было сказать более одной короткой фразы. «Может быть ядерный пожар, если туристы не остынут. Я вместе с национальным командованием нахожусь в подземном командном пункте. Настолько это все серьезно». «Может быть, это объяснит, почему нет видео?»
7: «Понял, сэр!»
4: Голос Фила дрогнул. Он-то не сидел в подземном командном пункте.
7: «Вы проверили?»
4: Щелчок.
7: «Подлинность моего вызова?»
4: Щелкнуло в наушниках Хамида. Из аппарата охранника он щелчка не услышал. «Слабый контакт в наушниках?»
7: «Да, сэр. Я... Одну секунду».
4: Звук быстрых пальцев по клавиатуре. С соответствием записи голоса проблем быть не должно, а Хамиду нужно было додавить охранника.
7: «Да, сэр, это вы. То есть...»
4: «Отлично. Теперь слушайте внимательно. У этого гида Томпсона с собой турист. Этого внешника надо поднять наверх быстро и тихо. Подготовьте для этих двоих лифты, чтобы никто их не видел. Если у Томпсона не получится, погибнуть могут миллионы. Дайте ему все, что он потребует». Болтунья в машине веселилась от всей души. Когти передних лап неуклюже вцепились в рулевое колесо, и она вертела его туда-сюда, руля и разговаривая одновременно. Апофеоз жизни — быть принятой за человека настоящими людьми.
7: «Есть, сэр!»
4: «Отлично. Тогда щелчок.
7: Мы должны...»
4: И с последним щелчком голос Артеги исчез.
7: «Черт бы побрал эти дешевые приборы!»
4: Лукас секунду помолчал, почтительно ожидая окончания слов президента. Потом переспросил:
7: «Да, сэр, что я должен сделать?»
4: Болтунья в машине оцепенела статуей. Потом повернулась к Хамиду, широко раскрыв глаза.
9: «Что мне теперь сказать?»
4: Хамид повторил свою реплику, насколько мог, громко. Голоса Артеги не слышно.
9: «Она ни черта не слышит, что я говорю!»
4: Он отключил микрофон.
7: «Сэр, вы меня слышите?»
4: «Наверное, прервалось», — сказал небрежно Хамид и из-под тишка махнул рукой Болтунье, чтобы шла к нему.
7: «Лампочка горит, связь есть, Хэм. Мистер президент, вы меня слышите? Вы говорили, что мы должны сделать, мистер президент!»
4: Болтунья не заметила его жеста, слишком он был скрытным. Он еще раз попробовал. Болтунья поднесла коготь к морде.
9: «Болтунья, только не надо отсебятины!»
4: донесся голос Артеги. «Не торопите меня. Я думаю. Думаю. Мы все должны сплотиться, или погибнут миллионы. Как вы думаете?»
7: «Я полагаю, это имеет смысл».
9: Смысла-то как раз и не было, хотя Лукас и пыхтел, вслух пытаясь его найти, и его голос становился все более недоуменным и даже подозрительным. «И ничего нельзя сделать».
10: Хамид стукнул кулаком по прозрачной броне и замахал Болтунье изо всех сил. «Давай сюда!»
11: Голос Артеги смолк на полуслове. Хамид повернулся и увидел, что Лукас смотрит на него с подозрением и напряженно.
12: «Что-то такое здесь делается, что мне не нравится!»
11: Лукас уже начинал догадываться, что его провели, но пока еще его не отпускала инерция ежедневной рутины. Он наклонился над барьером, пытаясь разглядеть, что там видно на стоянке Хамиду. Первоначальный план рассыпался полностью, но почему-то паники не было, еще не все было потеряно. Улыбнувшись, Хамид подскочил к барьеру и перегнулся, прижав невысокого охранника в угол между барьером и стеной. Рука Фила лихорадочно нашаривала кнопку, опускающую щит. Хамид сильнее прижал его к стене и выхватил у него из кобуры пистолет. Ткнул стволом ему в живот.
13: «Спокойно, Фил».
12: «Сволочь ты!»
11: Но Фил перестал отбиваться. Слышно было, как Болтунья скребется во внешнюю дверь.
13: «Окей. Открой наружную».
11: Дверь загудела. Через секунду Болтунья уже прыгала по тамбуру, ластясь к ногам Хамида.
14: «Хе-хе-хе! Это было классно! Потрясающе классно!»
11: Смешок был Ларри, голос Артеги. «Теперь внутреннюю». Фил твердо замотал головой. Хамид сильнее вдавил ствол ему в живот. «Быстро!» Фил на миг застыл, потом толкнул коленом ручку, и внутренняя дверь загудела. Хамид распахнул ее ногой и отбросил Лукаса от барьера. Охранник покачнулся, выпрямился, не отрывая глаз от дула. Он был очень бледен. «Мертвец тревоги не поднимет», — эта мысль явственно читалась на его лице. Хамид замялся в нерешительности, ошеломленный своим успехом не меньше Лукаса.
13: «Не бойся, Фил».
11: Он отвел оружие и дал очередь поверх плеча Лукаса в процессор безопасности склада. Полыхнуло огнем, полетели осколки, а сирены тревоги заревели повсюду. Хамид протолкнулся в дверь, Болтунья вплотную за ним. Щит клацнул, опускаясь за ними. Вероятнее всего, его заклинит теперь, когда процессор выведен из строя. Никого не было видно, но слышались крики. Хамид побежал вдоль пролета с товарами, предназначенными к отправке наверх. А гравитационный лифт был в конце здания, под главным потолочным люком. Пока что все никак не по плану, но если лифт на месте, то еще есть возможность...
12: «Вот он!»
11: Хамид нырнул в сторону, завилял между стендами и пошел очень спокойно. Он находился в секции импортных товаров, окруженные предметами, привезенными именно этим караваном. Предметы, которые поднимут Среднюю Америку выше уровня 21-го столетия Старой Земли. На 10 метров над головой возвышались термоядерные генераторы, работающие при комнатной температуре. С ними и со средствами их изготовления Средняя Америка сможет забыть метаноловую экономику и построить ядерные электростанции. Еще два пролета — полуфабрикаты агравитационных устройств. Они были больше похожи на склад тканей, чем на что-то высокотехнологичное. Но лифт склада был построен на такой штуке, и с этими тканями Средняя Америка будет строить аэрокары так же легко, как сейчас строят автомобили. Хамид знал, что над светильниками в потолке стоят камеры. Даст бог, они отключились вместе с процессором безопасности. Шаги в следующем пролете. Хамид нырнул в темноту между стеллажами.
13: «Тихо, тихо!»
11: Но у Болтуньи не было настроения вести себя тихо. Она бегала впереди по пролету, и эхом отдавались до боли громкие имитации пистолетного выстрела.
13: «Сейчас ее заметят».
11: Хамид отбежал в другую сторону и выстрелил в воздух.
12: «Господи, сколько же народу впустил этот идиот Лукас?»
11: Другой голос ответил. «Это все та же дамская пукалка. И намного тише. Сейчас мы этим ребятам покажем, что такое огневая мощь». Хамид внезапно догадался, что здесь их всего двое. А если будка охраны заклинена, то они могут быть здесь заперты, пока тревога не привлечет наружную охрану. Он стал пятиться от голосов к задней стене склада.
12: «Бу!»
11: Болтунья, вспрыгнув на контейнер у него над головой, общалась с кем-то на земле.
15: Разрывные пули впились в электрогенераторы над ней. Эхо раскатилось по складу. Что бы это ни было, по сравнению с его пистолетом оно звучало как пушка. Разумеется, такое оружие было запрещено к применению в помещении, но Хамиду от этого было мало толку. Он бросился вперед через обломки.
16: «Вниз давай!» — крикнул он Болтунье.
15: Перед ним материализовался пучок света и тени и помчался по пролету. Снова рев пушки, и место, где только что был Хамид, взорвалось. Но происходило и еще что-то. Откуда-то с полки с ядерными генераторами засиял голубой свет, отбрасывая резкие тени на стены. Как будто перед Хамидом кто-то отворил дверь мартеновской печи. Он обернулся. Синева разливалась светом электрической дуги, обещающей ожог, пока неощутимый. Он быстро отвернулся. Под веками танцевали тени и образы полок, оплывающих от жара. Ливнем сработали разбрызгиватели. Но это был огонь, который вода не гасила, скорее разжигала. Она взорвалась паром, бросив Хамида на колени. Он вскочил, побежал, падая и снова вскакивая. А гравитационный лифт должен быть за следующим рядом полок. Где-то на заднем плане Хамид начинал осознавать, что произошло. Разрывные пули запустили цепную реакцию в генераторах. Считалось, что они безопаснее метаноловых двигателей, но они могли расплавиться. Такого рода авария на атомной станции Средней Америки вызвала бы радиационное заражение целого континента. Туристы же утверждали, что их машины плавятся чисто, выпуская низкоэнергетические протоны и мощный поток частиц, на которые обычная материя почти не реагирует. Хамид подавил истерическое желание захохотать. Астрономы медленной зоны в световых годах отсюда отметят поток нейтрино и начнут переделывать свою пошатнувшуюся космологию. В ливне засверкали молнии, вспышки между полками и через пролет в агравитационные полуфабрикаты. Похожий на ткань материал корчился и коробился. Отдельные штуки взлетали вверх. Ковер-самолет, запущенный джином. Хамид оказался между хлопнувших ладоней великана. Так силен был акустический удар. Дождь прекратился, сменившись горячим влажным ветром вокруг и поверху. Сквозь туман пара пробился утренний свет. Взрывом снесло крышу. Над развалинами изогнулась радуга. Хамид теперь полз. Липкая влага текла по лицу, капая на пол красным. Стеллажи с ядерными генераторами свалились. В 15 метрах впереди расплавленный пластик кипел на ползущем металле. Теперь уже был виден гравитационный лифт, то, что от него осталось. Он оплыл, как старая свеча в потоке расплавленного металла.
16: Так, вверх пути нет.
15: Хамид заставил себя отвернуться и привалился к штабелю агравитационной ткани. Ее листы поползли и задрожали. Она была мягкой, но преграждала путь жару и частично шуму. Розоватая голубизна рассветного неба виднелась сквозь последние клочья тумана. Наверху висела лотул-ремарская баржа. Четыре сферических корабля высокого давления, встроенные в причудливые соединения и украшения.
16: Господи ты, боже мой! Почти вся крыша склада просто исчезла. В дальней стене огромная брешь.
15: Ага, двое охранников. Отвернулись, один опирается на другого. Меньше всего они сейчас думают о преследовании. Пробираются через завалы, чтобы выбраться из склада. К несчастью, у них на пути серебристая струйка металла. Один неверный шаг, и нога уйдет в него по щиколотку. Но им повезло, и через 15 секунд они скрылись из виду. Конечно, он тоже мог бы пойти этим путем. Но не за этим он сюда пришел. Хамид с трудом поднялся на ноги и стал кричать, призывая Болтунью. Шипение и бульканье звучали громко, но не так, как раньше. Если она в сознании, она его услышит. Он стер кровь с губ и захромал вдоль штабелей гравитационной ткани.
16: Только не умирай, Болтунья. Только не умирай.
17: Вернер Винч. Болтунья. Продолжение. Движение было повсюду. Штабеля агравов оживали. Верхние слои просто взлетали вверх, кувыркаясь, разворачиваясь и сворачиваясь. Нижние слои корчились и дергались. Обычная материя, быть может, и не заметила бы поток неуловимых частиц из расплавленных реакторов, но агравы — это материя необычная. Зажатые внизу куски светились ореолом, но это не было жгущие глаза свечения ядерных реакторов. Оно было плавным, не взрыв, а скорее пробуждение. Хамида захватила зрелище их парения. Они просто всплывали, серые и желто-коричневые полотна в утреннем свете. Он попятился. Высоко наверху самые первые уже казались точками на синем фоне. Может быть... Что-то стукнулось ему в ноги, чуть не сбив на пол.
18: Ух ты! Громко!
17: Болтунья нашла его! Хамид упал на колени и обнял ее за шею. Так, выглядит она отлично, куда лучше, чем он боялся. Он пробежался руками по ее плечам. Кое-где царапины, пятнышки крови... И она была угнетена, от прежнего радостного возбуждения следа не осталось.
18: «Громко! Громко!» — твердила она.
17: «Знаю, болтунья, зато худшее позади». Он снова посмотрел в небо. На взлетающих агравах и к лотлоримарской барже. Даже пытаться безумие, но снаружи уже завывали сирены. Он потрепал болтунью по холке, потом встал и залез на ближайший штабель агравов. Материал, сотни отдельных лоскутов, сложенных как стопка одеял, поддавался под ногами, как пенорезина. После каждого шага нога соскальзывала в сторону. Схватив лоскуты над головой за края, Хамид подтянулся кверху. Он хотел испробовать те, которым ничего не мешало подняться. Верхний слой, уже трепещущий на неощутимом ветру. Вытащив карманный нож, Хамид полоснул материю. Она легко распалась, сопротивление было не больше, чем у плотного войлока. Хамид отрезал полоску, сунул ее в карман и снова взялся за верхний слой. Лоскут полоскался в руках, квадрат 4 на 4, рвущийся в небо. Хамида понемногу тащила назад. Ноги отрывались от штабеля. Этот квадрат поднимался так же быстро, как и ненагруженные.
18: «Подожди меня! Подожди!»
17: Болтунья отчаянно прыгала вокруг ног. 2 метра вверх, 3 метра... Хамид ахнул и выпустил лоскут, хлопнулся на бетон и застыл, представляя себе, что было бы, если бы он замешкался еще хоть на миг. «Так, спокойно». Он вытащил полоску агравы из кармана, посмотрел, как она рвется из пальцев. В красновато-серой ткани был узор, повторяющийся все мельче и мельче. Туристы говорили, что эта штука другого класса, чем ядерные генераторы. Для тех требовалась высокая технология, но их вполне можно было строить в медленной зоне. А вот агравы... Теоретически эффект можно было объяснить, но практическое использование требовало рестабилизации на атомных уровнях мгновение за мгновение. Туристы утверждали, что в этой ткани миллиарды процессоров размером с молекулу белка. Это был настоящий импорт, и не просто извне, а из Транскума. До этой минуты Хамид подобное утверждение воспринимал скептически. Полет — вещь весьма прозаическая. Но эти штуки — это не была простая логика. Скорее, это было что-то вроде живых созданий или сложной системы управления. Очень они были похожи на разумную материю, которая, если верить Ларри, для транслюдской технологии — вещь обычная. Он разрезал полосу на 2 куска разного размера. Края разрезов были гладкими, не то что у ткани или кожи. Потом Хамид отпустил куски. Они медленно поплыли вверх, как листья на ветру, но через несколько секунд большой ушел вперед, уходя все выше и оставляя меньший позади.
18: «Я смогу спуститься, обрезая ткань!»
17: Вспомнилось, как ковер пошел в сторону в направлении его хватки. Сирены приближались. Хамид поглядел на штабель агравов. Забавно, еще неделю назад он боялся лететь самолетом в Уэстленд.
18: «Хотела поиграть, болтунья? Вот тебе самая большая игра!»
17: Он снова залез на штабель. Верхний слой начинал подергиваться. Значит, еще секунд 30, если он такой же, как остальные. Хамид завернулся в ткань, завязав ее у себя под мышками.
18: «Эй, болтунья, дуй сюда!»
17: Она пришла, но без обычной радости.
19: То ли утро было тяжелое, то ли она была умнее Хамида. Он схватил Болтунью под задние лапы и притянул к своей груди, как делал папа, когда Болтунья была щенком. Только она сейчас была уже большая, и передние лапы далеко перевалились за плечи Хамида. Ткань под мышками натянулась. Он уже стоял. Вот ноги поднялись от поверхности штабеля. Он уже смотрел вниз на расплавленные полки, на реки серебристого металла на полу склада. Болтунья изобразила плач маленького ребенка. Они проплыли сквозь крышу. Утренний холод резанул льдом по мокрой от пота одежде, и Хамид задрожал. Солнце поднималось из-за горизонта, но его свет от холода не спасал. От зданий падали длинные резкие тени. Прямо под ногами лежала вывернутая внутренность склада. Отсюда она казалась темной, но молнии все еще там прыгали. Из развалин взлетали красновато-серые лоскуты, все больше и больше. На площадке перед складом стояли пожарные машины и бронированные автомобили. Из караулки обратно бегали вооруженные люди. Взвод выдвигался из-за стены здания. Двое возле броневика стали показывать на Хамида, а остальные остановились посмотреть. Мальчишка и его не собака, болтающаяся под парашютом, падающим не в ту сторону. Хамид достаточно знал федералов, чтобы понимать, они его могут запросто подстрелить, причем разными способами. Один полез внутрь броневика. Если они хоть в половину так любят стрелять, как те ребята на складе... Прошло полминуты. Вся сцена внизу теперь помещалась между ботинками. Болтунья больше не плакала. И Хамид решил, что холод ей не страшен. Она вытянула голову и шею через его плечо, и Хамид чувствовал, как она оглядывается по сторонам.
20: «Ух ты!»
19: – тихо сказала она.
20: «Ух ты!»
19: «Баю-бай, детка!» Они покачивались под агравом туда-сюда, туда-сюда, и размахи становились все шире. Потом все завертелось до кружения в голове, и земля с небом поменялись местами. Хамид оказался закопан в ткань аграва головой вперед и стал барахтаться, чтобы ее вытащить. Теперь они не были под агравом, они лежали на нем. Это идиотизм. Как он может быть устойчив, когда они наверху? Он же через секунду их вывалит снова вниз. Хамид покрепче вцепился в Болтунью, но качания прекратились. Как будто положение с висящим вниз грузом было неустойчивым. Еще одно доказательство, что аграф – разумная материя. Его процессоры используют свое естество для получения результатов, кажущихся противоестественными. Эта чертова штука действительно была ковром-самолетом. Конечно, со всеми этими узлами 4-метровый квадрат был перекручен и скомкан. Скорее, он был похож на болтунину кучу одеял, чем на ковер из сказки. Района складов под ковром уже не было видно. Вокруг и над головой летели агравы, и поблизости, и далекими точками в небе. На западе возвышались башни маркета. Хамид с Болтунией были наравне с их верхушками. Коричневые и желтовато-белые стены, широкие зеркала окон, отражающие утренний ландшафт. На юге тоненькой сеткой улиц лежал Энн-Арбор, почти скрытый щеточкой безлистных деревьев. Ясно различимо было административное здание, внутренние дорожки, красная точка Морл-Холла. Он часто это видел, возвращаясь на вертолете с фермы, но сейчас... Сейчас вокруг не было ничего. Только он и Болтунья, а вокруг бесконечный воздух. У Хамида перехватило дыхание, и он постарался какое-то время не смотреть вниз. Подъем продолжался. Ветер дул прямо сверху и становился сильнее. Хамид задрожал, зубы непроизвольно застучали. Насколько они поднялись? 3000 метров? 4? Тело начинало неметь, и при движениях обледеневшая куртка потрескивала. Кружилась голова, начинала тошнить. На Северной Америке выше 5000 метров без кислорода подниматься нельзя. Он думал, что сможет прекратить подъем. Если он ошибся, они вылетят в космос в компании остальных агравов. Но надо не только замедлить подъем или начать спуск. Хамид посмотрел на Лотл-Римарскую баржу. Она была гораздо ближе и на 200 метров к востоку. Если он не сможет заставить эту штуку двигаться в сторону, понадобится активная помощь моллюска. Об этом он уже думал секунд этак 5 еще на земле, на складе.
2: Если этот аграф просто летательный аппарат легче воздуха, то надежды нет. Без винтов или сопел воздушный шар плывет туда, куда прикажет ветер, и единственный способ управления — найти высоту, где ветер дует в нужную сторону. Но ведь когда он схватил первый ковер, тот скользнул в ту сторону, с которой его держали. Хамид подполз к краю. Аграф поддавался под коленями, но качался не сильнее весельной лодки. Рядом с ним Болтунья выглядывала за край, поводя головой из стороны в сторону, и только повторяла:
20: «Ух ты!»
2: Действительно ли она понимала, что видит? Ветер чуть сменился. Он теперь дул слегка со стороны, не прямо сверху. «Да, действительно, можно править!» Хамид, все так же стуча зубами, улыбнулся. Ковер поднимался все быстрее. Дующий вниз ветер бил арктическим холодом. Наверное, километров 15 в час. Лотл-Римарская баржа была над головой, чуть в стороне.
20: «Боже ты мой, они же поднялись выше баржи!»
2: Хамид вытащил нож и отчаянно вцепился в лезвие онемевшими пальцами. Оно резко раскрылось и чуть не вывалилось из трясущейся руки. Он стал отрезать от края ковра кусочки. Ветер сверху не стихал. «Отрезать побольше!» Он резко полоснул ткань. «Одна большая полоса. Две». Ветер ослаб. Прекратился. Хамид заглянул за край ковра, подавил головокружение.
20: «Точно! Прямо над баржей спускается вниз!»
2: Ближайшая из четырех сфер высокого давления была так близко, что заслоняла остальные. Виден был обитаемый сектор для людей, конференц-зал. Ковер опускался на плоский участок рядом со сферой. Невозможно было бы прицелиться лучше. Хамид подумал, что моллюск подвинул баржу точно под гостя. Полыхнуло жаром, и в ковер ударил невидимый кулак. Хамид и Болтунья закувыркались, то под агравом, то на нем. Мелькнула баржа, из сферы вырвалась желто-белая струя, аммиак с водородом под давлением в 1000 атмосфер. Пробоина в герметичной сфере. Копье спрессованного до чудовищного давления газа было окружено бледным пламенем. Водород горел в кислороде планеты. Баржа выпала из поля зрения, оставив грохот и горящий туман. Хамид цеплялся и за Болтунью, и за ковер, который ему удалось обернуть вокруг ее и себя. Кувыркание прекратилось. Они повисли вниз головой, туго запеленутые. Хамид выглянул. Наверху лежали коричнево-серые поля поздней осени. Маркет остался слева. Хамид перегнулся, посмотрел в небо. Вот оно. Баржа в нескольких километрах. Верхний корабль изрыгал огонь и туман, но нижние, кажется, не пострадали. Между сферами замелькали темно-фиолетовые вспышки, и через секунду по небу загрохотал гром. Моллюск давал сдачи! Хамид вывернул ком ткани, пытаясь заглянуть выше в небо. К северу длинный светящийся синий след,

0: Ковер качнули раскаты грома. Полетели мимо предметы, слишком мелкие и слишком быстро несущиеся, чтобы разглядеть. Орудия баржи еще вспыхивали фиолетовым, но само судно поднималось куда быстрее, чем приходилось видеть Хамиду. Еще миг, и ковер снова перевернулся головой вверх. Утро преобразилось. Повсюду, вокруг и наверху, одеялом легли странные облака, горящие, светящиеся, изрезанные сеткой прожилок оксида азота. Воня мяка жгла глаза и рот. Болтунья издавал звуки ртом, настоящий кашель и хрип. Туристов не было. Лотл-Римарская баржа виднелась точкой высоко в небе. Все прочие агравы уже пролетели, и Хамид с Болтуньей остались в горящих облаках одни. Ненадолго, наверное. Хамид стал отпиливать ткань аграва. Отрезать кусок, пробовать восходящий ветер, отрезать еще один. Ковер спустился сквозь облачную гряду в легкую морось, странный дождь, обжигавший кожу. Хамид увел ковер в сторону, на солнце, и здесь снова стало можно дышать. Все выглядело почти обычно, только облака отбрасывали на поля большую кровавую тень. «Где лучше сесть?» Хамид выглянул за край ковра и увидел ожидающего врага. Это был цилиндр с коническим носом, с парой плавников ближе к хвосту. Он плыл в тени ковра, и Хамид понял, что враг близко. Цилиндр был не больше 10 метров в длину, не больше 2 метров в поперечнике в самом широком месте. Он молча висел, сопровождая медленный спуск ковра. Поглядев вверх, Хамид увидел и другие, 4 темных силуэта. Они ходили кругами, будто акулы вокруг возможного завтрака. Один проплыл прямо над головой, медленно и близко, так что хоть ладонью погладить. Ни портов, ни щелей в темной отделке. Но плавники, они светились изнутри красным, и от них полыхало жаром. Безмолвный парад продолжался около минуты. Каждый из убийц получил возможность рассмотреть добычу. Болтунья вертела головой, сопровождая корабли. Глаза у нее расширились, и она снова стала издавать пугающий свист, как прошедшей ночью. Воздух был недвижен, если не считать легкого ветерка навстречу спускающемуся ковру. Или не ветерка? Этот звук нарастал. Шипение, вроде того, что издавал Тайнс при разговоре по телефону. Только сейчас оно шло от акульих кораблей, и в нем были обертоны на грани восприятия, такие, которых никогда в обычном телефоне не услышишь.
1: «Болтунья!»
0: Хамид потянулся ее погладить. Она полоснула его зубами по руке глубоко. Он ахнул от боли, откатился от нее прочь. Болтунья раздула шерсть, такого он никогда не видел. Она стала вдвое больше обычного. Огромный хищник, и в глазах сверкает смерть. Длинная шея дергалась. Глаза старались видеть всех акул сразу. Передние и задние когти прорезали в ковре длинные борозды. Она вскочила на самую толстую складку ковра, завизжала на корабли торпеды и свалилась в обморок. Хамид не мог пошевелиться. Прокушенная рука, этот вопль, бритвы и через ладонь, воткнутые в уши ледяные ножи. Потом он с трудом поднялся на колени и пополз к Болтунье.
1: «Болтунья?»
0: Ни ответа, ни движения. Он тронул ее за бок. Обмякла, как свежий труп. За свои 20 лет Хамид Томпсон не имел близких друзей, но никогда не был одинок. До сих пор. Он отвернулся от тела Болтуньи к ходящим кругами силуэтам. Один на 4000 метров. И у него не было особого выбора, когда одна из рыб-торпед подошла к нему, и в брюхе у нее открылось что-то широкое и темное. Темнота сомкнулась вокруг Хамида, поглотив все. Никогда не бывал в космосе. При других обстоятельствах Хамид упивался бы предоставившейся возможностью. Средняя Америка с низкой орбиты казалась дивным сном, но сейчас, сквозь пол своей клетки, он видел только голубоватую точку, почти исчезающую в яростном сиянии солнца. Он оттолкнулся от прозрачной мягкости и перекатился на спину. Это было труднее, чем отжаться одной рукой. Наверное, корабль-матка идет при 4 или 5G, и уже несколько часов так. Когда Хамида вытащили из корабля торпеду, он был почти без сознания. Какое ускорение развивала эта акула?

0: Понятия не имел, но точно больше, чем он мог выдержать. Хамид помнил, как мелькнула Средняя Америка, синяя, безмятежная. А потом... Потом они забрали болтунью или ее тело. Кто они? Среди них был человек, это самое Равна. Она что-то сделала ему с рукой, и кровь больше не идет. Да, и еще вокруг ходила болтунья. Нет, другой узор на шерсти, значит, это был Тайнс. Был еще шипящий голос, он с Равной о чем-то спорил. Хамид уставился на стены и потолок, озаренные солнцем. Его собственная тень была распята на потолке, и первые полусознательные часы он даже думал, что это другой пленник. Стены были серые и без швов, но с царапинами и подтеками, будто здесь использовали какую-то тяжелую аппаратуру. На потолке, кажется, была дверь, но Хамид не помнил точно. Сейчас от нее и следа не было. Комната была абсолютно кубической, без выступов и впадин. Сквозь пол были видны звезды, явно необычная корабельная гауптвахта. Ничего похожего на туалет не было, да и не очень-то это помогло бы при пяти же. В спертом воздухе стояла стойкая вонь собственного тела Хамида. Наверное, это воздушный шлюз. Прозрачная стена — это, скорее всего, поле какого-нибудь генератора. Щелчок выключателя, и Хамида навеки выбросит в космос. Болтунья погибла. Отец погиб. Ларри и Моллюск тоже, наверное, погибли. Приподняв на несколько сантиметров здоровую руку, Хамид сжал ее в кулак. Лежа здесь, он впервые подумал о том, чтобы кого-то убить, и думал уже долго. Эта мысль помогала сдерживать страх. «Мистер Томпсон!» — прозвучал голос Равным. Хамид подавил невольное желание дернуться. После нескольких часов гнева послышался голос врага. «Мистер Томпсон, через 15 секунд мы перейдем в режим свободного падения. Не волнуйтесь!»
1: С чего вдруг такая стюардессная вежливость?
0: Сила, прижимавшая его все эти часы к полу, от которой даже дыхание становилось трудной работой, медленно ослабела. Из-за стены потолка донеслись тихие хлюпающие звуки. На жуткий миг показалось, что пол исчез, и Хамид вываливается наружу. Он дернулся, рука стукнула в барьер, и Хамид медленно поплыл по комнате к той стене, которая была потолком. Открылась дверь, и он пролетел сквозь нее в холл, с виду вполне обычный, если не считать причудливого узора канавок и борозд, покрывавших стены. «Уборная в 30 метрах внизу», — произнес голос Равны. «Там находится чистая одежда, которая должна вам подойти. Когда вы будете готовы, тогда мы и поговорим».
1: «Это точно».
0: Хамид расправил плечи и потянулся на руках по коридору. Она не была похожа на убийцу. На ее лице читалась злость или напряжение человека, который давно бодрствует, ведет тяжелую битву и не рассчитывает на победу. Хамид медленно вплыл в конференц-зал, капитанский мостик, пытаясь охватить взглядом все сразу. Комната была большая, с низким потолком. В невесомости было очень просто по ней передвигаться, медленно отлетая от пола к потолку и обратно. Стена шла вокруг и почти всюду была прозрачной. За ней были тьма и звезды. Равна стояла в луче падающего света, а теперь шагнула назад в полумрак. Каким-то образом она зацепилась ногой за пол и держалась. Хамиду она показала рукой на другой конец стола, и они повисли в невесомости, полупригнувшись на расстоянии не больше 2 метров. И все равно она казалась выше, чем при том телефонном разговоре. Она весит примерно столько же, сколько и он. Все остальное было так, как он помнил, хотя сейчас у нее был очень усталый вид. Она оглядела его одним взглядом и отвела глаза.
2: «Здравствуйте, мистер Томпсон. Этот пол фиксирует ногу, если ею слегка хлопнуть».
0: Хамид пренебрег советом. Он взялся за край стола и уперся ногами в пол. «Нужна будет опора, если придется действовать быстро».
2: «Где моя болтунья?»
0: Голос прозвучал хрипло. В нем было больше отчаяния, чем требования.
2: «Ваше животное мертво».
0: Перед последним словом была едва заметная пауза. Врала она ничуть не лучше, чем раньше. Хамид подавил гнев. «Если болтунья жива, то есть и другие возможности помимо мести».
2: «Вот как?»
0: Его лицо осталось невозмутимым.
2: Тем не менее, мы намереваемся вернуть вас домой в целости и сохранности.
0: Она показала рукой на звездные поля вокруг.
2: Это ускорение в 6G было необходимо, чтобы избежать ненужного боя с лотл-ремарцем. Мы еще немного уйдем в космос, может быть, даже на таранном двигателе. Но потом мистер Тайнс доставит вас на Среднюю Америку на боевой лодке и высадит где-нибудь, не привлекая внимания. Скажем, на западном континенте, подальше от больших дорог.
0: Она говорила отстраненным тоном. Хамид заметил, что она ни разу не взглянула ему прямо в глаза. Сейчас она смотрела куда-то ему в щеку. Он вспомнил, как она в телефонном разговоре старалась не замечать его видеоизображение. Сейчас вблизи она была так же привлекательна, как и тогда. Нет, больше. Интересно, какая у нее улыбка? И как-то неприятно было, что его настолько привлекает эта женщина, хладнокровный убийца. Если бы только я знал, зачем. Зачем вы убили Болтунью? Зачем убили моего отца? Равно прищурилась.
2: Этого скользкого обманщика? Слишком он хитер, чтобы его убили. Он смылся сразу после нашего визита на ферму. Не думаю, что в этой операции убили хоть кого-нибудь. Лотл-ремарец, как мне известно, по-прежнему функционирует.
0: Она вздохнула.
2: Нам всем очень повезло. Вы понятия не имеете, что в это время творилось с Тайнзом. Он вам звонил ночью?
0: Хамид вяло кивнул.
2: Так это он еще был сахарный. Он попытался убить меня, когда я взяла на себя управление кораблем. Еще один такой день, и он бы погиб, и, скорее всего, ваша планета тоже.
0: Хамид вспомнил теорию моллюска насчет потребностей этих стальных когтей. И теперь Болтунья досталась этой твари. А теперь Тайнс удовлетворен? Равно рассеянно кивнула, не заметив дрожи в его голосе.
2: Сейчас он безобиден и сильно сбит с толку, бедняга. Ассимиляция — вещь трудная. Пройдет еще не одна неделя, но он стабилизируется. Может, даже станет лучше, чем был когда-либо.
0: Что бы это ни значило. Она оттолкнулась от стола и остановилась, упершись рукой в низкий потолок.
2: Не волнуйтесь, он вполне сможет отвезти вас домой достаточно скоро. Теперь я покажу вам вашу каю.
0: Раф, не торопи его. Чего это ему хотеть вернуться на Среднюю Америку? Это сказал приятный тенор, вполне человеческий, хотя немного нечеткий. Равно оттолкнулась от потолка.
2: Мы же договорились, что ты в это дело лезть не будешь. Конечно, мальчик вернется на Среднюю Америку, там его дом, там ему и место.
0: Вот как? Невидимый голос рассмеялся. Весело, радостно, как пьяный. А ты знаешь, Хамид, что дома тебе придется очень хреново?
3: А?
0: Ага. Ты угробил все ядерные реакторы, привезенные караваном. Конечно, малость тебе помогла федеральная полиция, но всем на это наплевать. Хуже того, ты загубил почти все агравы. Ура! Вперед и вверх! И заменить их можно, только слетав вовне.
2: Заткнись!
0: Гнев равно перекрыл благодушную болтовню.
2: Эти агравы — дешевый фокус. Такие тонкие вещи долго в медленной зоне работать не могут. 5 лет, и они все выдохнутся.
0: А как же?
3: И я это знаю, и ты это знаешь. Но и Средняя Америка, и туристы считают, что ты спалил караван, Хамид. Дураком надо быть, чтобы вернуться.
0: Равно что-то крикнуло на языке, которого Хамид никогда не слышал.
2: Рав, давай по-английски. Пусть мальчик понимает, что происходит. Он вернется.
0: Голос Равны звучал яростно и почти отчаянно.
2: Мы же договорились. Знаю, Рав.
0: В голосе чуть поубавилось ликующей радости. Он звучал почти сочувственно.
2: И мне очень жаль, Рав. Но тогда я был другой, а теперь я лучше понимаю. Вот что, я сейчас спущусь.
0: Она закрыла глаза. Трудно в невесомости обмякнуть или тяжело рухнуть, но равно была к этому близка. Руки и плечи у нее обвисли, тело медленно всплыло с пола.
2: О, Господи!
0: Тихо выдохнула она.

0: Вернер Винч. Болтунья. Окончание. Снаружи в коридоре кто-то засвистел мотивчик, популярный в маркете где-то полгода назад. По стенам поплыла тень, а за ней...
1: Болтунья?
0: Хамид бросился от стола, отчаянно замахал руками, нащупывая опору. Остановился, смотрелся. Нет, не болтунья. Существо той же расы, несомненно, но совсем другой рисунок белого и черного. Большое черное пятно у одного глаза и белое у другого. Довольно смешное зрелище, если не знать, кто перед тобой. Мистер Тайнс. Человек и чужак смотрели друг на друга долгую минуту. Чужак был чуть поменьше болтуньи. На шее у него был клетчатый оранжевый шарф. Лапы казались ничуть не более гибкими, чем у болтуньи, но то, что в глазах светился разум, сомневаться не приходилось. Существо всплыло к потолку и зацепилось лапами и когтями. Воздух наполнился неясными звуками, писком и щебетом почти неслышным. А если как следует прислушаться, кажется, и шипением тоже. Существо посмотрело на него и засмеялось тем приятным тенором, что только что был слышен.
2: «Ты меня не торопи! Я еще не весь здесь!»
0: Хамид поглядел на дверь. Там стояли еще два таких. Один в воротнике с драгоценными камнями, вожак. Они проплыли по воздуху и прицепились рядом с первым. Из коридора плыли еще тени. «Сколько?» — спросил Хамид.
2: «Сейчас меня шесть!»
0: Кажется, ответил другой Тайнс, но голос был тот же. В дверь вплыла последняя тройка. Один был без шарфа, без украшений и очень знакомый.
1: «Болтунья!»
0: Хамид оттолкнулся от стола и завертелся, промахнувшись мимо двери на несколько метров. Болтунья, это была несомненно она, умело извернулась и выплыла из зала.
2: «Не подходи!»
0: Голос Тайнза на миг изменился, обрел ту же резкость, что прошлой ночью. Хамид остановился у стены рядом с дверью и выглянул в коридор. Болтунья была там и сидела на закрытой двери в дальнем конце. Невесомость сыграла шутку, и Хамиду показалось, что он смотрит в глубокий колодец, а болтунья поймана на самом дне его.
1: «Болтунья?»
0: — позвал он очень тихо, помня, что окружен тайнзами. Она подняла глаза.
3: «Я больше не могу играть в старые игры, Хамид», — сказала она самым своим нежным женским голосом.
0: Он глядел, не сразу поняв. За много лет болтунья много такого говорила, что случайно или в воображении слушателя имело смысл. Сейчас он знал, что смысл действительно есть. И догадался, почему Равна сказала, что болтунья умерла. Он попятился от края ямы. Поглядел на других тайнзов, вспомнил, как легко говорил любой из них. «Ты вроде улья тараканов?»
2: «Немного похоже»,
0: — произнес тем же тенором неизвестно кто из них. «Только с телепатией», — сказал Хамид. Ответила тем же тенором та, кто была его другом.
2: «Да, среди себя. Но это не шестое чувство. Ты же знал это всю жизнь. Я очень люблю поговорить. Болтунья!»
0: Шипение и писк. Только самый краешек того, что они передавали друг другу в диапазоне до 200 кГц.
2: «Извини, что я отшатнулась. Мы еще не распутались друг с другом. Я не знаю точно, кто я».
0: Болтунья оттолкнулась и снова заплыла в помещение мостика. Ухватившись за потолок, она поравнялась с Хамидом, вытянула к нему голову, осторожно, как к незнакомому. «И у меня такое же чувство», — подумал Хамид, но протянул руку погладить ее по шерсти. Она отдернулась, поплыла по комнате и скрылась среди других тайнзов. Хамид смотрел на них, они на него. Внезапно мелькнул образ. Стая длинношеих крыс глазками-бусинками рассматривает добычу. «Так кто же настоящий мистер Тайнс? Чудовище, которое готово было взорвать планету, или этот миляга, с которым я сейчас говорю?» Ответила Равна безразличным усталым голосом.
3: «Вы не поняли. Стая была неуравновешена. Она умирала.
2: В моей стае было 5, Хамид. Число неплохое, многие из знаменитых стаи были невелики. Но я сократился от 7, 2 из меня убили. Те, что остались, не подходили друг к другу, и самка была только одна.
3: Тайнс помолчал.
2: Я знаю, что люди могут годами жить без контакта с противоположным полом, испытывая лишь легкий дискомфорт. Ты мне будешь рассказывать. Но у Тайнзов все по-другому. Если соотношение полов в стае сильно смещается, особенно при несбалансированности умений, разум начинает распадаться, и при этом случаются очень неприятные вещи.
3: Хамид заметил, что пока стая говорила, 2 тайнзов по обе стороны от того, что был в шарфе, тыкались в узлы ткани. Движения были очень координированы, морды завязывали и развязывали узлы. Тайнзу не нужны руки. Или, другими словами, у него их было 6. Это было, как если человек нервно вертит галстук.
2: Равна солгала, сказав, что болтунья мертва. Я ее понимаю. Она хотела удалить тебя с нашего корабля без лишних вопросов и хлопот. Но болтунья не мертва. Она спасена. Спасена от судьбы животного на весь остаток своей жизни. А ее спасение спасло стаю. Я так... так счастлив. Даже когда меня было 7, не было так хорошо. Я понял многое, что было для меня всю жизнь загадкой. Твоя болтунья куда лучше работает с языками, чем все остальные мои личности. И так говорить без нее я бы никогда не смог.
3: Равна подплыла к стае, поставила ноги на пол под ними. Потерлась головой об одного из них, глаза на уровне глаз другого.
4: «Представьте себе болтунью, как речевое полушарие человеческого мозга», — сказала она Хамиду.
2: «Не совсем так», — возразил Тайнс. «Полушарие человеческого мозга почти может существовать автономно. Болтунья сама по себе никогда не стала бы личностью».
3: Хамид вспомнил. Самым горячим желанием болтуньи всегда было стать личностью. Слушая это создание, он слышал эхо болтуньи. И легко было понять все, что они говорят. Но если взглянуть чуть по-другому, то увидишь рабство и насилие. Теория моллюска. Хамид отвернулся от глядящих на него глаз к звездным полям. Чему из этого надо поверить? И чему надо сделать вид, что поверил?
2: Один турист пытался продать нам прибор, радио СБС. Вам известно, что мы с его помощью стали собирать сведения о тайнзах? Известно, что мы нашли?
3: И он рассказал им об ужасах, которые Ларри собрал с краев галактики. Равно переглянулась с Тайнзом, ближайшим к ее голове. Минуту был слышен только щебет да шипение, потом Тайнз заговорил.
2: «Вспомни самых страшных негодяев из истории Земли. Какие бы они ни были, какие бы ни совершали зверства, могу тебя заверить, что где-то происходило гораздо худшее. А теперь представь себе режим столь подавляющий и страшный, что не выжил ни один правдивый историк». Какие рассказы услышишь ты о расах, истребленных этим режимом?
3: Ага. Так что?
2: Тайнзы не чудовища. В среднем мы не более кровожадны, чем вы, люди. Но мы происходим от стаи волкоподобных созданий. Мы воины. С хорошим оружием и в должном числе мы способны победить почти все, что есть в медленной зоне.
3: Хамид вспомнил акулью стаю боевых лодок. По одному зверю в каждое радио, и ни одна команда пилотов не сравнится с ними по координации.
2: Когда-то мы были великой силой в нашей области медленной зоны. У нас были враги, даже когда не было войны. Мог бы ты доверять существам, которые живут неопределенно долго, но личность которых меняется от дружелюбной к безразличной и даже враждебной, когда умирают и заменяются их компоненты?
3: А сейчас ты такой благостный, потому что получил болтунью?
2: Да! Хотя тебе... Я бы тебе понравился, когда меня было 7. Но болтунья открывает потрясающие перспективы. С нею снова весело быть живым.
3: Хамид поглядел на Равну, на окружившую ее стаю. Значит, эти самые тайнзы были великими воинами. В это он верил. Значит, теперь они почти истреблены и стали еще более смертоносными. В это он тоже мог поверить. А помимо этого, дурак он будет, если поверит чему бы то ни было. Он мог себе представить Тайнза в качестве друга. Хотел бы, чтобы Равна была его другом, но весь этот разговор, все аргументы
4: Это может быть чистейшая манипуляция.
2: В одном только он был уверен. Вернись он на Среднюю Америку, правды ему никогда не узнать. Он может прожить остаток жизни в тепле и уюте, но болтуньи у него уже никогда не будет. И никогда он не узнает, что же с ней на самом деле сталось.
4: Он криво улыбнулся Равне.
2: «Тогда начнем сначала. Я хочу лететь с вами вовне».
5: «И речи быть не может. Я вам сразу сказала».
4: Хамид подплыл поближе и остановился в метре от нее.
2: «Почему вы на меня не смотрите?» — спросил он ласково. «За что вы меня так ненавидите?»
4: И полную секунду она глядела ему прямо в глаза.
5: «Ничего, я вас не ненавижу».
4: У нее задергалось лицо, будто она готова расплакаться.
5: «Просто вы такое чертовское разочарование!»
4: Она резко толкнулась назад, расталкивая Тайнзов. Хамид медленно поплыл за ней к столу для совещаний. Там она встала, разговаривая сама с собой на неизвестном Хамиду языке.
5: «Она перебирает своих предков», —
4: прошептал один из Тайнзов, оказавшийся рядом с Хамидом.
5: «Ее народ это хорошо умеет».
4: Хамид зацепился ногой напротив нее и поглядел ей в лицо. «Молодая, на вид не старше 20 лет, но внешники умеют управлять процессом старения. Кроме того, Равна последние 10 лет была в релятивистском полете».
2: «Вы наняли моего... наняли Хусейна Томпсона, чтобы он меня усыновил?»
4: Она кивнула.
2: «Зачем?»
4: Она поглядела на него, на этот раз не отворачиваясь. Потом вздохнула.
5: «Ладно, попытаюсь.
2: Но есть многие вещи, которых вы, жители медленной зоны, просто не поймете. Средняя Америка близка к вовне, но вы лишь выглядываете в щелочку. И еще меньше вы понимаете в том, что лежит за вовне в пределах трансчеловеческого космоса».
4: Она заговорила, похоже, на лентяя Ларри.
2: «Я согласен начать с версии для пятилетних».
5: «Ладно».
4: Еле заметная улыбка мелькнула на ее лице. «Интересно, как снова заставить ее улыбнуться?»
5: «Когда-то... давным-давно...»
4: Еще одна улыбка, на этот раз чуть шире.
5: «Жил-был один очень мудрый и хороший человек. Настолько мудрый и хороший, насколько может быть человек или эквивалентный человеку разум. Математический гений. Великий полководец и еще более великий миротворец. Он прожил 500 субъективных лет и половину этого срока сражался с очень большим злом».
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: «Маленький кусочек этого зла сживал мою расу, как нечего делать», — вставил Тайнс.
4: Равно кивнула.
5: «И нашего героя это зло тоже, в конце концов, сживало. Он был мертв почти столетие объективного времени. И враг очень следил, чтобы он не ожил. Мы с Тайнзом, быть может, последние, кто пытается его вернуть. Что вы знаете о клонировании, мистер Томпсон?»
4: Хамид не сразу нашел ответ. Было ясно, к чему все идет. «Туристы утверждают, что могут построить жизнеспособную зиготу практически из любой клетки тела. Они говорят, что это легко, но получается при этом не более чем идентичный близнец оригинала».
5: «Это примерно так. На самом деле клон часто бывает куда меньше, чем идентичным близнецом. Очень многие свойства взрослого определяет внутриутробная среда. Возьмем математические способности. Здесь есть генетический компонент, но частично математическая гениальность определяется гипердозой тестостерона, которая достается эмбриону. Чуть меньше, и получается тупица. Мы с Тайнзом давно уже в полете. 50 лет тому назад мы достигли Лотл-Римара, заднего двора Вселенной, если вообще у нее такой может быть. У нас с собой была клонируемая клетка этого великого человека. С тем медицинским оборудованием, что у нас было, мы сделали все, что могли. Новорожденный был с виду вполне здоров.
0: Шелест, шипение. Но почему вы не стали воспитывать этого ребенка сами? Зачем было нанимать человека, чтобы увез его в медленную зону? Равна прикусила губу и отвернулась. Ответил Тайнс.
5: По двум причинам. Воспитать тебя в медленной зоне было лучшим способом тебя спрятать. Вторая причина более тонкая. У нас нет записи о твоих первых воспоминаниях, мы не можем сделать совершенную копию. Но если создать тебе среду воспитания, повторяющую среду оригинала, может быть, мы получим индивида с теми же взглядами.
0: Вроде как вернуть оригинал обратно в глубокой амнезии. Тайнс тихо засмеялся.
5: Верно. И поначалу все шло хорошо. Нам очень повезло найти в Лотлоре Мари Хусейна Томпсона. Он казался талантливым человеком, желающим отработать свои деньги. Новорожденного в приостановленной фазе анимации он привез домой на Среднюю Америку и женился на столь же талантливой женщине, чтобы она стала твоей матерью. Все было организовано, воспитание оригинала было повторено лучше, чем мы надеялись. Я даже отдал одну из своих личностей, новорожденную, чтобы она осталась с тобой.
0: Кажется, остальное я знаю, перебил Хамид. Первые 8 лет все шло отлично. Первые счастливые годы семьи, пока не стало ясно, что я не математический гений. Нанятый вами воспитатель не знал, что делать, и ваш план рассыпался.
5: Этого можно было избежать!
0: Равна хлопнула по столу ладонью, и от этого движения тело ее поднялось вверх, чуть не сорвавшись с заякоренной ноги.
5: Математические способности — важная часть, но шанс все равно оставался, если бы Томпсон нас не надул.
0: Она полыхнула взглядом на Хамида, потом на стаю.
5: Родители оригинала умерли, когда ему было 10 лет. Хусейн со своей женщиной должны были исчезнуть в это время в поддельной авиакатастрофе. Вот что было договорено. А он вместо этого...
0: Равна запнулась.
5: Мы с ним говорили. Он не хотел встречаться лично. Приводил кучу оправданий, сволочь хитрая. «Не вижу ничего хорошего в том, чтобы еще травмировать мальчика», — заявил он. «Он не Супермен, просто хороший мальчик. Я хочу, чтобы он был счастлив».
0: Равна задохнулась от возмущения.
5: «Счастлив! Знал бы он, что нам пришлось вынести, что поставлено на карту!»
0: Хамид чувствовал, как немеют щеки, будто на морозе. «Интересно, как оно будет, если стошнит в невесомости?»
5: «А моя мать?» — спросил он очень тихо.
0: Равна резко тряхнула головой.
5: «Она пыталась Томпсона убедить. Когда это не вышло, она вас бросила. Но это было слишком поздно, а к тому же это была совсем не та травма, которую пережил оригинал. Но она свою часть сделки выполнила. Мы заплатили ей почти все, что обещали. На Средней Америке мы ожидали найти человека замечательного, снова ожившего. А вместо этого нашли...
0: кусок дерьма». Хамиду не удалось вложить в этот вопрос ни капли злости. Она судорожно вздохнула.
5: «Нет, я на самом деле так не думаю. Хусейн Томпсон воспитал хорошего человека, и это больше, чем многие могут о себе сказать. Но если бы вы были тем, кем мы надеялись, вас бы теперь знали по всей Средней Америке. Величайшего изобретателя, величайшего деятеля со времен основания колонии. И это было бы только начало».
0: Казалось, она смотрит сквозь него и вспоминает. Тайнс неуверенно кашлянул.
2: «Совсем не кусок дерьма. И даже не просто хороший мальчик. Часть меня все эти годы была с Хамидом, и воспоминания Болтуньи настолько ясны, насколько они могут быть у фрагмента. Хамид для меня не просто несбывшаяся мечта, Раф.
5: Он не такой, но мне с ним нравится почти как с тем другим. А когда наступил решительный момент, я видел, как он дрался. Учитывая его воспитание, даже оригинал не мог бы действовать лучше. Взлететь на полуфабрикате Аграла — это такой дерзкий поступок, что... Ладно, Тайнс. Мальчик предприимчивый и быстрый. Но между самоубийственной глупостью и рассчитанным риском есть разница. На такой поздней стадии жизни он уже никем не станет, кроме как хорошим человеком».
0: Слова ее сочились сарказмом.
2: «Мы могли сработать еще хуже, Раф.
5: Мы должны сработать куда лучше, и ты это знаешь. Сам смотри. 2 субъективных года, чтобы выбраться из зоны, и наше оборудование анабиоза сдохло. Я не согласна видеть эту морду 2 года подряд каждый день. Он возвращается на Среднюю Америку.
4: Она оттолкнулась от пола и поплыла к Тайнзам, висевшим возле Хамида.
2: «Я так не думаю», — возразил Тайнз. «Если он не хочет, я его обратно не повезу».
4: Гнев и, как ни странно, испуг заиграли на лице Равны.
5: «Ты на той неделе говорил по-другому».
4: «Хе-хе-хе», — трескучий смешок лентяя Ларри.
2: «А я переменился. Ты не заметила?»
4: Она ухватилась за потолок и посмотрела на Хамида, рассчитывая что-то.
5: «Мальчик, ты, кажется, не понял. Мы спешим. Мы не будем останавливаться в таких местах, как Лотл Римар. Есть только один способ, который еще может вернуть оригинал к жизни. Может быть, даже вместе с его памятью. И если ты полетишь с нами, окажешься в Трансгуме. Все шансы за то, что никто из нас не выж...»
4: Она остановилась, и по ее лицу разлилась улыбка, очень недружелюбная.
5: «Ты подумал, на что нам может пригодиться твое тело? Ты ничего не знаешь о нашем плане. Может быть, мы найдем способ использовать тебя как пустой картридж для данных?»
4: Хамид не отвел глаз, надеясь, что на его лице нельзя прочесть сомнений. «Быть может. Но ведь у меня будет 2 года, чтобы подготовиться». Они смотрели друг на друга долгую минуту. Самый долгий взгляд глаза в глаза за все время.
5: «Что ж», —
4: сказала она,
5: — «так тому и быть».
4: И подплыла чуть ближе.
5: «Только один совет. Мы 2 года будем здесь заперты. Корабль большой, и не попадайся мне на глаза».
4: Она отодвинулась назад и стала перебирать руками по потолку. Быстрее и быстрее метнулась в коридор и скрылась с глаз. Хамид Томпсон получил свой билет вовне. Бывают билеты подешевле и подороже. Сколько придется заплатить ему?

0: Через 8 часов корабль шел на таранном двигателе, удаляясь в космос. Хамид одиноко сидел на мостике. Окна одной стены показывали вид за кормой. Солнце Средней Америки освещало зал. Впереди зачерпывалась межпланетная материя, питающая двигатель. Ускорение было едва заметным, не больше 1/50 же. Таранные двигатели использовались для долгой тяги. Ускорение будет держаться бесконечно, поднимаясь до половины нормального и разгоняя корабль почти до световой скорости. Средняя Америка казалась синей блесткой в сопровождении двух ярких точек, белой и желтой. Еще часы пройдут, пока она со своими лунами исчезнет из виду. И много дней, пока они станут не видны даже в телескоп. Хамид сидел здесь уже час или два, после того, как Тайнс показал ему его каюту. В голове было как наброшенном поле битвы. Чудовище стало ему добрым приятелем. Человек, которого он ненавидел, оказался отцом, которого ему не хватало, а мать — безжалостной интриганкой. «Теперь мне никогда не вернуться и не спросить, кто же ты был, любил ли ты меня на самом деле?» На лице было мокро. Что хорошо, когда нет невесомости, слезы в глазах не застревают. Эти 2 года надо будет вести себя очень осторожно. Слишком многое надо узнать, еще о большем догадаться. Что здесь ложь и что правда? В рассказе кое-что вызывало сомнение. Как мог один человек оказаться так важен, как говорят равные Тайнс? По сравнению с трансгумами, ни один человек или его эквивалент много значить не мог. Вполне может быть, что эти двое верят в историю, которую ему рассказали. И это самая пугающая возможность из всех. Они про этого великого человека говорили, как про какого-то мессию. Хамид читал о том, как это бывало на Старой Земле. Нацисты 20 века, обожающие Гитлера. Фанатики афганского джихада, строящие планы вернуть своего имама. Вполне могло быть, что Ларри по Ансиблю узнал правду. И этот великий человек совершил убийство тысячи миров. Хамид с удивлением обнаружил, что смеется. И к чему это меня приводит? Может ли клон чудовища подняться над оригиналом? «Над чем смеешься, Хамид?» Тайнс вошел на мостик тихо, и Хамид не заметил. Теперь он расселся на столе и на стульях вокруг Хамида. Та, которая была болтуньей, находилась всего в метре от него. «Так, своим мыслям». Несколько минут они посидели молча, глядя на небо. Оно чуть колыхалось, как горячий воздух над плитой. Едва заметное проявление полей, формирующих вокруг корабля таран. Хамид поглядел на Тайнзов. 4 из них смотрели в окно, 2 на него, и глаза у них были темные и матовые, как бывали у болтуньи.
1: «Ты только не думай плохо о Равне», — сказал Тайнз. «У нее с тем почти тобой много чего было раньше. Они очень любили друг друга».
0: «Я так и думал». 2 головы отвернулись обратно к небу. 2 года надо будет наблюдать за этим созданием, пытаться решить. Но если отбросить подозрения, то чем больше Хамид видел Тайнза, тем больше он ему нравился. Как будто он и не потерял болтунью, а приобрел еще 5 ее братьев. И эта говорильная машина стала настоящей личностью. Приятное молчание длилось. Потом та, которая была болтуньей, вытянула шею из-за стола и ткнулась головой Хамиду в плечо. Он не сразу, но погладил шерсть на ее шее. Они еще посмотрели на солнце и голубое пятнышко.
2: «Знаешь», — сказал Тайнс любимым женским голосом болтуньи, — «скучать я буду по этой планете.
0: А больше всего, знаешь почему?

На второй из планет гигантов, что обращаются вокруг звезды, образующей самый кончик жала Скорпиона, в точке, расположенной на ее обширном экваторе, в лабиринте кристаллических садов, где острые осколки прозрачных, как вода, атомно-решетчатых структур впиваются в абсолютную ночь, иные меньше толщины карандаша, а другие выше небоскреба, полковник Разука, знаменитый исследователь и независимый навигатор глубокого космического десанта, накрытый шлемом-пузырем с торчащим сзади реактивным ранцем, позволявшим ему ловко лавировать среди кристаллических формаций, словно золотая рыбка в коралловых пещерах глубоких морей Дальней Тартуги, повернул свой прожектор немного вправо и, не заметив того, разбудил дремлющую там неописуемую сущность, которая, ухватившись за этот пучок лучей, переправила вверх по их потоку свое отражение, внедрив его в глубину глаза Разуки, так что он в тот же день вернулся вместе с просочившимся в его серое вещество инопланетным присутствием обратно на свой корабль «Императрицу», где разгуливал среди команды, становясь все более и более экстравагантным в своих высказываниях и подергивающихся телодвижениях, пока внезапно опля! Из макушки его головы не вылупилась на свет мозглявая тварь с пульсирующим мозжечком и дюжиной длинных щупалец, два из которых тут же отрастили на концах обязательные выкоченные глаза, сразу принявшиеся обшаривать других членов команды на предмет подкормиться их энергией посредством запускания им в нос щупальца и вытягивания оттуда их телесной субстанции до тех пор, пока в конце концов тварь не была остановлена роботом, другом человека, исполнителем тысяча, во всех отношениях напоминающим металлическое пугало с помигивающими, как елочные фонарики, глазами и болтом вместо носа, который прикончил тварь из лучевой пушки, дезинтегрировав ее в груду мокрого пепла, но не прежде того, как со всеми людьми было покончено, так что робот остался в космосе один, затерянный в пространстве.

0: пространстве шептать всем и вся голосом, похожим на жужжание электрического консервного ножа: «Скатертью дорога!» Итак, это был рассказ Джеффри Форда «Приключения в глубоком космосе» номер 32.
1: Олег Кожин, «Сетевой».

0: Тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. Александр Сергеевич Пушкин. Теория шести рукопожатий сработала безотказно. Уже вечером объявление вклинилось в Дашкину френд-ленту.
1: Петрозаводск, нужен хелп! Проверим теорию шести рукопожатий. Сегодня где-то в районе Зарейки посеял сумку с ноутом. Ноут жалко. В нем вся моя жизнь, без преувеличения. Много личной информации, фотографии, видео, не порно, два смайлика. Нашедшего прошу, умоляю вернуть. За вознаграждением дело не станет. Максимальный репост.
0: Еще минуту назад Дашка никуда не собиралась, но, прочитав этот крик души, поехала-таки возвращать сумку. Дашке очень нравилась заповедь «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего». Как там дальше-то? Короче, не желай ничего, что у ближнего твоего. Пускай незнакомый Андрей Чертанов не был ближним, от Дашиной общаги до ключевой, где жил Чертанов, на троллейбусе пилить минут 20, а все же живой человек. Помимо, собственно, ноута, в сумке лежали кошелек, ИНН, паспорт и пенсионные свидетельства. Как-то Дашка постирала паспорт вместе с джинсами и до сих пор помнила, какая это морока восстанавливать документы. А этот растяпа все разом потерял. Чужой кошелек Дашка старательно очистила от купюр и мелочи еще днем. В сумме набралось 108. Не абы что, но студент харчами не перебирает. При желании на эти деньги Дашка могла жить недель полторы. Так что брала, не смущаясь, в качестве законного вознаграждения. А вот сумку решила вернуть. Иначе как объяснить хозяину, как нашлись документы? Перебросив кожаную лямку через плечо, Дашка кинула прощальный взгляд на письменный стол. Там среди стопок учебников, немытых чашек и разбросанной косметики стоял так ни разу и не включенный чужой ноутбук. Дашка послала ему воздушный поцелуй, выключила свет и поехала возвращать сумку. Потому что заповеди заповедями, а ноутбуки на дорогах валяются крайне редко. –

Чертанов на самом деле оказался человеком, вся жизнь которого могла заключаться в ноутбуке. Тощий доходяга с вытянутым лицом, одетый в какие-то обноски. Не стильные, как у хипстеров, а натуральные. Неухоженные патлы ниже плеч давно просились под ножницы, а нездорового землистого цвета кожа дополняла образ сетевого маньяка. Неряха, в общем. При этом гаджеты у Чертанова были не чета внешнему виду. Один смартфон, зажатый в тощей птичьей лапке, 1040 тянул. И откуда у такого обсоска столько денег? «Здрасте», — Дашка протянула сумку. «Кажется, это ваше». Чертанов просиял и светился счастьем до тех пор, покуда не понял, что ноутбука в сумке нет.

0: И некрасивое угреватое лицо от обиды вытянулось еще сильнее. «Нашла где?» Делая вид, что не понимает вопроса, переспросила Дашка. «В тралике, единичке. Он почти пустой ехал, я на первое сиденье прошла, гляжу, сумка. Я сначала испугалась, а вдруг там бомба? А ноутбука там не было?» Недовольно перебил Чертанов, подозрительно ощупывая девушку колючими серыми глазами. «Черный такой, у него еще наклейка черепок на крышке». «Не-а!» Дашка покачала головой. «Я когда поняла, что там не бомба, сразу посмотрела, кто-то все начисто вымел. Жалко, конечно, но люди такие, сами знаете. Зато документы все на месте».
1: Врала она самозабвенно и убедительно, почти не отходя от правды. Сумку она действительно подобрала в троллейбусе, на секунду опередив какую-то ушлую бабку, тоже нацелившую острый нос на дармовщинку.
0: «Да, да, точно. Спасибо вам огромнейшее», — засуетился Чертанов. «Вы извините, наличных у меня нет. Давайте я вам на телефон денег закину».
2: «Ладно уж, чего там.
0: Брось, такие мелочи», — начала была Дашка, но, услышав «тысячи хватит», быстро ответила: «Ой, конечно, что вы».
1: Уже на выходе из подъезда ее настиг сигнал, поступивший смс-ки о пополнении счета. Чертанов не обманул, закинул ровно 1000. Значит, не просто номер выманивал, действительно человек слова. На секунду Даше стало совестно, но после такого цирка возвращать ноутбук было не просто глупо, а еще и стыдно. К тому же убеждала она себя, взгляд у Чертанова был все же какой-то маньячный. Как бы эта 1000 рублей потом не аукнулась. Задрот и прилипчивый, как жвачка. Вечером среди новостей вновь всплыло сообщение от Чертанова.
0: «Ребзя, спасибо всем, кто репостил. Сумка нашлась, правда, без ноута. Ты, кто взял мой ноут, я тебя очень прошу, верни за любые деньги».
1: Но к этому времени неспокойная Дашкина совесть уже устала бороться с хозяйкой. Внутри Дашки все пело и ликовало. В плюсе ноут и почти 2000 рублей. В минусе легкие угрызения совести. Для студентки, живущей в общаге, просто джекпот. А следующий день оказался еще удачнее. И на простую мысль, а ведь Чертанов ни словом не заикнулся про документы, у Дашки времени не нашлось.

0: Летом общежитие пустовало. Немногочисленные студенты, не умотавшие навестить родное гнездо или еще в какой отпуск, ночами тусовали в парках, скверах и на Онежской набережной. На Дашкино счастье, днем в общагу заглянула Иринка, третьекурсница с матфака. Она-то и подсказала, как обойти пароль. Жадничать Иринка не стала, взяла 500 и даже не спросила, чей ноут. К вящему Дашкиному разочарованию в компьютере не оказалось ничего необычного или даже просто интересного. Проматывая гигабайты фильмов, песен, порно-роликов, Дашка зевала и думала, насколько убогая жизнь у Чертанова, если вся она заключена вот в этом. Ни тебе тайной переписки, ни дурацких стихов собственного сочинения, ни одной личной фотки, в конце концов. Картинки, книги, куча каких-то незнакомых программ и снова порно. Скука. И все же ноутбук оказался не без странностей. Едва заработав, он подключился к запароленному Wi-Fi. В общежитии стояло 4 точки, но их владельцы не раздавали пароли просто так. Вот только компьютер как будто не замечал, что от него что-то там запрашивают. Он просто выходил в интернет. Следом неожиданно к беспроводным сетям подключился Дашкин телефон. Крайне вовремя чертановскую 1000 Дашка спустила в интернет-магазине на маечку с модным принтом. На счете оставалось чуть больше 10 рублей на день абонентской платы. Будто подслушав Дашкины мысли, телефон пропиликал сигнал, поступивший СМС. Из ниоткуда на счет упало 500 рублей. Номер оказался незнакомым, а тайных воздыхателей Дашка за собой не помнила. С ее блеклой внешностью у нее и с явными не очень-то складывалось. Скорее всего, кто-то ошибся номером, пополняя баланс. Через несколько минут догадка подтвердилась телефонным звонком.
1: «День добрый, девушка. Тут такая ситуация. Я случайно на ваш номер денег закинул», – пробубнил в трубку немолодой грустный голос.
2: «Нет-нет, вы что-то путаете», – ответила Дашка.
1: «Ну как же? Мне вот отчет о доставке пришел».
2: «Извините, но нет, ничего не приходило».
1: «Позвольте». Голос уверенно продиктовал ее номер. «Видите? У вас двойка на конце, а у меня тройка. Палец соскользнул, должно быть. Вы не могли бы...»
2: «Послушайте, мужчина, я вам честно говорю, у меня на счету 11 рублей с копейками. Уж я бы заметила, если бы мне 500.
1: «Я разве говорил, что отправил 500 рублей?» – ехидно перебил невидимый собеседник.
2: Сообразив, что прокололась, как школьница, Дашка выпалила в трубку. «А вот не надо быть таким лошарой!» И быстро нажала отбой. Ожидала, что незнакомец начнет названивать, но тот оказался ненастойчивым. Вот уж действительно, плохо терпила.

До обеда Дашка валялась на диване, наслаждаясь халявным интернетом. Скорость была просто потрясающая. Любой фильм, даже в самом наилучшем качестве, скачивался за пару секунд. Единственное, что Дашку немного смущало, это емкость диска. Она так и не смогла ее определить, хотя перерыла все параметры компьютера. Любой файл, каким бы тяжелым он ни был, оседал на диске D, точно в бездонную пропасть падал. И это было как-то странно. Впрочем, не страннее всего остального. За день на ее счет еще дважды падали деньги по сотне с разных номеров. Несколько раз пришли отчеты о переводах на карточку небольших сумм до 200 рублей. А к 8 вечера стали поступать деньги на WebMoney. Точно так же, по мелочи, но довольно часто. За пару часов набралось около 1000. И вот тогда-то Дашка наконец сообразила, что происходит. Считая себя девушкой не глупой и эрудированной, она быстро уловила связь между ноутбуком и посыпавшейся, как из рога изобилия, удачей. Этот волосатик Чертанов должно быть хакер какой-то. Написал хитрую программку, которая ворует у людей деньги понемногу, чтобы не заметили. А если и заметили, то не стали бы поднимать из-за этого кипиш. Правда, задуматься о том, почему компьютер пересылает деньги на ее телефон и ее карточку, Дашке даже не пришло в голову. Желание поделиться хоть с кем-нибудь этой потрясающей новостью распирало Дашку изнутри. Как назло, погружающаяся в ночь общага совершенно обезлюдила. Даже те, кто подобно Дашке проводил каникулы в городе, сбежали на улицу, чтобы успеть насладиться быстротечным карельским летом. Впрочем, оно и к лучшему. Первый порыв растрепать секрет всему белому свету быстро уступил место здоровой осторожности. Во ВКонтакте Дашка выбрала профиль школьной подруги Верочки Востриковой и принялась набирать сообщения. Родители у Востриковой зажиточные, ей те крохи, что приносит ноутбук, и даром не нужны. Да и училась Верочка в Москве. Идеальная кандидатура. С довольной улыбкой и горящими от возбуждения глазами Дашка закончила сообщение и чуть было не нажала «Отправить». Вовремя посмотрела на окошко с текстом. Вместо длинного, переполненного междометиями и восклицательными знаками послания шла бесконечная, однообразная строчка. Еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды. Дашка стерла написанное и начала заново. «Вирусик, привет! Ща такое расскажу!» Однако на экране...

Но сейчас проще без рук, чем без телефона, так что... Даша открыла браузер, нашла Иришкин контакт. Принялась выдумывать слезливое письмо, чтобы немного сбить цену. Пробежалась пальцами по клавишам, набирая приветствие, но... Из-под мигающей планки курсора выпало уже знакомое. Еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды. Переключение языковой раскладки ни к чему не привело. Скорчив недовольную мину, Дашка бездумно колотила по клавишам, выбивая неизменно эти три буквы. «Еды, еды!» – буркнула она. «Елды тебя, а не еды, железяка тупая!» На какое-то неуловимо короткое мгновение моргающий курсор замер. Еле заметно, самую малость дольше, чем обычно. Дашка не поняла, откуда возникло такое ощущение, но ей показалось, будто он присматривается к ней. Все это длилось долю секунды, не больше. Курсор вновь замигал в привычном ритме. А потом вдруг побежал вперед безо всякого Дашкиного вмешательства. «Еда, еда, еда, моя еда! Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» Под ошалевшим взглядом изумленной девушки курсор замер. Подумал и напоследок выплюнул знак вопроса. Дашка вдруг поняла, что сидит с открытым от изумления ртом. «Как дура, честное слово!» Она поспешно захлопнула рот, так что клацнули зубы. «Ну не идиотка ли?» «Решила, что компьютер с ней разговаривает!» «Вот ведь козлы!» — в сердцах бросила она, имея в виду скопом всех, кто занимается разработкой вирусов.

0: два щелчка, открыв лист Варда, Дашка решила проверить еще одну догадку. И точно по белому полю тут же запрыгали черные человечки букв. «Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» Она не заметила, когда это случилось, но внезапно слова стали появляться сразу, целиком. «Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Покорми меня, тупая дура!»
1: «Что?»
0: – удивленно вздернула брови Дашка. Она понимала, насколько глупо обижаться на безмозглую вредоносную программу, но ничего не могла с собой поделать. Дашка попыталась свернуть страницу, но Ворд упрямо разворачивался обратно, беззвучно отрыгивая все новые потоки брани. «Падла, тварь, покорми меня, тупая маленькая шлюха! Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» С каждым новым словом шрифт менялся, увеличивался. Полнеющие буквы на глазах наливались красным, точно комариное брюхо, кровью. Они вытягивались, наклонялись, грозя выпрыгнуть за пределы монитора. Наконец курсор перестал бесноваться, тихо залип в уголочки, как самый обычный набор пикселей. Только сочащиеся злобой слова никуда не делись. Заполнив весь экран, окрашивались то в черный, то в красный, пульсировали, как живые. Умом Дашка все понимала. Вирус влез в текстовые редакторы и теперь творит, что хочет. Цвета вот, например, меняет. Но в час ночи в пустом общежитии рациональное мышление потихоньку пасовало. Пульсирующие строчки внушали тревогу, и сердце в противовес уму подсказывало, что-то здесь неладно. Осторожно, будто боясь, что ноутбук прыгнет на нее, Дашка передвинула курсор на кнопку «Пуск». Выбрала «Отключить компьютер» и быстро нажала «Ок». Никакой реакции. Точнее, реакция была, но совсем не такая, как ожидала Даша. Вместо того, чтобы потемнеть и тихо отключиться, ноутбук подозрительно громко зажужжал.
1: «Не взлети, смотри!»
0: — неприязненно пробурчала Дашка.
1: «Или не взорвись!»
0: Собственный голос неприятно поразил ее. Тоненький и какой-то чужой, он с головой выдавал неуверенность.

0: опасения своей хозяйки. Дашка обозлилась.
1: Вот клуша тупая, перепугалась коробки с проводками и микросхемами.
0: Рука сама решительно потянулась захлопнуть крышку. Если не получается выключить, то хотя бы избавиться от этих гадостей, что пишет ополоумевший компьютер. Рано или поздно заряд кончится, а там уже Иришка систему переустановит, или что там в таких случаях делается. Но стоило пальцем дотронуться до крышки, как ноутбук, будто вняв Дашкиным словам, взорвался. Взорвался ревом электрогитары, грохотом барабанов. Да так внезапно и громко, что Дашка сверзилась с табуретки, больно треснувшись затылком о кровать. Сползший на самый край матрас смягчил удар, но в голове все равно гулко зашумело. Ноутбук еще какое-то время подерзал динамики зубодробительным металлом, но довольно быстро вернулся к занудному «Еды, еды, еды». Вытирая наливающуюся шишку, Дашка взобралась на кровать подальше от ставшего вдруг опасным компьютера.
1: «Сволочь!»
0: — ругнулась она. Ноутбук в ответ раскрыл музыкальный проигрыватель и зарядил в ответ дрожащим женским голосом.
1: «Гадина! Гадина!»
0: По обрывку мелодии Дашка догадалась, что вирус просто гоняет по кругу кусок старого попсового хита, но спокойнее от этого не стало.
1: «Что ж это за вирус-то такой?» На голос реагирует, отвечает даже вполне осознанно. «Гадина, значит!»
0: Злость ненадолго перекрыла страх.
1: «Я тебя сейчас молотком расхреначу, посмотришь, какая я гадина!»
0: Проигрыватель молниеносно свернулся, уступая место во рту. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Черные человечки-буквы на белом поле электронного листа. Бесстрастные, эмоционально выхолощенные.
1: Так откуда же пришло понимание, что ноутбук не просит, не умоляет истерично, а многозначительно предостерегает?
0: Отметая сомнения, Дашка решительно мотнула головой.
1: «О, да, железяк! Еще когда!»
0: Поспешно, опасаясь, что решимости надолго не хватит, Дашка спрыгнула с кровати. Молотка у нее не было, тут она соврала. Но желание избавиться от жутковатой находки окрепло, и потому, беспомощно поозиравшись по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, Дашка все же нашла выход. С опаской подхватив ноутбук за разогретое дно, она вскарабкалась на подоконник. Со злостью отметила, что коленки предательски подрагивают. Форточка в комнате не закрывалась с июня, так что оставалось только вытолкнуть ноут наружу и послушать, как пластиковый корпус разлетится от удара об асфальт. Привстав на цыпочки, Дашка потянулась к форточке, но замерла на полпути. Что-то мельтешило на раскрытом экране. Дашка повернулась лицом к комнате, закрывая экран от бликов лампы, и опустила ноутбук на уровень глаз. И застыла. Из глубины экрана, размытой вьющейся серой дымкой, на нее бессмысленно таращился вытянутый бледный лик, бесполый и какой-то неуловимо нечеловеческий. Слишком впалые щеки, слишком острые уши, слишком шишковатый череп и еще эти глаза. Два молочно-белых шара, лишенные век, широко разнесенные по сторонам, почти к вискам.

Дашка провалилась в эти немигающие рыбьи буркала. Всего миг, мгновение, и она поняла, тварь из ноутбука сожрет ее вернее и быстрее, чем удав парализованного страхом кролика. Нужно было срочно найти силы, собраться, протянуть руку и захлопнуть крышку, впечатывая в уродливую морду черные гробики клавиш. Потому что еще только секунда промедления, еще доля секунды, еще один удар сердца. Сил хватило только на полузадушенный писк, когда рыбоглазая тварь ринулась вперед и вверх, раздвигая рылом серые клочья тумана, выныривая из виртуальной реальности в обычный мир. Пронзительный визг ввинтился в уши и оттуда разлетелся по всему телу, ударив в каждую клеточку, в каждый синапс, заставив Дашку испуганно отпрянуть. Прямо на тонкое хрупкое стекло и без того лопнувшие посередине. С треском вылетела старая рассохшаяся рама. В окружении осколков стекла Дашка полетела навстречу вздувшемуся асфальту. Черный ноутбук выскользнул из ослабевших пальцев, с грохотом рухнув на пол. По пластиковому корпусу пролегла широкая трещина, однако крышка так и не захлопнулась. С помутневшего экрана в никуда пялилась нечеловеческая морда. Через секунду она, раззявив жабью пасть, полную острых, как шило зубов, с диким визгом бросилась вперед. Еще через секунду на экране проступили буквы в потеках крови, складывающиеся в слова. «Ну что? Страшно?» После этого ролик скримера начинал крутиться заново. Уродец все бился и бился о невидимую преграду, раз за разом задавая один и тот же вопрос. Так продолжалось до тех пор, пока в комнату не вломились полицейские в сопровождении перепуганного коменданта. К этому времени на личной страничке Дашки уже стоял статус «Больше не хочу жить в этом мире. Прощайте». И никому, ни до, ни после, не пришло в голову, что для Дашки, не слишком дружной с орфографией, текст написан слишком уж грамотно.

0: Сложно найти человека, имени которого не знаешь, у которого к тому же вместо личной фотографии на аватарке Джессика Альба. Чертанов искал Дашу непростительно долго и безрезультатно, внезапно осознав, что без хозяина он разбирается в компьютерных делах не так уж и хорошо, как привык думать. Нашел неожиданно в группе местных новостей в статье о самоубийстве студентки ПетрГУ. Там-то Чертанов и узнал, что добрую девушку, вернувшую ему пустую сумку, зовут Даша Коротких. А еще понял то, что должен был понять с самого начала. Жадная идиотка оставила найденный ноутбук себе. На стук дверь открыла низенькая полноватая блондинка, видимо, соседка по комнате. Лицо опухшее, глаза красные, то ли оплакивала, то ли поминала. Девушка недоуменно уставилась на Чертанова. «Ой, простите!» – спохватился Андрей. «Вы Дашина соседка, да?» Та молча кивнула, шмыгнув носом. Чертанов поспешно состряпал подобающее случаю скорбное выражение лица, поджал губы, покачал головой, сокрушаясь. «Ужасный случай, ужасный!» – пробормотал он, опуская глаза. Врать Чертанов не умел. «Я ведь с ней виделся буквально за день до...» Андрей замялся, не в силах закончить фразу.
1: «Да, кошмар, блин!»
0: – хрипло выдавила блондинка. Уголки ее покрасневших глаз подозрительно заблестели. Пока она не разревелась окончательно, Чертанов скороговоркой залопотал.
1: «Я понимаю, я сейчас очень не в тему, но тут вот какое дело. Я Даше свой старенький ноут продал. Блин, это, конечно, глупо с моей стороны, но я забыл перекачать оттуда очень важные файлы. Мы договаривались, что Даша их перешлет, а тут такое. Я бы ни за что не пришел, честно, но там материалы к дипломной работе, я их полгода собирал. Простите».
0: Он замолк, ожидая, что сейчас толстушка пошлет его куда подальше, но расчет оказался верным. Студент всегда поймет студента, хотя, строго говоря, университет Чертанов бросил лет 5 назад, сразу как завел хозяина. Безымянная соседка кивнула и посторонилась, давая пройти. Молча указала рукой на лежащий на заправленной койке ноутбук, а сама, извинившись, скрылась в уборной.

0: При виде родного ноутбука душа Чертанова ухнула куда-то в желудок. Широкая трещина на черном исцарапанном корпусе показалась ему гримасой покойника. Не было жизни в этом предмете, лишь мертвая статика. Грудь сдавила невыносимой болью, это старательно сдерживаемые рыдания рвались наружу. С замирающим сердцем присев на край кровати, Чертанов открыл ноутбук, словно крышку гроба отворил. Темный, залапанный чужими пальцами экран отражал вытянутое лицо Андрея и просыпаться не собирался. Дрожащей рукой Чертанов вытащил из кармана короткую связку сетевых кабелей, перевитых мудреными узелками. Висящие на концах венчика прозрачные коннекторы с пластиковым стуком бились друг о дружку.
1: «Хозяин, хозяин!» — горько шептал Андрей, встряхивая связку над мертвой клавиатурой. «Без тебя сеть опустела, перепуталась. Вернись, хозяин, домой вернись!»
0: Тихонько, будто маленькие крокодильчики, клацали коннекторы. Необычный ритм, который извлекал из венчика Чертанов, странным образом расплывался по комнате, обволакивая нехитрую мебель, стены, пол, пожелтевший облупившийся потолок, самого Чертанова и, наконец, ноутбук. Коротко звякнув, осветился мертвый экран. Не смея дышать, Андрей следил, как мерцающий белый лист протяжно мигает уставшим курсором. Наконец, точно собрав последние силы, ноутбук выдавил: «Е-ты». Не помня себя от радости, Андрей проворно сунул руку в карман, выгребая из швов мелкие хлебные крошки. Как сеятель он рассыпал их по клавиатуре, стараясь, чтобы все затерялось в щелях между клавишами. Печать на листе сразу пошла бодрее. «Еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды, еды!»
1: «Тише, тише, хозяин!»
0: От избытка чувств Чертанов едва не плакал.
1: «Здесь погибнешь! На сломанный дом энергии не напасешься! И без того чуть с голоду не умер!»
0: Вынув смартфон, Андрей положил его на кровать рядом с компьютером. Приглашающий похлопал по телефону ладонью.
1: «Давай-ка, хозяин!» – позвал он. «В новый дом тебя отнесу. Пора сеть в порядок приводить».
0: Ноутбук беззвучно моргнул и погас. Теперь уже навсегда. Одновременно ярко вспыхнул дисплей смартфона. Улыбаясь своим мыслям, Андрей покинул комнату раньше, чем толстушка-соседка выбралась из уборной. Смартфон в нагрудном кармане приятно согревал сердце. Спускаясь по лестнице, Чертанов мысленно клялся, что больше никогда не напьется до такого скотского состояния, чтобы потерять свое единственное средство к существованию. Сетевой все еще был слаб и голоден, однако на выходе из общежития смартфон коротко пиликнул входящим СМС-сообщением. Чертанов мельком взглянул на экран, и довольная улыбка его стала еще шире. Так и есть. Денежный перевод на счет абонента. Кто-то случайно ошибся при наборе номеров.

0: Тьма рухнула на Петербург по-декабрьски безжалостно, принеся с собой мороз и легкий скрипучий снег. А ведь только утром прошел дождь, и ледяные дороги наверняка принесли бы немалую поживу автомастерским, но в городе почти не осталось бензина. По центру же ходили только бесплатные троллейбусы и трамваи. Машины сюда не пускали.
1: «Мышь, может, к себе возьмешь?»
0: Котенок, непотопляемый Сэм, сидел за пазухой. Его подхватили во дворе на миллионный из картонного ящика, окруженного в конец охамевшими в последнее время крысами, которых расплодилось видимо-невидимо.
1: «Паучище, ну как я его возьму? Мать же сразу его в подъезд выставит. А у тебя бабка старая, она его даже не заметит».
0: Мыша, чернявого и плотного пацана, звали Михаилом. И до начала всего он учился не только в обычной школе, но еще и в художественной. Он умел рисовать комиксы, машины и боевую технику, но лучше всего у него получался Бэтмен. А для паука, который так-то был длинным и белобрысым Вовкой, он рисовал Спайдермена. Обоим им недавно исполнилось 11. Первому в октябре, второму в ноябре. Оба они оказались запертыми в городе совершенно случайно. У Мишки мать вывихнула ногу и сотрясла голову. А у Вовки родители уехали в Таиланд и там застряли, когда отменили все рейсы. Бабушка, конечно, котенка не заметит. А потом наступит на него или сядет, и Вовка был в этом совершенно уверен.
2: «Мышь, я придумал. Надо его кому-то подарить».
0: Вовка толкнул приятеля в бок. Они даже остановились. Мысль подарить котенка показалась здравой и едва ли не гениальной. Вдалеке раздался едва слышимый грохот трамвая с Садовой, и с тех пор, как город обезлюдил и лишился машин, звуки расходились далеко. Но тут возник вопрос, кому? Людей-то почти не осталось. В школе всего 3 класса, 4, 7 и 11. Причем пятиклассники Вовка и Мишка вынуждены были учиться в 4-м. Программу они оба отлично знали, и потому у них не было домашки, а в дневниках стояли частые пятерки за учебу, перемежаемые редкими единицами за поведение. Построить отношения с другими учениками они оба так и не смогли. Не сложилось. Те были или мелюзгой, или психами, как Светка, к примеру. Учителя ходили тихие и напряженные. Сторож все время или пил, или спал.
2: «Давай рассуждать логично», — сказал Вовка.
0: «Логически», — поправил его Мишка.
2: «Да хоть логистически», — взвился Вовка, но тут же успокоился. «Итак, надо придумать, кому подарить Сэма. Какие у него есть достоинства?»
0: Мальчишки к этому моменту стояли на краю Марсового поля неподалеку от древнеримского Суворова. Они собирались дойти до вечного огня. Он не гас даже в самые тяжелые дни и до сих пор продолжал гореть. И было в этом что-то правильное, надежное. И сейчас у вечного огня стояло человек 10 взрослых.
1: «Ну, котенок, он теплый и пушистый», — начал неуверенно сам Вовка.
2: «Нет-нет», — сразу же перебил его Мишка. «Котенок, он успокаивает. Значит, для нервных хорошо».
0: Мальчишки задумались. Нервных вокруг было много. Да почти все. Когда штука вылезла на английскую набережную, все в городе стали нервными. Большая часть сбежала в первые 2 дня, когда военные еще пытались как-то разобраться со штукой. Тогда погибло много солдат, и еще больше сломалось всяких дронов, причем их операторы падали от сердечных приступов, даже если сидели где-то совсем далеко. А потом, когда в Питер стало ни попасть, ни выйти, все уже знали. Штука убивает только если что-то делают против ее замыслов. Вот только чего она хочет, понимали с трудом. Ну, например, она не любила, когда в нее стреляют, но этого никто не любит. Еще, когда кто-то приезжает из других городов или пытается уехать. Это выяснили опытным путем. Поначалу-то все сбегали и ничего. А потом оказалось, что 3 из 4 помирают при попытке выйти из города. А при попытке войти почти все, то есть шансов мало.
2: «Корейцам его подарить надо», — придумал Вовка.
0: Это, конечно, была глупость несусветная. Ну, понятно, что все началось с того, что северные корейцы взорвали в океане бомбу. Опустили поглубже, чтобы никого не задело, и взорвали. А потом сказали, что так и было. А кто не верит, тому они еще одну бомбу взорвут прямо у американского берега и скажут, что так и было. И точно так же понятно, что корейцы нервные. Но Сэма к ним не доставишь, к тому же...
2: «Они же кошек едят!» — вспомнил Мишка.
0: «Собак!» — поправил его Вовка, но неуверенно. «Собак они едят, вроде бы». Но стало понятно, что отдавать северным корейцам котенка нельзя. И южным-то нежелательно, а северным точно нельзя. Некоторое время думали. Взрослые от вечного огня разошлись, и мальчишки неторопливо двинулись к пламени. А потом Мишка что-то неразборчиво пробубнил.
2: «Чего?» — удивился Вовка.
0: «Ты так», — отмахнулся друг, — «неважно».
2: «Важно, важно!» — непонятно почему возбудился Вовка. Ему вдруг показалось то, что хотел сказать питерский хранитель Готэма, настоящее.
3: «Надо подарить его штуки», — сказал Мишка и отвернулся.
1: «Да я... Да тебя... Да тебя самого надо подарить штуки!» — заорал Вовка.
0: Штуку они не видели, но рассказов о ней хватало. Громадный, размером с футбольное поле, студень с щупальцами и клювом. Штука нынче поселилась в Зимнем, он же часть Эрмитажа, и время от времени выбиралась на набережную окунуть в воду тентакли. Такие же штуки были еще в Кейптауне, Мельбурне и Сан-Франциско. Причем везде их звали Ктулху, и только в Питере как-то не прижилось. В общем, штука в каком-то смысле теперь владела Петербургом. Еще и сидела в главном дворце. Она была как суперзлодей, а вот супергероя на нее не нашлось. Какое-то время оставшиеся петербуржцы опасались, что на город скинут ядерную бомбу, чтобы убить штуку, но как-то обошлось.
2: «Да ты сам подумай», — зачастил вдруг Мишка. «Она там одна, страшная, жуткая, скоро Новый год, а подарков ей никто не подарит, а тут мы с котенком».
1: «Съест нас, и дело с концом». «Никого еще не съела, а нас съест», — усмехнулся Мишка.
2: «Может, ей только котенка и не хватало?»
1: «Да она, небось, сколько угодно таких котят набрать может».
2: «Так она не знает, что ей котенок нужен. Когда мне мама графический планшет подарила, я ж понятия не имел, что он мне нужен, а потом из рук не выпускал».
0: Вовка тоже такое знал. Когда ему отец подарил гироскутер, он поначалу не хотел на него вставать. А потом только на нем и ездил. Пока электричество не вырубили, оставив всего 12 вольт под радио. Вечный огонь был теплым и ярким. Подошли две молодые женщины, тихо переговариваясь про талоны на еду. Мишке с Вовкой это было неинтересно. Им все приносили на дом. У одного мать лежала в кровати, у второго бабка роняла все из рук. Но в любом случае продолжать беседу у огня смысла не было. И они медленно потопали в сторону мойки.
1: «Ну ладно. Предположим, мы подарим штуке котенка, и он ей понравится. Чем она его кормить будет?» — спросил, наконец, Вовка.
0: «Рыбой», — ответил уже продумавший все Мишка. Откуда штука брала рыбу, никто не знал. Но воняло от Эрмитажа так, что никто не сомневался, рыба у штуки есть.
2: Ходила легенда, что штука подманивала рыбу через водопровод.
0: Но Мишкина мама сказала, что через очистные сооружения рыба сможет пройти только в виде мелкого фарша.
1: «Хорошо», — согласился Вовка.
2: Мишка даже рот открыл от удивления. Он, если честно, был уверен, что друг откажется. Ну еще бы, отдавать котенка штуке, которая не только не северный кореец, но даже и не человек, идея совершенно дикая. Но теперь отступать было некуда.
0: «Как пойдем?» — спросил он. Хотя выбора особого не было. Со всех сторон подходы к Зимнему заблокировали. Оставалась только арка главного штаба. Да и там все время стоял караул. Пока шли, почти не разговаривали. Сэм пригрелся и тихо мурчал. Еще был вопрос с Мишкиной мамой и Вовкиной бабушкой. До 7 мальчишкам гулять позволялось, до 8 поворчат-поворчат, да и уляжется, а вот позже... Позже было нельзя. Причем Вовка не раз размышлял о том, что до всего этого бабушка его одного и во двор-то выпускала неохотно, а сейчас он и в школу ходит за 3 квартала, и по городу гуляет, а она только вздыхает, но не требует, чтобы он сразу шел домой. Иногда ему казалось, что общая большая опасность
2: сделало ее не такой чуткой по отношению к его мелким опасностям.
0: Конечно, в городе было неспокойно, но очень по-разному. На окраинах орудовали настоящие банды, и там военные держали осаду вокруг ТЭЦ и очистных. Но чем ближе к центру, тем сильнее была власть военных, и здесь, в сердце города, можно было ходить без опаски. У офицеров был негласный приказ. В случае, если преступление очевидно, не арестовывать преступников, а расстреливать на месте. Раз 5 или 6 за последние 1.5 месяца Вовка слышал выстрелы. Еще ходили слухи, что штука словно бы контролирует количество военных рядом с собой. То есть, если вдруг их станет слишком много, то часть умрет. Во всяком случае, ничем иным внятно объяснить то, что Эрмитаж был не в плотном кольце крейсеров, танков и пушек, никто не мог. Тем временем неожиданно потеплело, и снег стал не мелким и колючим, а влажным и пушистым, да еще начало мести так, что в нескольких шагах впереди ничего не было видно. Однажды из круговерти на них вышел военный патруль. Судя по бушлатам, моряки, но Вовка с Мишкой успели прижаться к стене и их не заметили. Свернули с мойки на Невский, а вскоре добрались и до арки главного штаба. Громадные литые ворота поначалу показались закрытыми, но на самом деле в них была щель, протиснуться в которую удалось без труда. Только мявкнул возмущенно котенок, про которого на мгновение забыл Вовка.
3: «Солдат нет»,
2: — тихо сказал Мишка.
3: «Вон стоят»,
2: — тут же заметил Вовка. И действительно, у стены стояли двое и переговаривались. Прижавшись к противоположной стене, мальчишки тихо и осторожно добрались до выхода из арки на Дворцовую площадь.
3: «А ведь их под трибунал отдадут», — прошептал Вовка. «Да никто не узнает», — ответил Мишка.
0: Дальше идти было по-настоящему страшно. Сквозь мрак снеговерти едва проступали очертания Александрийского столпа, а сам Зимний не был даже виден.
3: «Может, здесь оставим?»
2: — тихо спросил Мишка.
0: В этот момент стало ясно, что затея была не слишком стоящей. Какой смысл спасать котенка от крыс, чтобы оставить его замерзать на Дворцовой? Он уже был готов предложить отступление вместе с котенком, конечно же, когда сзади раздалось неуверенное:
4: «Эй, кто здесь?»
2: Это были солдаты, не видящие ничего сквозь метель, но вооруженные. И Мишка рванул, но не вглубь арки и не вдоль штаба, а напрямую к Зимнему. Вовке ничего не оставалось, только бежать за ним. Как говорится, сам погибай, а товарища не бросай, тем более, что без него Вовка бы и сам оказался в одиночестве. С Александровой колонной они разминулись. Вовка бы никогда не поверил, что такое возможно, но они как-то пробежали мимо, не заметив ее, и пока он еще пыхтел, ожидая вот-вот увидеть ее на пути, вдруг едва не расшибся о ворота Зимнего.
3: «Иди сюда!»
2: Вовка не сразу понял, откуда его зовут, а потом осознал. Мишка уже там, внутри, зашел в ворота, где в любой момент может вытянуть к нему щупальца и схватить та самая штука. Он помотал головой. Им с котенком было хорошо и снаружи, хотя здесь мело.
3: «Я туда не пойду», — сказал он уверенно.
0: И в этот момент неведомой силой его повлекло вперед. Ноги пошли сами, а за пазухой беспокойно заворочился, царапаясь, котенок. Внутри было тепло и сыро. Повсюду на стенах висели сопли слизи, под ногами хлюпало и почему-то хрустело. Вовка попытался сопротивляться, но ноги не слушались, а вели его вглубь.
3: «Извини»,
2: — сказал виноватым тоном Мишка где-то впереди. От этого «извини» на сердце у Вовки стало тепло. Потому что друг не орал, не плакал, не жалел себя, а в первую очередь чувствовал вину перед ним.
0: «Да ладно», — благородно ответил Вовка. «Все по плану, считай. Котенка подарим и сразу домой». Но он не верил в это. Наконец впереди замерцал гнилушечный свет, а потом они вышли из коридора и оказались в громадном зале. Здесь было светло, свет исходил прямо от стен. А стены были похожи
2: на свежее рыбье мясо. Белесые, влажные, вроде как живые.
0: Ноги дальше не шли, а значит, хозяин был где-то здесь. Ну или спрятался. Может, штука считала, что они ей какую-нибудь бомбу принесли?
1: Ну, это... В общем...
0: Неуверенно начал Вовка. Мишка тем временем потер глаза, зрение у него садилось, и Вовка все ждал, когда Мишка наконец пойдет и купит себе очки или контактные линзы, но друг уверял, что видит он хорошо, просто глаза устают, и решительно вышел в центр зала.
2: «Мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом!» — сказал он громко и четко. «И от лица всего Санкт-Петербурга хотим вручить тебе подарок!»
0: Тон Вовка узнал. Так на линейках выступала директриса в школе. И еще так иногда говорил диктор на радио, когда сообщал особенно радостные известия. После этого обычно и в школе, и в жизни становилось немного хуже. Поэтому Вовка на месте штуки не сильно бы им доверял. Но тем не менее он полез за пазуху и вытащил оттуда, отрывая коготки от своей рубашонки, их попадет потом от бабушки Сэма. Котенок верещал, не переставая.
2: Стены начали светиться ярче, а затем у одной из них образовался клубок щупалец, и Вовка неожиданно понял — рыбье мясо — это и есть штука. Расползлась по стенам и отдыхает. Или размышляет.
0: А может, это ее парадная форма для приема гостей? Клубок тем временем перелез на пол, но к мальчишкам не двинулся, а начал расти вверх. И через несколько мгновений Вовка вдруг понял, что это такая елка, только не из веток и ствола, а из щупалец. Котенок затих, а Мишка вдруг сказал:
2: «Да, и еще игрушки».
0: И тут же на ветках щупальцах, неожиданно позеленевших, образовались разные фигурки. Черные и синие непрозрачные шарики, морские звезды, морские коньки, раскрытые раковины с жемчужинами, а пара веток щупалец, направленных к Вовке, потихоньку поднялись вверх. Намеков Вовка не понимал принципиально. Бабушка ему однажды сказала, что мужчины их не понимают. И теперь, если он не хотел, то мог очень долго не понимать, даже когда это уже и не намек был. Но здесь не прокатило. Ноги шагнули вперед сами.
2: Вовка сделал вид, что сообразил, чего от него хотят, и дальше прошел сам, в конце положив Сэма прямо под щупальцевую елку. При этом он пожелал котенку, чтобы тот был, как его знаменитый тезка, по-настоящему непотопляемым. Потому что имя зверенышу дал Вовка, и дал он его не просто так, а в честь другого кота, про которого читал в книжке.
0: Котенок, к удивлению Вовки, спокойно уселся и принялся вылизывать лапы.
2: Одно из елочных щупалец осторожно его погладило против шерсти, на что Сэм зашипел, а другое сразу после этого погладило по шерсти, что Сэм благосклонно проигнорировал. А потом от стены отделился еще один клубок, упал на пол, и из него сформировался гигантский, выше 2 метров, человек. Ну, то есть Вовка вначале подумал, что человек. Потому что вместо ног у него было штук 15 щупалец, да и сам он состоял из них. Но потом они как-то слегка пригладились, что ли, и окрасились в разные цвета. И вот это был уже не клубок щупалец, а нечто похожее на Деда Мороза.
0: Длинный синий халат, синий же колпак, бородатое розовощекое лицо с закрытыми глазами. Вовке очень не хотелось, чтобы глаза открылись. Серая борода из тонких, но все же щупалец. Горбатый зловещий нос. Черные перчатки, больше похожие на боксерские. Посох. И за спиной, словно пришитый к халату, мешок. Это ужасное подобие Деда Мороза сделало несколько шагов к Мишке, а потом дотронулось до него посохом. И в этот момент Вовка с ужасом понял, что у его друга прямо под руками с обоих боков появилось по длинному щупальцу.
2: «Нет, нет, не надо!» —
0: заорал он, когда Дед Мороз направился к нему.
2: «Нет!»
0: Но его никто не слушал. Ни улыбающийся какой-то дурацкой улыбкой Мишка, ни этот чудовищный зомби-дед, ни Сэм, который, Вовка заметил это только сейчас, обзавелся даже не двумя, а целыми четырьмя щупальцами, выросшими у него вокруг хвоста и вместе с задними лапами, образующими шесть лучей странной звезды. Он не мог уклониться или убежать. Он так и стоял, когда посох, а на самом деле, конечно же, очередное щупальце, коснулся его.
2: И ничего не случилось. Вовка не превратился в чудовище. В нем не проснулись жажда разрушения или желание немедленно все бросить и бежать в укромный уголок откладывать икру. Он был все тем же Вовкой.
0: Вот только кроме рук, ног, головы и всего прочего, что было раньше, он чувствовал еще два щупальца. И они были самой настоящей, полноценной частью его. Словно у него всегда были щупальца. На мгновение он даже усомнился, а может, и впрямь были. А потом понял — не было. Все. В этот момент он перестал быть Вовкой, перестал быть Спайдерменом. Да, делать нечего. Он точно теперь на стороне зла. «Идем?»
2: «Спокойно, будто ничего не случилось», — сказал ему Мишка.
0: «Ну, паучище, двигаем». И Вовка поплелся за другом. А тот шел уверенно и сквозь темные коридоры, и по влажным мягким лестницам, а потом они вышли на Дворцовую, и там падал снег, но вьюги уже не было. Мишка побежал первым. Вовка, промедлив несколько мгновений за ним, и Мишка оторвался, а потом оказалось, что он уже стоит в арке главного штаба и говорит о чем-то с солдатом, а солдат явно недоволен, но не снимает оружие, а говорит с Мишкой, как с человеком. Хотя если бы Вовка был солдатом и увидел ребенка со щупальцами, то точно бы вначале выстрелил и только потом бы начал ругаться.
5: «Трибунал?»
0: — услышал окончание Мишкиной фразы Вовка.
2: «Черт с вами, идите уже!»
0: И вот они уже на свободе, на Невском, и позади Эрмитаж и недовольный солдат в арке.
2: «Что это было?»
0: — толкнул Мишку Вовка.
1: «Где?»
0: — удивился тот.
2: «А ты что, не разговаривал со штукой?»
0: И тут же выяснилась потрясающая вещь. Оказывается, сразу после своих слов про подарок и Новый год Мишка почувствовал, не услышал, а именно почувствовал, как к нему обращается штука. Как интересуется происходящим, старается понять. Мишка вначале пытался объяснить словами, но сразу наткнулся на стену. Слов штука не понимала. И тогда Мишка нарисовал у себя в голове комиксы. Комиксы — вещь великая. Через комиксы можно быстро и просто показать что угодно. И вот Мишка показал штуке, что такое Новый год. Что это праздник, что это елка, Дед Мороз и, конечно, подарки. Важные и нужные, которые ты сам считаешь совершенно необходимыми тому, кому даришь. То есть Мишка считал, что штуке необходим котенок, и при этом явно показал, что котенок им очень дорог, но они его отдают. И штука поняла. Поняла, и ей понравилось. И она захотела тоже сделать подарок. И подарить что-то свое, что для нее очень важно, но чего у них нет и что, по ее мнению, им совершенно необходимо.

0: — заорал Вовка.
1: «Да у нее просто кроме щупалицы нет ничего! Что она нам еще могла подарить? Немножко слизи!»
0: Они шли и почти бежали в сторону дома.
2: «Это ведь невидимые щупальца!»
0: — пожал плечами Мишка.
2: «Ты разве не понял? Их никто кроме нас не видит! Они как силовое поле, только это, как его, конфигурируемое!»
0: Вовку это не убедило. Может быть, все дело было в том, что он со штукой не общался, но теперь он чувствовал себя на стороне плохих. Всегда ведь есть сторона плохих и сторона хороших. И те, которые со щупальцами, они явно не на правильной стороне. С Мишкой они не то чтобы поссорились, но расстались довольно холодно. Домой Вовка зашел тихо, надеясь, что бабушка спит. Однако она не спала, но, как оказалось, это было и не страшно. На часах стрелки показывали без 5:05.
2: Успел.
0: Весь вечер при свете самодельной лампы, воткнутой в розетку от радио, Вовка мастерил из картона и ПВА робота по схеме из старого журнала. И вскоре он заметил, что дело идет быстро. Слишком быстро. Потому что кроме рук в процессе участвовали еще и щупальца. И вот они трудились точно и четко, пригождались и присоски, и мягкая сторона, и жесткая. А еще их можно было расширить и сузить в нужном месте. Робота Вовка доделал, но для себя решил, что больше он своими невидимыми для окружающих щупальцами пользоваться не будет. А когда он выключил лампу, чтобы лечь в постель, окно с треском влетело внутрь, и вместе с морозным воздухом ворвались люди в масках. Вовка как-то сразу сообразил, что это военный спецназ. Те самые люди, которые проводят разные спецоперации на окраинах, и про которых Мишка даже рисовал как-то раз комикс. Сопротивляться было бесполезно, и Вовка просто кинулся на пол лицом вниз. Откуда-то сверху раздался грохот, видимо, из Мишкиной квартиры, а потом кто-то там заорал. Вовке надели наручники, мешок на голову, а потом, накинув ему на плечи куртку, вывели и посадили в машину. Но тронуться она так и не успела, оказавшись опрокинутой на бок, вместе с Вовкой, который наверняка ударился бы головой о крышу, если бы не щупальца. «Ну, ты долго там?» Как-то даже буднично спросил Мишка, и Вовка щупальцами снял с головы мешок. Спецназовцы лежали в повалку вокруг автомобиля. Мишка был полностью одет, а в левой руке у него была граната, насколько мог судить Вовка, без чеки.
2: «Они мертвы?»
0: — спросил тихо Вовка.
2: «Да нет, вроде бы», — неуверенно ответил Мишка. «Ну что, бежим? Или ты остаешься?»
0: И, подойдя чуть ближе, вытащил друга из машины, вытянувшимися на пару метров щупальцами, и порвал ими наручники. А потом, продолжая держать гранату в руке, оттолкнулся щупальцами от мостовой и взлетел метров на 5, где ухватился одним щупальцем за ветвь вяза, а другим за крепление фонаря на стене, и буквально взмыл на крышу трехэтажного здания. Вовка такого трюка повторить не мог никак. И Мишка вытянул к нему щупальца и, обхватив вокруг груди, поднял к себе. Потом они бежали и бежали по крышам, и Вовка несколько раз чуть не упал, а один раз даже упал, но Мишка страховал его, перекидывая с крыши на крышу и подхватывая. Перепрыгивая с очередного дома на соседний, Мишка выкинул, наконец, гранату, и она оглушительно взорвалась над каналом Грибоедова.
2: «Чем ты весь вечер занимался?»
0: — спросил, наконец, Мишка, когда решил, что здесь их уже не найдут. Они сидели на чердаке какого-то дома на мойке, куда влезли через слуховое окно.
3: «Робота клеил».
2: «У тебя щупальца появились, а ты клеил робота?»
0: Выяснилось, что Мишка времени зря не терял. Он несколько часов исследовал возможности новых конечностей. Он прыгал на них, гнул с их помощью фомку, рвал гвозди и отрывал замки в ящиках стола. С помощью щупальцев можно было заглянуть за угол. Через них можно было дышать, находясь под водой и высунув кончик наружу. Щупальцы можно было воткнуть куда-нибудь как нож, а потом взорвать это что-то, заставив его увеличиться.
2: «Как ты со спецназом разобрался?»
0: «У них приказ строгий, живыми брать», — отмахнулся Мишка. «А я щупальцем гранату сорвал и чеку выдернул, как в фильме. И все.
2: Им уже не дернуться, только раскидывай их, как котят. Кстати, с помощью щупалец можно слушать город. Только я пока не привык отделять одни звуки от других, голова сразу болит.
0: Вовка высунул щупальце в окно и прислушался. И почти сразу выловил тревожное...
1: Нет-нет, ну пожалуйста!
2: Заткнись, тихо, заткнись!
0: Там грабят. Мишка понял с полуслова. И в следующее мгновение они вылезли и перебрались в соседний двор. Мишка сразу спрыгнул вниз метров на 10. Вовка последовал за ним с опаской, но щупальца спружинили как надо, и через мгновение они стояли рядом с парнем, который угрожал ножом пожилой женщине.
3: «Вам не кажется, что вы здесь неуместны?» — спросил Мишка. «Иди давай отсюда», — вступил Вовка.
2: «Чего? Вы здесь откуда?»
0: Парень был неприятный, прыщавый и с бегающими глазами. А через мгновение он выл от боли, лежа на снегу. Женщина сбежала, как только преступник отвлекся на Мишку и Вовку.
3: «В комиксах руки злодеев можно связать узлом, а в жизни они ломаются», — грустно сказал Мишка, когда они забрались обратно на крышу.
0: Они ничего не говорили друг другу, но и так было понятно, что сейчас произошло. Они только что стали настоящими супергероями. Они защитили простого человека от преступника.
3: «А штаб-квартиру сделаем шпили Адмиралтейства», — сказал Мишка. «Там территория штуки, там нас не тронут».
0: «Надо будет очистить Петербург от банд». Вроде бы не впопад, но на самом деле очень в тему, продолжил Вовка. Они знали. Теперь все будет хорошо. Да, надо будет как-то решить вопрос с бабушкой и мамой, где-то находить еду и одежду, может быть, даже как-то продолжить учебу под другими именами и в другом районе. Но все это уже было описано в комиксах раньше. Там, конечно, попадались неточности, но главные ошибки супергероев были наперечет, и ребята не собирались их совершать. А в это время... Неподалеку от памятника Пржевальскому маленький черный котенок поднял мордочку от окровавленного крысиного трупа и прислушался. Услышанное ему не понравилось, и он поднялся над красным снегом на четырех щупальцах и хищно оскалился. «Этой ночью умрет еще немало крыс!»
4: Петербург ждал Новый год через 2 дня, но он уже случился. Главные подарки розданы, дальше можно не праздновать.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Итак, в эфире «Модель для сборки». И сегодня мы путешествуем вместе с Генри Катнером и его рассказом «Здесь был гном». Никто не заставлял Тима Крокета совать свой нос в шахты Дорнсетских гор. То, что обещает удачу в Калифорнии, может привести к самым отвратительным результатам в угольных копях Пенсильвании. Особенно, если в дело вмешиваются гномы. Нельзя сказать, чтобы Тим Крокет занимался специально гномами. Отнюдь он входил в состав той южнокалифорнийской группы, члены которой изучали условия жизни угнетенного пролетариата, так и не выяснив окончательно, кто кому больше нужен, они пролетариату или пролетариат им. Крокет, подобно своим коллегам, считал рабочего помесью гориллы и человека копающего, что не мешало ему произносить пламенные речи о порабощенном меньшинстве, писать передовицы в печатном органе Возрождения и ловко уклоняться от любой конкретной работы. Он утверждал, что на него возложена миссия. К сожалению, объекты миссии питали к Тиму Крокету минимум симпатии. Сам Крокет был длинным, тощим молодым человеком с крохотными паучьими глазками, прекрасно разбирающимся в дешевых галстуках. Если ему что-то и требовалось, так это энергичный пинок пониже брюшного ремня. Но уж никак не пинок от гномов. На средства папаши Тим рыскал по стране, активно исследуя жизнь рабочих к великой досаде исследуемых. Именно эта идея привела его в Дорнсетские шахты, переодетого под шахтера и с лицом тщательно вымазанным угольной пылью. Спускаясь на лифте, Крокет чувствовал себя несколько неуверенно среди чистых людей с гладко выбритыми мытыми лицами. Он не учел, что шахтеры становились грязными лишь после рабочего дня. До начала работы Тим шлялся туда-сюда, но вскоре по рельсам покатились груженные вагонетки, и прогуливаться стало затруднительно. Крокет поколебался и направился к рослому субъекту, чье лицо хранило следы великой печали. «Эй, приятель!» — лихо начал коммуникабельный миссионер. «Я хотел бы поговорить с тобой». «Инглишски?» — вопросительно отозвался абориген. «Знаю. Виски, вино, много. Ад». Истощив запас английских слов, собеседник удовлетворенно рассмеялся и вернулся к работе, оставив сбитого с толку Крокета стоять в стороне. За неимением новой жертвы пришедшему в себя Тиму пришлось отправиться по следам последней груженой вагонетки, что он и сделал, периодически вынуждаемый ползти на животе, больно стукаясь затылком о низкий потолок. Рельсы уходили в пролом стены, куда и хотел последовать Крокет, но его остановил хриплый вопль. В крайне непечатных выражениях Тиму приглашали подойти поближе для сворачивания шеи и других проявлений членовредительства. Внешний вид кричавшего наводил на мысли о наемном убийце, и неудачливый исследователь кинулся прочь, лихорадочно высматривая боковой туннель.

0: Лет ему несся неразборчивый рык, посылавший бегущего в различные неуютные места, и внезапно Крокет остановился, уловив смысл последней реплики.
1: «Пока не взорвался динамит!»
0: Вот в этот самый момент динамит и взорвался. Сначала Крокет обнаружил, что летит. Потом способность соображать была на некоторое время утрачена, а когда она вернулась к владельцу, то первым ощущением Крокета было то, что на него смотрит чья-то голова. Вид этой головы не приносил утешения. Вряд ли бы вы выбрали себе в друзья ее обладателя. Странная голова, весьма странная, чтобы не сказать отталкивающая. Крокет настолько увлекся созерцанием, что даже не обратил внимания на неожиданное умение видеть в темноте. Валялся Тим в заброшенной неиспользуемой шахте, и эта информация в ряде случаев толкала заваленных шахтеров на необдуманные поступки. Крокет судорожно моргнул, и когда он снова открыл глаза, то обнаружил, что голова исчезла. Первый случай после взрыва, который поднял Тиму настроение. Увы, и последний. Конечно же, видение было галлюцинацией. Собственно, Крокет не мог даже толком вспомнить, как она выглядела. Остались лишь смутные воспоминания о контурах огромной луковицы, блестящих круглых глаз и неправдоподобно широкой щели рта. Застонав, Крокет сел и попытался определить происхождение серебряного сияния, заполнившего туннель. Оно напоминало дневной свет в туманный день, не давало тени и не имело источника. «Радий», — подумал Крокет, ничего не смысливший в минералогии. Шахта уходила резко вперед и также резко упиралась в обломки рухнувшего свода. Тиму мгновенно стало трудно дышать. Издавая нечленораздельные квохчущие звуки, он кинулся вперед и принялся лихорадочно разбрасывать обломки. Но когда он увидел собственные руки... Его движения замедлились и продолжали замедляться до перехода к полной неподвижности. Замерев в неудобной позе, он уставился на два шишковатых удивительных предмета, росших из его кистей. Может быть, будучи без сознания, он успел надеть рукавицы? Но никакие рукавицы никогда и ни под каким видом не будут похожи на то, что Крокет имел полное основание считать своими руками. Руки были изменены. Они превратились в два массивных шишковатых коричневых клубня, похожих на узловатые корни дуба. Тыльная сторона новых конечностей обросла густой черной шерстью. Ногти явно требовали маникюра, причем в качестве инструмента лучше всего подходило зубило. Крокет с трудом повернул голову и оглядел себя с ног до макушки. Из груди его вырвался тоненький цыплячий писк. Короткие кривые ноги, толстые и мощные ступни длиной в 2 фута, и это еще не все. Рост немногим более 4 футов. Ширина почти такая же, плюс-минус 0,5 фута. Наличие выгнутой груди и косолапости полностью искупалось отсутствием шеи, а одежду составляли красные сандалии, голубые шорты и пурпурная блуза с коротенькими рукавами. Ну а из рукавов торчало то, что Крокет обнаружил в первую очередь. Его голова! Контуры огромной луковицы, широченные щель рта. Крокет лег на землю и скрестил руки на груди. Он умирает от кислородной недостаточности, и перед смертью его посещают видения. «Я умираю», — трагически произнес Крокет. «Мне нечем дышать». «Ну и дурак», — заявил совсем рядом чей-то презрительный голос. Тим вздрогнул. «Теперь еще и слуховые галлюцинации».
2: «На редкость вшивый образчик гнома», — продолжал наглый голос. «Но согласно закону Нида выбирать не приходится. Копать твердые металлы тебе все равно не позволят. Антрацит примерно твоей скорости». «Что ты пялишься, дубина? Ты куда уродливее, чем я».
0: Крокет собрался было облизать пересохшие губы и с ужасом обнаружил, что кончик его влажного языка достает примерно до середины лба. Он засунул язык обратно, громко причмокнув, и принял сидячее положение, после чего застыл в неподвижности. Снова появилась голова. На этот раз с ней было и тело.
2: «Я Гру-Магру», — заявила голова. «Ты тоже получишь гномье имя, если только твое не слишком противное. Как оно звучит?» Крокет.
0: Ответ прозвучал автоматически.
2: Довольно-таки гнусно, но пока сойдет. А теперь, Крокет, вставай и следуй за мной, иначе получишь хорошего пинка.
0: Но Крокет встал не сразу. Он разглядывал Гру, который явно был гномом. Короткий, приземистый и плотный, он напоминал маленький раздутый баллончик, покрытый луковицей с огромной щелью рта, пуговицей носа и двумя крайне большими глазами.
2: «Вставай!» – раздраженно повторил Гру Магру.
3: «Если меня вынудит сделать хоть шаг, – подумал несчастный Крокет, – я сойду с ума. И это будет как раз то, что надо. Гномы!»
0: Грумагру выставил вперед свою большую косолапую ногу, придирчиво оценил позицию, и Крокет, описав дугу, слетел со своего валуна.
2: «Вставай!» – в третий раз сказал гном. Его настроение опять ухудшилось. «Иначе я тебе так нападам. Мне по уши хватает перспективы патрулирования с возможностью в любой момент налететь на человека!»
0: Уже-уже Крокет встал. Грумагру схватил его за руку и поволок в глубины тоннелей.
2: «Ну, теперь ты почти настоящий гном», — бубнил он себе под нос. «Таков закон Нида. Хотя такая овчинка может и не стоить выделки. Но что поделать, если гном не в состоянии воспроизводиться, а плотность населения обязана поддерживаться? Ты хочешь поддерживать плотность населения?»
0: «Я хочу сдохнуть», — яростно бросил Крокет.
2: Грумагру расхохотался. «Гномы не дохнут. Они бессмертны до самого дня. Я имею в виду судный день».
0: Нелогично, заметил Крокет, как будто одно несоответствие могло исправить бредовость ситуации.
2: «Или вы состоите из плоти и крови, и тогда смертны? Или вы бестелесны, и тогда нереальны?» «Есть третий вариант», — наставительно сказал Грумагру. «Мы состоим из плоти и крови, и мы бессмертны. Врубился?»
0: «Правда, против смертных я ничего не имею. Совы там или не топыри.
2: Но человек...»
0: Гном содрогнулся.
2: «Никто из нас не выдержит вида человека!»
0: «Я человек!» — ухватился за соломинку Крокет.
2: «Был!»
0: — возразил Гру.
2: «Был человек. Такой же дерьмовый, как и нынешний гном. Но выбирать не приходится, ибо таков закон Нида».
0: «Да ты объяснишь мне, наконец, ваш закон Нида!» — возмутился оскорбленный Крокет.
2: «Естественно!» — покровительственно заявил Гру Магру. «Его установил первый император гномов под Гран Третий. Каждый десятый человек, оставшийся под землей, преобразуется в гнома и остается с нами.
0: Для поддержания плотности населения, как и произошло в твоем случае.
2: Усек?»
0: «Нет», — слабым голосом ответил Крокет, — «не могу».
4: «Этот ваш Подгран был первым императором гномов. Почему он тогда Подгран Третий?»
2: «Дурацкий вопрос», — сказал Гру Магру. «Поторопись».
0: Теперь он почти бежал, таща за собой совершенно ошалевшего Крокета. Новоявленный гном еще не научился управляться со своим телом и все время норовил наступить широченными сандалиями на мешающие руки. Крайне нескоро верхние конечности согнулись в локтях и прижались к туловищу, позволив оглядеться по сторонам. Мимо проплывали однообразные стены, освещенные странным серебряным светом.
2: «Откуда здесь свет?» – удалось выдавить Крокету.
0: «Свет?» – переспросил Грумагру.
3: «Это не свет».
4: «Но ведь вокруг не так уж темно».
2: «Не темно. А как бы мы могли видеть, если бы вокруг не было темно?»
0: Привыкнуть к логике гномов было невозможно. Крокет еле успел перевести дыхание.
4: Зачем? Зачем он позволил увести себя из знакомой пещеры? Теперь никогда не удастся найти обратного пути. О, боже!
2: «Торопись, идиот! Зачем? Мы опаздываем на битву!»
0: Но они не опоздали. Следующий туннель просто кишел гномами, и все присутствующие яростно дрались.
4: Мелькали красно-голубые блузы и шорты, луковичные головы крутились в вопящем водовороте, и, по мнению Крокета, тут явно годились любые приемы.
2: «Ура!» – ликующе заорал Грумагру. «Да здравствует драка! Я гений! Я учуял ее за 6 туннелей!»
4: Он немедленно пригнулся, и здоровенный камень, брошенный незнакомым злобным гномом, пролетел над его макушкой. Гру забыл о своем пленнике, бросился на агрессора, разбил его с ног и принялся методично стучать вражьим затылком о пол пещеры. Предельная громкость их голосов терялась в общем реве, сотрясающем стены.

0: Крокет решил придерживаться нейтралитета, и это было его ошибкой. Вынырнувший из-за груды камней огромный лысый гном ухватил миролюбивого Крокета за ноги, и Тим полетел во второй раз за сегодняшний жуткий день. С трудом вставая, он обнаружил под собой придавленного огненно-рыжего гнома с четырьмя большими бриллиантовыми пуговицами на блузе. Располоставшийся по полу поверженный противник выглядел весьма отталкивающе. Оглядев себя, Крокет не обнаружил ни одной царапины. По крайней мере, его тело было достаточно крепким.
1: «Спасибо! Вы спасли меня!» – послышался незнакомый голос.
0: Крокет оглянулся и понял, что если в природе и существует нечто уродливее гномов-мужчин, то это, несомненно, гном женского пола. Особенно сжимающая в руке внушительных размеров булыжник.
1: «Я не причиню вам вреда!» – закричала гномка, стараясь перекрыть гул сражения. «Мукза пытался оторвать мне уши, а вы... Ой, он встает!»
0: Действительно, рыжий Мукза уже пришел в чувство и пытался с помощью поднятой толстой ноги переправить Крокета на другой конец туннеля. Гномка тут же уселась коварному Мукзе на грудь и с помощью любимого булыжника вывернула его в первоначальное состояние. Только тогда она встала и вернулась к остолбеневшему Крокету.
1: «Вы не ушиблись. Меня зовут Брокки Бун, а вы новенький. Вас притащил Грумагру, я права?»
0: «Очень приятно», — соврал Крокет. «Вы не знаете, из-за чего началась эта драка?»
1: «Ее начала я», — охотно разъяснила Брокки Бун. «Просто так. А потом подключились остальные».
0: «Просто так?»
1: «Ах, ну да, ты же новенький. Слушай, ты был человеком, может быть, ты мне кое-что объяснишь?»
0: Ее выпуклые глаза зажглись странным светом.
1: «Как тебя зовут?»
0: «Крокет».
1: «Слушай, Крокет, что такое поцелуй? Ты понимаешь, однажды я сидела внутри холма, а снаружи трепались два человека мужского и женского пола. Сначала мужчина просил у женщины поцелуй, а потом раздался чмокающий звук, и женщина сказала, что это восхитительно».
0: «Очень интересно», — довольно тупо поддержал беседу Крокет.
1: «И с тех пор меня терзают сомнения, потому что если какой-нибудь гном попросит у меня поцелуй, я не буду знать, что это за штука».
0: «Гномы не целуются», — наставительно заметил Крокет.
1: «Зато гномы копают», — ответила Брокки Бун. «А также гномы едят. Я люблю есть и не люблю копать. Поцелуй, случайно, не похож на поклепку из тины?»
0: Кое-как Крокету удалось объяснить любопытной Брокки механику интересующего ее явления. Гномка несколько минут молчала. Потом, с видом крайнего одолжения, она приблизилась к Тиму вплотную.
1: «Я дам тебе поцелуй!»
0: Перед глазами Крокета промелькнуло кошмарное видение. Вся его голова исчезла без остатка в бездонном провале ее рта.
2: «Не стоит», — сказал он.
1: «Я не хочу». «Тогда я дам тебе по шее», — предложила Брокки Бун компромиссный вариант, безо всякого перехода, давая Крокету в ухо узловатым кулаком.
2: «Ой, не надо!»
0: Брокки с сожалением опустила руку и оглянулась вокруг.
1: «Драка кончилась. Жалко, правда?»
0: Крокет потер ушибленное ухо и обнаружил гномов, давно забывших о последних событиях и торопливо разбегающихся по своим делам. В туннеле снова царила тишина, нарушаемая лишь топотом гномьих ног. Сияющий и счастливый к ним подошел Грумагру.
3: «Hello, Брокки», — сказал он. «Хорошая драка. Кого это ты?»
1: «Мукзу», — ответила Брокки, глядя на распростертого рыжего гнома. «Он до сих пор без сознания. Давай-ка пнем его напоследок».
0: Идея Брокки притворилась в жизнь с большим энтузиазмом, и Крокет подумал, что не хотел бы он быть на месте пинаемого Мукзы даже в состоянии полного беспамятства. Наконец Грумагру утомился.
3: «Пошли»,
0: — сказал он, беря Крокета под руку. Они двинулись вдоль туннеля, оставив Брокки Бун прыгать на животе бесчувственного Мукзы.
2: «Вы, кажется, не имеете ничего против избиения людей, когда они без сознания», — заметил потрясенный Крокет.
3: «Не людей, а гномов», — поправил его Гру. «А кроме того, так гораздо забавнее. Можно бить именно туда, куда хочется. И хватит трепаться. Новый день, новый гном. Идем, тебя нужно посвятить».
0: Гру принялся напевать какую-то гномовскую песню.
2: «Послушай», — перебил его вокальное упражнение Крокет, — «мне пришла в голову одна мысль. Ты говоришь, что люди превращаются в гномов для поддержания стабильности вашего населения. Но если гномы не умирают, а новые продолжают прибывать, следовательно, гномов сейчас гораздо больше, чем ранее.
3: И население растет. «Заткни фонтан», — посоветовал Грумагру. «Я пою».
0: Начисто лишенная мелодии песня вызвала у Крокета сомнения в наличии у гномов национального гимна. А уж о колыбельных и говорить
3: «Быстрее!» — прервал размышления Тима Грумагру. «Мы должны увидеться с императором. Он всегда видится с новыми гномами. И советую тебе произвести на него хорошее впечатление, или я суну тебя в лаву под приисками».
0: Крокет оглядел испачканную одежду.
3: «Может, мне лучше привести себя в порядок? Из-за этой драки я весь перепачкался».
4: «Не оскорбляй священных принципов драки», — обиженно заявил Гру.
3: «Кроме того, ты все видишь как-то не так».
0: «Но моя одежда грязна до отвращения».
3: «Ты себе льстишь», — сказал Гру, набирая под ногами пригоршню грязного песка и натирая им одежду, лицо и волосы Крокета.
5: «Вот теперь совсем другое дело».
1: «Я... спасибо», —
0: раскашлялся новый гном.
1: «Надеюсь, я все же сплю, потому что...»
0: Крокету было явно не по себе. Через некоторое время Гру втащил своего спутника в огромную каменную пещеру с троном в дальнем углу, вытесанным из цельного валуна. На троне, поджав ножки, сидел маленький гном, погруженный в созерцание собственных ногтей.
3: «Пусть твой день будет вечен», — поклонился Гру.
5: «Где император?»
6: «Ванну принимает», — грустно ответил маленький. «Надеюсь, он утонул. Утром тина, днем тина, вечером опять та же тина. Сначала слишком горячо, потом слишком прохладно, потом слишком густо. Я себе пальцы стер до костей, намешивая тины и ванны, а благодарность — одни пинки».
0: С каждой минутой голос маленького гнома звучал все жалобнее.
6: «Наверное, должно существовать понятие «быть чересчур грязным». Три грязевые ванны, две тинные, и все в один день. Ну да, кто я такой, чтобы возражать? Я грязевая кукла, так он назвал меня сегодня. Дескать, в особо вонючей грязи попался ком. Так это я. Впрочем, почему бы и нет? Проклятая мешанина, в которой он валяется, даже черви испортит пищеварение. Идите, идите, его величество там».
0: Гном ткнул ногой в направлении полукруглого свода. Крокета потащили в соседнее помещение, где в ванне, полной жирной коричнево-черной грязи, сидел сонный обрюзший гном. Лишь глаза сверкали через покрывавшую его плотную корку. Он зачерпывал из ванны пригоршни ее содержимого и бросал на плешь, стараясь, чтобы грязь стекала равномерными каплями. Когда ему это удавалось, гном был очень доволен.
7: «Грязь!» — утомленно прорычал он. «Что может сравниться со старой доброй грязью?» «Ничего!»
0: Гру бухнулся лбом о пол, увлекая растеревшегося Крокета за собой.
3: «Встаньте, милостиво!» — сказал император.
5: «Зачем церемонии? И кто этот новый гном?»
1: «Закон Нида», — объяснил Гру. «Я нашел его наверху».
5: «Ну да, конечно. Давайте его сюда. Я Погран, второй император гномов. Что ты можешь на это сказать?»
0: Ну что мог Крокет сказать на это?
1: «Как же вы можете быть Пограном вторым, если первый император был Пограном третьим?»
0: «Идиот», — прокомментировал вопрос император, внезапно исчезая под поверхностью грязи.
5: «Позаботься о нем», — круто неслось оттуда. «В начале антрацит и никакой еды во время работы. Первая грязевая ванна через 100 лет добросовестного труда».
0: Львиный рык императора стер в мозгу Крокета ужас предстоящих перспектив добросовестного труда и грязевых ванн.
5: «Друг!» —
0: поспешно приковылял перепуганный маленький гном.
6: «Ваше величество, неужели грязь недостаточно теплая?»
5: «Ты нуль, разделенный на нуль!» — зарокотал Подгран. «Ты слюнявый ублюдок 6000 различных зловоний! Ты крысоухий, веслошеи, извивающийся гнойный прыщ на добром имени гномов! Ты ошибка геодезии! Ты...»
0: Друг аккуратно влез во временный перерыв обвинительной речи императора.
6: Это лучшая из лучших ароматических грязей, Ваше Величество. Я лично отбирал ее. В ней червяк.
0: В ванне поднялась буря, и бушующее величество исчезло окончательно в коричневых волнах. У Крокета заложило уши. Он съежился и позволил Гру-Магру утащить себя прочь.
7: «Хотел бы я встретиться со стариком в драке», — заметил Гру в безопасных глубинах переходов.
6: «Но он наверняка прибегнул бы к колдовству. Самый лучший император из всех бывших ранее. Ни одной чистой клеточки на всем грязном теле».
4: «А что будет со мной?» — заикаясь, спросил Крокет.
3: «Ты что, оглох? Будешь копать антрацит? Если посмеешь съесть хоть крошку, я вобью ее в тебя вместе с зубами!»
0: Размышляя над особенностями явно дурного характера гномов, Крокет послушно отправился в галерею, где несколько дюжин разнополых гномов остервенело тыкали в стены кирками и мотыгами.
3: «Здесь», — сказал Гру. «Давай. 20 часов будешь работать, 6 часов спать. А потом? Потом 20 часов работать и 6 спать. Повторить? И не смей прерывать работу, разве что ради драки».
4: «А как я выясню местонахождение антрацита?»
3: «А как я нашел тебя?» — нетерпеливо перебил Гру. «Гномы связаны с металлами, у нас есть некоторые особенности. Подумай об антраците».
0: Крокет повиновался и с удивлением обнаружил, что его развернуло лицом к ближайшей стене.
3: «Полагаю, это результат функциональной эволюции», — усмехнулся Гру. «Подумай о золоте или других подземных месторождениях, и ты их сразу почувствуешь. Это так же сильно, как отвращение к дневному свету».
6: «Когда мы приближаемся к свету, он нас отталкивает. Но я однажды видел дневной свет. И человека».
0: Гру-Магру содрогнулся.
3: «Гномы не выдерживают вида человека. Все-таки есть предел уродливости. Так что и ты старайся держаться подальше от света и людей. Здоровье того стоит».
0: Крокет погрузился в размышления. Повинуясь своим новым ощущениям, он сможет выбраться из путаницы туннелей. Ну что ж, потом он хотя бы окажется на поверхности. Раздумья были прерваны всунутой в руки киркой.
6: «Вот здесь, приступай».
0: «Спасибо», — начал было Крокет. Но Гру неожиданно пнул его и отправился в освоясь, довольно напивая себе под нос. Появился гном-надсмотрщик. Увидев бездействующего Крокета, он ткнул бедного работника в уже распухшее ухо и подтвердил приказ работать. Волей-неволей пришлось Крокету убрать кирку в руки.
3: «Эй, Крокет!»
0: Знакомый голос оторвал Тима от унылого отколупывания кусков антрацита. Это была Броки Бун, работавшая вместе с остальными и теперь весело улыбавшаяся новому приятелю.
6: «Не волнуйся, ты долго здесь не пробудешь», — утешила она Крокета. «Лет 10, не больше, пока не попадешь в переделку, а уж потом тебя доставят на действительно тяжелую работу».
0: Кирка выпала из ослабевших рук Крокета.
4: «Господи, да у меня и так уже руки отваливаются, а ты давно тут вкалываешь?»
6: «А я на антраците редко бываю. Обычно меня наказывают и переводят на металлы. Дело в том, что антрацит я ем».
0: Она с громким треском продемонстрировала свои способности. Крокет содрогнулся. И к ним тут же подошел надсмотрщик.
6: «Что это за перекур?» — рявкнул он. «А ну, живо!»
8: «А мы как раз собрались драться», — сообщила Броки в качестве оправдательного аргумента.
4: «Драться? Только вдвоем? Или мне тоже можно присоединиться?»
8: «Можно!» — согласилась неженственная гномка и ударила киркой по затылку ничего не подозревавшего Крокета.
0: Он угас в одно мгновение. Очнувшись через некоторое время от жестких толчков под ребра, Крокет обнаружил себя в том же туннеле в окружении гномов, складирующих нарубленный антрацит.
6: «Очнулся! Давай принимайся за работу!»
0: Окрик надсмотрщика вынудил Крокета автоматически повиноваться.
6: «Слабенький ты какой-то!»
0: Неунывающая Броки Бун уже стояла рядом.
6: «Ты пропустил самое интересное. Я получила в челюсть, видишь?»
0: Она продемонстрировала свой синяк. Крокет торопливо защитился киркой. Теперь он был опытнее.
9: Копать. 20 часов работы, 6 сна. 20 работы, 6. Копать. Копать.
6: Я думаю, из тебя получится хороший гном.
8: Комплимент Броки вывел его из ступора.
6: Ты здорово привык. Кем ты был? Шахтером?
8: Я. Внезапно Крокет замолчал. В его глазах зажегся странный свет.
9: Я был профсоюзным рабочим организатором.
6: Кем?
9: Ты что-нибудь знаешь о профсоюзах?
8: Пристально глянул на нее Крокет.
9: Или об условиях труда?
6: Ты задаешь непонятные вопросы. Объясни.
8: Крокет объяснил. Такого объяснения не напечатал бы даже профсоюзный орган Возрождения. Оно было, как бы это сказать, несколько упрощенным. У Броки Бун был озадаченный вид.
6: Я не понимаю тебя до конца, но, по-моему, это здорово.
9: Еще как здорово, поддержал Крокет.
10: Неужели ты никогда не устаешь от 20-часового рабочего дня?
6: Разумеется, устаю.
8: Тогда зачем так работать?
6: Мы все так работаем,
8: не поняла опять Броки.
9: А если остановиться?
6: Меня накажут, побьют сталактитами.
8: Ну, а если остановятся все, настаивал Крокет.
10: Каждый распроклятый гном, если устроить сидячую забастовку.
6: Ты ненормальный, заявила Броки. Под землей никогда не бывало сидячих забастовок.
9: Поцелуев под землей тоже никогда не бывало, возразил Крокет.
6: Нет, нет, он мне не нужен. И драться я тоже не хочу.
8: Да-да, слушай ты до конца. И пойми, что рабский труд угнетенных гномов служит поддержке привилегированным классам и императору лично.
6: При чем здесь классы? Мы просто работаем, так хочет император.
8: А сам император когда-нибудь работает, торжествующе заорал Крокет.
6: Нет, он только ванны грязевые принимает. Почему он один?
8: Каждому гному по грязевой ванне. Каждому гному по... Политически неграмотная Броки Бун клюнула на приманку, схватила ее и проглотила. Через час она уже согласно кивала.
6: «Каждому гному!» «Правильно, Крокет! Я сообщу остальным сразу после работы в ревущей пещере!»
9: «Сколько мы можем собрать гномов?»
6: «Вначале не очень много. 30 или около того!»
9: «Нам необходим твердый план и жесткая организация!» «Мы...»
8: Броки Бун начала терять интерес.
6: «Давай драться!»
8: «Замолчи и слушай. Нужно избрать совет.
6: Кто у вас главный нарушитель спокойствия?» «Я думаю, Мукза. Ну, тот рыжий, которого ты сбил с ног, а я добавила булыжником. Булыжник — оружие гномов».
8: Крокет задумался.
9: Злится ли на него Мукза? Вряд ли. Тем более, что Мукза с его бриллиантовыми пуговицами был эквивалентен местному герцогу, и его поддержка могла оказаться весьма ценной.
8: Хорошо, пусть будет Мукза.
6: Игру-макру. Он обожает все новое, особенно если оно приводит к неприятностям.
8: Сам Крокет не одобрил бы этих кандидатур, но предложить другие он не мог.
9: Было бы неплохо заполучить особо приближенную к императору.
10: Как насчет месителя грязевых ванн?
6: Как там его, друг, что ли? Договорились, это я устрою.
8: Броки все-таки остыла к идее профсоюза и принялась поедать близлежащий антрацит. Возник надсмотрщик, и дело кончилось традиционной дракой, из которой Крокет вышел с подбитым глазом. Чертыхаясь про себя, он вернулся к процессу копания.
9: Но этой ночью должно было произойти небывалое собрание заговорщиков. И как не хотелось Крокету спать, он не мог позволить себе упустить такую возможность.
8: В противном случае бессмертное будущее превращалось в непрерывное ковыряние антрацита. Может быть, организовав гномскую забастовку, он сумел бы оказать давление и на Подграна Второго.
9: Грумагру говорил, что император – колдун. Но способен ли он превратить Крокета в человека?
6: «Он никогда такого не делал», – возразила Броки Бун.
9: Крокет обнаружил, что говорит вслух. Но удержаться он уже не мог.
6: А если бы захотел?
9: Броки пожала плечами. Но крохотный огонек надежды уже зажегся перед Крокетом.
10: Копать, копать, копать, спать.

0: Чувство опасности выбросило его из кошмарных сновидений. Крокет сел, инстинктивно уворачиваясь от удара Грумагру, направленного в голову спящего. «Извините, что я так не вовремя проснулся», — язвительно заметил Крокет. «Иначе вы могли бы пнуть меня еще раз».
1: «Успеется», — ответил Гру. «Что тут у вас затевается?» «Я собрался лечь, но Брокки сказала, что намечается большая драка. Когда?»
2: «Сначала надо поесть», — решительно сказала Брокки. «Я пойду готовить грязевой суп».
0: Она отошла в угол и занялась стряпнёй, а Крокет принялся излагать собравшимся свою точку зрения. Идея профсоюза была принята довольно сносно. В основном из-за перспектив крупного побоища. Мирное сопротивление не укладывалось в задубевшие гномьи мозги.
2: «Как же это я откажусь работать?» — не понимал ортодоксальный друг. «Этот старый болотный слизняк под гран не может без тинных ванн. Откажусь я или нет, он все равно погонит меня за тиной».
0: «А кто тебя поведет?» — спросил Крокет.
2: «Охрана».
0: «Так охрана тоже будет бастовать, олух».
2: «Не знаю, как охрана, меня он точно заколдует», — продолжал сомневаться упрямец.
0: «Ну, не станет же он всех заколдовывать», — продолжал доказывать Крокет.
2: «Станет. Он очень нехороший. Хуже Гру. Он всех дарнсетских гномов превратит в сталактиты или во что-то еще. А меня первого».
0: Но Крокет не мог поверить подобному утверждению. Оно в корне расходилось с пониманием классовой психологии и экономических мер борьбы.
2: «А ты что скажешь?» — переключился он на хмурого Мукзу.
3: «Я хочу драться», — злобно заявил тот.
1: «Я хочу кого-нибудь пнуть. Лучше сейчас».
2: «А три грязевые ванны в день ты не хочешь?»
3: «Хочу, но император мне не позволит. Он любит, когда я копаю».
4: «Идиоты!» — в отчаянии завопил Крокет. «Неужели копание важнее всего на свете?»
3: «Нет», — хором ответили гномы. «Драка важнее».
0: И тут Крокета посетило вдохновение.
4: «Так в этом же все и дело! Ваш вшивый император собирается издать закон о запрещении драк!»
0: Он и не подозревал об эффективности своего хода.
3: «Ни за что! Мы всегда дрались!»
0: Это был разъяренный Грук.
2: «А теперь не будете!» — подлил масло в огонь Крокет.
3: «Не будем!»
0: «Не будете! Всякий оставшийся в живых гном будет тихим и покладистым!»
3: «Пошли, дадим под грану в морду», — предложил Мукза, вскакивая и опрокидывая на Крокета горшок с горячим супом.
0: «Ни за что!» — подпрыгнул обожженный лидер.
3: «Это не наши методы. Забастовка — вот то, что нам нужно. Что будет делать под гран, если мы все сядем и откажемся работать?»
0: Маленький друг задумался.
2: «Он будет ругаться. Меня двинет.
3: А потом?»
2: «Потом двинет еще раз».
3: «Ну а дальше, дальше?»
2: «Дальше пойдет заколдовывать всех. Туннель за туннелем».
3: «Не пойдет.
0: Солидарность. Вот в чем наше спасение. Когда будет объявлено о забастовке, мы должны собраться все вместе в самой большой пещере. Не захочет же император стать правителем бесподданных».
4: «Годится пещера совета», — поддержал идею Гру. «За тронной комнатой».
0: «А сколько гномов к нам присоединятся?» — спросил Крокет.
3: «Все», — пробурчал Мукза, запуская пустым горшком в голову друга.
0: «А какое оружие может использовать под гран?»
2: «Яйца кокатрис»,
0: — с дрожью в голосе сказал друг, выискивая самый острый обломок горшка.
2: «Яйца?» «Это не настоящие яйца», — объяснил друг, «а волшебные для заклинаний. Зеленые, как мне кажется, для превращения гномов в дождевых червей. Работают примерно на 20 футов. Красные, по-моему, для превращения в людей. А голубые...»
0: У Крокета расширились глаза. «А где он прячет яйца?»
3: Анчейки базар встрял в беседу утомленный Муза. «Давайте драться!»
0: Он прыгнул на друга, нашедшего все-таки самый острый обломок горшка. Брокки Бун и Грумагру с радостью поддержали инициативу, и пещера загудела от возбужденных воплей. Пытающийся вмешаться Крокет волей-неволей был втянут в самую гущу свалки.

0: эфире по-прежнему «Модель для сборки». Генри Катнер. «Здесь был гном». Продолжение. После Крокет долго вспоминал чувство удовольствия, которое он испытал, хватая Мукзу за волосы. Да и раскопки антрацита уже не вызывали в нем прежнего отвращения. Возможно, и Грумагру, и Броки когда-то были людьми. Тогда надо поторопиться, пока гномовская извращенная психология не завладела Крокетом окончательно. Он даже начинал чувствовать отвращение к дневному свету. Скорее, скорее выбраться отсюда и добраться до Подграна, хотя тот и не был гномом с высоким коэффициентом интеллектуального развития, на колдуном он был наверняка. Яйца кокатрис. Красные. Забастовка. Утром Броки накормила его супом. Видимо, сказывался ее давнишний интерес к поцелуям. Время от времени она предлагала Крокету один, но он неизменно отказывался. Тогда она стала кормить его завтраками. Доедая заржавленный обломок, Крокет утешал себя тем, что железа он вводит в организм достаточно. Вначале он задумался о своих внутренних органах, но они представлялись в виде отвратительной зубчатой передачи и доставили Крокету немало неприятных минут. Может быть, подсыпать императору наждака? Хотя вряд ли это выведет его из строя. «Как насчет забастовки, Броки?»
1: «Отлично!» – она улыбнулась, и Крокет содрогнулся. «Сегодня все гномы соберутся в пещере совета. Пошли копать!»
0: «Копать, копать! А тут еще этот проклятый надсмотрщик! Копать, драться! Через 5 столетий закончится бесконечный рабочий день!» Поток гномов вливался в пещеру совета, полную зеленых блестящих сталактитов. Головы луковицы, огромные рты, глаза, драки завязывались дюжинами. Грумагру, Мукза и друг заняли места возле Крокета. На полу пристроилась Броки Бун.
1: «Давай!» – шепнула она. «Скажи им про все!»
0: Крокет забрался на выступ, оглядел ряды гномов, залитые сверхъестественным серебристым сиянием. «Товарищи гномы!» Слабый голос его усилился акустикой пещеры и громом прокатился под сводами. Это придало Крокету бодрости. «Товарищи гномы! Почему мы должны трудиться по 20 часов в день? Почему мы не смеем есть антрацит, выкопанный нашими же натруженными руками? И в это же самое время кровосос Подгран сидит в своей ванне и потешается над вами. Над нами, товарищи гномы, ибо я теперь один из вас, и я знаю, что император один, а нас много. И нам тоже нравится грязевой суп. 3 раза в день. Если мы все, как один, сплотив ряды, откажемся работать, то никакая сила не заставит нас повернуть». Крокет выдержал внушительную паузу. Теперь пора тронуть самую чувствительную струну гномьих сердец. «Знаете же, что кровосос...» Нет, кровосос уже был. «Захребетник Подгран. Он будет отнекиваться, он будет открещиваться от идей закона, запрещающего драки. Но поверим ли мы императору? Нет! Нет и еще раз нет! 1000 гномов станут на защиту своих прав, и властям придется капитулировать перед единством наших сердец!»
1: «Я не знаю насчет капитуляции, но заколдует он нас
0: Последнее слово выразилось в грандиозной свалке. Но Крокет был доволен. Завтра гномы не выйдут на работу. Завтра все они соберутся в пещере и будут ждать развития событий. Этой ночью он спал хорошо. Утром Крокет отправился в пещеру совета, прихватив с собой непривычно тихую Броки Бун. Величие происходящего наложило отпечаток на ее бурную натуру. Пещера, вмещавшая с легкостью 1000 красно-голубых гномов, выглядела весьма красиво. «Да», — подумал Крокет, — «так оно должно быть. Или сегодня, или никогда». Вошел унылый друг.
2: «Из-за вас я не приготовил императору грязевой ванны!» – дрожащим фальцетом произнес он. «Он в ярости, слышите?»
0: Действительно, из-за одной стены доносились отдаленные скрипящие звуки непонятного происхождения. Причем теперь непонятного. Подошли Мукза и Грумагру.
1: «Он придет совсем один», — радостно сказал Гру. «Вот это будет драка!»
3: «Будет», — проворчал Мукза. «Я уже не могу терпеть. Давайте драться сейчас».
1: «Вон в углу спит какой-то гном», — поспешно сказал Крокет. «Если ты до него доберешься, то получишь полное удовлетворение».
2: Мукза собрался было отправиться на поиски, но как раз в это время в пещеру вошел Подгран II, император дорнсетских гномов. Крокет впервые увидел его без грязевого покрытия и сразу пришел к мысли, что император соединяет в своей особе самые отвратительные черты каждого ранее виденного Крокетом гнома. Полученный результат не поддавался описанию. Подгран остановился, покачиваясь на коротких кривых ногах.
3: «У меня гости!» – прорычал он. «Ага, друг! Где во имя девяти испаряющихся гиен моя утренняя ванна?»
1: Друг моментально исчез из императорского поля зрения. С кровли сорвался сталактит и упал перед замолчавшим Подграном. Крокет шагнул вперед и попытался использовать образовавшуюся паузу.
3: «Мы бастуем», – несколько неуверенно объяснил он. «Это сидячая забастовка, и мы не пойдем в шахты до тех пор, пока...»
2: Стены содрогнулись от подграньего рева.
3: «А? Что я слышу? Ах, белопоглазый плоскоязычный ублюдок кастрированного нетопыря! Пятно проказы на брюхе земляного червя! Паразит и потомок пара...»
1: Бурный эмоциональный монолог был прерван нетерпеливым Мукзой, так и не добравшимся до спящего гнома.
2: «Драться!» – завопил он и ринулся на императора, но был сбит с ног весьма умелым тычком.
1: Крокет повысил голос, пытаясь преодолеть сухость в горле.
3: «Ваше Величество, если вы соблаговолите выслушать...» «Ты злокачественный нарост под крыльях дегенеративной летучей мыши!» — продолжил Подгран второе описание Крокета. «Я вас всех заколдую! Забастовка! 33 кирки тебе и 5 мотык! Я остался без грязевой ванны! Клянусь Кроносом, Пиццем и Локи! Вы пожалеете об этом!» «Яйца Кокатрис!» — прошептал Крокет Гру, Магру и Брокебун. «Не дайте ему добраться до них!»
2: «Как же!»
1: На этот раз пессимизм вывернувшего друга был вполне оправдан.
3: «Они не в тронной зале. Подгран вытаскивает их прямо из воздуха!»
1: В наступивший стратегический момент худшие инстинкты Броки Бун проявились со всей полнотой. С воплем восторга она сбила ошеломленного Крокета с ног и кинулась к императору.
2: Пурпурный от бешенства Подгран вдавил свой зловатый грязный кулак в ее макушку и взмахнул свободной рукой. На его широкой ладони засверкало желтое яйцо.
1: «Яйцо Кокатрис!»
2: Ревя, как раненый слон, Подгран швырнул его в толпу, и среди гномов мгновенно очистился круг 20 футов в диаметре. Вместо исчезнувших забастовщиков в воздухе захлопали крыльями дюжины летучих мышей, увеличивая суматоху и панику.
1: Хаос охватил пещеру совета. С криками ярости и восхищения гномы бросились на императора. «Бей!» – отдавался стократным эхом боевой клич от замерзших стен.
2: Подгран выхватил из ниоткуда следующий кристалл, на этот раз зеленый, и 27 земляных червей, еще секунду назад бывших гномами, были растоптаны наступающими. Образовавшаяся брешь мгновенно заполнилась новыми бойцами.
1: Крокет присел за сталагмитом и погрузился в созерцание побоища. Оно заслуживало всяческого увековечивания, но нервным и детям не стоило бы рекомендовать подобные зрелища.
3: Яйца Кокатрис взрывались нескончаемым потоком.
1: Те, кто оказался на границе 20-футового кольца, превращались частично. Крокет видел гномов с головой ночной бабочки, червей до середины туловища. Остальные не находили аналогов даже в самой изощренной мифологии.
2: Все новые порции гномов ныряли в жуткий грохот и осыпающиеся сталактиты. И все новые мыши, моли, нетопыри и прочие уроды наполняли пещеру.
1: Крокет зажмурил глаза и стал молиться.
2: Когда он снова осмелился взглянуть на поле боя, Подгран как раз выхватил из воздуха красный кристалл. Император помедлил и положил его рядом с собой на пол.
4: На свет появилось бирюзовое яйцо, и 30 гномов растворились в его сиянии, превратившись в жаб. Ряды нападавших редели, поток яиц как отрис был неисчерпаем, и лишь Подгран имел явный иммунитет против своего волшебства. Крокет понял, что конец близок. Рано или поздно, но очередь дойдет и до него.
1: «Красный кристалл!»
4: Что-то знакомое вертелось в памяти и никак не хотело оформляться. «Ах да, Подгран не пользуется им, потому что красное яйцо превращает гнома в человека, а сам вид человека ненавистен императору. Если бы Крокет смог добраться до кристалла...»
5: Крокет прокрался вдоль стены, минуя волну гномов, превратившихся в сов, до волс до вожделенного яйца. Оно было гладким и холодным. Все получилось на удивление легко. Крокет собрался было бросить яйцо у своих ног, но ему вдруг стало зябко и неуютно. Ни один человек не сумел бы выбраться из лабиринта Дорнсетских гор. Но гном бы выбрался наверняка. У самого носа Крокета пролетела летучая мышь, что-то восторженно вереща голоском Брокебун. Прежде чем бежать, обладатель красного яйца окинул пещеру совета прощальным взглядом. В ней царила полная неразбериха. Ни тупые черви, утки, мокрицы и уж совсем непонятные создания бегали, летали, кусались, гадили и крякали повсюду. Оставшиеся гномы постепенно присоединялись к порождениям императорских кристаллов, разбегаясь в поисках укрытия.
1: «Бастовать!» — ревел Подгран. «Я вам покажу, вы у меня узнаете, почем фунт угля!»
5: Крокет решил не дожидаться обещанного и нырнул в ближайший туннель. Там он сосредоточился на дневном свете, и его левое ухо ощутило давление. Он бросился вперед, не упуская новых ощущений, сжимая в руке драгоценный кристалл. Шум битвы затихал в отдалении.
4: Мерзкий, злобный и тупой старикашка. Он, наверное, не остановится, пока не уничтожит всех своих подданных. Еще ни разу на поверхности бастующие не сталкивались с такими тотальными ответными мерами. Хорошо, хоть толстые ноги Крокета оказались достаточно проворными.
5: Размышления о достоинствах гномьих ног были прерваны синхронным топаньем позади. Поток диких ругательств, достигший ушей Крокета, ясно указал имя преследователя, и Тим не стал оборачиваться. Вне всякого сомнения, озверевший Подгран очистил пещеру совета до последнего гнома, теперь намеревался исполнить свои многочисленные обещания по поводу удравшего возмутителя спокойствия. Ведомый реакцией на свет, Крокет пулей мчался по коридорам. Если он не знал преследователя слишком хорошо, то вопли Подграна вполне способны были бы сойти за крики целой армии гномов.
1: «Быстрее! Еще быстрее!»
5: Увы, Подгран стал не только слышен, но и виден.
4: Крокет подпрыгнул, свернул за угол и увидел вдали поток света, каким он кажется глазам гнома.
1: Поздно! Корявая рука Подграна через несколько секунд вцепится в тощее Крокетово горло. Завизжав, Крокет замахнулся яйцом, как отрис. Если он успеет превратиться в человека, Подгран не сможет до него дотронуться.
5: Император, видя ускользающую от наказания жертву, выхватил из воздуха целую обойму разноцветных кристаллов и запустил всю радугу в Крокета. Они разорвались одновременно с красным яйцом, и крыша туннеля, не выдержав взрыва, задрожала и обвалилась.

Спустя некоторое время Крокет с трудом выкарабкался из-под обломков. В нескольких шагах от него стоял невредимый Подгран. Император посмотрел на задыхающегося Крокета, потом издал леденящий душу вопль ужаса и растаял в темноте туннеля. Звук его шагов быстро удалялся. Крокет с трудом выпрямился. Гномы боятся людей. Вот оно что! Слава Богу! Он почувствовал даже большее облегчение, чем думал. Подействовало ли колдовство? Его смущало брошенное под граном вереницы яиц кокатрис. Но все-таки первым разбился красный кристалл. Глубины пещер теперь были привычно черными и молчаливыми. Выбравшись наружу, счастливый Крокет улыбнулся навстречу теплому вечернему солнцу, спускающемуся за такой родной горизонт. Он стоял у подножия Дорнскитских гор среди зарослей ежевики. Сотни футов ниже по крохотному полю ходил фермер с

вырвавшийся из груди многострадального Крокета, ничем не напоминал звуки, которые способны издавать человеческое существо. И все же он был вполне естественен при данных обстоятельствах.

Мануэль Гарсия поднялся по лестнице в контору Дона Мигеля Ретана. Он поставил свой чемодан на пол и постучал в дверь. Ответа не было. Но Мануэль, стоя в коридоре, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он чувствовал это через дверь. «Ретана», — сказал он, прислушиваясь. Ответа не было. «А все-таки он здесь», — подумал Мануэль. «Ретана», — повторил он и громче постучал в дверь. «Кто там?» — раздался голос из конторы. «Это я, Маноло», — сказал Мануэль. «А что нужно?» — спросил голос. «Мне нужна работа», — сказал Мануэль. В двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чемодан. За столом в глубине комнаты сидел маленький человечек. Над его головой

0: висело чучело бычьей головы, сделанное в мадридской мастерской. Стены были увешаны фотографиями в рамках и афишами боя быков. Маленький человечек сидел и смотрел на Мануэля.
1: «Я думал, ты убит», — сказал он.
0: Мануэль быстро постучал костяшками пальцев по столу. Маленький человечек сидел и смотрел на него через стол.
2: «Сколько у тебя выходов за этот год?» — спросил Ритан.
0: «Один», — ответил Мануэль.
2: «Только тот один?» — спросил маленький человечек.
0: «Только».
1: «Я читал об этом в газетах», — сказал Ритана.
0: Он сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на Мануэля. Мануэль поглядел на чучело быка. Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства. Лет 9 назад бык убил его брата, того, что подавал надежды. Мануэль хорошо помнил этот день. На дубовом щите, к которому была прикреплена бычья голова, поблескивала медная дощечка с надписью. Мануэль не мог прочесть ее, но он предполагал, что это в память его брата. Что ж, он был славный мальчик.
3: На дощечке было написано: «Бык Марипоса с ганадерии герцога Верагуа, вспоровший 7 лошадей и убивший Антонио Гарсиа Новильеро, 27 апреля 1909 года».
0: Ритана заметил, что Мануэль смотрит на бычью голову.
2: «На воскресенье герцог прислал мне такую партию, что без скандала не обойдется», — сказал он. «Они все разбиты на ноги. Что говорят о них в кафе?»
0: «Не знаю», — ответил Мануэль. «Я только что приехал».
2: «Да», — сказал Ритана. «У тебя и чемодан с собой».
0: Откинувшись на спинку стула, он смотрел на Мануэля через большой стол.
2: «Садись», — сказал он. «Сними шляпу».
0: Мануэль сел. Без шляпы лицо его стало совсем другим.
2: Косичка Матадора, пришпиленная на макушке, чтобы держалась под шляпой, нелепо торчала над бледным лицом. «Ты плохо выглядишь», — сказал Ритана.
0: «Я только что из больницы», — сказал Мануэль.
2: «Я слышал, будто тебя отняли ногу».
0: «Нет», — сказал Мануэль. «Обошлось». Ритана наклонился вперед и пододвинул Мануэлю, стоявший на столе, деревянный ящичек с сигаретами.
2: «Бери», — сказал он.
0: «Спасибо». Мануэль закурил. «А ты», — сказал он, протягивая Ритане зажженную спичку.
2: «Нет», — Ритана помахал головой, — «не курю».
0: Ритана молча смотрел, как Мануэль курит.
2: «Почему ты не подыщешь себе какую-нибудь работу?» — спросил Ритана.
0: «Я не хочу какую-нибудь», — сказал Мануэль. «Я матадор».
2: «Нет больше матадоров», — сказал Ритана.
0: «Я матадор», — сказал Мануэль.
2: «Да, когда сидишь у меня в конторе».
0: Мануэль засмеялся. Ритана молча смотрел на Мануэля.
2: «Я могу выпустить тебя вечером, если хочешь», — предложил Ритана.
0: «Когда?» — спросил Мануэль.
2: «Завтра».
0: «Не люблю быть заменой», — сказал Мануэль. «Именно так все они погибают. Именно так погиб Сальвадор». Он постучал костяшками пальцев по столу.
2: «Больше у меня ничего нет», — сказал Ритана.
0: «Почему бы тебе не выпустить меня днем на будущей неделе?» — спросил Мануэль.
2: «Сбора не сделаешь», — ответил Ритана. «Публика требует только Литри, Рубито и Ля Торре. Эти хорошо работают».
0: «Публика придет смотреть меня с надеждой», — сказал Мануэль.
2: «Нет, не придет. Тебя уже давно забыли».
0: «Я могу хорошо работать», — сказал Мануэль.
2: «Предлагаю тебе выступить завтра вечером после клоунады», — повторил Ритана. «Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух Новильо».
0: «Чьи Новильо?» — спросил Мануэль.
2: «Не знаю. Из тех молодых бычков, что найдутся в Корале. Из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям.
0: «Не люблю быть заменной», — сказал Мануэль.
2: «Как хочешь», — сказал Ритано.
0: Он наклонился над бумагами. Разговор больше не интересовал его. Сочувствие, которое на минуту вызвал в нем Мануэль, напомнив о старых временах, уже исчезло. Он охотно заменит им Чавеса, потому что все это обойдется дешево, но и других можно иметь по дешевке. Все же он хотел бы помочь Мануэлю. Ну что ж, завтра он может выступить. Теперь его дело решать.
3: «А сколько ты мне заплатишь?» – спросил Мануэль. Он все еще тешил себя мыслью, что откажется, но он знал, что не может отказаться.
2: 250 песет, ответил Ритано. Он хотел дать 500, но когда он разжал губы, они сказали 250.
0: «Вильяльте ты платишь 7000, сказал Мануэль.
3: «Но ты не Вильяльте», — ответил Ритано.
0: «Я знаю», — сказал Мануэль.
2: «Он делает сборы, Маноло», — объяснил Ритано.
0: «Конечно», — сказал Мануэль. Он встал.
3: «Дай 300, Ритано».
2: «Хорошо», — согласился Ритано. Он достал из ящика стола листок бумаги.
0: «А можно мне 50 получить сейчас?» — спросил Мануэль.
2: «Пожалуйста», — сказал Ритано.
3: Он вынул из бумажника кредитку в 50 песет и, развернув ее, положил на стол. Мануэль взял деньги и спрятал в карман.
2: «А квадрилья?» — спросил он.
3: «Будут ребята, которые всегда работают у меня по вечерам. Они ничего.
0: А пикадоры?»
2: «Пикадоры неважные», — признался Ритано.
0: «Мне нужен хоть один хороший пикадор», — сказал Мануэль.
2: «Найми его», — сказал Ритано.
0: «Ступай и найми».
3: «Только не за те же деньги», — возразил Мануэль.
2: «Не могу же я оплачивать пикадоры из этих 60 дуро».
3: Ритано ничего не ответил, только посмотрел через стол на Мануэля.
0: «Ты сам знаешь, что мне нужен хоть один хороший пикадор», — сказал Мануэль.
3: Ритано, не отвечая, смотрел на Мануэля, словно откуда-то очень издалека.
0: «Так не годится», — сказал Мануэль.
3: Ритано все еще разглядывал его, откинувшись на спинку стула. Разглядывал откуда-то издалека.
0: «У нас есть свои пикадоры», — сказал он.
3: «Знаю», — сказал Мануэль.
0: «Знаю я твоих пикадоров».
3: Ритано не улыбнулся. Мануэль понял, что дело кончено.
0: «Я хочу только равных шансов», — негромко сказал Мануэль. «Когда я выйду на арену, нужно, чтобы я мог подступиться к быку. Для этого довольно одного хорошего пикадора».
3: Он обращался к человеку, который уже не слушал его.
2: «Если тебе нужно что-нибудь сверхположенного», — сказал Ритано, — «доставай сам. Будет работать наша квадрилья, приводи своих пикадоров сколько хочешь. Клоунада кончается в 10:30».
0: «Хорошо», — сказал Мануэль, — «если это твое последнее слово».
2: «Да», — сказал Ритано.
3: «До завтра», — сказал Мануэль.
2: «Я буду там», — сказал Ритано.
3: Мануэль поднял свой чемодан и вышел.
2: «Захлопни дверь», — крикнул Ритано.
3: Мануэль оглянулся. Ритано сидел, наклонившись над столом, и просматривал бумаги. Мануэль плотно притворил дверь, и замок щелкнул. Он спустился по лестнице и вышел из подъезда на залитую солнцем улицу. Было очень жарко, и вот блеск солнца на белых зданиях больно резнул глаза. Он пошел в Пуэрто-дель-Соль по теневой стороне крутой улицы. Тень была плотная и свежая, как проточная вода. Но когда он пересекал поперечные улицы, зной сразу охватывал его. Среди встречавшихся ему людей Мануэль не заметил ни одного знакомого лица. Перед самой Пуэрто-дель-Соль он зашел в кафе. В кафе было пустовато. Только немногие посетители сидели за столиками у стены. За одним из столиков четверо играли в карты. Остальные сидели, прислонившись к стене, и курили. Перед ними стояли пустые рюмки и чашки из-под кофе. Мануэль прошел через длинный зал в маленькую заднюю комнату. В углу за столиком сидел человек и спал. Мануэль сел за один из столиков. Вошел официант и остановился возле Мануэля. «Вы не видели Суриту?» – спросил его Мануэль. «Он приходил утром», – ответил официант. «Теперь он раньше пить не придет». «Дайте мне кофе с молоком и рюмку коньяку», – сказал Мануэль. Официант вернулся, неся поднос с большим стаканом для кофе и рюмкой. В левой руке он держал бутылку коньяку. Описав под носом дугу, он все сразу поставил на стол, а мальчик, который шел за ним, налил стакан кофе и молока из двух блестящих кофейников с длинными ручками. Мануэль снял шляпу, и официант увидел косичку, приколотую над лбом. Наливая коньяк в рюмку, стоявшую возле стакана кофе, он подмигнул мальчику. Мальчик с любопытством посмотрел на бледное лицо Мануэля.
2: «Вы будете здесь выступать?» – спросил официант, закупоривая бутылку.
3: «Да», – сказал Мануэль. «Завтра». Официант медлил у столика, прижав дно бутылки к бедру.
2: «В клоунаде?» – спросил он.
3: Мальчик смутился и отвел глаза. «Нет, после».
2: «А я думал, что будут Чавес и Эрнандес», – сказал официант.
3: «Нет, я и еще один».
2: «Кто, Чавес или Эрнандес?»
3: «Кажется, Эрнандес».
2: «А что случилось с Чавесом?»
3: «Он ранен».
2: «Кто сказал Ретана?» «Эй, Луис!» – крикнул официант в соседнюю комнату. «Чавес ранен!»
3: Мануэль снял обертку с порции сахара и бросил оба куска в стакан. Он помешал кофе и выпил его. Кофе был сладкий, горячий и приятно согревал пустой желудок. Потом он выпил коньяк. «Налейте еще рюмку», — сказал он официанту. Официант вытащил пробку и налил полную рюмку, пролив коньяк на блюдце. К столику подошел еще один официант. Мальчик ушел.
2: «Что, Чавес тяжело ранен?» — спросил Мануэль второй официант.
3: «Не знаю», — ответил Мануэль. «Ретана не сказал».
2: «Ему-то, конечно, плевать», — вмешался высокий официант. Мануэль раньше не видел его, он, вероятно, только что подошел. «У нас так. Если Ретана поддержит, твое счастье», — сказал высокий официант. «А если не поддержит, можешь пойти и пустить себе пулю в лоб». «Верно», — поддакнул второй официант. «Совершенно верно».
3: «Еще б неверно», — сказал высокий официант.
2: «Я хорошо знаю, что это за птица».
3: «Смотрите, как он выдвинул Вильяльту», — сказал первый официант.
2: «Да разве его одного?» — сказал высокий официант. «А Марсиала Лаванду? А Националя?»
3: «Верно, верно», — подтвердил маленький официант. Они оживленно разговаривали возле столика Мануэля, а он молча смотрел на них. Он уже выпил вторую рюмку коньяку. О нем они забыли, словно его здесь и не было.
2: «Это просто стадо верблюдов», — продолжал высокий официант. «Вы когда-нибудь видели Националя второго?»
4: «Я видел его в прошлое воскресенье», — ответил первый официант.
2: «Настоящий жираф», — сказал маленький официант.
3: «Я же вам говорил», — сказал высокий официант.
4: «Все это любимчики Ретаны».
3: «Послушайте, дайте мне еще рюмку», — сказал Мануэль. Пока они разговаривали, он перелил коньяк с блюдца в рюмку и выпил его. Первый официант, не глядя на Мануэля, наполнил рюмку, и все трое, разговаривая, вышли из комнаты. Человек в дальнем углу все еще спал, прислонившись головой к стене, слегка похрапывая при каждом вздохе. Мануэль выпил коньяк. Его самого клонило ко сну.
2: «Выходить на улицу не стоит, слишком жарко. И делать там нечего.
3: Нужно повидать Сурита. Он вздремнет немного, пока тот не пришел». Мануэль толкнул ногой свой чемодан под столом, чтобы удостовериться, что он тут. «Может быть, лучше поставить его под стул в стене?» Он нагнулся и подвинул чемодан, потом положил голову на стол и заснул.

0: Когда он проснулся, кто-то сидел за столиком напротив него. Это был высокий плотный мужчина с крупными чертами лица и смуглый, как у индейца, кожей. Он уже давно сидел здесь. Он махнул рукой официанту, чтобы тот не подходил, и теперь сидел и читал газету, время от времени взглядывая на Мануэля, который спал, положив голову на стол. Он читал с трудом, по складам, усиленно шевеля губами. Чтобы передохнуть, он отрывался от газеты и смотрел на спящего. Он неподвижно и грузно сидел против Мануэля, надвинув на лоб черную широкополую шляпу. Мануэль выпрямился и посмотрел на него. «Здравствуй, Сурита», — сказал он. «Здравствуй, малыш», — сказал плотный мужчина. «Я спал», — Мануэль потер лоб кулаком. «Я видел, что ты спишь». «Как дела?» «Хорошо. А твои?» «Так себе». Оба молчали. Пикадор Сурито смотрел на бледное лицо Мануэля. Мануэль смотрел на огромные руки Пикадора, складывающие газету, прежде чем спрятать ее в карман. «У меня к тебе просьба, Манос», — сказал Мануэль. «Манос Дурос» было прозвище Сурито. Каждый раз, как он слышал его, он вспоминал о своих огромных руках. Он смущенно положил их перед собой на стол. «Давай выпьем», — сказал он. «Давай», — сказал Мануэль. Официант подошел, вышел и снова вошел. Уходя, он оглянулся на сидящих за столиком Мануэля и Сурито.
1: «В чем дело, Маноло?»
0: Сурито поставил рюмку на стол.
2: «Ты не согласишься поработать со мной завтра вечером?» — спросил Мануэль, смотря через стол на Сурито.
1: «Нет», — сказал Сурито. «Я больше не работаю».
0: Мануэль посмотрел на свою рюмку. Он ждал этого ответа. «Вот ты дождался».
1: «Ну да, дождался». «Не сердись, Маноло, но я больше не работаю».
0: Сурито смотрел на свои руки.
1: «Ну что ж», — сказал Мануэль.
2: «Я слишком стар», — сказал Сурито.
0: «Я только спросил», — сказал Мануэль.
1: «Это завтра вечером?»
0: «Да, я подумал, что если у тебя...
2: если у меня будет один хороший пикадор, я справлюсь».
1: «Сколько тебе платят?»
0: 350.
1: «Ты хоть я один получаю больше?»
2: «Я знаю», — сказал Мануэль. «Я не имел никакого права просить тебя».
1: «Почему ты не бросишь этого дела?» — сказал Сурито.
2: «Почему ты не отрежешь свою калету, Маноло?»
0: «Не знаю», — ответил Мануэль.
2: «Ты немногим моложе меня», — сказал Сурито.
1: «Не знаю», — сказал Мануэль. «Не могу бросить. Только бы шансы были равные. Больше мне ничего не нужно. Не могу не выступать, Манос».
2: «Нет, можешь».
1: «Нет, не могу. Я пробовал бросить».
2: «Я понимаю, что это трудно».
1: «Но так нельзя.
2: Ты должен бросить раз и навсегда».
1: «Не могу я этого сделать. Ты последнее время я был в форме».
0: Сурито посмотрел на лицо Мануэля.
2: «Тебя свезли в больницу».
1: «Но до этого я был в блестящей форме».
0: Сурито ничего не ответил. Он перелил коньяк со своего блюдца в рюмку.
1: «В газетах писали, что такой работы еще не видывали», — сказал Мануэль.
0: Сурито молча посмотрел на него.
1: «Ты же знаешь, когда я в форме, я хорошо работаю», — сказал Мануэль.
2: «Ты слишком стар», — сказал Пикадор.
1: «Нет», — сказал Мануэль. «Ты на 10 лет старше меня».
2: «Я другое дело».
1: «Вовсе я не слишком стар», — сказал Мануэль.
0: Они помолчали. Мануэль не спускал глаз с лица Пикадора.
1: «Я был в форме, когда это случилось. Ты напрасно не пришел посмотреть на меня, Манос», — с упреком сказал Мануэль.
2: «Не хочу я на тебя смотреть», — сказал Сурито.
1: «Я слишком волнуюсь».
2: «Ты не видел меня в последнее время?»
1: «Зато раньше видел».
0: Сурито посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда.
1: «Бросай это дело, Маноло».
2: «Не могу», — сказал Мануэль.
1: «Я сейчас в форме, верно тебе говорю».
2: Сурито наклонился вперед, положил руки на стол.
1: «Слушай, я поработаю завтра с тобой, но если ты провалишься, ты бросишь, понял?»
2: «Согласен?»
1: «Согласен».
2: Сурито откинулся назад со вздохом облегчения.
1: «Пора бросить», — сказал он. «Нечего дурака валять. Пора отрезать калету».
2: «Не придется бросать», — сказал Мануэль. «Вот увидишь,
1: я могу хорошо поработать».
2: Сурито встал. Спор утомил его.
1: «Пора бросить», — сказал он. «Я сам отрежу тебе калету».
2: «Нет, не отрежешь», — сказал Мануэль. «Не придется». Сурито подозвал официанта. «Пойдем», — сказал Сурито. «Пойдем ко мне».
0: Мануэль достал чемодан из-под стола. Он был счастлив. Сурито будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Сурито. Теперь все просто.
2: «Пойдем ко мне, пообедаем», — сказал Сурито.

0: Мануэль стоял в патио де Кавальяс и ждал окончания клоунады. Сурито стоял рядом с ним. В конюшне было темно. Высокие ворота, ведущие на арену, были закрыты. Сверху донесся дружный смех, потом еще взрыв смеха. Потом наступила тишина. Мануэль любил запах конюшни. Хорошо пахло в темном патио. Опять с арены донесся хохот, потом аплодисменты, долго не смолкающие аплодисменты. «Ты видел их когда-нибудь?» – спросил Сурито, высокий и громоздкий в темноте рядом с Мануэлем. «Нет», – ответил Мануэль. «Очень смешно», – сказал Сурито. Он улыбнулся про себя в темноте. Высокие двустворчатые плотно пригнанные ворота распахнулись, и Мануэль увидел арену в ярком свете дуговых фонарей и темный уходящий вверх амфитеатр. По краю арены, раскланиваясь, бежало двое людей, одетых бродягами, а за ними следом в ливрее с блестящими пуговицами шел третий, подбирая шляпы и трости, брошенные на песок, и кидал их обратно в темноту. В патио вспыхнул электрический свет.
1: «Я пойду подыщу себе конягу, пока ты соберешь ребят», — сказал Сурито.
0: За ними послышалось звяканье упряжки мулов, которые выводили на арену, чтобы вывести убитого быка. Члены квадрильи, смотревшие клоунаду из прохода между барьером и первым рядом, вошли в патио и, болтая, остановились под фонарем. Красивый юноша в оранжевом с серебром костюме подошел к Мануэлю.
1: «Я Эрнандес», — сказал он, улыбаясь, и протянул руку.
0: Мануэль пожал ее.
1: «Сегодня нас ждут настоящие слоны», — весело сказал юноша.
0: «Да, крупные и рога нешуточные», — подтвердил Мануэль.
1: «Вам достались худшие», — сказал юноша.
0: «Не беда», — сказал Мануэль. «Чем крупнее бык, тем больше мяса для бедных».
1: «Кто это придумал?» — ухмыльнулся Эрнандес.
0: «Это старинная поговорка», — сказал Мануэль. «Построй свою квадрилью, чтобы мне видеть, кто работает со мной».
1: «У вас будут хорошие ребята», — сказал Эрнандес.
0: Он был очень весел. Он выступал в третий раз, и у него уже были поклонники в Мадриде. Он радовался, что через несколько минут начнется бой.
1: «А где пикадоры?» — спросил Мануэль. «Убирает лошадей. Дерутся, кому достанется самый резвый скакун», — ухмыльнулся Эрнандес.
0: Мулы под щелканье бичей и звон колокольчиков галопом проскочили в ворота. Мертвый бычок взрыл бороздку в песке. Как только провезли быка, все выстроились для выхода. Впереди стояли Мануэль и Эрнандес. За ними члены эскадрильи, перекинув через руку тяжелые плащи. Позади всех четыре пикадора верхами, стальные наконечники отвесно поднятых копий поблескивали в полумраке конечников.
1: «Почему это Ритана скупится на освещение? Лошадей не разглядишь», — сказал один из пикадоров.
2: «Он знает, что мало радости разглядывать его клячу», — ответил другой пикадор.
1: «Этот дохлятина подо мной едва на ногах держится», — сказал первый пикадор.
2: «Какие не есть, а лошади?»
1: «Лошади-то они лошади».
0: Они болтали в темноте, сидя на своих тощих лошадях. Сурито молчал. У него была единственная надежная лошадь. Он успел испытать ее в загоне, она слушалась повода и шпор. Он снял повязку с ее правого глаза и перерезал веревки, которыми ее уши были плотно притянуты к голове. Это была хорошая, крепкая лошадь, крепко стоявшая на ногах. Больше ему ничего и не нужно. Он непременно удержится на ней до конца боя. Сидя в высоком стеганом седле под тусклым фонарем, дожидаясь выхода на арену, он мысленно проделал весь бой. Другие пикадоры справа и слева от него продолжали болтать. Он не слышал их.

0: Оба матадора стояли рядом впереди своих квадрилей, одинаково подхватив плащи левой рукой. Мануэль думал о трех юношах позади него. Все трое были мадридцы, как Эрнандес, лет по 19. Один из них, цыган, спокойный, сдержанный, смуглолицый, понравился Мануэлю. Он обернулся. «Как тебя зовут?» – спросил он цыгана. «Фуэнтес», – ответил цыган. «Хорошее имя», – сказал Мануэль. Цыган улыбнулся, показывая белые зубы. «Когда бык выйдет, перехвати его и погоняй немножко», – сказал Мануэль. «Хорошо», – сказал цыган. Лицо его стало серьезным. Он начал думать о том, что будет делать на арене. «Начинают», – сказал Мануэль Эрнандесу. «Ну что ж, идем». Подняв голову, покачиваясь в такт музыке, размахивая правой свободной рукой, они вышли на арену, ступая по желтому песку под дуговыми фонарями. За ними двинулись квадрильи, позади пикадоры верхами, а после всех служителей и позвякивающие упряжками мулов. Толпа аплодировала Эрнандесу, когда они шли через арену. Они выступали горделиво, покачиваясь в такт музыки, глядя прямо перед собой. Они поклонились президенту, и шествие распалось на составные части. Матадоры подошли к барьеру и сменили тяжелые мантии на легкие боевые плащи. Мулов увели с арены, и которые на коротком галопе объехали кругом арены, и двое из них ускакали обратно в ворота. Служители разровняли песок. Мануэль выпил стакан воды, поданный ему одним из подручных ритана, который должен был прислуживать Мануэлю и подавать ему шпаги. Эрнандес, поговорив со своим служителем, подошел к Мануэлю. «Тебя хорошо встретили, мальчик», — сказал ему Мануэль. «Меня любят», — радостно улыбнулся Эрнандес. «Как прошел выход?» — спросил Мануэль подручного ритана. «Как свадебный поезд», — ответил тот. «Блестящий. Вы оба вышли, что твои Хаселита и Бельмонте». Сурито проскакал мимо них, словно грузная конная статуя. Он повернул лошадь мордой к коралю, откуда должен был появиться бык. Странно выглядит арена в свете дуговых фонарей. Он привык работать на жарком дневном солнце за большие деньги. Эта канитель при фонарях ему не нравилась. Начинали бы поскорее. Мануэль подошел. «Валяй, Манес», — сказал он. «Урезонь его, чтоб был как раз по мне». «Я его урезоню, малыш», — Сурито сплюнул в песок. «Он меня попрыгает». «Нажимай на него, Манес», — сказал Мануэль. «Уж я нажму», — сказал Сурито. «Чего мы ждем?» «Вот он идет», — сказал Мануэль. Сурито сидел в седле, крепко упираясь ногами в стремена, сжимая могучими ляжками в кожаных набедренниках бока лошади, держа в левой руке поводья, в правой длинное копье, низко надвинув на глаза широкополую шляпу для защиты от света и, не отрываясь, смотрел на далекую дверь кораля. Уши коня тропнули. Сурито огладил его левой рукой. Красная дверь кораля распахнулась, и через несколько секунд Сурит увидел далекий пустой проход по ту сторону арены. Потом бык выбежал из прохода на свет дуговых фонарей, заскользил, тормозя всеми четырьмя ногами и радуясь свободе после темного загона, пошел галопом, мягким, чистым галопом, беззвучным, если бы не вскрапывание широко раздутых ноздрей. В первом ряду, положив блокнот на бетонные перилы и наклонившись вперед, заштатный репортер Эль Ральдо со скучающим видом небрежно записывал: «Бык негра черной масти, номер 42, очень воинственно настроенный, выбежал со скоростью 90 миль в час». Мануэль, который следил за быком, облокотившись на барьер, махнул рукой, и цыган выбежал вперед, волоча за собой плащ. Бык на всем скаку повернул и кинулся на плащ, опустив голову и задрав хвост. Цыган двигался зигзагами, и когда бык увидел его, то забыл про плащ и кинулся на человека.
1: Цыган подбежал к красному барьеру и перепрыгнул через него, и бык ударил рогами в деревянные доски. Он дважды стукнул рогами о барьер, вслепую падая дерево. Репортер Эль Ральдо закурил сигарету, бросил спичку в быка и записал свой блокнот.
0: «Крупный, рога основательные, способны удовлетворить даже платных посетителей. Негр обнаружил явное желание вторгнуться на территорию Матадоров».
1: Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперед на утоптанный песок. Уголком глаза он видел Сурита верхом на белой лошади у самого барьера, слева от себя, на расстоянии четверти круга. Мануэль держал плащ близко перед собой, сжимая складки обеими руками, и кричал быку: «Йоу! Йоу!» Бык повернул и, словно оттолкнувшись от барьера, кинулся на плащ.
0: Мануэль шагнул в сторону и обвел быка вокруг себя, размахивая плащом перед самыми рогами. И когда плащ описал круг, Мануэль снова стоял против быка, держа плащ почти вплотную у груди.
1: А когда бык вторично кинулся, снова сделал полный поворот. При каждом повороте толпа одобрительно кричала. 4 раза он повертывался вместе с быком, поднимая плащ отдувавшийся парусом, и каждый раз заставлял быка кинуться снова. После 5-го поворота он прижал плащ к бедру и стремительно перевернулся, так что плащ закружился вихрем, как пачки балерины, и бык, словно на привязи, обежал вокруг него. Потом Мануэль отступил, оставив быка лицом к лицу с Сурито на белой лошади, крепко упершейся ногами в песок. Лошадь смотрела на быка, уши ее выставились вперед, губы дергались. Сурито, надвинув шляпу на глаза, подался вперед. Из засопнутого локтя полуопущенной правой руки под острым углом торчало длинное копье, обращенное стальным наконечником к быку. Репортер Эль Ральдо, затягиваясь сигаретой, следя глазами за быком, писал: «Маститый Маноло, исполнив серию вполне приемлемых Вероники, продемонстрировав рикорте в стиле Бельмонте, заслужил аплодисменты знатоков, после чего мы перенеслись в поле деятельности кавалерии». Сурито сидел в седле, измеряя взглядом расстояние между быком и наконечником копья. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади. Когда он опустил голову, готовясь к удару, Сурито вонзил острие копья во вздувшийся бугор мышц между лопатками быка, налег всей тяжестью на древко, поднял левой рукой белую лошадь на дыбы и перебросил ее направо, протолкнув быка под брюхом лошади, так что рога не задели ее, и лошадь стала на передние ноги, дрожа всем телом. А бык, хлестнув лошадь хвостом по груди, кинулся на плащ, протянутый ему Эрнандесом. Эрнандес побежал боком, уводя быка своим плащом в сторону второго пикадора. Он взмахом плаща остановил быка прямо против всадника и отступил. Увидав лошадь, бык бросился на нее. Копье пикадора скользнуло по спине быка, и когда бык скинул лошадь на рога, пикадор, уже наполовину вылетевший из седла, выпростал правую ногу и стал валиться влево, чтобы заслониться лошадью от быка. Лошадь, поднятая на рога и вспоротая, грохнулась оземь, и бык продолжал бодать ее. А пикадор, оттолкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше и помогут ему встать. Мануэль не бежал быку бодать упавшую лошадь. Спешить было некуда. Пикадору ничего не грозило, а кроме того, пусть поволнуется, такому пикадору это полезно. В следующий раз будет больше держаться. «Уж и пикадоры!» Он смотрел на Сурито, который, собрав лошадь, ждал в 2 шагах от барьера.
0: «Ю! Тамар!» — крикнул Мануэль, чтобы привлечь внимание быка, и протянул ему плащ, который держал обеими руками.
1: Бык оставил лошадь и кинулся за плащом. Мануэль побежал в сторону, широко развернув плащ, потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой к Сурито.
0: «Негра пришлось заплатить за смерть Росинанта несколькими вара, причем Эрнандес и Маноло показали искусные ките», — писал репортер Эль Ральдо. Он увернулся от стального острия и со всей очевидностью дал понять, что он небольшой любитель лошадей.
1: Маститый пикадор Сурито еще раз показал свое умение владеть копьем, проделав в частности искусные суэрте.
0: «Оле! Оле!» – закричал мужчина, сидевший рядом с ним.
1: Крик потонул в реве толпы, и мужчина хлопнул репортера по спине. Тот поднял глаза от блокнота и увидел, что Сурито как раз под ним, стоя в стременах, перегнулся через голову лошади и вонзил копье в загривок быка. Копье торчало во всю длину под острым углом у него из-под мышки. Он держал его почти за наконечник. И, навалившись всей своей тяжестью, Сурито удерживал быка, и бык рвался кинуться на лошадь. А Сурито, перегнувшись далеко вперед, удерживал его, удерживал и медленно отводил лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности. Как только лошадь миновала рога, Сурито ослабил нажим, и когда бык рванулся, треугольное острие копья вспороло бугор мышц между его лопаток. Бык, очутившись перед плащом Эрнандеса, кинулся на плащ, и юноша увел его на середину арены. Сурито, оглаживая свою лошадь, смотрел, как бык кидается за плащом, который Эрнандес размахивал перед его мордой в ярком свете фонарей под крики толпы. «Ты видел?» – спросил Сурито, обращаясь к Мануэлю. «Замечательно», — ответил Мануэль. «Досталось ему от меня», — сказал Сурито. «Посмотри на него». Кидаясь на плащ, взметнувшийся у самой его морды, бык вдруг упал на колени. Он сразу вскочил на ноги, но Мануэль и Сурито через всю арену увидели струю крови, гладкую и блестящую на черной лопатке быка. «Досталось ему от меня», — повторил Сурито. «Хороший бык», — сказал Мануэль. «Еще один раз, и я убил бы его». «Сейчас начнется третий тур», — сказал Мануэль. «Смотри на него», — повторил Сурито. «Мне пора», — сказал Мануэль и побежал в другой конец арены, где появился еще один пикадор. Служители, держа лошадь под узцы и колотя ее палками по ногам, старались подтащить ее к быку, а бык стоял, опустив голову, нерешительно перебирая копытами. Сурито пустил свою лошадь шагом и, подъехав поближе, хмурясь, следил за ходом боя. Наконец, бык кинулся. Служители бросились бежать к барьеру. Пикадор промахнулся, и бык, поддев рогами брюхо лошади, забросил ее себе на спину. Сурито наблюдал, не упуская ни одной подробности. Подбежали служители в красных куртках и оттащили пикадора. Пикадор уже на ногах, чертыхается, размахивает руками. Мануэль и Эрнандес держат на готове плащи, а бык, огромный черный бык, стоит с лошадью на спине. Копыта болтаются, удечка зацепилась за рога. Черный бык с лошадью на спине шатается на коротких ногах. То вскидывает голову, то опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь. Наконец лошадь сброшена, и бык кинулся на плащ, который Мануэль развернул перед его мордой. Мануэль чувствовал, что бык стал медлительнее. Он терял много крови. По всему боку поблескивала кровь. Мануэль снова подставил быку плащ. Сейчас кинется, свирепый, глаза вытаращены, следит за плащом. Мануэль отступил в сторону и, подняв руки, растянул плащ перед мордой быка, готовясь сделать Веронику. Теперь он опять стоял против быка. Да, голова слегка опустилась, он держит ее ниже. Это все Сурито. Мануэль взмахнул плащом. Сейчас он кинется. Он ступил в сторону и сделал еще одну Веронику. Как страшно наставил рог, думал Мануэль. С него хватит, теперь он начеку. Теперь он подстерегает, не спускает с меня глаз. Но я каждый раз подставляю ему плащ. Он тряхнул плащом перед мордой быка. Сейчас кинется. Мануэль ступил в сторону и повернулся на месте. Слишком близко получилось, нельзя работать так близко к нему. Край плаща был мокрый от крови там, где он скользнул по спине быка. Ну ничего, еще один раз. Последний. Мануэль лицом к быку в пятый раз протянул ему плащ. Бык смотрел на него. Неподвижным взглядом, выставив рога, бык смотрел на него, подстерегая. «Йоу!» — крикнул Мануэль. «Торо!» — и, отклонившись назад, взмахнул плащом. «Сейчас кинется!» Он ступил в сторону, снова махнул плащом и перевернулся, и бык бежал вокруг него, следуя за плащом, а потом остался ни с чем, застыв на месте, словно завороженный. Мануэль, собрав плащ в правую руку, помахал им перед мордой быка, чтобы показать, что бык оцепенел, и пошел прочь. Аплодисментов не было. Мануэль пошел по песку к барьеру, а тем временем Сурито уехал с арены. Пока Мануэль работал с быком, рожок протрубил сигнал к выходу бандильера. Сигнал лишь смутно дошел до его сознания. Служители накрывали брезентом двух убитых лошадей и посыпали песок вокруг них опилками. Мануэль подошел к барьеру выпить воды. Служитель протянул ему тяжелый пористый кувшин. Фуэнтес, высокий цыган, стоял наготове, держа в руках пару бандерилей, сложив вместе тонкие красные палочки крючками. Он посмотрел на Мануэля. «Ступай», — сказал Мануэль. Цыган выбежал на арену. Мануэль, оставив кувшин, вытирал лицо носовым платком и смотрел на цыгана. Репортер Эль Ральдо нагнулся за бутылкой теплого шампанского, которое стояло у него между ног, отхлебнул и закончил абзац. Престарелому Маноло не удалось вызвать аплодисментов в серии трафаретных трюков с плащом, после чего начался следующий номер программы. Бык все еще стоял, не двигаясь посреди пустой арены. Фуэнтес, высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки в каждой руке, в кончиках пальцев, по тонкой красной палочке, острием вперед. Фуэнтес подходил все ближе, а позади него, немного в стороне, шел другой член квадрильи с плащом. Бык посмотрел на Фуэнтеса и вышел из оцепенения. Его глаза впились в остановившегося перед ним цыгана. Тот откинулся назад и что-то крикнул быку. Потом покрутил бандерильями, и блеск стальных наконечников привлек взгляд быка. Задрав хвост, бык ринулся вперед. Он бросился прямо на Фуэнтеса, не спуская с него глаз. Фуэнтес стоял неподвижно, откинувшись назад, выставив бандерилью. И когда бык опустил голову для удара, Фуэнтес еще больше откинулся назад. Руки его сошлись над головой. Бандерилья опустились под прямым углом. И, подавшись вперед, Фуэнтес вонзил их в лопатку быка. Далеко подавшись вперед над рогами, опираясь на отвесно торчавшие палочки, плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка откинувшись в сторону. «Оле!» – закричала толпа. Бык неистово бодался, высоко подпрыгивая, точно выскакивающий из воды форель. Красные рукоятки бандерилей качались при каждом прыжке. Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык, бодаясь, выставляет вперед правый рог. «Скажи ему, чтоб в следующий раз колол справа», — сказал он одному из юношей, когда тот побежал к Фуэнтесу с новой парой бандерилей. Тяжелая рука опустилась на плечо Мануэля. «Ну как, малыш?» – спросил Сурито. Мануэль молча следил за быком. Сурито облокотился на барьер и налег на него всей своей тяжестью. Мануэль повернулся к нему. «Ты сегодня в форме», – сказал Сурито. Мануэль покачал головой. Ему нечего было делать до следующего тура. Цыган хорошо работал бандерильями. Бык будет очень хорошо подготовлен к следующему туру. Хороший бык. Все, что было до сих пор, это пустяки. Самый конец, удар шпагой, вот что решит дело. Не то чтобы он очень волновался. Он даже не думал об этом. Но у него было дурное предчувствие. Он стоял у барьера и смотрел на быка, готовясь к следующему туру, обдумывая, как он будет работать с мулетой, утомит быка, сделает его податливым. Цыган снова шел навстречу быку. Шел, вытягивая носки, горделиво, как танцор по бальному залу. Красные палочки бандерилей покачивались в такт его шагам. Бык, теперь он не был в оцепенении, следил за ним, подстерегая его, но ждал, пока он подойдет поближе, чтобы наверняка достать его, всадить в него рога. Когда Фуэнтес подошел почти вплотную, бык кинулся на него. Как только бык опустил голову, Фуэнтес, пятясь, отбежал назад, потом остановился, подался вперед, вытянул руки, потянувшись на носки, и в ту же самую секунду, когда рога миновали его, всадил бандерилью в тугой бугор мышц между лопаток быка. Толпа бешено аплодировала. «Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам», — сказал подручный Ритана, обращаясь к Сурито.
2: «Хорошо работает», — сказал Сурито.
1: «Смотрите, смотрите!» Все трое следили за цыганом. Фуэнтес стоял на арене спиной к барьеру. Сзади него по эту сторону барьера стояли двое из квадрильи, держа наготове плащи, чтобы отвлечь внимание быка. Бык, высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом. «Теперь попался», — думал бык. стоит вплотную к красным доскам на расстоянии короткого прыжка.
2: Бык неотступно следил за ним. Цыган откинулся, отвел руки назад, держа бандерилей крючками вперед.
1: Он позвал быка, топнул ногой. Бык медлил, выжидая. Он хотел бить наверняка. Хватит с него колючек.
2: Фуэнтес подошел ближе к быку. Откинулся назад, снова позвал быка. Кто-то в толпе предостерегающе крикнул.
1: «Черт, слишком близко», — сказал Сурита. «Смотрите, смотрите», — сказал подручный Ританы.
2: Откинувшись назад, Фуэнтес повертел бандерильями, поддразнивая быка. Потом высоко подпрыгнул на месте. Как только цыган подпрыгнул, бык, задрав хвост, кинулся на него.
1: Фуэнтес плавно опустился на носки и, вытянув руки, подавшись вперед всем телом, вонзил бандерильи под прямым углом, ловко увернувшись от правого рога.
2: Хлопающие по доскам плащи отвлекли внимание быка, и он с размаху всадил рога в барьер. Цыган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нем была разодрана, бык задел ее кончиком рога. Фуэнтес радостно улыбался, показывая прореху зрителям. Он обошел арену кругом. Когда он проходил мимо Сурита, сияя улыбкой и указывая на свою куртку, Сурита улыбнулся. Последнюю пару бандерилей втыкал кто-то другой. Никто не обращал на него внимания. Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулета, сложил ее и перетул через барьер Мануэля. Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и, не вынимая из ножен, протянул Мануэлю. Мануэль вытащил клинок за красную рукоятку, и ножны от бисны упали. Он посмотрел на Сурита. Старый пикадор увидел, что Мануэль весь в поту.
1: «Теперь он от тебя не уйдет, малыш», — сказал Сурита.
2: Мануэль кивнул.
3: «Он хорошо подготовлен», — сказал Сурита.
1: «Как раз как надо», — подтвердил служитель.
2: Мануэль кивнул. Трубач наверху под самой крышей протрубил сигнал к последнему туру, и Мануэль пошел через арену туда, где в одной из темных лож должен был сидеть президент.
1: В первом ряду заштатный репортер Эль Аральдо отпил большой глоток теплого шампанского. Он решил, что не стоит подробно записывать все перипетии боя. Он напишет отчет, когда придет в редакцию. Чего ради в самом деле? Всего-то вечерний бой. Если он что-нибудь пропустит, можно посмотреть в утренних газетах.
2: Он еще раз отхлебнул шампанского.
1: У него свидание у Максима в 12.
2: Такие в сущности эти матадоры, мальчишки и лодыри. Просто-напросто лодыри.
1: Он спрятал блокнот и посмотрел на Мануэля, который очень одиноко стоял у края арены и размахивал шляпой в знак приветствия в сторону одной из невидимых лож темного амфитеатра.
2: Посреди арены спокойно стоял бык, уставившись в пространство.
4: «Я посвящаю этого быка вам, сеньор, и мадридской публике, самой просвещенной и самой великодушной во всем мире», — сказал Мануэль.
2: Это была общепринятая формула, он сказал ее всю. Он мог бы несколько сократить ее для вечернего боя. Он отвесил поклон в темноту, выпрямился, бросил шляпу через плечо и, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, направился к дому.

В эфире по-прежнему «Модель для сборки». Сегодня в нашей программе рассказ Эрнеста Хемингуэя «Непобежденный». Продолжение. Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него, глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерильи свисают с левой лопатки, и что из раны и от копья Сурита все еще течет блестящая струйка крови. Он отметил, как поставлены ноги быка. Подвигаясь вперед, с мулетой в левой руке и шпагой в правой, он следил за ногами быка. Бык не может кинуться, пока не сдвинет все четыре ноги. Теперь он стоял спокойно, расставив ноги. Мануэль подходил к быку, следя за его ногами. «Все хорошо, он справится. Нужно заставить быка опустить голову, чтобы можно было перегнуться через рога и убить его». Он не думал о том, как вонзит шпагу, как убьет быка. Он думал только о том, что нужно делать сейчас. Предстоящий бой все же угнетал его. Подвигаясь вперед, следя за ногами быка, он видел его глаза и влажную морду, и широкий разворот выставленных вперед рогов. Вокруг глаз быка были светлые круги. Бык следил глазами за Мануэлем. Он чувствовал, что доберется до этого маленького с белым лицом. Мануэль остановился против быка. Втыкая острие шпаги в мулету, перекладывая шпагу в левую руку и натягивая красную ткань, как кливер, он в то же время видел концы рогов. Один рог раскололся, когда бык ударил в барьер. Другой был острый, как игла дикобраза. Натягивая мулету, Мануэль заметил красное пятно на белом основании рога. Отмечая все это, он не терял из виду ноги быка. Бык в упор смотрел на Мануэля. «Выжидает», — подумал Мануэль. «Бережет силы. Нужно вывести его из неподвижности, заставить опустить голову». Сурито заставил его опустить голову, но он опять поднял ее.

0: Поднял мулету, так что она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык поднул только воздух, Мануэль не двинулся с места. Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, огибающая угол, и стал против Мануэля. Бык готовился к новой атаке. Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с черной лопатки. Он вытащил шпагу из мулета и взял ее в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. «Вот сейчас», — подумал Мануэль. «Ух!» — бык кинулся. Мануэль отклонился вправо и, плотно сдвинув ноги, провел мулетой над головой быка, описав корпусом кривую повторенную шпагой, ярко сверкнувшей под дуговыми фонарями. Когда паса на дурале кончилась, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса де печо. Он стоял неподвижно, а бык вплотную прошел мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гремящих рукояток на дереве, и горячее черное тело быка коснулось его груди. «Черт, слишком близко!» – подумал Мануэль. Сурит, перекнувшись через барьер, торопливо сказал что-то цыгану, а тот, подхватив плащ, побежал к Мануэлю. Сурит, низко нахлобучив шляпу, смотрел через арену на него. Мануэль снова стоял против быка, держа мулет в опущенной левой руке. Бык, нагнув голову, следил глазами за мулетом.
1: «Если бы это сделал Бельмонте, они веселились бы от восторга», – сказал подручный Ритан.
0: Сурито ничего не ответил. Он молча следил за Мануэлем, стоявшим в середине арены.
1: «Где это хозяин откопал его?» – спросил подручный Ритан.
0: «В больнице», – сказал Сурито.
1: «Скоро опять туда попадет», — сказал подручный Ританы.
0: Сурито повернулся к нему. «Постучи о дерево», — сказал он, показав на барьер.
1: «Я же в шутку! Постучи о дерево!»
0: Подручный Ританы наклонился и три раза постучал о барьер.
1: «Смотри», — сказал Сурито.
0: В середине арены под дуговыми фонарями Мануэль стоял против быка, опустившись на одно колено. Он поднял мулету обеими руками, и бык кинулся, задрав хвост. Мануэль уклонился от рогов, и когда бык снова кинулся, описал мулетый круг, и бык упал на колени.
1: «Он просто блестящий матадор», — сказал подручный Ритан.
0: «Нет», — сказал Сурито. Мануэль встал, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, и поблагодарил за аплодисменты, донесшиеся из темного амфитеатра. Бык поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову. Сурито что-то сказал двум другим юношам из квадрильи, они выбежали на середину арены и стали с плащами позади Мануэля. Теперь позади него стояло четверо. Эрнандес следовал за Мануэлем с тех пор, как он вышел с мулетой. Фуэнтес, высокий и стройный, стоял, прижав плащ к груди, рассеянным взглядом наблюдая бой. Когда подбежали еще двое, Эрнандес указал им места, одному справа, другому слева. Мануэль один стоял впереди против быка. Мануэль знаком велел юношам отойти подальше. Медленно отступая, они видели, что лицо его бледное и покрыто потом.
1: «Не понимают они, что ли, что нужно отойти подальше? Нельзя же дразнить плащами быка, когда он уже застыл на месте и готов. Лучше уж не мешали бы, так нелегко».
0: Бык стоял неподвижно, расставив ноги, и смотрел на мулет. Мануэль свернул мулету левой рукой. Глаза быка следили за ней. Голова была опущена, но недостаточно низко. Мануэль подразнил его мулетой, бык не двинулся. Только глаза следили за ней.
1: «Свинцом налился», — подумал Мануэль. «Ноги квадратом. Готов. Самое время».
0: Он мыслил привычными понятиями своего ремесла. Иногда соответствующий термин не сразу приходил на ум, иногда мысль не складывалась. Его чутье и опыт работали автоматически, а мозг работал медленно, подыскивая слова. Он знал все о быках. Ему не надо было ни о чем думать. Он просто делал то, что от него требовалось.
1: Его глаза все видели, а тело проделывало нужные движения без помощи мысли. Если бы он стал думать, он бы погиб.

0: Сейчас, стоя против быка, он сознавал многое одновременно. Вот рога. Один расщепленный, другой ровный и острый. Нужно встать на линию левого рога, опустить мулету, чтобы бык последовал за ней, сделать короткий и прямой выпад и, наткнувшись над рогами, всадить шпагу по рукоятку в кружок величиной с 5-песетовую монету между лопатками быка почти у самого загривка. Он должен все это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов. Он знал, что должен все это сделать, но думал только одно – «Торто и деречо». Коротко и прямо, думал он, сворачивая мулету. Коротко и прямо, вытаскивая шпагу из мулеты. Он встал против расщепленного влево рога, перебросил мулету так, что она обгорзовала крест со шпагой, которую он держал на уровне глаз в правой руке, и, поднявшись на носки, нацелился клинком в самую высокую точку между лопатками быка. Коротко и прямо он бросился на быка. Толчок! И он почувствовал, что взлетает на воздух. Он нажал на рукоятку, когда его подняло и подбросило, и шпага выскочила у него из рук. Он упал ничком, а бык подбирался к нему, и Мануэль, лежа на земле, отталкивал морду быка ногами в туфлях. Еще и еще, а бык добирался до него от нетерпения, вслепую тыча рогами, толкая его головой, вгоняя рога в песок. Отталкивая быка ногами, словно жонглер, подбрасывающий мяч, Мануэль не давал ему подойти вплотную. Мануэль почувствовал ветерок. Взметнулись плащи, отвлекающие быка, и потом бык исчез, одним прыжком перескочив через Мануэля. Стало темно, когда бык прошел над ним, даже не задел. Мануэль встал и поднял мулету. Фуэнтес подал ему шпагу. Она согнулась, когда наскочил он на лопатку. Мануэль выпрямил ее о колено и побежал к быку, который стоял возле одной из убитых лошадей. Куртка Мануэля разлетелась под мышкой там, где она зацепилась за рог. «Уведи его отсюда!» — крикнул Мануэль цыгану. Бык почуял кровь убитой лошади и всадил рога в брезент. Когда он кинулся на плащ Фуэнтеса, с расщепленного рога свисал брезент, и в публике раздался смех. Бык яростно мотал головой, стараясь сбросить брезент. Эрнандес, забежав сзади, схватил брезент за край и ловко сдернул его с рога. Бык повернул было за брезентом, но вдруг остановился. Он опять занял оборонительную позицию. Мануэль шел к быку с мулетой и шпагой. Подойдя вплотную, он смахнул мулетой, бык не двинулся. Мануэль стал боком к нему, нацеливаясь острием шпаги. Бык был недвижим, точно мертвый, явно не способен к нападению. Мануэль поднялся на носки, нацелился стальным острием и кинулся на быка. Снова толчок. Мануэля отбросило назад, и он силой ударился о песок. На этот раз нельзя было отбиваться ногами. Бык стоял прямо над ним. Мануэль лежал, не шевелясь, положив голову на руки, и бык толкал его рогами. Толкал в спину, прижатое к песку лицо. Мануэль чувствовал, как рог вошел в песок между соскрещенными руками. Бык ударил его в поясницу. Лицо Мануэля вдавилось в песок. Бык зацепил рогом рука в куртке и оторвал его напрочь. Захлопали плащи, и бык, оставив Мануэля, последовал за ним. Мануэль поднялся на ноги, подобрал мулету и шпагу. Потом провел большим пальцем по острию и побежал к барьеру за новой шпагой. Служитель передал ему шпагу через барьер. «Вытрите лицо», — сказал он. Мануэль, снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Сурито. «Где же Сурито?» Квадрилья отступила от быка, держа плащи наготове. Бык, утомленный нападением, уже снова стоял неподвижно и грузно. Мануэль пошел к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился и взмахнул ею. Бык не двинулся. Мануэль провел мулетой справа налево, слева направо перед мордой быка. Глаза быка следили за мулетой, поворачивались при каждом взмахе, но он не кидался. Он ждал Мануэля. Мануэль волновался. Ничего нельзя сделать, надо ударить. Коротко и прямо. Он подошел близко к быку, скрестил шпагу с мулетой. и кинулся. Вонзая шпагу, он перебросил корпус влево, чтобы избежать острого рога. Бык проскочил мимо него, шпага взлетела вверх, сверкнув под дуговыми фонарями, и упала красной рукояткой вперед на песок. Мануэль подбежал и поднял ее. Она согнулась, и он выпрямил ее о колено. Когда он бежал к быку, который снова застыл на месте, он поравнялся с Эрнандесом, державшим плащ наготове. «Он из одних костей», — сочувственно сказал юноша. Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал запачканный кровью платок в карман. Вот он стоит. У самого барьера. Проклятый. Может, у него в самом деле одни кости? Может быть, на нем нет ни одного местечка, куда может войти шпага? Черт, С2, нет. Он им покажет, что есть. Мануэль протянул быку мулету, но бык не двинулся. Потом помахал мулетой перед мордой быка. Все напрасно. Он сложил мулету, вытащил шпагу, стал боком и бросился на быка. Вонзив шпагу, он изо всей силы нажал на рукоять. Шпага согнулась, потом высоко подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, упала в толпу. Когда шпага выскочила у него из рук, Мануэль успел увернуться от врагов. Первые подушки, полетевшие на арену из темноты, не задели его. Потом подушка попала ему в лицо, и окровавленное лицо, обращенное к толпе. Они быстро летели одна за другой, падали на песок. Кто-то в первом ряду бросил в него пустой бутылкой из-под шампанского. Она ударила Мануэля по ноге. Стоял, всматриваясь в темноту, откуда все это летело. Потом что-то просвистело в воздухе и упало возле него. Его шпага. Мануэль нагнулся и поднял ее. Он выпрямил шпагу о колено и взмахнул ею перед толпой. «Благодарю вас!» — сказал он. «Благодарю вас!» «Ах, мерзавцы! Мерзавцы! Ах, подлые мерзавцы!» Он пинком отбросил подушку и побежал к быку. «Вот он стоит, как ни в чем не бывало! Ну, погоди же, мерзавец!» Мануэль провел мулетой перед черной мордой быка. «Все напрасно!» «Не желаешь?» «Хорошо!» Он подошел вплотную и ткнул острым концом мулеты во влажную морду быка. Бык кинулся. Мануэль отскочил назад, но споткнулся о подушку и, падая, почувствовал, что рог вошел в него. Зашел под ребро. Он ухватился обеими руками за рог и поехал задом, крепко зажимая место, куда вошел рог. Бык подбросил его, и он очутился на песке. Он лежал неподвижно. Ничего страшного. Бык не трогал его. Он встал, кашляя, чувствуя себя разбитым и погибшим. «Подлые мерзавцы!» «Шпагу мне!» — крикнул он. «Мулету!» Фуэнтес подошел с мулетой и шпагой. Эрнандес обнял его одной рукой. «Наступайте вы в лазарет!» — сказал он. «Не валяйте дурака!» «Уйди от меня!» — сказал Мануэль. «Уйди к черту!» Он вырвался. Эрнандес пожал плечами. Мануэль побежал к быку. Вот он стоит, грузный, расставив ноги. «Ну, погоди, мерзавец!» Мануэль вытащил шпагу из мулета, нацелился и бросился на быка. Он почувствовал, что клинок вошел до отказа по самую рукоять. Все 5 пальцев ушли в рану. Он стоял над быком, и руке было горячо от крови быка. Потом бык стал валиться на бок, увлекая его за собой. Мануэль отступил на шаг и смотрел, как бык падал. Сначала медленно, потом вдруг перевернулся, задрав все 4 ноги. Мануэль поднял к толпе руку, теплую от крови быка. «Ну, погодите, мерзавцы!» Он хотел заговорить, но кашель помешал ему. Тушилось что-то горячее. Он поискал глазами мулета. «Нужно найти и приветствовать президента. К черту президента!» Он сел на песок и уставился на убитого быка. все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Это ползет по его брюху и между ногами. Там, где волос редкий. Мертвый бык. Черту быка! Черту всех! Он хотел встать, но опять закашлялся. Он опять опустился на песок. Кто-то подошел и поднял его. Его унесли в лазарет. Бегом пробежали по песку, постояли у ворот, пропуская упряжку мулов. Потом шли по темному проходу, потом с кряхтением тащили вверх по лестнице и, наконец, положили. Врач и двое санитаров в белых халатах дожидались его. Его положили на операционный стол. Разрезали на нем рубашку. Мануэль очень устал. Груди жгло, как огнем. Он закашлялся, и что-то прижали к его губам. Все очень суетились вокруг него. Электрический свет бил прямо в глаза. Мануэль закрыл глаза. Он услышал тяжелые шаги по лестнице. Потом перестал слышать. Потом услыхал далекий шум. Это толпа. Ну что ж, второго быка придется убить кому-нибудь другому. Они уже разрезали всю его рубашку. Врач улыбнулся ему. А вот и Ритана. «Здравствуй, Ритана», — сказал Мануэль. Он не услышал своего голоса. Ритана улыбнулся ему и что-то сказал. Мануэль не расслышал. Сурито стоял возле стола и, нагнувшись, смотрел, как работает врач. Он был в костюме пикадора, но без шляпы. Сурито что-то сказал ему. Мануэль не расслышал. Сурито говорил с Ританой. Один из санитаров улыбнулся и передал Ритане ножницы. Ритана передал их Сурито. Сурито что-то сказал Мануэлю. Он не расслышал. Черт, операционный стол. Не в первый раз ему лежать на операционном столе. Он не умрет. Если бы он умирал, тут был бы священник. Сурито что-то говорил ему, подняв ножницы. Вот оно что! Они хотят отрезать его косичку! Они хотят отрезать его калету! Он сел на операционном столе. Врач отступил назад, рассерженный. Мануэль почувствовал, что кто-то схватил его за плечи. «Ты этого не сделаешь, Манос!» — сказал Мануэль. Он вдруг ясно услышал голос Сурито. «Успокойся», — сказал Сурито. «Не сделаю. Я пошутил». «Я был в форме», — сказал Мануэль. «Мне просто не повезло, вот и все». Мануэль лег на спину. Что-то положили ему на лицо. Все это знакомо. Он глубоко вдыхал привычный запах. Он устал. Он очень-очень устал. Потом маску сняли с его лица. «Я был в форме», — слабым голосом проговорил Мануэль. «Я был в блестящей форме». Ритана посмотрел на Сурито и пошел к дверям. «Я останусь с ним», — сказал Сурито. Ритана пожал плечами. Мануэль открыл глаза и посмотрел на Сурито.
1: «Скажи сам, разве я не был в форме, Манос?» — спросил он с надеждой, глядя на Сурито.
0: «Еще бы», — сказал Сурито. «Ты был в блестящей форме». Санитар положил маску на лицо Мануэля, и он глубоко вдыхал знакомый запах. Сурито неуклюже стоял возле стола, наблюдая. Oh, that view is tremendous. Roger, turnaround has started.
2: Roger, 7, you have a go. At least 7 orbits.

Сельская история. Так называется следующий рассказ, который услышите в нашей программе. Чтобы повернуть голову направо и насладиться коротким и зыбким утренним сном, Дону Фульхенсио пришлось сделать большое усилие, при этом подушка зацепилась за его рога. Он открыл глаза. То, что до сих пор было слабым подозрением, стало бьющей наповал уверенностью. Мощным движением шеи Дон Фульхенсио поднял голову, и подушка взлетела на воздух. Посмотрел в зеркало и не смог скрыть некоторого удовлетворения, увидев великолепный образец курчавого лба и роскошных рогов. Белесые в основании, с коричневатым оттенком в средней части, с черными заостренными кончиками, рога крепко сидели на лбу. Первое, что пришло в голову Дону Фульхенсио – примерить шляпу. Досадуя, он вынужден был сдвинуть ее назад. Это придавало ему несколько залихватский вид. Поскольку наличие рогов – недостаточный повод для того, чтобы степенный мужчина нарушил привычный жизненный уклад, Дон Фульхенсио начал с педантичной тщательностью приводить себя в порядок с ног до головы. Почистив ботинки, он слегка прошелся щеткой по рогам, хотя они блестели и без того. Жена подала ему завтрак с безупречным тактом. Ни единого удивленного жеста, ни малейшего намека, которые могли бы ранить мужа столь достойной и благородной породы. Быть может, лишь однажды робкий и боязливый взгляд мелькнул на мгновение, словно не решаясь остановиться на острых рогах. Поцелуй на пороге был словно укол дротиком с бантом племенного завода. И Дон Фульхенсио, брыкаясь, вышел на улицу, готовый яростно атаковать свою новую жизнь. Прохожие здоровались с ним, как обычно, но какой-то паренек, пропуская его озорно, изогнулся, подражая Тореро. А одна возвращавшаяся с мессы старушка бросила на него какой-то идиотский взгляд, коварный и долгий, словно бы змеиный. Когда же оскорбленный захотел поквитаться с ней, старая хрычиха укрылась в доме, словно матадор в своем убежище на краю арены. Дон Фульхенсио поднул дверь, запертую за секунду до того, и у него из глаз посыпались искры. Рога были отнюдь невидимостью, а неотъемлемой частью черепа. Он был шокирован и от унижения покраснел до кончиков волос. К счастью, профессиональная деятельность Дона Фульхенсио не была никоим образом скомпрометирована и не потерпела никакого ущерба. Клиенты с энтузиазмом прибегали к его помощи, поскольку каждый раз его напор делался все мощнее, как в нападении, так и в обороне. Даже издалека приходили тяжущиеся искать защиты у рогатого адвоката. Но спокойная сельская жизнь завертелась вокруг него в изнуряющем ритме бесшабашного праздника, на котором скандалят и клеймят друг друга. Дон Фульхенсио бодался направо и налево со всеми из-за любого пустяка. По правде говоря, над рогами ему в лицо никто не смеялся, никто их даже не видел, но каждый ловил момент, чтобы вонзить в него парочку хороших бандерилей. Что говорить, если даже самые робкие и те решались показать несколько эффектных шутовских приемов. Некоторые кабальеро, потомки средневековых рыцарей, не пренебрегали возможностью воткнуть в него свои пики, занося удар с почтительной высоты. Воскресные посиделки и большие праздники давали повод для импровизации шумных народных корид с неизменным участием Дона Фульхенсио, который наскакивал на самых дерзких тореро слепой от ярости. От постоянного

мелькание плаща перед глазами, ложных выпадов и кружения на месте, голова у Дона Фульхенсио пошла кругом, и разъяренный наглыми выходками, приемами с мулетой, он стал все время угрожающе выставлять рога и в один прекрасный день превратился в дикое животное. Его уже не приглашали ни на праздники, ни на публичные церемонии, и жена горько сетовала на изоляцию, в которой приходится жить из-за скверного характера мужа. Благодаря шпилькам, бандерильям и пикам Дон Фульхенсио познал в полной мере ежедневные кровоизлияния, а по воскресеньям и торжественные кровопускания. Но всякий раз кровь изливалась внутрь, в его сердце, израненное злобой. Его оплывшая шея наводила на мысль о скоропостижной кончине. Коренастый, полнокровный, он продолжал атаковать во все стороны, не умея отдыхать или придерживаться диеты. И однажды, когда Дон Фульхенсио бежал трусцой к дому, он остановился на Пласа де Армас и настороженно повел головой в сторону, откуда доносился сигнал далекого горна. Звук приближался подобно смерчу. Пронзительный, оглушающий. В глазах стало темнеть. Он увидел, как вокруг него вырастает гигантская арена, что-то вроде Вале де Хосафат, заполненная односельчанами в костюмах Тореро. Кровь прилила к голове так же стремительно, как шпага пронзает холку. И Дон Фульхенсио отбросил копыта, не дожидаясь последнего удара. Несмотря на свою профессию, общественный защитник оставил завещание лишь в черновом варианте. В нем необычным просительным тоном выражалась последняя воля, согласно которой рога следовало не то отпилить ручной пилой, не то отбить с помощью долота и молотка. Но эта убедительная просьба не была исполнена по вине услужливого плотника, который бесплатно сделал специальный гроб, снабженный двумя очень заметными боковыми выступами. Дона Фульхенсио провожала в последний путь вся деревня, растроганная воспоминаниями о его былой свирепости. Но, несмотря на обилие венков, скорбную процессию и вдовий траур, эти похороны были похожи, уж не знаю чем, на веселый и шумный день.

Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки» записан специально для Samsung MP3 Club.

0: Андрей Егоров. Попал. С этой девушкой мы познакомились в баре. Весьма обыденно, не так ли? Но дальше все развивалось настолько стремительно, что я и опомниться не успел.
1: «Выпьем?» —
0: спросила она. «Что вы, нет, спасибо», — возразил я. «Сегодня пас. Мне еще работать вечером. Я, пожалуй, допью этот кофе и...» После пятой рюмки абсента, запиваемого пивом, меня порядком развезло.
1: «Далеко живешь?» — поинтересовалась она.
0: «Тут недалеко, если на автобусе. Несколько остановок. Высокая такая башня возле сквера».
1: «По глазам вижу, ты хочешь пригласить меня к себе».
0: «Извини, мы к тому времени уже перешли на «ты», но мне сегодня вечером работать, так что я допью этот абсент и...» В прихожей я помог ей снять пальто, пригласил... «Проходи, там небольшой бардак, не обращай внимания».
1: «Я и не обращаю».
0: Она уже включила свет и озиралась с хозяйским видом.
1: «А у тебя гламурненько».
0: «Не сказал бы». Я подошел и встал в дверях.
1: «Совмещенные спальня и рабочий кабинет», — проговорила она, как будто о чем-то раздумывая.
0: «Есть такое дело», — согласился я. «Но иногда я пишу на кухне. Там, кстати, можно курить».
1: «Ты, наверное, привел меня к тому, что хочешь соблазнить?»
0: Она обернулась и резко прильнула ко мне. Движение напомнило мне бросок кошки, ловящей мышь. Растерялся я. «Честно говоря, я ничего не планировал. Нет, точно не планировал. И потом, мне сегодня работать». В постели с ней было хорошо. Уютно и тепло. Предварительные ласки почти довели меня до экстаза, но она умела вовремя остановиться. В делах любовных она оказалась куда искушеннее меня. В определенный момент я почувствовал, что пришла пора ей сообщить. «Ты знаешь, я ничего не планировал. В общем, так получилось, но презервативов у меня нет. Может, ты случайно захвати...» Договорить она мне не дала.
1: «Презерватив не нужен».
0: «То есть как?»
1: «Не нужен и все. Я хочу заняться с тобой сексом без презерватива».
0: «А как же последствия?» О женском коварстве я знал не понаслышке. «Нет, это решительно невозможно». Она так сильно впивалась ногтями в мою спину и кричала так громко, что я начал опасаться визита соседей. Когда все кончилось, мы лежали, обессилев, на мокрых от любви простынях и молчали. Она встала, потянулась к столу, где оставила свою сумочку, сунула в губы сигарету. «Курить можно на кухне», — напомнил я. Она чиркнула зажигалкой и раскинулась рядом, поражая меня совершенством тела. Ее полная грудь с четко очерченными возбужденными сосками, глубокий изгиб бедра, пупок на гладком животе, а под ним темнеет дорожка аккуратно подстриженных волос.
1: «Тебе было хорошо?»
0: — спросила она, выдыхая дым. «Бесподобно», — ответил я. «Но мне, знаешь ли, надо работать. Завтра сдавать эту чертову рукопись. Еще столько всего недоделано, а я всегда работаю обстоятельно, медленно. В общем, наверное, мне надо...»
1: «Повторим?»
0: — перебила она. «Я ж тебе говорю, работа, только работа. Дело для меня всегда важнее удовольствий». Второй раз был много лучше первого. Я вконец обессилел. Она меня буквально вымотала, у меня не оставалось сил уже ни на что. Я лежал и блаженно смотрел на нее. Такое лицо, наверное, бывает только у абсолютных идиотов. Только идиотов держат в специальных заведениях, а я гуляю на свободе, еще занимаюсь сексом со столь восхитительным, хоть и властным созданием.
1: «У тебя дети есть?» — поинтересовалась она.
0: «Нет, я же еще молодой. Не успел пока. Сначала надо обустроиться в жизни».
1: будут», — сообщила она. «Дети нужны, чтобы менять Вселенную».
0: «Как?» — опешил я.
1: «Гемограф показал, что наши с тобой дети смогут управлять Вселенной».
0: В ее голосе звучала холодная уверенность. Никаких лишних эмоций. «Как ты сказала? Гемограф?»
1: «Тебе не понять», — отмахнулась она. «Как у вас говорят, не твоего ума дело. Ты живешь в отсталом времени и пространстве, так что наши дети станут управителями Вселенной, а я буду управлять ими».
0: Она хохотнула, отчего лицо ее стало выглядеть еще более хищным. «А я?» Мое место в управлении Вселенной виделось мне крайне смутно.
1: «А ты, — сказала она, — надевай тапочки и марш на кухню, милый. Мы еще не завтракали. Муж властительницы Вселенной должен хорошо готовить».
0: «Но я не умею», — возразил я. «Единственное, что я могу хорошо приготовить, — это быстрорастворимый суп. И тот выходит таким гадким, что есть его совсем нельзя. А кроме супа я ничего не могу. Могу предложить кофе». Через полчаса на плите шкварчал омлет с беконом, а на столе, аккуратно разложенные по тарелочке, лежали 6 бутербродов с колбасой, сыром и помидорами. «Муж управительницы Вселенной», — ворчал я. «Придумала тоже. Раскомандовался. Я, между прочим, даже не знаю, кто она и откуда. Муж! Ха-ха, разбежалась! Да ни за что!» Нашу свадьбу праздновали на два мира. С моей стороны присутствовали мои добрейшие родственники и милейшие друзья, с ее невыносимой родня и надменные приятели. Я настаивал, что свадьбу надо провести на земле, но она каким-то образом меня переубедила, сам не пойму как, и всем пришлось тащиться аж в созвездие Стрельца, откуда родом моя своенравная невеста. Зато зажили мы на земле. Я, честно говоря, хотел, чтобы нашего первенца звали Васей в честь отца, но она твердо решила дать ему имя Вольдемар. Первым делом она вместе с Вольдемаром собиралась что-то там сотворить с черными дырами поблизости от Солнечной системы. Меня, признаться, ее замыслы по переустройству Вселенной немного пугали, но я старался не вмешиваться. Не моего ума дело. Я же представитель отсталого времени и пространства, что с меня возьмешь? Хорошо, что позже, когда моя первая жена совсем углубилась в работу по смещению орбит и покорению космических далей, в том же баре, куда я стал захаживать частенько, я встретил Риту с Альфа-Центавра. Рита во всем со мной соглашается и говорит, будто согласно гемографу, я ее идеальная пара, а наши дети смогут управлять управителями Вселенной.

Я не из тех людей, которые привыкли разводить философию на пустом месте, и никогда таким не был. Вы, конечно, знаете, о чем я. Вечно находятся чудаки, которых хлебом не корми, дай только спросить. Ну, если во Вселенной действительно существуют братья по разуму, почему мы никогда о них не слышали? Или так? Если путешествие во времени невозможно, почему пришельцы из будущего не толкутся здесь целыми толпами? Теперь это мой самый любимый вопрос. По мне, подобные рассуждения просто не имеют смысла. Черт, да что я распинаюсь? Вам и так все понятно. Какой смысл спорить, если где-то там братья по разуму или нет? Наверняка все равно ничего не скажешь, пока эти самые братья не появятся и не положат конец всем нашим дискуссиям. Отсутствие

доказательств есть отсутствие доказательств, ничего больше. А эти типы, помешанные на НЛО, не в счет. Если хотите знать мое мнение, все они не что иное, как шайка обкурившихся или обколовшихся хиппи с паутиной в мозгах. Что же касается путешествий во времени, на этот счет существует куча теорий, или, по крайней мере, существовало, когда подобные вопросы были актуальны. Все эти штуки вроде парадоксов, или альтернативных временных лагов, или всеобъемлющих временных потоков, и т.д. и т.п. А все дело в том, что никто ничего не знает, потому что никто никогда этого не проделывал. Еще Эйнштейн говорил: путешествие во времени возможно. Я доказал его правоту, хотя, в общем-то, сам не пойму, как во все это впутался. Я снова собираюсь впервые повидаться с прапрапрадедом. Честно говоря, все это становится довольно утомительным. О, парень он ничего, довольно симпатичный. Правда, до сих пор изъясняется исключительно по-немецки, так что я ни слова не понимаю. Должен явиться из черт знает какого далека. Сражался вместе с Сэмом Хьюстоном при Сан-Хасинто или что-то в этом роде. Делил палатку с одним из тех парней, которые захватили Санта-Ану. Так или иначе, настроение у меня хуже некуда. Да и всякому на моем месте было бы совсем не по себе, доверись ему оказаться козлом отпущения для целой вселенной. А уж заварушка с временным потоком кого хочешь из колеи выбьет. Тем более, когда на тебя орут все, кому не лень. Особенно тот тощий коротышка, который меня совсем достал своим тявканьем насчет дедулиного парадокса. Мне и так не по себе перед встречей с дедушкой. Ну, я и сам не заметил, как пришил мерзавца. Выхватил свой кольт 45-го калибра и бац! Снес ему половину черепа. Нет, не поймите меня превратно. Я не из тех, кто чуть что хватается за револьвер. Не такой у меня характер. Да и пистолет нужен мне только за тем, чтобы отпугивать щитомордников с фермы. Но это чучело так меня разозлило своим бредом насчет парадокса, который мне якобы следует доказать, что я совсем сошел с катушек. Больше никаких временных парадоксов. И никогда не было. Это, однако, была ошибка с моей стороны. Поэтому и прапрапрадедушка на стенку от злости полез. Задал мне такую трепку, что едва мозги не вышиб. Похоже, до меня дошло, каким именно образом мы отобрали Техас у инджунов и мексикашек. Эти немецкие иммигранты были крепкими орешками. Настоящие старые стервятники, ничего не скажешь. Дедуля предупредил меня, что по первому требованию выдаст еще тумаков в любых количествах. Очевидно, к этому времени он уже успел освоить английский. Мой па тоже не слишком мной доволен. «Всегда говорил, что тебе следовало остаться дома и работать на ферме», — твердит он. «На кой дьявол вся эта темпорально-механическая белиберда? Только народ будоражит. Можно подумать, дерьмовые республиканцы мало воду мутят. Оставь это дело в покое, мальчик. Пусть все будет, как было». Вот вам и па. Тот еще дипломат, верно? И память, можно сказать, избирательная. Еще когда я умудрился получить полную стипендию университета Райса, он едва не разорил нас, позвонив разом всем друзьям, родственникам и друзьям родственников, чтобы сообщить о победе. Честное слово, я не преувеличиваю. Рисовые фермы – занятия не слишком прибыльные. Но поскольку я первый из семьи вознесся так высоко, па решил, что имеет право похвастаться. А что он выделывал, когда мне вручали докторскую степень от Массачусетского технологического? Представляете, поднимаюсь я на сцену, чтобы получить диплом. Он вскакивает, орет и размахивает своим Стетсоном. Что там творилось? И без того все эти янки уверены, что мы, техасцы, просто невежественный сброд. Так он еще и масло в огонь подливает. «Молодец, парень! Это мой гениальный мальчик! Смотрите, смотрите все!» Разорялся па так громко, что я готов был заползти под кафедру. «Знаете, что он хочет сделать? То, о чем старик Жюль Верн и Док Браун только мечтали! Он собирается построить лучшую дерьмовую машину времени, какую вы только видели!» Да он не может отличить Верна от Уэллса. Ну что из того? Энтузиазма па не занимает, надо отдать ему должное. Да и уверенности тоже. Он знал, что у меня все получится. В этом у него не возникало и тени сомнения. Что же до меня, мне бы его самонадеянность. Однако па оказался прав. Я действительно построил машину времени. Или построю. Что-то в последнее время мне все труднее следить за ходом событий и своей речью. Немедленно присоединюсь к проекту Time Span
потому что уже проделал добрую часть работы в институте. НАСА ведет исследование в Клир Лейк, вот и плюс. По крайней мере, почти родные места и не слишком далеко от дома. Большинство нудных теоретических обоснований уже будет сделано к тому времени, как я приеду туда. Но каким образом им это удалось, в толк не возьму. Проект упал в колени НАСА, как спелое яблочко, потому что один стебанутый конгрессмен, удосужившись посмотреть повтор «Стартрек», услышал такое роскошное выражение, как «пространственно-временной континуум», и решил действовать. Поэтому НАСА отныне именуется «Национальное управление по аэронавтике и пространственно-временному континууму». Не поймите меня неверно. Сотрудники НАСА люди неплохие, но проклятые газетчики тратят так много времени на то, чтобы завербовать сторонников и сочувствующих идеи человеческого всемогущества, что на настоящую работу времени не остается. К тому же Конгресс за последние 5 лет, что я трудился в НАСА, урезал бюджет в 6 раз. Угадайте, кого прижали первым? Но, несмотря ни на что, результаты все-таки получены. Так что все окей. В первый же год мы покончим со всей теоретической мурой. Как только начнется сборка, мы быстро поймем, самое трудное позади. Говоря по правде, построить машину времени оказалось легко. Не так, разумеется, как спуститься в гараж и переделать газонокосилку в будильник. Но стоило нам сообразить, что мастерить, степень трудности вышла на уровень создания циклотрона. Дьявол, да любой, у кого водятся денежки, сумеет это сделать. Ну какая же красавица! Идеальный шар диаметром 20 футов 3 дюйма сверкает серебром, отливающим по периферии зрения всеми цветами радуги. Вмещает 3. Вояки отчего-то любят сравнивать ее с Аполлоном. Способна поддерживать жизнеобеспечение в течение 3 недель. Мы, естественно, подвергнем крошку всем мыслимым испытаниям и не отправим ее в прошлое, пока точно не определим, с каким видом парадоксов придется иметь дело. Мы всего лишь отослали ее в будущее. Я, как сейчас, помню первое испытание. Мы отправили ее вперед во времени, на одну наносекунду, без людей, разумеется. Я пристально наблюдал за малышкой, но так ничего и не заметил. Она вроде бы даже не дернулась, но счетчики словно взбесились. Моя машина времени сработала! Мы проверяем ее целую неделю, выкачивая каждый клочок информации, до которого можем добраться. Все идеально. Ни одного гремлина. После этого мы продолжили серию тестов, постепенно увеличивая временное смещение до минуты. Целые минуты. Приятель, это что-то. Попытайтесь представить, как оборудование на 67 миллиардов долларов, за которое ты отвечаешь, исчезает с лица Земли. Черт меня побери, если вы со мной не согласитесь. Мало-помалу мы установили. Временное смещение не является моментальным действием. Атомные часы в шаре чуть-чуть отстали, но недостаточно, чтобы это можно было определить после первого опыта. А вот после 7-го эффект проявился настолько, чтобы отразиться. Хоть и не впрямую, но на более продолжительных испытаниях. Никто этого не ожидал, и некоторые типы немедленно ударились в панику, прежде чем мы сумели убедиться, что для волнений пока нет причин. Бакинсон вычислил. Запаздывание равно приблизительно 1 секунде на каждые 500 000 лет. Хорошо еще, что мы не вычеркнули графу жизнеобеспечения, когда нам в последний раз срезали бюджет. Мы проводили опыты и с растениями. Комнатным терновником вегонера и гортензией. И когда они не завяли и не погибли, послали в будущее отростки. Они тоже выживут. Жаль, что у нас опять крупные проблемы. Над бюджетом в очередной раз нависли ножницы, только на сей раз проклятый Конгресс не удовольствуется медленным кровопусканием. Они хотят отправить на плаху весь проект «Таймспен». Поэтому я сделал единственно возможную вещь, которая пришла в голову. Уговорил Вегонера плюнуть на последние запланированные опыты и объявить первое путешествие с командой на борту. Чтобы спасти «Таймспен», нужен не робкий шажок, как раньше. Требуется нечто эпохальное. Грандиозный спектакль, чтобы запомнился всем. Клянусь богом, мы доберемся до начала времени. Вот тогда все сработает. Через 1/4 часа после нашего объявления Макдональдс предлагает нам спонсорство на 40 миллионов. Кола бежит рядом, а консорциум Timex Watch утваивает сумму. История мгновенно доходит до прессы, за дело берутся ток-шоу, и все кончается 5 независимыми слушаниями в Конгрессе.
К концу недели все улаживается, и эти сволочи дают нам карт-бланш, чтобы закончить наш резервный второй шар. «Ну, Лед, что ты об этом думаешь, спрашивает Вигон.

Ину Уолтера Кронкайта, по крайней мере, на несколько часов, чтобы привести на запуск. Именно так все это называют. Запуск. Даже папа соизволил выступить по телевидению и заверить, что путешествие во времени вовсе не богохульство. Представляете? Более миллиона человек прибывают в Хьюстон, чтобы стать частью истории. Все психи со всех концов планеты собрались здесь. Беда в том, что лабораторное помещение вмещает только один шар. Вспомогательное оборудование, ну и с дюжину испытателей. Не слишком-то много народу увидит священное действо воочию. Билеты в Астродоум, Ойлердоум и Рокетдоум, распроданные за много недель на фер... Да что ж... Билеты в Астродоум, Ойлердоум и Рокетдоум распроданы за много недель вперед, чтобы зрители могли наблюдать за запуском на больших экранах. Вот они разочаруются, когда шар просто исчезнет. А Вигонер на полном серьезе влезает во всю эту политическую заварушку, отчего я сильно нервничаю. Дата запуска, 20 июля, совпадает с днем первой высадки на Луну. И вот настает знаменательный день. 4, 3, 2, 1, произносит диктор. Шар вздрагивает и испаряется. Я мысленно слышу разочарованный стон, вырвавшийся из 6 миллиардов глоток. Сначала никто не замечает ничего необычного, но скоро все становится ясным. И тут появляется это самое дежавю. Дежавю скрутило всех. Я имею в виду всех. Сначала легкий намек, но скоро приходится терпеть по 3-4 приступа в час. Народу это не слишком пришлось по душе, вернее, очень не пришлось. И самые чувствительные воют, как ошпаренные коты, каждый раз, когда все начинается по новой. Чем дальше, тем хуже. Люди просто бьются в истерике. А пуще всех астрономы. Вот кто пугает меня до писка. Почти сразу же после того, как мы запустили шар, звездные мальчики заметили, что с их телескопами творится что-то забавное. Красная область спектра распространяется слишком быстро. Вокруг все красное, и с каждой секундой становится еще краснее. Впервые я понимаю, что дело пахнет керосином, когда на канале CNN появляется какой-то академик, объясняющий, что означает это явление. Вроде бы, поскольку звезды и все такое прочее угрожающе багровеют, следовательно, они быстрее отдаляются друг от друга. Я едва в штаны не наложил. Если Вселенная расширяется скорее, значит и стареет такими же темпами. Мне просто плохо стало. А вот Бакинсон уже успел все сообразить. «Иисусе Лэд, мы ложанулись!» — говорит он, когда я добираюсь до лаборатории. «Скажи мне, что мы тут ни при чем», — умоляю я. «Черта лысого!» — фыркает он. «Я проверил! Это поле временного смещения! Стенки шара его не удерживают! Оно действует бесконечно, как сила притяжения, тянет каждый атом во Вселенной за собой до конца времени! Все ускоряется, и не пройдет и месяца, как Вселенная начнет сжиматься!» И ничего тут не поделаешь. Как же, черт возьми, мы могли не заметить этого, бормочу я. Ведь были испытания. Это не ярко выраженный эффект, вроде того временного лага, который испытывают хрононавты в машине. На коротких опытах он был настолько незначителен, что его легко было можно проглядеть. А вот путешествие до конца времени... Погоди-ка, начинаю я. Но жизнеобеспечение в машине всего на 3 недели. Они вернутся, прежде чем... «Нет!» – перебивает Бакинсон, качая головой. «Я уже думал об этом. Темпоральное ускорение увеличивается экспоненциально. Вселенная нагонит их к концу времени. Когда они вывалятся из временного искривления, увидят нас на страшном суде». «Только бы это не вышло наружу, пока мы не сообразим, что делать», – вздыхаю я. Звонит телефон. Я беру трубку. Репортер Dallas Morning News спрашивает, правда ли, что мы обрекли Вселенную на гибель. Знать, что 6 миллиардов предали тебя вечному проклятию, это самое малое из моих проблем. В ту ночь Вигонер проглотил целый пузырек снотворного и уснул навеки. Я остался один. В отчаянии я хватаюсь за соломинку. У нас еще имеется второй шар. Мы не можем послать его перехватить первую машину, прежде чем она достигнет конца времени. Но, черт побери, уж к началу-то времени она долететь успеет.

0: Если повезет, два поля временного смещения уничтожат друг друга, и все, что мы потеряем, миллиард лет или около того. Секретная служба будет охранять меня 24 часа в сутки, пока мы лихорадочно трудимся над сборкой второй машины. На мою жизнь покушаются целых три раза, а папа отлучает меня от церкви и предает анафеме, несмотря на то, что вообще-то я лютеранин. Представляете? Мы заканчиваем второй шар через три дня после того, как астрономы обнаруживают первые признаки изменений в голубой области спектра Вселенной. Приходится подвергнуть шар всего трем испытаниям, и каждые не доли секунды. Трое хрононавтов, провозглашенных спасителями Вселенной, входят в шар, зная, что могут навечно застрять во временном потоке. На этот раз толпы собираются только в церквах. Никакого отсчета. Техники смотрят на меня. Я даю отмашку. Шар вздрагивает и исчезает.
1: キロヘルツです。7キロヘルツです。3、1キロヘルツです。3キロヘルツです。7キロヘルツです。10キロヘルツです。

Я был прав насчет того, что второй шар с такой же силой потянет на себя время. Но, как выяснилось, ошибался относительно того, к чему это приведет. Вы когда-нибудь слышали, как рвется время? Ну, конечно, услышите. Каждый и всякий во Вселенной это слышит, чувствует. Время не переносит напряжение. Оно растягивается, лопается, прекращает существование. Всякий и каждый во Вселенной ненавидит, ненавидел и будет ненавидеть меня. Когда это сейчас не важно? Сейчас. Это сейчас не важно. Все равно времени уже нет. Кроме того, я единственный в мире человек, кому удалось уничтожить измерение. Меня судили, приговорили и казнили в каждом городе на планете Земля. Миллиард миллиардов инопланетных рас, некоторые давно вымерли, некоторые еще не появились на свет, выслеживают меня и подвергают бесконечным и невероятно разнообразным видам самых изощренных пыток. От всего этого выиграли только космические странники. Теперь, когда выражение «Е равно МС квадрат» лишилось зубов, соображаете, о чем я? Они могут добраться до любой точки во Вселенной. Правда, когда это произойдет, они обнаружат, что уже побывали здесь и тоже ополчатся на меня. И никто не понимает, что тут моей вины нет. Ну, не собирался я покончить со временем. Господь не позаботился выставить предупреждающие знаки, так при чем тут я? Я всего лишь делал свою работу. И в конце концов, не какой-то же я нацистский преступник. Дьявол, я всего лишь пытаюсь спасти Вселенную, только никто не желает этого видеть. Пора бежать. Махатма Ганди уже нацелился на меня заершенной иглой. Представляете?

0: Ночью была буря, и старая гнилая липа, не выдержав натиска стихии, переломилась пополам и рухнула, накрыв покосившийся сруб колодца. Досталось и другим деревьям. Растущие вокруг пруда кряжистые ветлы разбросали по мелкой гнилой воде ободранные ветки, одичавшие яблони растеряли невызревшие еще яблоки, а растущая на пригорке сосна лишилась огромной лапы и сделалась жалкой, будто зверь-инвалид. Но вот липа... Баба Маша вздохнула. Липу эту посадил ее старший брат Федор в тот день, когда уходил на фронт.
1: «Я тут у дедушки одного был»,
0: — негромко сообщил он, отведя сестренку в сторону.
1: «Он мне все и посоветовал. Я, значит, и липе в корни свои волосы положил, и рубаху старую. Все сделал, как дед велел. Теперь, если со мной что случится, то дерево вам и покажет».
0: Не верила школьница Маша в подобные глупости. Суевериями их называла. Но вскоре пришлось ей мнение свое переменить. 9 июля в грозу ударила в деревце странная, тонкая, будто веревка, молния, оставила на стволе выжженный след. А через 2 месяца вернулся домой скорченный, почерневший лицом Федор. Прихрамывая, подошел он к липе, тронул рукой изуродованный ствол, сказал тихо:
1: «А дед-то не наврал».
0: И только Маша поняла, о чем это он. Так и не оправилась после той грозы дерева. Росло вроде бы, тянулось вверх, да ела его потихоньку черная внутренняя гниль. Всю войну и еще 20 лет после председательствовал в колхозе Федор. Крепко тянул государственное хозяйство, никогда о болячках своих не вспоминал, не жаловался, только на липу посматривал, да на людях, посмеиваясь, жалел ее вслух. Умер он как-то тихо, незаметно, один в своей подслеповатой избенке. И в день похорон, в августе месяце, липа вдруг сбросила всю листву и завернулась в невесть откуда взявшуюся густую серую паутину. Через несколько лет она все же оправилась, зазеленела крона, и даже черный рубец немного затянулся. Может, потому что Маша стала ей под корни закапывать свои волосы? А может, по какой другой причине? Уж не Иван Иванович ли тогда помог умирающему дереву? Качая головой, баба Маша обошла кругом накрытый липой колодец.
1: «Что ж теперь делать? На ключ, что ли, за водой ходить? Далеко.
0: Да и нечищенный он вот уж сколько лет. Затянулся чай грязью». Подобрав оставленные на тропинке ведра, баба Маша направилась к соседскому дому. У Тихого большой деревни не было никогда. В лучшие дни до пожара было здесь 12 дворов. Дети бегали учиться за 6 километров в Лазовцево. Там помимо школы и сельмак имелся, и клуб с библиотекой и бильярдом, и баня общественная. Но вот надо же! Пришло время, сравнялись деревни, что в Утехове 2 дома осталось жилых, что в Лазарцеве. И будто отодвинулись они друг от друга. Не 6 километров разделило их, а все 60. Прямая дорога заросла, брод через речку Тиной затянулся, лес на прежние луга да на пашни выбрался. Раньше дети за час в один конец бегали, а старикам теперь чуть не весь день тащиться надо. Вот и не ходит теперь никто из Утехова в Лазовцево. Надобности нет. Магазин давно закрылся, баня сгорела, клуб на дрова разобрали. А весточку, коли захочется, можно и через Лёшку Иванцева передать, когда он из райцентра на своей Ниве прикатит, хлеб, чай да сахар на продажу привезет, а заодно и проверит, не померли ли одинокие старухи, живы ли еще окруженные лесом деревни.

0: Соседка выглянула, стоило бабе Маше не сильно стукнуть пальцем в оконное стекло.
1: «Видела, что ночью-то было?»
2: «А то как же! Боялась, что крышу сдует!»
1: «Липу мою завалило! Прямо на колодец! Теперь не подойти!»
2: «Ты погоди, я сейчас!»
0: Створка окна стукнула, скрипнул шпингалет. Баба Маша отвернулась, привалилась боком к бревенчатой стене, прищурясь, из-под руки глянула на изувеченную сосну, горестно покачала головой. Неспокойно ей было.
3: Ну как неспроста липа-то сломалась? Может, знак это?
1: Ох, не надо было волосы ей в корни подкапывать.
0: Соседка вышла, кутаясь в серую шаль, опираясь на можжевеловую клюку.
2: «Пошли поглядим, что ли, что там за беда случилась. А я нынче из дома-то не выходила, курей только выпустила со двора. Не здоровится мне что-то. Печку даже затопила, знобит».
1: «Так ведь чай не 20 лет»,
0: — рассеянно ответила баба Маша. Идти далеко не пришлось. Колодец был рядом за дровяным сараем, за гнилым остовом комбайна, за разросшейся сиренью.
2: «Вот»,
0: — сказала баба Маша, широко разводя руками.
2: «Нам тут, Любаше, самим не управиться».
1: «Да»,
0: — протянула соседка, медленно обходя колодец и рухнувшую на него липу.
2: «А может, трактором ее оттащить?»
1: «Тогда совсем сруб развалится. Надо хотя бы сучья все поотрубать, но мы туда ведь и не подлезем. Не бабская эта работа, Люба. Иван Иваныч надо звать».
2: «Ой, не знаю», —
0: повела плечом баба Люба.
2: «Не хочется мне его попусту тревожить».
1: «Опять ты заладила. Какой же это попусту? И так целое лето его не трогали. Дел-то дел, сколько уж накопилось. Навоз надо выгрести, сено повалить, дров хоть сколько-нибудь припасти. Хватит, чай, нагулялся залито. Осень на носу, картошку надо будет в подпол стаскивать. Или ты же все сама собралась делать?»
2: «Может, и сама»,
0: — тихо сказала баба Люба.
2: «Ты, Марь Петровна, не ругайся. Я ведь не просто так. Я ведь, боюсь, не пойдет к нам больше Иван Иванович».
1: «Это как это?»
2: «А вот так. Последний раз по весне, помнишь, мы его звали? Он уже тогда недовольный был, сердился».
1: «На что?»
2: «На то, как встречаем его, как благодарим. Пироги ему приелись, блины надоели, скучно ему у нас, вот что. Позовем его, он придет, глянет, что ничего не изменилось, развернется, только мы его и видели».
1: «Да как же это?» —
0: растерялась баба Маша.
1: «Как же мы без мужика-то будем? Ты точно знаешь, что говоришь?»
2: «А ты у него сама спроси».
1: «Смеешься? Или забыла, что я его мычание не разбираю?»
2: «Говорю, уйдет он, если уже не ушел. Давно я его не встречала. Почитай, с мая месяца».

С Иваном Иванычем баба Люба познакомилась давно. То ли еще при Сталине, то ли уже при Хрущеве. Она тогда обкашивала лесные полянки, заготавливала для козы сено. Дело это вроде бы было разрешенное, но молодуха Люба, как и прочие крестьяне, на всякий случай таилась. Окрестные луга сплошь были колхозные, то есть государственные, даже те, где трава сроду косы не знала. Попробуй там хоть краешек литовкой обкорная, не поздоровится. Потому селяне перестраховывались. Утром затемно ходили с косами на неудобные лесные делянки, вечерами в сумерках носили беремем сухое сено. Люба таилась вдвойне. Разные слухи шли о ней по округе. Говорили, что травница она, знахарка, то ли божьим даром, то ли чертовым проклятием, и она боялась, как бы разговоры эти не дошли до чужих людей. А дар у нее действительно был. Угадывала она в травах целебную силу, наитием чувствовала, какие хвори чем нужно лечить. За наукой к дедушке одному ходила. Тому самому, что когда-то посоветовал соседу Федору перед уходом на фронт липу возле дома посадить. Много времени проводила Люба в лесах, ночевала порой в самой глуши, ничего не боясь. Наверное, Иван Иванович еще тогда ее заприметил. А вышел, когда она, поскользнувшись на кочке, сломала косу и ногу. Не сразу вышел, только под вечер, когда Люба уже голос потеряла и из сил выбилась. Подхватил ее Иван Иванович с земли, положил на плечо и отнес на лесную опушку, откуда видны были крыши домов и растущая на пригорке разлапистая сосенка.

0: В избе было тепло, почти жарко. В подтопке гудел огонь, раскалив до красна чугунную дверцу. В открытом поддувале ало светились кубики углей. О чем-то бубнило висящее над столом радио, звеня билось об оконное стекло большая муха.
1: «Никак нам без мужика»,
0: — жалобно повторила баба Маша, разглаживая пальцами фантик от школьной конфеты.
1: «Ты бы ж придумала чего».
0: Баба Люба большим ножом с черным истонченным лезвием щипала лучину для самовара.
2: «А что тут придумаешь?»
1: «Поговорила бы с ним. Может, он сам чего путное скажет».
2: «Да что он скажет?»
0: — сердито отмахнулась ножом баба Люба.
2: «Ты лучше думай, что нам с колодцем делать? Может, Лёшку Иванцева как приедет попросить помочь?»
1: «На Лёшку никакой надежи нет, ты будто не знаешь. Да и денег не напасёшься. Это раньше просто было. За все можно было бутылкой самогонки расплатиться.
2: А теперь дураков таких нет. Теперь каждому деньги давай.
1: Свой мужик нужен, настоящий, не шабашник какой-нибудь.
2: Кончились мужики, Маша. Самим теперь надо жить, как все.
1: Вот ты заладила. Ладно, коли не хочешь, я сама позову. Дело-то не хитрое.
2: Зазвать-то просто. А как ты его удерживать станешь?
1: Да уж придумаю что-нибудь.
2: Ну так и придумай сейчас».
0: Они замолчали. Громко стрельнуло в печи полено. Вновь жужжа забилось и стекло притихшее было муха. Пропищали в радиосигналы точного времени.
1: «Страшно мне, Люба», —
0: вздохнув, сказала баба Маша.
1: «Я уж сколько годов под Федорову липу свои волосы кладу. А она, надо же, возьми да сломайся».
2: «Зачем кладешь?»
1: «Сама не знаю. Собираю все свое, волосы, ногти и под дерево».
2: «А собираешь-то зачем?»
1: «А то ты не знаешь. На том свете ведь каждый оброненный волос, каждый ноготок отыскать да подобрать заставят. Тут-то ладно, я уж как-нибудь. Ну вот я еще 3 года в Свердловске жила».
2: «Ой, дур ты, Марья Петровна, еще комсомолкой была».
1: «А я и комсомолкой в церковь ходила. Ты мне вот что скажи, Любаша, сможет ли Иван Иванович что-нибудь с моей липой придумать, помочь как-нибудь? Может ведь, да? Корни-то ведь остались, ну и пустил бы он от них новые деревцы. Вот, вот бы хорошо было. И о Федоре память, и мне спокойнее».
0: Долго сидели соседки за обитым и стертой клеенкой столом, пили чай из потемневших блюдечек, смотрелись в никелированный самовар, слушали по радио районные новости.
1: «И крышу бы мне поправить надо», —
0: вспоминала баба Маша. Шуршали за обоями осмелевшие мыши.
1: «Да и у тебя крыльцо давно сгнило».
0: Постукивали в окно ветки рябины.
1: «И телка скоро забивать нужно будет».
0: Затрещали во дворе слетевшиеся откуда-то сороки, недобрые вестницы.
1: «А навоз так слежался, что мне теперь его никак не осилить». «Ладно»,
0: — со вздохом сказала баба Люба.
1: «Знаю я, чем Иван Иванович порадовать. Да шибко сомневаюсь, доброе ли это дело. Трактор-то на ходу у тебя. Готовь, к райцентру поедешь».
0: Трактор у бабы Маши остался от мужа. В перестройку, когда брошенные государством колхозы и совхозы начали разваливаться, распродавая потихоньку имущество, бывший бригадир и почетный пенсионер Петр Степанович решил заняться фермерством. Очень уж завлекательные перспективы этого дела рисовали всевозможные телепередачи. Используя старые связи, он за бесценок приобрел разбитый 25-сильный трактор «Владимирец», который кроме как пукалкой никто не называл, а также небольшой одноосный прицеп, плуг и культиватор. Остальное железо Петр Степанович собирал по полям да на заброшенных полигонах. Там он нашел хорошую брону, запасные колеса, требующую ремонта сенокосилку и множество других полезных вещей. Фермерством Петр Степанович увлекся всерьез. Но так и не разбогател, а лишь здоровье свое растерял. Умер он от сердца. Однажды утром оделся, собрался идти картошку подпахивать, да почувствовал колкую боль в груди, присел на лавочку, наклонился вперед лицом синее и упал, уже не дыша. Помимо трактора оставил Петр жене 6 телят, 2 дойных коров и несчитанный табун овец. А через 2 года от всей скотины остались у бабы Маши корова Галя да овца Поля, ну и на них-то сил едва хватало. Кабы не трактор, да не помощь Ивана Ивановича, держала бы баба Маша одних куриц. А с трактором баба Маша управлялась неплохо. При Хрущеве она несколько лет проработала на местной МТС, а позже, при Брежневе, ей не раз приходилось садиться за руль колесного Т-40 и за рычаги гусеничного ДТ-75. До сих пор она хранила в ящике комода вырезку из местной газеты, где знакомый очкарик-корреспондент, теперь давно уже спившийся, называл ее «нашей Ангелиной Пашей».

0: Солярки в 300-литровой бочке оставалось чуть. И баба Маша, достав из комода завернутые в тряпицу деньги, отсчитала несколько купюр. Цены на бензин росли стремительно, а дизельное топливо теперь стоило немногим дешевле бензина, но баба Маша надеялась, что на одну полную заправку денег ей хватит. Может быть, даже и стратегический запас в бочке пополнить удастся. Трактор завелся сразу, не капризничая, стрельнул сизым дымом, кашлянул и тут же ровно затарахтел, дрожа, будто пойманный за уши кролик. Осторожно, задним ходом вывела баба Маша трактор со двора, остановилась перед домом, открыла дверь, махнула рукой соседке и крикнула голосом, перекрывая треск дизеля:
1: «За курами погляди, в обед зерна им дай, а к вечеру я чай вернусь, если припозднюсь, скотин покорми. Пойло у печи стоит, оно уже готово, только теплой водой разбавить надо».
2: «Все сделаю, не впервой. Езжай себе спокойно».
1: «Ну ладно».
0: Трактор двинулся, нырнул передними колесами в заросшую колею старой дороги, подпрыгнул, рявкнул натужно, изрыгая дым, и покатил, потихоньку ускоряясь, мотаясь из стороны в сторону, подминая высокую траву, ломая ветки близких кустов. Путь предстоял не близкий. До райцентра было 25 километров, а до места, куда направлялась баба Маша, и того больше. Да еще она собиралась заехать в Матвейцево к родственникам, а это изрядный круг выйдет. Спешила, торопилась баба Маша, гнала трактор по дорожным ухабам, не жалея ни себя, ни машину. Скорчившись, вцепившись в обмотанный изолентой руль, цепко смотрела на разбитую лесовозами дорогу, глохла от дизельного рокота. Рассеянно думала о житье-бытье, прикидывала, сколько денег с пенсии отложить на покупку дров, решала, а не проще ли будет втихую вытянуть трактором из леса несколько поваленных берез, да самой их разделать. Самой с помощью Ивана Ивановича. Не чужой чай. Не откажет теперь. Не уйдет, не бросит. Ох, не дай бог. Вспоминала баба Маша брата своего Федора и мужа Петра. Вспоминала и заменившего их Ивана Ивановича.

0: деревню привела его Люба году, наверное, в 95-м, через несколько лет после смерти Петра. В тот день, помнится, бестолковая овца Поля свалилась в выгребную яму заброшенного дома. Вытащить ее оттуда оказалось непосильным делом для двух пожилых женщин. Но глядя, как убивается Мария Петровна, слушая, как диким голосом орет завязшая в грязи скотинка, баба Люба не выдержала.
1: «Ладно, приведу помощника. Только ты, Маш, дом сиди и носа из него не показывай».
0: Просидела баба Маша в избе целый день, снедаемая любопытством. «Где ж эта Люба помощника нашла? В Лазарцеве, что ли? Так ведь далеко. И что это за помощник такой, что от него прятаться надо?» Люба пришла под вечер, стукнула в стекло, крикнула:
1: «Вытащили твою Польку! Пасется у колодца под липой! Ты дай мне молочка, расплатиться с помощником надо!»
2: «А как звать ты его?» —
0: спросила баба Маша, передавая в окно крынку.
1: «Иван», —
0: чуть замешкавшись, ответила Люба.
1: «Иван Иванович».
0: С той поры и повелось. Едва появлялось какое неподъемное дело, баба Маша бежала к соседке.
2: «Ты бы уж позвала Ивана Ивановича, Люба. Никак нам без него не управиться, а я бы отблагодарила, чем смогла. Тесто вон с утра замесила».
0: Не отказывала ей Люба. Видно, шибко нравилось Ивану Ивановичу угощение. Видно, сам с охотой делал он крестьянские дела. Столбы новые для заборов копал, терновник вырубил, старую яблоню выкорчевал, покосившийся двор выровнял, в баню новый котел за место старого затащил. А вскоре довелось бабе Маше увидеть загадочного помощника. Шибко она тогда удивилась, испугалась даже сперва до икоты, а потом вспомнила, что про Любашу всегда говорили, и вроде бы поуспокоилась. Посчитала, что ничего особенного как бы и не произошло. Главное, что мужик есть. А уж какой он весь из себя — это дело десятое.

0: В Матвейцеве баба Маша не задержалась ни на одну лишнюю минуту. Жил у нее здесь брат, седьмая вода на киселе. Не жаловала его баба Маша, хотя и сама не могла объяснить, почему. Общались они редко, по необходимости. Встречались в основном на похоронах общих родственников.
1: «За долгом я!»
0: — крикнула баба Маша копающемуся в огороде брату. Она даже трактор не стала глушить, только дверь открыла да опустила ногу на заляпанную грязью приступку.
1: «Здравствуйте!»
0: Загорелый высокий мужчина медленно выпрямился, прищурясь против солнца, из-под руки посмотрел на нагрянувшую с родственницу, широким жестом вытер со лба пот. Неторопливо в раскачку подошел ближе, приоткрыл калитку.
2: «Зашла бы в дом, что ли, Марья Петровна?»
1: «Некогда, Василий Степанович, спешу. Вернешь ли деньги, что полгода назад брал?»
2: «Денег у меня сейчас нет, Марья Петровна».
1: «А мне надо бы. Может, перезаймешь у кого?»
2: «Да вроде не у кого перезанять. А не возьмешь ли долг золотом?»
0: Брат Василий наклонил голову, прищурился хитро.
1: «Ах, не любила баба Маша такого вот прищура. Шутишь никак?»
2: «Нет, не шучу. Поповское золото. Старое, настоящее».
1: «Откуда?»
2: «Знамо откуда. Клад я нашел».
1: «Это где это?»
2: «Все тебе расскажи».
0: «Каменный дом на том краю деревни, помнишь ли?»
1: «Председателев?»
2: «Он самый.
0: Нет больше того дома. Рассыпался».
2: «Так ты это...»
0: Василий спохватился, зыркнул по сторонам.
2: «Не шуми про золото-то. Ни к чему нам это».
1: «Неужто и вправду клад?»
2: «Говорю же, золото поповское в председателевом доме схоронено было. Возьмешь ли вместо денег?»
1: «Ты неси, а я погляжу».
0: Василий кивнул и, не торопясь, в развалочку ушел в дом. Пропал он надолго. Баба Маша уж трактор глушить собралась, жалея солярку. Вернулся Василий какой-то притихший, будто бы даже съежившийся. На левом плече его висела паутина. То ли на чердак, то ли в подпол лазил брат за припрятанным золотом.
1: «Вот, гляди».
0: Он подошел к трактору, протянул руку, разжал поцарапанный кулак. На ладони лежал золотой крестик с маленьким зеленым камешком в середине.
3: «В городе, небось, бешеные деньги за него дадут», —
0: тихо сказал Василий.
2: «Камушек-то наверняка изумруд».
1: «Ладно», —
0: сказала баба Маша.
1: «Возьму.

0: Примерно через час трактор выехал на асфальт. Дорожный указатель подсказывал, что до райцентра осталось 3 километра, но сегодня баба Маша туда не собиралась, и потому сразу повернула налево. Оставшийся путь отнял у нее еще 20 минут. Придорожная забегаловка «Ромашка» была единственной закусочной на всей трассе, связывающей райцентр с областным городом. Потому заведение это пользовалось большой популярностью и не только у водителей-дальнобойщиков. Тем не менее, именно дальнобойщиков здесь было больше всего. Огромные машины с длинными, будто вагоны, фурами стояли на обочинах. Редкие москвичи и жигуленки смотрелись среди них, будто латчонки, затертые торосами. Первым делом баба Маша заехала на заправку, где выяснила, что дизельное топливо подорожало почти вдвое. Потратив на солярку все деньги, она вывела трактор на дорогу, остановила его в стороне от прочих машин, заглушила и выбралась из кабины. Неподалеку молодой парень в оранжевом запачканном маслом жилете сосредоточенно пинал колесо грузовика. Появление бабы Маши отвлекло его от этого занятия. Он с интересом и, пожалуй, с удивлением посмотрел на ветхую старушку, быстро глянул в сторону трактора, спросил: «Тебе, мать, может, помочь, чего надо?»
1: «Сама управлюсь»,
0: — живо откликнулась она. Он одобрительно хмыкнул.
1: «Ну, гляди».
0: Она глядела. На троицу мужиков, собравшихся за столиком под навесом возле мангала, на скучающую официантку в сером больничном халате, на зевающего в дверях летней кухни мужчину в поварском колпаке и брезентовом мясницком фартуке, на собак, чутко дремлющих возле мусорных баков, на выбирающегося из высокой кабины, одетого в джинсу водителя, на дремлющую в «Жигулях» женщину, на голоногую простоволосую девчушку, прохаживающуюся среди машин. Еще 2-3 такие же девчушки наверняка были сейчас внутри «Ромашки», жадно что-нибудь жевали или просто сидели в углу, присматриваясь к заходящим внутрь водителям, ожидая, что кто-нибудь из них поманит одну за собой.
2: «Погоди, дочка!»
0: Баба Маша догнала девчонку, пошла с ней рядом, не зная, с чего начать разговор, теряясь и смущаясь.
2: «Чего? Чего?»
0: Жвачный пузырь лопнул на ярко накрашенных губах.
2: «Как звать-то тебя?»
1: «Наташка. А что?»
2: «Сколько лет тебе?»
1: «А тебе, бабуль, какое дело? Воспитывать станешь? Не надо. Иди лучше себе, куда шла».
2: «Так к тебе я и шла»,
0: — заторопилась баба Маша. Она суетливо достала из кармана приготовленную на такой случай школьную конфету. Протянула девчонке, чувствуя себя страшно неловко.
2: «На вот, возьми. И послушай меня, старую, что сказать хочу».
0: Девчонка с сомнением посмотрела на конфету, взяла, развернула, сунула в рот.
1: «Ну и?»
2: «Ты ведь это с мужиками за деньги, да?»
1: «Бывает и не за деньги, жизнь такая. А что?»
2: «И ты на-ка вот погляди».
0: Золотой крестик с зеленым камушком в серединке блеснул на иссушенной почти черной ладони.
2: «Золото. Настоящее, старинное. И изумруд. До революции еще сделано. В городе за такую вещь знаешь, сколько дадут?»
0: В глазах девчонки блеснул интерес.
2: «Сколько?» 10 тысяч!»
0: Назвала баба Маша первую пришедшую в голову цифру. И тут же испугалась, что не поверит девчонка в такую сказочную сумму.
2: 10 тысяч, если поторговаться. Настоящее золото, поповское, старое. И камушек еще. 10 тысяч, точно говорю, никак не меньше».
1: «И чего ты хочешь?»
2: «Да, да», —
0: закивала баба Маша, радуясь, что теперь можно перейти к делу.
2: «Мужик у меня есть знакомый. Хороший мужик, работящий, добрый. Ты бы уж ублажил его. Чей знаешь как. А то у нас в деревне с девками-то трудно. Остались только 2 бабки. А он ведь в силе еще, мужик-то. Ему без этого дела никак нельзя».
1: 10 тысяч?»
0: Золотой крестик светился в черных глазах девчонки.
2: «Да, мы и накормим тебя как следует, в баньке попарим. Может, понравится тебе у нас, так и вовсе решишь остаться».
0: Девчонка с сомнением хмыкнула.
1: «А далеко деревня?»
2: Не очень, ты не волнуйся, я отвезу тебя. Вот трактор мой стоит.
3: 10 тысяч?
2: 10?
3: Я и не видел никогда денег таких.
2: В городе продать можно, а можно и в райцентре, но тогда меньше дадут.
1: А мужика-то как звать?
2: И Иван Иванович он. Добрый, работящий.
3: 10 тысяч.
0: Девчонка покачала головой.
3: Ладно, только крестик ты мне сразу отдай.
2: Конечно, как в деревню въедем, так сразу и отдам.
0: Они одновременно кивнули, довольные друг другом, и направились к стоящему в стороне трактору.

0: Двоим в железной кабине было тесно. Девчонка сидела боком, прижималась холодным бедром к сухому колену бабы Маши, угловатым плечом упиралась в пыльное стекло. Сутулившаяся, подобравшая свои длинные худые ноги, она походила сейчас на изябшую болотную цаплю. Закинув тонкую руку за спину пожилой женщины, она крепко вцепилась в спинку единственного здесь кресла и отрешенно смотрела на дорогу. О чем она думала? Баба Маша представить не могла, как должна сложиться жизнь, чтобы такая вот молоденькая девчонка, бестолковая сикушка, бросила все, что у нее было, и пошла по рукам. Ну разве могла она понять, что творится в голове у этой Наташки?
1: «Ты сама-то откуда?»
2: «Из Коворчино».
1: «А живешь где?»
2: «Где придется, знакомых много. Думаю, в город податься. Может, в Москву даже.
1: Так там деньги нужны будут.
2: А у вас еще что-нибудь вроде этого крестика есть?»
1: «Найдем».
0: Трактор скатился с насыпи шоссе и, подпрыгнув, въехал в глубокую колею грунтовой дороги.
2: «Долго нам еще ехать?»
1: «Да темно, успеем».
0: Солнце только клонилось к западу. По лугам и заброшенным полям ползли тени облаков, а из-за зубастой полосы леса медленно выбиралась огромная и сине-черная туча.
1: «Опять дождь будет»,
0: — вздохнула баба Маша и, помолчав, неожиданно для себя принялась рассказывать историю о липе, посаженной братом Федором перед уходом на фронт. Рык дизеля глушил ее слова, она почти кричала, чтобы быть услышанной, и оттого обычный рассказ ее сделался похожим на отчаянную жалобу. Гроза началась, когда они въехали в лес. Совсем близко сверкнула молния, оглушительно рявкнул гром, грянули по крыше жесткие струи ливня. За считанные секунды трактор погрузился в густую тьму и будто бы даже увяз в ней. И баба Маша кричала, надрывая уже севший голос.
1: «Места у нас глухие, особенные! И лес этот непростой! Даже по дороге чужой человек может не пройти, заплутает! Тут у нас недавно сбежавшие бандиты без следа сгинули!»
0: Трактор размеренно покачивался и будто плыл вне времени, вне пространства, переходя из одного мира в другой. По сторонам двигались едва угадываемые черные фигуры, то ли кажущиеся живыми кусты и деревья, то ли замороженные волшебством лесные чудовища. Свет фар и вспышки молнии выхватывали из иссеченной струями мглы тянущиеся к машине уродливые сучья лапы и клонящиеся к ней стволы туловища. Наташка вдруг вспомнила, что вот так же, погружаясь в шевелящуюся тьму под грохот электрических разрядов, работала машина времени в каком-то старом фантастическом фильме, который она видела однажды по телевизору. Ей стало жутко. Очередная вспышка молнии на миг высветила размытую дорогу. Наташка взвизгнула. Ей показалось, что на обочине, прислонившись к призрачно-белой березе, стоит огромная фигура и похожая на человека чудище, и размеренно, словно машина, машет рукой трактору. Вцепившаяся в руль баба Маша быстро глянула на девчонку, крикнула, широко разевая неровный беззубый рот.
1: «Ты не бойся! Это Иван Иванович с нами здоровается!»
0: Ее морщинистое лицо, подсвеченное снизу тусклым светом приборной доски, казалось уродливым и мертвым, словно резиновая маска. Наташка зажмурилась, запищала и тихо поползла вниз на холодное дно кабины.

0: Остальное было как во сне. Непонятная суматоха, шум, темнота, чьи-то руки, ласковые голоса.
1: Экая красавица! Конфету-то ты ей сразу дала?
2: Да.
1: Когда подействовала?
2: Недавно, должно быть.
1: Голову ей придержи.
2: Пей, милая, пей.
0: Что-то сладкое и пахучее лилось в горло, текло на подбородок.
2: Ты глотай, милая. А теперь вставай. И пошли, пошли. Держись за меня. И раз ножкой, и два другой.
0: Ее поддерживали с двух сторон. Ей помогали шагать. Она была как пьяная, мысли путались, ноги заплетались, перед глазами все плыло, качалось, дрожало. И это было очень смешно.
1: Улыбается красавица, вот и правильно, посмейся, посмейся.
0: Ее привели в теплое и светлое место, раздели, заставили сесть.
2: Ручку подними, теперь ножку давай сюда. Вот, хорошо, вот умница.
0: На нее лили горячую воду, ее окунали, оттирали, намыливали. Потом ее завернули в нечто большое и мягкое, сунули в рот что-то вкусное и рассыпчатое. Ей хотелось спать. Но чужие руки неустанно тормошили ее, а добрые голоса все что-то от нее требовали.
2: Жуй, одевайся, пей. Встань, ляг.
0: Потом она долго куда-то падала и слушала дурманящий ласковый голос.
2: Невеста, ну чистая невеста.

0: К утру буря стихла. Накинув на плечи мужнину фуфайку, баба Маша вышла посмотреть на липу. Несколько раз обошла она колодец и поваленное дерево, а потом заметила в траве у корней два слабеньких ростка с листьями-сердечками, и на душе разом потеплело.
1: «Вот как славно-то! Теперь уж Иван Иванович о вас позаботится, не даст пропасть!»
0: Натужно проскрипели ворота соседского двора. Любаша выпускала кур. Баба Маша направилась к ней и крикнула издалека, едва миновав ржавый остов комбайна.
1: «Не пора ли?»
2: «Пора!»
0: — откликнулась соседка. Утро выдалось чистое и звонкое, словно фужерное стекло. Солнце еще только собиралось показать из-за деревьев выгнутый бордовый край, и по светящемуся небу будто слабый марганцовый раствор растекся, обильно напитав рыхлую вату облаков. За околицей щедро считала чьи-то годы жизни кукушка, в огороде трещали налетевшие из леса сороки, а на дворе бабы Маши надрывно и неумело пробовал голос молодой петушок. Они встретились у дровяного сарая. Баба Люба вела Наташку под руку.
1: «Как она?»
0: — тихо спросила баба Маша.
2: «Хорошо».
0: Одетая в долгую белую рубаху, Наташа едва переставляла ноги. Глаза с огромными зрачками, словно мутной пленкой, были затянуты. Баба Маша взяла девушку под локоть, прижала к себе.
1: «Пойдем, что ли?»
0: — неуверенно зачем-то спросила баба Люба.
1: «Пойдем».
0: Медленно шли они по росистой траве через тихую деревню. Мимо кривенькой избы Васьки Лихачева, мимо завалившихся хором Петра Петровича Варламеева, мимо крепкого еще дома Федота Солдатенкова, мимо заросшего крапивой участка, где когда-то было хозяйство братьев Нефедовых. Шли к стоящей на пригорке сосне.
1: «А я тесто для оладьи поставила»,
0: — тихо сказала баба Маша, крепко держа расслабленную руку девушки.
1: «Аккурат к обеду напеку».
2: «А я пирогов с грибами на ужин думаю сделать».
1: «И молочко парное будет, и сметана».
2: «Варенье 2 дня назад наварила».
1: «Будет что на стол поставить».
2: «Найдем».
0: Они взобрались на пригорок и остановились, осматриваясь. Близкий лес дышал туманом, зябко вздрагивал, сбрасывая с отяжелевших крон остатки ночного дождя и утреннюю росу.
2: «Ты попридержи ее пока»,
0: — сказала баба Люба и, наклонившись, подняла с земли обрезок стальной трубы. Баба Маша кивнула и, зайдя Наташе за спину, крепко ее обняла. Баба Люба шагнула вперед. Помедлила, чуть собираясь с духом. Потом широко размахнулась и ударила обрезком трубы по ржавому лемеху, висящему на остром обломке соснового сучка. Лязг разбил стеклянное утро. Баба Маша почувствовала, как вздрогнула Наташа. Вереща сорвались с оград перепуганные сороки. Осеклась, умолкла кукушка. И снова баба Люба ударила металлом по металлу, заставляя эхо зайтись в истеричном плаче. И еще раз. И еще.
1: «Тихо, девка, тихо!»
0: — увещевала задергавшуюся Наташку баба Маша.
1: «Все хорошо, и крестик я тебе сегодня же отдам, и покормим мы тебя, и помоем опять, и спать уложим. Тихо ты, тихо!»
0: — шептала она девушке в ухо под отрывистый лязг. А потом подняла голову, бросила взгляд в сторону леса и сама вздрогнула. Как всегда, вздрагивала, завидя Ивана Ивановича. Так и не смогла привыкнуть, хотя сколько уж лет бок о бок прожили. Огромный, за 2 метра ростом, густо заросший шерстью, замшелый, он шагал, широко размахивая длинными мощными руками, и туман бежал у него из-под косолапых ног, завиваясь вихрями, поднимаясь волнами.
3: Захрипела,
0: застонала Наташка, разглядев приближающееся лесное чудище. Попыталась вырваться, но опоенная зельем быстро лишилась сил и обмякла на руках бабы Маши. А та все приговаривала, быстро стараясь не смотреть на близкого уже Ивана Ивановича.
1: «Не бойся, дитятка, не бойся. Ты, чай, не с такими зверями встречалась. Этот только на вид страшный, а так-то он ласковый. Не веришь? У Любы, у лишачихи нашей спроси, она знает, она скажет. Добрый он и работящий. Хороший мужик, не зверь какой-нибудь непутный. Ты уж будь с ним ласково. Ты уж с ним как-нибудь, и все хорошо будет. Все хорошо. Поживешь тут у нас до лета, а там, глядишь, и сама останешься. Нельзя нам без мужика, Наташа. Никак нельзя. Ох!»

сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из цикла «Легенды неизвестной Америки», опубликован в антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М» в 2012 году. Составитель Эрик Брегис. Тим Скоренко. Господин одиночества.

0: Когда Фрэнк Эллоун появился в городе, мне было 15. Правда, я врал, что 18. Рост во мне было под 6,5 футов, и я мог позволить себе немного преувеличивать. Ну да ладно. Дело не во мне. Фрэнк приехал на попутке. Водитель высадил его напротив почтового отделения, и первым делом Фрэнк отправил письмо. Важно ли это для моего повествования? Наверное, да, хотя значимых последствий это письмо за собой не повлекло. Почему-то мне кажется, что любая, самая маленькая деталь может рассказать о Фрэнке что-то новое. Я так и не смог постичь глубину его удивительных способностей, но, возможно, это получится у вас. Когда он вышел из здания почты на улицу, к нему тут же подлетела стайка мальчишек. Среди них был Карти, сын нашего соседа, и потому я знаю все о первых минутах Фрэнка в городе. Мальчишки традиционно начали то ли задирать новоприбывшего, то ли выпрашивать монетку. Тут ты не поймешь толком. Я и сам лет 6 назад занимался тем же. Подбегаешь к незнакомцу и начинаешь вопить, предлагать ему какое-то барахло из карманов, пытаешься вытащить у него носовой платок из пиджака. Это напоминает котов и собак, метящих территорию. Зашел на чужую землю? Будь добр терпеть ее законы. Фрэнк не стал доставать кошелек и откупаться от приставучих пацанов. Он сразу же отвесил пару мощных затрещин одному, второму, а остальные уже и разбежались. У Джерри Брауна потом ухо ныло так, что вызывали врача. Не знаю, что сказал наш эскулап. Все это тоже понаслышке. В маленьком городке все узнаешь понаслышке. Везде есть твои знакомые. Мясник, продавец в табачной лавке, старуха на крыльце прачечной. Каждый что-то запоминает, а ты бегаешь, расспрашиваешь. И в итоге головоломка сходится. После посещения почты Фрэнк отправился в гостиницу. Она у нас одна, зато называется гордо «Отель Делюкс Брэннон». В отеле всего-то 6 номеров на втором этаже. На первом жил сам Брэннон с двумя дочками. Жена его померла, когда младшей Вирджи было лет 5. На жизнь доходов от гостиницы вполне хватает, тем более у Брэннона еще и магазин. Я не помню случая, чтобы в отеле «Делюкс» все номера были свободны. Правда, такого, чтобы все 6 заняты, я тоже не помню. Но в целом дела шли не так плохо, как могли бы идти в маленьком городке.
1: Дело в том, что городок-то маленький, а вот трасса мимо проходит оживленная, 87-я федеральная, и от Мидвеста до Кейси нет, кроме нашего города, ни одного населенного пункта. Вот и съезжают к нам. Перекусить, прикупить чего в дорогу, а порой и ночь провести. Ей-богу! Каждый, кто останавливался в те годы в отеле «Делюкс», мечтал провести эту ночь со старшей дочкой Брэннона, Кэтрин. Потому что она была сказочно красива. Я не берусь описать ее, нет у меня такого таланта. Она шла по улице, а время вокруг точно замирало. Каждый мужчина оборачивался ей вслед, каждая женщина завидовала. У нее были длинные светлые волосы, вздернутый носик, огромные глаза. Это все так банально звучит, что я не хочу продолжать. В общем, она была совершенство, поверьте на слово.
2: Конечно, я был в нее влюблен. Покажите мне того, кто не был.
1: Ей было 16. Я забыл упомянуть, что шел 1978 год.
0: Да, сейчас мне уже за 50. Я женат. Я растолстел, хотя мой немалый рост несколько сглаживает полноту. И я по-прежнему живу в этом самом городе.
1: Но тогда мне было 15. Я был романтиком и мечтателем, как все подростки. Я мечтал спасти Кэти от бандитов. Например, На нее набрасывается какой-либо нехороший постоялец, а я случайно прохожу мимо и раз, бью его прямо в челюсть. И все. Он лежит без сознания. Кэти целует меня, своего спасителя. Черт, мне и сегодня грустно об этом вспоминать. Да, вот еще что. У Кэтрин была сестра, Вирджиния. В тот год ей исполнилось 13, и она напоминала гадкого утенка. В ней были черты Кэтрин, но эти черты никак не хотели складываться в единую систему. Рот казался слишком большим, глаза слишком широко расставленными, уши чрезмерно оттопыренными. С Вирджинией я не водился, по-мальчишески презирая ее как младшую, да еще и девчонку. Конечно, я не рассматривал ее в качестве женщины. Но вернусь к Фрэнку Элоуну. Он занял 3-й номер. Поднимаешься по лестнице и направо до конца коридора. Там дверь слева. Это двухкомнатный номер с ванной и душевой кабиной. Вообще, у Брэннона все номера разные. Первый – самый лучший, 6-й – худший. Зачем Элоун приехал в город, никто не знал. Если бы он передвигался на собственной машине, можно было бы предположить, что он просто съехал с дороги отдохнуть. Но он приехал на попутке по Dugout Road. Наш город расположен примерно в 1,5 милях по шоссе. Правда, он вполне мог попросить кого-то подбросить его до дороги или до ближайшего города, находящегося непосредственно на шоссе. В принципе, как минимум раз в неделю кто-то ездил и в Баффало за крупными покупками. Баффало — это наш окружной центр. Там находится аэропорт. Но Элоун не собирался никуда уезжать. Он заплатил Брэннону за неделю вперед. Сначала я решил, что у него в городе какое-то дело. Но потом изменил свое мнение. Он от кого-то скрывается, предположил я. О, да. С появлением Элоуна мои мечты относительно Кэтрин несколько поменяли направление. Теперь я планировал тайно раскрыть негодяя, который ограбил банк, казино, магазин, бензоколонку, нужное подчеркнуть, и предстать перед Кэт могучим служителем закона и борцом за справедливость. Параллельно с борьбой за справедливость я был не против запустить лапу в мошно Элоуна и немного разжиться за его счет. Все равно деньги краденые, думал я. Все это, конечно, было не более чем фантазиями. Но кое-какие странности в поведении Фрэнка все-таки были. Во-первых, он со всеми был знаком. Выйдя из отеля на второй день, он прошел по главной улице городка и при этом поздоровался со старухой Джилл, с Джейкобом Марри, с молочником Эбрахимом и так далее. Он здоровался с каждым, всем улыбался, всех приветствовал. Я в тот день выбрался на балкон второго этажа и читал книгу, забросив ноги на парапет. Фрэнк не мог опознать человека по подошвам домашних туфель. Тем не менее, от книги меня отвлек его оклик. «Как там капитан Блад?» — спросил он. В моих руках была книга «Хроники капитана Блада». «Так себе», — ответил я и посмотрел вниз. Надо отметить, что хроники, написанные Саботини на волне успеха «Одиссеи», и в самом деле имеют сомнительную художественную ценность. Я не знаю ни одного современного 15-летнего мальчишки, который открывал бы эту книгу. Да что там, сегодня дети не знают даже имени Шекспира, что уж говорить о Саботини. Но речь не об этом. Речь о том, что я ответил механически и вниз посмотрел тоже на автомате. А внизу был Фрэнк Элоун. Это был первый раз, когда я его увидел. «А откуда вы знаете, что я читаю?» — спросил я. «Дедуктивный метод», — улыбнулся Фрэнк и пошел дальше. Я проводил его взглядом. С этого самого момента я заинтересовался Элоуном по-настоящему. Я провел небольшое расследование, расспросил мальчишек и стариков и выяснил все то, что вам уже рассказал. И про попутку, и про почту, и про затрещины, и про гостиницу. Больше в тот день я Фрэнка и Лоуна не видел. И два последующих дня тоже. Но я следил за каждым его шагом. Через мальчишек, через невинные разговоры с мистером Бренноном и стариками, сидящими на крылечках, через болтовню с молочником. Почему я не хотел оставлять Фрэнка без присмотра? Вы думаете, что меня заинтересовала его реплика насчет капитана Блада? Нет. Мной двигало совершенно другое чувство — ревность. И если бы не ревность, я бы никогда не узнал того, что знаю сейчас. Наиболее неприятным было то, что моя ревность оказалась небезосновательной. На следующий день после приезда Фрэнк разболтался с Кэтрин Бреннан, встретив ее в холле гостиницы. Это я знаю от самой Кэти. Конечно, она просто обронила что-то вроде «болтала с Фрэнком», но я почувствовал, что это «болтала» пахнет чем-то более серьезным. Я для нее был всего лишь уличным пацаном, сохнущим по ее глазам и губам. А Фрэнк виделся неким рыцарем, солидным и обеспеченным мужчиной, одновременно искателем приключений, разве что без своего автомобиля. Мне пришла в голову мысль, что своим соглядатаем в доме Бреннанов я мог сделать Вирджинию. Она была ко мне неравнодушна, даром, что мелкая и некрасивая, и я вертел бы ею, как хотел. Доносить новости о постояльце, да пожалуйста! Но для этого нужно было еще дождаться Вирджинию. Похоже, она поехала в Баффало вместе с отцом, и поездка обещала затянуться на пару дней. Кэти была за старшую в доме, а гостиницей заведовал чернокожий портье по имени Джек, верный помощник Бреннана. Фамилию новоприбывшего я узнал из книги постояльцев Бреннана. Никто не обращал на меня внимания, когда я болтался в холле, листал журналы на столике для посетителей, рассматривал картинки на стенах. Все-таки я считался другом Кэти и ездил с ней в одну школу. Она была на год старше, но желтый автобус собирал всех детей от Баффало до Каспера, независимо от возраста. И мы часто сидели рядом, просто потому, что нам было о чем поболтать. О новом телешоу, о какой-нибудь классной песне. Только читать она не любила, и капитан Блад оставался сугубо моим героем. Уже после того, как Кэти упомянула в мимолетном разговоре Фрэнка, я задался мыслью узнать его полное имя. Простое Фрэнк меня не устраивало. Я пошел в гостиницу, улучил момент, когда портье отлучится, и заглянул в книгу. «Alone», — прочитал я. Говорящая фамилия. А через два дня, когда я увидел Фрэнка во второй раз, он целовался с Кэтрин Бреннан на заднем дворе отеля «Делюкс». Тогда я возненавидел этого выскочку. Я проклинал его, я не мог спокойно стоять и даже подпрыгнул от злости. Это смешно звучит, но я был и в самом деле чертовски зол. «Что делать?» — спрашивал я и признавался себе, что не знаю. Мы были знакомы с Кэтрин черти сколько лет. Я покупал ей сладости и смешил ее. Я делал для нее домашние задания и сочинил стихотворение. А он только приехал и уже получил больше, чем я за все время знакомства. Сейчас я, конечно, все понимаю. Боже мой, дарил конфеты и решал задачки. Смешно. Но тогда мои тщетные любовные потуги казались мне очень заметными и красивыми. Ладно. Вернусь к Лоуну. Итак, он целовался с Кэтрин, а я наблюдал за ним через щель в заборе. Я тогда еще ни разу не целовал девушку и воспринимал поцелуй как что-то такое воздушное и нежное, точно зефир в шоколаде. Мне было странно видеть, как они впиваются друг в друга, как он пытается захватить как можно больший участок ее лица, а когда они отрывались друг от друга, я видел, что последними расплетались их языки. Да, Кэтрин казалась весьма искушенной в этом плане. Правда, вовсе не потому, что у нее были отношения с мальчиками. Просто у ее отца был видеомагнитофон и большая коллекция порнофильмов. Об этом я тоже узнал гораздо позже, когда мы начали встречаться с Вирджинией, и эта коллекция служила нам учебником любви. Хотя не исключаю, что многому Кэти научил именно Фрэнк Элоун. В тот день я в сердцах пошел прочь, кляня судьбу и обещая себе больше никогда не разговаривать с Кэтрин Брэннон. Конечно, на следующее утро, встретив ее на улице, я как ни в чем не бывало поздоровался. При этом я заметил, как она светилась, как была счастлива. Значит, мне не на что надеяться. Фрэнк Элоун приехал в середине августа, даже ближе к концу месяца. Каникулы подходили к своему логическому завершению. Я немного скучал по школе. Я ждал, когда в город снова приедет желтый автобус и повезет нас прочь. И Кэтрин будет сидеть у окна, а я рядом с ней. А еще через день я во второй раз поговорил с Фрэнком Элоуном. На этот раз он шел мне навстречу по улице. Никакого саботини у меня не было, зато было страстное желание что-либо у Фрэнка узнать. Подростковая ревность всегда такова. Главное — не добиться любви, а мучить свое сердце сознанием того, что твоя любовь принадлежит другому. Романтика страданий. «Привет», — сказал он. Я кивнул. Он явно не собирался со мной заговаривать, просто поздоровался. Но я должен был его задержать. «А зачем вы приехали, мистер Элоун?» — спросил я. Честно говоря, такой наглости я от себя не ожидал. Просто мне показалось, что я ничего, совсем ничего не должен этому человеку. И он мне ничего не должен. И он не расскажет моей матери, что я был нагл по отношению к нему. И вообще, человек, который целуется с Кэти, вполне может быть воспринят как ровесник. Он остановился и улыбнулся. «У меня есть одно небольшое дело». Меня подмывало спросить: «Целоваться с Кэти? Может, переспать с ней?» Но на это я не решился. «Что же это за дело?» — спросил я. Он покачал головой. «Это только мое дело». Его улыбка поблекла. Не то чтобы пропала, но стала какой-то грустной, отстраненной. Точно дело было неприятное. Странно. Мне казалось, что человек, поцеловавший Кэти, должен быть счастлив. Черт побери, я не знал, как еще задержать его, какой еще вопрос задать. Нам было не о чем разговаривать. Нас связывало лишь то, что мы любили одну женщину. Пока я раздумывал, он сказал: «Ну, я пойду». И я не нашел, что ответить.

0: 2 сентября должен был приехать первый школьный автобус из Баффало. Я ожидал этого дня с нетерпением, даже не потому, что мне предстояло чаще видеться с Кэти, а потому, что ей предстояло реже видеться с Фрэнком. Меня это утешало. Что мне оставалось, кроме как следить за Фрэнком и Лоуном? Ничего. Моими глазами и ушами был сам город. Я видел, как он смеется, беседуя с Мидл-Вестом, как помогает миссис Пратчетт дотащить пакет с покупками от магазина до дома, как что-то обсуждает с Бренноном. Последний вряд ли догадывался, что его дочь крутила шашни с приезжим, тем более тот был старше нее чуть ли не в 2 раза. По крайней мере, выглядел он на 30 с лишним. Про любовные приключения новоявленной парочки я узнавал от Вирджинии. Она доносила мне обо всем. Раздражало меня только обожание в ее глазах, когда она рассказывала мне, что Элоун возил Кэти в город. Машину он брал у мистера Хофтона, видавший виды Пантиак Бонневиль 69-го года. Хофтон сам почти не ездил, поэтому Пантиак застоялся и практически пришел в негодность. Элоун за 2 дня привел машину в чувство и уже во 2-ю поездку взял с собой Кэтрин. Бреннан говорил: «Пусть девчонка хоть в кино съездит, от Фрэнки плохого не будет». Я поражался тому, что Бреннан знал Элоуна от силы несколько дней, а уже относился к нему как к родному. Более того, Вирджиния рассказала мне, что Бреннан думал освободить Фрэнка от платы за комнату. Мне казалось, что целью Элоуна была именно Кэти. Причем не просто поиграть с ней и бросить, как сломанную куклу, а, чем черт не шутит, жениться. Последняя мысль вызывала такую бурю ревности, что у меня темнело в глазах. Да, Кэти всего 16, но по разрешению родителей и по законам штата она вполне может стать законной супругой Элоуна. Представьте себе, какой сумбур царил в моей голове. Я даже сейчас не могу толком упорядочить мысли, которые не давали мне спать в последнюю неделю лета 1978 года. Но вернусь непосредственно к событиям. Элоун катал Кэтрин на машине. Он возил ее в Баффало 2 раза, в кино и на какое-то представление проезжей театральной труппы. Впрочем, и оно проходило на сцене кинотеатра. Он гулял с ней где-то, говорил ей какие-то слова, и за день до появления школьного автобуса занимался с ней любовью. Вы думаете, такое можно скрыть? Нет. Тем более от меня, так старательно следившего за каждым шагом соперника. Вирджиния прибежала ко мне во 2:30 дня. Она была растрепана, глаза на пол лица, какая-то солома в волосах.
1: «Они!» —
0: проговорила она, задыхаясь.
1: «Отдышись!» — ответил я.
0: Но она рвалась говорить.
1: «Они! Это...»
0: Надо сказать, что о сексе я тогда имел довольно отдаленное понятие. Не забудьте, в те времена не было интернета, а порнуху достать в нашем городке было невозможно. Ну, не считая запасов Брэннона. Но их мы с Вирджинией нашли гораздо позже. К тому времени я уже понимал, что мужчина и женщина должны как-то слиться. Но как? Этого я не знал. Целоваться, да, нужно. И вот эту штуку нужно как-то куда-то засовывать. Что такое эрекция, я, конечно, знал, потому что с полюциями и эротическими снами у меня все было в норме. Но более ничего. В любом случае, я догадался, что Вирджиния имела в виду.
1: Откуда знаешь? Они сейчас... Там, в 5-м.
0: Конечно, зачем искать сеновал, если есть 5-й номер гостиницы отца?
1: А отец? В Баффало.
0: Вот тогда я и сорвался.
1: Бежим, сказал я.
0: Одеваться мне было не нужно. Вирджиния застала меня на крыльце, я традиционно бездельничал. Правда, читать у меня не получалось. Все время отвлекался на мысли о Кэти. Мы побежали к Бреннан-де-Люксу окружными путями, не по главной улице. Через 5 минут мы уже тихонечко поднимались по лестнице на 2-й этаж. Я спросил у Вирджинии, откуда она наблюдала за сестрой. Она молча потянула меня в четвертый номер. Балконы четвертого и пятого выходили в одну сторону. Вирджи провела меня на балкон и аккуратно повернула створку двери. И я все понял. Балконная дверь пятого тоже была открыта. Свет затейливо преломлялся через две двери, так что я мог видеть нечеткое отражение той части комнаты, где находилась кровать. На ней лежали двое. Они лежали рядом, и, кажется, он ласкал ее тело рукой. Видно было очень плохо, но никаких сомнений не возникало. Это было подсудным делом, между прочим. Растление несовершеннолетней. Но мог ли я подумать о том, чтобы открыть кому-либо эту тайну? Ведь пострадал бы не только Элоун, но и Кэти. И тогда у меня уж точно не осталось бы надежды. Я ушел с балкона, Вирджи шла за мной. В тот день я больше ничего не хотел делать. Где-то на середине дороги до моего дома я буркнул Вирджи: «Отвяжись!» Она исчезла, кажется, обиделась до слез, а я вернулся в свою комнату, лег лицом вниз на кровать и молчал до вечера. Слава богу, мама не заметила моего настроения. У нее были свои дела. Впрочем, случившееся в тот день было мелочью по сравнению с тем, что произошло на следующий.

0: Тим Скоренко. Господин одиночества. Часть вторая. Продолжение и окончание. Первый день школы после каникул обычно бывал развлекательным. Новые учителя и ученики, старые знакомцы, расписание, неожиданности. В общем, сплошные впечатления. Я обратил внимание на Кэти. Она вся сияла. Никогда не видел ее такой красивой, такой лучащейся, изящной, счастливой. Я знал причину, и мне было противно вспоминать о том, что я видел в отражении балконной двери. Любовь схлестывалась в моем сердце с ненавистью. Кэти подошла к двери автобуса. Я смотрел на нее изнутри, потому что заскочил первым и держал место рядом с собой для нее. Если в прошлом году мы частенько ездили вместе, почему бы не поехать рядом и сейчас? Но вдруг я увидел Бреннана. Он бежал и махал рукой. Мне не было слышно, но, похоже, он звал Кэти. Она обернулась и сделала несколько шагов навстречу отцу. Бреннан схватил ее за плечо и поволок прочь от автобуса. Именно так, жестоко, сдавливая ее тонкую руку. Я понял, что произошло. Бреннан узнал о том, что Элоун соблазнил девушку. Я хотел было вскочить, выпрыгнуть из автобуса, побежать за ними, но понял, что могу сделать только хуже. Тем более двери уже закрывались. Дети, провожающие их родители, шофер с удивлением смотрели на Бреннана и его дочь. Но вмешиваться никто не стал. Мало ли, какие причины могут быть у отца. Автобус тронулся, и я поехал в школу один. Еще до Кейси автобус забирал ряд детей с отдельных фермерских хозяйств. Ко мне подсела незнакомая конопатая девчонка. Я уткнулся носом в холодное стекло и постарался ни о чем не думать. Тот день прошел ужасно. Честно говоря, я совершенно не помню, что происходило в школе. Мои мысли вертелись вокруг Кэти. Особенно нетерпеливым я стал вечером, когда автобус уже возвращался из школы. Я не мог сидеть спокойно, подгоняя желтую машину своими телодвижениями и порядком мешая соседу, мрачному толстощекому мальчику лет 12. И только в городе я узнал страшную новость. Мне ее рассказала мама. Я старался вести себя, как ни в чем не бывало. Пришел домой, поздоровался, пошел на кухню. Но мама была сама не своя.
1: «Ты знаешь, что случилось?» — спросила она.
0: Меня точно током ударило. Я едва сдержался, чтобы не передернуло. Мама стоялся позади меня и могла начать ненужные расспросы.
1: «Что?»
0: — я постарался спросить спокойно.
1: «Бреннан», — сказала она, — «убил свою дочь и Фрэнка».
0: Тогда я не заметил этого, но гораздо позже мне пришло в голову. Она назвала Элоуна по имени. Даже для моей мамы он стал за эту неделю добрым знакомым. Но в ту минуту у меня подкосились ноги. Я чуть не упал. А потом прошел мимо мамы и направился к отелю. Мама меня не остановила. Оказалось, что Бреннан откуда-то узнал, что Фрэнк переспал с Кэти, и наставил на Элоуна ружье. Кэти попыталась заслонить Фрэнка собой и получила пулю. Когда Бреннан понял, что попал в дочь, он аккуратно поднял ружье и всадил вторую пулю точно в голову Фрэнку Элоуну. А потом застрелился. Тогда мне не пришла в голову мысль о самом несчастном человеке, о Вирджинии. В один день она потеряла и сестру, и отца. А я бежал к отелю. Не знаю, что я надеялся там найти. Полиция давно уже уехала, тела увезли. Где была Вирджи, я не знал. Дверь была закрыта, но я знал, как попасть внутрь. Окно около заднего входа легко поддевалось снаружи и поднималось. Я пробрался в здание отеля «Делюкс». Я не знал, где произошло убийство, как и когда это случилось. Я предположил, что Бреннан сбрендил утром, когда приволок брыкающуюся Кэти обратно домой, не пустив ее в школу. Как оказалось позже, я не ошибался. Несмотря на страшное горе, во мне проснулся детектив. Я поднялся в третий номер, который снимала Лоун. Дверь была открыта, но желтыми лентами проем не перекрыли. Вероятно, убийство произошло не здесь. Я вошел внутрь. Было темно, и фонарика у меня не водилось. Из окна был виден диск луны, она давала достаточно света, чтобы не натыкаться на предметы. Тем не менее, я включил настольную лампу. Ну, заметят меня и пусть. Пожурят и отпустят. Комната выглядела нежилой. Впрочем, не мудрено. Вещи Лоуна наверняка забрала полиция. Я огляделся и внезапно наткнулся глазами на знакомый предмет. Знаете, так бывает, что-то мелькает перед тобой, а потом ты пытаешься найти это целенаправленно, и ничего не получается. Вроде вот оно, то самое, искомое, но нет, ни черта подобного. Это было около письменного стола. Ручки, несколько фломастеров, чистый лист бумаги, полка с книгами, заглавия на корешках, дешевая билетристика, детективы, фантастика. И вдруг я увидел «Одиссея капитана Блада». Такое же издание, как и у меня. Старое, 40-х годов, лондонское. Я машинально взял книгу с полки, начал листать ее и нашел конверт. Да, это был конверт, обычный белый почтовый, внутри аккуратно сложенные рукописные листки. Я достал их. Почерк незнакомый, но уже тогда я понял, что это почерк Лоуна. Собственно, все то, что я вам рассказал, было лишь предисловием к письму Фрэнка. Честно говоря, я не знаю, верить или не верить этому письму. Возможно, он был просто сумасшедшим. Возможно, в нем одновременно жило несколько человек, как бывает при шизофрении. Не знаю, правда. Но это письмо перевернуло мое понятие о Фрэнке, его появлении в городе и последовавших за этим трагических событиях. Я и сегодня не могу толком сказать, верить или не верить. Решать вам. Привожу текст, написанный Лоуном почти без купюр. Правда, кое-какие подробности я вырезал, потому что не хочу, чтобы вы о них знали. Какие, неважно. Итак, письмо Фрэнка Лоуна. Если вы читаете это письмо, значит, меня нет в живых. В своей жизни я написал около 40 подобных писем, и в каждом из них была другая история. Потому что моя история меняется. Сейчас, когда я в очередной раз пишу эти строки, мне 32 года. Точнее, моему телу. Моему разуму примерно 300 лет. Я не берусь посчитать точнее. И я устал. Чудовищно устал. Я оставляю это письмо в разных местах. В книгах, ящиках столов, забываю на стойках отелей, прячу в несгораемых шкафах. А потом, когда оно устаревает, я возвращаюсь обратно в то время, когда оно еще не написано, и пишу новое. Я родился в 1946 году и вполне нормально жил примерно до 16-летнего возраста. Но иногда, я замечал это, я обнаруживал, что прожил день точно во сне. То есть я просыпался, проживал день, а потом просыпался на следующий день, а день оказывался предыдущим. И я знал, что произойдет в каждую следующую минуту этого дня, прожитого повторно, или двух дней. Чаще всего у меня появлялась возможность исправить то, что я сделал не так. Несколько раз происходили и более короткие флешбеки. Однажды я шел по темному переулку, и на меня напали хулиганы. Меня ткнули ножом. Я лежал, по моим пальцам текла кровь. А в следующую минуту я снова был на перекрестке, с которого свернул в этот переулок. Я вернулся всего на 5 минут назад и спас свою жизнь. Так вот, в 16 лет я понял, что могу контролировать свои способности. И начал этому учиться. И научился. Я могу возвращаться в собственное прошлое. Вот мне, предположим, 30 лет, но я хочу прожить жизнь еще раз. И я открываю глаза в свое 16-летие с 30-летним опытом и живу снова. Меняю одно, другое, третье, возвращаюсь назад на час, на день, на неделю. Вперед я переместиться не могу, потому что будущего нет. Я создаю его вокруг себя точно так же, как любой другой человек. Но другие не могут его менять, а я могу. Я прожил десяток жизней. Я был президентом США, самым молодым в истории, 35 лет. Я был нефтяным магнатом, я объехал весь мир. Я был московским нищим и стамбульским богачом. Я менял гражданство. Я любил 1000 женщин и даже мужчин. Я пробовал все, потому что, когда ты знаешь, что произойдет завтра, ты контролируешь мир. Проще всего зарабатывать на скачках. Посмотрел результаты заезда, вернулся назад, поставил на правильную лошадь. Сделать состояние, зная будущее, ничего не стоит. Можно играть на бирже, тоже вариант. Я знаю, когда умру. Мне будет 39, когда мне поставят диагноз «рак». И мне оставят всего полгода. Я буду чахнуть, дряхлеть и умру. Точный день я не знаю. Я не могу рисковать и возвращаюсь назад, не дожив немного до этого времени. Я доживал до рака 3. Первый раз я узнал о болезни, остальные 2 раза я пытался ее избежать. Я нанимал лучших врачей, способных предречь и предотвратить болезнь, но они ничем не могли помочь. Предрасположенность организма – рак в 39. Я не хотел и не хочу жить больным, хотя могу оттянуть смерть. И поэтому я никогда не увижу 1987 года. Моя жизнь заключена между 1946 и 1986 годами. Я не знаю, что будет потом. Чемпионом сезона 1983-84 годов будет Эдмонтон. До этого 2 подряд Нью-Йорк Айлендерс. Чтобы не возникало сомнений, если это письмо прочтут до этих дат. Президентом США в 1981 году станет Рональд Рейган, в той реальности, где им стану не я. Да, я пробовал разные жизни. Иногда я делал страшные вещи, а потом сам же их и предотвращал. Я прыгал без парашюта из самолета и возвращался в себя, еще не сделавшего первый шаг. Я побывал на войне, и потому лучше других знаю, что такое смерть и боль. Я видел 100 раз больше обычного человека. Да, у меня были дети, и одновременно не было. Я видел своего сына, а потом возвращался в то время, когда он еще не родился. Я не знаю, как воспринимают мои путешествия другие люди. Возможно, с каждым новым прыжком я творю очередную реальность. А внутри этой реальности другие, вложенные. В этот город я приехал около года назад, или даже больше, я сбился со счета. Вам кажется, что это мой первый день в городе, но нет, это не так. Собственно, эти строки я пишу в Баффало. А когда приеду в этот город, я вложу письмо в книгу про капитана Блада. Она ничего не значит для Брэннона, Кэти или полицейских, но в городе есть один человек, способный найти письмо. Мальчишка, влюбленный в мою девочку. Конечно, он может никогда не войти туда, где хранится эта книга, но может и войти. А может, это письмо найдет кто-то другой через много лет после моего исчезновения. Ведь рано или поздно я сдамся. Пока что мне не надоело бессмертие, но надоест. Конечно, надоест. Я приехал на собственной машине, белом открытом мустанге 64-го года. Зачем я приехал? Просто в одной из своих жизней я решил объехать родную страну. Не Вегас, Лос-Анджелес или Чикаго, нет. Мне были интересны маленькие городки, такие как этот. Где все друг друга знают, где между людьми нет вражды, где царит мир. Но, к сожалению, идиллия оказалась недостижимой. Во всех городках, где я побывал, была одна и та же проблема – пьянство. Безделье порождает поиск выхода, а выход находится в бутылке. Этот город первый, в котором все выглядело действительно хорошо. И я задержался в нем на один день, потом на второй, потом на неделю. Только горожане не любили меня, потому что я приехал из большого города на белой машине, и у меня были деньги. Много денег. Я был чужаком. Со мной не разговаривали в баре, меня сторонились на улице, а мальчишки с каждым днем все больше наглели, хотя я бросал им столько мелочи, сколько они не видели за всю свою жизнь. И мне стало интересно покорить этот город. Просто интересно. Поэтому во второй раз я приехал сюда на попутке с потертым рюкзаком за спиной. И вместо того, чтобы раздавать мальчишкам мелочь, надавал им по ушам. Именно во второе свое появление в городе я встретил Кэти Брэннон. То есть я видел ее и в первый визит, но теперь мое зачерствевшее сердце старика неожиданно дрогнуло и стало оживать. Нельзя сказать, что я влюбился с первого взгляда. Поживи с мое и поймешь, что любовь искореняется возрастом легко, очень легко. Но все-таки я влюбился в той мере, в какой мог. И поставил себе цель хотя бы соблазнить эту девочку. Первый визит, второй визит. Я путаю тебя, своего читателя, если ты есть. Для тебя мой первый и последний недельный визит был единственным. Женщины всегда давались мне легко. Я возвращался на 5-10 минут назад, чтобы исправить неверную фразу, сделать все как надо. И не было женщины, которая не ложилась в мою постель в первую же ночь. Хотя нет, некоторых удавалось соблазнить лишь во вторую, особо принципиальных. Кэти была податливым пластилином, но слишком неопытным и боязливым для того, чтобы сразу сломать ее. Я совершил много ошибок. За десятки моих появлений в городе я попадал в разные переделки. Брэннон вышвыривал меня из дома и даже палил вслед из своего ружья. Кэти дала мне сотню пощечин. Мальчишка, влюбленный в Кэти, пытался напасть на меня с бейсбольной битой. Чего только не было. Но каждый раз моя стратегия совершенствовалась. Так, медленно, но верно, я пришел к тому, что на пятый день Кэти становилась моей. И когда я добился этого, когда положил ее на кровать в 5-м номере гостиницы, то понял, я влюбился по-настоящему. Физически ничего не мешало нашему союзу. 16 лет — не такая и большая разница, но фактически мне было несколько веков. Я не думал, что смогу влюбиться, хотя все эти годы я был авантюристом. Я сменил столько судеб и мест жительства, что представить себе не мог такого, чтобы мне захотелось осесть на одном месте. Впрочем, бывало, оседал. С первой женой, со второй, третьей не было. Кэтрин Брэннон стала моим наваждением. И я подумал, что нужно поговорить с ее отцом, что нужно предложить ему это, взять ее в жены, увезти с собой. У меня было море денег. Брэннон бы не отказал. И она бы не отказала. А потом наступил тот самый день, когда желтый автобус приехал для того, чтобы забрать детей в школу. И Кэти в том числе. Это был старый Джилли XC180D 1966 года выпуска. Ему было пора на покой, но он все еще колесил по 87-й трассе, собирая детей по окрестным городкам и фермам. Я не провожал Кэти. И Брэннон тоже. Он сказал: «Девчонка взрослая, пусть сама хоть до школьного автобуса дойдет». Я тем более знал, что она взрослая. Автобус разбился примерно на полпути до Кейси. Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Скорее всего, он уворачивался от вылетевшей на его полосу встречной машины. По крайней мере, об этом говорили следы тормозов на асфальте, но нарушителя не нашли. К тому моменту автобус успел собрать 21 ребенка. Трое погибли. В том числе и Кэти. Конечно, я ничего не сказал Брэннону в тот раз. Более того, я не огорчился, потому что знал, что могу все изменить. И я вернулся назад на день и напросился в автобус. Уговорил водителя подвезти меня до Кейси. Кэти сидела рядом с влюбленным в нее мальчишкой, поклонником Саботини, но смотрела она на меня. Нарушителем оказался черный Форд. Он и в самом деле вылетел на встречную полосу. Не знаю, может, водитель был попросту пьян. Когда наш шофер собирался вывернуть руль к кювету, я дернул его в обратную сторону. Мы миновали Форд чудом с другой стороны. Он исчез в зеркалах заднего вида, а потом я обернулся и понял, что мы все равно опрокидываемся в другую сторону. Кэти погибла. На этот раз она одна. В третий раз я постарался не допустить того, чтобы Кэти поехала в школу на автобусе. С нескольких попыток я убедил Брэннона, что сам отвезу девушку. Я взял у Хофтона Понтиак, как обычно. Мы выехали раньше автобуса и двигались по совершенно пустому шоссе. Я не отвлекался ни на секунду, нет. У нас просто отказали тормоза. Я нажал на педаль, и она провалилась вниз. Она погибла в третий раз. В четвертый раз я попытался не пустить ее в город. Путем сложного перебора я нашел верный подход и к ней, и к Брэннону. Не буду рассказывать, каких трудов мне это стоило. В итоге Кэти сказалась больной и осталась в своей комнате, а Брэннон вызвал врача. Врач вколол ей какое-то успокоительное, у нее началась аллергическая реакция, и она скончалась в течение 10 минут. Я убедил Брэннона не вызывать врача. Час Че миновал, она оставалась жива до 3 часов дня. Но в 3 часа она решила подняться зачем-то наверх. Спускаясь, она поскользнулась на лестнице и сломала шею. Я видел смерть Кэти 100 раз. Я видел, как ее расплющивает искореженным бортом автобуса. Как она лежит у лестницы с неестественно вывернутой шеей. Как в ее груди разверзается дыра от выстрела. Однажды она решила поиграть с папиным ружьем и была неосторожна. Я понял, что ничего не могу изменить. Впервые в жизни я был бессилен. Я был ограничен во времени. Впервые в жизни. Я пытался менять мир более глобальным образом. Я приезжал в город за 3, 4, 5 недель до первого школьного дня. Я соблазнял Кэти 10 раз, даже увозил ее в другой город, в другой штат, похищал. Она оставляла отцу слезли

его найдут другие. После посещения почты я сниму комнату в отеле Бреннана и снова начну этот короткий бессмысленный круг. Я буду возвращаться всякий раз в свою комнату в третий номер в тот момент, когда письмо уже отправлено, и снова буду пытаться ее спасти. И снова, и снова, и снова. Потому что каждый миг рядом с ней — это счастье. Потому что она будет вечно молода и прекрасна в эту последнюю неделю лета. Потому что у меня нет другого выхода. Я понимаю. Теперь понимаю, что все же не сломаю время, не сломаю судьбу, предначертанную Кэтрин Бреннан. Но я буду с ней столько, сколько захочу. Неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом по вечному кругу. А если ты найдешь это письмо, мой случайный адресат, значит, я проиграл. Или выиграл, я даже не знаю. Прощай.

Как я уже говорил, сейчас мне за 50. И хотя теперь я живу в том же самом городке, я провел тут не всю жизнь. Мы с Вирджи решили вернуться не так давно. Мы хотим прожить остаток наших дней в родном городе, добром, спокойным и мирным. Тем более сообщение за 30 с лишним лет заметно усовершенствовалось. У нас есть интернет, мы заказываем любые товары на дом с доставкой, а моя компания работает без моего участия, я только снимаю сливки. Начало моему успеху положил Фрэнк Элоун. В сезоне НХЛ 1981-82 года я ставил на Нью-Йорк Айлендерс перед каждым матчем плей-офф и превратил скопленные $50 в 30 тысяч, немного одалживая у друзей на дополнительные ставки. Уже в следующем году я нажил состояние, а в последний год, на который распространялось предсказание Фрэнка, я превратил это состояние в очень-очень большое. Конечно, между сезонами я не сидел сложа руки. Я уехал в Баффало, потом в Солт-Лейк-Сити и заставил свои деньги работать. Наверное, у меня талант. Но не будь Элоуна, мне не было бы откуда взять стартовый капитал. Собственно, когда Нью-Йорк Айлендерс выиграли первый сезон, я поверил Фрэнку по-настоящему. Я понял, что его письмо — правда. А президентом и в самом деле стал Рейган. Но это можно было предсказать и без способностей Фрэнка. Что произошло в тот день, который остановил странную жизнь человека во времени? Как я понял из отрывочных сведений, Фрэнк решил попробовать кардинальный способ спасения Кэтрин. Он откровенно признался Бреннану, что соблазнил его 16-летнюю дочь. Бреннан схватил ружье. Остальное я вам уже пересказал. Собственно, вот и все. Я долго запрягал, а закончил неожиданно быстро. Мое непосредственное участие в истории Элоуна было небольшим. Два диалога, слежка и все. Я не знаю, что случилось со вторым письмом. Но, кажется, больше никто не сделал состояние на играх НХЛ в те годы. Вполне вероятно, оно много лет пролежало невостребованным в почтовом ящике Фрэнка Элоуна в Нью-Йорке, а потом где-то затерялось, когда родственники или друзья разбирались с квартирой покойного. Мне кажется, он хотел умереть. Покончить с собой трудно, а вот нарваться на смерть не слишком. В любом случае, он всегда мог откатиться назад. Поэтому его смерть могла быть только мгновенной. Интересно, если первой погибла Кэти, почему он сразу же не изменил будущее? Вполне вероятно, я знаю ответ на этот вопрос. В какой-то параллельной вселенной он изменил и вернулся. И снова неделя за неделей пытается спасти девушку. Но я живу в реальности, где старик Бреннан двумя выстрелами лишил жизни сначала свою дочь, а потом и ее удивительного любовника.

Еще одна мысль не дает мне покоя. Каково это быть запертым в своих 40 годах, как в клетке? Я знаю, что никогда не увижу, к примеру, 2100 года, но для меня это нормально. А для Фрэнка? Он метался по времени, пытался найти из него выход и не находил. А теперь представьте себе, как можно сознательно выбрать такую жизнь в пределах одной недели и одного города, день за днем, год за годом одно и то же. При бескрайних возможностях Фрэнка это выглядит странно и даже страшно. Но я знаю этому название. Мы с Вирджи знаем. Это называется любовью.

0: Каждый год мы собираемся у нашей Аси Фаизовны всем классом. Ну, всем не всем, но человек 10-15 всегда бывает. Без мужей и жен, понятное дело. Какие жены мужья в 10 А? Вот они наши девчонки, и мы, вот они, их мальчишки. Можно дружить, дергать за косички и чубы, у кого еще есть за что ухватиться. И даже ухаживать, в этом особый юмор. Все равно ведь никто всерьез такие ухаживания не воспринимает. Ведем себя как детвора. Правда, выпиваем и закусываем по-взрослому. И Ася, которая раньше нас за это гоняла и вызывала родителей, теперь тосты произносит. Почему-то встречи с одноклассниками гораздо интереснее всяких там корпоративных вечеринок и дней рождения. Может быть, потому что встречаются не обрыдло вежливые сослуживцы и не родня ежедневного употребления, а люди, которых не видел целый год, а кого и дольше. Им есть чего порассказать, есть чего вспомнить. Им действительно интересно, как у тебя дела.
1: Мальчишки, наливайте. Зыкин, ты чего сидишь? В 10 классе тебя уговаривать не приходилось.
0: Ася Фаизовна подняла бокал.
1: Выпьем за нашу Леночку Ушакову, чтобы все у нее было хорошо и в срок.
2: И чтоб пацан, добавил Валерка, здоровый на 4 кило.
3: Сиди ты на 4, замахали на него девчонки. Тебе бы самого заставить.
2: А я вот родился 2700, прогудел огромный Вовка, и ничего.
0: Да ты в 8-м еще был 2700, заметил Аркаша. А потом как попер.
1: Это всегда так бывает, сказала Ася Фаизовна. В 8-м классе мальчики мельче девочек, а к 10-му вытягиваются.
2: Ну уж и мельче.
0: Вова расправил необъятные плечи.
3: Мне в 7-м Астафьев по плечо был,
0: наябедничала Танька Короткова.
2: «Не ври ты, коротыха!» — привычно отпарировал кандидат медицинских наук Аркаша по кличке Астафон.
3: «Спорим?»
0: — Танька вскочила.
3: «Мы на фотографии рядом стоим!»
0: Девчонки полезли на антресоли за альбомом с фотографиями.
4: «Ну мы пить-то будем, нет?» — простонал Валерка. «Мне завтра вечером в рейс, а я еще не в одном глазу!»
1: «Да-да!» — спохватилась Ася. «Потом фотографии. Короткова, сядь на место. Давайте за Леночку Ушакову!»
3: «Аж сердце ёкнуло», — сказала Танька. «Я думала, вы скажете Короткова к доске».
0: Ржём.
2: «Ну, чё ты, где ты?» — спросил Санька Ерошкин, когда мы вышли на балкон покурить.
0: «Да там же всё», — я пожал плечами.
2: «Не женился, не защитился?»
0: «Бог миловал».
2: «Астафьев-то он докторскую пишет.
0: И фирму свою открыл. Лысины волосами засаживает, бабки рубит немеренные. Клиентов чуть ли не из правительства окучивает».
2: «Аркаша молодец», — вздохнул я. «Пахарь.
0: А мы вот к труду крестьянскому непривычные. Сажать, окучивать, дорубить не умеем. Клопы кабинетные».
2: «Да ладно тебе», — без сочувствия сказал Саня. «Все я про тебя знаю».
0: «Что знаешь?»
2: «Ну-ну, скромник тоже нашелся. Все газеты про ваш институт пишут, а я тебя и в ящике он уже видел. Колись сразу, твое изобретение».
0: «Какое изобретение-то?» – недоумевал я.
2: «Ты чё как не родной-то?» – обиделся Саня. «Уж мне-то, наверное, можно рассказать? Ни хрена себе, изобрел машину времени, а сам шлангом прикидывается».
0: «А-а-а!» – я наконец понял. «Вон ты о чем. Это ротороид, что ли, машина времени?»
2: «Не знаю, кто там у вас что, роет?»
0: Ерошкин нервно сплюнул за перила балкона.
2: «По телеку ясно сказали. В институте создание проблем группы ученых, тыры-пыры, и тебя показывают, типа, вот этот чудик все измутил. И теперь, значит, исполнилась вековая мечта какого-то писателя».
0: Уэллса, вздохнул я. Черт меня дернул выскочить из монтажного лаза прямо на того типа с видеокамерой.
2: «Точно!» — обрадовался Саня. «Венса! Значит, признаешь машину? Твоя работа!»
0: «Да где уж нам?» Я тоже плюнул за перила и долго смотрел вниз. «Ротороид, Саня, это не мое изобретение и не машина времени, а неизвестно чье, неизвестно что». Ерошкин глубокомысленно кивнул, потом, помолчав, сказал:
2: «Переобоснуй. Ты, ты электромагнит когда-нибудь видел?»
4: «Я б ты!» Саня гордо выпрямился. «Я 2 года электромехаником на подстанции отрубил. У меня допуск до 5000 вольт, понял?»
0: «Ну, тогда проще. Берешь троидальный сердечник величиной с футбольное поле, пропускаешь сверхпроводящие обмотки ток».
4: «От братской ГЭС!»
0: Саня восторженно гоготнул. «Ну, пусть будет от братской», согласился я. Добавляешь еще того, сего, усиливаешь вихревые поля, отводишь паразитические токи, и получается... Что?
4: Убьет нахрен, если взяться!
0: Правильно понимаешь. Я крепко пожал Сане руку и направился обратно в комнату.
4: Погоди, спохватился он. А машина-то что?
0: А вот это и есть машина. Никаких принципиально новых решений. Просто большой ток в большой катушке. Иногда это приводит к любопытным эффектам. Например, к расхождению показаний опытного и контрольного счетчиков времени.
1: А, понятно.
0: Саня прошел следом за мной в комнату, сел к столу, набуровил полный фужер водки и рассеянно хлопнул его одним глотком. В комнате царило шумное веселье. Разглядывали альбом школьных фотографий, смеялись над собственными оттопыренными ушами, и на нас с Саней внимания не обращали.
5: «Ты прям скажи!»
0: — горячо дыхнул мне в ухо Ерошкин.
5: «А в прошлое на ней можно попасть?»
4: «Почему именно в прошлое?»
0: Я заживал глоток коньяка лимонной долькой. Саня угрюмо смотрел на меня. «Нет, не отвяжется».
1: «Ну, в принципе, такая возможность, конечно, не исключена»,
0: я кивнул.
1: «Но это будет сильно зависеть от динамики общей энтропии системы».
5: «Ты мозги мне не гудронь, скажи, как есть. Могу я в прошлое попасть или нет?»
1: «Саня»,
0: я потрепал его по плечу.
1: «Ну зачем тебе, чудаку, в прошлое? Чего ты там не видел?»
0: Ерошкин помялся с отвращением, глядя на блюдце с лимоном.
5: «Прадед у меня там!»
0: — зашептал он с волнением.
5: «Купец первой гильдии! Никанор Ерошкин и сыновья! Не слыхал? Фирма была покруче пепси-колы, только шлепнули его в гражданскую».
0: «Нифига себе! Выходит, ты у нас из купцов первой гильдии?» Я ухмыльнулся. Вечное Санькино безденежье и привычка стрелять у друзей по чирику на пиво давно перестали быть даже поводом для шуток. Это были его неотъемлемые черты, такие же, как цвет глаз и размер ботинок.
4: «Закупеческое сословие, опору экономики!»
0: Я поднял стопку и взял лимонную дольку.
4: «Выпили за сословие».
5: «Да, на 600-м Мерсе сейчас бы рассекал, если бы не советская власть».
0: Ерошкин вздохнул с белогвардейской тоской, вылавливая двумя пальцами маринованный огурец из банки.
5: «Очень легкая могла быть у меня биография».
0: «Надо тебе, Сань, старую торговую марку зарегистрировать. Будешь как Смирнов водку продавать».
4: «Зачем тебе продавать?»
0: Ерошкин с видимым удовольствием вытянул еще фужер теплой Смирновки.
1: «Ты не путай меня.
0: На чем мы остановились?»
4: «На торговой марке Ерошкины сыновья», — сказал я, жахнув с ним за компанию еще стопку коньяка.
5: «У кого сыновья?»
0: — сполошилась Танька Короткова.
5: «Ерошкин, ты когда сыновей успел настрогать? Женился, что ли?»
4: «Не дождетесь», — отмахнулся Саня.
1: «Это мы не про детей», — старательно выговорил я, — «а про торговую марку, как его, бренд».
6: «Ты бочил и смотри, чтобы этот бренд тебя не напоил», — посоветовала Короткова. «Мы его марку знаем».
4: «Бренд», — упрямо повторил я, — «силы кобылы».
5: «Да не слушай ты ее!»
0: — снова зашипел мне в ухо Ерошкин и сыновья.
5: «Лучше скажи, может один человек такую твою бандуру запустить?»
4: «Один человек?» — переспросил я сквозь золотой конечный туман. «Может.
1: А другой не может».
5: «А ты?»
0: — Санька тяжело навалился на плечо.
4: «Я все могу».
5: «Когда?»
0: — жадно спросил он.
4: «Надо. Ох, надо было мне промолчать. Но черт уже дергал меня за непослушный язык. Да хоть сейчас», — заявил я. «Спорим, с закрытыми глазами выставлю 300 параметров».
5: «Ты мне один выстави. 1918-й. Сумеешь?»
4: «Легко», — соврал я. «Че там 18-й? Дай 1500-й. До нашей эры».
5: «Нахрена мне до вашей? Мне 18-й год нужен. Прадед чудик клад зарыл как раз за день вот до того, как город красные взяли. Все свое золото, камушки, там бусы, вся дела. А сам в бега».
4: «Мой отец в октябре убежать не успел», — затянул было я, но Санька больно ткнул меня в бок.
5: «Пока ты тут песни поешь, там комиссары мое золото приватизируют.
4: Я поднял палец. Анализируют.
6: Да мне без разницы. Вставай, пошли.
4: Он вынул меня из кресла и потащил в коридор.
2: Чего это вы в такую рань засобирались?
4: Удивилась Ася.
2: Мы только за сигаретами, объяснил Саня. Бочиль, подышать надо.
4: А куда мы идем? Спросил я, едва поспевая за ним вдоль по улице.
2: Как куда? Проблемы твои в эти... Где там у вас жлыга это стоит?
5: В институт, что ли?
4: Я остановился.
2: С ума сошел? У меня и пропуска с собой нет.
4: А у тебя разве есть?
2: Мой пропуск — голова, изрек Саня.
4: Я представил, как он будет головой пробивать институтскую проходную, и мне стало нехорошо. Однако Ерошкин ничего подобного устраивать не стал. Он повел меня кругом вдоль забора, огораживающего территорию института, и, наконец, привел к тщательно замаскированной дыре. Никакой особой секретности в нашем институте нет. Наоборот, все его достижения старательно выставляются на показ. Иностранцы толпятся у нас круглые сутки, делегациями поодиночке. Охрана состоит из пары пожилых вахтеров, а на территорию не сможет пробраться только ленивый.
5: Не сомневайся!
2: У меня все рассчитано, заверил меня Ерошкин.
5: Да, но это, видишь ли, не совсем... А если шеф узнает... Знаешь, что мне будет?
4: Вместо ответа Санька выхватил из-за пазухи недопитую бутылку коньяку.
2: «Глотни-ка еще разок», — потребовал он. «А то завод кончается».
4: От глотка меня совсем повело. Я забыл про шефа и стал думать только о том, чтобы не загреметь вниз по лестнице. А лестниц в здании нашего роторного тороида было предостаточно. Пультовая находится на 6-м подземном уровне, куда ведет целая паутина трапов, металлических мостиков и прочих пандусов. К сожалению, в этот субботний вечер на лестницах не было ни души. Никто не заметил двух нетрезвых нарушителей пропускной системы, никто не поднял тревогу, не предотвратил беды. В помещении пультовой слабо мерцали контрольные огни, тихо гудели трубы, отводящие конденсат, шелестели пропеллеры вытяжной вентиляции, да бродил неприкаянный лабораторный кот Лоренц, приставленный следить, чтобы мыши не попортили изоляцию. Я включил свет.
5: «Ишь ты!»
4: — сказал Санька, оглядев пульты.
5: «Красиво, как на электровозе! А с какого места в прошлое запендюривает?»
4: Из-за гудения и тепла сотен приборов у меня разболелась голова. Начинала мутить.
2: «Темпоральная камера там!»
4: Я показал в окно пультовой, туда, где посреди огромного зала висела на растяжках наша РТТК.
2: «Ни хрена себе!»
4: — забеспокоился Саня.
2: «А как туда забираться-то?»
4: «Там внизу подъемник».
5: «Ага!»
4: Ерошкин приник к окну, пытаясь разглядеть что-то в полумраке.
5: «Понятно».
2: «Ну все, пошел!»
4: «Куда?» – простонал я.
2: «Как куда?» «Туда, в камеру!»
5: «Погоди, Саш, не глупи!»
4: Я без сил плюхнулся на стул.
5: «Шутка это была, понял?» «Прикол!» «Никого мы ни в какое прошлое не посылаем!» «Экспериментируем пока только на металлических болванках!» «Смещаем вектор на несколько миллисекунд».
2: «А чё так мало?» – удивился Ерошкин.
5: «А то!»
4: – я потер лицо ладонью.
5: «Не помню точно. В общем, последствия могут быть. Опасно, понимаешь?»
2: «Конечно опасно! Додумались тоже железные болванки в прошлое закидывать. А если она там кому по голове? Послали бы знающего человека, он бы на месте поди разобрался бы с последствиями».
4: «Может быть...» Я закрыл глаза. Пультовая вдруг накренилась и пошла кругом.
5: «Лет через 50, не раньше. А сейчас поспать бы».
2: «Погоди спать!»
4: Что-то тряхнуло меня. Я снова открыл глаза.
5: «Чё надо? Экскурсия закончена, иди домой.
7: А я здесь на диванчике».
2: «Не сразу».
4: Ерошкин крепко держал меня за ворот.
2: «Сначала покажи, как выставлять
4: 300 параметров. Пожалуйста. Я, не глядя, ткнул пальцем в клавишу. Экраны осветились, услужливо предлагая ввести новые данные.
8: Геомагнитная кривая сегодня паршивая. Ничего, как-нибудь.
4: Саня, казалось, совсем протрезвел.
6: Мы же не по правде, а так, для проверки. А вдруг ты разучился?
4: Да сам ты темень необразованный. Разучился. Как два пальца. Напряженность поля, скажем, 200. Импульс 2 по 7 гиг.
7: Вектор обратный, модуль, миллисекунд. Сколько?
4: Ерошкин смотрел на меня, что-то прикидывая.
6: А до 18-го года сколько в миллисекундах?
4: Дался тебе этот 18-й год. Ну, считай. 2003 минус 1918 умножить на 365 на 24 на 60, еще на 60, на 1000. Я с трудом попадал в клавиши. Будет 268 тысяч 56 на 10 в седьмой.
6: Чего-то до хера.
4: Саня глотнул из бутылки.
6: А ты хотел?
4: Так, испаритель выставляем по максимуму. Не отвлекайся. Полезная масса 1 килограмм.
6: Че это один? Пиши 85. Или слабо твои жлыги.
4: Да ей хоть тонну давай. Все полезное, что в камеру полезло. Пальцы мои автоматически находили нужные кнопки, хотя перед глазами плыло уже не на шутку. Ничего. Я ему покажу, как я разучился. Дубины ПТУшные.
6: Готово.
4: Вот тебе поле. Я шлепнул пятерней по экрану монитора, на котором было изображено нечто вроде паутины с запутавшимися в ней мигающими числами.
6: Разучился. Я 5 лет за этим пультом сижу. Без меня ни одного экспринима...
4: Ну, ты понял.
6: Ага.
4: Ерошкин впился глазами в картинку.
6: А красная кнопка где? В смысле, пуск?
4: Никаких пусков. Если вы тут точку, то есть в камеру, я махнул в сторону зала, поместить образец, то образцу придет...
6: Что? В смысле... Улетит он к ядрене бабушки, безо всяких кнопок. А назад вернется?
4: А куда же ему деваться с подводной лодки? Флуктуация-то затухающая. Хотя тебе не понять.
6: Да мне и не надо, легко согласился Саня. Спасибо тебе, приобщил. Пойду я домой, поздно уже.
4: Вот это правильно. Я положил голову на теплую клавиатуру.
6: Я пойду.
7: Скоро.
6: Ну, давай на пассажок.
4: Саня булькнул у меня над ухом остатками коньяка.
7: «Ни за что!»
4: – простонал я.
7: «Мне хватит!»
6: «А за науку? Один глоток! Увидишь, как сразу взбодришься! Давай за эксперимент!» «За эксперимент нельзя не выпить!»
4: «За эксперимент можно, а то он не выговаривается!» Я открыл глаза, но увидел только бутылку в протянутой руке.
6: «Ну!» «Пожелай мне удачи, что ли?» – потребовал Ерошкин из тумана.
4: «Удачи тебе, Саня», – сказал я, взял бутылку и сделал глоток. Разбудили меня дежурные электрики. Сквозь адскую головную боль я долго не мог сообразить, зачем они светят мне в глаза своими фонарями, потом понял – пультовой за окном в зале тороида была кромешная тьма, и только желтые пятаки света выхватывали из нее знакомые предметы. Круги были похожи на ломтики лимона, от них явственно разило коньяком. Мне стало совсем плохо.
6: «Весь институт отрубился», — сказал седой электрик.
9: «И телефоны молчат»,
4: — радостно сообщил молодой.
9: «Не слабо где-то кратнуло».
4: «А ты че на работе?» — с подозрением спросил седой.
10: «Да так, засиделся».
4: Непослушный голос выдавал хрипы и сипения, мало похожие на слова.
6: «Я и по духу чую, что засиделся».
4: Седой с осуждением оттолкнул пустую бутылку, подкатившуюся ему под ногу. Где-то под пультом жалобно мявкнул Лоренц.
6: «Нажрутся, а потом в электроустановке лезут. Включал чего?»
0: Я оглядел черные экраны, поблескивающие в луче фонаря. Интересно, я сначала их отрубил, а потом сам отрубился? Или наоборот? Ни черта не помню.
5: «Один пил из компании?»
0: — спросил Седой, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос.
5: «Ух! Я вдруг вспомнил. А Саня-то где? Хотя...»
0: «Нет, он, кажется, ушел раньше. Вроде один».
1: «А вот это плохо!» — наставительно сказал молодой. «Пьянство в одиночку — первый признак алкоголизма!»
5: «Шел бы ты домой, парень!»
0: — Седой похлопал меня по спине.
5: «Нечего тебе здесь делать. Еще шею сломаешь в темноте. Дай-ка мы тебя до выхода проводим».
0: Они решительно подхватили меня под руки, освещая путь фонариками, повели по коридорам, переходам и лестницам института, ставшего вдруг пустым и мертвенно-гулким, как развалины древнего храма, и, наконец, вывели на проходную.
5: «Отоспись как следует», — сказал Седой на прощание. «У тебя еще все воскресенье впереди. В обед бутылочку пива можно. А с понедельника завязывай».
0: Пошатываясь и дрожа от похмельной прохлады, я побрел через парк, отделяющий территорию института от населенных кварталов. В парке тоже было темно, хотя обычно там горят фонари. Если бы не луна, маячившая в просвете между деревьями, не знаю, как долго я плутал бы среди стволов. Через каждые 10-15 шагов мне приходилось останавливаться и отыскивать ее в небе. Неожиданно она пропала совсем. Я сделал еще несколько шагов по инерции и вдруг больно натолкнулся на что-то твердое. Это была стена дома. Я оказался в городе, не заметив, как вышел из парка. Здесь царила все та же тьма, ни одно окно не светилось, фонари торчали черными столбами на фоне смутно прорисованных громад домов. Похоже, весь город вырубило. Идти по темным улицам было жутковато. Казалось, город вымер, и теперь я вечно буду бродить здесь один. Хотя нет. Он впереди какой-то неясный силуэт. Настолько бледный, что не поймешь, есть он там или нет. Да, вот я уже слышу его шаги. Человек спешит, торопится. На работу должно быть. В ночную. Только вряд ли удастся ему сегодня поработать без света и электричества. Кстати, надо спросить, может, он знает, что произошло со светом? Я уже открыл было рот, чтобы поздороваться... Вдруг заметил нечто странное. Темный силуэт прохожего на мгновение загородил от меня луну, но она, как ни в чем не бывало, продолжала светить сквозь его голову. От неожиданности я споткнулся и чуть не загремел носом об асфальт.
5: Ё-моё!
0: Встречная фигура остановилась и вдруг произнесла голосом Ерошкина.
5: «Почила, ты? Саня?»
0: Я изо всех сил помотал головой, стряхивая дурацкое наваждение.
5: «А ты что тут делаешь?» «Что делаю? Тебя ищу! Само считай возвращение!» «Возвращение откуда?» «Оттуда! Не спрашивай, а то посидеешь!»
0: Он схватил меня за руку.
5: «Пошли, надо поговорить!»
0: Ничего не соображая, я бежал за ним, поминутно запинаясь о кочки и рытвины, бордюры и поребрики. И когда, наконец, плюхнулся на диван в его комнате... Перед глазами у меня плавали разноцветные круги, подозрительно напоминающие ломтики лимона. Саня принес с кухни зажженную свечу.
11: «Ну, а теперь объясни мне!»
0: Еле сдерживая ярость, заговорил он.
11: «Что за хреновину вы спаяли вместо нормальной машины?»
0: «Какой машины?» — не понял я.
11: «Времени!»
0: — заорал он.
11: «Бестолку убитого времени!»
5: «Ерошкин!»
0: — прошептал я, еще не веря.
5: «Правда, залез в камеру?»
11: «А что ж мне, 50 лет ждать, пока вы раскачаетесь? Работнички рассчитать толком не могут, зря только смотался!»
5: «Смотался?»
0: Я смотрел на Ерошкина, как на чудо природы.
5: «Да ты хоть понимаешь, что совершил? Первый в мире успешный бросок во времени!»
11: «Кой черт успешный? Ты дослушай сначала!»
5: «Ну-ну, рассказывай!»
0: Я в нетерпении ерзал по дивану.
5: «Только по порядку!»
11: «Да что там по порядку?»
0: Саня задумался.
11: «Не, ну, туда-то нормально долетел. Выбросило, правда, черти где, но зато испугаться не успел. Чпок, и я уже в стогу».
0: «В каком еще стогу?»
11: «А я знаю. Стоит стог сена посреди поля. Я в него прям с высоты. Хренакс!»
0: «С большой высоты?»
11: «Да черт бы ее мерил, 5 метров. Зачем вы свою жлыгу так высоко подвесили?»
5: «Ух, ну ты, Саня, везунчик».
0: Я только головой покачал.
11: «А, сейчас!»
0: Ерошкин плюнул на пол.
1: Не зря говорят, если все идет хорошо, значит не туда. Выкинуло посреди поля, город не видать, и в какой он стране неизвестно. Пока нашел дорогу, пока добрел до миллионной улицы, это, оказывается, Кирова раньше так называлась, миллионная. Понтов на миллион, оградирты, деревни, деревни, куры ходят, свиньи, асфальтом и не пахнет, а пахнет каким-то, как в зоопарке, короче. И народ прямо дикий, уставится, рот разинут, смотрят. В окна повысовывались, будто им парад нудистов показывают. Один так с телегой в чужой огород и въехал, забор повалил, старухи крестятся, ну прям чувствуешь себя, как клоун в цирке. Ладно, пошел я в гостиный двор. Высотное, можно сказать, здание, целых два этажа. Если бы не он, я бы вообще города не узнал. Церкви какие-то, штуки три рядом. Откуда у нас церкви? Были когда-то, я кивнул. В 30-х снесли. Да сиди ты, снесли. Саня явно мне не поверил. Ну черта бы их строили, сносить потом. Не знаешь, так не выпендривайся. Специалист, три кнопки правильно нажать не может, а сочиняет. Я промолчал.
11: Ну и вот,
1: продолжал Саня.
11: Прихожу в гостиный двор. Вонище еще круче, чем на улице. Ходят какие-то бородатые, друг друга за рукава дергают, в лавки зазывают. И такой охмурёж стоит, своего голоса не слышно. Орут, спорят, по рукам хлещут, а посмотришь, одними гвоздями торгуют. Ни шмоток приличных, ни бытовой техники.
1: Ладно, подхожу к одной бороде, спрашиваю, где тут Ерошкины сыновья. Стоит дурак дураком, глазами хлопает. Второго, третьего спросил, тоже ни бэ, ни мэ. Жмутся, да в затылках чешут, будто фамилии такой сроду не слыхали.
11: Тут подходит мент. С усами шире плеч, городовой по-ихнему. «Кто таков?» спрашивает.
1: «Все нормально, сержант», говорю. «Я племянник купца первой гильдии Никанора Ерошкина, который и сыновья. Слыхал?»
11: «Нет», говорит, «не слыхал. Нету такого купца Ерошкина».
1: И сразу по ментовской привычке документы требует.
11: «Какие тебе документы, дядя?» объясняю. «Со дня на день город красный возьмут. Они тебе такие документы возле стенки пропишут, карманов не хватит. Рви погоны, сержант, и дуй в эмиграцию, пока не поздно». Короче, гружу его по полной, пальцы веером, все дела, он только хлебал разевает.
12: «Что еще за красные?» спрашивает.
11: «Темень деревенская, говорю. Если у вас тут еще телевизора нету, так вы хоть радио слушайте. Война гражданская идет, большевики наступают, царя убили. Неужели не слышал?» Тут это чудо с усами надувается, как мишка олимпийский. Ну прям полетит сейчас и хватает меня за воротник. «Я тебе вот покажу, царя!» орет. «А ну пошли в околоток!» И давай в свисток дуть, аж уши заложил.
1: Смотрю, с другого конца коридора бегут двое таких же. Ну, думаю, пора когти рвать. Выхватываю баллончик из кармана. Я же не с пустыми руками полетел, готовился.
11: И пшик ему прям в усы. Он и завалился с непривычки. И с ним еще пара мужичков, зацепило их, видно. Визжат, по полу катаются, ничего понять не могут.
1: Остальные разбираться не стали, увидели такое дело. Да как дернут от меня в разные стороны. Смели тех двух ментов, что на помощь бежали. И два прилавка в щепки, окно даже высадили. Ну и я, не будь дураком, ноги делаю, через прилавок перепрыгнул и по подсобкам. Я же у нас в гостином год экспедитором работал, каждый закоулок знаю. По лестнице наверх два коридора прямо и направо, и вот я уже на другой линии. На ходу подцепил телогрейку какую-то, надел, чтобы не очень выделяться, и постепенно ход сбавляю. Тут чувствую потише.
11: Паники не слышно, народ делом занят, ящики штабелюют, бочки катают, матерятся, в общем, все спокойно. Ну, я такой деловой иду, будто ни при чем. Смотрю, стоит мужик, мнет папироску и газетку полистывает. Ага, думаю, ну-ка, я разговариваю с ним. Подхожу, вынимаю Мальборо.
1: «Огоньку не найдется?» спрашиваю, а сам тут же ему пачку под нос. «Моих не желаете? Угощайтесь». Берет он сигарету и, вижу, не знает, какой страной ее в рот совать.
12: «Это откуда ж такие?»
1: «Американские, говорю, с угольным фильтром».
11: «Вот черти, что только они напридумывают». Закурили.
1: «Что пишут?» спрашиваю. «Как успехи на фронтах?»
12: «На которых фронтах?»
1: «Вот те раз, думаю, а сам в газетку заглядываю, неужели и там о красных ни слова?» И вдруг вижу, под самым заголовком крупно дата 12 мая 1901 года. Я сразу и не понял.
12: «Что это, говорю, вы такие старые газеты читаете? Не подвозят?»
1: «Почему старые? Третьего дня из уезда самое свежее».
11: Ну, до меня и дошло, наконец. «Машина твоя, чтобы ей пусто было, не в тот год меня законопатила. В 901 вместо 918-го. Я чуть не разревелся там». «Ну, все понятно, говорю. Базаров нет».
1: «Конечно, какой тут может быть Ерошкин? Никто тут никакого Ерошкина еще не знает». И тут мужик вдруг
5: Почему не знаем? Знаем. Никишка Ерошкин у Вахлаковых приказчиках. Да он в лавке с крали лясы точит.
12: И пальцем тычет куда-то.
5: Я как подорванный пулей туда вбегаю в лавку и вижу, точно он! Какие там сыновья? Сопляк сопляком! Стоит с девахой какой-то, базарит. Ерошкин, спрашиваю?
12: Ерошкин.
5: Ах ты, мать твою, наконец-то повезло! Только слышу вдруг по коридору, будто табун лошадей ломится. Топот, свист, крики. Держи его опять! Вон он в лавке! Глянул. А там целая рота ОМОНа местного, да шашками наголо, меня ищут. Ну, я деваху шуганул оттуда, чтобы не мешалось, а этого пацана взял за шкварник и говорю: как разбогатеешь через 17 лет, так не прячь, дурила, клад в амбаре. Красные его там найдут, и тебя же за него и шлепнут. А зарой души в сыром овраге под старой ивой. Там одна такая. За это правнуки тебе спасибо скажут. Только всего и успел объяснить. Вваливается вся толпа и ко мне. Я к стене, руками уперся, ноги расставил. Сдаюсь, ору! Не стрелять! Добровольно отпускаю заложников! И глаза закрыл. Ну, думаю, сейчас бить начнут. Стою, жду. А куда деваться? Ну, не бьют почему-то. Замерли. Тишина мертвая. Я осторожно глаза открыл. Темень, хоть глаз выколи. И холодно. Тут дошло до меня, что я опять в твоей этой термопальной камере. Выдернуло меня из прошлого. Холод собачий. Камера вся сосульками обросла. Еле выбил дверь. Чувствую, дома? В смысле, тут, в нашем времени. Только тьма во всем институте. Чуть с подъемника не слетел, когда спускался. Тебя будить не стал. Чувствую, что наделал дело с этим электричеством. Заложишь еще? В общем, кое-как выбрался за территорию и рванул прямиком в сырой овраг под старую иву. А там... Ты можешь себе представить? Хрен ночевал! Нет уклада!
0: Саня похлопал себя по карманам, достал Мальборо и, не предложив мне, прикурил от свечки.
5: Вот она, ваша машина времени, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Так а мы при чем здесь?
0: Меня вдруг пробило на нервный хохот.
5: Не поверил, видно, тебе прадед-то.
0: За психа принял.
5: Ты радуйся, что вернулся благополучно. Благополучно, взбеленился Саня. А это что за хрень?
0: Где? Я огляделся.
5: Вот где!
0: Ерошкин взмахнул рукой. Я думал, он хочет меня ударить, и инстинктивно закрылся кулаками, но вдруг понял, что он имеет в виду. Словно в луче стробоскопа рука его отпечаталась веером четких силуэтов.
5: Ух ты! Что за фокус? Фокус!
0: Совсем остервенился Саня.
5: В гробу я видал ваши фокусы! А это что такое, я спрашиваю?
0: Он поставил свечу на стол и загородил ее собой.
5: Я выпучил глаза. Огонек свечи был по-прежнему виден, как будто корпусная Санина фигура не стояла на одном месте, а исчезала и появлялась с большой частотой. «Я когда это в зеркало увидел, чуть не сдох», — сказал Саня тихо. «Чё это со мной, а?»
0: «Разберемся», — пообещал я, хотя в голове еще не было ни одной мысли, кроме смутного предчувствия непоправимой беды.
5: «А ну расскажи еще раз, как было дело с Никанором? Подробно, каждое слово». «Ну, как было дело? Говорю же, с девахой он стоял». «Стоп!
0: А нет ли у тебя старых семейных фотоальбомов?» Саня ушел со свечой в другую комнату, долго хлопал там дверцами шкафов и, наконец, вернулся с древним фотоальбомом в сафьяновом переплете.
5: «Вот он, прадед!»
0: Ерошкин раскрыл пахнущий пылью альбом на первой странице.
5: «Ну, а здесь он уже взрослый, с усами. А вот это они вдвоем с прабабкой».
13: Ух ты, блин!»
0: Саня испуганно поглядел на меня. «Она?» — спросил я, уже зная ответ.
5: «Она! Та самая деваха! А я-то ее так шуганул, что только пятки засверкали! Неудобняк получается!»
0: «Неудобняк?» — простонал я.
5: «Да знаешь ли ты, что натворил? Ты разрешил самый главный парадокс машины времени!»
0: «Как разрешил?» — испугался Саня.
5: «Тупо! Путешествия во времени считались невозможными именно из-за этого парадокса. Если поехать в прошлое и убить там своего дедушку, то некому будет родить твоего отца, а следовательно и тебя. Значит, некому будет поехать в прошлое и убить дедушку, значит, ты все-таки родишься и так далее».
0: «Ты не убивал я никакого дедушку», — обиделся Саня.
5: «Какая разница? Ты расстроил его брак, следовательно, никто из твоих предков и ты сам не родились, понимаешь?
11: В камеру Тороида ты не влезал и в прошлое не отправлялся, и не мог помешать прадеду ухаживать за девушкой. Поэтому он благополучно женился, нарожал детей, обзавелся внуками и, наконец, феноменально жадным правнуком. Никакого парадокса времени не существует, если волна изменений распространяется с конечной скоростью. Это же величайшее открытие!
0: Я вскочил и зашагал по комнате.
12: «Открытие!»
0: — задумчиво повторил Саня.
12: «В гробу я видал твое открытие. Это что же выходит, что теперь меня нет?»
11: «Не всегда. То есть то нет, а то есть. В зависимости от фазы».
12: «От фазы?»
0: Саня почесал в затылке.
11: «Понятно, это типа как у нас на подстанции. Ухватишься по пьяни за провод, а дальше в зависимости от фазы. Либо ты есть, либо чпок, и тебя нету».
0: «Примерно так», — покивал я, чувствуя приближение новой мысли. «Мало того, все, что ты сделал своими руками, тоже будет мерцать».
11: «А что это я своими руками сделал?» — с подозрением спросил Ерошкин.
4: «Ну, мало ли, табуретку там, дачу, дом, дерево, сына».
11: «Я что, папа Карло, что ли, табуретки выстругивать?»
0: Саня был искренне возмущен.
11: «Не было у меня сроду ни дачи, ни дома. А если и будут, то куплю готовые. Зачем самому-то горбатиться? Я всю жизнь прожил, тяпкой травы не измял».
0: «А дети?» Мне вдруг вспомнилось, что я никогда не слышал о семье Ерошкина.
11: «Я за безопасный секс!» — отрезал Саня.
0: «Ну что ж...» Я вздохнул с облегчением. «Значит, человечеству можно считать повезло. У него будет только один мерцающий гражданин. Можно сказать, музейная редкость».

0: Ну и, конечно же, добрый вечер, люди, добрый вечер, Элизиум, добрый вечер, весна, добрый вечер, party people.
1: И все.
0: Ну и добрый вечер, да, дорогие наши радиослушатели.

0: Устройтесь поудобнее. Буквально через несколько минут мы начинаем.
1: The human nervous system is a vast communications network.

0: Хочу сказать то, что Космопорт ждет гостей на этой неделе, а также... Всем-всем специальная информация внутри. Также Космопорт ждет очень серьезного гостя 21 числа. Человека по имени Циан. Всем любителям реального весеннего солнечного гуатранса не надо ничего объяснять. Все остальное, наверное, ближе к концу программы. А сейчас сказка.
1: Fertilization is the key to the process of biological development.
2: Роджер Железный. Мастер снов. Глава первая. Как неприятно это было с кровью и всем прочим, Рендер сознавал, что дело идет к концу. «Значит, каждая микросекунда должна быть исправлена на минуту», — решил он. «И, может быть, следовало бы повысить температуру». Где-то на периферии всего тьма остановила свое наступление. Нечто вроде крещендо подсознательного грома остановилось на яростной ноте. Нота эта была квинтэссенцией стыда, боли и страха. Форум застыл. Цезарь трусливо съежился вне яростного круга. Он прикрыл руками глаза, но это не мешало ему видеть. Сенаторы не имели лиц. Их одежды были запятнаны кровью. Голоса их походили на птичьи крики. С нечеловеческой яростью они втыкали кинжалы в поверженное тело. Все, кроме Рендера. Лужа крови, в которой он стоял, продолжала расширяться. Его рука, казалось, поднималась и опускалась с регулярностью механизма.

0: механизма. Его горло могло произносить птичьи крики, но он был одновременно и частью сцены, и в стороне. Ибо он был рендером, творцом. Скорчившись, мучаясь и завидуя, Цезарь выплакивал свой протест.
1: «Ты убил его! Убил Марка Антония, безупречного парня!»
0: Рендер повернулся. Кинжал в его руке был огромным и полностью покрытым кровью. «Ага», — сказал он. Лезвие двигалось из стороны в сторону. Цезарь, околдованный отточенной сталью, покачивался в том же ритме.
1: «Зачем?» — закричал он. «Зачем?»
0: «Потому что», — ответил Рендер, — «он был куда более благородным римлянином, чем ты».
1: «Ты врешь, не поэтому!»
0: Рендер пожал плечами и повернулся к бойне.
1: «Это неправда!» — вопил Цезарь. «Неправда!»
0: Рендер снова повернулся к нему и помахал кинжалом. Цезарь, как кукла, подражал качанию лезвия. «Неправда?» — улыбнулся Рендер. «А кто ты такой, чтобы спрашивать?» «Ты никто! Ты принижен достоинством этого случая. Убирайся!» Краснолицый мужчина вскочил одним прыжком. Волосы его торчали в беспорядке, как вата. Он повернулся и побрел прочь, оглядываясь через плечо. Он отошел далеко от круга убийц, но стена не уменьшилась в размерах. Она сохранялась в электрической прозрачности. Это давало Цезарю ощущение, что чем дальше он отходит, тем более он одинок и отстранен. Рендер обогнул неотмеченный заранее угол и встал перед Цезарем слепым нищим. Цезарь стиснул полы своей одежды.
2: «У тебя сегодня для меня дурное предзнаменование?»
0: «Берегись!» — пронзительно сказал Рендер.
1: «Да, да!» — вскрикнул Цезарь. «Беречься!» «Хорошо! Чего беречься?»
0: «Ид!»
1: «Да, каких?»
0: «Октябрьский!» Цезарь выпустил одежду.
1: «Что ты говоришь? Что такое октябрь?»
0: «Месяц!»
2: «Врешь, нет такого месяца!»
0: «Это дата, когда благородный Цезарь должен бояться.
2: Несуществующее время, случай, который никогда не будет отмечен».
0: Рендер исчез за другим углом.
2: «Подожди, вернись!»
0: Рендер захохотал, и форум засмеялся вместе с ним. Птичьи крики стали хором нечеловеческой насмешки.
1: «Вы смеетесь надо мной!» – заплакал Цезарь.
0: Форум был духовкой, и пот сделал как бы стеклянную маску на узком лбу Цезаря, остром носу, на челюсти без подбородка.
1: «Я тоже хочу быть убитым», — всхлипнул он. «Это нечестно».
0: А Рендер взорвал форум сенаторов и оскалившегося мертвого Антония на куски, смел их в черный мешок, и последним исчез Цезарь. Чарльз Рендер сидел перед 9 десятками белых кнопок и 2 красными, но не глядел на них. Его правая рука бесшумно двигалась по гладкой поверхности консоли, нажимая одни кнопки, перескакивая через другие, двигаясь дальше, вычерчивая путь, чтобы нажать следующую в серии отзыва. Ощущения задохнулись, эмоции сошли на нет. Член палаты представителей Эриксон познал забвение в колыбели. Мягкий щелчок. Рука Рендера скользнула к концу ряда кнопок. Акт сознательного намерения воли, если угодно, требовал нажатия красной кнопки. Рендер освободил руку и снял корону медузы. Волосы ее направляли и миниатюризировали схему. Он выскользнул из-за стеллажа и поднял крышку. Рендер подошел к окну, сделав его прозрачным, и взял сигарету. 1 минута в колыбели, решил он. Не больше. Это решающая минута. Будем надеяться, что снег пока не пойдет. Но, судя по тучам... Гладкие желтые решетки и высокие башни, тусклые и серые, все тлело вечером. Они окружали вулканические острова, горящие в предвечернем свете, грохочущие глубоко под землей. Это были обильные, нескончаемые потоки уличного движения. Рендер отвернулся от окна и подошел к громадному яйцу, гладкому и сверкающему, лежащему возле его стола. Оно бросило отражение, которое замазало горбинку с носа Рендера, сделало его глаза серыми блюдцами.

0: показав узловатого розового Эриксона в нижней раковине. Когда глаза Эриксона открылись, он не смотрел на Рендера. Он встал на ноги и принялся одеваться. Рендер воспользовался этим временем, чтобы проверить колыбель. Он вновь наклонился над столом и стал нажимать кнопки. Температурный контроль, полный вид, проверено. Экзотические звуки, он поднял наушники, проверено. На колокольчике жужжание, на звуки скрипки и свист, на крики и стоны, на шум дорожного движения и рокот прибоя. Цепь обратной связи, содержащая собственный голос в анализе, проверено. Общий звук, брызги влаги, запах, проверено. Цветные молнии, стимуляторы вкуса. Рендер закрыл яйцо и выключил его. Толкнул агрегат в стенной шкаф, ладонью захлопнул дверцу. Лента зарегистрировала нужную последовательность. «Садитесь», — сказал он Эриксону. Тот сел, суетливо дергая шеей. «У вас полный отзыв», — сказал Рендер, «так что мне не требуется суммировать происшедшее. От меня ничего не скрылось, я был там». Эриксон кивнул. «Смысл эпизода вам должен быть ясен». Эриксон вновь кивнул и, наконец, обрел голос. «Но это действительно было?» — спросил он. «Я имею в виду, что вы конструировали сон и все время контролировали его. Я ведь не просто видел это во сне, но если бы нормально спал. Вы сумели сгрудить на столе все произошедшее для чего-то, на что вы хотели указать, верно?» Рендер медленно покачал головой, стряхнул пепел в южные полушария своей шарообразной пепельницы и встретился взглядом с Эриксоном. «Это правда, что я изменил формат и модифицировал формы. Но вы наполнили их эмоциональным содержанием, продвинули их к статусу символов, соответствующих вашей проблеме. Если бы сон не был действительной аналогией, он не вызвал бы такой реакции. Он был бы лишен тревожного рисунка, который зарегистрировала лента. Вы анализировались уже много месяцев», — продолжал Рендер. «И все, что я узнал, не смогло меня убедить, что ваша боязнь быть убитым не имеет никаких физических оснований». Эриксон уставился на него. «Тогда какого же дьявола эта боязнь у меня есть?» «Потому что», — ответил Рендер, — «вам очень хотелось бы стать объектом убийства». Эриксон улыбнулся. К нему начало возвращаться хладнокровие. «Уверяю вас, доктор, я никогда не помышлял о самоубийстве и не имею никакого желания перестать жить». Он закурил. Его руки дрожали. «Когда вы пришли ко мне тем летом, вы уверяли, что боитесь покушения на свою жизнь. Но вы затруднялись сказать, почему кто-то хотел бы убить вас».
1: «Мое положение? Нельзя быть членом палаты представителей и не иметь врагов».
0: «Однако», — возразил Рендер, — «вы, похоже, ухитрились не заиметь их. Когда вы позволили мне поговорить с вашими детективами, я узнал, что они не откопали никакого указания, что ваши опасения имеют реальное основание». «Никакого».
1: «Они смотрели слишком близко или не там, где надо. Видимо, они что-то пропустили».
0: «Боюсь, что нет».
1: «Почему?»
0: «Повторяю, потому что ваши ощущения не имеют никакого реального базиса. Будьте честны со мной. Имели ли вы информацию, откуда бы то ни было, что кто-то ненавидит вас до такой степени, что хочет убить?»
2: «Я получаю множество угрожающих писем,
1: как и все члены палаты представителей.
2: И все письма, направленные вам в течение прошлого года, расследовались. Было установлено, что это работа сумасшедших. Можете ли вы предложить мне хоть одно доказательство, подтверждающее ваше заявление?»
3: I stumbled on the philosopher's stone. I have the veil of illusion.

0: Эриксон рассматривал кончик своей сигары. «Я пришел к вам по совету одного коллеги. Пришел к вам, чтобы вы порылись в моем мозгу и нашли что-то в том роде, чтобы моим детективам было чем работать. Может, я кого-то сильно оскорбил или неудачно применил закон, имея дело с...»
1: «И я ничего не нашел», — повторил Рендер. «Ничего, кроме причины вашего недовольства. Сейчас, конечно, вы боитесь услышать ее и пытаетесь отвлечь меня от объяснения своего диагноза».
0: «Нет».
1: «Тогда слушайте.
0: Потом можете комментировать, если хотите, но вы любопытствовали и тратили здесь время, не желая принять то, что я вам предлагал, в десятки разных форм. Теперь я хочу сказать вам прямо, в чем дело, и делайте с этим, что хотите».
1: «Прекрасно.
0: Во-первых, вы очень хотели бы иметь множество врагов обоего пола.
1: Это смешно, потому что это единственная альтернатива возможности иметь друзей.
0: У меня куча друзей.
1: Потому что никто не хочет быть полностью игнорируемым, быть тем, кому никто не имеет по-настоящему сильных чувств. Любовь и ненависть – высшие формы проявления человеческих отношений. Не имея одной и не в силах добиться ее, вы желаете другой формы. Вы так сильно хотели ее, что убедили себя в ее существовании. Но на эти вещи есть психический ценник. Подлинная эмоциональная нужда, отвечая телу желания суррогата, не приносит реального удовлетворения, а дает тревогу и дискомфорт, потому что в этих делах психика должна быть открытой системой. Вы же ищете человеческих отношений вне себя самого. Вы закрыты. То, в чем вы нуждаетесь, вы творите из материала собственного «я». Вы человек, очень сильно нуждающийся в крепких связях с другими людьми.
0: «Дерьмо!
1: Примите это или откажитесь», — сказал Рендер. «Я советую вам принять».
0: «Я платил вам полгода, чтобы вы обнаружили, что...» «Вы говорите, что я все выдумал, чтобы удовлетворить желание иметь кого-то, ненавидящего меня».
1: «Ненавидящего или любящего?»
0: «Правильно». «Это абсурд. Я встречаю так много людей, что наношу в кармане записывающий аппарат и камеру на лацкане, чтобы я мог запомнить всех их...»
1: «Я говорю не о том, что вы встречаетесь со множеством людей.
0: Скажите, этот последовательный сон много значил для вас?»
1: Эриксон немного помолчал. «Да, наконец сознался он. Много.
0: Но все равно ваша интерпретация этого дела абсурд. Но, допустим, просто ради спора, что ваши слова справедливы. Что я должен делать, чтобы избавиться от этих снов?»
1: Рендер откинулся в кресле.
0: «Пустите вашу энергию по другому пути.
1: Встречайтесь с некоторыми людьми не как член правительства, а просто как Джо Эриксон. Делайте с другими то, что можете, что-нибудь не относящееся к политике, скажем, в чем-то соревнуетесь. И вы создадите несколько настоящих друзей или врагов. Желательно друзей. Я все время советовал вам делать это».
0: «Тогда скажите мне еще кое-что».
1: «Охотно».
0: «Допустим, вы правы. Почему я никогда не любил и не ненавидел никого, и меня никто? Я занимаю ответственный пост в правительстве, и я все время встречаюсь с людьми. Почему же я такой нейтральный?»
1: Хорошо знакомый теперь с карьерой Эриксона, Рендер отогнал свои истинные мысли на этот счет, потому что они не имели оперативной ценности.
0: Он хотел бы процитировать Эриксону замечание Данте на этот счет. «О тех душах, которые, не имея добродетели, отрицают небо, а по недостатку существенных пороков отрицают также и ад. Они поднимают паруса и идут туда, куда несет их ветер времени, без направления, без реального направления, к какому порту они прибьются». Такова была долгая и бесцветная карьера Эриксона, карьера мигрирующей преданности политических перемен. Но вместо этого Рендер сказал:
1: «В наше время все больше и больше людей оказываются в таких обстоятельствах. Это происходит из-за растущей сложности общества и обезличивания индивидуума, социометрической единицы. В результате даже влечение к другим особам становится более вынужденным.
0: Сейчас таких много».
1: Эриксон кивнул, и Рендер внутренне улыбнулся. «Иногда нужна грубая линия, а затем нотация», — подумал он. меня впечатление, что вы, может, и правы, сказал Эриксон. Иногда я и в самом деле чувствую то, что вы только что описали. Единица. Нечто безликое. Эндер взглянул на часы. То, что вы будете делать, выйдя отсюда, решать, конечно, вам. Я думаю, что вы потратите время еще и останетесь на анализ подольше. Теперь мы оба знаем причину ваших жалоб. Я не могу водить вас за руку и показывать, как вести жизнь. Я могу указать, могу посочувствовать, но без глубокого зондирования. Договоритесь о встрече, когда почувствуете необходимость поговорить о вашей деятельности и соотнести ее с моим диагнозом. Я приду, кивнул Эриксон. Черт побери этот сон. Захватил меня. Вы делаете их такими же живыми, как сама жизнь. Даже еще более живыми. Наверное, я не скоро забуду его. Надеюсь на это. Окей, доктор. Эриксон встал и протянул руку. Я, вероятно, вернусь через пару недель. Я сделаю честную попытку к общению. Он ухмыльнулся при этих словах, от которых обычно хмурился. В сущности, начну немедленно. Могу я угостить вас выпивкой внизу за углом? Рендер пожал влажную руку, утомленную действием, как у ведущего актера после очень удачной игры, и почти с сожалением сказал: «Спасибо, но у меня назначена встреча». Он помог Эриксону надеть пальто, подал ему шляпу и проводил до двери. «Ну, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Когда дверь бесшумно закрылась, Рендер снова подошел к своей крепости красного дерева и бросил сигарету в южное полушарие. Откинулся в кресле, заложил руки за голову и закрыл глаза. «Конечно, он более реален, чем жизнь», — сказал он в пространство. «Я создал его». Улыбаясь, он вновь просмотрел шаг за шагом последовательный сон, желая, чтобы кто-нибудь из его учителей мог быть свидетелем. Сон был хорошо сконструирован, мощно выполнен и точно соответствовал данному случаю. Но ведь он Рендер, творец, один из 200 особых аналитиков, чья психика позволяла входить в невротические системы и выносить оттуда только эстетическое удовлетворение и имитация отклонения, здравомыслящий мастер. Рендер расшевелил свои воспоминания. Его самого тоже анализировали, и как гранитно-волевого ультрапрочного аутсайдера заставляли переносить ядовитый газ фиксации. И он проходил невредимым через химеры искажений, заставляя темную мать-медузу закрывать глаза перед его искусством. Его собственный анализ не был таким трудным. 9 лет назад, как давно это было, он добровольно подвергся инъекции новокаина в самую болезненную область своей души. Это было после автокатастрофы, когда погибли Рут и их дочь Миранда. И он хотел отстранения. Возможно, он не желал вновь обрести переживания. Возможно, его собственный мир теперь базировался на определенной жесткости чувств. Если так, то он достаточно разбирался в путях мозга, чтобы понять это, и, видимо, решил, что такой мир имеет свои преимущества. Его сыну Питеру было теперь 10 лет. Он учился в хорошей школе и писал отцу каждую неделю. Письма постепенно становились все грамотнее, показывая признаки раннего развития, которые Рендер мог только одобрить. Он должен взять мальчика на лето с собой в Европу. Что касается Джилл Девилл. Какая же вычурная и смешная фамилия. Он и любил ее за эту фамилию. Она все больше и больше интересовала его. Он иногда задумывался, не признак ли это преждевременной старости. Его привлекал ее немузыкальный голос, ее беспокойство по поводу неизлечимой родинки на правой стороне ее во время всех других отношений красивого носа. По-настоящему следовало бы немедленно позвонить ей и отправиться на поиски нового ресторана. Но ему почему-то не хотелось. Он уже несколько недель не был в своем клубе «Куропатка и скальпель». Сейчас чувствовал желание поесть за дубовым столиком одному в построенной на разных уровнях столовой с тремя каминами, под искусственными факелами и кабаньими головами, напоминающими рекламу джина. Итак, он сунул свою перфорированную членскую карточку в прорезь телефона на столе и позади голосового экрана дважды прожужжало. «Алло, Куропатка и скальпель», — послушался голос.
2: Чем могу служить?
1: Говорит Чарльз Рендер, сказал он. Я хотел бы столик. Примерно через полчаса.
2: На сколько человек?
1: На меня одного.
2: Очень хорошо, сэр. Значит, через полчаса.
1: Рендер. Рендер.
2: Правильно. Спасибо.
1: Он выключил связь и встал. День снаружи уже исчез. Монолитные башни теперь бросали вдаль собственный свет. Мягкий, похожий на сахар снег, падал вниз и превращался в капли на оконных стеклах. Рендер влез в пальто, выключил свет, закрыл внутреннюю дверь. На книге записей мисс Хитчс лежала записка. Звонила мисс Девилл, прочел.

подземный гараж, где была припаркована его машина. Там было холодно, и его шаги громко звучали по цементу. Под ярким светом его Сциннер С-7 казался гладким серым коконом, из которого вот-вот появятся буйные крылья. Два ряда антенн, веером склоняющиеся вперед над капотом, усиливали это впечатление. Рендер прижал свой большой палец к дверце. Усевшись, он коснулся зажигания, и раздалось жужжание одинокой пчелы, проснувшейся в большом улье. Дверца бесшумно закрылась, когда он поднял рулевое колесо и закрепил его на месте. Крутившись по спиральному скату, он подъехал к двери перед выходом наружу. Когда дверь с грохотом поднялась, он включил экран назначения и повернул ручку, которая меняла передачу карты. Слева направо, сверху вниз, он сменял секцию за секцией, пока не нашел часть Карнеги-авеню, которую желал. Он пробил эти координаты и опустил руль.

машине, затонувшему обломку, и он, водитель, не может раскрыть рта и заговорить, боится утонуть, и он знает, что когда бы не увидел падающий снег, это где-то белеют черепа. Но 9 лет вымыли большую часть боли, поэтому он также осознавал, что ночь приятна.

0: Роджер Железный. Мастер снов. Продолжение. Он быстро ехал по широким дорогам, проносился по высоким мостам, чья гладкая поверхность, сверкающая под фарами, была соткана из листьев дикого клевера, нырял в туннель, где тускло светящиеся стены расплывались, подобно миражу. В конце концов он затемнил окна и закрыл глаза. Он не мог вспомнить, дремал он или нет, и это означало, что, скорее всего, дремал. Рендер почувствовал, что как кар замедляет ход, и подвинул сиденье вперед. Почти тотчас же раздалось жужжание отключения. Он поднял руль, въехал в паркинг-купол, остановился у ската и оставил кар в секции, получив талон от обслуживающего бокс-робота, который торжественно мстил человеческому роду, прокалывая картонный язык всем, кого обслуживал. Как всегда, шум был приглушен, как и освещение. Помещение, казалось, поглощало звук и превращало его в тепло, успокаивало нос и язык вкусными запахами, гипнотизировало ухо живым потрескиванием в трех каминах. Рендер был рад, что ему оставили его любимый столик в углу справа от маленького камина. Меню он знал наизусть, но рьяно изучал его, потягивая Манхэттен и делая заказ соответственно аппетиту. Занятия по формированию всегда возбуждали в нем волчий голод.
1: «Доктор Рендер?»
0: «Да», — он поднял глаза.
1: «Доктор Шалот желает поговорить с вами», — сказал официант.
0: «Не знаю никакого Шалота», — сказал Рендер. «Может, нужен Вендер?» «Это хирург из метро, он иногда обедает здесь». Официант покачал головой.
1: «Нет, сэр Рендер. Вот, взгляните».
0: Он протянул карточку 3/5, на которой было напечатано заглавными буквами полное имя Рендера.
1: «Доктор Шалот обедает здесь почти каждый вечер за последние 2 недели и всегда спрашивает, не пришли ли вы».
0: Задумался Рендер. «Странно. Почему он не позвонил мне в офис?» Официант сделал неопределенный жест.
1: «Ну ладно, скажите, чтобы подошел», — сказал Рендер, допивая Манхэттен, «и принесите мне еще стаканчик». «К несчастью, доктор Шалот не видит», — объяснил официант. «Может быть, вам легче?»
0: «Да, конечно». Рендер встал, оставляя любимый столик, с сильным предчувствием, что сегодня к нему не вернется.
1: «Проводите».
0: Они прошли мимо обедающих и поднялись на следующий уровень. Знакомое лицо сказало «Привет» от столика у стены, и Рендер ответил приветливым кивком ведущему семинар для учеников, которого звали не то Юргенс, не то Джеркинс или еще как-нибудь в этом роде. Он вошел в меньшую по размерам столовую, где были заняты только 2 столика. Нет, 3. Один стоял в углу у дальнего конца затемненного бара, частично скрытый древним рыцарским костюмом. Официант вел Рендера туда. Он остановился перед столиком, и Рендер уставился на темные очки, которые тут же откинулись вверх. Доктор Шалот оказалась женщиной чуть старше 30 лет. Низкая бронзовая челка не вполне скрывала серебряное пятно, на лбу похожее на кастовую метку. Рендер затянулся дымом, и голова женщины слегка дернулась, когда вспыхнул кончик его сигареты. Она, казалось, смотрела прямо в его глаза. Рендер почувствовал себя неловко, хотя знал, что она могла видеть лишь то, что ее крошечный фотоэлектрический фотоэлемент передал в соответствующий участок коры мозга по имплантированной тонкой, как волос, проволочке, направленной к этому излучателю-конвертеру, горящую сигарету.
1: «Доктор Шалот, это доктор Рендер», — сказал официант.
0: «Добрый вечер», — сказал Рендер. «Добрый вечер», — ответила она. «Меня зовут Эйлин, и я страшно хотела встретиться с вами. Вы не пообедаете со мной?» Ему показалось, что голос ее слегка дрогнул. «С удовольствием», — сказал он, и официант выдвинул ему стул. Рендер сел и заметил, что женщина уже что-то пьет. Он напомнил официанту о своем втором Манхэттене. «Вы уже получили заказ?» — спросил он у официанта.
1: «Нет».
0: «Дайте 2 меню», — начал он, но прикусил язык. «Только одно», — улыбнулась женщина. «Не надо», — поправился он и процитировал меню. «Они сделали заказ». Она спросила: «Вы всегда так?»
1: «То есть, держите все меню в голове?»
0: «Только некоторые», — сказал он. «Для тяжелых случаев».
1: «Так о чем вы хотите поговорить со мной?»
0: «Вы врач-нейросоучастник», — сказала она.
1: «Творец».
0: «А вы?»
1: «Я резидент психиатрии Стейт-Псих. Мне остался год». Значит, вы знали Сэма Рискомба?
0: Да, он помог мне получить назначение. Он был моим советником.
1: А мне близким другом. Мы вместе учились в Мининдженте.
0: Она кивнула. Я часто слышала от него о вас. Это одна из причин, почему я захотела с вами встретиться. Он подбодрил меня идти дальше в моих планах, несмотря на мой гандикап.
1: Рендер внимательно оглядел ее. Она была в темно-зеленом вельветовом платье. На корсаже с левой стороны была приколота брошь, вероятно, золотая, с красным камнем, возможно, рубином, контур оправы которого был помят. А может быть, это были два профиля, смотрящие друг на друга через камень? В этом было что-то смутно знакомое, но он не мог сейчас вспомнить. Камень ярко блестел в слабом освещении.
0: Рендер взял у официанта свою выпивку.
1: «Я хочу стать врачом-нейросоучастником», — сказала она. Если бы она обладала зрением, Рендер подумал бы, что она в упор смотрит на него в надежде получить ответ по выражению его лица. Он не сразу понял, что она хочет ему сказать.
0: «Приветствую ваш выбор и уважаю ваши стремления», — сказал он, пытаясь выразить в голосе улыбку.
1: «Дело это нелегкое, и не все желающие становятся учеными».
0: «Я знаю. Я слепа от рождения, мне нелегко было идти так далеко».
1: «С рождения?» — повторил он. «Я думал, что вы недавно потеряли зрение. Значит, вы на последнем курсе и прошли медицинскую школу без глаз?»
0: «Просто поразительно».
1: «Спасибо, но это не совсем так. Я слышала о первых нейросоучастниках, Бартельметре и других, когда была еще ребенком, и тогда же я решила, что хочу стать им. И с тех пор моя жизнь управлялась этим желанием».
0: «Как же вы работали в лабораториях?» — допытывался он. «Не видя образцов, не глядя в микроскоп, а читать все это».
1: «Я нанимала людей читать мне мои записи. Я все записывала на ленту. Все понимали, что я хочу идти в психиатрию, и специально договаривались в лабораториях. Лабораторные ассистенты вскрывали трупы и все мне описывали. Я все знаю на ощупь. И память у меня вроде как у вас на меню».
0: Она улыбнулась.
1: «Качество феномена психосоучастия может определить только сам врач в тот момент вне времени и пространства, когда он стоит среди мира, созданного из ткани снов другого человека, узнает неевклидовую архитектуру заблуждения, а затем берет пациента за руку и свертывает ландшафт. Если он может отвести пациента обратно в обычный мир, значит, его суждения здравы, его действия имеют ценность».
0: «Это все из «Почему нет психометриста в этой службе»?» Автор Чарльз Рендер, ЛМ, отметил Рендер.
1: «Ваш обед на подходе», — сказал он, поднимая свой стакан, в то время как перед ним ставили быстро зажаренное мясо.
0: «Это одна из причин, по которой я хотела бы встретиться с вами», — продолжала она, тоже подняв стакан, когда к ней пододвинули блюдо.
1: «Я хочу, чтобы вы помогли мне стать творцом». Ее туманные глаза, пустые, как у статуи, вновь обратились к нему.
0: «У вас совершенно уникальное положение», — начал он. «Еще никогда не бывало нейросоучастника слепого от рождения. По очевидным причинам. Мне надо бы рассмотреть все аспекты ситуации, прежде чем советовать вам что-либо. Но давайте сначала поедим. Я проголодался».
1: «Ладно.
0: Но моя слепота не означает, что я ничего не увижу».
1: Он не спросил ее, что она имеет в виду, потому что перед ним стояла первоклассная грудинка, а рядом бутылка шамбертена. Когда она подняла из-под стола свою левую руку, он заметил, что она не носит колец.

Интересно, идет ли еще снег? Начал он, когда они пили кофе. Он шел чертовски сильно, когда я выезжал в купол. Надеюсь, что идет, сказала она. Хотя он рассеивает свет, и я совершенно ничего не вижу. Но мне приятно чувствовать, что он падает вокруг и бьет в лицо. Как же вы ходите? Моя собака Зигмунд. Сегодня я дала ей выходное. Она улыбнулась. Может вести меня куда угодно. Это мутированная овчарка. Ого, Рендер заинтересовался. Он говорит? Она кивнула. Эта операция прошла у него не так успешно, как у других. В его словаре приблизительно 400 слов, но мне кажется, ему больно говорить. Он вполне разумен. Вы как-нибудь с ним встретитесь. Рендер немедленно начал размышлять. Он разговаривал с такими животными из недавней медицинской конференции и был поражен сочетанием их способности рассуждать с преданностью хозяеву. Перемешанные как попало хромосомы с последующей тонкой эмбриохирургией давали собаке мозг шимпанзе. Затем требовалось еще несколько операций для производства вокальных способностей. Большая часть таких экспериментов кончалась неудачей, а примерно дюжина годовалых щенков, у которых все прошло успешно, были оценены в 100 тысяч долларов каждый. Тут он сообразил, что камень в броши мисс Шалот – подлинный рубин. И он начал подозревать, что ее поступление в медицинскую школу базировалось не только на академических знаниях, но и на солидном доходе выбранного ею колледжа. Но, может быть, это и не так, упрекнул он себя. «Да», — сказал он, — «вы могли бы сделать диссертацию на этих собаках и их неврозах. Этот сын овчарки-самки когда-нибудь упоминал о своем отце?» «Он никогда не видел своего отца», — спокойно ответила она. «Он вырос вдали от других собак. Его поведение вряд ли можно назвать типичным. Не думаю, что вы когда-нибудь изучали функциональную психологию собаки-мутанта». «Вы правы», — согласился он. «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Решив, что пора продолжить беседу, он сказал: «Итак, вы хотите стать творцом?» «Да». «Терпеть не могу разрушать чьи-то высокие стремления. Ненавижу. Если же они вовсе не имеют реальной основы, тогда я безжалостен. Таким образом, честно, откровенно и со всей искренностью, я не вижу, как это можно устроить. Быть может, вы и хороший психиатр, но, по моему мнению, для вас физически и умственно невозможно стать нейросоучастником. По моим понятиям...» «Подождите», — сказала она. «Давайте не здесь. Я устала от этого душного помещения. Увезите меня куда-нибудь, где можно поговорить. Я думаю, что смогла бы убедить вас». «Почему бы и не поехать? У меня уйма времени». «Ну, конечно, выбираете вы». «Куда?» «Слепой виток». Он подавил смешок при этом выражении, и она открыто засмеялась. «Прекрасно», — сказал он, — «но мне хочется пить». Тут же на столе выросла бутылка шампанского в пестрой корзине с надписью «Пейте, пока едете в машине». Он подписал счет, несмотря на протесты мисс Шалот, и они встали. Она была высокой, но он еще выше.

«Слепой виток». Одно название для множества мест, вокруг которых идет машина с автоуправлением. Пронестись по стране в надежных руках невидимого шофера с затемненными окнами, в темной ночи под высоким небом, летать, атакуя дорогу под похожими на четырех призраков жужжащими пилами, начать со стартовой черты, закончить в том же месте, так и не узнав, куда вы едете и где были. Это, вероятно, возбуждает чувство индивидуальности в самом холодном черепе, дает познание себя через добродетель отстранения от всего, кроме чувства уважения, потому что движение сквозь тьму есть высшая абстракция самой жизни. По крайней мере, так сказал один из главных комедиантов, и все смеялись. И в самом деле феномен под названием «слепой виток» первым стал превалирующим, как можно было предполагать, среди некоторых молодых членов общества, когда управляемые дороги лишили их возможности пользоваться своими автомобилями или какими-нибудь более индивидуалистическими способами, которые заставляли хмуриться начальство контроля нерационального движения. Надо было что-то делать. И сделали. Сначала гибельная реакция вызвала инженерный подвиг отключения радиоконтроля машины после того, как она вышла на управляемое шоссе. Это кончилось тем, что кар исчезал из поля зрения монитора и переходил обратно под управление пассажиров кара. Монитор, ревнивый как бог, не мог терпеть отрицание запрограммированного вседозвония и метал громы и молнии на контрольную станцию, ближайшую к точке последнего контакта, чтобы выслали крылатых серафимов на поиски ускользнувшей машины. Но часто серафимы прибывали слишком поздно, потому что дороги имели хорошее покрытие, и удрать от преследования было сравнительно нетрудно. Зато другие машины вынуждены вели себя так, словно бунтарей вообще не существовало. Запертый на медленно идущей секции шоссе, нарушитель подвергался немедленной аннигиляции в случае превышения скорости или сдвига с правильной схемы движения, даже при теоретически свободном положении, потому что это вызывало частые аварии. Позднее мониторные приборы стали более искушенными и механизировали обгон, уменьшив аварийные инциденты, следующие за таким действием, но вмятины и ушибы оставались. Следующая реакция была основана на очевидности. Мониторы пропускали людей туда, куда те желали, только потому, что люди говорили, куда они хотят ехать. Человек наугад, нажимающий кнопку координат, не сообразуясь с картой, либо оставался на стоянке, где вспыхивало табло «Проверьте ваши координаты», либо оказывался внезапно отогнанным в любом направлении. Позднее люди нашли некое романтическое очарование в том, что предлагала скорость, неожиданные зрелища и свободные руки. Таким образом, все узаконилось. Стало возможным проехать так по двум континентам, если достаточно денег и избыток выносливости. Как и всегда в таких делах, практика распространялась вверх по возрастным группам. Школьные учителя, ездившие только по воскресеньям, пользовались дурной репутацией, как отстаивающие преимущества подержанных машин. «Таков путь к концу мира», — говорил комик. Конец это или нет, но кар, предназначенный для движения по управляемым дорогам, был эффективной единицей движения, укомплектованным туалетом, шкафом, холодильным отделением и откидным столиком. В нем даже можно было хорошо спать. Двоим свободно, четверым в некоторой тесноте. Случалось, впрочем, что и троим было тесно. Рендер вывел машину из купола в крайнее крыло и остановился. «Хотите ткнуть какие-нибудь координаты?» — спросил он. «Вы уж сами. Мои пальцы знают слишком много». Рендер наобум нажал кнопки. Сциннер двинулся на скоростную дорогу. Рендер потребовал увеличить скорость, и машина вышла на линию высокого ускорения. Фары Сциннера прожигали дыры в темноте. Город быстро уходил назад. По обеим сторонам дороги горели дымные костры, раздуваемые случайными порывами ветра, прячущиеся в белых клубах, затемняемые ровным падением серого пепла. Рендер знал, что его скорость составляет лишь 60% той, какая могла быть в ясную сухую ночь. Он не стал затемнять стекла, а откинулся назад и смотрел в них. Эйлин смотрела перед собой. 10-15 минут они ехали молча. «Что вы видите снаружи?» — спросила Эйлин. «Почему вы не просили меня описать наш обед или рыцарские доспехи возле вашего столика?» «Потому что первый я ела, а второй я ощущала. А тут совсем другое дело. Снаружи все еще идет снег. Уберите его, слева от вас чернота. Что еще?»
Слякоть на дороге. Когда она станет замерзать, движение замедлится до ползания, пока мы не минуем полосу снегопада. Слякоть похожа на старый черный сироп, начавший засахариваться. Больше ничего? Нет, леди. Снегопад сильнее, чем был, когда мы вышли из клуба. Сильнее, по-моему. У вас есть что-нибудь выпить? Конечно. Они повернули сиденье внутрь кара. Рендер поднял столик, достал из шкафчика два стакана и налил. Ваше здоровье. Оно зависит от вас. Рендер опустил свой стакан и ждал следующего ее замечания. Он знал, что двое не могут играть в Сократа и рассчитывал, что будут еще вопросы, прежде чем она скажет то, что хотела сказать. «Что самое интересное из того, что вы видели?» – спросила она. «Да», – подумал он. «Я правильно угадал». И вслух сказал. «Погружение Атлантиды». «Я серьезно». «И я тоже». «Вы стараетесь усложнять?» Я лично утопил Атлантиду. Это было года 3 назад. О, боже, как она была красива. Башни из слоновой кости, золотые минареты, серебряные балконы, опаловые мосты, малиновые знамена, молочно-белая река между лимонно-желтыми берегами. Там были янтарные шпили, старые, как мир, деревья, задевающие брюхо облаков, корабли в громадный гавани Ксанаду, сконструированные так изящно, как музыкальные инструменты. 12 принцев королевства собрались в 12-колонном колизее Зодиака, чтобы слушать играющего на закате грека-тенор-саксофониста. Грек, конечно, был моим пациентом-параноиком. Этиология дала дело довольно сложное, но именно это я ввел в его мозг. Я дал ему на некоторое время свободное правление, а затем расщепил Атлантиду пополам и погрузил всю на 5 фантомов. Он снова заиграл, и вы без сомнения слушали бы его, если вообще любите такие звуки. Он здоров. Я периодически вижу его, но он уже больше не последний потомок величайшего менестреля Атлантиды. Он просто хороший саксофонист конца 20-го столетия. Но иногда... Оглядываясь назад на тот апокалипсис, который я сработал в его видении величия, я испытываю чувство потери красоты. Потому что на один момент его ненормальная интенсивность чувств была моей, а он чувствовал, что его сон был самой прекрасной вещью в мире. Он вновь наполнил стаканы. «Это не совсем то, что я имела в виду», — сказала она. «Я знаю». Я имела в виду нечто реальное. Это было более реально, чем сама реальность, уверяю вас. Я не сомневаюсь, но... Но я разрушил основания, которые вы положили для вашего аргумента. Окей, я прошу прощения. Беру свои слова назад. Есть кое-что, что могло бы стать реальным. Мы идем по краю большой чаши из песка. В нее падал снег. Весной он растает, вода впитается в землю или испарится от солнечного жара, и останется только песок. В песке ничего не вырастет, разве что случайный кактус. В песке никто не живет, кроме змей, немногих птиц, насекомых и пары бродячих койотов. После полуденные часы все эти существа будут искать тени. В любом месте, где есть старая изгородь, камень, череп или кактус, могущий укрыть от солнца, вы увидите жизнь, съежившуюся от страха перед стихиями. Но цвета невероятные, и стихии более красивы, чем существа, которые они уничтожают. «Поблизости такого места нет», — сказала она. «Если я говорю, значит, есть. Я видел его». «Да, вы правы. И не имеет значения, лежит ли это прямо за нашим окном или нарисована женщиной по имени О'Кив, если я это видел». «Утверждаю истинность диагноза», — сказала Эйлин. «Вы хотите говорить со мной о нем?» «Нет, пойдем дальше». Он снова наполнил стаканчики. «У меня ущербны глаза, а не мозг», — сказала она. Он зажег ей сигарету и закурил сам. «Я увижу чужими глазами, если войду в чужой мозг». «Нейросоучастие основано на факте, что две нервные системы могут разделить тот же импульс, те же фантазии, контролируемые фантазией.
Я могла бы производить терапию и в то же время испытывать подлинные визуальные впечатления. «Нет», — сказал Рендер. «Вы не знаете, что значит быть отрезанным от всей области раздражителя. Значит, что монголоидный идиот может испытывать нечто такое, чего вы никогда не узнаете, и что он не может оценить это, поскольку он, как и вы, еще до рождения осужден судом биологической случайности. Это не правосудие, а чистый случай. Вселенная не изобретает справедливость. Человек — да. Но, к несчастью, человек должен жить во Вселенной». «Я не прошу Вселенную помочь мне. Я прошу вас. Мне очень жаль». «Почему вы не хотите помочь мне?» «Сейчас вы демонстрируете мне главную причину. А именно? Эмоции. Это дело очень много значит для вас. Когда врач в фазе с пациентом, он наркоэлектрически отгоняет большую часть собственных телесных ощущений. Это необходимо, потому что его мозг должен полностью погрузиться в данную задачу. Необходимо также, чтобы его эмоции подвергались такой же временной отставке. Полностью убить их, конечно, невозможно, но эмоции врача возгоняются в общее ощущение хорошего настроения или, как у меня, в артистическую мечтательность. А у вас будет слишком много видения, и вы будете подвергаться постоянной опасности утратить контроль над сном». «Я с вами не согласна». «Ясное дело, не согласна. Но факт, что вы постоянно будете иметь дело с ненормальностью... О силе первого не имеет понятия 99% населения, потому что мы не можем адекватно судить об интенсивности собственного невроза. Мы отличаем один от другого только когда смотрим со стороны. Вот почему не нейросоучастник никогда не возьмется лечить полного психа. Немногие пионеры в этой области сегодня сами все на излечении. 5 лет назад у меня была клаустрофобия. Требовалось 6 месяцев, чтобы победить эту штуку, и все из-за крошечной ошибки, случившейся в неизмеримую долю секунды. Я передал пациента другому врачу. И это только минимальное последствие. Если вы сглупите в сценарии, то на всю жизнь попадете в лечебницу».

Наступила ночь. Город остался далеко позади, дорога была открытая, чистая. Между падающими хлопьями все больше сгущалась тьма. Сциннер набирал скорость. «Ладно», — согласилась она. «Может, вы и правы. Но я все-таки думаю, что вы можете мне помочь». «Как?» «Приучите меня видеть, тогда образы потеряют свою новизну, эмоции спадут. Возьмите меня в пациенты и избавьте меня от моего страстного желания видеть. Тогда то, о чем вы говорили, не произойдет. Тогда я смогу заняться тренировкой, мое внимание отдам терапии. Я смогу возместить зрительное удовольствие чем-то другим». Рендер задумался. «Наверное, можно, но трудно. И это могло войти в историю терапии. Никто не был настолько квалифицирован, чтобы взяться за такое дело, потому что никто никогда не пытался. Но Эйлин Шалот тоже была редкостью, нет, уникумом, поскольку она, вероятно, была единственной в мире, соединившей необходимую техническую подготовку с уникальной проблемой». Он допил свой стаканчик и вновь налил себе и ей. Он все еще обдумывал эту проблему, когда вспыхнули буквы «перекоординировать». Кар вышел на обходную дорогу и остановился. Рендер выключил зуммер и надолго задумался. Мало кто слышал, чтобы он хвастался своим умением. Коллеги считали его скромным, хотя бесцеремонно отмечали, что в тот день, когда лучший нейросоучастник начал практиковать, стал днем, когда большого гомо-сапиенса стал лечить некто неизмеримо меньший, чем ангел. Оба стакана остались нетронутыми. Рендер швырнул пустую бутылку в задний бункер. «Вы знаете, — спросил он наконец, — что? Пожалуй, стоит попробовать». Он наклонился, чтобы дать новые координаты, но она уже сделала это. Тогда он нажал кнопки, и машина повернулась. Эйлин поцеловала Рендера. Ниже очков щеки ее были влажными.

0: Глава вторая. Самоубийство расстроило его больше, чем следовало бы. И миссис Ламберг позвонила накануне и отменила встречу. Так что Рендер решил потратить утро на размышления. Он вошел в офис хмурый, жуя сигарету.
1: «Вы видели?» – спросила мисс Хиджс.
0: «Да». Он бросил пальто на стол в дальнем углу комнаты, подошел к окну и уставился в него. «Да», – повторил он. «Я ехал мимо с прозрачными стеклами».
1: «Вы его знали?»
0: «Я даже не знаю его имени. Откуда мне знать?»
1: «Мне только что звонила Прайс Толли, секретарша в инженерной компании на 86-м. Она сказала, что это был Джеймс Иризари, дизайнер, офис которого дальше по коридору. Далеко, видать. Он, наверное, был уже без сознания, когда ударился. Его отнесло от здания. Если вы откроете окно и выглянете, то увидите слева».
0: «Неважно, Бинни. Ваша приятельница имеет какое-нибудь представление, почему он сделал это?»
1: «Нет, вообще-то». Его секретарша выскочила из комнаты с воплем. Похоже, она вошла в его кабинет насчет какого-то чертежа, как раз тогда, когда он перемахнул через подоконник. На столе лежала записка. «У меня было все, что я хотел, чего ждать». «Занятно, а? Я не хочу сказать смешно».
0: «Что-нибудь известно о его личных делах?»
1: «Женат, пара детишек, хорошая профессиональная репутация, куча работы, разумный, как всякий другой. Он мог позволить себе иметь офис в этом здании».
0: «Господи. И вы узнали все это здесь или в другом месте?»
1: «Видите ли», —
0: она пожала пухлыми плечами, —
1: «у меня в этом улье повсюду друзья. Мы всегда болтаем, когда нечего делать, а Прайс, к тому же, моя заловка».
0: «Вы хотите сказать, что если я нырну в это окно, то моя биография через 5 минут пойдет по кругу?»
1: «Вероятно».
0: Она скривила свои яркие губы в улыбке.
1: «Отдаешь и получаешь взаимно. Но ведь вы сегодня этого не сделаете, а? Знаете, это будет повторение, произойдет нечто вроде спада интереса, и это не получит такой огласки, как в единичном случае».
0: «Вы забываете о статистике», — заметил Рендер. «В медицинской профессии, как и в юридической, такое случается примерно втрое чаще, чем в других областях работы».
1: «Ну да».
0: Она, похоже, расстроилась.
1: «Уходите от моего окна, иначе я перейду работать к доктору Хансену, он растяпа».
0: Рендер подошел к ее столу.
1: «Я никогда не знаю, когда воспринимать всерьез», — сказала она.
0: «Я ценю ваши заботы. В самом деле ценю. Дело в том, что я никогда не был склонен к статистике. Наверное, за 4 года нервная игра должна была сказаться».
1: «Хотя нет, о вас писали бы все газеты», — задумалась она. «Все репортеры спрашивали бы меня о вас». «Слушайте, зачем это делают?»
0: «Кто?»
1: «Кто угодно».
0: «Откуда я знаю, Винни? Я всего лишь скромный возбудитель души. Если бы я мог точно указать общую подспудную причину и вычислить способ предупреждения таких вещей, это было бы куда лучше моих бросков к новым границам. Но я не могу сделать это по одной причине. Не могу придумать».
1: «Ох».
0: «Примерно 35 лет назад самоубийство в США считалось 9-й причиной смерти. Теперь она 6-я для Северной и Южной Америки. В Европе 7-я, я думаю».
1: «И никто так и не узнает, почему Иризари выкинулся?»
0: Рендер отставил стул, сел и стряхнул пепел в ее маленький сверкающий подносик. Она тут же опорожнила его в корзинку для бумаг и многозначительно кашлянула.
2: «О, всегда можно поразмышлять», — сказал он, — «и человеку моей профессии необходимо подумать. Во-первых, посмотреть, не было ли личных черт, предрасполагающих периодом депрессии. Потому что люди, держащие свои эмоции под жестким контролем, люди добросовестные, может быть, с некоторым предубеждением, занимающимися мелкими делами». Он снова скинул пепел в ее подносик и следил, как она было потянулась вытряхнуть его, но затем быстро отдернула руку. Он осклабился в злой усмешке. «Короче говоря, нечто типичное для людей тех профессий, которые требуют скорее индивидуального, чем группового действия. Медицина, закон, искусство». Он задумчиво смотрел на нее.
0: «Не беспокойтесь», — хохотнул он. «Я чертовски радуюсь жизни».
1: «Ну, вы сегодня несколько унылы».
0: «Пит звонил. Он сломал лодыжку на уроке гимнастики. Они должны были бы внимательнее следить за такими вещами. Я думаю, перевести его в другую школу».
1: «Опять?»
0: «Может быть».
1: Посмотрим.
2: Директор хотел позвонить мне вечером. Мне вовсе не нравится перемещать мальчика, но я хочу, чтобы он окончил школу целым и невредимым.
1: Мальчики не вырастают без одного-двух несчастных случаев. Такова статистика.
2: Статистика не судьба Винни. Каждый делает свою.
1: Статистику или судьбу?
2: И то, и другое, я думаю. Я думаю, что если что-то должно случиться, то оно случится. А я нет. Я думаю, что человеческая воля при поддержке здравого смысла в какой-то мере управляет событиями. Если бы я так не думал, я не занимался бы своим делом.
1: В машинном мире вы знаете причину и эффект. Статистика — это проверка.
2: Человеческий мозг не машина, и я не знаю причины и эффекта, и никто не знает.
1: У вас знание химика. Вы ученый, док.
2: Так что я троцкистский уклонист, улыбнулся он. А вы когда-то были преподавательницей балета. Он встал и взял свое пальто.
1: Кстати, мисс Девилл звонила. Просила передать, как насчет Сент-Морица.
2: Слишком ритуально, сказал он. Лучше Давос. Самоубийство расстроило Рендера больше, чем следовало бы. Поэтому он закрыл дверь своего кабинета, закрыл окна, включил фонограф и только одну настольную лампу. «Как изменилось качество человеческой жизни», — записал он, — «после промышленной революции». Он перечитал фразу. С этой темой его просили выступать в субботу. Как обычно, в таких случаях он не знал, что говорить, потому что сказать он мог многое, а ему давали только час. Он встал и начал ходить по кабинету, наполненному теперь звуками 8-й симфонии Бетховена.
1: «Сила вреда», — сказал он, щелкнув по микрофону и включив записывающий аппарат, «развивалась в прямой связи с технологическим прогрессом».
2: Его воображаемая аудитория притихла. Рендер улыбнулся.
1: «Человеческий потенциал для разработки простого вреда умножился масс-продукцией. Его способность вредить психике через личные контакты распространилась в точной пропорции с усилением легкости общения. Но все это предметы общего знания, а не то, что я хочу рассмотреть сегодня. Я хотел бы поговорить о том, что я называю аутопсихомимикрией, самогенерирующиеся комплексы тревоги, которые на первый взгляд кажутся подобными классическими образцами, но в действительности представляют радикальный расход психической энергии. Они характерны для нашего времени».
2: Он сделал паузу, чтобы положить сигарету и сформулировать следующую фразу.
1: «Аутопсихомимикрия, самопродолжающиеся комплекс имитации, почти всегда дело, привлекающее внимание. Например, джазист полжизни действовал в возбуждении, хотя никогда не пользовался сильными наркотиками и с трудом вспоминает тех, кто пользовался, потому что сегодня все стимуляторы-транквилизаторы очень слабые. Как Дон Кихот, он шел за легендой, и одной его музыки было бы достаточно, чтобы снять его напряжение». Или мой корейский военный сирота, который жив и сейчас благодаря Красному Кресту, ЮНИСЕФ и приемным родителям, которых никогда не было. Он так отчаянно хотел иметь семью, что выдумал ее. И что дальше? Он ненавидел воображаемого отца и нежно любил воображаемую мать, потому что он был высокоинтеллигентным парнем и слишком сильно стремился к полуистинным традиционным комплексам. Почему? Сегодня каждый достаточно искушен, чтобы понимать освещенные веками образцы психического расстройства. Сегодня многие причины этих расстройств устранены. Не радикально, как у моего теперь взрослого сироты, но с заметным эффектом. Мы живем в невротическом прошлом. Почему? Потому что наше настоящее направлено на физическое здоровье, безопасность и благополучие. Мы уничтожили голод, хотя сирота в глуши охотнее примет пачку пищевых концентратов от людей, которые о нем заботятся, чем горячую еду из автоматического устройства. Физическое благополучие является теперь правом каждого человека. Реакция на это встречается в области ментального здоровья. Благодаря технологии причины многих прежних социальных проблем исчезли, а с ними ушли многие причины психических бедствий. Но между черным вчера и белым завтра огромное серое сегодня, полное ностальгии и страха перед будущим, что не выражается в чисто материальном плане, а представлено упрямыми поисками исторических моделей тревоги.
2: Коротко прожужжал телефон. Рендер не услышал его за 8-й.
1: «Мы боимся того, чего не знаем», — продолжал он. «А завтрашний день был полностью неизвестен.
2: Область моей специализации психиатрии 30 лет назад еще не существовала. Наука способна так быстро развиваться, что становится подлинным неудобством, я бы даже сказал, бедствием для общества. И логическое следствие – полная механизация всего в мире. Он проходил мимо стола, когда телефон зажужжал вновь. Рендер выключил микрофон и приглушил восьмую. Алло. Сент-Мориц. Давос.
1: Чарли, ты страшно упрям.
2: Как и ты, дорогая Джилл.
1: Мы так и будем спорить об этом?
2: Не о чем спорить.
1: Ты заедешь за мной в 5?
2: Он поколебался.
1: Ладно, в 5. Я сделала прическу. Хочу снова удивить тебя.
2: Подавив смешок, он сказал: надеюсь, приятно.
1: Окей, до встречи.
2: Он подождал ее до свидания и выключил связь. Рендер сделал окна прозрачными, выключил свет на столе и посмотрел на улицу. Небо серое, медленно падают хлопья снега, спускаются вниз и теряются в беспорядке. Открыв окно и высунувшись, он увидел место, где Иризари оставил на земле свою последнюю отметку. Он закрыл окно и дослушал симфонию. Прошла неделя с тех пор, как он сделал слепой виток с Эйлин. Встреча назначена через час. Он вспомнил, как пальцы Эйлин прошлись по его лицу, легко, как листья, изучая его внешность по древнему методу слепых. Воспоминание было не очень приятным, непонятно почему. Далеко внизу пятно вымытой мостовой было пустым. Под тонким налетом белизны оно было скользким, как стекло.

0: Зигмунд был ожившим мифом Фенриса. После того, как Рендер велел мисс Хидж впустить их, дверь стала открываться, потом вдруг распахнулась, и пара дымчато-желтых глаз уставилась на Рендера. Глаза сидели в странно уродливой собачьей голове. У Зигмунда не было низкого собачьего лба, идущего слегка поката от морды. У него был высокий, грубый череп, отчего глаза казались посаженными даже глубже, чем сидели на самом деле. Рендер слегка вздрогнул от вида и размера этой головы. Все мутанты, которых он видел, были щенятами, а Зигмунд был вполне взрослым, и его серо-черная шерсть имела тенденцию вставать дыбом, и из-за этого он казался больше, чем нормальный образец породы. Он посмотрел на Рендера, совсем не по-собачьи, и проворчал нечто очень похожее на «Привет, доктор». Рендер кивнул и встал. «Привет, Зигмунд, входи». Собака повернула голову, понюхала воздух в комнате, как бы решая, верить или нет свою опекаемую этому пространству. Затем он утвердительно наклонил голову и прошел в открытую дверь. Все его раздумье длилось не больше секунды. Следом за ним вошла Эйлин, легко держа двойной поводок. Собака бесшумно шла по толстому ковру, опустив голову, словно подкрадываясь к чему-то. Ее глаза не покидали Рендера. «Значит, это и есть Зигмунд?» «Ну, как вы, Эйлин?» «Прекрасно. Да, я страшно хотела прийти и встретиться с вами». Рендер подвел ее к креслу и усадил. Она отстегнула двойной карабин от собачьего ошейника и положила поводок на пол. Зигмунд сел рядом, продолжая внимательно глядеть на Рендера. «Как дела в Стейт-Псик?»
1: «Как всегда». «Могу я попросить сигарету, доктор? Я забыла свои».
0: Он вложил сигарету ей в пальцы, поднес огонь. На Эйлин был темно-синий костюм, стекла очков тоже отливали синим. Серебряное пятно на лбу отражало свет лампы. Она продолжала смотреть в одну точку, когда он убрал руку. Ее волосы длиной до плеч казались немного светлее, чем в тот вечер. Сегодня они были похожи на новенькую медную монету. Рендер присел на угол стола. «Вы говорили мне, что быть слепой еще не значит ничего не видеть. Тогда я не просил вас объяснять это. Но сейчас я хотел бы попросить. У меня был сеанс нейросоучастия с доктором Вискомбом до того, как с ним произошел несчастный случай. Он хотел приспособить мой мозг к зрительным впечатлениям. К несчастью, второго сеанса не произошло». «Понятно. Что вы делали в тот сеанс?» Она скрестила ноги, и Рендер заметил, что они красивые формы. «Главным образом цвета. Опыт был совершенно потрясающий». «Хорошо ли вы их помните? Когда это было?» «Около 6 месяцев назад. И я никогда не забуду их. С тех пор я даже думаю цветными узорами». «Часто?» «Несколько раз в неделю». «Какого рода ассоциации они приносят?»
1: «Никакие специально. Просто они входят в мой мозг вместе с другими стимуляторами в случайном порядке.
0: Например?»
1: «Ну вот сейчас, когда вы задали мне вопрос, я увидел его желтовато-оранжевым. Ваше приветствие было серебряным. А сейчас, когда вы просто сидите, слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоко синим, даже фиолетовым».
0: Зигмунд перевел взгляд на стол и уставился на боковую панель.

0: Если да, то знаете ли, что это такое и для чего служит? Если так, собака без сомнения скажет Эйлин, хотя та и сама знает об этой общепринятой практике, но ей может не понравиться то, что Рендер рассматривает ее случай как лечение, а не как механический адаптационный процесс. Поговорил бы с собакой частным образом насчет этого, если бы думал, что это что-то даст. Рендер внутренне улыбнулся и пожал плечами. «Тогда я сконструирую элементарный фантастический мир», — сказал он наконец, «и введу вам сегодня кое-какие базисные формы». Она улыбнулась. Рендер посмотрел вниз на миф, скорчившийся рядом с ней и вывесивший язык через чистокол зубов. «Он тоже улыбается», — подумал Рендер. «Спасибо», — сказала она. Зигмунд постучал хвостом. «Ну вот и хорошо», — Рендер положил сигарету. «Сейчас я достану яйцо и проверю его». А в это время он нажал незаметную кнопку. «Немного музыки может подействовать расслабляюще». Она хотела ответить, но увертюра Вагнера смахнула слова. Рендер вновь нажал кнопку в тишине. Он сказал: «Ох, я думал, в следующий раз пай». И он коснулся кнопки еще раз. «Вы могли бы оставить Вагнера», — заметила она. «Я люблю его». «Не стоит», — сказал он, открывая шкаф. «Я бы воздержался от этой кучи лейтмотивов». В кабинет вкатилось громадное яйцо. Катилось оно бесшумно, как облако. Когда Рендер подтянул его к столу, он услышал тихое ворчание и быстро обернулся. Зигмунд, как тень, метнулся к его ногам и уже кружил вокруг машины, обнюхивая ее, напружинив хвост и оскалив зубы. «Полегче, Зиг», — сказал Рендер. «Эта машина не кусается и ничего плохого не делает. Это просто машина, как, скажем, кар, телевизор или посудомойка. Мы ею воспользуемся сегодня, чтобы показать Эйлин, как выглядят некоторые вещи». «Не нравится», — громко сказала собака.
1: «Почему?»
0: «Нет слов. Пойдем домой».
1: «Нет», — ответила она. «Ты свернешься в углу и вздремнешь, а я в машине тоже вздремну или вроде этого».
0: «Нехорошо», — сказала собака, опуская хвост.
1: «Иди», — она погладила пса. «Ляг и веди себя как следует».
0: Зигмунд пошел, но заскулил, когда Рендер затемнил окна и коснулся кнопки, трансформирующей его стол в сиденье оператора. Он заскулил еще раз, когда яйцо, включенное теперь в розетку, раскололось в середине и вверх отошел, показывая внутренность яйца. Рендер сел. Его сиденье начало принимать контуры ложа и наполовину вдвинулось в консоль. Рендер сел прямо, ложа двинулась обратно, и снова половина потолка отошла, изменила форму и повисла в виде громадного колокола. Рендер встал и обошел яйцо. Распай говорил о соснах и тому подобном, а Рендер достал из-под яйца наушники. Закрыв одно ухо и прижав микрофон к другому, он свободной рукой играл кнопками. Шорох прибоя утопил поэму. Мили дорожного движения перекрыли ее. Обратная связь сказала: «Сейчас, когда вы просто сидите и слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоким синим, почти с фиолетовым». Он включил маску и проверил. Раз. Корица, два. Сгнивший лист, три. Сильный мускусный запах змей. И вниз через третий вкус меда, уксуса, соли. И вверх через лилии и мокрый бетон. И предгрозовой запах озона. И все основные обонятельные вкусовые сигналы для утра, дня и вечера. Ложа, как полагалось, плавала в ртутном бассейне, стабилизированные магнитами стенок яйца. Рендер поставил ленты.
2: «Окей», — сказал Рендер, поворачиваясь. «Все проверено».
0: Эйлин как раз клала очки поверх своей сложенной одежды. Она разделась, пока Рендер проверял машину. Его взволновали ее тонкая талия, большие груди с темными сосками, длинные ноги. «Она отлично сложена для женщины ее роста», — подумал он. Но, глядя на нее, Рендер понимал, что главное препятствие, конечно, в том, что она его пациентка.
2: «Готово», — сказала она.
0: Он подвел ее к машине. Ее пальцы ощупали внутренность яйца. Когда он помогал Эйлин войти в аппарат, он увидел, что ее глаза были яркого цвета морской волны. И этого он тоже не одобрил. «Удобно?»
1: «Да».
0: «Окей, устраивайтесь. Сейчас я закрою». «Приятного сна».
1: верхняя часть яйца медленно опустилась. Оно стало непрозрачным, затем ослепительно блестящим. Рендер был смущен своими испорченными рефлексами. Он двинулся обратно к столу. Зигмунд стоял, прижавшись к столу. Рендер потянулся погладить его, но пес отдернул голову.
3: «Возьми меня с собой», — проворчал он.
1: «Боюсь, что этого сделать нельзя, дружище», — сказал Рендер. «Да может, мы в сущности никуда не уходим? Мы подремлем прямо здесь, в этой комнате».
3: Собака, похоже, не успокоилась. «Зачем?»
1: Рендер вздохнул. Спор с собакой был, пожалуй, самой нелепой вещью, какую он мог представить в трезвом виде.
3: «Зиг», — сказал он, — «я пытаюсь помочь ей узнать, на что похожи разные вещи. Твоя работа, бесспорно, прекрасна — вводить ее в этом мире, которого она не видит, но ей нужно знать, как он выглядит, и я собираюсь показать ей».
4: «Тогда я ей не буду нужен».
1: «Будешь!» — Рендер чуть не рассмеялся. Патетичность собаки была такой же почти абсурдной, что Рендер не мог не помочь.
3: «Я не могу исправить ее зрение», — объяснил он. «Я просто собираюсь передать ей некоторые абстрактные видения, ну, вроде дать ей на некоторое время взаймы свои глаза. Усек?»
4: «Нет», — сказал пес. «Возьми мои».
1: Рендер выключил музыку и показал на дальний угол.
3: «Ляг там, как велела Эйлин. Это не очень долго, и когда все кончится, ты по-прежнему будешь водить ее. Идет?»
1: Зигмунд не ответил, повернулся и пошел в угол, опустив хвост. Рендер сел и спустил купол. Операторский вариант яйца. Перед ним было 90 белых кнопок и 2 красные. Мир кончался в темноте под консолью. Он ослабил узел галстука и расстегнул воротник. Рендер достал шлем из гнезда и проверил его. Затем надел на нижнюю часть лица полумаску и опустил на нее забрало шлема. Его правая рука была на перевязи. Постукивающим жестом он включил сознание пациентки. Творец не нажимает сознательно на белые кнопки. Он внушает условия. Тогда глубоко имплантированные мышечные рефлексы выполняют почти незаметное давление на чувствительную перевязь. Та скользит в нужное положение и заставляет вытянутый палец двинуться вперед. Кнопка нажата, перевязь движется обратно. Рендер чувствовал покалывание в основании черепа. Пахло свежескошенной травой. Он вдруг поднялся в громадный серый проход между мирами. Через какое-то показавшееся долгим время Рендер почувствовал, что стоит на странной земле. Он ничего не видел, только ощущение прикосновения информировало его о том, что он прибыл. Такого полного мрака он еще ни разу не встречал. Он пожелал, чтобы мрак рассеялся. Ничего не произошло. Часть его мозга вновь проснулась, а часть, которую он не реализовал, спала. Он вспомнил, в чей мир он вошел. Он прислушался к Эйлин, услышал страх и ожидание. Он пожелал свет. Сначала красный. Рендер почувствовал соответствие. Значит, это было. Все стало красным. Он находился в центре бесконечного рубина. Оранжевый, желтый. Он оказался в куске янтаря. Теперь зеленый, и он добавил к нему соленое испарение моря, синий и вечерняя прохлада. Он напряг мозг и произвел все цвета сразу. Они закружились громадными перьями. Затем он разорвал их и заставил принять форму. Раскаленная радуга выгнулась через темное небо. Под собой он обнаружил коричневые и серые цвета. Они появились полупрозрачными, мерцающими, исчезающими пятнами. Где-то ощущение страха, но не было и следа истерии, поэтому он продолжал творить. Рендер создал горизонт, и мрак ушел за него. Небо чуть заголубело, и он пустил в него стадо темных облаков. Его усилия создать расстояние и глубину натолкнулись на сопротивление, поэтому он подкрепил картину очень слабым звуком прибоя. Когда он расшвырял облака, от аудитории медленно пришла концепция расстояния, и он быстро воздвиг высокий лес, чтобы подавить поднимающуюся волну акрофобии. Паника исчезла. Рендер сфокусировал свое внимание на высоких деревьях, дубах, соснах, секвоях. Он раскидал их вокруг, как копья в рваных зеленых, коричневых и желтых нарядах, раскатал толстый ковер, влажные от утренней росы травы, разбросал с неравными интервалами серые булыжники и зеленоватые бревна, перепутал и сплел ветки над головой, бросил однообразные тени через узкую долину. Эффект был потрясающим. Казалось, весь мир вздрогнул с рыданием, а затем... стих. Сквозь тишину он чувствовал ее присутствие. Он решил, что лучше будет быстро закончить с фоном и создать осязаемые центры, подготовить поле действий. Позднее он может изменить, исправить и улучшить результаты травмы в последующих сеансах, но для начала многое было необходимо. С самого начала он понял, что тишина — это не отстраненность или... Она приблизила себя к деревьям, траве, кустам и камням, олицетворила себя в их формах, связалась с их ощущениями, звуками, ароматами. Легким ветерком он пошевелил ветви деревьев. За пределами видимости создал плещущие звуки ручья. Пришло ощущение радости. Он разделил его. Она переносила все исключительно хорошо, и он решил расширить опыт. Он пустил свой мозг блуждать среди деревьев. И вот он рядом с ручьем и ищет крылья. Он плыл по воде. Он еще не обрел форму. Плеск превратился в журчание, когда он толкнул ручей на глубокое место над камнями. По его настоянию вода стала выговаривать слова. «Где вы?» — спросил ручей. «Здесь, здесь, здесь и здесь», — повторили деревья, кусты, камни, трава. «Выбирайте одно», — сказал ручей, расширился, обогнул скалу и стал спускаться по склону к голубому бассейну. «Не могу», — ответил ветер. «Вы должны». Ручей влился в бассейн, покружился на поверхности, затем успокоился. «Скорее!» «Прекрасно», — отозвалось дерево. «Минутку». Розовый туман поднялся над озером и потянулся к берегу. «Давайте!» — зазвенел он.
5: «Сюда!»
1: Она выбрала маленькую иву. Ива качалась на ветру и тянула ветви к воде. «Эйлин Шалот», — сказал Рендер. «Смотритесь в озеро!» Ветер усилился, ива наклонилась. Рендеру было нетрудно вспомнить ее лицо, ее тело. Дерево крутилось, как будто не имело корней. Эйлин стояла в тумане взрыва листьев и со страхом смотрела в глубокое голубое зеркало мозга Рендера в озеро. Она закрыла лицо руками, но все-таки смотрела. «Смотрите на себя», — сказал Рендер. Она опустила руки и посмотрела вниз. А затем стала медленно поворачиваться, изучая себя со всех сторон. «Я чувствую, что выгляжу вполне приятно», — сказала она наконец. «Я чувствую это, потому что вы так хотите, или это так и есть?» Она все время оглядывалась вокруг, ища Творца. «Это так и есть», — сказал Рендер отовсюду. «Спасибо». Взметнулся белый цвет, и Эйлин оказалась одетой в узорчатое шелковое платье. Далекий свет стал чуть ярче. Нижний слой облаков окрасился нежно-розовым. «Что там происходит?» — спросила Эйлин, глядя туда. «Хочу показать вам солнечный восход», — ответил Рендер. «Но я, вероятно, чуточку испорчу его, потому что это мой первый профессиональный солнечный восход для таких обстоятельств». «Где вы?» «Везде». «Пожалуйста, примите форму, чтобы я могла видеть вас». «Идет». «Вашу естественную форму». Он пожелал оказаться рядом с ней на берегу. И оказался. Испуганный визгом металла, он оглядел себя. Мир на миг исчез, но тут же стабилизировался. Рендер засмеялся, но смех замер, когда он подумал кое о чем. На нем были доспехи, стоявшие рядом со столиком в куропатке и скальпеле в вечер его встречи с Эйлин. Она потянулась и потрогала его костюм. «Броня возле нашего стола», — узнала она, пробежав пальцами по пластинам и застежкам. «Я ассоциировала его с вами в тот вечер». «И немедленно сунули меня в него», — прокомментировал Рендер. «Болевая женщина». Броня исчезла. Рендер был в своем светло-коричневом костюме и свободно завязанном галстуке цвета свернувшейся крови и с профессиональным выражением лица. «Смотрите, какой я на самом деле!» Он слегка улыбнулся. «Ну, вот и восход. Я хотел использовать все цвета. Следите!» Они сели на зеленую парковую скамейку, появившуюся позади них, и Рендер указал направление. Солнце медленно проводило свои утренние процедуры. Впервые в этом частном мире оно выплыло снизу, как божество. Отразилось в озере, разбило облака, и ландшафт задымился под туманом, поднимающимся от влажного леса. Пристально, напряженно вглядываясь в поднимающееся светило, Эйлин долгое время сидела неподвижно и молчала. Рендер чувствовал, что она очарована. Она смотрела на источник всего света. Он отразился в сияющей монете на ее лбу, как капли крови. Рендер сказал: «Вот солнце, а вот облака». Он хлопнул в ладоши, и облака закрыли солнце, и прокатился тихий рокот. «А это гром», — закончил он. Пошел дождь, разбивая озеро и щекоча их лица. Он резко стучал по листьям и с мягким звуком капал с ветвей вниз. Он мочил одежду и приглаживал волосы, слепил глаза и превращал землю в грязь. Вспышка молнии покрыла землю и небо, гром прогремел еще и еще раз. «А это летняя гроза», — говорил Рендер. «Вы видите, как дождь воздействует на растительность и на лес?» «Слишком сильно», — сказала она. «Уберите его, пожалуйста». Дождь тут же прекратился, солнце пробило тучи. «Мне чертовски хочется покурить», — сказала Эйлин. «Но я оставила сигареты в другом мире». В ее пальцах тут же появилась уже зажженная сигарета. «У нее, наверное, слабый вкус», — странным тоном добавил Рендер, внимательно посмотрел на Эйлин и добавил: «Я не давал вам эту сигарету. Вы сами взяли ее из моего мозга». Дым спирально пошел вверх и исчез. «Это означает, что я сегодня второй раз недооценил притяжение этого вакуума в вашем мозгу, того места, где должно быть зрение. Вы исключительно быстро ассимилировались с новыми впечатлениями. Вы даже собираетесь продлить ощупывание их. Будьте осторожны. Сдержите этот импульс». «Как голод», — сказала она. «Наверное, нам лучше сейчас закончить сеанс». Одежда их высохла. Запели птицы. «Нет, подождите, прошу вас, я буду осторожна. Я хочу увидеть многое». «Будет следующий визит», — сказал Рендер. «Но я полагаю, что кое-что можно устроить и сейчас. Есть что-нибудь, что вы особенно хотели увидеть?» «Да, зима, снег». «Окей», — творец улыбнулся. «Тогда закутайтесь в этот мех».

0: После ухода пациентки день прошел быстро. Рендер был в хорошем настроении. Он чувствовал себя опустошенным и вновь наполненным. Он провел первые испытания без страданий и каких-либо последствий. Удовлетворение было сильнее страха, и он с удовольствием вернулся к работе над своей речью. «И что есть сила вреда?» – вопросил он в микрофон и тут же ответил. «Мы живем радостью и болью. Можем огорчаться, можем бодриться, но хотя радость и боль коренятся в биологии, они обуславливаются обществом, и они имеют цену. Огромные массы человечества, лихорадочно меняющие положение в пространстве через города планеты, приходят к необходимости существования ряда полностью нечеловеческого контроля над их передвижением. Каждый день этот контроль прокладывает себе путь в новые области, вводит наши кары, наши самолеты, интервьюирует нас, диагностирует наши болезни, и я не рискую морально осуждать это вторжение. Этот контроль становится необходимым. В конце концов, он может оказаться целительным. Однако я хочу указать, что мы часто не знаем наших собственных ценностей. Мы не можем честно сказать, что означает для нас та или иная вещь, пока мы не удалим ее из наших жизненных условий. Если ценный предмет перестает существовать, психическая энергия, связанная с ним, высвобождается. Мы ищем новые ценности, в которые вкладываем эту энергию, сверхъестественные силы, если угодно, или либидо, если не угодно. И нет такой вещи, исчезнувшей 3, 4, 5 десятилетий назад, которая много значила бы сама по себе. И нет новой вещи, появившейся за это время, которая много вредила бы тем, кто в такой степени управляет ею. Общество, однако, придумывает множество вещей, и когда вещи меняются слишком быстро, то результат непредсказуем. Интенсивное изучение душевных болезней часто вскрывает природу стресса в обществе, где появились болезни. Если схемы тревоги падают на особые группы и классы, значит, по ним можно изучить какое-то недовольство общества. Карл Янг указывал, что когда сознание неоднократно разочаровывается в поиске ценности, оно начинает искать бессознательность. Потерпев неудачу и в этом, оно пробивает себе путь в гипотетическую коллективную бессознательность. Юнг отметил в послевоенных анализах бывших нацистов, что чем больше они хотят восстановить что-то из руин своей жизни, если бы они пережили период классического иконоклазма и увидели, что их новые идеалы также опрокинуты, тем больше они ищут в прошлом и втягиваются в коллективную бессознательность своего народа. Даже их сны были на основе тевтонских мифов. Это в менее драматическом смысле происходит сегодня. Есть исторические периоды, когда групповая тенденция повернуть мозг внутрь себя, повернуть назад, сильнее, чем в другие времена. Мы живем в период донкихотства в первоначальном значении этого слова. Это потому, что сила вреда в наше время – это возможность не знать, отгородиться, и это более не является исключительным свойством человеческих существ. Его прервало жужжание. Он выключил записывающий аппарат и коснулся фонбокса. «Чарльз Рендер слушает».
1: «Это Пол Гертер», – прошепелевил бокс. «Я директор Гиллингской школы».
0: «Да». Экран прояснился. Рендер увидел человека с высоким морщинистым лбом и близко посаженными глазами.
1: «Видите ли, я хочу еще раз извиниться за случившееся. Виною была неисправная часть оборудования».
0: «Разве вы не в состоянии приобрести приличное оборудование? Ваши гонорары достаточно высоки».
1: «Оно было новое! Заводской брак!»
0: «Разве никто не следил за классом?»
1: «Следил, но...»
0: «Почему же он не проверил оборудование? Почему не оказался рядом, чтобы предупредить падение?»
1: «Он был рядом, но не успел. Все произошло слишком быстро. А проверять заводской брак не его дело. Я очень извиняюсь. Я люблю вашего мальчика. Могу заверить вас, что ничего подобного больше не случится».
0: «В этом вы правы. Но только потому, что завтра утром я возьму его и переведу в другую школу, такую, где выполняются правила безопасности». И легким движением пальца Рендер завершил разговор. Через несколько минут он встал и подошел к шкафу, частично замаскированному книжной полкой. Он открыл его, достал дорогую шкатулку, содержавшую дешевенькое ожерелье и фотографию в рамке. На ней были изображены мужчина, похожий на Рендера, только молодой, и женщина с высоко зачесанными волосами и маленьким подбородком. Между ними стояла улыбающаяся девочка с младенцем на руках. Как всегда, Рендер несколько секунд нежно смотрел на ожерелье, потом закрыл шкатулку и убрал снова на многие месяцы.
2: Бум-бум, гремел турецкий барабан.
0: Чик-чик-чик-чик-чира, гремели тыквы. Возникли цвета. Красный, зеленый, синий, божественный, величественный, желтый. Вокруг удивительных металлических танцоров.
1: «Люди?» — спросила крыша. «Роботы?» — спросили непосредственно снизу. «Смотри сам!» — тихо прошелестело по полу.
0: Рендер и Джилл сидели за микроскопическим столиком, к счастью, поставленным у стены, под нарисованными углем карикатурами на неизвестных личностей. Среди субкультур 14-миллионного города было слишком много деятелей. Морща нос от удовольствия, Джилл не сводила глаз с центральной точки этой особой субкультуры, время от времени поднимая плечи к ушам, чтобы подчеркнуть молчаливый смех или слабый протест, потому что исполнители были слишком людьми. Черный робот провел пальцами по лбу серебряного робота, когда они расходились. Рендер делил свое внимание между Джилл, танцорами и скверно выглядевшим пойлом, больше всего похожим на плохой коктейль с водорослями, по которым в любой момент мог подняться кракен, чтобы утащить на дно какой-нибудь беспомощный корабль.
2: «Чарли, я все-таки думаю, что это люди».
0: Рендер выпутал свой взгляд из ее волос и прыгающих колец сережек и осмотрел танцоров на площадке, которая была ниже места, где стоял столик. «Без этих металлических корпусов это могли быть люди. Если так, их танец был исключительно ловкий. Хотя производство легких сплавов не было проблемой, все равно нужен был какой-то трюк, чтобы танцор, закованный с головы до ног в броню, мог прыгать так свободно и как бы без усилий и продолжительное время, да еще без раздражающего внимания и лязга. Беззвучно.
1: Они скользили, как две чайки. Одна покрупнее цвета полированного антрацита, а вторая, как лунный свет, падающий через окно на закутанный в шелк манекен». Даже когда они соприкасались, звука не было. А может, и был, но заглушался ритмами джаза.
0: Бум-бум-чирочик. Танец медленно перешел в танец анашей. Рендер взглянул на часы. «Слишком долго для нормальных артистов», — решил он. «Видимо, это роботы». Когда он снова взглянул на них, черный робот оттолкнул от себя серебряного футов на 10 и повернулся к нему спиной. Звук столкновения металла не было.
1: «Интересно, сколько стоит такая система?» – подумал Рендер.
2: «Чарли! Не было никакого звука! Как они это делают?»
0: Свет снова стал желтым, потом красным, синим, зеленым. Белый робот отполз назад, а черный крутил шарнир своего запястья кругом и кругом, держа в руках зажженную сигаретку. Раздался хохот, когда он машинально прижал ее к своему гладкому безротому лицу. Серебряный робот атаковал черного. Черный бросил сигарету и снова повернулся к партнеру. Неужели он вновь оттолкнет серебряного? Нет. Медленно, как длинноногие восточные птицы, они снова начали свой танец со множеством поворотов. Что-то в глубине души Рендера забавлялось, но он сам не мог понять, что тут забавного. Поэтому он стал смотреть на кракена на дне стакана.
1: Джилл вцепилась в его бицепс, привлекая внимание к площадке. Пока световое пятно терзало спектр, черный робот поднял серебряного высоко над головой и закружился с ним, выгнув спину и сложив руки ножницами. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Затем он завертелся с невероятной скоростью, и полосы спектра вращались все быстрее.
0: Рендер потряс головой, чтобы прояснить ее.
1: Они двигались так быстро, что просто должны были упасть. Люди они или роботы. Но они не упали. Они слились в одну серую фигуру, затем стали замедлять вращение все медленнее, медленнее.

0: когда свет загорелся снова, оба робота стояли как статуи лицом к публике. Затем медленно, очень медленно поклонились. Аплодисменты усилились, роботы повернулись и ушли. Вновь зазвучала музыка, свет стал ярким. Поднялся шум голосов. Рендер убил Кракена. «Что ты об этом думаешь?» – спросил Джилл. Рендер сделал серьезное лицо и сказал: «Кто я? Человек, воображающий себя роботом, или робот, воображающий себя человеком?» Он ухмыльнулся и добавил: «Не знаю». Она шутя стукнула его за это по плечу, и он заметил ей, что она пьяна. «Нет», – протестовала она. «Разве чуточку? Не так, как ты». «Все же, я думаю, тебе нужно показаться врачу. Например, мне. Лучше сейчас. Уедем отсюда». «Не сейчас, Чарли. Мне хочется посмотреть на них еще раз. Ну, пожалуйста. Если я еще выпью, я не буду способен видеть их. Тогда закажи чашку кофе. Ну, пиво. Я и без этого буду страдать». На площадке начали танцевать, но ноги Рендера как свинцом налились. Он закурил. «Итак, ты сегодня разговаривал с собакой». «Да, это как-то смущает. Она хорошенькая?» «Это кобель. И безобразный. Дурачок. Я имею в виду хозяйку». «Ты знаешь, что я никогда не говорю о делах, Джилл». «Ну, ты же сам сказал мне насчет ее слепоты и насчет собаки. Я только хочу знать, хорошенькая она или нет». «Ну, и да, и нет». Он сделал неопределенный жест. «Знаешь, повторить то же самое», — сказала она официанту, внезапно возникшему из смежного озера тьмы. Он наклонился и столь же быстро исчез. «Пропадают мои добрые намерения», — вздохнул Рендер. «Посмотрим, как тебя будет обследовать пьяный дурак. Вот и все, что я могу сказать». «Ты быстро протрезвеешь. Ты всегда так. Гиппократ и все такое». Он фыркнул и посмотрел на часы. «Завтра я должен быть в Коннектикуте. Взять Пита из этой проклятой школы». Джилл вздохнула. Она уже устала от этой темы. «Мне кажется, ты слишком уж нянчишься с ним. Любой парнишка может сломать ногу. Это издержки роста. Мне было 7 лет, когда я сломал за 5. Несчастный случай. И школа не виновата, что такие вещи случаются». «К дьяволу», — сказал Рендер, беря свою темную выпивку с темного подноса, принесенного темным человеком. «Если они не будут хорошо работать, я найду тех, кто сможет». Она пожала плечами. «Ты босс. А я знаю только то, о чем читаю в газетах. И ты все-таки сидишь в Давосе, хотя знаешь, что в Сент-Морице встретил бы лучшее общество». «Мы же собирались прокатиться, верно? Я предпочел прокатиться в Давос. Значит, я не каждый вечер выигрываю». Он погладил ее по руке. «Со мной ты всегда выигрываешь, милочка». Они вышли, закурили и держались за руки, пока люди расходились с танцевальной площадки и снова тянулись к своим крохотным столикам, а цвета закружились, окрашивая облака дыма от цвета ада до солнечного восхода и обратно. И барабан рухнул. Бом!
1: Тира, тира! О, Чарли, они опять идут сюда.
0: Небо было чистое, как кристалл. Дороги чистые. Снегопад прекратился. Джилл сонно дышала. С-7 выгибался через городские мосты. Если бы Рендер сидел спокойно, он убедил бы себя, что пьяно только его тело, но как только он поворачивал голову, весь мир вокруг начинал танцевать. И тогда он воображал себя спящим и творцом всего этого. Какой-то миг это было правдой. Он улыбнулся, задремывая, но в следующий миг он проснулся и уже не улыбался. Вселенная взяла реванш за его самонадеянность. За один миг триумфа над беспомощностью, которой он хотел помочь, он снова должен был заплатить видением дна озера. И когда он опять двинулся к гибели на дне мира, как пловец, как неспособный говорить, он слышал откуда-то с высоты над землей вой Фенриса волка, готовящегося сожрать луну. Услышав, он понял, что вой этот так же похож на трубный глаз правосудия, как дам рядом похожа на луну. В каждой малости, во всех отношениях. И его охватил

Сегодня, в пятницу 13-го, в программе «Модель для сборки» продолжение «Мастера снов» Роджера Желязны. Глава 3.

Он был собакой. Но не обычной собакой. Он выехал за город сам по себе. По виду крупной немецкой овчарка, если не считать головы, он сидел на переднем сиденье, смотрел в окно на другие кары и на все, что видел вокруг. Он обогнал другие кары, потому что ехал по высокоскоростному шоссе. День был холодный. На полях лежал снег. Деревья были в ледяных куртках, и все птицы в небе и на земле казались удивительно черными. Его голова была больше, чем у любой другой собаки, исключая, может быть, ирландского волкодава. Глаза темные, глубоко сидящие, а рот был открыт, потому что пес смеялся. Он ехал дальше. Наконец, кар перешел на другую полосу, замедлил ход, перешел на крайнюю правую и через некоторое время свернул и проехал несколько миль по сельской дороге, а затем свернул на тропинку и припарковался за деревом. Машина остановилась, и дверца открылась. Собака вышла и закрыла дверцу плечом. Увидев, что свет погас, пес повернулся и пошел по полю к лесу. Он осторожно поднимал лапы, осматривая свои следы. Войдя в лес, он несколько раз глубоко вздохнул, встряхнулся, залаял странным несобачьим лаем и пустился бегом. Он бежал между деревьев и скал, перепрыгивая через замерзшие лужи, узкие овражки, взбирался на холмы, избегал по склону, проносился мимо застывших кустов в радужных пятнах, мимо ледяного ложа ручья. Он остановился, отдышался и понюхал воздух. Он открыл пасть и засмеялся. Он научился этому от людей. Затем пес глубоко вздохнул, закинул голову и завыл. Этому он от людей не учился. Он даже не знал точно, где научился этому. Его вой прокатился по холмам, и эхо было подобно громовой ноте горна. Его уши стали торчком, пока он прислушивался к этому звуку. Затем он услышал ответный вой, похожий и не похожий на его вой. Совсем похожего не могло быть, потому что его голос не был вполне собачьим. Он прислушался, принюхался и снова завыл. И снова пришел ответ, теперь уже ближе. Он ждал, нюхая воздух, несший сообщение. К нему на холм поднималась собака. Сначала быстро, потом перешла на шаг и, наконец, остановилась в 40 футах от него. Веслоухая крупная дворняжка. Он вновь принюхался и тихо заворчал. Дворняжка оскалила зубы. Он двинулся к ней. Когда он был примерно в 10 футах, она залаяла. Он остановился. Собака стала осторожно обходить его, кругом нюхая ветер. Наконец он издал звук, удивительно похожий на «hello». Он шагнул к ней.

«Старая собака», — повторил он, сделал к ней еще шаг, еще один и сел. «Очень хорошая собака». Собака слегка вильнула хвостом. Он встал и подошел к ней. Она обнюхала его, он ответил тем же. Она замахала хвостом, обижала его дважды, откинула голову и гавкнула. Потом двинулась по более широкому кругу, время от времени опуская голову, а затем бросилась в лес. Он понюхал землю, где только что стояла собака, и побежал следом. Через несколько секунд он догнал ее, и они побежали рядом. Из-под куста выскочил кролик. Пес догнал кролика и схватил его своими громадными челюстями. Кролик отбивался, но спина его хрустнула, и он затих. Некоторое время он держал кролика, оглядываясь вокруг. Собака подбежала к нему, и он уронил кролика к ее ногам. Собака посмотрела на него с надеждой. Он встал. Тогда она опустила голову и разорвала маленький труп. Кровь дымилась в холодном воздухе. Собака жевала и глотала, жевала и глотала. Наконец, и он отпустил голову, оторвал кусок. Мясо было горячее, сырое и дикое. Собака отпрянула, когда он схватил кусок. Рычание замерло в ее глотке. Он был не очень голоден, поэтому бросил мясо и отошел. Собака вновь наклонилась к еде. Потом они еще несколько часов охотились вместе. Он всегда превосходил дворнягу в искусстве убивать, но всегда отдавал добычу ей. Они вместе загнали 7 кроликов. Последних 2 не съели. Дворняга села и посмотрела на него. «Хорошая собака», — сказал он. Она вильнула хвостом. «Плохая собака», — сказал он. Хвост перестал вилять. «Очень плохая собака». Она опустила голову. Он повернулся и пошел прочь. Она пошла за ним, поджав хвост. Он остановился и оглянулся через плечо. Собака съежилась. Он несколько раз пролаял и завыл. Уши и хвост собаки поднялись. Она подошла и снова обнюхала его. «Хорошая собака», — сказал он. Хвост завилял. Он засмеялся. «Микроцефал, идиот!» Хвост продолжал вилять. Он снова засмеялся. Собака покружила, легла, положила голову между передними лапами и посмотрела на него. Он оскалил зубы, прыгнул к собаке и укусил ее за плечо. Собака взвизгнула и пустилась на утек. «Дура!» — закричал он. «Дура!» Ответа не было. Он снова завыл. Такого воя не издало бы ни одно животное. Затем он повернулся к Кару, открыл носом дверку и залез внутрь. Он нажал кнопку, и машина завелась. Пес лапой набрал нужные координаты. Кар задом выбрался из-за дерева и пошел по тропе к дороге. Потом быстро выбрался на шоссе и исчез. Где-то гулял человек. В это холодное утро ему следовало бы надеть пальто потеплее, но он предпочел легкое пальто с меховым воротником. Заложив руки в карманы, он шел вдоль охранного забора. По ту сторону забора ревели кары. Он не поворачивал головы. Он мог бы выбрать множество других мест, но выбрал это. В это холодное утро он решил гулять. Он не хотел думать ни о чем, кроме прогулки. Кары неслись мимо, он же шел медленно, но ровно. Он не видел никого, кто бы шел пешком. Воротник его был поднят от ветра, но от холода не спасал. Он шел, а утро кусало его и дергало за одежду. День поддержал его в своей бесконечной галерее картин, недописанных и незамеченных.

0: Рождества, в противоположность Новому году. Это время семейных сборов, пылающих дворов, время подарков, особых кушаний и напитков. Это большое и больше личное, чем общественное время. Время сосредоточиться на себе и семье, а не на обществе. Время замерзших окон, ангелов в звездной оболочке, горящих поленьев, плененной радуги и толстых Санта-Клаусов с двумя парами брюк, потому что самые маленькие, садящиеся к ним на колени, легко грешат. И время кафедральных окон, снежных бурь, рождественских гимнов, колоколов, поздравления от далеко и не очень далеко живущих, передач Диккенса по радио. Время свеч, снежных сугробов, огней, елок, сосен, Библии и средневековой Англии. О, маленький город Вифлеем! Время рождения, обещаний, света и тьмы, ощущений до осознания, осознания до свершения, смены стражи года, время традиции, одиночества, симпатии, сочувствия, сентиментальности, песен, веры, надежды, смерти. Время собирать камни, время разбрасывать камни, время обнимать, получать и терять. Смеяться, возвращаться, молчать, говорить, время разрушать и время строить, время сажать и время вытаскивать посаженное. Чарльз Рендер, Питер Рендер и Джилл Девилл праздновали сочельник вместе. Квартира Рендера помещалась на самом верху башни из стали и стекла. Здесь царила определенная атмосфера постоянства. Ряды книг вдоль стен. В некоторых местах полки прерывались скульптурами. Примитивная живопись в основных цветах занимала свободное место. Маленькие зеркала, вогнутые и выпуклые, теперь обрамленные ветвями радуги, висели в самых разных местах. На каминной доске лежали поздравительные открытки. Горшочные растения. Два в гостиной, одно в кабинете и целый куст в спальне. Они были осыпаны блестящими звездочками. Лилась музыка. Пуншевая чаша была из драгоценного камня в ромбовидной оправе. Она стояла на низком кофейном столике грушевого дерева в окружении бокалов, сверкающих в рассеянном свете. Настало время развернуть рождественские подарки. Джилл развернула свой и закуталась в нечто похожее на полотно пилы с мягкими зубьями. «Горностай!» — воскликнула она. «Какой величественный! Какой прекрасный! О, спасибо, дорогой творец!» Рендер улыбнулся и выпустил кольца дыма. Свет упал на мех. «Снег, но теплый, лед, но мягкий», — говорила Джилл. «Шкурки мертвых животных», — заметил Рендер, — «высокая награда за доблесть охотника. Я охотился за ней для тебя, я исходил вдоль и поперек всю землю. Я пришел к самым красивым из мертвых животных и сказал: отдайте мне ваши шкурки. И они отдали. Рендер — могучий охотник». «У меня есть кое-что для тебя», — сказала она. «Да? Вот. Это тебе подарок». Он развернул обертку. «Запонки», — сказал он. «Это тематические. Три лица одно над другим, золотые. Ид, эго и суперэго. Так я назову их. Самое верхнее лицо наиболее экзальтированное. А самое нижнее улыбается», — сказал Питер. Рендер кивнул сыну. «Я не уточнил, какое самое верхнее», — сказал он мальчику. «А улыбается оно потому, что имеет собственные радости, каких вульгарное стадо никогда не поймет». «Бодлер?» — спросил Питер. «Сказал Рендер. Да, Бодлер. Чертовски неудачно сказано». «Обстоятельства», — сказал Рендер, — «это дело времени и случая. Бодлер на Рождество — дело чего-то старого и чего-то нового». «Звучит как свадьба», — сказал Питер. Джилл вспыхнула под своим снежным мехом, но Рендер как бы не заметил. «Теперь твоя очередь открыть свои подарки», — сказал он сыну. «Идет». Питер разорвал пакет. «Набор алхимика», — заметил он. «Как раз то, что я всегда хотел. Перегонный куб, реторты, водяная баня и запас жизненного эликсира. Мощно! Спасибо, мисс Девилл». «Пожалуйста, называй меня Джилл». «Хорошо. Спасибо, Джилл». «Открой второй». «Окей». Он сорвал белую бумагу с падубом и колокольчиками.
1: «Сказочно!
0: Вторая вещь, которую я всегда хотел. Нечто заимствованное и нечто голубое. Семейный альбом в голубом переплете и копия отчета Рендера Сенатскому подкомитету протоколов о социоматическом неумении приспособиться к обстановке среди правительственных служащих, а также комплект трудов Лофтинга, Грэхэма и Толкиена. Спасибо, папа. Ох, еще! Талис, Лорели Моцарт и добрый старый Бах. Мою комнату наполнят драгоценные звуки. Спасибо. Спасибо вам. Что я вам дам взамен? Так, мелочь. Как вам это? Он протянул один пакет отцу, другой Джил. Оба вскрыли свои пакеты. «Шахматы», — сказал Рендер. «Пудреница с пудрой и румянами», — воскликнула Джил. «Спасибо». «Не за что». «Почему ты пришел с флейтой?» — спросил Рендер. «Чтобы вы послушали». Питер собрал флейту и заиграл. Он играл о Рождестве и святости, о вечере и пылающей звезде, о горячем сердце, о пастухах, королях, о свете и голосах ангелов. Закончив, он разобрал флейту и убрал ее. «Очень хорошо», — сказал Рендер. «Да, хорошо», — сказала Джилл. «Очень. Спасибо». «Как школа?» — спросил Джилл. «Хорошая», — ответил Питер. «Много было беспокойства с переходом?» «Нет. Потому что я хороший ученик. Папа меня здорово учил, очень здорово. Но тут будут другие учителя». Питер пожал плечами. «Если знаешь учителя, то знаешь только учителя. А если знаешь предмет, то знаешь его. Я знаю много предметов». «А ты знаешь что-нибудь об архитектуре?» — спросила Джилл. «Что именно вы хотите знать?» — спросил Питер с улыбкой. «Раз ты задал такой вопрос, значит, ты кое-что знаешь об архитектуре». «Да», — согласился он. «Я недавно изучал ее». «В сущности, я именно это и хотел узнать». «Спасибо. Я рад, что вы думаете, что я кое-что знаю». «А зачем ты изучал архитектуру?» «Я уверена, что она не входит в учебный план». «Нихель хоминум», — он пожал плечами. «Окей, я просто интересовалась». Она быстро взглянула на свою сумочку и достала сигареты. «А что ты о ней думаешь?»
1: «Что можно думать об архитектуре?»
0: «Она как солнце. Большая, яркая, и она тут. Вот примерно и все, если только вы не хотите получить что-нибудь конкретное». Она снова покраснела.
2: «Я имею в виду, она тебе нравится?»
0: «Инвариантно, если она старая и издали, если новая, а я внутри, когда снаружи холодно. Я утилитарен в целях физического удовольствия и романтичен в том, что относится к чувствительности».
1: «Боже», — сказала она и поглядела на Рендера.
2: «Чему ты учил своего сына?»
1: «Всему, чему мог и насколько мог».
2: «Зачем?»
1: «Не хочу, чтобы ему когда-нибудь наступил на ноги кто-то размером с небоскреб, набитый фактами и современной физикой».
0: «Дурной тон говорить о человеке, как будто его тут нет», — сказал Питер.
1: «Правильно», — сказал Рендер, — «но хороший тон не всегда уместен».
0: «По-твоему, человек извиняться не должен?»
1: «Это каждый решает сам для себя, иначе это не имеет смысла».
0: «В таком случае я решил, что не требую ни от кого извинения. Но если кто-то желает извиниться, я приму это как джентльмен в соответствии с хорошим тоном».
1: Рендер встал и поглядел на сына.
0: «Питер», — начал он.
2: «Можно мне еще пунша?» — спросила Джилл. «Он очень вкусный».
1: Рендер потянулся к чаше.
0: «Я подам», — сказал Питер, взял чашу и встал, опираясь локтем на спинку кресла.
1: Локоть соскользнул. Чаша упала на колени Джилл. Под белому меху побежала полоса земляничного цвета. Чаша скатилась на софу, выливая на нее остатки пунша.
0: Питер, сидя на полу, вскрикнул и схватился за лодыжку. Зажужжал телефон. Рендер сказал что-то по латыни, взял одной рукой колено сына, а другой — лодыжку. «Здесь больно?»
3: «Да!»
0: «А здесь?»
3: «Да, везде больно!»
0: «А тут?»
3: «Сбоку! Вот!»
0: Рендер помог ему встать и держал, пока мальчик кинулся за костылями.
1: «Пошли, опирайся на меня. Внизу, в квартире доктора Хейдела, любительская лаборатория. Я хочу еще раз просветить ногу рентгеном».
3: «Нет, это не...»
2: «А что будет с моим мехом?» — спросила Джилл.
1: телефон прожужжал снова. «Черт вас всех побрал!» — буркнул Рендер и включил связь. «Да, кто это?»
2: «Ух, это я, босс. Я не вовремя?»
1: «Винни, послушайте, я не собирался рычать на вас, но тут случилось черт знает что. Поднимитесь сюда. К тому времени, как вы придете, тут все будет в порядке».
2: «Окей, если вы считаете, что это можно. Только я на минутку. Я иду в

0: Рэнд вздохнул. Поговорим позднее. Дверь открылась. Квартира доктора Хейдела находилась в конце коридора. Большая гирлянда из вечно зеленых растений и сосновых шишек висела над дверью, окружая дверной молоток. Рендер поднял его и постучал. Изнутри доносились слабые звуки рождественской музыки. Через минуту дверь открылась. Перед ними стоял доктор Хейдел, глядя на них из-под толстых очков. «Добро пожаловать, певцы гимнов», — проговорил он низким голосом. «Входите, Чарльз и...»
1: «Мой сын Питер», — сказал Рендер.
0: «Рад встретиться с тобой, Питер. Входи и присоединяйся к празднеству». Он распахнул дверь и посторонился. Они вошли в праздничный взрыв, и Рендер объяснил.
1: «У нас маленькое несчастье. Питер недавно сломал лодыжку, и вот сейчас опять упал на нее. Я хотел бы воспользоваться вашим рентгеновским аппаратом, чтобы просветить ногу».
0: «Конечно, пожалуйста», — сказал маленький доктор. «Пройдите сюда». «Очень грустно слышать об этом». Он провел их через гостиную, где в разных местах сидели 7 или 8 человек.
2: «Счастливого Рождества!»
0: «Привет, Чарли!»
2: «Счастливого Рождества, док!»
3: «Как идет промывка мозгов?»
0: Рендер автоматически поднял руку и помахал в 4 разных направлениях.
3: «Это Чарльз Рендер, нейросоучастник», — объяснил Хейдл остальным, — «и его сын Питер. Мы вернемся через несколько минут. Им нужна моя лаборатория».

0: Они вышли из комнаты, сделали два шага по вестибюлю, и Хейдл открыл дверь в свою изолированную лабораторию. Она стоила ему много времени и средств. Потребовалось согласие местных строительных властей, подписей больше, чем для целого госпиталя, согласие квартирного хозяйства, которое, в свою очередь, упирало на письменное согласие всех других жильцов. Как понял Рендер, для некоторых жильцов потребовалось экономическое уговаривание. Они вошли в лабораторию, и Хейдл пустил в ход свою аппаратуру. Он сделал нужные снимки, быстро проявил их и высушил. «Хорошо», — сказал он, изучив снимки. «Никакого повреждения, и перелом практически заживает». Рендер улыбнулся и заметил, что его рука дрожит. Хейдл хлопнул его по плечу. «Итак, возвращаемся и попробуем наш пунш». «Спасибо, Хейдл. Попробую». Он всегда звал Хейдла по фамилии, потому что оба они были Чарльзом. Они выключили оборудование и вышли из лаборатории. Вернувшись в гостиную, Рендер пожал несколько рук и сел с Питером на софу. Он потягивал пунш, а один из мужчин, с которым он только сейчас познакомился, доктор Минтон, начал разговаривать с ним.
1: «Вы творец, да?»
2: «Да».
1: «Меня всегда интересовала эта область. На прошлой неделе в госпитале вы как раз разговаривали об отказе от этого».
2: «Вот как?»
1: «Наш постоянный психиатр заявил, что нейротерапия не более и не менее успешна, чем обычный терапевтический курс».
2: «Я вряд ли поставил бы его судьей, особенно если вы говорите о Майке Майсмере. Я думаю, вы говорите именно о нем».
1: Доктор Минтон развел руками. «Он сказал, что собрал цифры».
2: «Изменения пациента в нейротерапии – это качественные изменения. Я не знаю, что ваш психиатр подразумевал под успешным.
1: Результаты успешны, если вы ликвидируете проблему пациента. Для этого есть различные пути, их так же много, как и врачей, но нейротерапия качественно выше некоторых, поэтому она производит умеренные органические изменения. Она действует непосредственно на нервную систему подпаутиной реальности и стимулирует нейростремительные импульсы. Она вызывает желание, ну как бы вам это сказать, желаемое состояние самосознания и направляет неврологические основания для поддержки этого состояния. Психоанализ же и смежные с ним области чисто функциональны. Проблема менее склонна к рецидиву, если она упорядочена нейротерапией».
2: «Тогда почему вы не пользуетесь ею для лечения психотиков?»
1: «Раза два это делалось. Но вообще-то это слишком рискованное дело. Не забывайте, что соучастие – ключевое слово. Участвуют два мозга, две нервные системы. Это может обернуться своей противоположностью – антитерапией, если схема отклонения слишком сильна для контроля оператора. Его состояние самосознания может ухудшиться, его неврологический фундамент изменится. Он сам станет психотиком, страдающим органическим повреждением мозга».
2: «Наверное, есть какая-то возможность выключить обратный принцип связи?» – спросил Минтон.

0: пока нет. Этого нельзя сделать, не пожертвовав некоторой эффективностью оператора. Как раз сейчас над этим работают в Вене, но до решения еще очень далеко. «Если вы найдете решение, то, вероятно, сможете вторгнуться в более значительные области душевных болезней», — сказал Милтон. Рендер допил свой пунш. Ему не понравилось подчеркнутое слово «значительно». «А пока», — сказал он после паузы, — «мы лечим то, что можем, и лучшим способом, какой знаем. А нейротерапия лучше из того, что мы знаем». «Кое-кто утверждает, что вы в действительности не лечите неврозы, а угождаете им. Удовлетворяете пациентов, давая им маленькие миры, в которых их собственные неврозы, свободны от реальности, миры, где они командуют, как помощники Бога». «Не тот случай», — сказал Рендер. «То, что случается в этих маленьких мирах, не обязательно приятно пациенту. И он почти ничем не командует. Командует Творец, или, как вы сказали, Бог. Это познавательный опыт. Вы познаете радость и познаете боль. В основном в этих случаях больше боли». Он закурил и получил вторую порцию пунша. «Так что я не считаю эту критику ценной», — закончил он. «А она широко распространена». Рендер пожал плечами. Он прослушал рождественский гимн и встал. «Большое спасибо, Хейбл», — сказал он. «Мне пора».
1: «Что вы торопитесь?» — спросил Хейбл.
0: «Оставайтесь подольше». «Рад бы, но у меня наверху люди, так что я должен вернуться».
1: «Да? Много?»
0: «Двое».
1: «Давайте их сюда. Я тут устроил буфет, и всегда более чем достаточно еды и питья. Накормлю, напою их».
0: «Идет», — сказал Рендер.
1: «Ну и прекрасно. Почему бы вам не позвонить им отсюда?»
0: Рендер так и сделал. «Лодыжка Пита в порядке», — сообщил он. «Замечательно. А как насчет моего манто?» — спросила Джилл. «Забудь о нем пока. Я займусь им позднее». «Я попробовал теплой водой, но оно все еще розоватое». «Положи его обратно в коробку и больше не морочь мне голову. Я же сказал, что займусь им». «Ладно, ладно. Мы через минуту спустимся. Винни принесла подарок для Питера и кое-что для тебя. Она собирается к сестре, но сказала, что не спешит».
1: «Прекрасно. Тащи ее вниз. Она знает Хейдла».
0: «Отлично».
1: Она выключила связь.

0: Канун Рождества. В противоположность Новому году. Это скорее личное время, чем общественное. Время сосредоточиться на себе и семье, а не на обществе. Это время многих вещей. Время получать и время терять. Время хранить и время выбрасывать. Время насаждать и время вырывать посеянное. Они ели в буфете. Большинство пило горячие ренрико с корицей и гвоздикой, фруктовые коктейли, пахнущие имбирем пунш. Разговаривали об искусственных легких, о компьютерной диагностике, о бесценных свойствах пенициллина. Питер сидел, сложив руки на коленях, слушал и наблюдал. Его костыли лежали у ног. Комната была полна музыки. Джилл тоже сидела и слушала. Когда говорил Рендер, слушали все. Винни улыбалась, взяв еще стаканчик. Рендер говорил как диктор с иезуитской логикой. Ее босс – человек известный. А кто знает Минтона? Только другие врачи. Творцы знамениты, она секретарша творца. О творцах знает всякий. Подумаешь быть специалистом по сердцу или костям, или по внутренним болезням. А ее босс был ее мерилом славы. Девушки вечно спрашивали ее о нем, о его магической машине. Электронные свенгали, так назвал их Тайм, и Рендеру было отведено 3 столбца на 2 больше, чем другим, не считая Бартельмера, конечно. Музыка сменилась легкой классической. Винни почувствовал ностальгию, ей вновь хотелось танцевать, как она танцевала в давние времена. Время года компания вкупе с музыкой, пуншем и декорацией заставили ее ноги медленно пританцовывать, а мозг вспоминать свет, сцену, полную света и движения, и себя. Она прислушалась к разговору.
1: «Если вы можете передавать и воспринимать их, значит, можете и записывать», — спрашивал Минтон.
0: «Да», — ответил Рендер.
1: «Я вот что подумал. Почему не напишут больше об этих ангельских вещах?»
0: «Лет через 5-10, а может, и раньше напишут. Но сейчас использование прямой записи ограничено только для квалифицированного персонала».
1: «Почему?»
0: «Видите ли...» Рендер сделал паузу, чтобы закурить.
1: «Если быть полностью откровенным, то вся эта область под контролем, пока мы не узнаем о ней побольше. Если это дело широко обнародовать, его могут использовать в коммерческих целях и, возможно, с катастрофическими последствиями».
0: «Что вы имеете в виду?»
1: «Я имею в виду, что мог бы взять вполне стабильную личность и построить в ее мозгу любой вид сна, какой вы могли бы назвать, и множество таких, что вы назвать не можете. Сон с градацией от насилия и секса до садизма и извращений. Сон о заговоре с полным участием истории или ограниченной самим безумием. Сон о немедленном выполнении любого желания. Я даже мог бы ввести визуальное искусство от экспрессионизма до сюрреализма, если хотите. Сон о насилии в кубистической постановке. Нравится? Прекрасно, можете стать лошадью Герники. Я мог бы записать все это и проиграть вам или кому угодно множество раз».
0: «Вы бог?»
1: «Да, бог.
0: Я мог бы сделать богом и вас тоже, если бы вы захотели. Мог бы сделать создателем и оставить вас на полные 7 дней. Я управляю чувством времени, внутренними часами и могу растянуть реальную минуту в субъективные часы».
1: «Рано или поздно такие вещи произойдут, не так ли?»
0: «Да».
1: «И каковы будут результаты?»
0: «Никто не знает».
1: «Босс», — тихо сказала Винни, «вы могли бы снова вернуть к жизни воспоминания. Могли бы воскресить что-то из прошлого и дать ему жизнь в мозгу человека, и чтобы все это было как бы
0: реальным?» Рендер прикусил губу и как-то странно поглядел на нее.
1: «Да», — сказал он после долгой паузы.
0: «Но это не было бы добрым делом. Это поощряло бы жизнь в прошлом, которая уже не существует. Это нанесло бы ущерб умственному здоровью. Это регресс, атавизм, невротический уход в прошлое». Комната наполнилась звуками Лебединого озера.
1: «И все-таки», — сказала Винни, «я хотела бы снова стать лебедем».
0: Она медленно встала и сделала несколько неуклюжих па. Отяжелевший, подвыпивший лебедь в красновато-коричневой одежде. Затем она покраснела и поспешно села. Ну, засмеялась, и все засмеялись с ней.
1: «А куда бы вы хотели вернуться?» — спросил Минтон Хейдлер.
0: Маленький доктор улыбнулся.
2: «В
1: в один летний уикенд моего третьего года в медицинской школе», — сказал он. «Да, я истрепал бы эту ленту за неделю». «А как насчет тебя, сынок?» — спросил он Питера.
2: «Я слишком мал, чтобы иметь какие-то хорошие воспоминания», — ответил Пит. «А вы, Джилл?»
3: «Не знаю. Я думаю, я хотела бы снова стать маленькой девочкой, чтобы папа, я имею в виду моего отца, читал мне воскресными зимними вечерами».
1: Она взглянула на Рендера.
3: «А ты, Чарли, если бы ты не был в данный момент профессионалом, в каком времени ты хотел бы быть?»
1: «В этом самом», — с улыбкой ответил он. «Я счастлив как раз там, где я есть, настоящим, которому принадлежу».
3: «Ты в самом деле счастлив?»
1: «Да», — сказал он и взял еще бокал пунша. «Я и в самом деле счастлив». Он засмеялся. Позади него послышалось тихое посапывание. Винни задремала. А музыка кружилась и кружилась, и Джилл смотрела на Рендеров, то на отца, то на сына. Лодыжка Питера снова была в гипсе. Сейчас мальчик зевал. Она смотрела на него. Каким он будет через 10-15 лет? Вспыхнувшим гением? Мастером какой-нибудь еще неисследованной величины? Она смотрела на Питера, а он следил за отцом.
4: «Но это могло бы быть подлинной формой искусства», — говорил Минтон, «и никто больше не имеет права на самоубийство».
1: Она коснулась руки Рендера. Он вздрогнул, как бы проснувшись, и отдернул руку.
3: «Я устала», — сказала она. «Ты не отвезешь меня домой?»
1: «Чуть позже», — ответил он. «Дай Винни еще немного подремать». И он вновь повернулся к Минтону. Питер повернулся к Джиллу и улыбнулся. Она внезапно почувствовала, что и в самом деле очень устала. А ведь раньше она очень любила праздновать Рождество. Винни продолжала похрапывать. Время от времени слабая улыбка мелькала на ее лице. Видимо, она танцевала.

0: это человек по имени Пьер кричал, возможно, потому что он больше не был человеком по имени Пьер.
1: Я? Я жизненный, как говорит еженедельник «Тайм». Подхожу к удару по морде, Чарли? Нет, не по твоей морде. Понятно? По моей. Понятно? Вот так. Такое выражение всегда приходит человеку, когда он смотрит на заголовок, уже прочтя статью от начала до конца. Но тогда уже поздно. Да, конечно, они желают добра, но ведь понятно. Пришли мальчик с кувшином воды и тазиком, ладно? Смерть Виту, как они теперь называют. Говорят, что человек может работать с тем битом много лет, обходя кругом обширную и сложную социологическую структуру, известную как контур, и роняя этот бит в новые девственные уши при всяком удобном случае. О, живущая смерть! Когда-то мировые телекоммуникации толкали это инвалидное кресло по склону бесчисленных выборов. Теперь оно прыгает по камням лимба. Мы входим в новую счастливую энергичную эру. Так вот, все твои люди отправились в Хельсинки и Терра-эль-Фуэго. Скажи, слышал ли ты такую штуку? Речь идет об одном старинном комике, которого называли «Бит». Однажды вечером он участвовал в радиопостановке и по своему обыкновению выдал «Бит». Хороший был «Бит», солидный, к месту, полный смысла и равновесия. К сожалению, после этого он лишился работы, потому что этот «Бит» дошел до каждого. В отчаянии он взобрался на перила моста и собирался уже броситься вниз, как его остановил голос. «Не бросайся вниз, в темный текучий символ смерти, и слезай с перил». Обернувшись, он увидел странное создание, к слову сказать, безобразное, все в белом, смотревшее на него улыбавшееся почти беззубым ртом. «Кто ты, странное улыбающееся создание в белом?» — спросил он. «Я ангел смерти», — ответило создание. «Я пришла, чтобы предотвратить твое самоубийство». Он покачал головой. «Увы», — сказал он, — «я должен покончить с собой, потому что мой бит полностью устарел». Она подняла руку и сказала: «Не отчаивайся. Мы, ангелы смерти, способны творить чудеса. Я могу дать битов втрое больше того, чем может быть использовано за короткий и слабый виток существования смертных. Тогда умоляю, скажи, что я должен сделать для этого?» «Спать со мной», — ответила она. «Но в этом есть что-то неправильное, не ангельское». «Ничуть», — возразила ангел. «Почитай внимательно Старый Завет и узнаешь об ангельских отношениях». «Ладно», — согласился он, и они ушли. Он сделал свой бит, несмотря на тот факт, что она едва ли была самой привлекательной из всех дочерей смерти. На следующее утро он встал и закричал: «Проснись! Проснись! Пора уже отдать мне ночной запас битов!» «Давно ли ты занимаешься битами?» — спросила она.
2: 30 лет».
1: «А сколько лет тебе?»
2: 45».
1: «Не многовато ли, чтобы верить в ангелов смерти?» — засмеялась она. Он ушел и, конечно, сделал еще бит. «А теперь дай мне немного спокойной музыки». «Вот. Хорошо». Вообще-то она заставляет морщиться, и знаешь почему? Где ты в наше время слышишь спокойную музыку? В кабинете дантиста, в банке, в магазине и там подобных местах, где всегда приходится долго ждать обслуживания. Ты слышишь успокаивающую музыку, когда подвергаешься всевозможным травмам. И что в результате? Успокаивающая музыка становится самой беспокойной вещью в мире. И она всегда вызывает у меня голод, потому что ей играют в тех ресторанах, где медленно обслуживают. Ты ждешь еды, а тебе играют эту успокаивающую музыку. «Да, но где же мальчик с кувшином и тазиком? Я хочу вымыть руки». Ты слышал насчет пилота, который был на Центавре? Он обнаружил там расу гуманоидов и стал изучать их обычаи, нравы, табу. Наконец он коснулся воспроизводства. Изящная молодая девица взяла его за руку и отвела на завод, где собирали центаврийцев. Да, именно собирали. Торсы шли по конвейеру, к ним привинчивали суставы, в черепа бросали мозги, внутрь тела заталкивали органы, приделывали к пальцам ногти и так далее. Он выразил изумление, и она спросила: «Почему? А как это делают на Земле?» Он взял ее за нежную ручку и сказал: «Пойдем за холмы, я продемонстрирую». Во время демонстрации она вдруг истерически захохотала.
2: «В чем дело?» – спросил он. «Почему ты смеешься?»
1: «Потому что», – ответила она, – «таким способом мы делаем кары. Выключи меня, бэби, и продай немного пасты». «Эй! Это я, Орфей, должен быть разорванным на куски такими, как вы! Но в одном смысле это, пожалуй, подходяще. Что ж, приходите, карибанты, и творите свою волю над певцом!» Темнота. Вопль. Тишина. Аплодисменты.
0: Она всегда приходила рано и уходила одна. И всегда садилась на одно и то же место. Они сидели в 10-м ряду в правом кресле, и единственной досадой для нее были антракты. Она не могла знать, когда кто-нибудь захочет пройти мимо нее. Она приходила рано и оставалась до тех пор, пока театр не погружался в тишину. Она любила звук культурного голоса, поэтому предпочитала британских актеров американским. Она любила музыкальные спектакли не потому, что очень любила музыку, а потому, что ей нравилось чувство волнения в голосах. Поэтому же ей нравились стихотворные пьесы. Ее вдохновляли древнегреческие пьесы, но она терпеть не могла царя Эдипа. Она надевала подкрашенные очки, но не темные, и никогда не носила трость. Однажды вечером, когда должен был подняться занавес перед последним актом, темноту прорезало световое пятно. В него шагнул мужчина и спросил: «Есть ли в зале врач?» Никто не отозвался. «Это очень важно», — продолжал он. «Если здесь есть доктор, просим его немедленно пройти в служебный кабинет в главном фойе». Он оглядывался вокруг, но никто не шевельнулся. «Благодарю», — сказал он и ушел со сцены. Затем поднялся занавес, и вновь возникли движения и голоса. Она подождала, прислушиваясь. Затем встала и двинулась вверх по крылу, ощупывая стену пальцами. Выйдя в фойе, она остановилась. «Могу я помочь вам, мисс?» «Да, я ищу служебный кабинет. Вот он, слева от вас». Она повернулась и пошла влево, слегка вытянув вперед руку. Коснувшись стены, она вела по ней рукой, пока не нащупала дверь. Тогда она постучалась. «Да». Дверь открылась. «Вам нужен врач». «Вы врач?» «Да». «Быстрее сюда!» Она пошла по звуку его шагов внутрь, коридор с параллельной крылу зала. Она услышала, что человек поднимается по лестнице, и последовала за ним. Они дошли до костюмерной и вошли в нее. «Вот он». «Что случилось?» — спросила она, вытянув руку и коснувшись человеческого тела. Послышался булькающий звук и кашель без дыхания. «Это рабочие сцены», — сказал мужчина. «Я думаю, он подавился ириской, он вечно жует их. Видимо, она застряла в горле, и вытащить никак не удается». «Вы вызвали скорую?» «Да, но посмотрите на него, он же весь посинел. Не знаю, успеют ли они». Она откинула голову пострадавшего и ощупала горло изнутри. «Да, какое-то препятствие. Я тоже не могу его извлечь. Дайте мне короткий острый нож, простерилизованный. Быстро!» «Сию минуту, мэм». Она осталась одна. Пощупала пульс сонной артерии, положила руки на напряженную грудь больного, откинула его голову еще больше назад и ощупала горло. Прошла минута с небольшим. Звук поспешных шагов. «Вот, мы вымыли лезвие спиртом». Она взяла нож в руки. «Лезвие спиртом». Вдалеке послышалась сирена скорой помощи, но она не была уверена, что врачи успеют вовремя. Поэтому она проверила нож кончиком пальца, исследовала шею человека, а затем повернулась к тому, чье присутствие ощущала рядом. «Не думаю, что вам стоит смотреть. Я собиралась сделать ему срочную трахеотомию. Это неприятное зрелище». «Ладно, я подожду за дверью». Удаляющиеся шаги. Она разрезала. Вздох, затем поток воздуха, затем мокрота, пузырящийся звук. Она повернула голову больного. Когда врач скорой появился в двери сцены, ее руки снова лежали спокойно, потому что она знала: человек будет жить. «Шалот», — сказала она врачу. «Эйлин Шалот, стейт псих». «Я слышал о вас, но вы...» «Да, но людей я читаю лучше». «Да, вижу. Значит, мы можем встретиться с вами в Стейт?» «Да». «Спасибо, доктор. Спасибо вам», — сказал менеджер. Она вернулась на свое место в зрительный зал. Последний занавес. Она сидела, показал, не опустил. Сидя здесь, она еще чувствовала сцену. Сцена для нее была центральной точкой звука, ритма, чувства, движения, некоторых нюансов света и тьмы, но не цвета. Это был центр особого рода блеска для нее. Место пульса, конвульсия жизни через цикл страстей и восприятий. Место, где страдающий, способный и благородный страдал благородно. Место, где даровитые французы ткали легкую ткань комедии между столбами идеи. Место, где черная поэзия нигилистов продавала себя за доступную цену тем, кто над ней насмехался. Место, где проливались кровь и крики имели приличную дикцию, и песни звенели, и где Аполлон и Дионис ухмылялись из-под крыльев, где Арлекин постоянно ухитрялся извлечь капитана Сцептера из его штанов. Это было место, где любое действие можно было имитировать, но где над всеми действиями реально стояли лишь две вещи – счастье и горе. Комическое или трагическое, то есть любовь и смерть. Две вещи, называемые человеческим состоянием. Это было место героев и не вполне героев. Это было место, которое она любила. Она видела там только одного человека, лицо которого она знала. Он шел по поверхности этого места, осыпанный символами. Поднять руки против моря тревог, злой встречи в лунном свете и обратить это в их противоположность. Призвать силу мятежных ветров и создать ревущую битву между зеленью моря и лазурным сводом. Какая же это искусная работа, человек! Нескончаемых способностей, форм, движений. Она знала его во всех его ролях, того, кто не мог бы существовать без зрителей. Он был жизнью. Он был творцом. Он был действующим и двигающим. Он был более велик, чем герой. Мозг может совершать множество вещей. Он учится, но он не может научиться не думать. Эмоции качественно остаются теми же всю жизнь. Стимулятор, на который они отвечают, предмет количественных вариаций, но ощущение – это основа дела. Вот почему театр выжил. Это культурный переросток и перекресток. Он содержит северный и южный полюсы человеческого состояния. Эмоции падают в его притяжение, как железные опилки. Мозг не может научиться не думать, но ощущения падают предназначенным узором. Он был ее театром. Он был полюсами мира, он был всеми действиями. Он был не имитацией действий, но самими действиями. Она знала, что есть очень способный человек, и зовут его Чарльз Рендер. Он творец. В мозгу содержится много вещей, но он больше любой другой вещи. Он был всегда. Она чувствовала его. Когда она встала и пошла, ее каблуки гулко стучали в опустевшей тьме. Пока она поднималась по крылу, звуки ее шагов снова и снова возвращались к ней. Она шла по пустому театру, уходила от пустой сцены. Она была одна. У верха крыла она остановилась. Как далекий смех внезапно обрывается шлепком, упала тишина. Она не была теперь ни зрительницей, ни актрисой. Она была одна в темном театре. И ей стало страшно.

Человек продолжал идти вдоль шоссе, пока не дошел до определенного дерева. Там он остановился, держа руки в карманах, и долго смотрел на дерево. Затем повернулся и пошел обратно, откуда пришел.

0: О, увенчанная скорбью любовь моей жизни, почему ты покинул меня? Разве я не красива? Я давно любила тебя, и все тихие места слышат мои стенания. Я любила тебя больше себя и страдала от этого. Я любила тебя больше жизни со всей ее сладостью, и сладость стала миндальной. Я готова оставить эту жизнь для тебя. Почему ты должен уехать на ширококрылом многоногом корабле на море, взяв с собой свои лавры и пенаты, а я здесь одна? Я бы сделала себе костюм, чтобы сжечь пространство и время, разделяющие нас. Я должна быть с тобой всегда. Я пошла бы на это сожжение не тихо и молча, но с рыданиями. Я необычная девушка, чтобы чахнуть всю жизнь и умереть пожелтевшей и с потускневшими глазами. Во мне кровь принцев земли, и моя рука — рука воина в битве. Мой поднятый меч разрубает шлем моего врага, и враг падает. Я никогда не была покорной, милорд, но мои глаза болят от слез, а мой язык — от воплей. Заставить меня увидеть тебя — это преступление хуже убийства. Я не могу забыть ни свою любовь, ни тебя. Было время, когда я смеялась над любовными песнями и жалобами девушек у реки, а теперь мой смех вырван, как стрела из раны, и я без тебя одинока. И не взыскивай с меня, любимый, потому что я любила тебя. Я хочу разжечь костер моими воспоминаниями и надеждами. Я хочу сжечь мои уже горящие мысли о тебе, положить их тебе, как поэму, на лагерный костер, чтобы ритмичные фразы превратились в пепел. Я любила тебя, а ты уехал. Никогда в жизни я не увижу тебя, не услышу музыку твоего голоса, не почувствую трепета от твоего прикосновения. Я любила тебя, а мои слова попадали в глухие уши, а сама я стояла перед невидящими очами. Разве я не красива, о ветры земли, обвивающие меня, о жизнь сердца в моей груди? Я иду теперь к пламени моего отца, чтобы быть лучше принятой. Из всех любовников прошлого никогда не было такого, как ты. Пусть боги благословят тебя и поддержат. Пусть не слишком строго судят они тебя за то, что ты делал. Знай, я сгорю из-за тебя. Костер, будь моей последней любовью.
1: Когда она покачнулась в круге света и упала, раздались аплодисменты. Затем зал потемнел. Через мгновение свет снова загорелся, и другие члены клуба искусства и миф встали и выступили вперед, чтобы поздравить ее с доходчивой интерпретацией. Они говорили о значении народного мотива, от сати до жертвоприношения Брунгильды. «Хорошо, основа костер», — решили они. «Костер, моя последняя любовь», — «Хорошо». «Эрос и Танатос в финальном очищении пламени». Когда они высказали свою оценку, в центр зала вышли маленький сутулый мужчина и его похожая на птицу и по птичьей идущая жена. «Элоиза и Абеляр», — объявил мужчина. Вокруг почтительное молчание. Высокий мускулистый человек средних лет с блестящим от пота лицом подошел к нему. «Мой главный кастратор», — сказал Абеляр. Крупный мужчина улыбнулся и поклонился. «Ну, давайте начнем». Хлопок.

глубоко закопанные, как инфологические черви, силовые линии, нефтепроводы и пневматические трубы тянутся через континент. Перистальтикоподобно пульсирующие, они глотают землю. Они несут масло и электричество, воду и уголь, посылки, тюки и письма. Все эти вещи, идя под землей, извергаются в местах назначения, и машины, работающие в этих местах, принимают их. Они слепые и уползают подальше от солнца. Они не имеют вкуса и не переваривают землю. Они не имеют ни обоняния, ни слуха. Земля — их каменная тюрьма. Они знают только то, к чему прикасаются, и прикосновение — это их постоянная функция. Такова глубоко закопанная игрушка червя. В новой школе Рендер поговорил со штатным психологом и осмотрел оборудование физического воспитания. Он также осмотрел квартиры учащихся и был удовлетворен. Но сейчас, когда он вновь оставил Питера одного в учебном заведении, он чувствовал какое-то недовольство. И сам не знал, почему. Все, казалось, было в полном порядке, как и в первое его посещение. Питер вроде был бы в хорошем настроении, даже в исключительно хорошем. Рендер вернулся в свой кар и выехал на шоссе. Громадное дерево, без корней, ветви которого покрывали два континента, думал и удивлялся, что не находит ответа своему недовольству. Руки его лежали на коленях. Ландшафт плавал вокруг него вверх и вниз, потому что он ехал по холмам. Руки снова поднялись к панели. Алло. Эйлин, это Рендер. Я не мог позвонить вам раньше, но слышал, что вы сделали трахеотомию в театре. Да. Я сделала доброе дело, я и нож. Откуда вы звоните? Из кара. Я только что отвез Питера в школу и теперь возвращаюсь. Да. Как он? Как его лодыжка? Отлично. Мы тут слегка напугались на Рождество, но все обошлось. Расскажите, что случилось в театре, если это вас не смущает? Разве врача смущает кровь? Она тихо засмеялась. Так вот, было уже поздно, перед последним актом. Рендер откинулся, закурил и с улыбкой слушал. Местность снаружи стала гладкой равниной, и кар катился по ней, как кегельный шар, точно по канавке. Под проводами высокого напряжения и над захороненными кабелями человек снова шел рядом с главной ветвью дороги дерева, шел сквозь заснеженный воздух и радиопередачу. Мимо неслись кары, и некоторые пассажиры видели его. Руки он держал в карманах, голову опустил, потому что не смотрел ни на что. Воротник пальто был поднят, и тающий небесный налог, снежные хлопья приклеивались к полям его шляпы. Он был в галошах. Земля была мокрая и грязноватая. Он с трудом тащился. Случайный заряд в поле громадного генератора. «Обедаем вечером в КС?» «Почему бы и нет?» — сказал Рендер. «Скажем, в 8». «Договорились». Некоторые из них падают с неба, но большинство выбивается из дорог.

Сегодня в программе «Модель для сборки» Роджер Желязный, мастер снов. Продолжение. Кары высадили своих пассажиров на платформу в больших машинных ульях. Возле киосков кольцевой линии подземки стояли на стоянках аэротакси. Но люди шли в выставочный зал пешком. Здание было восьмиугольное. Крыша напоминала перевернутую супницу. 8 нефункциональных треугольников из черного камня осуществляли декорацию каждого угла снаружи. Крыша была избирательным фильтром. Сейчас она высосала всю голубизну серого вечера и слабо светилась, белая, белее выбывшегося вечера снега. Внутри потолок был безоблачным летним днем, но без солнца. Люди шли под этим небом среди экспонатов, как темный поток среди скал. Они двигались волнами и редкими водоворотами. Они клубились, сближались, журчали и бормотали, иногда оживлялись. Они ровно выливались из припаркованных машин за голубым горизонтом. Закончив обход, они возвращались к выходу во внешнюю часть. Во внешней части была выставка, организованная ВВС. Она работала 2 недели по 24 часа в сутки и привлекала посетителей со всего мира. Это была выставка достижений человека в космосе. Руководителем выставки был двухзвездный генерал со штатом из дюжины полковников, многих майоров, капитанов и бесчисленных лейтенантов. Генерала даже никто не видел, кроме полковников и работников выставки «Инкорпорейтед». Компании выставки «Инкорпорейтед» принадлежал выставочный зал рядом с космопортом, и она устраивала все как надо для тех, кто снимал зал. Как входишь в холл поганок, как его кто-то окрестил, сразу же направо идет галерея. В галерее было фото во всю стену, так что посетитель мог почти войти в них, потеряться в громадных стройных горах за лунной базой 3, выглядевших так, словно они качаются от ветра. Только никакого ветра там не было. Войти в купол пузырь подземного города, провести рукой по холодным частям наблюдательного мозга и почувствовать, как в нем щелкают быстрые мысли. Войти в грубую пустыню под зеленоватым небом, войти в высокие стены портового комплекса, монолитные, серо-голубые, построенные на бог весь каких развалинах. Войти в крепость, где в марсианском складе люди двигались как призраки. Ощутить текстуру гласитовых стен, которые произвели сенсацию во всем мире. Пройти ад меркурианского пекла, посмотреть на цвета, пылающие желтый, серо-коричневый, оранжевый. И, наконец, затеряться в большом ледяном боксе, где ледяной гигант сражается с огненным существом и где каждое отделение запечатано и отделено, как в подводной лодке или транспортной ракете, и по тем же причинам. Или пройтись, заложив руки за спину, посчитать цветные полосы на стенах, похожих на скалы, увидеть солнце или сверкающую звезду, поежиться, выпустить пары и признать, что все эти места крайне удивительны и фото тоже хороши. После галереи шли гравитационные комнаты, где человек поднимался по лестнице, пахнувшей свежеспиленным деревом. Наверху он мог выбрать любую гравитацию – лунную, марсианскую, меркурианскую – и спускаться обратно на уменьшенные воздушные подушки вроде лифта, познав на миг ощущение переноса личного веса на выбранный мир. Платформа опустилась, посадка приглушена, будто упал в сено или в перину. Дальше идут латунные перила по пояс вышиной. Они идут вокруг фонтана миров. «Наклонись и смотри». Вычерпанные из света бездонные сферы мрака. Это планетарий. Миры в нем кончаются и качаются на магнитных силовых линиях. Они двигаются вокруг горящего лучистого шара Солнца. Расстояние от одного до другого снижены, и они холодно и бледно сияют во мраке. Земля – изумруд и бирюза. Венера – молочный янтарь. Марс – оранжевый шербет, Меркурий – масло, Нептун – свежеиспеченный хлеб. В фонтане миров висели пища и богатство. Жаждущие и вожделеющие наклонялись над латунными перилами и смотрели. Это вызывало болезненные мечты. Другие бросали взгляд и проходили мимо, чтобы увидеть реконструкцию декомпрессионной комнаты на лунной базе 1 в натуральную величину или услышать представителя промышленности, сообщающего малоизвестные факты насчет конструкции пресс-шлюзов и энергии воздушного насоса. Можно было также проехаться через холл в карах по подвесной монорельсовой дороге или посмотреть 20-минутный фильм. Можно было подняться на свежесброшенную стену,
утес в скейтболах и обордовывает захватами клешнями, какими пользуются во внеземных горных разработках. Но алчные оставались на одном месте. Они стояли дольше, смеялись меньше. Они были частью потока, образовывающего заводы.

0: Думаешь, направиться куда-нибудь? Мальчик повернул голову, двинувшись на костылях, и посмотрел на обратившегося к нему полковника. Офицер был высокого роста, с загорелыми руками и лицом, с темными глазами. Маленькие усики и тонкая коричневая дымящаяся трубка больше всего бросались в глаза после свежей, хорошо сшитой формы. «Почему?» – спросил мальчик. «Ты как раз в том возрасте, когда планируют будущее. Карьеру надо нанести на карту заранее. В 13 лет человек может промахнуться, если он не думает вперед».
1: «Я читаю литературу».
0: «Без сомнения, в твоем возрасте все читают. Но сейчас ты видишь модели и думаешь, что это модели настоящего. Между ними большая разница, громадная. Ты не поймешь этого ощущения, лишь читая буклет». Наверху прошуршал монорельсовый кар. Офицер показал на него трубкой. «Даже это не та вещь, что едет над большим ледяным каньоном», — заметил он.
1: «Тогда это недостатки тех, кто пишет буклеты», — сказал мальчик. «Любой человеческий опыт должен быть описан и интерпретирован достаточно хорошим писателем».
0: Офицер искоса взглянул на него. «Повтори-ка это еще раз, сынок».
1: «Я сказал, что если ваши буклеты не говорят того, что вы хотите от них, то это не вина материалов».
0: «Сколько тебе лет?»
1: 10.
0: «Ты чертовски умен для этого возраста».
1: Мальчик пожал плечами, поднял костыль и показал им в направлении галереи.
0: «Хороший художник мог бы сделать вам в 50 раз лучшую работу, чем эти большие глянцевые фото».
1: «Это очень хорошие фотографии».
0: «Конечно, хорошие. Отличные и, вероятно, дорогие. Но любая из этих сцен у настоящего художника была бы бесценной».
1: «Пока что здесь нет места художникам. Сначала идут землекопы, а культура потом.
2: А почему бы не сделать наоборот? Выбрать несколько художников, а они помогут вам найти кучу землекопов».
1: «Сказал офицер.
0: Интересная точка зрения. Не прогуляешься ли со мной немного? Посмотришь еще кое-какие достопримечательности».
1: «Что ж», — сказал мальчик, — «почему бы и нет? Правда, прогуляться не совсем подходящее слово».
0: Он качнулся на костылях, поравнялся с офицером, и они пошли мимо экспонатов. Скиллботы ползли по стене, клешни цеплялись.
1: «Дизайн этих вещей основан на структуре ног скорпиона?»
0: «Да», — ответил офицер. «Один блестящий инженер украл этот трюк у природы. Именно такого сорта мозги мы и стремимся привлечь».
1: Мальчик кивнул. «Я жил в Кливленде. Там в низовьях реки пользовались штукой под названием холоп-конвейер для разгрузки судов с рудой. Эта вещь основана на принципе ноги кузнечика. Какой-то смышленый молодой человек с таким мозгом, какой вы хотите привлечь, лежал однажды во дворе, обрывал ноги кузнечиком, и вдруг его осенило. «Эй», — сказал он, — «это может пригодиться». Он разодрал еще несколько кузнечиков, и родился холоп-конвейер. Как вы сказали, он украл трюк, который природа потратила на существ, всего лишь скачущих по полям да жующих табак. Мой отец однажды взял меня в путешествие по реке, и я увидел эти контейнеры в действии. Это громадные металлические ноги с зазубренными концами, и они производят самый ужасный неземной шум, какой я когда-либо слышал, словно призраки всех замученных кузнечиков. Боюсь, что у меня не тот род мозга, какой вы хотели бы привлечь».
0: «Ну, — сказал офицер, — похоже, что у тебя мозг иного рода».
1: «Какого иного?»
0: «Такого, о котором ты говорил. Тот, что будет видеть, интерпретировать и сможет сказать людям здесь, дома, на что это похоже».
1: «Вы взяли бы меня как хроникера?»
0: «Нет, мы взяли бы тебя для другого. Но это не должно было бы остановить тебя. Сколько людей тянется к мировым войнам с целью написать военный роман? Сколько военных романов написано, а сколько из них хороших? Очень мало. Ты мог бы начать свою подготовку с этого конца».
1: «Возможно», — сказал мальчик.
0: «Пойдем сюда?» — спросил офицер.
1: Мальчик кивнул и пошел за ним в коридор, а затем в лифт. Лифтер закрыл дверь и спросил, куда их вести.
0: «На нижний балкон», — сказал офицер.
1: Едва заметное ощущение движения, затем дверь открылась. Они оказались на узком балконе, идущем вокруг края крыши. Он был закрыт гласитом и тускло светился. Под ними лежали огороженные площадки и часть поля.
2: «Несколько машин скоро взлетят», — сказал офицер. «Я хочу, чтобы ты увидел, как они поднимаются на колесах огня и дыма».
1: «Колеса огня и дыма», — улыбаясь, повторил мальчик. «Я видел эту фразу в куче ваших буклетов. Вы по-настоящему поэтичны, сэр».
2: Офицер не ответил. Ни одна из металлических башен не шевелилась.
3: «Вообще-то они далеко не ходят», — сказал, наконец, полковник. «Они только перевозят материалы и персонал орбитальных станций. Настоящие большие корабли здесь никогда не садятся».
2: «Да, я знаю. Это верно, что один парень совершил на вашей выставке самоубийство этим утром?»
1: «Нет», — сказал офицер, не глядя на него. «Это был несчастный случай. Он шагнул в помещение марсианской гравитации до того, как платформа была на месте и установлена воздушная подушка. Он упал в шахту».
2: «Почему же не закрыли этот отдел выставки?»
1: «Потому что вся защитная аппаратура функционировала нормально. Предупреждающие свет и охранные перила работали нормально».
2: «Тогда почему же вы назвали это несчастным случаем?»
1: «Потому что он не оставил записки».
3: «Вот, смотри, сейчас одна поднимется».
2: Он помахал трубкой. Бурлящий пар появился у основания одного из стальных сталагмитов. В центре его вспыхнул свет. Затем загорелась под ним, и волна дыма растеклась по полю и поднялась высоко в воздух. Но не выше корабля, потому что он теперь двигался. Почти незаметно корабль поднимался над грунтом. Вот сейчас движение уже было заметным. И вдруг он оказался высоко в воздухе, в громадном потоке пламени. Он был как фейерверк, потом стал вспышкой и, наконец, звездой, быстро удаляющейся от них.
1: «Ничего похожего на ракету в полете», — сказал офицер.
2: «Да, вы правы».
1: «Ты хотел бы следовать за ним? Следовать за этой звездой?»
2: «Да. Когда-нибудь я так и сделаю».
1: «Мое обучение было очень тяжелым, и сейчас требования даже более суровы».
2: Они следили, как взлетели еще два корабля.
3: «Когда вы в последний раз сами летали?» – спросил мальчик.
1: «Не так давно».
2: «Я, пожалуй, пойду. Мне еще надо сделать письменную работу для школы», – сказал мальчик.
3: «Возьми несколько наших новых буклетов».
1: «Спасибо, я все их собираю».
2: «До свидания».
1: «Спасибо, парень».
2: «До свидания. Спасибо за показ».
1: Мальчик пошел обратно к лифту. Офицер остался на балконе, пристально глядя вдаль. Трубка его давно погасла.
2: Свет. Движущиеся, борющиеся фигуры. Затем темнота.
4: «О, сталь! Такая боль, точно вошли лезвия! У меня много ртов, и все они блюют кровью!»
1: Тишина. Затем аплодисменты.

0: Глава 4. Плоское, прямое, унылое. Это Уинчестерский кафедральный собор, как говорит путеводитель. Своими колоннами от пола до потолка, так похожими на громадные древесные стволы, он добивается жесткого контроля над пространством. Потолок плоский. Каждый пролет между колоннами сам собой представляет уверенность и стабильность. Собор как бы отражает дух Вильгельма Завоевателя. Презрение к сложности и страстная преданность другому миру делают собой соответствующую обстановку для некоторых легенд Моллари. «Обратите внимание на украшенные зубцами капители», — сказал экскурсовод. «Своей примитивной вырезкой они предваряют то, что позднее станет общим мотивом...» «Фух», — сказал Рендер, но тихо, потому что находился в храме с группой. «Шш», — сказала Джилл Девилл. «Фотлок» — вот ее настоящая последняя фамилия. Но Рендер был так же поражен, как и утомлен. Хоть он и снимал шляпу перед хобби Джилл, но оно так действовало на его рефлексы, что он предпочел бы сидеть под восточным приспособлением, капавшим воду на голову, чем ходить по аркадам и галереям, переходам и туннелям и, задыхаясь, подниматься по высоким лестницам башен. Так что он водил глазами по всему, сжигал все, закрывал глаза и строил все заново из дымящегося пепла памяти, чтобы позднее изобразить в видении пациентки, могущей увидеть все это только таким образом. Этот собор был ему менее неприятен, чем другие здания. Да, он должен принести его ей. Камера в его мозгу фотографировала все окружающее, пока Рендер, перекинув плащ через руку, шел с другими, а его пальцы нервно тянулись за сигаретой. Он удерживался от открытого игнорирования гида, понимая, что это было бы вершиной всех форм человеческого протеста. Так что он шел по Уинчестеру и думал о двух последних сеансах «Сейлин Шалот». Он снова бродил с ней. Где пантера ходит туда-сюда по ветке дерева. Они бродили. Где олень яростно поворачивается к охотнику. Они остановились, когда она подняла руки к вискам, раздвинула пальцы и искоса взглянула на него. Губы ее разжались, как если бы она хотела спросить. «Олени», — сказал он. Она кивнула, и олень подошел. Она ощупала его ноги, уши, похлопала по морде. «Да», — сказала она. Олень повернулся и пошел прочь, а пантера прыгнула на спину и вцепилась в его шею. Эйлин видела, как олень дважды ударил кошку рогами, а затем умер. Где гремучая змея греется на солнце, растянувшись на камне. Эйлин смотрела, как змея свивалась и ударяла. Затем она ощупала погремушки змеи и повернулась к Рендеру. «Зачем эти вещи?» «Вы должны знать не только идиллию», — сказал он и указал, «где аллигатор спит рядом с заболоченным заливом». Она коснулась плоской кожи. Животное зевнуло. Она изучала его зубы, строение челюстей. Вокруг жужжали насекомые. Москит сел на ее руку и ужалил. Эйлин хлопнула по нему и засмеялась. «Я продвигаюсь?» — спросила она. Он улыбнулся и кивнул. «Вы хорошо держитесь». Он хлопнул в ладоши, лес и болото исчезли. Они стояли босиком на зыбком песке. Солнце и его отражение светили им с поверхности воды над их головами. Стайка ярких рыб проплыла между ними. Морские водоросли качались взад и вперед, полируя течение. Их волосы поднялись и тоже колыхались, подобно водорослям, и одежда шевелилась. Следы морских раковин разных форм лежали перед ними, вели мимо коралловых стен по окатанным морем камням и открывались беззубые, безязыкие рты гигантских моллюсков. Она остановилась и поискала что-то между раковинами. Когда Эйлин выпрямилась, в ее руках была громадная, тонкая, как яичная скорлупа, трубка. На одном ее конце был завиток, он шел к углублению, похожему на гигантский отпечаток большого пальца, и винтом отходил обратно, чтобы соединиться с другим концом через лабиринты тонких, как спагетти, трубочек. «Это, — сказала она, — раковина Дедала». «Какая раковина Дедала?» «Разве вы не знаете легенду, милорд, как величайший из ремесленников Дедал скрылся однажды и был найден королем Миносом?» «Что-то смутно припоминается».
1: Минос искал Дедала по всему древнему свету, но бесполезно, потому что Дедал мог своим искусством изменять себя почти как Протей. Но в конце концов советник короля придумал, как обнаружить Дедала.
0: И как же?
1: Посредством раковины. Вот этой самой.
0: Рендер взял ее творение в руки и осмотрел.
1: «Король послал ее по разным городам», — продолжала она, — «и предложил большую награду тому, кто протянет нитку через все комнаты и коридоры этой раковины».
0: «Кажется, вспоминаю».
1: «Вспоминаете, как это было сделано или...»

получил награду и был пленен королем. Пусть это будет уроком всем творцам. Творить надо мудро, но не слишком хорошо. Она засмеялась. Но он, конечно, потом убежал. Ясное дело. Они поднялись по коралловой лестнице. Рендер вытащил нитку, поднес раковину к губам и дунул. Под морем прозвучала одна нота. «Где выдра питается рыбой». Гибкий торпедообразный пловец вторгся в косяк рыбы и стал жадно глотать. Они ждали, когда выдра закончит и вернется на поверхность, а затем продолжили подъем по винтовой лестнице. Сначала над водой поднялись их головы, потом плечи, руки, и вот они встали, сухие и теплые, на узком берегу. Они вошли в рощу неподалеку и пошли вдоль ручья. Где черный медведь ищет корни и мед, где бобр шлепает по грязи веслоподобным хвостом. «Посмотрите на бобра и медведя!» Пчела отчаянно жужжала вокруг черного мародера, грязь плескалась под ударами хвоста грызуна. «Бобер и медведь», — сказала она. «Куда мы теперь пойдем?» «Мимо сахарного тростника, мимо желтых цветов хлопчатника, мимо риса на низком влажном поле», — ответил он и зашагал дальше. «Смотрите на растения, на их форму и цвет». Они шли все дальше. «Мимо западной хурмы», — сказал Рендер, «мимо длиннолистной кукурузы, мимо нежных цветов флокса». Она опускалась на колени, изучала, нюхала, трогала, пробовала на вкус. Они шли через поля, и она чувствовала под ногами черную землю. «Я пытаюсь что-то вспомнить», — сказала она. «Мимо тусклой зеленой ржи», — сказал он, когда она колышется по ветру. «Подождите минутку», — сказала она. «Я вспоминаю, но медленно. Подарите мне желание, которое я никогда не высказала вслух». «Взобраться на гору», — сказал он, — «с опасностью задохнуться». Так они и сделали. «Скалы и холодный ветер. Здесь высоко. Куда мы идем?» «Вверх, на самую вершину». Они влезли туда в безвременный миг и остановились на вершине горы. Им казалось, что они поднимались много часов. «Расстояние, перспектива», — сказал он. «Мы прошли через все это, то, что вы видите перед собой». «На такую гору я однажды взбиралась, не видя ее». Он кивнул. Ее внимание вновь привлек океан под голубым небом. Через некоторое время они стали спускаться с другого склона горы. Снова время дернулось и изменилось вокруг них, и вот они уже у подножия горы и идут вперед. Гуляющий червь прокладывает путь по траве и пробивается сквозь листья куста. «Вспомнила!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Теперь я знаю!» «Так где мы?» — спросил Рендер. Она сорвала травинку и сживала ее. «Где?» «Ну, конечно, где перепел свистит в лесах и в пшеничном поле». Перепел засвистел и пересек им дорогу, а за ним строго по линии шествовал его выводок. Они шли по темнеющей тропе между лесом и пшеничным полем. «Так много всего», — сказала она, — «вроде каталога ощущений. Дайте мне еще строчку». «Где летучая мышь летает в канун седьмого месяца», — сказал Рендер и поднял руку. Эйлин быстро опустила голову, чтобы мышь не налетела на нее, и темная фигура исчезла в лесу. «Где большой желтый жук падает сквозь тьму», — сказала она, и жук, похожий на метеорит в 24 карата, упал к ее ногам. Он лежал секунду, как окрашенный солнцем скарабей, а затем пополз по траве у края тропы. «Вы теперь вспомнили?» — спросил он. «Да». Канун седьмого месяца был холодным. На небе появились бледные звезды. Полумесяц наклонился над краем мира, и его пересекла еще одна летучая мышь. Где-то в траве застрекотал сверчок. «Мы пойдем дальше», — сказала она. «Дальше?» «Туда, где ручей отрывает корни старого дерева и несет на луг», — ответила она. «Ладно», — сказал он, и наклонился к гигантскому дереву, мимо которого они шли. Между его корнями пробивался родник, питавший ранее пройденный ручей. Он звенел, как эхо далеких колокольчиков. Он вился между деревьями, зарывался в землю, кружился и перерезал свой путь к океану. Она шла по воде.
Вода изгибалась и пенилась вокруг нее, брызгала дождем, сбегала по спине, по груди, по рукам.

0: к ногам. «Идите сюда, магия ручья прекрасна», — сказала Эйлин. Но Рендер покачал головой. Он ждал. Она вышла, встряхнулась и тут же высохла. «Лед и радуга», — заметила она. «Да, но я забыл, что там следующее». «Я тоже, но помню чуть дальше, где пересмешник издает свои нежные бульканье, хихиканье, визг, плач». И Рендер сморщился, услышав пересмешника. «Это не мой пересмешник», — сказал он. Она засмеялась. «Какая разница? Во всяком случае, он появился немедленно». Рендер покачал головой и отвернулся. Она встала рядом с ним. «Простите, я буду более осторожной».
1: «Прекрасно. Я забыл следующую часть».
0: «Я тоже».
1: Они оставили поток далеко за собой и шли по пригибающейся траве, по ровной безграничной равнине, и все, кроме пика солнечной короны, исчезло с горизонта. Где тени при заходе солнца удлиняются по бесконечной одинокой прерии. Я вспомнил, вот это место, где стада бизонов медленно распространяются на квадратные мили. Темная масса слева постепенно обрела форму. Выделялся громадный бизон американских прерий. Ни на Родео, ни на выставке рогатого скота, ни на обратной стороне старинной никелевой монетки, а здесь стояли эти животные, опустив рогатые головы, покачивая мощными спинами. Знак Торо, неудержимое плодородие весны, исчезающее в сумерках, в былое, в прошлое, вероятно, туда, где сверкают колибри. Рендер и Эйлин шли по великой равнине, луна плыла над ними. Наконец они дошли до противоположного конца страны, где большие озера, другие ручьи, мосты и другой океан. Они прошли через опустевшие фермы, сады и двинулись вдоль воды. «Где шея лебедя изгибается и поворачивается», — сказала она, глядя на своего первого лебедя, плывущего по озеру в лунном свете. «Где хохочущая чайка носится над берегом», — ответил он, — «и смех ее почти человеческий». И в ночи раздался смех. Но он не был ни смехом чайки, ни смехом человека, потому что Рендер никогда не слышал, как хохочет чайка. Журчащие звуки он сотворил из сурового ощущения холодного вечера. Он велел вечеру вновь стать теплым. Он осветил тьму, заставил ее звенеть серебром. Смех начал замирать и исчез совсем. Сотворенная чайка унеслась в океан. «Ну», — объявил он, — «на этот раз почти все».
0: «Но здесь гораздо больше», — возразила она. «Вы держите в голове меню обедов. Как же вы не помните еще кое-что об этом? Я помню что-то насчет куропаток, укладывающихся на ночлег кольцом головами наружу, и о цапле в желтой короне, питающейся крабами на краю болота, и о кузнечиках в орешнике, и...»
1: «Это много, даже слишком», — сказал Рендер. Они прошли через рощу лимонных и апельсиновых деревьев по местам, где кормится цапля, мимо орехового дерева, где поют кузнечики, и там, где куропатки спят кольцом головами наружу.
0: «В следующий раз вы покажете мне всех животных?»
1: «Да». Она свернула по узкой тропке к фермерскому дому, открыла дверь и вошла. Рендер, улыбаясь, шел за ней. Чернота. Полная чернота, мрак абсолютной пустоты. Внутри дома ничего не было. «В чем дело?» – спросила она. «По сценарию эта экскурсия не планировалась», – сказал Рендер. «Я хотел опустить занавес, а вы решили, что шоу должно продолжаться. На этот раз я воздерживаюсь от какой-либо поддержки».
0: «Я не всегда могу контролировать это», — ответила она. «Простите, давайте окончим. Я овладела импульсом».
1: «Нет, пойдем дальше. Свет».
0: Они стояли на вершине холма, и летучие мыши летели мимо узкого металлического серпа луны.
1: Вечер был холодным. От груды мусора доносилось грубое карканье. Деревья были металлическими столбами с приклеенными к ним ветками. Трава под ногами из зеленого пластика. У подножия холма тянулось гигантское пустое шоссе.
0: «Где мы?» — спросила она.
1: «Это ваша... моя песня со всем крайним нарциссизмом, каким вы могли бы набить ее. Все было правильно, до известной точки, но вы толкнули ее излишне далеко. Теперь я чувствую, что становится необходимым некоторое равновесие. Я не могу позволить себе играть в игрушки каждый сеанс».
0: «Что вы собираетесь делать?»
1: «Пойдем гулять», — он хлопнул в ладоши.
0: «К
1: где чаша пыли просит воды», — сказал голос неизвестно откуда, и они, закашлявшись, пошли. «Где сильно загрязненная река не знает живого существа», — сказал голос, и пена ее ржавого цвета. Они шли вдоль вонючей реки. Эйлин зажала нос, но запах все равно чувствовался. «Где лес погублен, и ландшафт есть преддверие ада». Они шли среди пней, спотыкаясь об остатки ветвей, и под их ногами хрустели сухие листья. Испуганно косящаяся луна свисала с черного купола на тонкой нитке. Под листьями трещала земля. «Где земля кровоточит в опустевших горных выработках?» Вокруг них лежали покинутые механизмы. Горы земли и камни сиротливо лежали в ночи. Громадные бреши в земле были наполнены похожими на кровь растениями. Муза алюминия, которая вначале учила этого пастуха, как музей и процесс восстает из хаоса, или, если тебя больше восхищает, смерть, созерцай величайшее кладбище. Они вернулись назад, на вершину холма, чтобы посмотреть оттуда. Кругом было множество тракторов, бульдозеров, экскаваторов, кранов. Грудами лежал искореженный, проржавевший, изломанный металл. Вокруг валялись рамы, плиты, пружины, балки, брошенные орудия, ненужные вещи. «Что это?» — спросила она. «Металлический лом. Об этом Уолт не пел, о вещах, которые идут по его траве и выдирают ее с корнем». Они прошли мимо мертвых механизмов. «Эта машина срыла индийский могильник, а это спилило старейшее на континенте дерево. Вот это прорыло канал, отклонивший реку, что обратило зеленую долину в пустыню. Это ломало стены домов наших предков, а это поднимало плиты для чудовищных башен, заменивших дома». «Вы пристрастны», — сказала она. «Конечно. Вы должны всегда стараться видеть широко, если хотите сделать что-то мелкое. Помните, я показывал вам пантеру, гремучую змею, аллигатора? Помните, что я ответил, когда вы спросили, зачем это?
2: Вы сказали, что я должна знать не только идиллию».
1: «Правильно. И поскольку вы снова жаждете перехватить инициативу, я решил, что чуть больше боли и чуть меньше удовольствия могут укрепить мое положение. Вы уже наделали ошибок».
2: «Да, я знаю. Но это изображение механизмов, мастящих дорогу в ад».
1: Они обошли кучу банок, бутылок и матрасных пружин. Он остановился перед металлическим ящиком и поднял крышку. «Посмотрите, что спрятано в брюхе этого бака на целые столетия». Фантастическое сияние наполнило темную полость мягким зеленым светом. «Чаша святого Грааля», — объяснил он. «Это энантиандромия, моя дорогая, круг, возвращающийся на себя. Когда он проходит через свое начало, начинается спираль. Откуда мне знать? Грааль мог быть спрятан в машине. Со временем все меняется. Друзья становятся врагами, зло становится благодеянием. Но у меня еще есть время, и я расскажу вам маленькую легенду, как и вы угощали меня легендой о греке Дедале. Ее рассказал мне пациент по имени Ротман, изучающий каббалу. Чаша Грааля, которую вы видите, есть символ света, чистоты, святости и небесного величия. Каково ее происхождение?»
2: «Никто не знает».
1: «Да, но есть традиция, легенда, которую Ротман знал. Чашу Грааля отлил Мельхиседек, израильский первосвященник, предназначив ее для Мессии. Но где он ее взял?» «Он вырезал ее из громадного изумруда, найденного им в пустыне. Этот изумруд выпал из короны Шмаэля, ангела тьмы, когда тот был сброшен с небес. Кто знает, какова вообще суть чаши Грааля?» «Энантиандромия. Прощай, Грааль!» Он закрыл крышку, и все сделалось мраком. Затем, идя по Уинчестерскому кафедральному собору с плоским потолком и обезглавленный Кромвелем, как сказал гид статуи справа, он вспомнил следующий сеанс. Он вспоминал свою почти невольную позу Адама, когда называл всех проходящих перед ними животных. Он чувствовал себя приятно букалически, когда, вызубрив старый ботанический текст, творил и называл полевые цветы. Так что они были вдали от городов, вдали от машин. Ее эмоции были все еще мощными при виде простых, осторожно вводимых объектов. Чтобы рискнуть ввести ее в сложную и хаотическую дикость, он должен был медленно строить ее город. Что-то быстро пронеслось над собором, вызвав высокий гул. Рендер на секунду взял Джилл за руку и улыбнулся, когда она посмотрела на него. Джилл, склонная к красоте, обычно прилагала много усилий для ее достижения, но сегодня ее волосы были просто зачесаны назад и связаны пучком. Глаза и губы не накрашены, маленькие белые уши были открыты и, казалось, какие-то заостренные.
0: «Обратите внимание на зубцы капителей», — прошептал он. «Фу», — сказала Джилл.
1: Зашикала стоявшая рядом маленькая женщина. Позднее, когда они шагали обратно к своему отелю, Рендер спросил: «Окей, Уинчестер?»
3: «Окей».
1: «Рада?»
3: «Рада».
1: «Значит, можем вечером уехать?»
3: «Идет
1: в Швейцарию».
2: «Может, мы сначала потратим деньги на осмотр старых замков? В конце концов, они сразу через пролив, а пока я буду осматривать, ты можешь попробовать все местные вина».
1: «Ладно». Она посмотрела на него с некоторым удивлением.
2: «Что? Никаких возражений?»
1: Она улыбнулась.
2: «Где твой боевой дух? Ты позволяешь мне вертеть тобой?»
1: «Когда мы галопом неслись по потрохам этого храма, я услышал слабый стон, а затем крик: „Ради бога, Монтрезор!“ Я думаю, это был мой боевой дух, потому что голос-то был мой. Я уступаю призраку, даже неустановленному. Давай поедем во Францию».
2: «Вот и все». «Дорогой Рэнди, это всего на пару дней».
1: «Аминь», — сказал он. «Хотя мазь на моих лыжах уже сохнет».

0: Роджер Железный. Мастер снов. Окончание. Они уехали. На третий день утром, когда она говорила ему о замках в Испании, он вслух размышлял, что в то время как психологи пьют, они злятся и ломают вещи. Приняв это как завуалированную угрозу Вэдвудскому фартфору, который она коллекционировала, она согласилась с его желанием кататься на лыжах. «Свободен!» – чуть не выкрикнул Рендер. Сердце его билось где-то в голове. Он резко наклонился и свернул влево. Ветер бил в лицо, жег и царапал щеки душем ледяных кристаллов. Он был в движении. Мир кончился в Эйсфилде, и Дофтель вел вниз и прочь от его портала. Его ноги были двумя мерцающими реками, несущимися по твердым изгибающимся плоскостям. Они не мерзли на ходу. Вниз он плыл. Прочь от всего мира, прочь от удушающей нехватки интенсивности, от избалованности благосостоянием, от убийственной поступи вынужденных развлечений, губящих досуг, как гидру. Летя вниз, он чувствовал сильное желание оглянуться через плечо. Не создал ли мир, оставшийся за спиной, грозное воплощение его самого, тень, которая погонится за ним? Поймает и утащит обратно в теплый, хорошо освещенный город в небе, где он будет лежать и беседовать с алюминиевым проводом и с гирляндой чередующихся топов, успокаивающих его дух. «Я ненавижу тебя!» – выдохнул он сквозь зубы, и ветер унес его слова. Затем он засмеялся, потому что всегда анализировал свои эмоции как сущность рефлексов и добавил: «Беги, Арест, безумец, преследуемый фуриями!» Через некоторое время склон стал более пологим. Рендер достиг низа трассы и остановился. Он закурил и пошел обратно на вершину, чтобы снова спуститься по причинам нетерапевтическим. В этот вечер он сидел перед камином в большом помещении, чувствуя, как тепло пропитывает усталые мышцы. Джилл массировала ему плечи, пока он разыгрывал Роршаха. Он потянулся за блестящим стаканчиком, который тут же был выхвачен у него звуком голоса, донесшегося откуда-то через холл девяти сердец. «Чарльз Рендер», — сказал голос, только это прозвучало как «Чарльз Рундер». Его голова тут же дернулась в том направлении, но в его глазах плясало слишком много остаточных изображений, чтобы он мог выделить источник зова. «Морис?» — спросил он. «Бартельметр?» «У-у-у!» — пришел ответ, и затем Рендер увидел знакомое лицо, посаженное прямо на плечи, на красный с синим мохнатый свитер, безжалостно натянутый на винный бочонок. Человек пробивал себе путь в их направлении, ловко обходя разбросанные лыжные палки, сваленные в кучу лыжи и людей, которые, подобно Джилл Рендеру, пренебрегали стульями. «Вы еще больше потолстели», — заметил Рендер. «Это нездорово».
1: «Вздор! Это все мышцы!»
0: «Ну как вы? Что у вас нового?» Он посмотрел на Джилл, и она улыбнулась ему. «Это мисс Девилл», — представил ее Рендер. «Джилл», — уточнила она. Он слегка наклонился и, наконец, выпустил болевшую руку Рендера. «А это профессор Морис Бальтерметр из Вены», — закончил Рендер. «Ярый последователь всех форм диалектического пессимизма и весьма замечательный пионер нейросоучастия. Хотя, глядя на него, этого никогда не подумаешь. Я имел счастье быть его учеником». Бартельметр кивнул, соглашаясь с ним. Потом принял фляжку, которую Рендер достал из пластиковой сумки, и наполнил до краев складной стаканчик.
1: «Ага, вы все еще хороший врач», — сказал он. «Вы сразу же диагностировали случай и дали правильные предписания. На здоровье».
0: «Дай бог не последнюю», — сказал Рендер, наливая себе и Джилл. Они сели на пол. Пламя ревело в громадной кирпичной трубе камина, кряжи обгорали по ветвям, сучьям, по годовым кольцам. Рендер подкладывал дрова.
1: «Я читал вашу последнюю книгу год четыре назад», — небрежно сказал Бальтерметр.
0: Рендер кивнул. «Вы занимались в последнее время какой-нибудь исследовательской работой?»
1: «Да», — сказал Рендер, — «отчасти».
0: Он взглянул на Джилл, которая дремала, прижавшись щекой к ручке огромного кожаного кресла. По ее лицу пробегали малиновые тени. Я наткнулся на довольно необычного субъекта и начал некую сомнительную операцию, которую, надеюсь, со временем описать.
1: Необычный? В каком смысле?
0: Слепая от рождения, во-первых.
1: Вы пользуетесь яйцом?
0: Да, она хочет быть творцом.
1: Черт побери. Вы сознаете возможные последствия?
0: Конечно.
1: Вы слышали о несчастном Пьере?
0: Нет.
1: Это хорошо. Значит, все было удачно засекречено. Пьер преподавал философию, писал диссертацию об эволюции сознания.
0: Прошлым летом он решил, что ему необходимо исследовать мозг обезьяны, чтобы сравнить менее тошнотворный мозг со своим, я полагаю. Во всяком случае, он получил незаконный доступ к яйцу и к мозгу нашего волосатого субъекта. Как далеко он зашел, подвергая животное стимулирующей терапии, так и не выяснено. Но полагают, что такие вещи не могут немедленно передаваться от человека к обезьяне. Звуки уличного движения, например, и тому подобное. И что-то испугало животное. С тех пор Пьер находится в обитой мягким камере, и все его реакции – реакции испуганной обезьяны. Таким образом, поскольку он не закончил свою диссертацию, он, вероятно, может дать достаточно материала для кого-то другого.
1: Рендер покачал головой.
0: «Сюжет похож, — тихо сказал он, — но в нем нет ничего драматического. Я нашел исключительно стабильного индивидуума, психиатра, человека, уже потратившего немало времени на обычные анализы. Она хочет стать нейросоучастником, но ее останавливает страх перед зрительной травмой. Я постепенно представляю ей целый ряд зрительных феноменов. Когда я закончу, она полностью привыкнет видеть и сможет отдать все свое внимание терапии, не будучи, так сказать, ослеплена видением. Мы уже провели 4 сеанса.
1: И?
0: Все идет прекрасно.
1: Вы уверены в этом?
0: Да, насколько вообще можно быть уверенным в подобных вещах?
1: Протянул Бартельметр. Скажите, вы находите ее исключительно волевой? Скажем, возможен ли навязчиво-принудительный рисунок чего-либо, в который ее можно ввести?
0: Нет.
1: Ей когда-нибудь удавалось перехватить у вас контроль над фантазиями?
0: Нет. Врете, просто сказал Бартельметр. Рендер закурил и улыбнулся.
1: Старый отец, старый мастер. Возраст не уменьшил вашей проницательности.
0: Я мог бы соврать любому, но не вам.
1: Да, правильно.
0: Ее очень трудно держать под контролем. Она не удовлетворяется тем, что видит. Она хочет творить. Это вполне понятно и мне, и ей, но сознательное понимание и эмоциональное восприятие, кажется, никогда не совпадают.
1: В некоторых случаях она начинает доминировать, но мне удается почти немедленно снова брать контроль. В конце концов, над клавиатурой-то я хозяин.
0: Вы знакомы с буддийским текстом «Катехизис Шавкары»?
1: Боюсь, что нет.
0: Теперь я расскажу вам о нем. Он основан отнюдь не для терапевтических целей, на истинном эго и на мнимом эго. Истинное эго – бессмертная часть человека и должна отправиться в нирвану. Душа, так сказать. Прекрасно. Мнимое же эго – нормальный мозг, опутанный иллюзиями. Сожалением вас, меня, всех, кого мы когда-нибудь знали профессионально. Ясно?
1: Ясно.
0: Дальше. Ткань этого мнимого эго составлена на скандхах, как они называют. Сюда включаются ощущения, восприятие, способности самосознания и даже физическая форма. Крайне ненаучно, да. Но это все не то же самое, что неврозы, мнимые жизни мистера Ипсона или галлюцинации. Нет. Каждая из 5 скандх есть часть оригинальности, которую мы называем личностью, а затем наверх выступают неврозы и все прочие неприятности, следующие за ними и дающие нам работу, окей?
1: Окей.
0: Я прочел вам эту лекцию, потому что нуждаюсь в драматическом ограничении того, что сейчас скажу, а я хочу сказать кое-что драматическое.

Посмотрим на скандхи, как они лежат на дне водоема. Неврозы, ребят, на поверхности реки. Истинное эго, если оно есть, закопано глубоко в песке на дне. Так рябь заполняет пространство между субъектом и объектом. Скандхи – часть субъекта, основная и единственная часть и ткань его существа. Итак, вы согласны со мной? Со многими оговорками. Хорошо. Теперь, когда я установил свою границу, я буду ею пользоваться. Вы играете со скандхами, а не с простыми неврозами. Вы пытаетесь выправить у этой женщины всеобъемлющую концепцию ее самой и мира. Для этого вы пользуетесь яйцом. Это то же самое, что играть с психотоками или с обезьяной. Все вроде бы идет хорошо, но в какой-то момент вы можете сделать что-то, показать ей какое-то зрелище или какой-то способ видеть, что переломится в ее личности, сломает скандху и... словно пробит дно водоема. В результате водоворот, который несет все... куда? Я не хочу иметь вас в качестве пациента, молодой человек, молодой мастер. Поэтому и советую вам не продолжать. Яйцо не стоит использовать подобным образом. Рэндер швырнул сигарету в огонь и начал загибать пальцы. Во-первых, вы делаете мистическую гору из маленьких камешков. Я всего лишь недавно направляю ее сомнения на прием дополнительной области восприятия. Во многом это простая передача работы других чувств. Во-вторых, ее эмоции были крайне интенсивны в начале, потому что это была действительно травма, но мы уже прошли эту стадию. Теперь это для нее просто новинка. Слово станет привычным. В-третьих, Эйлин сама психиатр. Она опытна во всех этих делах и прекрасно знает деликатную природу того, что мы делаем. В-четвертых, ее чувство личности, ее желания или ее скандхи, как вы их называете, тверды, как гибралтарская скала. Вы же понимаете, какая напряженность требовалась от слепой, чтобы получить образование, полученное ею. Нужна была стальная воля, эмоциональный контроль и аскетизм тоже. А если что-то из этих сил сломается в безвременный момент тревоги? Бартельметр грустно улыбнулся. Пусть тени Зигмунда Фрейда и Карла Юнга будут рядом с вами в долине мрака. И в-пятых, неожиданно добавил он, глядя в глаза Рендеру. Она привлекательна. Рендер отвернулся к камину. «Весьма разумно», — вздохнул Бартельметр. «Я не могу сказать, то ли вы покраснели, то ли на вашем лице отблеск пламени. Боюсь, однако, что вы покраснели, и это означает, что вы сознаете, что сами можете стать источником возбуждающего стимулятора. Вечером я зажгу свечу перед портретом Адлера и буду молиться, чтобы он дал вам силы успешно соревноваться в вашей дуэли с пациенткой». Рендер посмотрел на Джилл, которая все еще спала, протянул руку и поправил ей локоны. «Во всяком случае, — сказал Бартельметр, — если вы будете продолжать и все пойдет хорошо, я с великим интересом прочитаю о вашей работе. Я говорил вам когда-нибудь, что я лечил несколько буддистов, но так и не обнаружил истинного эго». Оба мужчины рассмеялись.

Оно похоже и не похоже на меня, это существо на поводке, маленькое, серое, невидящее, пахнущее страхом. Рыкни, и оно задохнется в своем ошейнике. Голова его пуста, как отверстие, из которого появляется обед, когда она нажмет кнопку. Говори с ним, оно ничего не понимает, хотя и похоже на меня. В один прекрасный день я убью его. Зачем? Тут поворот. Три ступеньки, вверх, стеклянные двери, лучше справа. Вперед. Лифт. Внизу сады, там приятно пахнет. Трава, сырая земля, чистый воздух. Я вижу. Птицы, правда, запись. Я вижу его. Я. Лифт. Четыре ступеньки. Вниз. Да, хочется сделать громкий шум в горле, глубокое чувство. Чисто, спокойно, много деревьев. Богиня сидит на скамье, жует листья, пахнущие зеленью. Не может видеть их, как я. Может, теперь что-нибудь? Нет. Следи за ступеньками. Вперед. Направо. Налево. Направо. Налево деревья и трава. Зигмунд видит. Гуляет. Доктор с машиной дает ей свои глаза. Рыкни. Он не задохнется. Запаха страха нет. Выкопать в земле глубокую яму, похоронить глаза. Богиня слева. Чтобы видеть, есть Зигмунд. Теперь ее глаза наполнены, и он боится зубов. Заставит ее видеть и возьмет ее высоко в небо глядеть оттуда. Оставит меня здесь, оставит Зигмунда одного, невидящего. Я выкопаю в земле глубокую яму.

0: Джилл проснулась утром после 10. Она не повернула головы, чтобы узнать, встал ли Рендер. Он всегда встает рано. Она протерла глаза, потянулась, повернулась на бок и приподнялась на локте. Посмотрела на часы на ночном столике и потянулась за сигаретами и зажигалкой. Закурив, она увидела, что пепельницы нет. Без сомнения, Рендер унес ее, потому что не одобрял курение в постели. Вздохнув, она вылезла из кровати и потянулась за халатом. Она терпеть не могла процесса вставания, но уже встав, позволяла дню начаться и продолжать без пропусков регулярный ход событий. «Черт бы его взял», — улыбнулась она. Ей хотелось бы завтракать в постели, но было уже слишком поздно. Размышляя, что ей надеть, она заметила в углу пару чужих лыж. На одну из них был насажен листок бумаги. «Присоединишься ко мне?» — спрашивали каракули. Она отрицательно покачала головой и почувствовала печаль. Она дважды в жизни вставала на лыжи и боялась их. Она сознавала, что следовало бы попробовать снова, что это разумный, хороший спорт, но ей тяжело было даже вспоминать об отвратительном рывке вниз, рывке, который в обоих случаях быстро переносил ее в сугроб, и не хотелось вновь ощутить головокружение, охватывающее ее при тех двух попытках. Так что она приняла душ, оделась и пошла завтракать. Все 9 каминов уже ревели, когда она, проходя мимо большого холла, заглянула туда. Несколько краснолицых лыжников уже подносили руки к пламени центрального камина. Народу было немного. На подставках стояло несколько пар мокрых ботинок, на вешалке висели яркие шапочки, возле двери стояли на своем месте влажные лыжи. Несколько человек сидели в креслах в центре холла, читали газеты, курили, болтали. Она не увидела никого из знакомых и прошла дальше в столовую. Когда она шла мимо регистрационного стола, ее окликнул старик, работавший там. Она улыбнулась и подошла. «Письмо», — сказал он и протянул ей конверт. «Выглядит важным». Это был объемистый коричневый конверт, пересылавшийся 3 раза, как она заметила, и обратный адрес был адресом ее поверенного. «Спасибо». Она села у большого окна и посмотрела на заснеженный сад и на винтовую тропу вдали, усеянную фигурами с лыжами на плечах. Затем она разорвала конверт. Да, это был финал. Письмо адвоката сопровождалось копией решения суда о разводе. Она только недавно решила положить конец законной связи с мистером Фотлоком, чье имя она перестала носить 5 лет назад, когда они расстались. Теперь она имела вещь, с которой не вполне знала, что делать. Ее дорогой Рэнди, наверное, чертовски удивится. Надо будет придумать какой-нибудь невинный повод донести до него эту информацию. Для этого еще будет время, хотя надолго откладывать не стоит. Ее 30-й день рождения висел, как грозная туча, над апрелем, а апрель через 4 месяца. Ладно. Она тронула губы помадой, сильно напудрила родинку и закрыла косметичку. В столовой она увидела доктора Бартельметра, сидевшего перед огромной горой яичницы, цепочек сосисок, тостов и полупустой бутылкой апельсинового сока. На спиртовке стояла кастрюля с кофе. Он слегка наклонился вперед и работал вилкой, как ветряная мельница, лопастями. «Доброе утро», — сказала Джилл. Он поднял глаза.
1: «Мисс Девилл, Джилл, доброе утро».
0: Он кивнул на стул напротив себя.
1: «Присоединяйтесь, пожалуйста».
0: Она села и сказала подошедшему официанту: «Мне то же самое, но на 90% меньше». И снова повернулась к Бартельметру. «Вы видели сегодня Чарльза?»
1: «Увы, нет. А я хотел продолжить нашу дискуссию, пока его мозг еще на ранней стадии пробуждения и, значит, более уступчив. К несчастью, он из тех, кто входит в день где-то в середине 2-го акта».
0: «А я обычно прихожу в антракте и спрашиваю краткое содержание», — сказала Джилл. «Так почему бы не продолжить дискуссию со мной? Я уступчивый, и мои скандхи в хорошем состоянии».
2: Глаза их встретились. «Ага», — сказал им медленно. «Так я и думал. Что ж, хорошо. Что вы знаете о работе Рендера?»
0: «Он особый специалист в высокоспециальной области. Мне трудно оценить некоторые вещи и говорить о них. Я хотел бы иногда заглядывать в мозг других людей, посмотреть, что они думают обо мне. Но не думаю, конечно, чтобы я оставался там надолго. Особенно Она шутливо поежилась. В чьем-то мозгу с проблемами. Наверное, либо слишком чувствовала бы сострадание, либо боялась, либо еще что-нибудь. И тогда, в соответствии с прочитанным, возникло бы нечто вроде симпатической магии, и это могло бы стать моими проблемами. Но у Чарльза проблем не бывает. Во всяком случае, он не говорил мне об этом. Но позднее я задумалась. Эта слепая девушка и ее собака-поводырь, кажется, слишком сильно занимают его.
2: Собака-поводырь?
0: Да, собака, служащая ей глазами. Один из хирургических мутантов.
2: Как интересно. Вы когда-нибудь встречались с этой женщиной?
0: Никогда.
2: Так,
0: он задумался.
2: Иногда врач сталкивается с пациентом, чьи проблемы так родственны его собственным, что сеанс становится чрезвычайно острым.
0: Так всегда бывало со мной, когда я лечил коллегу-психиатра. Возможно, Чарльз видит в этой ситуации параллель чему-то, тревожащему его лично. Я не смотрел его личный анализ, не знаю всех путей его мозга, хотя он долгое время был моим учеником. Он всегда был замкнутым, о чем-то умалчивал, при случае мог быть весьма авторитетным. Что еще занимает его в последнее время?
3: Как всегда, его сын Питер. Он переводил мальчика из школы в школу 5 раз за 7 лет.
0: Ей подали завтрак, и она придвинулась к столу.
3: И он читает обо всех случаях самоубийства и без конца рассказывает о них.
0: С какой целью?
3: Она пожала плечами и принялась за еду.
0: «Он никогда не упоминал, зачем», — сказала она, снова взглянув на Бартельметра.
3: «Может, он пишет что-нибудь?»
0: Бартельметр покончил с яичницей и налил себе еще кофе.
2: «Вы боитесь этой его пациентки?»
3: «Нет».
2: «Да, боюсь».
0: «Почему?»
2: «Боюсь симпатической магии», — сказала она, слегка покраснев. «Под это определение может подходить очень многое».
0: «Это верно», — признала она. «Мы с вами объединились ради его благополучия и пришли к согласию в том, что именно представляет угрозу. Не могу ли я просить вас об одолжении?»
2: «Можете».
0: «Поговорите с ними еще раз. Убедите его бросить это дело». Он смял салфетку.
2: «Я намерен сделать это после обеда. Я верю в ритуальную ценность спасительных побуждений. И сделать их надо».
0: Дорогой отец Идол. Да, школа прекрасная, лодыжка моя заживает, и с моими одноклассниками у меня много общего. Нет, я не нуждаюсь в деньгах, питаюсь хорошо и не имею затруднений с новым учебным планом. Окей? Здание я не буду описывать, поскольку ты уже видел эту мрачную вещь. Землю описать не могу, потому что она сейчас под холодными белыми пластами. Правда, меня восхищает искусство зимы, но я не разделяю твоего энтузиазма к этой противоположности лета, кроме как в рисунках или эмблеме на пачке мороженого. Лодыжка ограничивает мою подвижность, а мой товарищ по комнате выезжает на уикенды домой. То и другое является настоящим благословением, потому что у меня теперь удобный случай схватиться за чтение. Что я и делаю. Питер.
4: Рендер наклонился и погладил громадную голову. Голова стоически приняла это, а затем перевела взгляд на австрийца, у которого Рендер попросил огонька, как бы сказав: «Должен ли я терпеть такое оскорбление?» Человек улыбнулся, щелкнул гравированной зажигалкой, и Рендер заметил среди заглавных букв маленькую «F».
0: «Спасибо», — сказал Рендер и обратился к собаке. «Как тебя зовут?»
5: «Бисмарк», — проворчал пес.
0: «Ты напомнил мне другого такого же, некоего Зигмунда, компаньона и гида моей слепой приятельницы в Америке».
5: «Мой Бисмарк – охотник», – сказал молодой человек. «Но здесь нет ни оленей, ни больших кошек».
0: Уши собаки встали торчком, она смотрела на Рендера гордыми горящими глазами.
5: «Мы охотились в Африке, в северных и южных частях Америки и в Центральной Америке тоже. Бисмарк никогда не теряет след, никогда не промахивается. Он прекрасный зверь, его зубы как будто сделаны в Золингене».
0: «Ты счастливчик, что у тебя такой компаньон».
5: «Я охочусь», — прорычал пес. «Я преследую, иногда убиваю».
0: «В
6: вы не знаете такой же собаки Зигмунда или женщины, которую он водит? Мисс Эйлин Шалот, спросил Рендер. Человек покачал головой.
1: Нет, Бисмарка я получил из Массачусетса и не знаком с хозяевами других мутантов.
6: Понятно. Ну, спасибо за огонек. Всего вам доброго.
1: Всего доброго.
6: Рендер зашагал по узкой улице, засунул руки в карманы. Вторая попытка Бартельметра чуть было не заставила его наговорить лишнего, о чем он сам потом сожалел бы. Проще было уйти, чем продолжать разговор. Поэтому он извинился и не сказал, куда идет. Он и сам не знал. Повинуясь внезапному импульсу, он вошел в лавку и купил часы с кукушкой, бросившиеся ему в глаза. Он был уверен, что Бартельметр примет подарок в правильном смысле. Он улыбнулся и пошел дальше. Интересно, что за письмо для Джилл, с которым клерк специально подошел к их столику в столовой? Оно три раза переадресовывалось и было отправлено юридической фирмой. Джилл даже не вскрыла его, а улыбнулась, поблагодарила старика клерка и сунула письмо в сумочку. Следовало бы кое-что узнать о его содержании. Его любопытство так возбуждено, что она, конечно, пожалеет его и скажет. Ледяные столбы неба, казалось, внезапно закачались перед ним. Подул резкий северный ветер. Рендер сгорбился и упрятал голову в воротник. Сжимая часы с кукушкой, он поспешно двинулся обратно. В эту ночь змея, державшая свой хвост в зубах, рыгала. Фенрис Волк прокладывал путь к луне. Маленькие часы сказали «ку-ку», и завтра пришло, как последний буйвол монолета, тряся рогами ворота и мыча обещание втоптать поток львов в песок. Рендер обещал себе отдохнуть от излишней сентиментальности. Позже, много позже, когда они прыгали в крейсере, похожем на коршуна по небу, Рендер смотрел вниз на потемневшую землю, думая о ее полных звезд городах, смотрел вокруг себя на людей, мелькавших на экранах, на автоматы с кофе, чаем и спиртными напитками, которые посылали свои флюиды исследовать внутренность людей и заставлять их нажимать кнопки, а затем смотрел на Джилл, которую старинные здания заставляли ходить в их стенах, и знал, что чувствует, что он смотрит на нее и чувствует, что его сидение требует превращения в ложе. Чтобы он уснул.

Глава 5. Ее кабинет был полон цветов. Ей нравились экзотические ароматы. Иногда она зажигала курение. Ей нравилось мочить ноги в теплых лужах, гулять в снегопад, слушать слишком много музыки, может быть, излишне громко, и выпивать каждый вечер 5 или 6 различных лекарств, обычно неприятно пахнущих анисовой, иногда полынной. Руки у нее были мягкие, слегка веснушчатые, с длинными сужающимися к концам пальцами. Колец она не носила. Ее пальцы снова и снова ощупывали выпуклости цветка рядом с ее креслом, пока она говорила в записывающий аппарат. Основные жалобы пациента при поступлении – нервозность, бессонница, боли в животе и периоды депрессии. У пациента имелась запись прежних поступлений на короткое время. Он был в этом госпитале в 1995 году с маниакально-депрессивным психозом пониженного типа и снова вернулся сюда 2 марта 1996 года. 9 февраля 1997 года он поступил в другой госпиталь. Физическое обследование показало кровяное давление 170 на 100. На день обследования 12 ноября 1998 он был нормально развит и хорошо упитан. В это время пациент жаловался на постоянную боль в пояснице и были отмечены некоторые умеренные симптомы отхода от алкоголя. Дальнейшее физическое обследование не выявило патологии, за исключением того, что его сухожилия теряют преувеличенно, но одинаково. Эти симптомы – результат отхода от алкоголя. При поступлении он не показал себя психотиком, у него не было ни заблуждений, ни галлюцинаций, он хорошо ориентировался в пространстве, времени и личности. Его психологическое состояние было определено. Он был в какой-то мере претенциозным, экспансивным и в достаточной степени враждебным. Его считали потенциальным нарушителем порядка. Поскольку он был по специальности поваром, его назначили работать на кухне. Тогда его общее состояние показало явное улучшение. Больше сотрудничества, меньше напряженности. Диагноз – маниакально-депрессивная реакция, всегда ускоряющая неизвестный стресс. Степень психического ухудшения средняя. Признан правомочным. Продолжить лечение и госпитализацию. Она включила аппарат и засмеялась. Этот звук испугал ее. Смех – феномен общественный, она была одна. Она вновь включила запись и грызла уголок носового платка, пока мягкие скользящие слова возвращались к ней. После первого же десятка их она перестала слушать. Когда аппарат замолчал, она выключила его. Она была очень одинока. Она была так чертовски одинока, что лужица света, возникшая, когда она стукнула себя по лбу и повернулась лицом к окну, вдруг стала самой важной вещью на свете. Она хотела, чтобы это был океан света, или чтобы она сама стала совсем крошечной. Все равно, лишь бы этот свет втянул ее в себя. Вчера минуло 3 недели. Слишком долго, думала она, я должна ждать. Нет, невозможно. А если он умрет, этот виском? Нет, не может быть. С ним ничего не должно случиться. Никогда, он всесилен и защищен. Но придется ждать следующего месяца. Еще 3 недели. Без зрения. Вот что это значит. Но разве воспоминания потускнели? Разве они ослабли? Как выглядит дерево или облако? Я не помню. Что такое зеленое? Что такое красное? Это уже истерия. Я слежу за ней, но не могу ее прекратить. Надо принять лекарство. Лекарство. Плечи ее затряслись. Лекарство принимать она не стала, но сильно прикусила платок, пока острые зубы не прорвали ткань. «Берегись», — сказала она личному блаженству, «тех, кто жаждет справедливости, потому что мы желаем удовлетворения. И берегись кротких, ибо мы будем пытаться унаследовать землю. И берегись...» Коротко прожужжал телефон. Она убрала платок, сделала спокойное лицо и повернулась к телефону. «Алло?» «Эйлин, я вернулся». «Как вы?» «Хорошо, даже вполне хорошо». «Как прошел ваш отпуск?» «О, не жалуюсь. Я давно собирался и думаю, что заслужил отдых. Слушайте, я привез кое-что показать вам. Например, ученический кафедральный собор. Хотите прийти на этой неделе? Я могу в любой момент». «Сегодня». «Нет. Я отчаянно хочу этого. Это может стать препятствием, если он увидит». «Как насчет завтрашнего дня?» — спросила она. «Или послезавтрашнего?» «Завтра будет прекрасно», — ответил он. «Встретимся в К&С около 7. «Да, это будет очень приятно. Тот же столик?» «Почему нет? Я закажу его». «Идет, значит, завтра увидимся. До свидания».
Связь выключилась. В ту же минуту в ее голове внезапно закружились цвета, и она увидела деревья, дубы, сосны и секвойи, большие, зеленые, с коричневым и серым. Она увидела комья облаков, простирающих пастельное небо, и пылающее солнце, и озеро глубокой, почти фиолетовой синевы. Она сложила свой изорванный носовой платок и выбросила. Она нажала кнопку рядом со столом, и кабинет наполнился музыкой. Скрябин. Затем нажала другую кнопку и снова проиграла надиктованную ею пластинку, но почти не слышала ни того, ни другого.

потянулся. На секунду задние лапы волочились, а затем он стал внимательным и встряхнулся. Она, наверное, скоро пойдет домой. Он поглядывал вверх на часы, висящие на человеческом уровне, чтобы проверить свои ощущения, а затем подошел к телевизору. Встав на задние лапы, он одной передней оперся на стол, а другой включил телевизор. Как раз время сводки погоды. Может быть, дороги обледенели. «Я проезжал через всемирные кладбища», — писал Рендер, — «обширные каменные леса, которые каждый год удлиняются. Почему человек так ревниво охраняет своих мертвых? Не потому ли, что это монументально-демократичный путь увековечения, высшее утверждение вредящей силы, то есть жизни, и желание, чтобы она продолжалась вечно?» Унамуно уверял, что это именно так. «Если да, то за последний год значительно больший процент населения желает бессмертия, чем когда-либо раньше в истории». «Чик-чик, чирачик. Как ты думаешь, это все-таки люди?» «Вряд ли. Слишком уж они хороши». Вечер был звездным. Рендер завел С7 в холодный подвал, нашел свое место и поставил машину. От бетона шла холодная сырость, она вцеплялась в тело, как крысиные зубы. Рендер повел Эйлин к лифту. Их дыхание шло облаками перед ними. «Холодновато», — заметил он. Она кивнула. В лифте он отдышался, разыскал шарф и закурил. «Дайте мне, пожалуйста», — сказала она, почувствовав запах табака. Он подал ей. Они поднимались медленно, и Рендер прислонился к стенке, вдыхая смесь дыма и кристаллизованной влаги. «Я встретил еще одну мутировавшую овчарку в Швейцарии, такую же большую, как Зигмунд. Только это охотник». «Зигмунд тоже любил охотиться», — заметила Эйлин. «Два раза в год мы ездим в северные леса и отпускаю его. Он пропадает несколько дней и возвращается вполне счастливым. Он никогда не рассказывает, что делал, он никогда не приходит голодным. Я думаю, ему нужен отдых от людей, чтобы оставаться стабильным». Лифт остановился. Они вошли в холл, и Рендер снова повел ее. Войдя в кабинет, он ткнул термостат, и по комнате заструился теплый воздух. Их пальто он повесил тут же в кабинете и выкатил из гнезда яйцо. Включив его в розетку, он начал превращать стол в контрольную панель. «Как вы думаете, это долго продлится?» — спросила она, пробегая кончиками пальцев по гладким холодным изгибам яйца. «Все, что я имею в виду, полная адаптация к зрению». Он задумался. «Не имею представления. Пока не знаю. Мы начали очень хорошо, но еще многое нужно сделать. Месяца через 3 я смогу сделать предложение». Она задумчиво кивнула, подошла к столу и обследовала легкими, как 10 перышек, пальцами. «Осторожно, не надавите ни на одну». «Не буду». «Как по-вашему, долго ли мне придется учиться оперировать ими?» «Учиться 3 месяца. 6, чтобы стать достаточно опытной для использования их на ком-то. И еще 6 под постоянным наблюдением, прежде чем вам можно будет доверять самостоятельную работу. Всего вместе больше года». «Ох-ох», — она села в кресло. Рендер коснулся кнопок сезонов, фаз дня и ночи, дыхания сельской местности и города, элементов открыто бегущих по небу и всех танцующих сигналов, которыми он пользовался для построения миров. Он разбил час времени и опробовал примерно 5 веков. «Окей, все готово». Это произошло быстро и с минимумом советов со стороны Рендера. На секунду все стало серым. Затем мертвенно-белый туман. Затем он сам собой разошелся, как от порыва ветра, хотя Рендер не чувствовал его. Он стоял рядом с Ивой у озера, а Эйлин полуукрывали ветви и решетки теней. Солнце клонилось к закату. «Мы вернулись», — сказала она. «Я все время боялась, что это так и не произойдет. Но я снова вижу все и вспоминаю». «Хорошо», — сказал он. «Посмотрите на себя».

0: Она посмотрела в озеро.
1: Я не изменилась.
0: Нет.
1: А вы изменились, сказала она, глядя на него. Я еще понимаю не все, что вижу.
0: Ясно.
1: Что мы будем делать?
0: Смотрите. На ровной дороге она увидела карп. Он шел издалека, прыгал по горам, жужжал у подножья холмов, кружился по прогалинам и рассвечивал их голосом в серое и серебро синхронизированные силы, и озеро дрожало от звуков. Кар остановился в сотне футов за кустарником. Это был С-7. «Пошли со мной», — сказал Рендер, беря Эйлин за руку. «Поедем». Они прошли меж деревьев, обогнув последний куст. Она дотронулась до гладкого кокона, до антенны, до окон, и окна сразу просветлели. Она посмотрела через них внутрь кары и кивнула. «Это ваш сциннер».
1: «Да»,
0: — он открыл дверцу. «Садитесь. Мы возвращаемся в клуб.
1: Сейчас самое время. Воспоминания свежие, будут в меру приятны или нейтральны».
0: «Приятно», — сказала она, садясь в машину. Он захлопнул дверцу, обогнул кар и сел. Она смотрела, как он набирает воображаемые координаты. Кар прыгнул вперед и ровным ходом пошел среди деревьев. Рендер чувствовал возрастающее напряжение, поэтому не менял сценария. Эйлин поворачивалась на вращающемся сиденье и осматривала внутренность кабины, а затем снова уставилась в окно. Она смотрела на убегающие деревья. Рендер увидел рисунок тревоги и затемнил окна.
1: «Спасибо», — сказала она.
0: «Мне вдруг стало слишком много видений. Все несется мимо, как...»
1: «Понятно», — сказал Рендер, поддерживая ощущение движения. «Я так и предполагал».
0: «Но вы становитесь выносливее».
1: «Теперь расслабьтесь», — добавил он через минуту, и где-то была нажата кнопка.
0: Эйлин расслабилась, и они ехали все дальше и дальше. Наконец Кар замедлил ход, и Рендер сказал: «А теперь один непродолжительный взгляд в окно». Он пустил в ход все стимуляторы, которые способствовали удовольствию и расслаблению, и выстроил вокруг Кара город. Она смотрела сквозь просветленные окна на профили башен и монолитные блоки жилищ, затем увидела три кафетерия, дворец развлечений, аптеку, медицинский центр из желтого кирпича с аркой, сплошь застекленную школу, сейчас пустую, еще аптеку и множество каров, припаркованных или несущихся мимо, и людей, входящих и выходящих, идущих мимо домов, садящихся и вылезающих из каров. И было лето, и предзакатный свет фильтровался из цвета городов и одежды людей, идущих по бульвару или стоящих на террасах и балконах, разговаривающих на улицах, женщину с пуделем, ракеты, снующие высоко в небе. Затем мир исчез. Рендер поддерживал абсолютный мрак, приглушил все ощущения, кроме чувства движения. Через некоторое время появился тусклый свет. Они все еще сидели в сциннере. Окна снова стали непрозрачными.
1: «Боже», — сказала она, — «мир так наполнен! Я и в самом деле видела все это!»
0: «Я не хотел дойти до этого сегодня, но вы пожелали. Похоже, что вы были готовы».
1: «Да», — сказала она, и окна вновь просветлели. Она быстро повернулась.
0: «Все исчезло», — сказал он. «Я только хотел, чтобы вы бегло взглянули». Она смотрела. Снаружи теперь было темно, и они ехали по мосту. Двигались они медленно. Других машин не было. Под ними была плоскость, а в небе множество звезд. Они освещали дышащую воду, уходящую под мост. Косые опоры моста спокойно проходили мимо.
1: «Вы это сделали, и я вам очень благодарна», — сказала она.
0: «Кто же вы?» Видимо, он хотел, чтобы она спросила об этом. «Я Рендер», — он засмеялся. Они продолжали путь по теперь пустому темному городу и, наконец, подъехали к клубу в большом паркинг-куполе. Там он тщательно исследовал все ее ощущения, готовый убрать мир в нужный момент, но этого не потребовалось. Они вышли из кары и пошли в клуб, который он не решался переполнять людьми. Они сели за свой столик недалеко от бара в маленькой комнате с комплектом в доспехах рядом и заказали ту же еду, что и раньше. «Нет», — сказал он, оглядывая себя, — «это не мое». Доспехи снова оказались рядом со столом, Рендер в своем сером костюме с черным галстуком и серебряным зажимом из трех лепестков. Оба засмеялись. «Я не тот тип, чтобы носить жестяной костюм. Я хотел бы, чтобы вы перестали меня видеть в нем». «Простите», — она улыбнулась. «Я сама не знаю, зачем я так сделала». «Я знаю и склонен к уточнению. Итак, я еще раз предупреждаю вас. Вы осознаете факт, что это все иллюзия. Я принял этот способ для вас, чтобы получить полную выгоду. Для большинства моих пациентов это реальность, которую они переживают. Это производит контртравму или символическую последовательность, даже более сильную. Но вы знаете параметры игры, и хотите того или нет, это дает другой вид контроля, не тот, с каким я обычно имею дело. Прошу вас, будьте осторожны». «Простите, я не хотела этого». «Я знаю. Нам принесли еду, которая была у нас». «Уф, выглядит она страшно. Неужели мы ели эту дрянь?» «Да», — фыркнул он. «Вот нож, вот вилка, вот ложка. Вот ростбиф, картофельное пюре, горошек, а это масло». «Боже, это салат, это речная форель. Это картофель фри, это бутылка вина. Ну, посмотрим, я ведь не платил за него. Римский конти и бутылка икома для... Эй!» Комната закачалась. Он оголил стол, уничтожил ресторан. Они вновь оказались на прогалине. Сквозь просвечивающуюся ткань мира он видел, как рука двигалась по панели. Кнопки были нажаты. Мир вновь был осязаемым. Их пустой столик теперь стоял у озера, и была летняя ночь, и скатерть казалась очень белой при ярком свете луны. «Как глупо с моей стороны», — сказал он. «Ужасно глупо. Я, видимо, ввел их одновременно. Актуальный основной вид, словесный стимулятор могли потрясти особо, увидящую это впервые. Я так увлекся творчеством, что забыл о пациентке. Приношу извинения». «Я уже в порядке. В самом деле». Он вызвал холодный ветер с озера. «А это луна», — добавил он жалобно. Она кивнула. Она носила крошечную луну в центре лба, и эта луна сияла, как и та перед ними, и заливала серебром волосы и платье Эйлин. На столе стояла бутылка конти и два стаканчика. «Откуда это?» Она пожала плечами. Он налил вино в стаканчике. «Оно может оказаться безвкусным», — сказал Рендер. «Нет, нет». Она подала ему стакан. Он пригубил и понял, что вино имеет вкус фруктовый. Как бы давили сок из винограда, выращенного на островах благословения. Гладкого, мясистого, и хмель выжат из дыма горящего мака. Он с самого начала понял, что его рука, вероятно, перегородила дорогу сознанию, синхронизируя чувственные сигналы и контрпередачу. И это привело его совершенно неосознанно сюда, к свету. «Так уж вышло», — заметил он. «И теперь нам пора возвращаться».
2: «Так скоро?
0: Я еще не видела кафедральный...» «Да, так скоро». Он хотел, чтобы мир кончился, и он... кончился.
1: «Здесь холодно», — сказала она, одеваясь. «И темно».
0: «Я знаю. Сейчас я смешаю что-нибудь выпить и уберу машину». Он глянул на запись, покачал головой и пошел к своему бару. «Это не совсем конти», — заметил он, протягивая руку с бутылкой.
1: «Ну что?
0: Я не возражаю». В данный момент он тоже не возражал. Они выпили, он убрал яйцо, помог Эйлин надеть пальто, и они вышли. Пока они спускались в лифте в подвал, ему хотелось, чтобы мир снова исчез. Но мир не исчезал.
3: В стране приблизительно 1 миллиард 800 миллионов жителей и 500 миллионов личных автомобилей. Если человек занимает 2 квадратных фута поверхности Земли, а машина примерно 120, то становится очевидным, что в то время как люди занимают 2 миллиарда 160 миллионов квадратных футов нашей страны, экипажи занимают 67,2 миллиарда квадратных футов, то есть примерно в 30 раз большее пространство, чем человеческий род.
0: Если в данный момент половина этих автомобилей в действии содержит в среднем по 2 пассажира, то соотношение больше, чем 47 к 1 в пользу каров. Как только страна станет одной мощенной плоскостью, люди либо будут жить под поверхностью Земли, либо эмигрируют на другие планеты, и тогда, возможно, технологическая эволюция будет постепенно продолжаться по линиям, которые предположили для нее статистики. Сибил К. Делфи, заслуженный профессор в отставке. Начало речи в учительском колледже штата Юта. «Папа, я доковылял из школы до такси, а на такси в космопорт ради тамошней выставки АФ снаружи, как она называется. Окей, я преувеличил ковыляние, хотя оно требует дополнительного внимания. Все тут нацелено на привлечение молодежи к 5-летней зацепке, как я понял. Но это сработало. Я хочу присоединиться. Я хочу выйти наружу. Как ты думаешь, возьмут меня, когда я подрасту? Я имею в виду, возьмут наружу, а не на какую-нибудь работу за разбухшим столом. Как думаешь, возьмут? Я думаю, да. Там была важная шишка, полковник. Он увидел шкета, шатающегося вокруг и прижимающего нос к их стеклам, и решил дать ему подсознательную рекламу. Мощно! Он провел меня по галерее и показал все достижения космического флота от лунной базы до марсопорта. Он прочел мне лекцию о великих традициях службы и водил меня в полицейскую комнату, где служба занималась шашками и соревновалась друг с другом в юморе, где все решается умением, а не мускулами. Делали скульптуры из подкрашенной воды прямо в воздухе. Здорово! Но если по-серьезному, я хотел бы быть там, когда они понесутся на 5 внешних и дальше. Не потому, что в проспектах наврано или не продумано, а чувствительный мог бы внести хронику в правильный смысл. Помнишь грубого пограничного наблюдателя Фрэнсиса Паркмана? Мэри Остин, кажется. Так вот, я решил туда податься. Этот мужик из КФ, благодарение богам, не имел покровительственного тона. Мы стояли на балконе и следили за взлетающими кораблями, а он говорил мне, что если я буду напряженно учиться, и когда-нибудь поведу их. Я не стал говорить ему, что я не такой уж сосунок, и получу диплом раньше, чем буду достаточно взрослый для применения его где бы то ни было, даже в службе этого полковника. Я просто посмотрел, как корабли взлетают, и сказал, «Через 10 лет я буду смотреть сверху, а не снизу». Затем он рассказал, какой трудной была его собственная тренировка, но я не спросил, чего ради он связался с таким вшивым назначением, как у него. Теперь, подумав, я рад, что не спросил. Он гораздо больше походил на человека из их рекламы, чем кто-нибудь из их реальных людей. Надеюсь, я никогда не буду походить на типа из рекламы. Спасибо тебе за монету и за теплые носки, и за струнные квинтеты Моцарта, которые я слушаю прямо сейчас. Я хотел бы получить разрешение побывать на Луне, вместо того, чтобы ехать на лето в Европу. Может быть, возможно. Вдруг. Ну, если я смахну тот новый текст, который ты для меня придумал. Ну, в любом случае, пожалуйста, подумай насчет этого. Твой сын Питер. Алло, психиатрический институт. Я хотела бы записаться на обследование. Минутку, я соединяю вас со столом записи. Алло, стол записи. Я хотела бы записаться на обследование. Минуточку, какого рода обследование? Я хочу увидеть доктора Шалот. Эйлин Шалот. Как можно скорее. Сейчас, я посмотрю на расписание. А вас устроит следующий вторник, 2 часа. Прекрасно. Ваше имя, пожалуйста. Дэвил. Джилл Дэвил. Хорошо, мисс Дэвил. Значит, в 2 часа вторник. Спасибо.

0: Человек шел рядом с шоссе. По шоссе неслись кары. На линии высокого ускорения они мелькали, как расплывающиеся пятна. Движение было слабое. Было 10:30 утра, холодно. Меховой воротник у человека был поднят, руки засунуты в карманы, сам он наклонен на ветру. По ту сторону ограды дорога была сухой и чистой. Утреннее солнце закрыли тучи. В грязном свете человек видел деревья за четверть мили. Шаг его не менялся. Глаза не отрывались от деревьев, мелкие камешки хрустели под ногами. Дойдя до деревьев, он снял пальто и аккуратно сложил его. Он положил пальто на землю и полез на дерево. Когда он долез до ветки, которая тянулась над оградой, он посмотрел, нет ли приближающихся каров, затем схватил ветвь обеими руками, опустился вниз, повиснув на мгновение, и упал на шоссе. Это была идущая на восток половина шоссе шириной в 100 ярдов. Он бросил взгляд на запад, увидел, что движения в его сторону пока нет, и пошел к центральному острову. Он понимал, что может не достичь его. В это время дня кары шли по линии высокого ускорения со скоростью приблизительно 160 миль в час. Но он шел. Кар прошел позади него. Он не остановился. Если окна были затемнены, как это обычно бывает, то пассажиры даже не знали, что он пересек их путь. Потом они, вероятно, услышат об этом и осмотрят перед и зад машины, нет ли признаков наезда. Кар прошел перед ним. Окна были прозрачными. На мгновение предстали два лица, раскрытые рты в виде буквы «О», а затем исчезли. Его собственное лицо ничего не выражало. Оно не изменилось. Еще два кара пролетели мимо. Он прошел по шоссе ярдов 20-25. Ветер или что-то под ногами сказали ему, что идет кар. Он даже не взглянул, но уголок глаза заметил идущую машину. Походки он не изменил. У Сесила Грина окна просвечивали, ему так нравилось. Левая рука его была под ее блузкой, юбка ее была скомкана на коленях, а его правая рука лежала на рычаге, опускающем сиденье. Вдруг девушка откинулась назад, издав горловой звук. Его рука дернулась влево. Он увидел идущего человека. Он увидел профиль, так и не повернувшийся к нему полностью. Он увидел, что человек не изменил походки. А затем он уже не видел человека. Легкое дребезжание и ветровое стекло стало само очищаться. Сесил Грин ехал дальше. Он затемнил окна. «Как?» – спросил он, когда она снова была в его объятиях, и всхлипнул. Монитор не задержал его. Он, видимо, не коснулся ограды. Наверное, он спятил. Все равно его должны были задержать в самом начале пути. Лицо могло быть любое. «Мое?» Испуганный Сесил опустил сиденье. «Привет, ребятишки! Это крупный план большой, жирной, запачканной табаком улыбки, которой вы только что были вознаграждены. Но хватит юмора! Сегодня вечером мы отойдем от нашего необыкновенного неофициального формата. Мы начнем с тщательно продуманного драматического представления по последней арт-моде. Мы собираемся играть миф! Только после основательного проникновения в душу и болезненного самоанализа мы решили сыграть для вас сегодня именно этот миф. Да, я жую табак с краснокожим, подлинной фабричной маркой на пачке. Теперь, когда я буду скакать по сцене и плеваться, кто первый установит мою мифическую агонию? Не увлекайтесь фонами. Пуск! Ладно, леди и джентльмены и все прочие, я титан бессмертный, одряхлел и превратился в кузнечика. Пуск! Для моего следующего номера нужно больше света! Больше, чем сейчас! Пуск! Еще больше света! Слепящий свет! Очень хорошо! Пуск! Теперь в моей пилотской куртке, солнечных очках, шелковом шарфе... Вот! Где мой халат? Ладно, все установлено. Эй, вы, шелудивый, пошел! О, вперед! Вверх! Вверх! В воздух, бессмертные лошади! Поднимайтесь туда! Больше света! Эй, лошади, быстрее! Вниз! Папа и мама смотрят, и моя девушка внизу. Давай-давай, не позорьтесь на этой высоте! Ищу! Какого дьявола это лезет ко мне? Оно похоже на молнию! Фух, это был фаэтон в слепом битке на солнечной половине. Вы все, наверное, слышали старую поговорку. Только бог может быть один в трех лицах. Так вот, этот миф называется «Аполлон и Дионис». Да уберите вы эти Юпитеры. Чарльз Рендер писал главу «Некрополь», главу для первой за 4 года своей книги «Недостающее звено человечества». После возвращения он освободил себе послеобеденное время каждого вторника и четверга для работы над ней, закрылся в своем кабинете и заполнял страницы хаотическим обычным письмом. «У смерти множество вариантов, противоположность умиранию», — писал он, когда интерком зажужжал, коротко, длинно, затем опять коротко. «Да», — спросил он, повернув выключатель. «К вам посетитель». Рендер встал, открыл дверь и выглянул.
1: «Доктор, помоги!»
0: Рендер сделал 3 шага и опустился на колено. «В чем дело?»
1: «Едем! Она больна!»
0: «Больна? Как? Что случилось?»
1: «Не знаю! Поедем!»
0: Рендер пристально вглядывался в нечеловеческие глаза. «Что за болезнь?» — настаивал он.
1: «Не знаю!» — повторил пес. «Не говорит! Сидит! Я чувствую! Она больна!»
0: «Как ты добрался до сюда?»
1: «Вел машину. Знаю координаты. Оставил кар снаружи».
0: «Я сейчас позвоню ей».
1: «Не стоит. Не ответит».
0: Зигмунд оказался прав. Рендер вернулся в кабинет за пальто и врачебным чемоданчиком. Он глянул в окно и увидел, что кар Эйлин припаркован у самой грани, где монитор освободил его от своего контроля. Если никто не возьмет на себя управление, кар автоматически перейдет на длительную стоянку. Другие машины будут объезжать его. «Машина так проста, что даже собака может водить ее», — подумал Рендер. «Лучше спуститься, пока не явился крейсер. Кар уже, наверное, отрапортовал, что стоит здесь, а может и нет. Может, несколько минут еще есть в запасе. Ладно, Зиг, поехали». Они спустились в лифте на 1-й этаж, вышли через главный вход и поспешили к кару. Мотор все еще работал в холостую. Рендер открыл пассажирскую дверцу, и Зигмунд прыгнул внутрь. Рендер тиснулся было на сиденье водителя, но собака уже набирала лапой координаты и адрес. «Похоже, я сел не в свое сиденье», — подумал Рендер. Он закурил. Кар уже несся в подземном проходе. Войдя на противоположной стороне, кар на мгновение остановился, а затем влился в движущийся поток. Собака направила кар на высокоскоростную полосу. «Ох», — сказала собака. «Ох». Рендеру хотелось погладить ее голову, но, взглянув на нее, он увидел оскаленные зубы и отказался от своего намерения. «Когда она начала вести себя необычно?» – спросил он.
1: «Пришла домой с работы. Не ела. Не отвечала, когда я говорил. Просто сидела».
0: «Раньше такое бывало?»
1: «Нет».
0: «Что могло стрястись? Может, просто был тяжелый день? В конце концов, Зигмунд всего лишь собака. Как ему определить?» «Нет, он бы знал».
1: «Что же тогда?»
0: «А как было вчера и сегодня утром, когда она уходила из дома?»
1: «Как всегда».
0: Рендер попытался еще раз позвонить ей, но ответа по-прежнему не было.
1: «Ты сделал это», — сказал пес.
0: «Что ты хочешь сказать?»
1: «Глаза, зрение, ты, машина, плохо».
0: «Нет», — сказал Рендер.
1: «Да».
0: Собака вновь повернулась к нему.
1: «Ты хочешь сделать ей хорошо?»
0: «Конечно». Зигмунд снова уставился вдаль. Рендер чувствовал себя физически приятно возбужденным, а умственно инертно. У него были такие ощущения с самого первого сеанса. В Эйлин Шарлотт было что-то, нарушающее порядок. Комбинация высокого интеллекта и беспомощности, решительности и уязвимости, чувствительности и горечи. «Не находил ли я это особо привлекательным?»
1: «Нет. Просто это контрпередача, черт ее возьми!» «Ты пахнешь страхом», — сказала собака.
0: «Значит, меня пугает цвет», — сказал Рендер. «Сверни на другую полосу». Серии поворотов они замедлили ход, снова перешли на быстрый, опять на медленный. Наконец, кар поехал по узкой части дороги, свернул на боковую улицу, проехал еще с полмили, негромко щелкнул чем-то под приборной доской и повернул на стоянку позади высокого кирпичного жилого дома. Щелчок, видимо, был сделан специально следящей системой, которая включалась, когда монитор отпускал кар, потому что кар прошел через стоянку, вошел в свое прозрачное стойло и остановился. Рендер выключил зажигание. Зигмунд уже открыл дверцу. Рендер прошел за ним в здание и поднялся на лифте на 50-й этаж. Затем собака прошла по коридору и нажала носом пластинку на двери. Дверь приоткрылась внутрь на несколько дюймов. Собака распахнула ее плечом и вошла. Рендер вошел следом и закрыл за собой дверь.

0: Роджер Железный. Мастер снов. Окончание. Комната была большая, стены приятно не украшенные, их окраска скомбинирована ненавязчиво. Один угол занимал чудовищный комбинированный радиоприемник. Перед окном большой кривоногий стол. Вдоль правой стены низкая софа, а рядом с ней закрытая дверь, ведущая, по-видимому, в другие комнаты. Эйлин сидела в мягком кресле в дальнем углу у окна. Зигмунд встал около нее. Рендер пересек комнату и достал из портсигара сигарету. Щелкнув зажигалкой, он держал пламя, пока Эйлин не повернулась к нему. «Сигарету?» — спросил он.
1: «Чарльз?»
0: «Да».
1: «Спасибо. Да, закурю».
0: Она протянула руку, приняла сигарету и поднесла ее к губам.
1: «Спасибо. Каким образом вы оказались здесь?»
0: «Общественный вызов. Так случилось, что я был по соседству».
1: «Я не слышала ни звонка, ни стука».
0: «Может, вы задремали?»
1: «Мне открыл Зигмунд». «Да, возможно, я задремала.
0: Который час?»
1: «Почти 4:30». «Значит, я дома больше 2 часов. Видимо, очень устала».
0: «Как вы себя чувствуете?»
1: «Прекрасно. Чашку кофе?»
0: «Не откажусь».
1: «Бифштекс с ним пойдет?»
0: «Нет, спасибо».
1: «Бикарлив кофе?»
0: «Неплохо бы».
1: «Тогда извините, я на 1 минутку».
0: Она вышла в дверь рядом с софой, и Рендер мельком увидел там большую сверкающую автоматическую кухню. «Ну?» – шепнул он собаке. Зигмунд покачал головой. «Не то». Рендер кивнул. Он положил пальто на софу, аккуратно сложив его на чемоданчике, сел рядом и задумался. «Не слишком ли большой ломоть видений?» – бросил я ей сразу. «Может, она страдает от депрессивных побочных эффектов, скажем, угнетения памяти, нервной усталости? Может, я каким-то образом вывел из равновесия ее сенсорно-адаптационный синдром?»
1: «Незачем было спешить. Неужели я так чертовски жаждала писать это? Или я делал все по ее желанию? Могла ли она повлиять на меня, сознательно или бессознательно? Или я оказался настолько уязвимым?»
0: Она окликнула его из кухни, чтобы он нес поднос. Рендер поставил его на стол и сел напротив Эйлин.
1: «Хороший кофе», — сказал он, обжигая губы.
0: «Удачная машина», — ответила она, поворачивая лицо на голос. Зигмунд растянулся на ковре неподалеку от них, положил голову между передними лапами и закрыл глаза.
1: «Я подумал», — сказал Рендер, — «не было ли каких-нибудь постэффектов в последний сеанс, вроде увеличения синестетических опытов, включающих формы галлюцинации или...»
0: «Да», — ответила она ровно, — «сны».
1: «Какого рода?»
0: «Последний сеанс. Я видела его снова и снова во сне».
1: «Сначала до конца?»
0: «Нет, особого порядка событий не было. Мы ехали по городу или через мост, или сидели за столиком, или шли к кару. Вот такие всплески очень живые».
1: «Какие ощущения сопровождали эти всплески?»
0: «Не скажу, они все перепутались».
1: «А каковы ваши ощущения теперь, когда вы вспоминаете их?»
0: «Такие же перемешанные».
1: «Вы не были испуганы?»
0: «Нет, не думаю».
1: «Вы не хотели бы отдохнуть от сеансов? Вам не кажется, что мы действуем слишком быстро?»
0: «Нет, отнюдь. Это... ну, вроде как учиться плавать. Когда вы, наконец, научитесь, вы плаваете до изнеможения. Затем вы ложитесь на берегу, хватаете ртом воздух и вспоминаете, как все было, а ваши друзья болтаются рядом и ругают вас за перенапряжение, и это хорошее ощущение, хоть вам и холодно, и во всех ваших мускулах иголки. Я так чувствовала себя после первого сеанса и после последнего. Первый раз он... всегда особенно. Иголки исчезают, и я снова обретаю дыхание. Господи, я совершенно не могу сейчас остановиться. Я чувствую себя отлично».
1: «Вы всегда спите днем?»
0: 10 красных ногтей двинулись через стол, когда она потянулась.
1: «Устала»,
0: — она улыбнулась, скрывая зевок. «Половина штата в отпуске или болеет, и я всю неделю уходила с работы поздно. Но сейчас все в порядке, я отдохнула».
1: Она взяла чашку обеими руками и сделала большой глоток.
0: «Угу», — сказал Рендер, — «хорошо. Я немного за вас беспокоился и рад видеть, что причин для этого нет».
1: «Беспокоились?
0: Вы не читали записи доктора Рискомба о моем анализе об испытании в яйце? Как вы можете думать, что обо мне можно беспокоиться?»
1: «Да.
0: У меня оперативно полезный невроз, касающийся моей деятельности как человеческого существа. Он фокусирует мою энергию, координирует мои усилия. Это повышает чувство личности.
1: У вас дьявольская память, заметил Рендер. Почти стенографический отчет.
0: Конечно.
1: Зигмунд сегодня тоже беспокоился о вас.
0: Зиг, как это?
1: Собака смущенно шевельнулась, открыла один глаз.
0: Да, проворчала она, глядя на Рендера.
1: Он нужен. Приехать домой.
0: Значит, ты снова водил кар?
1: Да.
0: Зачем?
1: Я испугался.
0: Ты не отвечала, когда я говорил.
1: И в самом деле я устала.
0: А если ты еще раз возьмешь кар, то я буду закрывать дверь так, чтобы ты не мог входить и выходить по своему желанию.
1: Прости.
0: Со мной все в порядке.
1: Я вижу.
0: Никогда больше не делай этого.
1: Прости.
0: Глаз собаки не покидал Рендера. Он был как зажигательное стекло. Рендер отвел взгляд.
1: Не будьте жестоки к бедному парню, сказал он.
0: В конце концов, он подумал, что вы больны, и поехал за мной. А если бы он оказался прав?
1: Вы должны поблагодарить его, а не ругать.
0: Успокоенный Зигмунд закрыл глаз. Ему надо выговаривать, тогда он поступает правильным, закончила Эйлин.
1: «Я полагаю, — сказал Рендер, отпив кофе, — что никакой беды не случилось. Раз уж я здесь, поговорим о деле. Я кое-что пишу и хотел бы узнать ваше мнение».
0: «Великолепно. Посвятите мне сноску.
1: Даже две или три.
0: Как, по-вашему, общая основа мотивации, ведущих к самоубийству, различна в разных культурах?»
1: «По моему хорошо обдуманному мнению, нет».
0: Разочарования могут привести к депрессии или злобе. Если же они достаточно сильны, то могут вести к самоуничтожению. Вы спрашиваете насчет мотиваций? Я думаю, что они остаются, что это некультурный вневременной аспект человеческой деятельности. Не думаю, что он может измениться без изменения основной природы человека.
1: Ладно, проверим.
0: Теперь как насчет побудительного элемента? Возьмем человека спокойного, со слабо меняющимся окружением. Если уместить сверхзащищенную жизненную ситуацию, как вы думаете, будет ли она подавлять его или побуждать к ярости в большей степени, чем если бы он не был в таком охраняющем окружении?
1: В каком-то случае я бы сказала, что это зависит от человека.
0: Но я вижу, к чему вы ведете. Многие расположены выскакивать из окон без колебаний. Окно даже само откроется для вас, потому что вы его об этом попросите. Это возмущение скучающих масс. Но мне не нравится это замечание. Я надеюсь, что оно ошибочное.
1: Я тоже надеюсь. Но я думаю также о символических самоубийствах, функциональных расстройствах, случающихся по самым неубедительным причинам.
0: Ага, это ваша лекция о прошлом месяце. Аутопсихомимикрия. Хорошо сказано, но я не могу согласиться.
1: Теперь я тоже.
0: Я переписал всю часть «Фаната в сказочной стране глупцов», как я и назвал ее. На самом деле инстинкт смерти идет почти по поверхности.
1: Если я дам вам скальпель и труп, можете вы вырезать инстинкт смерти и дать мне ощущать его?
0: Нет, сказал он с усмешкой в голосе. В трупе всего этого уже израсходовано.
1: Но найдите мне добровольца, и он своим добровольным согласием докажет мои слова.
0: Ваша логика неуязвима, улыбнулась Эйлин. Выпьем еще кофе, ладно?
1: Рендер пошел на кухню, ополоснул и вновь наполнил чашки, выпил стакан воды и вернулся в комнату.
0: Эйлин не шевельнулась. Зигмунд тоже.
1: «Что вы будете делать, когда прекратите работать творцом?» – спросила она.
0: «То же, что и большинство.
1: Есть, пить, спать, разговаривать, посещать друзей, ездить по разным местам, читать».
0: «Вы склонны прощать?»
1: «Иногда».
0: «А что?»
1: «Тогда простите меня. Сегодня я поспорила с женщиной по фамилии Девил».
0: «О чем?»
1: «Она обвинила меня в таких вещах, что лучше бы моей матери было не рожать меня. Вы собираетесь жениться на ней?»
0: «Нет. Брак – это вроде алхимии. Когда-то он служил важной цели, но теперь едва ли».
1: «Хорошо. И что вы ей сказали?»
0: «Я дала ей карту направления, где было сказано «Диагноз – сука. предписание, лечение успокаивающими средствами и плотный кляп.
1: «О!» – сказал Рендер с явным интересом.
0: Она разорвала карту и бросила мне в лицо.
1: «Интересно, зачем это все?»
0: Она пожала плечами и улыбнулась.
1: «Отцы и старцы!» – вздохнул Рендер. «Я размышляю, что есть ад.
0: Я считаю, что это страдание от неспособности любить», – закончила Эйлин.
1: «Это Достоевский, верно?»
0: «Подозреваю. Я включил бы его в лечебную группу. Это был бы реальный ад для него, со всеми этими людьми, действующими как его персонажи и радующимися этому».
1: Рендер поставил чашку и отодвинул ее от стола.
0: «Полагаю, что вы теперь должны идти».
1: «Должен, в самом деле».
0: «Нельзя ли поинтересоваться, вы пойдете пешком?»
1: «Нет».
0: Она встала. «Ладно, сейчас надену пальто».
1: «Я могу доехать один и отправить кар обратно?»
0: «Нет, меня мучает идея пустых каров, катающихся по городу. На меня это будет давить недели две. Кроме того, вы обещали мне кафедральный собор».
1: «Вы хотите сегодня?»
0: «Если смогу вас уговорить».
1: Рендер встал, размышляя.
0: Зигмунд поднялся тоже и встал рядом с Рендером, глядя вверх в его глаза. Он несколько раз открывал и закрывал пасть, но не издал ни звука. Затем он повернулся и вышел из комнаты.
1: «Нет!»
0: – голос Эйлин вернул его назад. «Ты останешься здесь до моего возвращения».
1: Рендер надел пальто и затолкал чемоданчик в дальний карман. Когда они шли по коридору к лифту, Рендер услышал слабый далекий вой. В этом месте, как и во многих других, Рендер знал, что он хозяин всего. Он был как дома, в тех чужих мирах без времени, в тех мирах, где цветы испариваются, а звезды сталкиваются в небе и падают на землю обескровленные, где в мирах обнаруживаются лестницы вниз, в глубину, из пещер возникают руки, размахивающие факелами, чье пламя похоже на жидкие лица. Все это Рендер знал, потому что посещал эти миры на профессиональной основе в течение большей части десятилетия. Одним согнутым пальцем он мог выделить колдунов, судить их за измену к королевству, мог казнить их, мог назначать их преемников. К счастью, это путешествие было только из вежливости. Он шел через прогалину, разыскивая Эйлин. Он чувствовал ее пробуждающееся присутствие повсюду вокруг себя. Он продрался сквозь ветви и остановился у озера. Оно было холодное, голубое, бездонное, и в нем отражалась та стройная ива, которая стала причиной прибытия Эйлин. «Эйлин!» Ива качнулась к нему и обратно. «Эйлин, идите сюда!» Посыпались листья, поплыли по озеру, тревожа его спокойствие, искажая отражение. «Эйлин!» Все листья на иве разом пожелтели и попадали в озеро. Дерево перестало качаться. В темнеющем небе раздался странный звук, вроде гудения высоковольтных проводов в морозный день. На небе вдруг появилась двойная вереница лун. Рендер выбрал одну, потянулся и прижал ее. Остальные тут же исчезли, и мир остановился. Гудение в воздухе смолкло. Он обошел озеро, чтобы получить субъективную передышку от действия отбрасывания их отраженного удара. Он пошел к тому месту, где хотел поставить собор. Теперь на деревьях пели птицы. Ветер мягко пролетал мимо. Рендер очень сильно чувствовал присутствие Эйлин. «Сюда, Эйлин, сюда!» Она оказалась рядом с ним. Зеленое шелковое платье, бронзовые волосы, изумрудные глаза, на лбу изумруд. Зеленые туфли скользили по сосновым иглам.
0: «Что случилось?» – спросила она.
1: «Вы были испуганы».
0: «Чем?»
1: «Может, вы боитесь кафедрального собора? Может, вы ведьма?» Он улыбнулся.
0: «Да, но сегодня у меня выходной».
1: Он засмеялся, взял ее за руку, и они вошли в зеленый остров, и там на травянистом холме был воздвигнут кафедральный собор, поднявшийся выше деревьев. Он дышал носом органа, в его стеклах отражались солнечные лучи. «Держитесь крепче», — сказал он. «Отсюда гиды начинают обход».
0: «С
1: колоннами от пола до потолка, так похожими на громадные древесные стволы, собор достигает жесткого контроля над своим пространством», — сказал Рендер. «Это из путеводителя. Это северный предел». «Зеленые рукава», — сказала она. «Орган играет зеленые рукава».
0: «Верно. Вы не можете порицать меня за это».
1: «Я хочу подойти ближе к музыке».
0: «Прекрасно. Вот сюда».
1: Рендер чувствовал, что что-то не так, но не мог сказать, что именно. Все держалось так основательно. Что-то быстро пронеслось высоко над собором и произвело звучный гул. Рендер улыбнулся, вспомнив теперь. Это было вроде ошибки в языке. Он на миг спутал Эйлин с Джилл. Да, вот что случилось. Но почему же тогда... Алтарь сиял белизной. Рендер никогда и нигде не видел такого. Все стены были темными и холодными. В углах, в высоких нишах горели свечи. Орган гремел под невидимыми пальцами. Рендер понимал, что что-то тут неправильно. Он повернулся к Эйлин Шалот. Зеленый конус ее шляпы возвышался в темноте, таща клок зеленой вуали. Ее горло было в тени, но... Где ожерелье? «Не знаю», — она улыбнулась. Она держала стаканчик, отливающий розовым, а в нем отражался ее изумруд. «Выпьете?» — спросила она. «Стойте спокойно», — приказал он. Он пожелал, чтобы стены обрушились. Они поплыли в тени. «Стойте спокойно», — повторил он повелительно. «Не делайте ничего, постарайтесь даже не думать». «Падайте, стены!» — закричал он, и стены взлетели в воздух, и крыша поплыла по вершине мира, и они стояли среди развалин, освещенных единственной свечой. Ночь была черна, как уголь. «Зачем вы сделали это?» — спросила она, протягивая ему стаканчик. «Не думайте. Не думайте ни о чем. Расслабьтесь. Вы очень устали. Как эта свеча мерцает и гаснет, так и ваше сознание. Вы с трудом держитесь в бодрствующем состоянии. Вы едва стоите на ногах. Ваши глаза закрываются, да и здесь смотреть не на что». Он пожелал, чтобы свеча погасла. Но она продолжала гореть. «Я не устала. Пожалуйста, выпейте». Он слышал сквозь ночь органную музыку. В другое время он не узнал бы ее сразу. «Мне нужно ваше сотрудничество». «Пожалуйста, все что угодно». «Смотрите, луна», — показал он. Она взглянула вверх, и из-за чернильной тучи вышла луна. «Еще и еще». В темноте прошли луны, как нитка жемчуга. «Последняя будет красной», — сказал он. Так и было. Он вытянул указательный палец, откинул руку в сторону вдоль поля зрения Эйлин и хотел коснуться красной луны. Рука его заболела, ее жгло, он не мог шевельнуть ею. «Очнитесь!» — завопил он. Красная луна исчезла, и белая тоже. «Пожалуйста, выпейте». Он вышиб стаканчик из ее руки и отвернулся. Когда он вновь повернулся к ней, она по-прежнему держала стаканчик. «Выпьете». Он повернулся и полетел прочь. Это напоминало бег сквозь высокий, выше пояса снежный сугроб. Это было неправильно. Он усложнял ошибку этим бегом. Он уменьшил свою силу, а силу Эйлин увеличил. И это вытянуло из него энергию, высушило его. Он стоял во мраке. «Мир движется вокруг меня», — сказал он. «Я его центр».
2: «Пожалуйста, выпейте», — повторила она, и он очутился на прогалине рядом с их столиком у озера. Озеро было черное, а луна серебряная, и висела она высоко. Он не мог до нее дотянуться. На столе мигала единственная свеча, и ее свет делал волосы и платье Эйлин серебряными. На лбу ее была луна. На белой скатерти стояла бутылка Конти рядом с широкогорлым винным стаканчиком. Он был полон, и розовые пузырьки пенились по краю. Рендера мучила жажда, а Эйлин была прекраснее всех, кого он когда-либо видел. И ожерелье ее сверкало, и с озера дул холодный ветер, и было здесь что-то, что он должен был вспомнить.
1: Он шагнул к ней,
2: и его доспехи слегка зазвенели. Он потянулся к стаканчику, но его рука болезненно застыла и упала вдоль тела. «Вы ранены?» Он медленно повернул голову. Из открытой раны на бицепсе лилась кровь, стекала по руке и капала с пальцев. Броня была проломлена. Он заставил себя отвернуться. «Выпей, любимый. Это излечит тебя. Я подержу стаканчик». Он смотрел на нее, когда она подносила стаканчик к его губам. «Кто я?» – спросил он. Она не ответила, но ответила что-то из плещущей воды озера. «Ты Рендер, творец». «Да, я вспоминаю», — сказал он, и, повернувшись медленно к той лжи, которая могла сломать всю иллюзию, заставил себя сказать: «Эйлин Шалот, я ненавижу вас». Мир закачался и поплыл вокруг него, вздрагивая, как от рыданий. «Чарльз!» — взвизгнула Эйлин, и мрак упал на них. «Очнитесь! Очнитесь!» — кричал он, и его правая рука болела и горела, кровоточа в темноте. Он стоял один на белой равнине, безмолвный и бесконечный, склоняющийся к краям мира. Она испускала собственный свет, и небо было не небом, а пустотой, ничем. Ничто. И он был один. Его собственный голос эхом возвращался к нему с конца мира. «Ненавижу вас!» — говорило эхо. «Ненавижу вас!» Он упал на колени. Он был Рендером. Он хотел закричать. Над равниной появилась красная луна, бросающая призрачный свет на всю протяженность равнины. Слева поднялась стена горы, такая же справа. Он поднял правую руку, поддерживая ее левой, вытянул указательный палец и потянулся к луне. С черных высот пришел вой, странный плачущий крик, получеловеческий вызов, отчаяние и сожаление. Затем Рендер увидел его, шагающего по горам, сбивающего хвостом снег с самых высоких пиков, последнего волка-оборотня севера, Фенриса, сына Локи, бушующего в небе. Фенрис прыгнул в воздух и проглотил луну. Он приземлился неподалеку от Рендера. Его огромные глаза горели желтым огнем. Он крался к Рендеру на бесшумных лапах через холодные белые поля, лежавшие между горами. И Рендер отступал от него, поднимаясь и спускаясь по холмам, через трещины и ущелья, через долины, мимо сталагмитов и башенок. Все вниз и вниз, пока жаркое дыхание зверя не обдало его, и хохочущая пасть не раскрылась над ним. Рендер увернулся, и его ноги стали двумя сверкающими реками, уносящими его прочь. Мир отскочил назад. Рендер скользил по склонам вниз, быстрее, прочь! Он оглянулся через плечо. Вдалеке серая тень неслась за ним. Рендер чувствовал, что зверь легко сузит разрыв. Если захочет, надо двигаться быстрее. Мир под ним зашатался, повалил снег. Он бежал вперед к расплывчатому размытому контуру. Он прорывался сквозь пелену снега, который, казалось, шел теперь вверх с земли. Он приближался к разбитому предмету. Приближался, как пловец, неспособный открыть рот и заговорить из боязни утонуть. Утонуть, так и не узнав ничего. Он не мог оценить свое продвижение вперед. Его несло, как прибоем, к обломкам. И, наконец, он остановился рядом с ними. Некоторые вещи никогда не меняются. Это вещи, которые давно перестали быть предметами и остались исключительно как никогда не зарегистрированные случаи вне порядка элементов, называемых временем. Рендер стоял здесь и не беспокоился, что Фенрис может прыгнуть на него сзади и съесть его мозг. Он закрыл глаза, но не мог перестать видеть. Сейчас не мог. Большая часть его самого лежала мертвой у его ног. Раздался вой. Серая тень мелькнула мимо Рендера. Злобные глаза и кровожадная пасть укоренялись в искореженном каре, прогрызая сталь, стекло, нащупывая внутри. «Нет! Зверь!» — закричал Рендер. «Мертвые священны! Мои мертвые священны!» В его руке появился скальпель, и он умело полосовал сухожилия, бугры мускулов, напряженных плеч, мягкое брюхо, веревки артерий. Рыдая, он расчленил чудовище часть за частью, и оно исходило кровью, пачкая машину и останки в ней адским звериным соком. Кровь капала и лилась, пока вся равнина не покраснела и не скорчилась. Рендер упал поперек разбитого капота, и тут было мягко, тепло и сухо. Он рыдал. «Не кричи», — сказала она. Он крепко ухватился за ее плечо. Рядом было черное озеро под луной Веджвудского фотфора. На их столике мигала единственная свеча, и Эллен держала стаканчик у его губ. «Пожалуйста, выпей это». «Да, давайте». Он глотнул вина. Оно было сама мягкость и легкость. Оно горело в нем, и он почувствовал, что его сила возвращается. «Я Рендер, творец», — плеснуло озеро. «Нет». Он повернулся и снова побежал, глядя на обломки. Он хотел уйти обратно, вернуться. «Ты не можешь». «Могу», — закричал он. «Могу, если постараюсь». Желтое пламя свелось кольцами в густом воздухе. Желтые змеи. Они обвились вокруг его лодыжек. Затем из мрака выступил его двухголовый враг. Мелкие камни прогрохотали мимо него. Одуряющий запах ввинчивался в нос и голову. «Борец!» — промурчала одна голова. «Ты вернулся для расплаты!» — сказала другая. Рендер вглядывался, вспоминая. «Я не буду платить, Томиэль!» — сказал он. «Я побью тебя и скую именем Ротмана!» «Да, Ротмана, каббалиста!» Он начертил в воздухе пентаграмму. «Уходи в Клинхот! Я изгоняю тебя!» «Клинхот здесь!» «Именем Камаэла, ангела крови, именем воинства Серафимов, во имя Элоиза Габора приказываю тебе исчезнуть!» «Не сейчас!» — засмеялись обе головы. Враг двинулся вперед. Рендер медленно отступал, его ноги связывали желтые змеи. Он чувствовал, что за ним разверзается пропасть. Мир зигзагом уходил в сторону. Рендер видел отделяющиеся куски. «Сгинь!» Гигант заревел в обе глотки. Рендер споткнулся. «Сюда, любимый!» Она стояла в маленькой пещере справа. Он покачал головой и попятился к пропасти. Томиэль потянулся к нему. Рендер повалился на край. «Чарльз!» — взвизгнула она, и с ее воплем сам мир качнулся в сторону. «Значит, уничтожение», — ответил он, падая. «Я присоединяюсь к тебе в темноте». Все пришло к концу.

0: Я хотел бы видеть доктора Чарльза Рендера.
1: К сожалению, это невозможно.
0: Но я прискакал сюда только для того, чтобы поблагодарить его. Я стал новым человеком, он изменил всю мою жизнь.
1: Мне очень жаль, мистер Эриксон, но когда вы позвонили утром, я сказал вам, что это невозможно.
0: Сэр, я член палаты представителей Эриксон. И Рендер однажды оказал мне большую услугу.
1: Вот и вы окажите ему услугу, езжайте домой.
0: Вы не можете говорить со мной таким тоном.
1: Могу. Пожалуйста, уходите.

0: море, он знал, что это вот-вот кончится. Тем не менее, он спустился по лестнице высокой башни и вышел во внутренний двор. Он прошел через беседку и посмотрел на соломенную постель в центре беседки. «Доброе утро, милорд», — сказал он. «И тебе того же», — сказал рыцарь. Его кровь смешивалась с землей, цветами, травой, брызгала на его доспехи, капала с пальцев. «Никак не заживает», — Рендер покачал головой. «Я пустой. Я жду». «Ваши ожидания скоро кончатся». «Что ты имеешь в виду?» Рыцарь сел. «Корабль приходит в гавань». Рыцарь встал и прислонился к замшелому стволу дерева. Он посмотрел на огромного бородатого слугу, который продолжал говорить с грубым варварским акцентом. «Он идет, как черный лебедь на ветру. Возвращается».
1: «Черный, говоришь? Черный?»
0: «Паруса черные, лорд Тристан».
1: «Врешь!»
0: «Хотите сами увидеть? Ну, смотрите!» Слуга сделал жест.
2: Земля задрожала, стены упали, пыль закружилась и осела. Отсюда был виден корабль, входящий в гавань на крыльях ночи.
1: «Нет, ты солгал! Смотри, они белые!»
2: Заря танцевала на воде. Тени улетали из парусов корабля.
1: «Нет, глупец, черные! Они должны быть черными!» «Белые! Белые! Изольда, ты сохранила веру! Ты вернулась!»
2: Он побежал к гавани.
1: «Вернитесь! Вы ранены! Вы больны! Стоп!»
2: Паруса белели под солнцем, которое было красной кнопкой, и слуга быстро повернулся к ней. Упала ночь.

0: плевать я хотел на устав с высокой колокольни.
1: Рукой показываю, с какой именно проекция ладони уходит почти вертикально вверх. Да, я криклив и шумен. Да, я невозможен и непереносим. И в полной мере злобный выплеск на штаба отношу на свой счет.
2: Шут!
3: Кто?
2: Паяц!
3: Где?
2: Клоун!
1: Это такой тонкий юмор? И, наверное, его чувство юмора оказалось тоньше, чем я предполагал, ибо порвалось в самый ответственный момент, каковым катаклизмом меня и швырнуло на пол. Я говорил о себе, что криклив и шумен, а невозможен и непереносим? Добавьте к этому злопамятность и неистребимую дрочливость. Ничего, такой коктейльчик.
2: Разжалую!
1: Согласен.
2: Вредовые!
1: Кривится, трясет пальцами, рассадил костяшки.
2: Где расписаться?
1: Поднимаюсь с пола, утирая рукавом кровь.
2: Рядовой Крюков! Вон!
0: С удовольствием!
1: Подшагиваю на расстояние прямого правой и за какое-то мгновение узнаю о себе всю правду. Из глаз в глаза. Оказывается, я тупая наглая скотина, сильная и страшная, я всем тут надоел, на мои медали командованию откровенно плевать, меня боятся и ненавидят, тоже мне новость. Физиономия моя не нравится никому, и не далее как минуту назад у начальственного кулака и моей многострадальной челюсти случился акт насильственной любви. Рад ли я этому? Просто в восторге! Где-то слышал, что глаза — зеркало души. Честное слово, знал бы, где похоронен этот умный чудак, плюнул бы на все и поехал туда. Чувствую в себе необоримую потребность возложить цветы к постаменту. Вот стоим мы с начальником штаба друг перед другом, глядимся, как баран на новые ворота. Баран я, так как минутой позже ворота сотрясет страшный удар, и я оказываюсь тем идиотом, который все-таки переходит Рубикон. Прошу записать мне в актив изнасилование челюсти этого напыщенного придурка. Даже неоднократное и даже групповое. Прямой правый, левый хук, апперкот. И то, что мы называем «качать бедрами», говоря о феминах, еще долго не сможет делать это высокомерная физиономия со своей нижней челюстью. Ненавижу идиотские приказы и не считаю нужным это скрывать. Вот такой я нонконформист с эстетским чувством справедливости. Ту памятную медаль, сразу после отбытия 2 недель ареста на полковой губе, со скрежетом зубовным прикрепил мне на лацкан кителя наш командир авиабригады, сукин сын, похлеще начальника штаба. Тогда, не запрашивая разрешения на взлет, я поднял танкер и ушел к Протеусу, где наши битый месяц сидели в котле и, наверное, уже камни грызли с голодухи. Забрал весь батальон, покружив над противником, сбросил тому на голову динамические бомбы, скудный, конечно, у танкера боезапас, но все-таки, и, получив 2 дюжины подпалин на хвосте жар-птицы, вернулся на базу. Меня потом спрашивали, как я прошел через тройную цепь окружения, не нашелся, что сказать. Лишь чесал затылок и молча пожимал плечами. Наверное, везучий. Выхожу один я на дорогу. В погонах рядового. Рядовой в мои годы просто смешно. Полупустой вещмешок на плече. Скрип-скрип, ноют новые ботинки. Лязг, зычно лязгает за мной гильотина полковых ворот. Пойду, куда глаза глядят. На Сигею подамся. Там требуются безбашенные пилоты с атрофированным чувством опасности. Или на ту же Вельзеву, хотя... чувствую, нигде не уживусь. И с завидным постоянством буду получать в челюсть. Ни на минуту, впрочем, в должниках не задерживаясь. Но одно могу сказать определенно, по крайней мере, на 13-20 местного времени. В войну я больше не играю. Армия и я, как выясняется, непримиримые антагонисты, и делать что-нибудь с этим приговором Фатума ни я, ни армия в обозримой перспективе не собираемся. Разошлись, как в море корабли. Хотя в моем случае больше подошло бы... разлетелись, как в космосе штурмовики. Сижу в баре, потягиваю карасайские виски. Ровным счетом не нахожу, что сказать. Ни хорошего, ни плохого. Просто тяну виски и время. Глазею по сторонам. Народец тут неприхотлив и нагл. Не успел я обжиться, как меня попытались облегчить на кошелек и укоротить на голову, кстати сказать, в этом самом баре. Зубы-то себе они уже вставили, но до сих пор косятся и злобно шипят, едва попадусь на глаза. Шипят, правда, издалека и в спину. Вон они, за дальним столиком. Глядят из-под лобья, что-то шепчут. Перебиваюсь случайной работенкой, то отвезти, туда слетать. В общем, штаны держатся. Не падают. Тогда, после той эпохальной драки, уже сидя за своим столом, я услышал над ухом масляно-бархатистое...
3: Еще один безбашенный. Недолго музыка играла.
1: Голос принадлежал женщине, точнее девушке, и я готов был поклясться, что девушки прихорошенькой, ибо не имеют права таинственные незнакомки с глубокими грудными голосами оказываться на поверку уродинами. Сплюнул на пол кровь и, не оборачиваясь, бросил:
4: «Я вызываю жгучее одобрение?»
3: «Почти. Безудержную радость. И с вашего позволения я заработаю на вас деньги».
1: «Деньги?» И хотел бы я повернуться, взглянуть на это чудо, но отбитые бока буквально заскрипели, как несмазанные ворота, застонали и просто потребовали покоя и неподвижности.
3: «Да!»
1: И во всеуслышание объявила:
3: «Ставлю 1000 универсалов на то, что не пройдет и недели, как в бар, где будет веселиться этот господин, нагрянет бедный Пью и сделает предложение, от которого наш бультерьер не сможет отказаться».
1: Тут же с разных концов бара посыпались встречные предложения, а я скосил глаза в сторону и спросил соседа слева. Он не сильно пострадал от нашей свары, мы лишь снесли со стола его выпивку.
4: «Кто такая?»
5: «Джиби Фортуна. От Чиюга и от Орва. И кажется, она действительно сделает на вас деньги».
1: Судя по шуму за моей спиной, предложение Джиби встретило горячий отклик.
5: «Мисс, прошу не забывать, я в доле!»
1: Сипло бросил назад.
3: «Эти деньги вам не понадобятся»,
1: — издевательски ласково прошептала невидимая мне Джиби.
3: «Чао, красавчик».
1: И вышла в дверь, что находилась за моей спиной.
5: «Все так ужасно?»
1: Мне удалось лишь немного отвернуть голову влево.
5: «И даже хуже», — скривился сосед. «Темная история. Хоть и пахнет в ней большими деньгами, но овчинка выделки не стоит. Как говорится, пойдешь на охоту, сам голову сложишь».
1: Брата она потеряла.
5: «Неисповедимы пути Господни!»
1: Просипел я, морщась от боли. Тех двоих уже уволокли, пятна крови на полу уже затерли, и робот собирал с пола осколки посуды. Жизнь не стоит на месте.

0: Кто бы ни говорил обо мне тот дурак в погонах, а я все еще ребенок, верящий в сказки. Вот сижу себе и жду волшебного случая, что перевернет однажды всю мою жизнь сверху донизу, и покачусь я, как золотое колесико, в счастливую страну, только пыль встанет столбом. И лишь в сказках он и обставляется с такими шумом и помпой. Трах-бах! С грохотом распахивается старомодная петельная дверь на манер двустворчатой салунной, и в бар вваливается колоритнейший персонаж, живописать который только в словах путаться. Одно лишь скажу. Застрял у меня старина Джоб в горле, и долго я еще перхал и кашлял. «Эй, хозяин! Виски на два пальца! И не какой-нибудь суррогатной дряни, а настоящего, забористого!»
1: «Шутить изволите!»
0: В прошлой жизни хозяин определенно был змеей. Сужу потому, что в каждом слове норовил пришипеть и присвистнуть. И холоден был, сволота, до омерзения. Не улыбнется, не отшутится.
2: «Если в этой дыре найдется настоящий виски, получишь черного энергетика на донышке!»
0: Широкое заявление. Неслыханная щедрость. Пустое расточительство. Хозяин, долго не мигая, будто и в самом деле удав, смотрел на посетителя и, наконец, медленно потянулся к бутыли кукурузного грома.
2: «Да-да, я не шучу, дружище. Соблюдем лишь одно маленькое условие. Виски настоящий, и он мне нравится. Чертовски нравится. Невозможно нравится».
0: Ухмыляюсь. «Это та невозможность, которая очень даже возможна. Каламбурю полбутылки старины Джоба весьма к этому располагают. Мне здесь нравится. Станция подвешена в воспитанной черноте космоса. Висит себе серебристый бублик, болтается в тенетах караванных путей на полпути с Вильзевы на Линдетту или наоборот, кому какая надобность выпала. И некому разъяснить мне истоки непоколебимой уверенности в том, что рано или поздно я дождусь-таки улыбки фортуны». В свете недавних событий звучало это весьма двусмысленно.
2: «Эй, ты! Улыбчивый! Да-да, ты! Я сказал что-то смешное!»
0: «Улыбчивый — это я. Мне смешно. Достаточно ли это причина, чтобы улыбнуться?»
3: «Ваша громогласность кажется мне натянутой. Щедрость позерской. Манеры вызывающими. Любопытство наигранным. Внешность обманчивой. Мой ответ вас удовлетворил?»
0: Прайм-тайм. Народу в баре полным-полно. Очень органично это столпотворение оттеняет ненавязчивый мерный гул. И такой жесткой и оглушительной показалась вдруг повисшая тишина.
2: «Вы...»
0: «Не утруждайтесь, перебиваю. Мне известно о себе все. Я невозможен, непереносим, криклив, шумен, дрочлив».
1: «Ваш виски, сэр!»
0: Холодно прошипел хозяин и подвинул бокал посетителю.
2: «Вы угадали, ухмыляюсь, и это тоже.
0: Но даже ваши громилы не привьют мне чувство благоразумия. Эта почва благодатна лишь для сорняков. Ну, вы помните, я невозможен, непереносим, криклив, шумен, дрочлив.
2: Вы не льстите себе.
0: Ваш центнер великолепно укладывается горизонтальной парой хуков. Проверять будем?»
2: «Вы
0: совершенно верно. Пьян и нагл. Невоздержанный язык и феерически остроумен».
2: «Да позволите хоть слово вставить, болтун вы эдакий!»
0: Рявкнул здоровяк, и нескольких зевак буквально снесло прочь громоподобным ревом.
2: «Ну и голосище».
3: «Прошу прощения, парой крюков тут не обойтись, а вот с прямым правой сложится полный комплект. Ляжете смирненько между вторым и третьим столиком».
2: «Расходитесь!»
0: Любитель породистого виски повернулся к притихшим завсегдатаям.
2: «Драки не будет!»
3: «А ко всему вы еще черствый и бездушный эгоист!»
0: Гляжусь в самое донце бокала и готов поклясться, что видел начало всех начал. Серебристые в ореоле звездочек и чернильно-черных колец.
3: «В ожидании драки люди забыли дышать. Рты пораскрывали. Отставили еду и питье. Но что вам люди? Что вам чаяние, обманутые надежды, вящий восторг и трепет предвкушения?»
2: «Болтун-философ. Это чуть хуже.
0: Странный посетитель поднял бокал к глазам, прищурился, проглядел жидкое золото на свет и довольно прицокнул.
2: Эх, хорош.
0: А философ Молчун — преступник. Я безапелляционен и кристально тверд. Поиск истины — не поле для торга. Истину из пыльных закоулков разума на свет.
4: Вы пилот?
0: Мой визави, закрыв глаза, смаковал напиток, и я никогда бы не подумал, что такими обертонами можно мурлыкать.
5: Да, и это не повод для сочувствия.
4: Болтлив, дрочлив, отчаян. В этом мне и нужны. Продолжим у меня.
5: Забыли. Невозможен, непереносим.
4: Забыть не получается, напоминаете ежесекундно. Так что, да или нет?
5: Ишь ты! Да или нет?
0: Этими коротенькими и незамысловатыми словами решаются основные вопросы человечества. А господин любитель виски хочет, чтобы я с легкостью употребил столь серьезный аргумент по столь незначительному поводу.
5: И все же, да или нет?
0: Ну, хорошо. Да. А вы кто?
4: Бедный Пью. Найдете.
0: Бедный Пью, усмехнувшись, кивнул хозяину и вышел прочь со своими громилами, а я оглядел бар. Люди тупили взоры и прятали глаза. Мне сочувствовали. На меня глядели с сожалением, и даже те, чьи зубы я не так давно рассыпал по полу, смотрели ласково, будто прощаясь. Я сначала спросил, кто он такой, и потом согласился, или сначала согласился, а потом спросил. Хотя какая разница? Вопрос чисто риторический и напрочь лишен смысла. И тот, и другой варианты напичканы глупостью под завязку. И весь личный состав бара мне дружно в голос ответил.
6: «Сначала согласился, потом спросил!»
0: А глумливое эхо еще долго носило по бару. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и идиот, чем казалось поначалу. Кто-нибудь желает это оспорить? Со мной согласились все. А те двое просто фонтанировали согласие. Чуть из штанов обоих не вынесло. Судя по реакции толпы, бедный Пью ест дерзких пилотов на завтрак. И ни в каком раскладе мне это нравиться не должно. Завсегдатаи недополучили к своему хлебу зрелище, назревала крупная драка, драка с моим нетрезвым участием иной не бывает, но рассосалась, как доброкачественная опухоль. В общем, проиграли все, и только хозяйчик выиграл. В бокале, где минуту назад играл благородным золотом кукурузный гром, сейчас на донышке бархатно мерцал черный энергетик. Теперь светом и теплом бар обеспечен на полгода. И главное, смотрят, будто я со связанными руками стою перед виселицей и ждут от меня последнего слова. Ну ладно, держите. Храни вас Господь, дети греха! Молчать! Смирно! Вольно! И хлопнул за собой дверью. Дверь хлопать не стала, тоже мне фронда, две несчастные дверные створки, что называется и нашим, и вашим, и лишь тихонько заскрипела в обе стороны скрип, скрип, скрип.

0: Здесь располагается резиденция бедного Пью. Я просунулся в серебристую дверь. И хотя я точно знал, что это и есть резиденция бедного Пью, спросил для порядка, кажется, так полагается.
1: Станислав Крюков?
0: Ага.
1: Управляющему делами я, очевидно, не понравился. Он скривился в мою сторону, поджал губы и брезгливо повел носом.
2: Я доложу о вас.
1: Ждите.
0: «Только недолго!» — крикнул я вдогонку. «Ждать не люблю! И не буду!»
1: Управляющий обернулся довольно быстро.
2: «Проходите».
0: Его кислой ухмылке позавидовал бы лимон.
1: «Ты мне тоже не нравишься, дружище, но я ж терплю!» Протискиваясь в дверь мимо управляющего, я состроил рожу.
2: «Вам не помешало бы обучиться манерам, приходя к солидным людям?» —
1: улыбаясь, прошипел управляющий.
0: «Этикет в подкорке!» — стучу себя пальцем по лбу. «С солидными людьми беда!»
1: Кабинет Пью оказался обставлен очень изящно и дорого. Никакой позолоты, вензелей, гербов, только холодные цвета. Стекло, металл, камень. Не знаю только, предусмотрено ли дизайном кабинета 4 мрачных типа по углам.
3: «Проходите. Садитесь».
1: Пью мрачно усмехнулся и показал на стул. Очень простой и весьма изящный в своей простоте стул. Никаких округлостей, сплошь прямые углы.
0: «Спасибо! Что делать надо?»
1: Я сел.
3: «То, что вы хорошо умеете. Летать».
2: «И все?»
3: «Да. И за это вы будете получать по 100 универсалов в день».
0: Я недоверчиво скривился. «Так не бывает!»
1: «После того, как вы ушли, меня в баре дружно обозвали идиотом».
0: «С чего бы это? У вас недобрая слава».
3: «Сплетни. Враки. Каждый живет так, как ему хочется. Да мало ли куда они разлетелись. Да хотя бы на землю жирафа посмотреть».
1: «Интересно, интересно. Значит, до меня у Пью работали какие-то пилоты, и недобрые слухи поползли после их исчезновения. Что сделал бы на моем месте трезвомыслящий человек?
0: Правильно,
1: развернулся бы и убежал.
0: Что сделал я?
1: Правильно,
0: мрачно буркнул. Согласен, смею заметить, трезвомыслием я и раньше не отличался, а после изрядной доли старины джоба и подавно.
1: И непонятно, кто из нас оказался в большем удивлении, я или Пью.
0: Мой наниматель в изумлении раскрыл рот, и мне стали видны крепкие белоснежные зубы, каким позавидовала бы любая лошадь. Такими они были ядреными и крупнокалиберными. Я даже не удержался и буркнул: «Как у вас только зубы во рту помещаются?»
1: Пью захлопнул рот от такой наглости. «Ну что возьмешь с пьяного дерзкого пилота?» Только процедил:
3: «Завтра в 8 на пирсе. Яхта «Синяя медуза». «Ясно?»
0: «Куда уж яснее!»

0: Умоляю вас, ради всего не оборачивайтесь.
1: Знакомый горячий шепот масляно обволок меня, едва я вышел из резиденции Пью. Оборачиваться и не подумаю. Когда хочу, я могу быть шокирующим и вульгарным. Впрочем, мои бывшие сослуживцы считали, что я хочу я всегда. Смешно и двусмысленно? Да, пожалуй. Незнакомка, никто иная, как Джиби Фортуна, этот бархатисто-масляный грудной голос забыть невозможно, тенью стлалась позади, не отставая и не вырываясь вперед. Третья линия, пятая, улица Баров, пенная шапка, слеза грешницы, выпей, друг. Нет, не то. Сегодня осчастливлю своим присутствием желтую лихорадку. Я заявил права на самый темный угол заведения, подождал, пока мой прекрасный соглядатый опасливо сядет на модерновый табурет с обилием хромированных штуковин под пробковым сиденьем, и взял быка за рога. Уместнее сказать «корову за рога», но подозревая в себе недюжинные задатки рыцаря и джентльмена. «Ну?» Она собралась с духом и отчаянно выдохнула.
0: «Вы приняли предложение бедного Пью?»
1: «Ни здрасте тебе, ни как ваше здоровье, вот так сразу быка за рога». «Да, от этого предложения я не смог отказаться».
0: «Боже, как вы похожи на моего брата».
1: «Так же решителен и смел?»
0: «Так же решительно глупы».
1: «Нет, вы только посмотрите на эту нахалку».
2: Просторный комбинезон серебристого цвета деликатно обнял молодое тело. Изящные ботинки с магнитными застежками отбивали по полу нетерпеливую дробь. Мальчишечья стрижка с длинными острыми стрелками придавала нашей мизансцене налет отъявленного стиля. А безнадежно сливовые глаза под махагоновыми бровями смотрели на меня нагло и дерзко.
1: «Вы не открыли мне Америки».
0: «Вы сами не знаете, куда вляпались».
1: «Поменьше этой, как ее, экспрессии. Жить еще долго. Не расплескать бы».
0: «Все одолжу вам, не жалко. Вам-то уж недолго осталось».
1: «Три раза ха-ха».
0: «Смейтесь сколько угодно. Мой брат тоже смеялся».
1: «А сейчас?»
0: «И сейчас смеется. И смеяться теперь будет до конца жизни. И это уже не смешно».
1: «А вам-то что?»
0: «Пью, подлец. Это он виноват».
1: «Да в чем виноват-то?»
2: «Милая барышня, мыслю я по-армейски незамысловато. Шаг вперед, два назад, вы уж поясните».
0: «Мой брат не первый. И, как выясняется, не последний».
2: Заботливая сестра укоризненно взглянула на меня из-под махагоновых арок.
0: «После таинственных вояжей на кораблях бедного Пью, пилоты, те, что вернулись, годятся разве что надувать шарики детишкам около цирка».
1: «А ваш брат там же исполняет роль клоуна, раз он до сих пор смеется?»
0: «Мой брат...»
2: отчеканила она.
0: «Сошел с ума. И похудел так, что может спрятаться за шваброй. Врачи говорят, это нервный стресс».
1: «Ни один стресс не ополовинит человека в раз», бросил я авторитетно. «Судиться не пробовали?» Она беспечно отмахнулась.
0: «Бесполезно. По документам брат самолично привел синюю медузу обратно и на таможне лыбился так, что рожа едва в камеру влезла».
1: «Да, Пью лавкач. Но от меня-то вы что хотите?»
0: «Я хочу знать, что происходит там, в глубоком космосе, и где мой брат потерял половину себя и рассудок. И я это узнаю, с вами или без вас».
1: «Тоже пилот?» Я кивнул на шеврон на ее левом рукаве.
0: «Юнион Трафик, местные линии».
1: «Очень хочется оказаться на моем месте?»
0: «Да. Мне очень хочется сунуть нос в дела бедного Пью, но я безнадежно от этого далека».
1: «И вы говорите, что мне грозит опасность?»
0: «Уверена, она реально существует. Уверена настолько, что готова сделать на этом деньги».
1: «Что вам известно об этих вояжах?»
0: «Корабль Пью уходит куда-то к Бете Арениуса. А что происходит там, одному богу известно».
1: «Или дьяволу. А почему тогда в баре после моей драки с теми придурками вы решили, что меня в скором времени найдет Пью?»
0: «Тут на Вильзеве пилотов пруд-пруди».
2: Фортуна усмехнулась.
0: «В том числе таких, которые ничуть не хуже нас с вами. Но почему-то Пью нанимает только безбашенных придурков, вроде моего брата и...»
1: «Меня?»
0: «Да. И поэтому мне еще долго не грозит попасться бедному Пью в поле зрения. Я не дрочлива».
2: А какая вы?
0: Упрямая.
2: Я уже в деле. Здешнее пиво отдает карамелью, что весьма неплохо для разнообразия. Считайте, что уже сижу в пилотской рубке. А если я выясню, что произошло с вашим братом и остальными?
0: Чрезвычайно сами себя обяжете.
2: Осклабилась Джиби.
0: Считайте, что я авансом расплатилась с вами за услугу своевременным предупреждением. У вас есть сестра, что катала бы вас в коляске?
2: Нет.
0: Тогда вы в неоплатном долгу передо мной. Но я не злобива и не алчна. Обнулим взаимные долги.
2: Синяя медуза, яхта класса F. У пилота должен быть помощник.
0: Бедный Пью предоставит своего человека. Можете не беспокоиться.
2: Фортуна усмехнулась. Нет, я коротко мотнул головой. Моим помощником пойдете вы.
0: Но это не...
2: Возможно, оборвал ее. Берите отпуск и завтра в 8 жду на пирсе. Загадочная история. Темная. Пилота, что должен пойти со мной помощником, я нашел тем же вечером в баре «Ангельский елей». Газ Пибл поглотил достаточно виски, чтобы поймать за хвост благое расположение духа. Немного нетрезвого артистизма, и вот мы уже пьем вместе. Тост за тостом, разговоры о жизни.
3: Плевать! Завтра ухожу в рейс.
2: А ты протрезвеешь до утра, усмехаюсь.
3: Я? Да меня не берут ни виски, ни джин, сколько ни выпей. 8 будут стоять на пирсе стеклянные, как прозрачные, как стекло.
2: А далеко уходишь?
3: Да к Бетти Арениуса.
2: А что у нас на Бетти Арениуса?
3: А не скажу.
2: Пибл состроил гримасу и отвратительно вытянул слюнявые губы.
3: «А почему?» — передразнил я. «Это секрет. Да ты, наверное, и не знаешь».
2: «Я?
3: Ты? Да если хочешь знать, не заливай». «Ты? Да козел! Сам козел!»
2: Я позволил ему ударить первым. Лишь крепче стиснул зубы, еле заметно отклонился и смазал удар. Потом ударил сам. К тому времени мы оба уже вылезли из-за стола, и левый по печени заставил Пибла согнуться, как вопросительный знак. Калечить я его не собирался. Мне нужна была сущая малость, чтобы завтра мой помощник не смог встать с постели и вообще исполнять должностные обязанности несколько дней кряду. Быстрая серия тяжелых ударов в голову вывела его из строя как минимум на 3 дня. Посетители бара взирали на нас, как на клоуна, в котором за представление можно не платить. Еще и подзуживали.
4: «Врежь ему, рыжий!» «Да не стой ты, как пень, здоровяк! Уходи от удара!»
2: Якобы пошатываясь, я покачал головой и нетвердой походкой направился к выходу. «На сегодня с меня достаточно. Агаси позаботится».

0: Зачем бедный Пью ходит к Бетти Арениуса? Что есть там такого, от чего жизнь пилота представляется настолько мелкой разменной монетой, что на это можно закрыть глаза? Не знаю. В поисковой системе я нашел адрес Джиби и Ребела Фортуна и в 3:00 ночи заявился на 6-ю линию 78 в гости.
1: Кто?
0: Конь в пальто! Открывайте! Джиби с шокером в руке взирала на меня из дверного проема взглядом, далеким от радушной безмятежности. «Здрасте! Мне срочно нужен компьютер, и чем платить за него в информационном центре, я решил воспользоваться вашим».
1: «То есть пусть платит Джиби?»
0: «Совершенно верно».
1: «Однако вы хам»,
0: — покачала она головой, потом добавила.
1: «И наглец».
0: «Тю, сказали бы что-нибудь новое». Плечом отодвинул мисс Фортуну в сторону и прошел в квартиру. Дверь за мной с механическим лязгом въехала в паз. «А это у нас Ребел?» Я включил свет и кивнул на парня, что испуганно выглядывал на меня из-под одеяла.
1: «Погасите свет!»
0: — зашипела Джиби. «Вот еще! Я принес ему выпить».
1: «Что? Да вы пьяны, вы в своем уме?»
0: «В своем! И даже в вашем! Вытаскивайте его из постели и налейте ему виски. Ну же!» Поняв, что я не шучу, Джиби осторожно помогла Ребелу одеться и подложила ему под спину подушки. «А парень действительно худоват», — я подсокал языком. «Полсотни-то потянет?» И тут он начал улыбаться. Его рот неудержимо расплывался в улыбке, и казалось, что запереть ее на этих узких губах не найдется никакой возможности. Сначала немного. Пусть вспомнит, что это такое. Я уже сидел за компьютером и искал то, что мне было нужно. «И поставьте перед ним диктофон!» — крикнул за спину. «Нам будет что послушать в дороге!»
1: «Нам?»
0: Бархатисто-масляный голос обвил меня со спины, будто облако. «Да, нам! Пойдете вторым пилотом. И закройте, пожалуйста, рот». Я хам и наглец. Есть подозрение, что во мне погибает артист с одноименным амплуа.
1: «Мистер Пибблз опаздывает».
0: Этим замечанием встретили меня утром у синей медузы сопровождающие.
2: «Что вы говорите?» — сокрушался я, глядя на часы. «Мы можем не успеть».
1: «Сейчас же доложу мистеру Пью»,
0: — завозился кто-то из громил. «Не стоит», — остановил я. «Нет времени. Разгонный коридор нам откроет с минуты на минуту, а второго пил...»
3: «Батюшки мои, кого я вижу? Не может быть!»
0: И с искренней радостью на лице ринулся обнимать Джиби, случайно проходившую мимо.
2: «Господа, мы спасены!
0: Позвольте представить вам мисс Джиби. Звезды нам благоволят, ведь она пилот, и она проходила мимо. Милая мисс Джиби, вы свободны на пару дней?»
1: «До пятницы я совершенно свободна».
3: «Господа, поздравляю, у нас есть второй пилот. Командуйте, мистер...
0: Гризл». Представился здоровяк в синем комбинезоне, а из-за его спины выглянула изящная, отменно сложенная особа и окинула меня холодным взглядом.
1: «На корабль, господа! На корабль!»

0: До Беты Арениуса полных 3 дня ходу. Разумеется, столько же обратно. Но, как я понял, вовсе не разумеется, что обратно мы полетим тем же составом.
1: Что вы искали ночью в компьютере?
0: Готов спорить на что угодно. Этот вопрос к утру мозг Джиби выел. Получал ответы на насущные вопросы, буркнул я. Вы, конечно же, спросите, какие?
1: Конечно.
0: Я искал то, что может пролить свет на эту темную историю.
1: И нашли?
0: Кое-что нашел. Помните бессмертную сентенцию о том, что если в одном месте чего убудет, то в другом месте того же самого столько и прибавится?
1: Да.
0: Так вот, если корабли бедного Пью зачем-то летают к Бете Арениуса, значит, что-то они обязательно привозят на Вильзеву.
1: Что?
0: Джиби пожала плечами. Я всего-навсего просмотрел сводку таможенных деклараций бедного Пью после походов к Бете Арениуса. Все в открытом доступе, ведь он значимое лицо социума Вильзевы.
1: И что нашли?
0: Ровным счетом ничего. Зато... И многозначительно умолк.
1: О, господи, да не тяните же!
0: Джиби нервно тряхнула челкой.
1: Вот умеете играть на нервах? Нять-нять!
0: Но я приложил палец к губам и показал на потолок. Взял лист бумаги и написал: «Зато именно после походов к Бете Арениуса в обороте Вильзевы появляется черный энергетик. Что вы о нем знаете?» Джиби на обороте моего листка, закусив губу, как первоклассница, приписала: «Появился на Вильзеве несколько лет назад. Дико, жутко, баснословно дорог. И владеет им только бедный Пью. Точнее, 3 года назад. Именно тогда и стали пропадать бесшабашные летяги с ветром в голове».
1: «А у вас как будто не ветер», — съязвила Фортуна.
0: «У меня, милочка, не ветер», — усмехнулся я. «У меня ураган. И выпускать его из заточения не рекомендуется. Последствия могут оказаться, извините за каламбур, летальными».

0: Автопилот вел синюю медузу по курсу Вильзева Бета Арениуса. Экипаж, мы и сопровождение, 4 здоровяка и красотка в черном лаковом комбинезоне, регулярно встречались за трапезой в кают-компании.
1: «Мистер Крюкл, передайте, пожалуйста, крабовое тортье».
0: Соль, суфле, каганийский перец.
1: «Это, пожалуйста, ароматным маслом вливалось мне в уши, и не скрою, внутри у меня от волнительных ожиданий все ухало в пропасть с обязательным эффектом озноба».
2: «Разумеется, мисс Йот»,
0: — улыбался я, передавая тортье, соль, суфле, каганийский перец. Ее пальцы касались моих,
1: и центр мироздания мгновенно помещался где-то в точке касания вместе со всеми потрясениями, грозами, великими взрывами, рождением вселенных и гибелью старых миров.
0: Джибби наблюдала за нами с усмешкой. Я и сам посмеивался про себя. Памела Йот бросала на меня весьма многообещающие взгляды. Если отдаться воле волн, течение жизни где-нибудь к концу вояжа бросит нас в объятия друг к другу. А точнее, меня в ее постель, или наоборот, что несущественно. Разумеется, если я правильно интерпретирую знаки судьбы и правильно расшифровываю женскую тайнопись глазами, охами и вздохами.
2: «Что-что?»
0: Вдруг напрягся я и вернулся на грешную землю.
2: «Последнюю фразу еще раз, пожалуйста!»
0: Мы несли вахту в пилотской рубке, и Джибби что-то напевала себе под нос.
1: «Пожалуйста», — съязвила она.
3: «По просьбам радиослушателей передаем концерт по заявкам. Джузеппе Верди, Риголетто».
1: «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае».
0: «Ну вот что!» — я поерзал в кресле. «У нас, между прочим, серьезное мероприятие, а не хор девочек-подпевочек. Предполагается, что я вообще не вернусь из этой экспедиции, а вам все шуточки».
2: «Да уж»,
0: — усмехнулась Джиппи.
3: «Серьезное мероприятие.
1: Еще день, и очередное явление на горизонте Пэм Йот деморализует вас окончательно. Расплыветесь лужей, подтечете под каблуки».
0: «Кстати, кое-что требует немедленного к себе внимания, и вместо того, чтобы заняться делом, мы...»
2: «Что?»
0: «А вот что!» Я выудил из кармана диктофон с записью пьяных откровений Рэббела. «Ваш братец оказался весьма разговорчивым молодым человеком, не находите?» «Согласитесь, виски приотменно развязывает языки. Кстати, давно хотел спросить, когда вы в рейсе, кто приглядывает за братом?»
1: «Патронажная служба»,
0: — буркнула Фортуна, зло сверкнув из-под махагоновых арок. «Ясно. Надевайте наушники, будем слушать лирику весельчака. И ради бога, не говорите, что я циничен и бессердечен. Сэкономите себе время и нервы. Поехали!»

0: Идем к Бетти Арениуса. Три дня туда, три дня обратно. 100 универсалов в день. Четверо здоровяков и мисс Йод. Я ей нравился. Исследовательская группа. Ренийский феноменарий. Неизученный объект. Я рассердился. Зачем меня обманывать? Вдруг завихрилось. Перед глазами все померкло. Не помнил себя от боли. Чем громче кричал, тем было больнее. Самообладание всегда важно. Ничего не помню.
1: Задумчиво проговорил я. С удовольствием выслушаю неглупую рецензию на услышанное. Есть трезвые мысли? Джибби смотрела перед собой и, кажется, ничего не видела, лишь повторяла про себя, едва артикулируя губами «ха-ха-ха». Итак, мы не просто кучка бездельников, прожигающих жизнь в глубоком космосе и собирающих на себя пыль вселенских медвежьих углов, а многоуважаемая исследовательская экспедиция. А что мы исследуем?
2: Этот, как его, аренийский феноменарий.
1: Фортуна понемногу приходила в себя, в глазах затеплились обычные искорки. Правильно. Я нравоучительно вздел палец вверх. И, как выясняется, жертв требует не только искусство, а и наука. Прямо минотавр какой-то. Соберемся воедино. Фортуна кивнула. «Подсаживайтесь ближе», — скривился я. Моя гримаса должна была читаться как «не больно-то и хотелось, но в интересах дела можно потерпеть». «Будем секретничать на ушко». И громко включил плеер. Ни один из пилотов не повторил своего подвига. Не всем удалось даже просто продолжить счет серых будней на этом свете. Я более чем уверен в том, что пропавших пилотов уже физически не существует. Завидная регулярность найма пилотов убеждает только в одном. Контракт изначально предполагался одноразовым. Джибби стала щекотной, она ерзала в кресле, как ребенок непоседа, и, по-моему, с огромным удовольствием просто сбежала бы от меня на другой конец корабля. «Вы со мной согласны?»
2: «Да»,
1: — шепнула она.
2: «Только рядом с вами я просто не в состоянии соображать».
1: «Виною тому магнетизм моей незаурядной личности?»
2: «Нет, просто с детства не люблю щекотки. А нас точно подслушивают?»
1: «Весьма возможно». Я напустил в голос значительности. «Наша инкогнито висит на волоске, а мы ни на шаг не приблизились к разгадке. И бедный Ребел, этот чистый и возвышенный человек, так жаждущий справедливости...»
2: «Ребел, к вашему сведению...»
1: Джибби улыбнулась хищной улыбкой голодной тигрицы.
2: «Свою чистоту и возвышенность подарил по меньшей мере сотне девиц. Но самой пылкой и преданной любовью он одарил лишь одну свою пассию».
1: «Как имя счастливицы?»
2: «Конкордия Бест. Полное имя красотки — кредитная карточка банка Конкордия Бест Групп. Синенькая такая, с красной полоской. Продолжайте, пожалуйста. Вы остановились на чистоте и возвышенности Ребела».
1: «Незаурядные качества вашего брата ставят его в один ряд с остальными искателями гармонии и просветления на Вильзеве».
2: «Он определенно дал бы фору всем этим дрычунам, стяжателям и пройдохам».
1: Ее губы приятно прошлись по моему уху. «Позволю себе ремарочку», — усмехнулся я. «Эту замечательную группу возглавил бы я. Вашему брату до меня еще очень далеко».
2: «Вы
1: несносный и дерзкий. Угадал?» «Итак, нанятые пилоты обладают рядом характерных общих черт. Жадны, вспыльчивы, дрочливы. Я просмотрел досье некоторых из них в сети. Там присутствует полный джентльменский набор, включая пьяные дебоши в общественных местах и мелкое мошенничество».
2: «И о чем это говорит?»
1: «Для того, чтобы быть нанятым бедным пью, требуется сочетание сразу нескольких качеств. Как вы точно подметили в «Желтой лихорадке», на Вильзеве полным-полно тихих мошенников и подлецов.
3: Но ни один из них не заинтересовал пью.
1: На Вильзеве также полно отличных пилотов, но они продолжают пестовать свое благополучие в тепле и покое. На Бетти Арениуса оказываются лишь пилоты, жадные до денег, дрочливые и вспыльчивые. А это значит, что каждый из трех качеств играет в трагедии свою пагубную роль».
2: «То есть?»
1: «Я мог бы работать человековедом». «Загибайте пальцы», — Жадность. Перспектива дармовых денег отключает у людей центр трезвомыслия.
4: Дрочливость.
1: Создает иллюзию защищенности.
4: Вспыльчивость.
1: Сталкивает их в яму, из которой выбрались только трое, включая вашего брата.
4: Но тогда вы...
1: Я улыбнулся. Нет, милочка, не тот случай.
3: Они идиоты.
1: А я дурак. Разницу чувствуете? Осталось лишь выяснить, кто меня будет устранять, как и при чем тут черный энергетик.

0: Станислав, я не разглядела вас, рыцаря.
1: Я вызвался помочь Пэм донести до каюты мольберт. Роковая красотка неплохо живописала с натуры, особенно ей удался пейзаж из иллюминатора. Чувство прекрасного удачно дополнилось в мисс Йорд прекрасной фигурой, а этот волнующий медоточивый голос, он будет в вас предвкушение, теребит нервы и взбалтывает озерцо первобытного хаоса, дремлющее в каждом мужчине.
2: Что вы,
1: бессвязно бормотал я, волоча глаза по полу.
0: Что с вами? Горло?
2: Да, пересохло. Вы не угостите глотком вина?
0: О, да, разумеется. Какое предпочитаете, белое или красное?
2: Пиво!
1: Она звонко и оглушительно рассмеялась. Роскошная грудь заходила ходуном, а я, как непроходимый мальчишка, пялился на безупречные формы и давился кашлем.
0: Проходите, мой рыцарь.
1: Она впустила меня в каюту, дверь, правда, оставила открытой.
2: Однако, весьма и весьма, что, впрочем, неудивительно для натуры, столь богато одаренной вкусом и чувством стиля.
1: Безупречно серебристое убранство каюты заставило раскрыть рот. Я растворился в холодном блеске металлического платяного шкафа, благородная матовость хрома повергла меня в шок, а глубокий жемчужный перламутр фурнитуры парализовал во мне дикаря.
0: «Да вы пейте, пейте!»
1: — прошептала она, ладонью снизу поддавливая бокал. Пэм встала близко, настолько близко, что вдохни она полной грудью, трепещущая плоть достала бы до меня. Я в три глотка осушил бокал, бросил на пол, взял девушку за руку и низко прохрипел:
2: «Мисс Йод!»
1: Нашу идиллию разбил визг корабельной сирены.
2: «Что за черт?» —
1: чертыхнулся я и выскочил наружу.

0: Но он отключен.
1: «Мистер Крюков, какого черта?» Гризл начал закипать. «Это я хочу знать, мистер Гризл, что вы забыли в рубке! Зачем вы отключили зонт? Заняться нечем!»
2: От моего заявления Гризла перекосило. Правая рука сжал чудовищные кулаки и придвинулся ко мне вплотную.
1: «Я? Вы утверждаете, что это я отключил систему защиты? Вы в своем уме?»
2: «И даже в вашем! Ни я, ни Джиби не могли этого сделать! Нам отлично известно, что на этом участке трассы весьма неспокойно. Это, в конце концов, написано в лоции!»
3: Я раздраженно потряс лоции перед носом Гризла. Здоровяк зашипел и встал на границе войны и мира.
2: «Просто кое-кому не дает покоя успех исследовательской миссии мистера Пью!» — жестко отчеканил я. «И мне известно, что это! Зависть! Черная зависть!»
3: Гризл от души врезал мне по корпусу. Чувствительно, но терпимо. Я зарычал. Подождал второго удара и неожиданно для соперника подставил лоб. В голове загудело, будто я очутился в центре колокольной звонницы, а Гризл побелел, как простыня, и остервенело затряс ушибленной рукой. Джиби истошно закричала и выбежала из рубки вон. С двух рук я угостил Гризла размашистыми хуками. Его голова болталась на толстой шее, будто китайский болванчик на тоненькой пружине. Апперкот, лязг зубов, левый в печень, стон, прямой правый, грохот рухнувшего тела. Тут уж остальные трое с белыми от злобы глазами, очертя голову, ринулись мстить за босса. В общем, не знаю, чем кончилась бы наша свара, не остуди наш пыл холодный, да просто-таки ледяной голос.
2: «Прекратите! Немедленно! Пирс, Тримл, Джус, назад! Назад, я сказала!»
3: Заплывшим глазом я обозрел Пэм. Улыбка сошла с сахарных уст нашей красотки, и губы еще минуту назад припухло глупенькие, сейчас отлились в жестко иезуитские. «Как это у нее получается?»
2: «Бакстон, ты слишком пристрастен», — отчеканила мисс Йод. «Станиславу нет никакого резона отключать зонт. Ведь если мы не дойдем до бета-Арениуса, проиграют все, в том числе и он».
1: «Тогда кому это нужно?»
3: Гризл встал и его аж перекосило на левую сторону. Он гремел, потрясал руками и вообще занимал слишком много места в рубке.
1: «Не могу себе представить, что зонт просто-напросто забыли включить!»
0: «Не знаю»,
3: — задумчиво ответила Пэм, утирая Гризлу кровь с губ. «Мы стояли друг против друга. Я один и все остальные. Гризл, Пэм, Пирс, Тримбл, Джус. И смотрели друг на друга, как быки в сезон гона».
0: «Не знаю»,
3: — еще раз задумчиво произнесла Пэм.
0: «Не знаю».

0: «Что нашла?»
1: – прошептала Джибби.
0: «Вот, откопировала».
1: «И все-таки это я». Я отключил метеоритный зонтик, сделал круглые непонимающие глаза и подпустил в голос децибел возмущения и низких ракочущих тонов. Джибби с криком выскочила из рубки, превосходно сыграв тонкую впечатлительную натуру, и несколько минут ей хватило, чтобы забраться в компьютер Помьет. Благо дверь осталась открытой, что поделаешь, фактор внезапности. На диске нашлось место для всякого барахла, но пара файлов сверкала среди гор никчемной информации, как бриллианты в куче мусора.
0: «Ну-ка, ну-ка!»
1: Я заерзал в пилотском кресле. Больно ныл отбитый бок, и мне с трудом удалось найти удобное положение. «Аренийский феноменарий!» Пристранная штука этот феноменарий. О нем известно так мало, что наиболее правдивой информацией об этом явлении следует считать тот факт, что он просто существует.
0: «Что такое этот аренийский феноменарий?»
1: — медленно спросила Джибби, морщив в раздумьях лоб.
0: «Брат упоминал его. Какой он? И при чем тут бедный Пью?»
1: «Не знаю», — я пожал плечами. «Но мне кажется, что все дело именно в нем. Феноменарий — единственная штука на Арениусе, о которой никому ничего не известно. И подозреваю, что мои предприятия

0: Путешественники с ним очень близко познакомились.
1: «А хорошо вы придумали с метеоритным зонтом!» —
0: вдруг улыбнулась Фортуна.
1: «Как иначе мы проникли бы в компьютер Пэм?»
0: «Кроме диска я преследовал еще одну цель, правда-правда?» «И улыбайтесь, ради бога, почаще. Ваша улыбка так освежает в этой гнетущей атмосфере».
1: «Какую цель?» —
0: немедленно оживилась Джиби.
1: «Какую?»
0: «Потом, — пообещал я. Расскажу все потом».

0: Аренийский феноменарий, как явствовало из записей мисс Йод, представлял из себя нечто столь загадочное, что о нем не было известно почти ничего. Непонятная штуковина, без рук, без ног, без тела, без очертаний, то ли живая, то ли нет, появлялся внезапно и также внезапно исчезал. Без формы, без запаха, но с потрясающей способностью оставлять осязаемые следы. Следы! Так и было написано большими буквами с тремя восклицательными знаками в самом конце записей Пэм о феноменарии. «И именно в нем дело», — убежденно кивнул я. «Пропавшие пилоты, черный энергетик, аренийский феноменарий каким-то образом связаны друг с другом в одну большую загадку с исчезновением людей».
1: «Тогда почему кто-то из пилотов пропал без следа, а моему брату удалось выбраться?»
0: «А выбравшись, он оставил где-то пол себя», — мрачно усмехнулся я. От стресса человек не теряет половину веса. А в общем, изгоним на время эмоции и предадимся голым фактам.
1: Не смотрите на меня так двусмысленно. Анализ голых фактов — это единственная обнаженка, которая между нами возможна.
2: Мисс Джиби, как вы могли так подумать? Я не такой.
1: Я не такая, это моя реплика.
0: Бедный Пью из своих вояжей привозит черный энергетик, так?
1: Так.
0: С завидной регулярностью в тех же вояжах исчезают люди. Целиком или частями, усмехнулся я, глядя на Джиби. Ведь те двое, кроме Ребеллы, тоже не в своем уме?
1: Да, у них тоже не все в порядке с головой. И они также худы.
0: Откуда берется черный энергетик, никто на Вильзеве не знает. Только Пью и его люди, так?
1: Да.
0: Допустим, что пропажа людей и странное сумасшествие троих везунчиков связано с получением черного энергетика. Так?
1: Да.
0: Мрачно кивнула Джиби.
1: И мне это очень напоминает жертвоприношение.
0: Это самый точный образ происходящего. Я поднял вверх перст указующий. Вот именно. По всей вероятности, пилоты — просто невинные агнцы, коих зловредный Пью кладет на алтарь заявлению чуда.
1: Я не понимаю, из земли они добывают черный энергетик, что ли? Землю роют?
0: Будь все так просто, на мирах Бета Арениуса уже началась бы черная лихорадка, по примеру Золотой. Мы получили бы еще один Клондайк. Не забывайте также про феноменарий. Помните странное слово «следы» в конце записи ПМ? Каким-то образом Пью и его люди разобрались в тайне феноменария, это более чем ясно. С ним же связано появление черного энергетика.
1: Вы хотите сказать...
0: «Да», — жестко отчеканил я. «По всей видимости, следы — это и есть черный энергетик. И оставляет эти следы именно феноменарий».
1: «А люди?»
0: «Таинственным образом исчезают. А на авансцене появляется черный энергетик. Помните? Если в одном месте чего убудет, то в другом месте того же самого столько и прибавится».
1: «Помню».
0: «Мне не хочется это озвучивать, но...» Джиби побледнела и в ужасе закрыла рот руками.

0: Пэм. Пэм, это что-то невероятное. К концу второго дня путешествия нам обоим сделалось ясно, что Боженька в незапамятные времена совершенно правильно разделил род людской на мужчину и женщину, и доказать это лишний раз мы были готовы с искренним энтузиазмом.
1: Станислав, не смотрите на меня так, пожалуйста. Я вся трепещу и теряюсь.
0: Если правда, что сердце каждого мужчины заперто на потайной замочек, то могу сказать определенно. Ключ от моего замочка находился в голосе Пэм. Каждый звук этого волшебного голоса переворачивал во мне все вверх тормашками. Слово! Все перевернулось. Слово крутанулось в обратную сторону. В общем, меня трясло и опрокидывало, как первоходка в море.
2: «Мисс Йод! Мисс Йод!» Я уже держал чертовку в руках. Я уже сорвал поцелуй с ее губ. Я проверил на упругость все ее тело, но будто целомудренная невеста, Пэм никак не решалась, очертя голову, броситься в бурю чувств и сжечь за спиной мосты.
1: «Потом. Не сейчас»,
0: — горячо шептала она.
1: «Не на корабле».
2: «Где? Когда?» —
0: хрипел я.
2: «Пэм! Пэм!»
1: «На Иксе»,
0: — жарко прошептала она.
1: «Когда приземлимся, мы уйдем далеко-далеко, и весь мир будет принадлежать только нам».

0: Ну что, Станислав Крюков, дикарь эпохи освоения иных миров, ждем приземления? Как говорится, срок уже близенько. Завтра вечером Бета Арениуса гостеприимно распахнет свои горизонты, и пряные ветры нового мира выдуют из двух голов остатки разума. Я сидел в кресле перед зеркалом и пялился на себя. И что она во мне нашла? Я с полным успехом сошел бы за своего укроманьонца. Битый-перебитый нос, харизматичная, не сказать резче, челюсть, глаза, упрятанные под надбровье так глубоко, что кажутся двумя зверьками, выглядывающими из пещер.
1: Что?
0: Еще один ужин, еще один завтрак, еще один обед. Опять тайнопись взглядами, прикосновениями, полногрудными вздохами. Завтра. Уже завтра.

0: Интересно, как погиб ее муж?
1: Этим вопросом Джибби вывела меня из равновесно-мечтательного состояния.
2: Какой муж?
1: Я с трудом вернулся на землю. Мы несли вахту в рубке.
0: Полагаю, любимый.
1: Пожала Фортуна плечами.
0: На диске, что я скопировала в каюте Пэм, есть газетная заметка о его таинственном исчезновении. Называется «Горе молодой вдовы». Пропал без вести Диего Пауст. Сорвиголова научного сообщества Вильзева, неугомонный и бесстрашный исследователь дальнего космоса. Мы не забудем светлый образ, горе вдовы, разделившие с ним тяготы той злополучной экспедиции. Навсегда в наших сердцах. Космос таит еще много загадок. Суровый и опасный мир и так далее.
2: «Так она миссис Пауст?»
1: Растерянно пробормотал я.
2: «Дата выхода статьи?»
0: «Три года назад».
1: Джибби нашла выходные данные заметки.
0: «Как раз 3 года назад. Станислав, вы готовы к тому, что завтра вас может не стать? Уже составили завещание? У вас есть родные? Жена, дети?»
2: «Нет», — буркнул я, закрыв глаза. «Ни завещания, ни жены, ни детей».
0: «Нет желания поторопиться»,
1: — усмехнулась Джибби.
2: «С детьми? Вы согласны?»
0: «Дурак! Обещаю передать ваше последнее прости, кому скажете». «Я очень обязательная. Сказала, сделаю».
2: «Да ну вас к черту, Джибби!» — устало прошептал я.
1: «Да ну вас к черту!»

0: Дамы и господа, прошу занять свои места в компенсационных креслах и привести фиксирующие средства в активное состояние, объявил я по селектору. Через несколько часов мы совершим посадку на мире X Бета Арениуса в квадрате G4. Посадка будет осуществляться в ручном режиме. Повторяю, всем занять свои места. Я заставил корабль начать спуск, провел синюю медузу сквозь плотную облачную завесу и без проблем посадил в заданном квадрате. «Поздравляю вас, второй пилот!» Я потряс руку Джибби. «Посадка произведена!»
1: «Что теперь?»
0: Дрожащим голосом спросила Фортуна, и стреловидные пряди затрепетали на бледных висках. «А дальше будет вот что!» Я отстегнул кресельные фиксаторы. «Возьмете набор диагностической аппаратуры и выйдете осматривать внешнее оборудование. А как только Пэм изъявит горячее желание уединиться со мной, и мы тихонько побредем в поисках места для романтической случки, не привлекая внимания, пойдете за нами. Ясно?» Джибби, закусив губу, коротко кивнула.
1: «Станислав, наше неистовое желание наконец обрело под ногами твердую почву», —
0: волнительно шепнула Пэм.
1: «Я сгораю от нетерпения, мой рыцарь».
0: «Мне осталось только запустить кислородный зонтик, подготовить местность и провести диагностику навигационного оборудования, и тогда я всецело ваш», — легонько укусил мою фею в ушко. Пэм звонко-мелодично рассмеялась.
1: «Закаты здесь совершенно фантастические».
0: Голос ее дрожал от вожделения. Чертовка вела меня за руку куда-то в совершенно фантастический закат. Здешнее солнце, малиново-фиолетовое, излило свой необыкновенный багрянец на невысокие сопки и затопило феерическим светом равнину до самого горизонта, а черный лаковый комбинезон Пэм заиграл такими красками, что кроманьонец во мне остервенело рвался наружу, и я с большим трудом сдерживал дикаря внутри. Она владела великолепным телом безупречно. Молния на груди, расстегнутая на четверть длины и тесно облегающий костюм, предельно откровенно сообщили мне, что белья на веселой вдовушке нет и в помине. Ее пряный дух заставил мои ноздри хищно трепетать, и я лишь усилием воли остановил руку на полпути к упругой и аппетитной попке. Кислородный зонтик представлял из себя высоконаучную приблуду, которая позволяла закрыть непроницаемым экраном пару квадратных километров территории и насытить подкупольное пространство воздухом. Слава научному прогрессу! Не представляю, как без кислородного зонтика я полез бы в трусики к Пэм, если бы она выбралась наружу в другом достижении научного прогресса — скафандре.
1: «Знаю тихое местечко за той сопкой».
0: Пэм повернулась ко мне и облизала пересохшие губы. Рявкнул я. Говорить не хотелось. Хотелось орать в голос и в клочья, рвать все, что попадется под руку, и первым делом некий черный обтягивающий комбинезон. Потом настал бы черед вишневых сочных губ.
1: «Мы пришли, Станислав».
0: Она укусила меня в шею и прыгнула на руки, обхватив торс ногами.
1: «Вы мой! Мой рыцарь с крепкими кулаками!»
0: Мы встали в некоем подобии каменного цирка на самом его дне. И, должно быть, я оказался дикарем чуточку больше, чем это приятно было чувствовать распаленной особе, потому что Пэм вдруг коротко вскрикнула, и ее буквально снесло прочь.
1: «Вы сделали мне больно!»
0: Из вожделеющей особы она в одночасье превратилась в обиженную недотрогу.
1: «Я думала, это будет по-другому. Красиво!»
0: Вдовушка Пауст озабоченно трогала свою губу и непонимающе поглядывала на меня.
2: «Мелочи! Пустяки!» — ревел я, надвигаясь на нее, будто неумолимый рок. «Я слишком долго вас хотел, чтобы дозировать силу поцелуев, телячьей нежности!»
1: «Нет!»
0: — завизжала Пэм, едва я сгробастал ее в объятия.
1: «Нет!»
0: Краем глаза я заметил движение вокруг. Откуда-то из трещин в породе... Из скальных расщелин полезла странная марева, будто горячий воздух стал выходить наружу, и сквозь него все плыло и ломалось. Камни, горизонт, земля.
2: «Пэм, я ждал этого момента 3 долгих дня и не откажусь от обладания вами ни за что!»
0: После непродолжительной схватки ее каштановые волосы растрепались и лирическим беспорядком укутали плечи.
2: Молния на комбинезоне съехала вниз аж до середины, и потрясающая грудь лезла наружу из тесни надежд, будто квашня из катки.
3: «Моей! Вы все равно будете моей!»
1: «Зверь! Дикарь!»
0: — исступленно бормотала она, отступая назад.
1: «Вы не галантный рыцарь!»
0: Роскошная грудь колыхалась в вырезе так, что красная пелена заволокла мне глаза и в голове забухало, тяжело и гулко отдаваясь в ушах. Марево кругом сгустилось, начало плотнеть, приобретая насыщенный фиолетовый цвет, и мне показалось, что оно тянется ко мне чем-то напоминающим осьминожьи щупальца. Пэм вдруг отбежала на несколько шагов по дну ровного каменного цирка и странно замерла, несколько раз глубоко вздохнув.
1: «Я не опоздала?»
0: И если мое удивление принять за единицу, удивление Пэм появлением Джибби зашкалило за десятку.
3: «Нет, как раз вовремя!»
0: Дышалось мне очень тяжело, и едва Джибби вышла из-за камня, я за руку стащил ее вниз к себе и сделал с нею то, что так неистово стремился сделать с Пэм. Впился в ее губы. Джибби странно расслабилась, закрыла глаза и обняла меня за торс. Она не могла улыбаться, попробуйте-ка улыбнуться, когда вас целуют. Но, по-моему, все же каким-то образом исхитрилась это сделать. И если бы Фортуне не мешала моя голова, смотрела бы она прямо на секс-бомбу в черном. Спокойствие вдруг разом слетело с миссис Пауст. Она завизжала и одним махом превратилась в разгневанную фурию.
1: «Ах ты дрянь такая!»
0: Истошно завыла вдовушка в черном.
1: «Ты откуда тут взялась? Я тебя уничтожу!»
0: И завизжала в передатчик на запястье.
1: «Бакстон, Пирс, Тримбл, Джуз, немедленно сюда! Все срывается! Она откуда-то выползла и спутала нам карты! Ненавижу!»
0: Марево, как-то резко сгустившееся и обретшее непрозрачность, стремительно стекло по бортику бассейна вниз, подтекло Пэм, и моя куртуазная дама голенасто задрыгала ногами, отбиваясь от фиолетового дыма.
2: «Джибби, Джибби, девочка, заставь меня закрыть глаза, видеть, как фигуристая дама с полурастегнутой молнией на груди выделывает коленца, совершенно невыносимо!»
0: «Да и, к слову, как можно отвлекаться от дыма?» «Не знаю. Вот и она не знала». Истошный вой, в котором никто не признал бы медовый волнительный шепот, затопил цирк. Наконец я тоже закрыл глаза, благо сладость поцелуев Джибби весьма к этому располагала, а злоба громогласно вопящей вдовушки материализовалась в два камня, брошенные в нас с какой-то зловредной точностью. Оба попали мне в спину, но плевать мы хотели на какие-то камни. Вопли Пэм становились все тише и тише, а по ногам у нас гулял ветер, там, где мимо стремительно текло к миссис Пауст фиолетовое марево. Наконец крик перешел в какое-то бульканье и прекратился совсем.
4: «Вот они!»
0: — загремели сопки голосом Гризла.
4: «Они не должны уйти живыми!»
0: Вокруг защелкали выстрелы. Пули взбивали бурунчики вокруг нас, но лучше бы четыре придурка этого не делали. Краем глаза я заметил, как фиолетовый дым с быстротой молнии прянул к четверке головорезов, и хищные бесплотные щупальца обвили их одного за другим.
4: «Убью!»
0: — еще грохотал над нами Гризл.
4: «Порву! Раздавлю! Сломаю!»
0: Бесновались Пирс, Тримбл и Джуз, но с изрядным ужасом в голосах и болью, замолчать которую были уже просто не в силах.

0: Когда мы оторвались друг от друга, все было кончено. Фиолетовое марево исчезло. В дальнем конце каменного цирка в лучах солнца блестела большая черная лужа, даже озерцо. А с бортов каменной арены в чашу стекали четыре темные струи, собираясь в озера, которые неизбежно сольются, в конце концов, в одно.
1: «Что это?»
0: — прошептала Джибби. «Полагаю, Альфа и Омега нашей экспедиции. Черный энергетик. Наша секс-бомба взорвалась, погибло четыре человека. Поздравляю, мы остались живы. Только плясать от восторга и шумно радоваться жизни настоятельно не рекомендую».
2: Please direct your attention to the television set in front of you.
0: Автопилот железной рукой вел синюю медузу обратно на Вильзеву, и мы сибарицки вкушали вино из запасов бедного Пью.
1: «Как ты обо всем догадался?»
0: Джибби с непонятным выражением лица смотрела на меня, и в глубине ее сливовых глаз прыгали бесенята. «Очень просто». Я смаковал красное гефельское, развалясь в кресле. «Отрешился от всего человеческого и сложил 2 и 2».
1: «А у меня по ходу полета отнюдь не сложилось такого впечатления», — усмехнулась Фортуна. «Ты очень увлеченно пестовал в себе это самое человеческое, и Пэм всеми силами тебе в этом помогала».
0: «Это была военная хитрость», — буркнул я и отвернулся. «Так было нужно».
1: «А что еще было нужно?» — съязвила мисс второй пилот.
3: «А еще была нужна помощь одной прелестной и очень храброй особы».
0: Тот случай, когда тосты, выпитые за улыбку Фортуны, материализуются так, что не заметить этого просто невозможно. «Ты мне очень помогла».
1: «Помогла?
0: Просто спасла!» Джибби безжалостно наступала. «Ничего подобного. Я стоял на своих позициях насмерть.
3: Ты была частью моего плана».
1: «Вот как?»
3: «Да. И в дальнейшем в моих планах тебе отводится еще более значительная роль».
1: «Вот еще».
3: «Я старый солдат и не знаю слов любви.
0: В общем, ты согласна стать миссис Крюкоу?»
3: «Закрой рот и хорошенько подумай. У тебя еще есть время».

0: Когда я увязал между собой исчезновение пилотов и появление черного энергетика, стало ясно, что причина их пропажи именно он.
1: Как все это жутко!
0: Джиби очень по-женски обхватила голову. Помнишь заметку о пропаже мужа Пэм, Диего Пауста? Фортуна молча кивнула. Подозреваю, что финал Диего оказался таким же. Сама Пэм, скорее всего, ничего тогда не знала. Взыграл у обоих пыл, секс на природе, в фиолетовом мире. Это так романтично. А когда из щелей полезла хищная марева, Пэм спасло то, что от страха все ее чувства будто вымерли. Диего буйствовал и боролся, а Пэм оторопело взирала на происходящее. Так и осталась жива наша хитрая лицемерка. А может, и того проще. Просто не любила.
1: А при чем тут бедный Пью?
0: Этот людоед — мозг всей операции. Скорее всего, именно он придумал план, узнав подробности трагедии Паустов. Непосредственного участия в задумке он не принимал, лишь предоставил корабль и громил.
1: А зачем ты отключил метеоритный зонд? Только ли для того, чтобы пошарить в компьютере у Пэм?
0: К тому времени я уже смутно понял, в чем дело. Загадочный феноменарий представлялся мне свирепым минотавром, пожирающим своих жертв. То, что он окутан туманом загадочности, лишь укрепляло меня в этой уверенности. Тем более эти пятеро что-то о нем знали. Помнишь записи Пэм и приписку в конце «Следы»? Зонд я отключил, чтобы посмотреть, кто и как поведет себя в стрессовой ситуации.
1: И что выяснил?
0: Для начала вспомни, по каким критериям подбирались пилоты.
1: Жадность, дрочливость, вспыльчивость.
0: Точняк. Алчность гонит их в путь. Дрочливость придает уверенность, а вот вспыльчивость...
1: Что?
0: Она играет ключевую роль во всем мероприятии. Вот я и хотел посмотреть, кто в стрессовой ситуации проявит себя полным антиподом вспыльчивому пилоту. Значит, этому человеку и предстояло скормить меня феноменарию, самому при этом оставшись в живых. Я просмотрел состав экипажа «Синей медузы». Он не изменился за эти 3 года. Значит, среди экипажа потерь не было. А около самой Вильзевы, скажем, на Протеусе, на борт поднимается кто-то, загримированный под пилота, улыбается на таможне в камеру, и вуаля! Теневой губернатор Вильзевы Пью ни за что не отвечает.
1: Как все продумано.
0: И когда Пэм в той горячей заварушке с метеоритным зонтом проявила себя ледяной королевой, я понял, кто отправит меня на смерть. Необыкновенное хладнокровие. Все остальные такие же заводные ребята, как я, хотя сначала я подозревал Гризла. Им было не под силу, стоя в эпицентре ужаса, обуздать свои чувства и не поддаться панике или жажде драки. Тем более именно Пэм открыла это явление, и только она знала, как себя нужно вести.
1: «А как же мой брат? Он ведь остался жив?» «Твоему брату помогло только то, что, будучи известным ловеласом, он худо-бедно мог контролировать свои чувства». Думаю, его не особо удивила перемена настроения Пэм. Навидался-то он от своих девиц всякого.
0: Он перетерпел страх и боль. Именно эта внезапная перемена настроения и холодность заводили пилотов. И доводили их до беды. Угроза Ребел уже не представляла, ему оставили жизнь.
1: «А мы?»
0: — тихо спросила Джиппи.
1: «Как же мы выжили?»
0: Помнишь старую-старую легенду о единой душе, которую боги разделили на 2 половинки? Фортуна кивнула. В том поцелуе мы и стали с тобой одним целым, одним одухотворенным, нейтральным целым. Минус и плюс, инь и ян, мужчина и женщина. Феноменарий нас просто не заметил, потому что...
1: «Мы поглотили друг друга», — прошептала Джиппи.
0: «Замаскировали», — погрозил я пальцем. «Нужно ли еще доказывать, как мы подходим друг к другу?» Джиби лукаво посмотрела на меня.
1: «Только учти, я не сдам Ребелу в приют».
0: «И не надо. Он превосходный собутыльник, мы споемся». Его пьяные излияния многое прояснили. Когда я вспомнил слова Ребела о том, что его обманули, а он рассердился, и потом вокруг что-то завихрилось, все стало на свои места.
1: «А что будем делать с этим?»
0: Джиби кивнула на огромные стеклянные баки у стены, полные темной маслянистой жидкости. «Не знаю. Предложим по сходной цене, только, боюсь, уже не на Вильзеве. Совесть не позволит мне оценить Пэм дешево. Я послал воздушный поцелуй Баку, где жидкости было поменьше, чем в других.
2: «И много тут денег?»
1: Прищурив глаза, она оглядывала Баки, и мне явственно слышалось, как щелкают цифры в ее прекрасной голове, превращаясь в сиделку для Ребела, врачей, дом, корабль.
0: «Прилично!» Я отпил вина. «В Пэм было килограммов 60, да в тех уродах не менее 90 в каждом.
1: А грамм энергетика целый месяц обеспечивает теплом, светом и энергией средних размеров дом».
2: «В детстве мама читала нам сказку о Прометее», —
1: мечтательно промурлыкала Фортуна, кладя изящные ступни мне на колени.
2: «Он похитил огонь у богов и пожертвовал собой. Замечательная сказка».
0: «Весьма нетривиальное воплощение древней легенды», — усмехнулся я. «Душа Пэм будет греть нас всю оставшуюся жизнь. Только боюсь, что к Бетти Арениуса я больше не ходок».
1: Фортуна кивнула. Долго смотрела на меня и, наконец, спросила:
2: «А какой дом ты хочешь?»

Все случилось обыденно и просто. В 17:00 жители города Новодвинска заметили в безоблачном небе серебристый шар. Он неподвижно висел над городом, не подавая признаков жизни. Впрочем, серебристые шары вообще редко подают признаки жизни, и это совершенно нормально. Странность заключалась в другом. Никакого серебристого шара над Новодвинском никогда не было и в ближайшем будущем не планировалось. Прохожие собирались в кучки и, показывая пальцами в небо, обсуждали диковину. Версии варьировались от скептических «Метеорологический зонд» до весьма смелых «Корабль пришельцев». Люди с удовольствием обсуждали странные явления, предвкушая, как будут рассказывать о нем сослуживцам, знакомым, женам, мужьям, детям, прочим родственникам, даже тещам. Вот кто-то уже фотографировал необычные явления, кто-то снимал на видеокамеру. Примерно через час после появления шар начал снижаться. Это вызвало огромный энтузиазм населения. Снижение происходило в течение последующих 20 минут, и все больше и больше людей стояло на улице, задрав голову вверх. Вести по городу Новодвинску разносились со скоростью пожара в ветреную погоду. Да и городок был небольшой. Один из тех, где директор универмага и начальник райотдела милиции считаются почетными гражданами города. Около 7 вечера шар опустился посреди городского парка. К этому моменту парк окружала плотная толпа людей, которые непременно хотели выяснить, что же это за необычный шар и есть ли у него что-нибудь внутри. Городской парк представлял собой площадку размером с футбольное поле, огороженную низким забором. Деревьев почти не было, за исключением нескольких чахлых недоразумений, которые весной иногда находили силы, чтобы зазеленить. Парк пересекало множество песчаных дорожек, вдоль которых стояли деревянные скамейки. Люди топтались за заборчиком и оживленно переговаривались. В такие моменты всех объединяло чувство причастности к чему-то необычному и интересному, и незнакомые люди обменивались репликами совершенно свободно. Шар, который оказался прекрасным,

0: примерно 10 метров в диаметре, коснувшись земли, замер. Не упал, разбрызгивая грязь и забрасывая зрителей травой. Нет, опустился легко, как пушинка. Все чаще в толпе звучали реплики, что, мол, вот оно, свершилось! Наконец-то прилетели настоящие инопланетяне! Хотя звучали мнения в основном подростков, что нужно искать оружие, потому что из непонятного объекта наверняка вывалится орда инопланетных монстров, которым срочно понадобится захватить Новодвинске всю землю заодно. Граждане постарше такие высказывания высмеивали, но на всякий случай приближаться к шару не торопились. В тот день старший лейтенант милиции Пирогов нес службу на боевом посту. То есть сидел в дежурной комнате отделения милиции и листал журнал «Автомир». Там же находился сержант Лычкин, который со скучающим видом смотрел на Пирогова. Смотреть на Пирогова было неинтересно, но других развлечений в дежурке не находилось, и Лычкин периодически зевал. Раздался звонок. Лычкин очередной раз зевнул и снял трубку.
1: «Милиция! Сержант Лычкин слушает!»
0: «Это следователь Михриенко. Слушай, вам уже звонили по поводу НЛО?» «Ну вот, хоть какое-то разнообразие», — подумал Лычкин. «Можно будет рассказать Пирогову, как коллеги из следственного отдела допились до зеленых человечков». «Нет», — осторожно ответил Лычкин. «А что, должны были?» «А ты на небо не смотрел сегодня?»
2: «А что с ним не так?» — еще более осторожно спросил Лычкин.
3: «Сегодня иду с работы, смотрю, шар серебристый спускается. Сейчас он в городском парке, там полгорода собралось».
2: «Ну и?»
3: «Что «ну и»? Граждане, вам уже звонили по этому поводу? По поводу шара?»
2: «Нет, еще. А что за шар?»
3: «Круглый, шарообразный, как мячик, как...»
2: «Понятно», — протянул Лычкин.
3: «В общем, ты начальству доложи. Это же не совсем нормально. Вдруг это какой-нибудь иностранный зонд, а мы вовремя не среагируем, и начальство всех за это премии лишит».
0: Услышав про премию, Лычкин погрустнел. Такими вещами даже следователи не шутят. Поэтому история с шаром, видимо, правдивая.
4: «Ладно, понял. Сейчас туда ребят пошлю. Спасибо».
0: «Не за что», — сказал Михриенко и положил трубку. Лычкин связался по рации с ближайшими патрульными милиционерами и направил их в городской парк.
2: «Что случилось?»
0: Пирогов отложил журнал.
4: «Говорят, в парке какой-то серебристый шар упал».
2: «Метеорит?»
3: «Да нет, вроде НЛО или зонд космический».
0: Вдруг ожила рация. Патрульный милиционер сообщил, что в парке действительно лежит большой серебристый шар и попросил дальнейших указаний.
3: «Ждите до особого распоряжения. Никого близко к шару не подпускать», — сказал Лычкин.
0: На что патрульный милиционер резонно сообщил, что никто из граждан подходить ближе не собирается. Пирогов посмотрел на рацию, потом на Лычкина и набрал номер телефона начальника райотдела милиции. Серебристый шар все так же лежал, а скорее висел, чуть касаясь земли. На нем не было видно ни выступов, ни отверстий. Лишь изредка по нему пробегала чуть видимая зыбь, и блестящая поверхность немного мутнела. Примчалась патрульная машина ГИБДД, и водители, побросавшие свои машины как попало посреди дороги, поспешили их убрать. Однако ГИБДДшникам было не до нарушителей. Они вышли из машины и, пользуясь своим служебным положением, прошли в самые первые ряды, откуда хорошо было видно странный шар. Наступили сумерки, однако люди не спешили расходиться. С шаром ничего не происходило, он продолжал оставаться на том же месте. Постепенно подтягивались работники милиции. Они собрались возле патрульных машин и, видимо, ждали указаний начальства. Наконец, толпа стала рассеиваться. Кто-то проголодался, кто-то заспешил к семье, кому-то просто надоело глазеть на шар, который больше не двигался. Остались только самые стойкие. Они продолжали спорить о том, откуда взялся странный предмет, действительно ли это пришельцы, а если и пришельцы, то когда же начнется порабощение Земли. К 10 часам вечера приехали две грузовые машины с ОМОНом в полной боевой выкладке. Прибывшие пожелали всем, в том числе и местным сотрудникам милиции, спокойной ночи и попросили разойтись. Граждане расходиться не хотели.
2: Тогда ОМОНовцы передали парочку особо возмущавшихся зевак в руки местных служителей закона. Милиционеры, в свою очередь, отвезли несознательных граждан в отделение милиции для профилактических бесед. После столь вопиющего нарушения прав человека, оставшееся население покричало о произволе и о том, что будет жаловаться во все инстанции, после чего мирно разошлось. На город медленно и неотвратимо спускалась ночь.
0: Утром жители города Новодвинска ожидали экстренных выпусков теленовостей и кричащих заголовков газет. Однако ничего подобного не наблюдалось. В утренней программе диктор, озабоченно глядя на телезрителей, рассказал о сложной обстановке на Ближнем Востоке, о новых тенденциях развития очередного политического кризиса и о ценах на нефть. О загадочном летающем объекте в Новодвинске ни слова. Многие жители снова двинулись к городскому парку, чтобы убедиться в наличии шара. Однако вся центральная часть города была оцеплена бойцами ОМОНа и военнослужащими. На все вопросы они отвечали, что произошла какая-то авария, связанная с химическим заражением, и в районе городского парка работает бригада МЧС. Причем признавались, что сами ничего не видели, потому как прибыли только под утро, когда на месте происшествия уже работали специалисты. Граждане рассказывали ОМОНовцам о серебристом шаре, но те качали головой и пожимали плечами. Бойцов предупредили, что из-за вредных химических паров люди могут вести себя неадекватно. Население города возмущалось, обижалось, требовало справедливости и снова обещало жаловаться во все инстанции. Возле шара кипела бурная деятельность. За ночь вокруг него соорудили огромный шатер из брезента, который скрывал серебристое чудо от любопытных глаз. Люди в форменных куртках МЧС возились со множеством измерительных инструментов и аппаратов. Шар пытались просветить различными видами излучений, но результатов не добились. Вокруг серебристого шара, кроме сотрудников МЧС, рассредоточились мрачные люди в черных комбинезонах с оружием на изготовку. Их форма не имела опознавательных знаков, окружающие знали одно – они из спецподразделения «Луч» военно-космических сил. Все были серьезные и деловиты. Полковник Негода наблюдал за вверенными ему специалистами и раздавал ценные указания. Подчиненным они вовсе не казались ценными, но полковника это не интересовало. К нему подошел Александр Никольский, один из специалистов МЧС.
5: «Сергей Иванович, мы обнаружили чрезвычайно интересный феномен. Периодически, с разными промежутками времени, возле объекта меняется гравитационное поле, причем очень странные показатели».
2: «Что это значит?»
5: «Это значит, что объект предположительно может использовать для перемещения антигравитацию, хотя это противоречит...»
2: «Это опасно», — перебил полковник.
5: «Не знаю. Сложно утверждать определенно. У меня нет данных по воздействию этого странного поля на организм. Но трава вокруг объекта стала серого цвета».
2: «Главное это...» — начал полковник, но договорить не успел. Челюсть его отвисла. Он, не отрываясь, смотрел на серебристый шар. Никольский, для которого так и осталось тайной, что же для полковника главное, тоже посмотрел на шар и замер. Им открылось удивительное зрелище.
0: Возгласы окружающих, сводившиеся преимущественно к выражениям вроде «О, блин!», привлекли внимание всех, кто работал под навесом. Установилась мертвая тишина. Возле шара стояло инопланетное существо.
5: Примерно 1.50 м в высоту, вполне гуманоидной формы. Руки намного длиннее, чем у человека, все тело покрыто темным и тусклым стекловидным материалом. Голова непропорционально большая, на лицевой части темная вертикальная полоса. Судя по облику, существо было в каком-то защитном костюме.
2: «Оно живое», — рассуждал полковник. «В плен его брать нельзя, потому что наверняка прилетят его собратья и начнут мстить. Что же с ним делать?»
0: Полковник Негода растерялся. Если бы существо было мертвым, то все было бы проще. Вскрытие, исследование останков, затем подробное изучение корабля. В живом состоянии вряд ли оно захочет, чтобы его вскрывали и исследовали. И корабль оно не отдаст.
5: «Нужно начинать переговоры и вступать в контакт», — заявил Никольский, согласно инструкции.
0: Знакомое и такое родное слово «инструкция» воодушевило полковника. «Так, действуем по инструкции». «Товарищ майор», — обратился Негода к заместителю, — «согласно соответствующему положению, вступите в контакт с существом». У майора округлились глаза.
5: «Товарищ полковник, разрешите обратиться?»
2: «Обращайтесь».
5: «Разрешите не вступать в контакт с существом?»
2: «В чем дело?»
5: «У меня жена, дети!»
2: «Я приказал обеспечить вступление в контакт с ним в соответствии с инструкцией, а не самому завязывать с ним дружеские отношения».
5: «Так точно!» Майор ринулся исполнять указания.
0: Вскоре была сформирована комиссия по переговорам с представителем инопланетной цивилизации. В нее вошли Александр Никольский, который был главой агентства по изучению аномальных явлений при правительстве, Сергей Тамаев, один из сотрудников военно-космических сил, и в целях безопасности двое бойцов спецподразделения «Луч». Представитель инопланетян тем временем стоял неподвижно возле шара и терпеливо ждал. Четверка направилась в его сторону. На лицах участников комиссии читалась решимость немедленно вступить в контакт с пришельцем. Полковник Негода наблюдал за происходящим издалека, вооружившись полевым биноклем.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». При приближении парламентеров инопланетянин двинулся в сторону людей. Те замерли, пришелец тоже остановился. Двигался он как-то угловато и резко. Люди опять стали осторожно продвигаться в сторону пришельца. В ответ тот тоже приблизился. Их разделяло не более 2 метров, пришелец и люди остановились. Все, теперь нужно контактировать. Никольский откашлялся и установил на треногу предусмотрительно захваченный с собой планшет с закрепленным на нем листом бумаги.
1: «А вдруг у них зрения нет?» –
0: прошептал Никольскому Тамаев. «Вот сейчас и проверим», – буркнул Никольский, который сам почему-то о такой возможности не подумал. Установив планшет, он карандашом набросал на бумаге схему строения атома водорода. Согласно инструкции, разумные существа с развитой наукой должны были знать схему строения этого распространенного элемента и сразу же признать высокий уровень развития Земля. Существо на художественные потуги Никольского никак не отреагировало. Тогда Никольский нарисовал солнечную систему и стрелочку, указывающую на 3-ю планету. Указал рукой на рисунок, потом на себя и протянул карандаш пришельцу. Тот, чуть помедлив, взял карандаш и начал вертеть его в руках. Подошел к планшету, пару раз черкнул по бумаге карандашом. Люди напряженно наблюдали за манипуляциями пришельца. Тот перестал черкать, прижал карандаш к своему бедру, и тот исчез. Потом содрал с планшета лист бумаги и поступил с ним таким же образом. Бойцы луча переглянулись и занервничали.
2: «Все по карманам рассовал и доволен», — возмутился Тамаев. «Может, планшет забрать, а то и его утащит».
3: «Пусть тащит, вам что, планшета жалко для брата по разуму? Может быть, он хочет сохранить эти артефакты для своего музея?»
2: «А нас он не захочет сохранить для своего зоопарка? Приличные пришельцы не должны тащить все, что под руку подвернется, и особенно орудие контакта».
1: «Не позорьте земную цивилизацию своей меркантильностью! Может, он понимает наш язык? Может, он уже давно за нами наблюдает?»
3: «Сейчас попробуем».
0: Никольский обратился к пришельцу с пространной приветственной речью на 3 языках. Пришелец на тираду Никольского не отреагировал. Похоже, он чего-то ждал.
2: «Что дальше?» – спросил Тамаев.
3: «Согласно инструкции, пришелец должен был нарисовать свою звездную систему или какой-нибудь химический элемент, либо на худой конец какую-нибудь геометрическую фигуру. Языка нашего он, видимо, не понимает.
4: И наши инструкции, видимо, не читал, поэтому не знает, что он там должен был нарисовать», – подхватил Тамаев. «Может, ему инструкцию принести, чтобы он вел себя как положено?»
5: «Вы очень полезные советы выдаете. А сами-то что-нибудь сделали для вступления с ним в контакт?»
0: Пришелец пошевелился, и люди замолчали. Он вытянул руку и разжал кулак. На ладони лежал небольшой шарик, который переливался всеми цветами радуги. Люди уставились на необычный предмет. Пришелец убрал руку, шарик остался висеть в воздухе.
1: «Наконец-то оно проявило инициативу», — подумал Никольский. «Вот теперь начался контакт».
0: Шарик некоторое время висел неподвижно, затем, покачиваясь, поднялся повыше и начал выписывать затейливые фигуры. Он вертелся на месте, резко замирал, потом падал камнем вниз, останавливаясь в нескольких сантиметрах от земли, и снова поднимался. Все члены комиссии следили за полетом шарика. Бойцы луча насторожились. Вдруг это неизвестное оружие? Но шарик продолжал вертеться, описывать круги и иные геометрические фигуры.
1: «Как вы думаете, это язык пришельцев? Они таким образом общаются между собой?» – прошептал Тамаев Никольскому.
5: «Возможно. Нам предстоит разгадать этот удивительный и загадочный способ общения. Пока же ничего осмысленного в движениях шарика я не вижу».
1: «Да, повторяющихся фигур я тоже пока не заметил. Может, это не язык?»
5: «Ничего другого мне в голову не приходит».
1: «Наверное, в инструкции что-нибудь есть на этот счет?»
5: «Нет, в инструкции ничего не говорится про летающие шарики», —
0: Никольский задумался.
5: «Да и про нелетающие тоже».
0: Пришелец снова вытянул руку, и шарик плавно опустился на его ладонь. Он сделал 2 шага вперед и протянул шарик Никольскому. Тот отпрянул. Спецназовцы напряглись.
1: «Что вы отпрыгиваете, как будто он вас есть хочет?» — прошипел Тамаев. «Берите, это же подарок! Наверняка совесть проснулась».
5: «А вдруг шарик радиоактивный?»
0: Тамаев повернулся к техникам, стоявшим поодаль, и указал на шарик. Те покачали головами. Приборы никаких видов излучения не обнаружили.
5: «Берите, это безопасно!» – шипел Тамаев.
0: На самом деле он боялся, что существо предложит взять шарик ему самому. Никольский несмело вытянул правую руку ладонью вверх.
6: Пришелец положил шарик ему на руку и жестами заставил сжать руку в кулак. Шарик был удивительно тяжелым и холодным. Инопланетянин немного отошел и замер. «Ну и что теперь?» — сказал Никольский и разжал руку. Шарик лежал на ладони и переливался разными цветами.
7: «Что вы чувствуете?» — спросил Тамаев.
6: Никольский посмотрел на Тамаева. Шарик тут же сорвался с места и ударил Тамаева в лоб.
7: «Блин!» — только и успел сказать Тамаев.
6: Бойцы спецназа вскинули оружие.
7: «Знаете?» — воскликнул Никольский. «Шарик следует за моим взглядом!»
6: Он поднял голову, и шарик послушно взмыл в небо.
7: «Как это?» — сказал Тамаев, потирая лоб.
6: Никольский повернулся к нему, шарик стремительно помчался к Тамаеву.
7: «Не смотрите на меня!» — заорал Тамаев.
6: Никольский отвел взгляд, шарик полетел в сторону.
7: «Он следует за моим взглядом!» — повторил Никольский. «Я могу им управлять, только это непросто! Он двигается по инерции и приходится постоянно его останавливать, как будто на него не действует ни притяжение, ни трение!»
8: «Интересно! Ну, теперь скажите ему что-нибудь на его языке!»
7: «Что вы имеете в виду?» — спросил Никольский, безуспешно пытаясь заставить шарик висеть неподвижно в воздухе. Тот вертелся и от малейшего движения зрачков отлетал прочь.
8: «Нарисуйте с помощью шарика что-нибудь в воздухе!»
6: Шарик принялся описывать круги, треугольники и квадраты. Управлять шариком получалось все лучше. Никольскому даже удалось изобразить нечто вроде человеческой фигуры. Пришелец неподвижно стоял. Видимо, наблюдал за манипуляциями Никольского. Наконец, Никольскому надоело вертеть головой. Шарик остановился, покачиваясь.
7: «Что я должен теперь сделать? Чего оно хочет? Оно же видит, что мы разумны», — сказал Никольский.
8: «Не знаю», — пожал плечами Тамаев. «Видимо, ждет, что вы научитесь его языку».
6: Пришелец вытянул руку. На его ладони появился еще один шарик, точная копия первого. Тамаев сжался от страха. «Неужели второй шарик подарят ему? И до конца жизни его вместе с шариком будут держать в лаборатории и изучать!» Он начал прикидывать, как бы сбежать от щедрого пришельца. Но пришелец не стал одарять Тамаева. Управляемый пришельцем шарик подлетел к шарику Никольского и коснулся его. Подаренный Никольскому шарик сразу же засветился ярко-желтым цветом. Никольский неуверенно пошевелил им. Шарик полетал из стороны в сторону, но продолжал оставаться желтым. Тогда Никольский попытался в свою очередь заставить свой шарик коснуться шарика пришельца, но тот отлетел и поднялся чуть выше.
7: «Попробуй теперь коснуться его шарика своим шариком», — подсказал Тамаев.
6: «Знаю, я пытаюсь», — Никольский изо всех сил вертел головой. «Только он постоянно уворачивается». Шарики выписывали в воздухе сложные фигуры. Наконец, Никольскому удалось подвести свой шарик к блестящему шарику чужака и коснуться его. Тот вспыхнул желтым. И тут же пожелтевший шарик пришельца бросился догонять шарик Никольского. Никольский отчаянно вертел головой и дико вращал глазами, но не прошло и минуты, как после столкновения шарик Никольского снова пожелтел. Пришелец отвел свой шарик подальше.
7: «Мне что, опять за ним гоняться?» — возмутился Никольский. «Он что, издевается над нами? Что за шутки? Мы серьезно вступаем в контакт, выражаем готовность нашей цивилизации к обмену знаниями, а пришелец решил поиграть».
8: «Наверное, это ребенок», — предположил Тамаев.
7: «Хороша цивилизация, где дети водят космические корабли».
8: «Может, он угнал корабль, а теперь носится по планетам и дразнит аборигенов».
7: «Нужно посоветоваться с коллегами», — решил Никольский.
8: «Да, правильно», — поддержал его Тамаев.
6: Бойцы спецназа промолчали. По их виду можно было предположить, что они видят летающие шарики и пришельцев каждый день, и это их уже порядком утомило. Никольский заставил опуститься шарик в ладони, сжал его в кулаке. Он указал на себя и на пришельца и махнул рукой куда-то в сторону техников.
7: «Что вы делаете?» — спросил Тамаев.
6: «Может, оно с нами пойдет?»

0: Повышалось по мере продвижения сферы вверх. Наконец шар вылетел, оставив после себя обожженную материю, запах гари и кольцо серой травы на земле. К незадачливой комиссии подлетел полковник Негода.
1: «Что вы ему тут наговорили? Почему сорвали важные международные переговоры?»
2: «Междупланетные, товарищ полковник», — поправил Тамаев.
1: «А вас кто-нибудь не спрашивает?» — заорал полковник в горячке, путая слова. «Вы у меня на трибунал пойдете!»
0: «Не кричите, Сергей Иванович», — сказал Никольский. «Оно не захотело вступать в контакт. Мы сделали все возможное. В любом случае, теперь у нас множество материалов для анализа. Я думаю, специальная комиссия установит, что тут произошло. Хотя у меня лично сложилось впечатление, что это не взрослая особь, а ребенок».
3: Серебристый шар поднимался все выше и выше. Вот он превратился в точку и...

инспектор пятого сектора был недоволен. Кого из планирующих озарила замечательная идея включить эту захолустную планету в план по контактам? Судя по всему, еще около 500 местных лет аборигены не будут готовы общаться с Содружеством. Планирующий снял неудобный скафандр и начал составлять отчет. Цивилизация довольно отсталая, минимальному культурному уровню не соответствует. Земляне провалили самый первый тест на искусство игры. Как известно, только представители достаточно развитой цивилизации способны ценить процесс игры независимо от вида и формы. В научном и техническом плане цивилизация могла быть очень развитой, но если ее представители не имеют понятия об искусстве, и в частности об искусстве играть и наслаждаться процессом игры, то такой цивилизации не место среди цивилизованных существ Содружества. По замыслу инспектора, существа, получив анализатор, после демонстрации примитивной игры должны были в ответ усложнить ее правила, показав тем самым высокий уровень культуры. Однако анализатор зафиксировал, что существо даже не испытывало положительных эмоций от действия, не говоря уже об усложнении правил. Инспектор посмотрел на лист бумаги, на котором была нарисована схема атома водорода, и развеселился. Что за примитивные существа? Совсем как?

0: Вы слушали рассказ Эдуарда Якубовича «Как дети».
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Яна Дубинянская. Карфаген. Карфаген должен быть разрушен! Белые пенные буруны выходили из-под винта и, подпрыгивая, маленькими фонтанчиками сбегали на гладкую, словно стеклянную поверхность темно-зеленой пологой волны. Эмми чуть наклонилась вперед, крепко, до белых косточек, вцепившись в перекладину кормы. Пенный след уходил в невообразимую даль, и над ним неподвижно висела в воздухе одинокая чайка. Торжественно произнеся слова римского оратора, Жанно возложил смуглую мускулистую ногу в подвернутой до колена штанине на изгиб яркого спасательного круга с белой надписью «Карфаген». Он бросил школу 3 года назад и не помнил этой цитаты по латыни. Эмми обернулась. Ветер отогнул белые кружева ее высокого капора, залепив пол

0: пса, и она отпустила борт, чтобы отвести их худенькими пальцами. Со слабой улыбкой она приняла шутку.
1: «Что ты, не надо!»
0: Жанно описал взглядом широкую дугу от правого до левого борта корабля. «Карфаген ведь не очень большой», — поделился он своими наблюдениями. «Я слышал, после «Титаника» кораблей гигантов больше не строят. Как будто судну надо обязательно быть огромным, чтобы затонуть».
1: «Жан!»
0: Прозрачные серые глаза Эмми широко раскрылись, а уголки тонких губ задрожали. Жанно прикусил язык. Ну вот. Снова он ее испугал и обидел. Она стояла у кормы, такая тоненькая и белая, на тяжелом зелено-синем фоне. Ниспадающее кружевное платье маскировало ее нескладную, слишком высокую подростковую фигуру, и Жанно опять ощутил себя малорослым, неловким, оборванным, безбилетным, совершенно чужим на все-таки очень большом парадном корабле под названием «Карфаген». Сейчас палуба почему-то была пустынна. То ли дело утром, когда «Карфаген» отчаливал, и Жанно вместе со всеми махал удаляющейся разноцветной толпе на берегу, в которой в любой момент мог появиться его отец со старшими братьями, и чего доброго парой жандармов, как это было в прошлый раз, когда он устроился юнгой на торговую шхуну и был перехвачен в первом же порту. Но отец опоздал, и свободный 15-летний Жанно отправился в Америку на поиски счастья, затерявшись среди 900 пассажиров «Карфагена», одержимых в своем большинстве той же идеей. Даже Эмми. Эмми, которая к его глубокому изумлению путешествовала третьим классом и была дочерью школьного учителя, радикальных убеждений которого не разделяла эта насквозь прогнившая Европа. Эмми, 14-летняя девчонка, близкая и понятная, как его родные сестры, и в один момент превращавшаяся в неприступную леди, изысканно утонченную принцессу. Эти внезапные непостижимые метаморфозы совершенно сбивали с толку. Жанно был смуглый, крепкий и мускулистый, хотя по-юношески тонкокосный и не очень высокий. Не меньше получаса он прикидывал, не окажется ли Эмми в своем капоре выше него. Но их знакомство, задуманное сначала как месть 20-летней высоченной и глупой, как пробка дочери сельского священника, вдруг обернулось такой веселой и неожиданной дружбой, что подобные мелочи враз утратили всякое значение. Подумать только, каких-нибудь несколько часов назад. Плоский камушек, выуженный Жанно из кармана, несколько раз подпрыгнул на волне и исчез в пенных разводах. Но на Эмми это не произвело впечатления. Искусство Жанно оценил только замурзанный 6-летний карапуз, который восхищенно выдохнул.
1: «Ух ты!»
0: И солидно добавил после паузы, постучав по спасательному кругу.
2: «А когда будем тонуть, я за это как уцеплюсь?»
0: «Дурак», — спокойно сказал ему Жанно. Обиженный ребенок засеменил дальше по палубе, а Эмми так и не подняла головы. Громко захохотала чайка, и Жанно, вспомнив свое недолгое, но славное морское прошлое, принялся перечислять приметы, связанные с повадками этой птицы, исключительно важные для моряка. Минут 10 Эмми слушала его молча, потом вдруг вскинула голову и заявила безапелляционно:
3: «Все это совершенно ненаучно».
0: В ее глазах еще прыгали пенные бурунчики, и она снова была прежней, жизнерадостной и понятной. Короткая перепалка кончилась полным поражением Жанно, не посмевшего поднять голос на неоспоримый авторитет Эмминого отца, и вскоре они опять со смехом бегали по палубе. В прятках Жанно взял реванш, правда, только до тех пор, пока Эмми не сняла свой капор. После этого она спряталась настолько основательно, что он разыскивал ее чуть ли не час, заглянув и в машинное отделение, и на верхнюю палубу первого класса. Тут он вроде бы увидел ее. Эмми величаво удалялась под руку с каким-то джентльменом во фраке и, подбежав, дотронулся до ее плеча. Она обернулась. Конечно же, это была совсем другая женщина. Щеки Жанно окрасились темно-кирпичным цветом. Он забормотал бессвязные извинения. Незнакомка чуть заметно улыбнулась и тонкой холодной рукой взлохматила его волосы.
4: «Какой дерзкий мальчик!» — обронила она, глядя на своего спутника. Голос у нее был низкий и почти не окрашенный эмоциями.
0: «Да, и обратите внимание на шлюпки». Тот, казалось, вообще не заметил Жанно. «В случае аварии судно, система блоков...» Они прошли дальше, а Жанно спустился вниз. Эмми действительно нигде не было. Наверное, ей надоело его ждать, и она пошла к своим. Уже сгущались сумерки.
4: становилось прохладно и сыро. На нижней палубе Карфагена остались только те пассажиры, которые должны были сойти в Португалии и потому не имели закрепленных мест внутри. В их толпу и удалось затесаться при посадке Жано, хотя теперь он с удивлением заметил, что их не так уж много. Что ж, тем легче будет потеряться среди большинства уплывающего в Америку. Неподалеку от Жано расположилась на ужин цыганская семья. Один из цыганят показал ему язык. Это был тот самый обиженный им карапуз. Жано вздохнул, тоже развязал котомку, достал ломоть хлеба и кусок домашнего сыра. Над палубой с хохотом носились чайки. Одна из них совсем обнаглела и норовила вырвать хлеб из рук. Чайки останутся здесь, в Старом Свете. И цыгане останутся. А Карфаген вместе с Жано и Эмми завтра уйдет в Америку.

0: Жанно проснулся. Скорее от нервного возбуждения, чем от холода. Уж он-то привык спать и на чердаке, и в сыром стогу сена, и в лесу под открытым небом. Палуба Карфагена слегка подрагивала. Бриз обдавал лицо не только влажной прохладой, но и сложным, пьянящим, необъяснимым запахом. С черного неба смотрели огромные звезды. А у борта, чуть наклонившись вперед тонкой белой фигуркой, стояла Эмми. Жанно удивился и слегка приподнялся на локте. Некоторое время с чуть замедленной после сна реакцией он соображал, насколько ей должно быть холодно в ее батистовом платье, почему она не спит и куда смотрит отец, и только потом собрался, наконец, ее окликнуть.
1: «Становится довольно свежо», — произнесла она.
0: Жанно осекся. Это была не Эмми, а та аристократическая дама, которую он видел днем на палубе первого класса. Она чуть повернулась. Тонкий профиль обозначился на черном поблескивающем фоне слившихся неба и моря. Высокая, надменная, совсем не похожая на Эмми. Пепельные в звездном свете волосы спадали на лицо массой вьющихся прядей. Разве ж у Эмми такие волосы? Из темноты послышался мужской голос. Жанно не мог со своего места разглядеть мужчину, но отметил, что это не ее вчерашний спутник.
2: «Вы правы, Леони. Я был бы не против как можно скорее вернуться в каюту. К тому же это нижняя палуба, этот запах...»
1: «Не чувствую никакого запаха».
0: Эмоций в ее голосе по-прежнему не было, только их неуловимые тени. Сейчас тень королевского холода.
1: «К тому же это вы боитесь подслушивания. Я нет. Люди везде одинаковы».
0: Она помолчала, наклонившись ниже над бортом. Жанно уже не видел ее профиля, только массу волос. Потом выпрямилась и продолжила.
1: «Вы не прислушивались, о чем разговаривают между собой пассажиры? Иногда забавно послушать. О шлюпках, плотах, спасательных жилетах. После «Титаника» все просто бредят кораблекрушением. Такое чувство, что все они от первого класса до этой палубы поднялись на борт Карфагена только для того, чтобы испытать это».
0: «Кораблекрушение — это совсем другое», — произнес мужчина, и женщина, уловив мечтательные нотки в его голосе, рассмеялась беззвучной тенью смеха.
1: «Как и вы тоже. Конечно же, романтик, острые ощущения. Вы один из немногих спасшихся. Все одни из немногих. А Карфаген должен быть разрушен».
0: «Леони, нас могут услышать». Она устало махнула рукой.
1: «Это просто латинская цитата. И вообще, мне кажется, нам больше не о чем говорить. Если, конечно, вы уже успокоились».
0: В голосе мужчины отчетливо прозвучало раздражение. «Я совершенно спокоен.

0: Слабый бриз чуть охлаждал воздух, создавая иллюзию утренней свежести. Но небо уже сейчас было почти белое, знойное, перекаленное. В порту сновали взад-вперед матросы, обнаженные по пояс, загорелые, пыльные. Винты Карфагена в последний раз взвыли, взбивая грязно-белые буруны, и огромный корабль замолчал, пришвартовавшись к берегу. Трап еще не спустили, но пестрая толпа с нижней палубы уже сгрудилась у левого борта. Жанно зевнул и потянулся, сцепив руки замком на спине. Он только что проснулся и, присев на канатную бухту, лениво разглядывал португальский берег, корабли в пропыленном порту, узкие улочки вдали и разношерстное столпотворение пассажиров, готовящихся покинуть палубу Карфагена. Ночной разговор казался каким-то далеким, не стоящим внимания, наполовину придуманным. Про себя Жанно решил все-таки пересказать его отцу Эмми, но семья учителя, вероятно, еще спала, а воздух с каждой минутой становился все более жарким. Над палубой он уже начал колебаться, искажая силуэты предметов. До некоторых металлических частей уже нельзя было дотронуться. Наконец подали трап, и, растолкав остальных пассажиров, двое цыганят первыми спрыгнули на берег. Жанно машинально проследил за ними взглядом и тут увидел полицию. Четверо полицейских стояли чуть в стороне от трапа, пропуская толпу. Они явно собирались подняться на борт. Жанно напрягся, привстал, снова сел, потом поднялся и неосознанно шагнул вперед, смешиваясь с толпой. Нет, для отца это было бы слишком, все-таки за граница. Но так или иначе, эти полицейские могли проверить билеты у всех на борту. Может быть, им как раз и поручили определить, нет ли на Карфагене зайцев. Спрятаться где-нибудь на корабле? Жанно взглянул назад, потом на полицейских, потом снова на пространство горячей палубы. Если сейчас пересечь его, отделившись от общей массы, они непременно заметят и будут искать уже конкретно его. Сырая рубашка облепила спину. Жанно машинально расстегнул ворот, стараясь сохранять спокойствие, но на самом деле уже безнадежно поддавшись панике. Толпа увлекала его все ближе к трапу, перед глазами мелькали цыганские платки и потные затылки, а полицейские внизу о чем-то переговаривались. Черт его знает, а вдруг это действительно отец?
1: «Жан!»
0: Он вздрогнул и улыбнулся. Легкая, белая, Эмми уже пробежалась по палубе и, вытянув вперед руки, коснулась по инерции его плеч. Ее большущие глаза смеялись, превратившись в щелочки, и вся она была веселая, свежая, утренняя.
1: «Ты хочешь сойти, да? Я с тобой. Папа сказал, мы стоим здесь 2 часа. Я никогда не была в Португалии».
0: Она взяла его за руку обеими прохладными ручками, затянутыми в кружевные митенки. Жанно покосился на полицейских и вдруг весело, лукаво усмехнулся. Через 5 минут они уже спускались по трапу, и Эмми аристократически оперлась на руку матроса, двумя пальчиками другой руки придерживая подол платья. Полицейские посторонились, уступая ей дорогу, а потом ступили на трап, едва разминувшись с Жанно, спрыгнувшим на пыльную эстакаду. Жанно не смог удержаться. Он обернулся и показал им язык.

0: «За авиацией будущее», — сказал мужчина. «Через пару лет я смогу пересечь океан вчетверо быстрее, чем ваш Карфаген».
1: «А мой отец не верит в авиацию», — ответила Эмми. «Он говорит, что приложение человеческого разума должно быть целесообразным. Зачем противодействовать силам природы, если можно использовать их в своих интересах?»
0: Она отпила большой глоток хереса, и ее распахнутые глаза еще сильнее заблестели в полумраке. Она повернула голову без капора, с распущенными волосами, и ее белый профиль обозначился на фоне темного, смуглого, морщинистого лица авиатора. Они сидели втроем в маленькой полуподвальной таверне. Здесь было прохладно и сыро, воздух чуть-чуть отдавал запахом погреба и грибов. Когда они только спустились сюда, это было настоящим наслаждением. После совершенно немыслимой, изматывающей жары, после этого садистски вездесущего солнца, проникающего в любую тень. Но теперь ощущение зноя забылось. Жано чувствовал, как по его спине, облепленной потной рубашкой, то и дело пробегает дрожь. На стене, прямо над головой авиатора, висела связка морщинистых стручков красного перца, и Жано машинально пересчитывал их справа налево и наоборот. А что делать? Участвовать в умном разговоре у него не получалось. Он уже и стараться перестал. Чуть склонив голову на бок, Эмми внимательно слушала своего собеседника, увлеченно раскрывающего перед ней преимущества и горизонты авиации. Его звали Кристобаль. Он был высокий, худой и немыслимо старый, никак не меньше 40. Они познакомились час назад на знойной набережной, когда Эмми, обмахиваясь капором, громко заявила, что хочет пить. Жанно, прищурившись, посмотрел в сторону Карфагена. Интересно, там ли еще полиция? Как вдруг неизвестно, откуда возник этот Кристобаль, и спросил, не с того ли они судно и как оно называется. Название ему почему-то очень понравилось. Он несколько раз повторил с гортанным акцентом «Карфаген». А потом он пригласил их в таверну и угостил хересом, который Жанно, отчаянно рисуясь, выпил одним глотком. Теперь голова слегка кружилась. Руки плохо слушались, и, что самое обидное, серьезно клонило в сон. Хотя пьян Жанно не был, нет. То ли дело дома, когда он на свадьбе опрокинул подряд две кружки самогона, а дочка священника даже не обернулась. Эмми тоже не оборачивалась.
1: «Который час?» — спросила она не у Жанно, а у Кристобаля.
0: Тот привстал, узкий, угловатый, и прищурил совершенно черные, словно и без зрачков, глаза. «Половина», — начал он, вглядываясь в огромные часы с маятником на противоположной стене.
2: «Черт возьми!»
0: Жанно обернулся и, всмотревшись в полумрак, тоже разглядел неподвижность большого маятника. А летчик Кристобаль уже вынул из кармана бригет на цепочке, бросил на стол горсть монет, подал Эмми капор и, взяв ее за руку, крикнул от дверей.
2: «Быстрее, парень! Через 2 минуты ваш Карфаген!»
1: «Папа!»
0: — отчаянно крикнула Эмми, и ее тонкий маленький голос потерялся в знойном воздухе. На щеку Жанно сползла со лба крупная капля пота. Он слезнул ее, теплую и горько-соленую. А темно-синяя полоса между причалом и бортом неумолимо увеличивалась, и вот это уже не назвать полосой, просто часть океана, бескрайнего океана, в который уходил огромный белый Карфаген. Эмми громко всхлипнула. Завязки капора выскользнули из ее руки, и, подхваченный неощутимым бризом, маленький кружевной кораблик тоже поплыл по ярко-синей воде.
3: «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — сказал Кристобаль.
0: Жанно его ненавидел. За то, что на его плече плакала в порту несчастная, беззащитная Эмми. За то, что это из-за него Америка снова оказалась страшно далеко, за громадным и непобедимым океаном. За то, что когда они возвращались из порта, он опять завел слишком умный разговор, пересыпанный научными и техническими терминами. А еще за то, что сейчас приходилось пить его чай, закусывая его же коржиками, и смотреть на звездное небо сквозь затянутые москитной сеткой окно его дома. Сам Жанно в жизни бы сюда не пришел. Он бы мог переночевать и под открытым небом, но Эмми... Эмми очень устала. Ее глаза то и дело непроизвольно закрывались, и все равно в них светилось тихое восхищение.
1: Она уже успокоилась. Она действительно верила, что этот худой коричневый старик что-нибудь придумает.
0: Склонив голову на спинку низкого дивана, она произнесла наивно и полусонно.
4: «Вот если бы мы полетели в Америку на вашем самолете, мы обогнали бы Карфаген, правда? Они бы так удивились».
0: «Я не могу пока пойти на такой риск», — совершенно серьезно ответил ей Кристобаль.
3: Но, может быть, мы догоним Карфаген в пути. Ложитесь спать». Эмми счастливо, безмятежно улыбнулась, и Жано даже привстал. Все внутри него перевернулось диким гневом на такую беззастенчивую, неслыханную ложь. Темное лицо Кристобаля было бесстрастно. Он попросту успокоил перед сном расстроенного ребенка. «Но ведь это же Эмми! С ней так нельзя!» Жано прожигал его насквозь ненавидящими глазами. Но все приходившие в голову слова были слишком простыми, глупыми, слабыми. Жано отверг их одно за другим, как отверг и безумное желание запустить в голову авиатора тяжелые оплетенные прутьями бутылью. А хуже всего, Жано понимал, что вся его злость растет из полной неспособности самому придумать что-нибудь похожее на выход из этого нелепого и безнадежного положения. Последний раз, сверкнув гневным взглядом, он поднялся из-за стола. Кристобаль тоже встал и учтиво подал руку засыпающей Эмми. Через несколько минут, пошуршав заплетенной ширмой своими юбками, Эмми мгновенно и доверчиво заснула на узкой кушетке под раскрытым окном в струе прохладного ночного воздуха, пахнущего морем. На полу у стены был постелен матрас, покрытый толстым косматым одеялом. Жано покосился на дверь, за которой скрылся Кристобаль, потом нагнулся, свернул одеяло валиком и сел, опираясь на импровизированную спинку. Спать он не собирался ни секунды. Он даже не ощутил толчка в плечо, только пристальный взгляд. Жано резко сел и с досадой протер глаза. Между мигающими ресницами сумрак оформился в лицо Кристобаля, серое и тревожное в предрассветной мгле. «Вставай, парень», — тихо сказал авиатор. «Я всю ночь пытался поймать его. Думал, не могу настроиться на нужную волну. А сейчас перехватил сообщение из порта. Уже 7 часов Карфаген не выходит на связь». Над горизонтом висели тяжелые слои серых дождевых облаков, оттягивая наступление рассвета. Воздух был густой и влажный, море лежало ровным пространством мутно-стального цвета. Вдали свинцовым силуэтом вырисовывался какой-то корабль, не имевший ничего общего с Карфагеном. Жано обернулся. Кристобаль подходил стремительно и бесшумно, даже в абсолютной тишине спящего предутреннего порта. «Ничего хорошего», — отрывисто сказал он. «Когда Карфаген замолчал, они выслали патрульное судно. Если произошла катастрофа, то это случилось совсем недалеко от берега. Но они ничего не обнаружили. Ни шлюпок, ни обломков».
4: «Была ночь».
3: Жано умоляюще вскинул глаза и опустил, напоровшись на потемневшее гневное лицо Кристобаля.
2: «Они говорят, что сделали все, что могли».
3: Сквозь зубы летчика проскользнуло южное ругательство.
2: «Я ничего не добился. Карфаген — иностранное судно, с чего это вдруг они будут шевелиться? К тому же они говорят, шлюпки могли своим ходом достичь берега. Как удобно!»
3: Он снова выругался, помолчал, глядя на мрачно светлеющий горизонт, и спросил негромко: «У тебя там остался кто-то?» Жано помотал головой и ответил, коротко, не разжимая губ: «У Эмми». Когда они в рассветном полумраке выходили из дому, Эмми еще спала. Спала, закинув руку за голову, в сплетении разметавшихся волос, спокойная и строгая, как принцесса. Кристобаль прикрыл створки окна над ее кроватью, и Эмми, потревоженная скрипом, вдруг заговорила во сне, негромко, быстро и непонятно, словно на чужом языке. Сейчас Кристобаль тоже зашевелил губами, беззвучно и, наверное, по-португальски разговаривая с самим собой. Его густые брови сошлись на переносице, перерезав лоб вертикальной складкой, но смуглое лицо стало от этого не жестоким, а наоборот, озабоченным и близким. «Значит, надо их разыскать», — просто сказал он. Запрокинув голову и прищурив глаза, он оценивающе, неодобрительно посмотрел на низкое тяжелое небо. Потом решительно тронул Жанно за плечо. «Пошли».
4: «Куда?» —
3: задумавшийся Жанно вздрогнул. «В ангар», — бросил Кристобаль на ходу. В порту уже сновали матросы, с только что подошедшего судна сходили пассажиры. Утро быстро заполняло город людьми. Жанно и Кристобаль вышли на набережную, тоже довольно людную, несмотря на ранний час. Она шла прямо на них.
0: высокая женщина в белом платье, но она их не замечала, занятая чем-то своим, и они ее тоже. Она прошла мимо, и только через несколько секунд Кристобаль, поймавший общее впечатление от белой фигуры, пробормотал: «А не твоя ли это подружка, парень?» И, обернувшись: «Эмми!» Жанно тоже посмотрел назад, и в тот же миг обернулась и она. Масса пепельных вьющихся волос, большие, слишком светлые глаза и тонкие жестокие губы. Жанно не сумел заметить, как она исчезла, замелькала в толпе, растворилась в сером утреннем свете. И он сказал только:
4: «Кажется, ее зовут Леони».

0: Женщину звали Леонид. Еще был мужчина, он боялся. А она? Она не боялась ничего. Она вообще ничего не испытывала. Она просто точно знала, что Карфаген должен быть разрушен. Железный засов лязгнул, с натужным скрипом раскрылись толстые створки.
1: «Вот он, мой красавец», — приглушенно сказал Кристобаль.
0: Свет почти не проникал в ангар, и Жано разглядел только огромный четырехлопастной пропеллер. Он нависал над ними неправдоподобной тяжестью, лопасти были обработаны грубо, по краям металл пузырился застывшими каплями, на которых мерцали тусклые блики. Силуэт самолета тонул в темноте, маленькие куцы по сравнению с махиной пропеллера. И Карфаген, огромный Карфаген, казался бы мелким суденышком рядом с неминуемо всплывающим в сознании каждого «Титаником». И катастрофа на Карфагене была бы маленькой, не настоящей, поэтому о ней и мечтали в глубине души пассажиры всех мастей и классов. Так сказала Леони. Сказала, не скрывая легкого презрения, и осталась на берегу.
1: А Карфаген? Он разрушен.
0: «Погода, конечно, нелетная», — говорил Кристобаль, «но на малой высоте лететь можно. Мы теряем в площади обзора, но зато сможем увидеть мелкий предмет, если, скажем, какой-то отдельный человек спасся и держится на плаву. Или обломки кораблекрушения».
1: «Кораблекрушение — это совсем другое», — говорил мужчина. «Что он мог иметь в виду?»
0: Кристобаль шагнул в темноту и нагнулся над каким-то ящиком. «Держи, парень!» Жано машинально поймал круглый авиаторский шлем. Кристобаль вышел из тени, тоже в шлеме, и тронул рукой в перчатке громадную лопасть.
2: «Все нормально. Летим».
3: «А Эмми?»
0: Летчик взглянул на него чуть недоуменно, и Жано заговорил быстро, убеждающе, горячо.
3: «Она имеет на это право, как вы не понимаете? Ведь если мы никого не найдем, она должна быть с нами, иначе она никогда... Вы бы поверили на ее месте? Это же ее семья!»
0: И он добавил совсем тихо.
3: «Эмми, с ней нельзя по-другому».
0: Он уже поступил с ней по-другому. Он не рассказал ей о том, что слышал ночью у борта Карфагена. Она имела право знать, как имели на это право все пассажиры.
3: К черту всех, он бы мог рассказать ей. И ничего бы не случилось.
0: Нелепая, ни на чем не основанная уверенность, но Жано ничего не мог с ней поделать. Кристобаль стянул с левой руки перчатку.
2: «Время уходит, а это наше время, парень.
0: Но я думаю, что ты прав. Беги за ней. Найдешь ведь мой дом? Я пока проверю еще раз мотор». Жано выскочил из ангара и понесся по улице, уже знойный и душный под пасмурным небом. Уходит время, и какой-то человек с затонувшего Карфагена из последних сил держится на плаву. Кристобаль заводит мотор, и нельзя терять ни секунды времени, нашего времени, иначе попробуй простить себе это потом. И все-таки Жано не свернул на узкую пыльную улочку, ведущую к дому Кристобаля.

0: Люди, люди, почему их так много? Откуда они взялись в таком количестве, чтобы заполонить набережную непроходимой толпой? И женщины в узких белых платьях, одна, другая, десятая. Одинокие парами, с детьми, собаками, мужчинами. Это только набережная. С чего бы это вдруг та женщина весь день ходила по набережной? Ему попались навстречу цыгане с Карфагена. Пестрые, шумные, буйно веселые. «Скажите, вы не видели? Вы должны помнить, у нее светлые волосы и такой низкий голос. Она спускалась ночью на нижнюю палубу. Может быть, вы не спали? Скажите...» Цыгане загалдели, делая вид, что не понимают его языка. Жанно, отчаявшись, махнул рукой, но вырваться из их пестрого окружения было не так-то просто, и он долго метался по кругу, а напоследок маленький цыганенок подставил ему ножку и громко захохотал, радуясь удаче. Ее не было на набережной, не было в порту. Да ведь где-то же она была, где-то здесь, в этом городе. Ее нужно найти, найти раньше, чем отправиться на безуспешные поиски на маленьком самолете с огромным пропеллером. Она могла сидеть в кафе или таверне, вдруг подумал Жанно. Такой, как та, где Кристобаль угощал их Сэмми Херрисом. Он брал на приступ эти полуподвальные заведения. Ступеньки вниз попадались через каждые несколько метров и в рассеянном полумраке заглядывал в лица женщин, всех, даже одетых не в белые кружевные платья. Ее не было, а время уходило. Это наше время, парень, это время Карфагена.
1: Ceterum censeo Cartaginem esse delendam.
0: Жанно вздрогнул. Он сидел на скамье у входа в таверну. Он присел только на секунду. Это была мгновенная усталость страшного напряжения. Он был готов бежать дальше.
1: Esse delendam.
0: Повторила она раздельно, тоном учительницы.
2: Вы...
0: Жанно вскинул глаза, встретившись с ее бесстрастным взглядом.
2: Леони...
1: «Дерзкий мальчик», — засмеялась она тенью настоящего смеха. «Красивый. Я рада, что так получилось».
2: «Что с Карфагеном?» — спросил он глухо. «Что вы сделали с Карфагеном?»
0: Она сидела на самом краю скамейки. Зыбко, мимолетно, в любой момент она могла встать, исчезнуть, уйти. Она повернула голову, и теперь Жанно видел тонкий обрис ее профиля, узкую полоску бледной кожи в массе пепельных кудрей.
1: «Я?»
0: Голос Леони чуть окрасился тенью удивления.
1: «Я только слабая женщина. Я ничего не могу сделать. Даже поцеловать тебя. Потому что ты меня боишься».
0: Жанно вздрогнул. Напрягся и в страшной досаде на себя вцепился пальцами во влажное дерево скамейки, чувствуя, что неудержимо краснеет, как тогда на палубе Карфагена. «Карфаген. Надо узнать о Карфагене. Только это имеет значение. Одно только это!»
1: «Наши желания — птицы»,
0: — заговорила Леони.
1: «Птицы противоположных желаний сталкиваются грудью в грудь в воздухе и падают на землю. Зачем? Неужели в небе так мало места?»
2: «Что?»
0: Она усмехнулась.
1: «Это старинная притча. Глупые люди во все времена мечтали об исполнении желаний, а глупые птицы сталкивались в воздухе и разбивались. Карфаген — это был эксперимент. Отдельно взятое ограниченное пространство, изолированное в океане, где действуют свои внутренние законы. Где птицы желаний, не мешая друг другу, поднимаются в небо. Великий эксперимент. О нем никто никогда не узнает, только ты. Но ты ведь все равно ничего не поймешь, глупенький и красивый мальчик. Я не виновата, что Карфаген должен был быть разрушен».
0: Женщина встала, и Жанно вскочил следом, кирпично-красный, ошеломленный. Она уходила, и, мучительно чувствуя необходимость хоть что-нибудь сделать, он метнулся за ней, порывистым движением попытался схватить ее руку и отдернул свою, точно обжегшись, хотя их пальцы не успели соприкоснуться. Она уходила. Она уже раскрыла свою тайну, но если бы от этого стало легче... «Леони!» Имя сорвалось само собой. Жанно прикусил губу и, чувствуя на языке вкус крови, замер на месте. Женщина остановилась... полуобернулась и холодными пальцами легонько провела по его щеке, чуть царапая кончиками ногтей нежную мальчишескую кожу.
2: «Леони!»
0: Она все-таки исчезла. Он не сумел, не успел заметить, не поймал мимолетного момента, которого ей хватило, чтобы пропасть. Совсем. Навсегда. Он ринулся за ней, она не могла далеко уйти. Ему ведь уже удалось однажды разыскать ее. Белая фигура мелькала впереди, кажется, она даже приближалась. Жано все ускорял бег, и вот осталось только протянуть руку.
2: «Жан!»
0: Она бросилась ему на шею и неудержимо заплакала, обдавая теплыми всхлипами его плечо. Жано медленно провел рукой по мягким спутанным волосам.
2: «Ну что ты? Не надо. Не плачь, Эмби».

0: Внизу было море, гладкое, блестящее, серое. Идеально ровная бескрайняя равнина стального цвета. А сверху совсем близко нависали темные неровные клочья мохнатых туч. Кристобаль что-то сказал, голос растворился в треске мотора, улетел назад с потоком встречного ветра. Самолет ухнул вниз, провалившись в воздушную яму. Эмми, странное беспомощное существо в круглом авиаторском шлеме, зажмурилась, вцепилась побелевшими пальцами в спинку сиденья Кристобаля и снова широко раскрыла прозрачные испуганные глаза. Жанно напряженно смотрел вниз, и блики невидимого солнца, мельтешившие на поверхности моря, нестерпимо резали глаза. Он сморгнул несколько раз и тыльной стороной ладони вытер выступившие слезы.
1: «Пока не стоит, парень!» — крикнул Кристобаль. «Еще, по крайней мере, километров 20!»
0: Конец фразы потонул в гуле. Жанно кивнул и на секунду прикрыл воспаленные веки. Самолет накренился на бок, голова Эми упала на плечо Жанно. Он положил ладонь на ее маленькую напряженную руку и попробовал сказать что-то ободряющее, но Эмми, вскинув голову, только непонимающе моргала огромными глазами. Она не слышала его. И вдруг, выдернув руку, Эмми всем телом рванулась к борту. Жанно, вздрогнув от неожиданности, попытался удержать ее. В руке остался клочок белого кружева. От резкого движения самолет бросило в сторону. Кристобаль вцепился в штурвал, выравнивая машину, и, полуобернувшись, выкрикнул несколько фраз на гневном португальском языке. Вся подавшись наружу, словно стремясь выпрыгнуть из самолета, Эмми повернула голову. Ветер бросил выбившиеся из-под шлема волосы ей в лицо. Они облепили лоб и щеки, закрыли шевелящиеся губы. Эмми что-то говорила, но ветер и волосы глушили слова, и Жанно не мог ничего разобрать, пока она не крикнула отчаянно, душераздирающе: «Карфаген!» «Где?» Он перегнулся через противоположный борт самолета. Глаза заслезились от режущих бликов стальной поверхности моря внизу. Гладкой, безбрежной и пустой. Совершенно пустой.
2: «Там ничего нет!»
0: Он старался перекричать свист ветра и шум мотора.
2: «Тебе показалось!»
0: Но Эмми, привстав и загнувшись боком, наклонилась к самому лицу Кристобаля. Ее беспомощные руки мельтешили в воздухе, с обреченной настойчивостью указывая вниз. Одной рукой фиксируя штурвал, Кристобаль тоже склонился над бортом, а выпрямившись, резко помотал головой. Самолет продолжал путь с ровным, неумолимым рокотом. Эмми бессильно опустилась на сиденье и, внезапно вскочив, принялась изо всех сил бить Кристобаля по плечам маленькими стиснутыми кулачками. От неожиданности авиатор вздрогнул, выпустил штурвал, и на секунду лишившись управления, машина сорвалась в пике. Жанно подхватил за талию Эмми, потерявшую равновесие. Она повернула к нему голову. Из круглой рамки шлема и спутанных волос, с искаженного, будто от страшной боли, бледного лица, смотрели отчаянные, плачущие, почти черные глаза. Ее губы раскрылись беззвучно, но он понял — Карфаген. Карфаген, который не должен, ни за что не должен быть разрушен. Серебристое море стремительно приближалось. Оно вдруг стало вогнутым, как огромная чаша. И на самом дне этой чаши... Нет. Жанно резко провел ладонью по глазам. Это могло быть иллюзией, скоплением бликов, чем угодно, но в самой середине дна громадной чаши... Кристобалю почти удалось вывести машину из пике, но огромное напряжение ослабило его, замедлило реакцию. И когда сзади на него навалилась тяжесть человеческого тела, а в штурвал вцепились смуглые мальчишеские руки, он зачем-то обернулся. Он крикнул прямо в расширенные черные зрачки у себя над головой все, что мог думать летчик в такой момент, но сделать ничего не успел. Неуправляемый самолет камнем падал вниз, туда, где глубокой чашей изгибалась гладкая свинцовая вода, испещренная ненастоящими сверкающими бликами, и больше не было ничего, совсем ничего. Только высокие трубы и белая палуба Карфагена. Посадка была удачной. Эмми первая выбралась из чуть завалившегося на бок самолета и бросилась прямо в объятия отца. Расцеловавшись со всеми, она сдернула с головы шлем и обернулась.
3: «Папа, познакомься, это Жан», — сказала она. он тоже плывет в Америку.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Джордж Мартин. Дорога Сан-Брета.

До этого вечера путешествие было самым обычным, пока мое внимание не привлекло шоссе. У меня начались каникулы, и я, наслаждаясь свободой, ехал в Лос-Анджелес через юго-запад. Ничего необычного, я уже много раз так делал. Водить машину – мое хобби. Ведь теперь совсем немногие ездят на автомобилях. Большинству людей они кажутся слишком медленными. Машины мгновенно превратились в устаревший вид транспорта после того, как в 1993 году началось массовое производство дешевых вертолетов. А с появлением персональных графпаков интерес к ним окончательно пропал. Но когда я был ребенком, дело обстояло иначе. В те времена автомобили имелись у всех, и человек считался социально неполноценным, если по достижении соответствующего возраста не получал водительские права. Что касается меня, то я заинтересовался машинами, когда мне было почти 20, и не перестал любить их до сих пор. Короче говоря, когда начались каникулы, я решил, что наступило подходящее время проверить одну из моих последних находок. Отличная машина, английская спортивная модель конца 70-х, Jaguar XKL. Конечно, не классический образец, но все равно великолепный автомобиль, послушный и удобный в управлении. Как правило, я ехал ночью. В этом есть нечто особенное. Старые пустынные шоссе при свете звезд выглядят так прекрасно. Их окутывает такая чудесная атмосфера, что порой кажется, будто ты видишь, какими они были когда-то, наполненными жизнью, шумными и многоголосыми, забитыми машинами, сколько хватало глаз. Сегодня ничего подобного не бывает. Остались только сами дороги, да и то многие из них заросли травой и потрескались. Власти больше не заботятся о них, соглашаясь с протестами против бессмысленной траты денег налогоплательщиков. Однако сносить их стоит немалых средств, и шоссе постепенно разрушаются. Впрочем, по большинству из них вполне можно ездить. В прежние времена люди строили прекрасные дороги. На них даже можно наблюдать кое-какое движение. Естественно, это сумасшедшие вроде меня, помешанные на машинах, а также грузовики на воздушной подушке. Они могут передвигаться где угодно, но быстрее по гладким поверхностям, поэтому частенько выбирают старые шоссейные дороги. Всякий раз, когда такой грузовик ночью проносится мимо, возникает довольно неприятное ощущение. Они развивают скорость до 200 миль в час или около того, и не успеваешь ты увидеть его в зеркало заднего вида, как грузовик уже догнал тебя. Впрочем, все происходит мгновенно. Длинная серебристая вспышка, пронзительный сигнал, и он исчез. А ты снова остался в одиночестве. Итак, я был в самом сердце Аризоны, неподалеку от Сан-Бретта, когда впервые обратил внимание на шоссе, но ничего особенного не подумал. Обычное шоссе восьмиполосное, с хорошим покрытием, оно тянулось до самого горизонта, ночью напоминая черную блестящую ленту. Нет, не само шоссе показалось мне необычным, а его состояние. Сначала я не придал этому значения, слишком наслаждаясь процессом. Стояла ясная холодная ночь. Все небо было усыпано звездами, а мой Ягуар вел себя просто прекрасно. Он даже слишком легко мчался вперед. Вот тут до меня впервые дошло, что на шоссе нет ни бугров, ни выбоин, ни трещин. Покрытие находилось в великолепном состоянии, словно его только вчера положили. Разумеется, порой мне везло на хорошие дороги. Например, часть шоссе около Балтимора просто великолепна, да и кое-какие участки в районе Лос-Анджелеса оставляют неплохое впечатление. Но подобного великолепия я еще ни разу не видел. Трудно поверить, что дорога может быть в таком идеальном состоянии, ведь ее столько лет не ремонтировали. И фонари! Они горели, яркие, словно только что вымытые, все в целости и сохранности, ни один не разбит, не моргает. После этого я начал замечать и другие вещи, в частности, дорожные знаки. В большинстве мест их уже давным-давно нет. Они попали в руки охотников за сувенирами или любителей антиквариата в память о старой, более медленной Америке. Никто не позаботился поставить взамен другие. Зачем? Правда, время от времени удается наткнуться на какой-нибудь чудом уцелевший знак, но это всегда проржавевший кусок металла необычной формы. Однако на этом шоссе
имелись все необходимые знаки. Настоящие дорожные знаки, то есть такие, которые можно прочитать. Например, ограничивающие скорость, в то время как уже много лет никто не обращает ни малейшего внимания на скорость. Знаки, обозначающие главную дорогу, когда нет второстепенной. Поворот, выезд с шоссе, предупреждение об опасности. Все возможные знаки, причем абсолютно новые. И все-таки больше всего меня поразила разметка. Краска тускнеет быстро. Я сомневаюсь, что вы найдете в Америке шоссе, где можно разглядеть белые линии. А с этими все было в полном порядке. Резкие, яркие, свежая краска, 8 четко размеченных полос. В общем, отличное шоссе, как в прежние времена. Однако я ничего не понимал. Ни одна дорога не может оставаться в таком прекрасном состоянии на протяжении стольких лет. Значит, кто-то привел ее в порядок и с тех пор следит за ней. Но кто? Это же наверняка стоит огромных денег и не приносит никакой прибыли.

0: Я все еще пытался отыскать ответы на свои вопросы, когда увидел другую машину. Я как раз проехал мимо большого красного знака «Дорога 76», дорога в Сан-Бретто, когда заметил белую кляксу на горизонте. Итак, мне суждено познакомиться с таким же, как я, любителем машин. Подобные встречи крайне редки. Да, конечно, время от времени проводятся слеты вроде фестиваля на колесах во Фресно или ежегодной автомобильной ассоциации «Америка в пробках», но, по моему мнению, они слишком искусственные. А вот встретиться с автолюбителем на дороге — в этом есть нечто особенное. Я прибавил газу и помчался вперед. Спидометр показывал около 120 миль. Ягуар способен на большее, но в отличие от кое-кого из моих приятелей, я не помешан на скорости. Судя по тому, как я нагонял машину впереди, она ехала со скоростью миль 70 в час. Когда я оказался совсем близко, то просигналил, чтобы привлечь внимание водителя. Но он, похоже, меня не слышал. Точнее, никак не показал, что услышал. Я снова посигналил. И тут неожиданно узнал марку автомобиля. Эдсел. Автомобиль, задуманный фирмой Ford как массовый автомобиль среднего класса и названный именем сына Форда. Этот автомобиль с длинными задними крыльями в виде плавников, чудовищный пожиратель бензина, спросом не пользовался и принес фирме убыток в полмиллиарда долларов. Глазам не верилось. Это же настоящая классика, наравне со Стэнли Стимером и Фордом Т. Те немногие, что еще остались, продаются за баснословные деньги. Что касается этого редчайшего экземпляра, то в мире таких сохранилось штуки 3 или 4, и они не продавались ни за какие деньги. Настоящая автомобильная легенда. И вот он прямо передо мной на шоссе. Такой же классически уродливый, как в тот день, когда сошел с конвейера завода Форда. Я подъехал к нему и сбросил скорость, чтобы двигаться рядом. Не могу сказать, что мне понравилось состояние, в котором он находился. Краска облупилась, грязные пятна, ржавчина на нижней части дверей. Но это был самый настоящий Эдсел, и его совсем не трудно восстановить. Я снова посигналил, чтобы привлечь внимание водителя, но он продолжал меня игнорировать. В машине было 5 человек, наверное, семья отправилась на прогулку. На заднем сиденье приземистая женщина пыталась успокоить 2 маленьких детей, которые, как мне показалось, дрались. Ее муж крепко спал на переднем сиденье, а за рулем сидел юноша, наверное, старший сын.
1: Подумать только! Какой-то мальчишка сидит за рулем настоящего сокровища. Мне смертельно хотелось оказаться на его месте.
0: В книгах, посвященных машинам, часто попадались статьи про этот автомобиль. Еще бы, самый значительный провал в области автомобилестроения. Его имя рассвечивали многочисленные мифы и легенды. В разбросанных по всей стране старых гаражах и на заправочных станциях, где собираются любители автомобилей, чтобы подлатать своих любимцев и поболтать с единомышленниками, до сих пор рассказывают сказки про Эдсел. Говорят, что машина оказалась слишком большой и не помещалась ни в одном стандартном гараже. Также утверждают, что у него были проблемы с тормозами. Часто шутили по поводу его имени. А как вам знаменитая легенда о том, что, когда он набирал скорость, ветер, обгонявший его, начинал забавно посвистывать? Романтика, тайна и трагедия старого автомобиля. Вот что такое Эдсел. Истории о нем постоянно пересказываются автолюбителями, в то время как его сверкающие современники давно превратились в металлолом и гниют на свалках. Я ехал рядом с этим чудом, а в голове у меня то и дело возникали старые легенды. И в конце концов я погрузился в собственные ностальгические воспоминания, тем более что водитель упорно меня игнорировал. Оставалось только сдаться. Кроме того, я старательно прислушивался, пытаясь уловить тот необычный свист ветра. Мне следовало сообразить, что происходит нечто странное. Дорога, Эдсел, и то, как упрямо они не обращали на меня внимания. Но я был взволнован и не мог нормально соображать. Если честно, даже на дорогу не очень смотрел. Мне, естественно, не терпелось поговорить с владельцами машины.

Я раздумывал над его эксцентричностью, когда мы миновали знак, указывающий на выезд на 77-е шоссе. Неожиданно паренек, сидевший за рулем Этсела, заволновался, развернулся на сиденье и оглянулся через плечо, словно пытался еще раз взглянуть на знак, остававшийся позади. А потом, без всякого предупреждения, автомобиль выехал на мою полосу. Я ударил по тормозам, но, естественно, это было бесполезно. Все произошло мгновенно. Раздался громкий скрежет, и я успел заметить перекошенное от ужаса лицо паренька перед тем, как две машины столкнулись. Ягуар на скорости 70 миль в час влетел в Этсел со стороны водителя, затем съехал на обочину и остановился. Этсел перевернулся и заскользил по центральной части шоссе на крыше. Не помню, как расстегнул ремень безопасности и как вылез наружу. Я был потрясен, но почти не пострадал. Мне следовало сразу броситься на крики о помощи, которые доносились из Этсела, но я этого не сделал. Я был в шоке и не слишком понимал, что произошло. Не знаю, сколько времени я пролежал на шоссе, прежде чем Этсел взорвался и начал гореть. Крики о помощи превратились в дикие вопли. А потом все стихло.

0: Когда я наконец поднялся на ноги, пламя уже погасло, и предпринимать что-нибудь было поздно. В голове у меня по-прежнему царила полнейшая неразбериха. Вдалеке, на шоссе, которое вело от боковой дороги, я видел огни и пошел на них. Мне показалось, что я иду вечно. Я постоянно спотыкался, поскольку дорога была плохо освещена, и я не видел, куда ставлю ноги. Свет падал из окон небольшого грязного кафе, чудом сохранившегося на давно заброшенном участке шоссе. Я ввалился внутрь и увидел троих посетителей, причем один из них оказался местным полицейским. «Произошла авария», — сказал я, стоя на пороге. «Кто-то должен туда поехать». Полицейский одним глотком допил кофе и встал со стула.
1: «Столкнулись вертолеты? Где?»
0: Я покачал головой. «Нет, нет, машины. Столкнулись на шоссе, на старой магистрали». Я махнул рукой в ту сторону, откуда пришел. Полицейский, который уже находился на полпути к двери, вдруг остановился и нахмурился. Остальные весело расхохотались.
2: «Слушай, придурок, вот уже 20 лет никто не ездит по той дороге!» — крикнул толстяк, сидевший в углу. «На ней столько ям, что мы используем ее для игры в гольф!»
0: Добавил он и громко засмеялся над собственной шуткой. Полицейский с сомнением посмотрел на меня. «Идите домой и проспитесь», — заявил он. «Мне не хочется запирать вас в участке». И направился назад, к своему столу. Я шагнул внутрь.
2: «Черт вас подери! Я говорю правду! И я не пьян! На шоссе произошло столкновение, и там люди пострадали!»
0: Я не договорил, сообразив, что им уже ничто не поможет. Полицейский по-прежнему смотрел на меня с сомнением.
3: «Может, тебе стоит посмотреть?» — предложила официантка, стоявшая у стойки бара. «А вдруг он говорит правду? Где-то в Огайо в прошлом году произошла автомобильная авария».
2: «Да, наверное», — проворчал коп.
4: «Пошли, приятель. Надеюсь, ты не врешь, иначе у тебя будут проблемы».
0: Он молча прошел через парковочную площадку и забрался в четырехместный полицейский вертолет. Когда лопасти завертелись, он посмотрел на меня и сказал:
4: «Знаешь, если ты не врешь, вы с тем парнем установили рекорд».
0: Я удивленно уставился.

0: на него. За 10 лет никто, кроме вас, не пользовался той дорогой. И вы умудрились столкнуться. Потрясающе, верно? Он печально покачал головой. Мало кто в состоянии сотворить такое. Ты точно заслужил медаль. Дорога, на которой я столкнулся с Эдселом, оказалась гораздо ближе, чем мне казалось, когда я шел пешком. По воздуху мы преодолели это расстояние меньше, чем за 5 минут. Но что-то тут было не так. Сверху шоссе выглядело иначе. И я неожиданно сообразил, почему. Большинство фонарей не горело, а те, что работали, светили как-то тускло и постоянно мигали. Я все еще не мог справиться с потрясением, когда вертолет с грохотом опустился в самый центр лужицы грязновато-желтого света, который отбрасывал один из мерцающих фонарей. Ничего не понимая, я выбрался наружу и сразу же споткнулся, попав в одну из многочисленных выбоин. Повсюду из щелей, прорезавших асфальт, выглядывали самые разнообразные растения, чувствовавшие себя здесь как дома. У меня начала отчаянно болеть голова. Безумие. Чушь. Я не понимал, что происходит. Полицейский обошел вертолет и двинулся ко мне. На плече у него висела портативная аптечка. «Ну», — проговорил он, — «где произошла авария?»
1: «Думаю, дальше по дороге», — промямлил я, уже ни в чем не уверенный, так как не видел своей машины и уже было решил, что мы перепутали шоссе, хотя не очень понимал, как такое возможно.
0: Однако оказалось, что дорога была выбрана правильно. Через несколько минут обнаружился и мой автомобиль. Он стоял на обочине в полной темноте. И нигде даже намека на Эдсел. Я помнил, в каком состоянии оставил свой Ягуар. Лобовое стекло разбито, капот и радиатор помяты, правое крыло искорежено в том месте, где машина налетела на ограждение. И вот автомобиль передо мной, новенький. Словно только что с завода. Коп, хмурясь, навел на меня медсенсор. «Ну, ты точно не пил сегодня», — наконец заявил он. «Так что я не стану тебя арестовывать, хотя и следовало бы. Вот что ты сделаешь, парень. Заберешься в свое старье и отвалишь отсюда на полной скорости. Потому что если я еще раз тебя здесь увижу, можешь не сомневаться, неприятности тебе гарантированы. Понял?» Я собрался возмутиться, но не сумел подобрать нужных слов. Да и что я мог ему сказать? И тогда я просто кивнул. Полицейский отвернулся, бормоча что-то про розыгрыши, и направился к вертолету. Когда он улетел, я подошел к Ягуару и, чувствуя себя полнейшим идиотом, принялся ощупывать капот. Он оказался в полном порядке. Я забрался внутрь, повернул ключ зажигания, мотор ровно заурчал, и свет фар разорвал темноту. У меня не было ни желания, ни сил даже пошевелиться. Но потом я все-таки выехал на середину дороги и развернулся.

Путь до Сан-Бретта оказался длинным и тяжелым из-за многочисленных ям и трещин, а плохое освещение вынуждало придерживаться минимальной скорости. Дорога была в отвратительном состоянии. Как правило, я стараюсь по таким не ездить, слишком велики шансы проколоть шину. Мне удалось добраться до Сан-Бретта без происшествий в 2 часа ночи. Подъездная дорога, как и само шоссе, оказалась вся в ухабах и трещинах, да и фонари практически не работали. И еще, я так и не нашел знака с ее названием. Я не раз путешествовал в этих местах и помнил, что в Сан-Бретто есть большой гараж с заправкой, где собираются автолюбители. Туда я и направился. Я оставил свою машину на скучающего молодого человека, который дежурил ночью. Затем я поспешил в ближайший мотель, решив основательно выспаться. Тогда, возможно, все встанет на свои места. Однако, проснувшись утром, я по-прежнему ничего не понимал. Нечто, живущее в дальних закоулках моего сознания, твердило о галлюцинациях и прочем. Я прогнал столь соблазнительную мысль и попытался разобраться в том, что же все-таки со мной произошло. Я ни до чего разумного не додумался, пока принимал душ, завтракал и шел в гараж. Либо мое сознание сыграло со мной злую шутку, либо что-то очень необычное произошло со мной вчера ночью. Очень не хотелось верить в первое, а посему я решил исследовать вторую возможность.

0: Меня встретил владелец гаража и заправки, подвижный старикан лет 80. Он был в старомодном комбинезоне, в каком в прежние времена ходили механики. Очередная диковинка. Увидев меня, он добродушно кивнул и спросил:
1: «Рад тебя видеть. Куда теперь направляешься?»
0: «В Лос-Анджелес. На сей раз по магистрали между штатами». Услышав мой ответ, он удивленно приподнял брови.
1: «По магистрали между штатами?» – переспросил он. «Я считал, что ты умнее. Дорога в ужасающем состоянии. Разве можно столь прекрасную машину, как твой Ягуар, подвергать таким испытаниям?»
0: Мне не хватило смелости попытаться объяснить ему, в чем дело, и я лишь слабо улыбнулся в ответ, а он пошел за моей машиной. Мой Ягуар был вымыт и заправлен, в общем, в полном порядке. Я окинул его быстрым взглядом, пытаясь отыскать вмятины, но их не было. «Сколько у вас тут постоянных клиентов?» – спросил я старика, расплачиваясь. «Я имею в виду местных коллекционеров, а не тех, кто проезжает мимо». Старик пожал плечами.
1: «В штате наберется человек 100. Они все едут к нам. У нас самые лучшие бензины и обслуживание в этих краях».
0: «А есть какие-нибудь интересные экземпляры?»
1: «Не слишком много. Один парень приезжает на Пирс Эрроу, другой специализируется на 40-х годах. У него отличная коллекция, и все в отличном состоянии».
0: «А у кого-нибудь есть Эцел?» С замиранием в груди поинтересовался я.
1: «Вряд ли», — ответил он. «Ни у кого из наших клиентов нет таких денег. А почему ты спрашиваешь?»
0: Я решил отбросить все предосторожности. «Вчера на дороге я видел Эцел. Правда, мне не удалось поговорить с владельцем. Я решил, что, может быть, это кто-то из местных». На лице старика ничего не отразилось.
1: «Нет, это не местные», — сказал он, когда я уже закрыл дверцу машины. «Наверное, кто-то просто проезжал мимо. Странно, что ты встретил его на такой дороге. Не часто...»
0: В тот момент, когда я поворачивал ключ в зажигании, меня остановил его крик.
1: «Подожди минутку! Ты сказал, что ехал по старому шоссе между штатами. Ты там видел Эцел?»
0: Я снова выключил двигатель. «Точно!»
1: «Боже праведный!» — выдохнул он. «Я уже почти о нем забыл. Так много прошло времени. Это был белый Эцел. Внутри 5 человек».
0: Я открыл дверцу и выбрался наружу.
2: «Да. Вы что-то про него знаете?»
0: Старик схватил меня за плечи обеими руками, и в его глазах появилось странное выражение.
1: «Ты его просто видел, и все?»
0: Он резко встряхнул меня.
1: «Ты уверен, что больше ничего не произошло?»
0: Я колебался несколько мгновений, чувствуя себя полным идиотом.
2: «Мы столкнулись. Точнее, я решил, что столкнулся с ним. А потом
0: я неохотно махнул рукой в сторону Ягуара». Старик убрал руки с моих плеч и рассмеялся.
1: «Снова!»
0: – пробормотал он.
1: «После стольких лет!»
2: «Что вам про это известно?» – потребовал я ответа. «Что, черт побери, произошло прошлой ночью?»
0: Он вздохнул.
1: «Идем, я тебе расскажу».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джордж Мартин. Дорога в Сан-Бретто. Окончание.
1: «Это произошло больше 40 лет назад», — начал он за чашкой кофе в кафе напротив гаража. «Семья отправилась в отпуск. Один из сыновей и отец по очереди вели машину. Они зарезервировали номер в отеле в Сан-Бретто. Парень сидел за рулем. Была глубокая ночь, и он случайно пропустил знак, указывающий на поворот в Сан-Бретто. Он его даже не заметил, пока не увидел знак «Дорога 77». Видимо, парень очень испугался. Судя по тому, что рассказывали люди, знавшие эту семью, папаша был настоящим ублюдком. Из тех, что могут за подобное устроить настоящую головомойку. Паренек получил права всего пару недель назад и принял решение сделать разворот и вернуться назад в сторону Сан-Бретто. Другая машина ударила его в бок. Ее водитель был не пристегнут, вылетел через ветровое стекло, ударился об асфальт и умер мгновенно. Пассажирам Этсела повезло меньше. Автомобиль перевернулся и взорвался. Все пятеро не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.
0: Я вздрогнул, вспомнив крики, которые неслись из горящей машины. «Но вы сказали, что это случилось 40 лет назад. Что же тогда произошло сегодня ночью?»
1: «Слушай дальше», —
0: проговорил старик, взял булочку, намочил ее в кофе и принялся задумчиво жевать.
1: «Прошло 2 года», — продолжил он наконец. «Какой-то водитель сообщил в полицию, что произошло столкновение с Этселом поздно ночью на том самом шоссе. То, что он рассказал, полностью повторяло ту аварию. Только когда он и полицейский приехали на место происшествия, его машина оказалась целехонькой. Никаких признаков Этсела. Ну, тот парень был местным. Все решили, что он хотел таким способом привлечь к себе внимание. А потом, год спустя, в участок пришел еще один водитель с такой же точной историей. Он был с Востока и не мог слышать про ту аварию. Шли годы, авария то и дело повторялась. И всякий раз в рассказах совпадали детали. Все происходило поздно ночью. Водитель в другой машине был один. Вокруг больше ни одной машины. И никогда никаких свидетелей. Как в той первой аварии. В настоящей. Все столкновения происходили около 77-го шоссе, где Этсел попытался развернуться. Многие пробовали найти объяснение происходящему. Галлюцинации, гипноз. Один тип настаивал на том, что это чья-то дурацкая шутка. Но только одно объяснение звучало разумно, самое простое. Этсел — это призрак. Можешь не сомневаться, газеты разгулялись тут по полной программе. «Шоссе с привидениями» — так они назвали эту автостраду.
0: Старик замолчал, допил кофе, а потом задумчиво уставился внутрь чашки.
1: Короче говоря, столкновения происходили постоянно. Точнее, всякий раз, когда складывались подходящие условия. А после 1993 года движение пошло на убыль. Все меньше и меньше водителей пользовались тем шоссе. И все реже стала повторяться авария.